0: навсегда.
1: Тогда и я тоже.

0: Я потеряла мужа в прошлом году и никак не могу прийти в себя от горя. Помоги мне, Иисус. Дай мне покой.
1: Послушай, близится время, когда умершие услышат голос Сына Человеческого и оживут.
0: Мой муж живет?
1: Говорю тебе, все, кто в могилах, поднимутся. Те, кто творил дела праведные, воскреснут к жизни. Кто творил дела плохие, обрекут себя на муки вечные. Ты готова, Мария?
0: Да.
1: Очень хорошо.
0: Сара того заслуживает. Сердце кровью обливается. Как подумаю, через что ей доводится проходить.
1: Да. Уже почти год пришел с тех пор, как они с Симоном...
0: Вот последний горшок. Этого хватит, чтобы всех накормить.
1: Сейчас, Марфа, тебе стоит пойти с нами.
0: Я не могу, мне нужно перемыть целую гору посуды. Но ты очень многое пропускаешь. Ты увидишь, как обрадуются эти люди. Я полагаю, тебе неприятно видеть прокаженных? Нет, нет. Я просто не могу вернуться в дом, полный грязной посуды.
1: Тогда увидимся. Приветствую! Доброе утро, Лазарь! Здравствуй, Мария!
0: Доброе утро, Иордан!
1: Что у нас сегодня? Хлеб, мясо, масло.
0: А здесь чистые повязки, снадобья, а также письма от родственников.
1: Не вижу Симона. Твой друг? Мой лучший друг. У нас было общее дело, небольшой виноградник. Как вдруг однажды утром они с дочерью обнаружили, что их тела покрылись язвами.
0: Сары тоже не видно.
1: Быть может, отдыхают сегодня? Опускаю.

0: Осторожно.
1: Вот так.
0: Держи, Симон. Для Сары. Вот и сигнал. Что вы делаете со всеми этими письмами? Разносим их.
1: Что в нем?
0: Дорогие друзья, спасибо вам. С горечью сообщаю, что моя маленькая Сара отошла сегодня утром. Поскольку детей здесь больше не осталось, то игрушку лучше отдать другому ребенку. Сара бы так рассудила.
1: Нет.
0: Мария, постой!
1: Только не Сара. Почему? Почему она?
0: Быть может, так будет лучше.
1: Она была еще совсем ребенком. Я так боюсь смерти. Она необратима. Мне страшно, Лазарь. Я боюсь.
0: Я тоже.
1: Сара.
0: Сара. Сара. Ты остаешься? Мария, хватит горевать, ее так не вернешь.
1: Я знаю. Ее уже ничто не вернет. Она ушла навсегда.
0: Пошли со мной. Тебе станет лучше, когда мы разнесем все письма. Обещаю.
1: Я не могу. Не могу.
0: Постарайся ее как-то отвлечь, пока меня не будет.
1: Спасибо тебе, молодой человек. Как хорошо, что можно получить письмецо от моего Даниила. Ты просто ангел.
0: Что он делает? Там, смотри. Дайте мне взглянуть. Ты хочешь исцелиться?
1: Да.
0: Да будет так.
1: Благодарю тебя, Иисус. Благодарю.
0: Я приведу Симона.
1: Что? Нет, Лазарь, ты заболеешь, ты умрешь.
0: Иисус его излечит.
1: Это еще неизвестно.
0: Я уверен в этом. Если бы ты видела то, что видел я, то тоже бы поверила в него.
1: Хватит, прошу тебя, Лазарь. Я не перенесу твоей смерти.
0: Я знаю, Иисус его вылечит. Точно знаю, поверь мне. Поверь. Иордан, проснись.
2: Что?
0: Ты куда? Опусти меня. Ты что, с ума сошел? Прошу тебя, Иордан, нет времени объяснять. Иисус покинул Иерусалим.
2: Кто?
0: Иисус. Он будет в наших краях. Лазарь, ты?
1: Опусти его.

Симон! Я ищу Симона из Вифании. Где Симон из Вифании? Симон! Симон! Симон! Симон! Симон, ты здесь? Это я, Лазарь. Симон, тебе не стоило сюда приходить. Я встретил кое-кого. Тебя вылечит. Никто меня уже не вылечит. Ты должен пойти со мной. Я не могу ходить. Мои ноги. Иисус, прошу тебя, помоги моему другу. Нет любви сильнее этой. Жизнь друга твоего ценнее для тебя, чем твоя собственная. Очистись.

0: Иисус, Учитель.
1: Учитель, окажи нам честь. Отобедаем в нашем доме. Можешь остаться, если пожелаешь. Не бойся зимы холодной, когда замерзает все вокруг, из года в год. Да будет так всегда. Никто не умирает, всего лишь засыпает. Не стоит слезы лить. Он победил смерть. Мы будем вечно жить.
0: Тебе нужно идти?
2: Да.
0: Но я бы хотел вернуться в ваш дом. Мы будем ждать этого дня.
1: Как зимняя роза, безжизненная и холодная, что устремляется к свету небесному. Не бойся смерти. Под снегом спит она, пока весна не придет. До весны. Под светом солнечным расцветает она. Отступит смерть в тот час. В объятиях Господа починим, пока не придет весна. Как птица вольная, что из клетки выпорхнув, устремляется к свету Господнему. Никто не умирает, только засыпает. Не стоит слезы лить. Он победил смерть. Мы будем снова жить.

0: Иисус!
1: Иисус, Лазарь печалится, когда узнает, что не застал тебя. Они с Симоном сейчас в Иерусалиме. Пойду приготовлю что-нибудь поесть.
2: Не утруждай себя, Марфа. Останься с нами.
1: Я так не могу. Вы ведь наш гость.
2: Скажи, Мария, как ты себя чувствуешь? Ты все еще оплакиваешь маленькую Сару?
1: Да, учитель. Никак не могу успокоиться. Хотела бы и я посидеть спокойно. Почему я должна прислуживать, а не Мария? Даже помня то, чему ты учил нас, смерть все равно кажется такой необратимой.
2: Вспомни, что я говорил тебе. Не бойся, ибо я есть воскресение и жизнь.
1: Продолжай, учитель. Вас не беспокоит то, что я одна всем прислуживаю, а моя сестра только и знает, что сидеть и слушать?
2: Я знаю, Марфа, тяжкие заботы не дают тебе покоя. Но Мария выбрала более важные вещи. Не теряй присутствие духа. Мне подвластны все страхи человеческие. Даже смерть.
1: Учитель. Как такое может быть?
2: Скоро, поверьте мне, увидите славу Божью.
1: Что бы это значило?
2: Если поспешим, то успеем домой засветло. Да, неплохо бы. Ты выглядишь уставшим, Лазарь. Что-то мне не здоровится. Тогда нам лучше устроиться где-то на ночлег. Не стоит. Поехали домой. Мне легче. Нет уж, друг мой. Посиди здесь, пока я не найду постоялый двор. Кажется, на этой улице видел когда-то. Лазарь!
1: Когда он занемог?
2: 2 дня тому назад. Лекарь сказал, что в Иерусалиме эпидемия.
1: Что? Что?
2: Ему недолго осталось.
1: Нет. Нет. Ты должен разыскать Иисуса.
2: Где же он?
1: Я не знаю, но ты должен найти его.
2: Мария. Марфа.
1: Да, Лазарь, мы здесь.
2: Я не хочу умирать.
1: Ты не умрешь. Симон отправился за Иисусом. Ты будешь жить.
2: Ты была права, Мария. Приближение смерти так ужасно.
1: Не говори так, Лазарь. Ты будешь жить. Ты должен.
2: Иисус из Назарета? Правда ли, что ты тот, кого так долго ждали? Сын Божий. Видите? Он не отрицает. Он не отрицает. Ради Бога, если ложь, отрекись. Это богохульство. Пусть докажет. Пусть покажет нам знак великий, если он Сын Божий. Тогда мы поверим. Грешен народ, что требует знака. Одного знака вам недостаточно. Господь послал Иона. Иона, которого проглотил кит, тоже будет и со мной. Как Иона, просидевший 3 дня в чреве кита огромного, был освобожден затем, так и я буду погребен, но на 3-й день воскресну.
1: Где же он? Где Иисус? Не дай моему брату умереть. Если Лазарь умрет, пошли мне тоже смерть. Лазарь! Нет! Лазарь! Лазарь!

0: «Учитель, почему ты упомянул Иону? Объясни нам, при чем здесь ты?» «Друзья мои, как долго вы еще будете ходить за мной и задавать подобные вопросы?» «Скажу вам, близится день, когда приду я в Иерусалим и буду предан, и попаду в руки грешных. Предадут меня язычникам, и надругаются надо мной, и оплюют меня, и будут бить, и убьют меня. Но на третий день воскресну я». «Учитель, нет, такого не может быть. Никогда. Петр, не ведай, что говоришь. Если этого не случится, то все будет потеряно. Иисус! Лазарь умирает! Нам нужно поспешить! Ты должен спасти его! Ступай и скажи, что я иду». «Учитель, если все сказанное тобой правда, то нельзя тебе к Лазарю. Иерусалим близок. Если твои враги услышат, что ты поблизости, я должен идти, Петр. Лазарь умер. Сожалею. Я знаю, как сильно ты любил его. Знаю, что мог спасти его. Я рад, что пришел именно сейчас. Ибо увидите знаки, что помогут вам понять многое из того, что я вам говорил». «Марфа! Мария! Иисус идет!»
1: «Слишком поздно. Лазарь умер 4 дня назад».
0: «Что?»

0: Учитель, если бы ты пришел раньше, Лазарь был бы жив.
1: Твой брат восстанет. Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, то оживет.
0: Я верую, что ты Христос, Сын Божий.
1: Позовите Марию. Мария.
0: Учитель, почему? Почему? Он был бы жив, если бы ты пришел раньше. Почему он должен был умереть?
1: Где вы положили его?

0: Отнимите камень.
1: Нет, учитель. 4 дня, как он в гробу. Тело его разлагается.
0: Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью? Лазарь, встань и иди.
1: Лазарь,
0: развяжите его, пусть идет. Лазарь, друг мой. Я оживил его, дабы поверили вы во власть мою над смертью.

Не бойся зимы холодной, когда замерзает все вокруг, из года в год. Да будет так всегда. Никто не умирает, всего лишь засыпает. Не стоит слезы лить. Он победил смерть. Мы будем жить.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях евангелистка и автор книги «Удивительная жизнь» Лика Роман. Здравствуй, Лика!
1: Здравствуйте!
0: Давай поговорим о твоем приезде в Эстонию. С какой целью ты приехала?
1: Да, это на самом деле так чудесно быть здесь, потому что я приехала по приглашению церкви, команды «Город Нарва», которая организовала чудесное, огромное палаточное служение, евангелизационное. Пришло более, наверное, 400 людей, это как минимум на одно служение, а их было 4 служения. И да, и просто палатка, наверное, больше людей бы и не вместила. И даже стояли люди за пределами палатки, слушали. И эта палатка была в центре города, такой огромный шатер. И была детская программа, была для взрослых людей, для молодежи, и также воскресное служение было в центре города. И я просто обращалась к людям, я делилась своей историей немного, я говорила о том, что делает Бог и что Он хочет делать в их жизни. И ну, очень много людей принимали Христа. Для меня это было так удивительно, потому что так было легко проповедовать Евангелие. Просто Дух Святой вот действовал, и это было очевидно. Я говорила какие-то вещи даже, которые я не планировала говорить, просто как вот, знаете, когда льется изнутри, и ты понимаешь, что это сейчас кому-то нужно услышать. И это касалось сердец. И также были, мы потом молились за людей, и люди получали исцеление. Да, и это просто удивительно. Были конкретные свидетельства исцелений. И для меня это так чудесно видеть. И интересный тоже такой момент, что я сейчас живу в Америке, и как именно я попала в Эстонию, да, то есть ко мне подошла одна девушка и говорит мне: я такое вот хочу помолиться за тебя. Она начинает молиться за меня и говорит: я вижу, что ты будешь в Эстонии, я вижу, что Бог будет через тебя там много всего делать, удивительно. Я такой думаю: вау, интересно, а у меня вообще никаких ни планов не было, даже, ну, даже не было каких-то там взаимосвязей, так что меня как бы приглашали, и как-то я как-то не планировалась, в общем. Я такая: интересно, ну, значит, Господь, у тебя есть какие-то планы, наверное. И так интересно, и потом вот буквально, наверное, через пару недель мы знакомимся с Наташенькой Седневой, это сестричка родная пастора Владимира Седнева, который пастор церкви, где вот в Нарве, которая организовала все. И она говорит: Лика, тебе нужно приехать в Нарву, тебе нужно приехать в Эстонию послужить. И я такая на нее смотрю, и она говорит: вот у нас будет там фестиваль, и может, ты бы хотела. И я такая говорю: да, я приеду. Потому что я знала, что это подтверждение от Господа. Я просто, когда она мне это говорила, я такая: вау, Господь, ты все знал. И поэтому для меня это было не просто поездка, это было то, что Господь запланировал заранее. И я действительно видела огромное благословение и движение Божье, когда Бог уже заранее готовил сердца людей. Я знаю, что многие люди молились об этом. И, конечно же, Бог приготавливал сердца заранее. Но это так удивительно, когда ты чувствуешь себя просто как пазлом, как инструментом, и просто Бог берет и как каналом. Вот действительно, как каналом, через который раз, и Бог начинает двигаться. И ты просто сама в каком-то Божьем движении. Это удивительно, классно. И интересный такой момент произошел. Прям, когда я только прилетела, прям вот с самолета, мы решили посмотреть церковь Оливиста, там, где было вот такое пробуждение, наслышанное. Просто туда зашли, чтобы посмотреть, больше как туристы, да. И, ну, вот пастор Владимир, Наташенька, они меня встретили. И вот мы заходим в одной из, вот в церкви находимся в этой, и в этот же момент подходит женщина к Владимиру и говорит: Владимир, пастор, Бог послал вас. И он такой: как, что, что? И она говорит: я только что шла по городу и молилась, и со слезами на глазах, и говорит: Господь, пошли человека, который сегодня послужит нам. А у них как раз молитвенное служение, я так понимаю, еженедельное там. И это так чудесно. И она говорит: пожалуйста, останьтесь послужить. И пастор Владимир такой: ну, не знаю, Лика, только с самолетом, даже покормить ее толком не успели. И как? А у меня такое внутри: да. И вот мы там остались, и так все просто, несколько человек, там нет каких-то глобальных, огромных событий. Но я такое помазание Божье пережила. Я такое что-то особенное пережила. У меня такое чувство, что как вот я в тот момент как вступила в какую-то благодать. Вот то, что здесь происходило, да, потому что, ну, это же множество исцелений было. Это целая стена была там костылей, инвалидных колясок, которые люди оставляли здесь, потому что они больше им не нужны были. И вот я когда молилась за нужды, мне вот дали помолиться за нужды, и это было что-то особенное. Это было вот прям такое ощущение было, как будто бы я вот прикоснулась к тому, что Бог делал и делает. И Он тот же, который был тогда, и Он тот же, который 2000 лет тому назад, и Он тот же сегодня. И это такое тоже ценное для меня. Вот, поэтому не от глобальности иногда мероприятий каких-то мы там привыкли какие-то там, ну, считать количество, да, но не от этого, а от того, что Господь что-то делает, и я хочу узнать это. И это ценно. Поэтому очень ценно, очень много особенных моментов.
0: Да, Ульвис — это одно из самых наших любимых мест. Благословенное место.
1: Да, и я когда молилась, я такую картинку увидела. Не знаю, это просто вот как бы потому что, ну, как бы очень хочется, или это вот пророческая картинка. У меня бывает такое, ну, часто, когда Бог что-то показывает. И я увидела просто заполненные залы, заполненный зал, ну, как вот молодежи, вот эта церковь. И вообще вот какой-то такой, именно вот очень много молодежи. И я прям об этом начала молиться, что Господь, сколько тысяч людей здесь, которым нужен Христос. И есть благодать, есть сейчас благодать особенная, чтобы проповедовать Евангелие. Когда-то это было в 90-е, когда сильное было движение Духа Святого, пробуждение. Да? Здесь было еще раньше, в 70-м году. Да? Вот. И сейчас, я верю, это снова благодать. И нужно вот как ее взять, да, и не пропустить, не упустить этот момент. Я просто, да, молюсь, чтобы Бог вот просто поднимал такой вот как ветер пробуждения, да, и чтобы разжигал этот огонь, который есть в сердцах людей, да, и, возможно, он как маленький какой-то фитилечек где-то там, да. Вот, Господь, ты знаешь. И вот мне многие тоже сказали, вот с Нарвы, кто верующий, они сказали: Лика, такое чувство, как будто Бог снова зажег огонь, который где-то, как будто, ну, мы чувствовали, где-то мы теряем, и Бог снова зажег. Хотя я не проповедовала об огне, но Бог зажигает этот огонь, и я тоже это чувствую, я тоже это знаю, да.
0: Но, тем не менее, люди находятся под каким-то давлением, люди чего-то боятся. И мы снимаем программу в 2026 году, когда вся Прибалтика под давлением.
1: Да, это, знаете, оно идет часто рука об руку. Мы должны понимать, что мы живем вообще во времена турбулентности. Мы живем в такие времена, где войны, где военные слухи, где много всего. И это ненормально. Конечно, это то, что делает враг. Но также Христос об этом говорил, и Он сказал: не ужасайтесь. Он это повеление. Это не было такое: ну, если вы сможете, может быть, попробуйте не бояться. Нет, Он сказал: этому всему надлежит быть. Это не то, что Он делает, но это то, что враг делает, пока не оборвется его время, потому что Христос, Он вернется однажды, и Он накажет всякое беззаконие, да, и мы не ожидаем каких-то потрясений, мы ожидаем Господа Иисуса. И мы должны понимать, что Он делает здесь на земле. И какая ценность есть Его церкви, нас здесь на земле, что Он спасает. И потому что написано, что Евангелие будет проповедано по всему миру. Да? Написано, что будет, ну, будет собрана жатва. Поэтому мы должны не терять фокус с того, что Бог делает. Не перефокусироваться на то, что делает враг. И для нас это один из моментов, которые нам нужно держать, потому что так много новостей сложных каждый день, что так важно, чтобы это не заполоняло все сердце, чтобы не полностью не подвергнуться вот такому, как грусти, да, и тревоге, а чтобы держать вот этот фокус. Мы знаем, что есть то, что враг душ человеческих делает, но есть то, что ты делаешь. И мы хотим видеть то, что ты делаешь, и хотим участвовать в этом процессе.
0: Это удивительно, что ты молодая, красивая девушка, и ты побывала уже более чем в 40 странах, и ты говоришь об Иисусе. Ты проповедуешь Евангелие. Это у тебя номер один.
1: Ну, номер один — это взаимоотношения с Богом. И когда Он открывает двери, это чудесно, я могу служить, и для меня это очень ценно. И семья — это тоже служение, и дети — это служение, но также как бы есть разные моменты, разные периоды в жизни. Это все ценно и важно для Бога. Для Него нет маленьких или больших вещей. Для Него есть вот послушание, то, что Он сейчас делает. И в этом быть верными и быть чувствительными к Нему. И не уничижать ничего, да, из того, что Он делает. А что бы ты сказала молодому поколению? Я так думаю, твой контент, наверное, это девушки, такие же, как ты, твоего возраста. Что бы ты им сегодня сказала, пожелала? Ну, наверное, в моей жизни есть вещи, которые я не делала, да, потому что я так очень осторожно, да, осторожничала. Я не говорю о грехе или о чем-то таком, да, но когда Бог что-то показывает или говорит, я просто желаю вам быть смелыми, услышать то, что вам Бог говорит, и не бояться в это идти, может быть, в новые профессии, может, в какие-то вещи, которые Бог вас ведет, новые сферы. И... ну вот как бы не закрываться, не консервироваться в себе, да, а быть открытыми и быть так же, как мягкая глина в Божьих руках, чтобы Он мог создавать новое. Потому что очень легко, когда мы уже все знаем, такие все понимаем, давно верующие, очень легко попасть в такое вот положение, когда нам сложно растягиваться, когда нам сложно получать что-то новое от Бога. И вот я просто молюсь и благословляю вас, чтобы вы не остановились. И также, чтобы не разочаровались, если какие-то вещи не происходят. Чтобы вы смогли просто сохранить эту веру и доверие Богу до конца.
0: Какие новые проекты впереди? О чем ты мечтаешь?
1: Часть времени провожу в Америке, часть времени езжу, и часть времени также в Вашингтон-Ди-Си, это столица Америки. И есть, например, в церкви, где я нахожусь, мы развиваем домашние группы. И тоже это чудесно, когда люди находят свою, как вот, дом, да. Также мне хотелось бы больше ездить и больше проповедовать Евангелие, потому что я вижу в этом благодать. Больше двигаться в исцелении, больше двигаться в пророческих дарах, писать книги дальше, записывать видео дальше. Конечно же, огромная-огромная молитва и мечта — это чтобы война в Украине остановилась, закончилась, и чтобы отцы и братья смогли вернуться домой. И, ну, есть много того, что, конечно же, касательно моей семьи, моей личной жизни, чтобы устройство было. То есть есть много вещей, которые Бог вложил в сердце, да. Так что это вся жизнь. А еще больше я люблю, когда Бог любит удивлять и делать сюрпризы. И он очень хорошо это делает в моей жизни. Поэтому мне всегда так интересно, я когда день рождения, я прошу у Бога от него подарки. Вообще сюрпризы не прям такой любитель сюрпризов, но от Бога, вот мне всегда интересно, Господь, ну вот как, вот что ты можешь такое интересное сделать в моей жизни, чего я не ожидаю. И это всегда чудесно.
0: Если кто-то из наших зрителей захочет приобрести твою книгу, возможно ли это как-то сделать?
1: Да, возможно. У нас есть еще, остались книги, которые печатала здесь в Европе, и они, их можно приобрести. Также есть на Амазоне, но я не знаю, насколько Амазон будет удобно людям. Есть на русском, на английском книга. И вот здесь на русском языке у нас есть... книги, кстати, на английском тоже можно, если будет достаточный заказ, например, книг, то можно сделать, я могу напечатать на английском, и мы можем вам отправить.
0: Я хочу поблагодарить тебя за это время, Лика. Большое спасибо. Это было благословение поговорить с тобой. И я верю, что это не последняя наша встреча, что мы обязательно еще сделаем более расширенное интервью, как мы и хотели, с ток-шоу, с нашими друзьями, с девушками, и они получат благословение и научатся от тебя.
1: Спасибо, спасибо огромное, спасибо всем также, кто смотрит, слушает, и пусть Бог благословит вас особенным образом.
0: Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Божье благословение вам, и до свидания.
1: До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях очень интересная личность, известная евангелистка и писательница книг Лика Роман. Я знаю, что телевидение, журналистика тебе очень близки.
1: Ну да, как-то, да, когда пишешь книгу, но не могу себя назвать прям журналистом, но записываю видео, и это очень ценно. И на самом деле я вижу какое-то влияние. Мне просто люди говорят потом с разных стран, и говорят, вот мы смотрим, это настолько поддерживает нас вот в трудные моменты. Поэтому это прям слава Богу за технологии.
0: А христианское телевидение как-то повлияло на твою жизнь?
1: Да, это очень ценно. Я вот хочу сказать, что когда... Ну, я, наверное, подростком, мне кажется, была. Вот я сейчас пытаюсь понять, сколько мне лет было. Мы с мамой, самый наш любимый христианский телеканал был Live TV. Мне мамочка всегда говорит, вот, они такие молодцы, столько живого такого настоящего контента, столько проповедей сильных, глубоких. И вот мы просто на спутниковой антенне,

0: Она была, да, и мы просто включали, и очень много всего такого прям настоящего, живого было. И тогда еще как бы там особенно так, даже интернет мы не сильно, да, пользовались. А христианский телеканал, он просто такое назидание и изменение производил, да, и многих проповедников слушали, которых, ну, нигде больше не могли услышать. Поэтому большое спасибо за ваш огромный труд, за столько лет труда, и что вы не остановились. Это очень ценно. Я думаю, что были многие разные, наверное, и сложные, и финансово сложные вызовы были. Это когда по вере вам нужно было двигаться. Поэтому спасибо, что вы не остановились, и, пожалуйста, продолжайте. Это очень нужно, ценно. Я знаю много людей, которые в небольших городках, в селах, я вот общалась, неверующие люди, и они говорили, мы смотрим, мы слушаем. Православные люди, которые вообще ко всему очень скептически относились, а потом такие, а мы знаем того проповедника, говорю, откуда вы знаете? А мы смотрим вот телеканал христианский, и вот это настолько ценно. Вот, поэтому это важно, ценно, и если, конечно, я надеюсь, что будет еще больше возможностей, еще больше, чтобы вы могли развиваться, двигаться вперед, не останавливаться, потому что я знаю, что в этой части мира это всегда больше нужно веры для финансовых именно чудес в этом смысле, и я просто благословляю вас, чтобы вы смогли двигаться дальше, и чтобы Бог давал партнеров по служению, финансовых партнеров, и развивал служение, благословлял. И я знаю, что есть награда огромная за тот труд, который вы делаете множество лет. Это очень ценно. Да.
1: И хочу поблагодарить наших дорогих друзей, кто нас смотрит, нас поддерживает. Друзья, вот человек приехал с Украины и рассказал, что в подростковом возрасте смотрел Life TV. И, возможно, мы сегодня не увидим всех людей, кто смотрит, кто смотрел, но придет время, когда мы перед Господом вместе с вами, дорогие друзья, принесем к престолу Господню эти спасенные и исцеленные души. Так что, друзья, спасибо, что вы вместе с нами на Life TV. Я ободряю вас продолжать поддерживать Life TV. Это большое благословение и не только для нашей Прибалтики и Европы, но и для всего мира. Спасибо большое, Лика.
0: Спасибо.
1: Божье благословение и добро пожаловать в следующий раз на Life TV.
0: Спасибо огромное. Спасибо.
1: До свидания, дорогие друзья.
0: До свидания.

А сейчас один из самых важных законов – закон царства. Закон царства гласит: «В растущих церквах другие общины не воспринимаются как соперники или конкуренты. Верующие стремятся к единству с теми, кто придерживается одних с ними взглядов по основным вопросам христианского вероучения, вместе молятся, поклоняются Богу, общаются и на уровне руководителей также оказывают практическую помощь, тем самым являя миру свидетельство о Христе». О чем здесь идет речь? О том, что не только вы не являетесь центром Вселенной, но и ваша церковь тоже не центр Вселенной. Что если предположить, пока только предположить, что так много разных церквей существует из-за того, что Бог хочет спасти самых разных людей? Что если другие церкви нам не конкуренты? Я говорю о церквах, придерживающихся Писания, верящих в спасение благодатью через веру, придерживающихся основных исторически сложившихся доктрин. Но в то же время у них может быть разный стиль поклонения, разные взгляды на второстепенные, хоть и важные богословские вопросы, разные служители и разные подходы к служению. Ведь люди в мире тоже очень разные, с разными характерами, цветом кожи, этническими особенностями, и, может, всех их и не привлекает один и тот же стиль богослужения. Что, если мы перестанем считать себя единственной церковью, поставленной Богом в нашем районе, но будем видеть себя как одну из церквей? И представим, что Бог желает видеть сотрудничество между разными библейскими церквами в выполнении важнейших задач. Что, если мы перестанем строить церковь в одиночку и думать, что если кто-то перешел в другую церковь, значит, мы его потеряли, потому что это другая церковь, наш конкурент? Позвольте привести пример. Представьте, что вы плывете в очень большой деревянной лодке, где вместе с вами находятся сотни людей. Но, к сожалению, в этой лодке множество маленьких дырочек, и понемногу в нее проникает вода. Сначала воды по щиколотку, потом уже по колено, а мы все сидим на своих местах и понимаем, что тонем. Как вы думаете, сколько людей должно взять ведра и начать вычерпывать воду из лодки? Все, правда? Мы с вами живем в мире, тонущем в аморальности и хаосе. В университетах по всему миру уже учат, что абсолютной истины не существует. Мир так стремительно меняется и обращается против Бога. Так неужели вы хотите оградить свою часть лодки и сказать: «О, я ни за что не стану вычерпывать воду рядом с этим человеком. У них на служении используются электрогитары. Не хочу вычерпывать рядом с ним. У них используют орган». А эти люди по-другому рассматривают вопрос духовных даров. А эти – вопрос крещения. Имеем ли мы право на собственные убеждения по этим вопросам? Конечно, но я думаю, сегодня нам всем нужно рассматривать себя как миссионеров. Нам нужно думать, в чем цель нашей миссии, в чем мы можем согласиться, не нарушая основного вероучения, и как нам лучше сотрудничать друг с другом. И я хочу предложить вам несколько радикальных способов такого сотрудничества. Ведь если спросить обычных пасторов в разных странах мира, любите ли вы других пасторов в теле Христом, ну что они ответят? Конечно, вот только не люблю пастора соседней церкви. Мы любим всех, кроме своих соседей, не правда ли? А если их церковь стремительно растет, значит, они слишком вольно трактуют Евангелие, они не учат более глубоким истинам, они только и стремятся, что угодить людям. Как только мы начинаем сравнивать себя с другими, в нас берут верх предрассудки. А все это из зависти и гордости. Не знаю, что вы об этом думаете, но мне очень нравится пример с лодкой. Если у кого-то рядом со мной большое ведро, и он вычерпывает больше воды, то я вряд ли этому огорчусь. Наоборот, я буду очень рад.
И если у меня ведро поменьше, хоть я и стараюсь изо всех сил, но у него ведро больше, что ж, в Библии сказано, что я должен почитать и уважать братьев и радоваться с теми, кто радуется. И даже если я не согласен с ними по некоторым вопросам, апостол Павел в послании к филиппийцам говорит о проповедниках, у которых были неправильные мотивы, но он на них не злился. Наоборот, он радовался. Какая разница? Главное, что проповедуется Евангелие. В этом суть закона Царства. Пожалуйста, откройте Библию на послании к филиппийцам 2:3-4. Это знакомый отрывок. Многие из пасторов знают его наизусть. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Что если эти «другие» включают и пасторов других церквей? А мне кажется, Бог их всегда включает. Но мы выросли на убеждении, что в церковной деятельности нельзя никому доверять. Некоторые так и говорят: «Они же украдут наших овец». А с каких пор овцы стали вашими? Я думал, они Божьи. А как вам такой вопрос? Предположим, у вас в церкви есть пара людей с какими-то определенными дарами, и вы их очень цените. Но каким-то образом Бог вам сообщает, что в другой церкви, благодаря своему опыту и своим дарам, эти люди принесут в 5 раз больше плодов. Сможете ли вы отпустить этих людей, чтобы они принесли больше плодов в другой церкви? Видите ли, если вернуться к нашей лодке, то вопрос не в том, чтобы созидать свою церковь, свое царство. Мы созидаем Царство Божье. У нас в церкви есть занятия для новообращенных, на которых мы знакомим людей с нашим учением и нашим подходом. По сути, со всем тем, о чем я вам рассказал, только в сокращенном виде. А потом я выступаю с небольшой речью. Я говорю примерно так. Надеюсь, наша церковь – это как раз то, что вам нужно на данном этапе вашей жизни. Когда-то я был пастором церкви из 30 человек, и периодически ко мне приходили люди со словами: «Чип, мне очень жаль». И я уже чувствую, что будет дальше. Вы знаете, какое у нас молодежное служение? Ага, 3 подростка, отвечаю я. Мой сын, моя дочка и ваш сын. Так вот, такая-то церковь в нашем городе гораздо больше, чем наша, и у них в молодежном служении 20 или 25 подростков. При всей любви к нашей церкви и к вам и так далее и тому подобное, мы решили перейти туда. Такие случаи очень меня расстраивали, до тех пор, пока мои дети не стали подростками. А тогда я подумал, чего это я должен расстраиваться, если семья, которая заботится о своем подростке, хочет ходить в церковь, где этот подросток будет лучше расти, чем у нас? Конечно, мне приятно видеть верность. И есть люди, которых я бы очень не хотел отпускать. Но сейчас, когда я побывал на другом конце этого спектра, я веду себя по-другому. Например, мы посетили другие церкви в нашей местности и предложили им: знаете, Бог благословил нас большим молодежным служением, а вдобавок еще и автобусом, чтобы мы могли развозить людей. Летом мы планируем арендовать домики в лесу и организовать там лагерь, а мы знаем, что вам сложно провести такое мероприятие. Поэтому, если ваши подростки захотят поехать с нами, пусть приезжают вместе со своим молодежным лидером, и тогда все массовые мероприятия мы будем проводить вместе. Но ваш лидер будет вожатым для ваших подростков. Просто мы хотим послужить вашей молодежи тем, что у нас есть. И знаете, к чему это привело? Теперь мы хорошо отзываемся об этих церквах, и они хорошо отзываются о нас.
Была еще одна церковь в нашем городе, когда мы только начали расти. Эта церковь была постарше нас, и у них было замечательное служение для пожилых людей от 65 до 80. Этим людям не приходилось сидеть на своих местах, ныть и жаловаться, поскольку у них было такое хорошее служение. Я подружился с пастором этой церкви и сказал ему, что нам тоже необходимо служение для пожилых. Правда, им не нравилась наша музыка, но они были довольны, что их детям и внукам у нас нравится. И этот пастор предложил, «Чип, почему бы нам не сделать так? Наши пожилые люди собираются по воскресеньям утром в такое-то время, у них есть свои собственные занятия, мероприятия. Вы можете пригласить ваших бабушек и дедушек, чтобы они приходили к нам. Им не нужно жертвовать деньги нашей церкви. Они могут оставаться в вашей церкви и посещать ваши богослужения, а к нам приходить только на эти занятия и мероприятия. Тем более, что у нас есть автобусы для развозки». Такое предложение поступило благодаря тому, что мы были друзьями и молились друг о друге. Так разве это не лучший способ использования Божьих денег и ресурсов? Цель сегодняшнего занятия – сформировать у нас образ мышления царства, объединяющий нас с другими церквами и пасторами в нашей местности вокруг основных вопросов библейского вероучения, а также, скажу об этом мягко, но уверенно, покаяться в предрассудках, критике, отмежевании и сплетнях, которые мы допускали в прошлом. А я-то всегда думал, что этим грешат другие пасторы, но не я. Библия повелевает нам, пасторам, не о себе только заботиться, но и о других, Филиппийцам 2:3-4. Пасторы должны заботиться друг о друге. Это новое прочтение данного стиха? Да, пасторы должны заботиться друг о друге. Никто не поймет вас лучше, чем другой пастор, если только между вами есть доверие. Никто так не выслушает и не посоветует, как другой пастор. Никто не будет молиться вместе с вами с таким глубоким пониманием ваших проблем, как другой пастор или его жена с вашей женой. Единство тела Христова – это ответ на молитву Христа из 17 главы Евангелия от Иоанна. Единство не означает, что всех нужно стричь под одну гребенку. Это общность сердец вокруг основных истин Писания. При этом не нужно быть одинаковыми, не нужно всех одинаково крестить, и у меня и у вас есть свои убеждения, не нужно играть одинаковую музыку или разделять один подход к духовным дарам. У нас могут быть длинные служения или короткие, высокие потолки или низкие, официальная атмосфера или неофициальная. Некоторые неверующие скорее пойдут в церковь, если там официальная атмосфера, а другие предпочитают неофициальную атмосферу праздника. Некоторых привлечет ваша личность как пастора и ваша церковь, а других другой пастор и его церковь. Почему бы нам не согласиться с этим и не послужить ответом на молитву Христа из 17 главы Евангелия от Иоанна? «Объединяйтесь с другими пасторами и другими церквами ради спасения погибающих людей». Образ мышления царства – это необходимая предпосылка для исполнения заповеди Христа «любить друг друга», а эта любовь свидетельствует миру, что Бог послал на землю Своего Сына, чтобы спасти людей от их грехов, и что Иисус Христос – Мессия. Сколько раз мы с вами слышали от неверующих? Ну, не знаю насчет христианства. Там столько разных конфессий, которые только и делают, что дерутся между собой. Если Христос учил любви, почему они не могут найти общий язык? Почему им нужно постоянно выяснять отношения? При этом все они говорят, что знают и любят Бога, а друг друга терпеть не могут. Я им не верю. Знаете, я был пастором церкви в самом языческом месте в Америке. Не хочу преувеличивать, но в одном из самых, это точно. В нашем городе был самый высокий процент лесбиянок во всей Америке. Во всех школах была распространена доктрина New Age. Многие поклонялись языческим богам. Это было настолько серьезно, что приюты для животных, где обычно можно взять себе животных бесплатно, не раздавали никого во время Хэллоуина, потому что сатанисты везли этих зверей в лес или в поле, и там приносили в жертву. Не самое приятное место для служения. Не правда ли? И когда вокруг так много зла, вам уже не важно, какая процедура крещения в другой церкви, на чем они там играют, на органе или электрогитаре, какая разница? Мы, те несколько пасторов, которые служили в этом городе, начали собираться вместе, держаться друг за друга, молиться, снимать маски.
Когда все это началось, я был еще довольно молодым и категоричным. Все соседние церкви принадлежали к каким-то деноминациям, а наша была вне доминационной, и, разумеется, у меня не было никаких предубеждений. Рядом жил один пожилой человек, который уже 26 лет молился, чтобы Бог объединил церковь. 26 лет! Он основал церковь в нашем городе и пробыл там уже 26 лет. Я переехал туда примерно на 24-м. Бог очень благословил меня и мою церковь. Мои дары как раз соответствовали ее потребностям. И вот этот человек пришел ко мне в кабинет и сказал: «Бог побудил меня поговорить с вами. Мы предпринимали уже много попыток собрать местных пасторов, чтобы вместе молиться, общаться и изменять наше общество, но все эти попытки заканчивались провалом. Вы бы согласились прийти на встречу 10-12 ключевых пасторов?» Я сказал: «Прийти-то я приду, но сразу предупреждаю, я не сторонник всех этих пасторских встреч и церковных союзов. Не хочу выслушивать россказни про то, как у них много людей в церкви и какие у них успехи». «Я вас понимаю», — ответил он, — «но вы придете?» «Ну ладно», — сказал я. Итак, мы собрались в крошечной церквушке, это оказалась церковь Голгофы. Пришли служители из разных церквей, пресвитерианской, баптистской, пятидесятнической, методистской. Как вы помните, у меня не было никаких предубеждений. Заранее приношу извинения, если я буду говорить слишком прямо, я ни в коем случае не хочу обидеть вашу конфессию. Например, там был пастор одной церкви, которую я вообще не считал христианской. Я был уверен, что во всей этой конфессии нет ни одного христианина, и что они доживают свои последние деньки. Был еще один брат, выглядевший очень характерно для своей церкви. Его волосы были плотно зачесаны назад, а на ногах были добротные туфли, и я подумал: «Ага, с ним все ясно». Другой пастор был одет в кроссовки, свободные штаны цвета хаки, жилет с V-образным вырезом, дополняли образ круглые очки, и я подумал, с этим тоже все ясно. Еще один пастор был подчеркнуто жизнерадостным, улыбался во весь рот и постоянно говорил: «Аллилуйя, братья!» «Ну вот, сейчас начнется», — подумал я. Они заходили в комнату, а я мерил каждого взглядом. «Ага, вот представитель библейской церкви. Штаны цвета хаки, типичные туфли. В независимой церкви всегда туфли с кисточками. Такой себе компромисс классики с повседневностью. А все люди из библейской церкви выглядят именно так. Мы уселись на полу, и я подумал: «Да уж, ничего хорошего из этого не выйдет». А ведь мы еще даже не начали разговор, а я все это успел подумать. Мы начали молиться. Вы знаете, как молятся пасторы. Дай им волю, а они могут молиться до утра. Хотя я заметил, что молитва была очень неплохая, я не собирался так просто отказываться от своего скептицизма. А должен вам сказать, я был настроен очень и очень скептически. Итак, первый раунд прошел хорошо, а потом слово взял тот человек, который нас собрал. Он сказал: «Мы проведем эти 3 часа вместе». Я планировал это собрание и решил начать с хвалы и благодарения. Теперь давайте перейдем к исповеданию. Он указал на того пастора, чью конфессию я вообще считал нехристианской. Тот открыл Библию, я не думал, что она у него вообще есть, прочел несколько стихов, а потом сказал: «Давайте молимся».

молиться и очищать свои сердца перед Богом. Он склонил голову и первым начал молиться. Он вспомнил, как он проезжал мимо другой церкви и в душе позавидовал, что у них такое хорошее здание, и о том, как он чувствовал осуждение со стороны других людей. Я слышал по его голосу, что этот человек любит Бога. И внезапно мои предрассудки начали таять. Потом человек в кроссовках начал ломать мои стереотипы, а человек с черными волосами, на удивление, не закричал во весь голос «Аллилуйя», а стал чистосердечно раскаиваться в своих грехах. И в этой комнате произошло что-то важное. Теперь уже мне нужно было исповедоваться. «Всемогущий Боже, прости меня». Я заранее составил свое мнение о каждом из присутствующих. Я подогнал их под рамки своих стереотипов. Я решил, что знаю, что это за люди, потому что я раньше встречал подобных людей. Итак, мы покаялись. Потом снова перешли к благодарению, а потом Марвин, так звали этого человека. Так вот, Марвин сказал: «Я попрошу каждого из вас поделиться, почему, по-вашему, Бог привел вас в город Санта-Крус, и рассказать, какие у вас духовные дары». Мы стали по очереди кратко рассказывать о своей истории и своих духовных дарах. Когда очередь дошла до меня, я рассказал о себе и о том, что у меня есть дар лидерства. Марвин был нашим спикером. Он дольше всех прожил в этой местности, и вот он посмотрел на нас и сказал: «Братья, может быть, мы с вами сможем исполнить просьбу Христа из 13 главы Иоанна «любить друг друга»? Может быть, именно в этом языческом, погрязшем в грехах городе может зародиться ответ на молитву Христа из 17 главы Иоанна?» Мы все согласились, что стоит попробовать. Тогда он сказал: «Нам нужна какая-то структура. Почему бы нам не последовать примеру ранней церкви?» Мы все подумали, что он имеет в виду, ведь в зависимости от наших традиций и богословских взглядов в это можно вкладывать разный смысл. Но он продолжил: «Бог действует Духом Святым через дары своего народа. Чип, у вас есть дар лидерства. Братья, что вы скажете, раз у него есть этот дар, может быть, мы попросим его быть нашим лидером?» Я посмотрел на него. «Быть кем?» А теперь послушайте внимательно, это интересный момент. Если у вас есть дар лидерства, и вы видите возможность его применить, что-то внутри вас говорит: «Ага». Но так как вы человек скромный, и в этом городе всего 2 года, вы понимаете, что не заслуживаете этого, и не должны брать на себя эту роль. Поэтому вы отвечаете: «Не». Кроме того, это говорит ваша неуверенность в себе. Вы боитесь сказать «да, я согласен», потому что кто-то может счесть вас самоуверенным. Итак, все эти мысли проносятся у меня в голове, и после молитвы один за другим эти пасторы спрашивают меня: «Ну что, Чип, вы согласны?» Мне пришлось честно сказать им: «Знаете, друзья, мне бы очень хотелось проявить скромность и сказать: нет, кто я такой, чтобы взять на себя так

другие пасторы. Потом мы подумали, почему бы нам не делиться друг с другом тем, что у нас лучше всего получается. Среди нас был один замечательный проповедник, и в следующий раз он провел для нас полуторачасовой семинар об искусстве проповеди. Еще один из пасторов преуспел в таком-то служении, и он нас этому научил. Угадайте, что было, когда очередь дошла до меня? Я провел 3 занятия на тему роста церкви, и все мы помогали друг другу. И вот что еще произошло. Наши знакомые хотели организовать новую церковь, а у нас в церкви было так много людей. Они что-то там начинали, но не очень удачно. Тогда я пошел к их пастору и сказал, знаете, мы тоже заинтересованы в организации церкви, но у нас нет здания и даров, а у вас есть дары, и тем более у вашей конфессии есть пустующее здание. Я вам доверяю. Что вы скажете на такое предложение? Мы направим к вам одного из наших старейшин с семьей. Кроме того, я выступлю перед своей церковью и попрошу всех, кто живет недалеко от вашей новой церкви, походить туда хотя бы 3 месяца, а потом помолиться, и если будет желание, остаться навсегда. Он ответил, да, но у нас нет сотрудников. Тогда у меня есть еще одно предложение, сказал я, у нас есть один молодой человек. Из него получится хороший пастор. Сейчас он проходит стажировку. Он еще не готов быть лидером на том уровне, но он вполне сможет быть лидером на уровне вашей новой церкви. Мы готовы оплачивать половину его зарплаты из бюджета нашей церкви. И так в ту церковь начал ходить наш старейшина с семьей и многие люди из церкви. Примерно половина из них остались там надолго. В течение 2 лет мы платили зарплату их сотруднику, а потом Бог начал просто наводнять эту церковь людьми, и вскоре эта церковь уже оплачивала своему пастору посещение конференций. Церкви стали собираться вместе. Бог увидел наше единство, и вскоре мы смогли вместе Ему поклоняться. Каждые 3 месяца мы вместе посещали одну из церквей, но при этом каждая церковь брала с собой своих музыкантов, и они проводили прославления в разных стилях. Проповеди не было. Лучше не давать пасторам проповедовать, это опасно, но нужно молиться и ходатайствовать друг о друге. Пасторы могут выйти на сцену и прочитать отрывки из Писания, а потом помолиться об окружающем обществе и о нуждах. Потом на наших служениях мы начали молиться вслух о других церквах и их пасторах. Дошло до того, что если церковь с похожим учением предпринимала дисциплинарные меры, мы ее поддерживали. Например, кого-то отлучали от церкви, а он, как это бывает, пришел к нам. Я говорил ему, брат, вы ушли от жены и детей и живете с любовницей, ваша церковь возложила на вас церковное наказание, и мы его поддерживаем. Мы не разрешаем вам с вашей любовницей играть в эти игры и ходить к нам в церковь. Бог настолько нас благословил, что через 10 лет мы решили провернуть вообще невероятный проект. В этот языческий город, где менее 5% людей посещали какое-либо религиозное учреждение, и только процента 2-3 были рождены свыше, мы решили пригласить знаменитого евангелиста Луиса Палау. Мы устроили евангелизационное собрание прямо на пляже, и в нем участвовали все церкви, помогали деньгами, молитвами, добровольцами. За 2 дня нашу конференцию посетило 80 тысяч человек, при том, что в нашем округе всего 225 тысяч жителей. Они приходили на пляж послушать концерты, проповеди. Многие люди обратились ко Христу. Даже газеты, которые раньше дышали ненавистью к нам, положительно отзывались об этом событии. Мы думали, что христиане – это странные невежественные фанатики, которые носятся повсюду со своей Библией. Сейчас, хоть мы по-прежнему с ними не согласны, мы рады, что Бог привел их в наш город. Вот какова сила закона царства. В Евангелии от Луки 6:38 сказано, «Давайте и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше». По данным исследований, за последние 25 лет значительно ослабела приверженность людей к какой-либо одной деноминации или церкви. Сегодня люди ищут искренних взаимоотношений, живой духовности, вдохновляющей проповеди Слова Божьего с возможностью его применения, а также ищут церковь, которая осознает свою цель и предназначение и приносит ощутимое добро обществу. Церкви, преданные этим принципам, будут расти гораздо быстрее, чем те, которые защищают свое собственное имя или конфессиональную принадлежность. Мы с уважением относимся к истории и традициям нашей конфессии. Однако они не должны препятствовать искреннему общению верующих. Практические моменты. Первое. Устанавливайте отношения с пасторами других церквей в вашей местности, и сейчас я дам вам задание.
Не уезжайте отсюда.

оттуда, не установив отношений хотя бы с одним из присутствующих здесь пасторов. Я дам вам время, чтобы вы могли помолиться подвое. И продолжайте эти отношения. Даже если вы живете далеко, иногда полезно написать письмо брату или сестре, которые вас поймут. Даже если вы больше никогда не увидитесь, я хочу зажечь огонь эстафеты. Я хочу, чтобы вы вышли из зоны комфорта и помолились с другим пастором. А потом, когда вернетесь в свою церковь, спросили себя, какого одного пастора я могу поддержать? Никто поддержит меня, нет, но какому одному пастору я могу ненавязчиво предложить свою поддержку и дружбу? И если вы начнете отдавать, знаете, что произойдет? Бог умножит и воздаст. Молитесь вместе с другими пасторами из вашей местности. Ищите возможности послужить другим библейским церквам ощутимым образом. И вот еще одна моя теория. Церкви, которые больше всего имеют, больше других обязаны этим делиться. Кому много дано, с того много спросится. Может быть, у вас большая церковь, замечательно. Может, у вас богатая церковь, конечно, вам трудно это признать. Вам всегда кажется, что денег мало. Но оглянитесь вокруг и сравните ваш достаток с другими церквами. У некоторых церквей есть преимущество благодаря богатой истории и традициям. Некоторые могут похвастать, что среди их членов есть известные политики. Что бы это ни было, спросите себя, как мы можем помочь соседним церквам достичь успеха? Что мы можем для них сделать? Может, разрешить им пользоваться нашим ксерксом или микроавтобусом или помещением? У нас, например, был специальный план, как другие церкви могли пользоваться нашим помещением. Регулярно молитесь друг о друге на богослужениях. Проводите совместные евангелизации. И особенно действенный метод – совместно финансируйте мероприятия. Вот тогда мир увидит, что у нас действительно серьезные намерения. Прежде чем я отпущу вас на молитву, позвольте напоследок немного коснуться применения. Я учитель Библии, и я высоко ценю применение. К каждому своему выступлению я готовлю заметки наподобие этих, и их можно посмотреть на нашей веб-странице. Итак, заметки к моим семинарам. Вы сможете найти по адресу wtb.kyiv.ua. Там же вы найдете и много другой полезной информации для пасторов. Не волнуйтесь об авторских правах. Вы все равно будете это использовать, так что я вам официально разрешаю. Вы скажете, погодите секундочку, а разве вашему служению не нужны деньги? Если вы разрешите нам бесплатно слушать проповеди и бесплатно скачивать заметки, кто же станет покупать ваши материалы? А я вам отвечу, это закон царства. Вы никогда не сможете обогнать Бога в щедрости. Что я имею, чего бы не получил? Бог побудит людей купить то, что им нужно. Бог побудит людей пожертвовать необходимые нам деньги. Всякий раз, когда вы благословляете других, Бог благословит вас гораздо больше и обильнее. Это закон царства. А теперь найдите пастора, с которым вы будете сейчас молиться, или если вы жена пастора, найдите чью-то жену или другого лидера. Разберитесь сами, но главное, помолитесь о вашем ближнем из другой церкви. Если вы смотрите этот семинар по видео с командой из вашей церкви, пожалуйста, пообещайте на этой неделе найти другого пастора и спросить, как я могу о вас молиться? И молитесь о нем.

Друзья, Господь хочет делать Духом Святым удивительные вещи. И то, что сейчас произошло, это произошло внезапно. Знаете, я был эти дни на конференции. Вы не знаете, может быть, этого или кто-то не знает, но я был в Санкт-Петербурге. И это была конференция с четверга по вот сегодняшний день. Но вчера вечером мы приняли решение, конечно, ехать сюда, в нашу церковь. И пастор Стас из города Кингисеппа любезно отвез меня. Они заботились обо мне. Замечательные люди. Водили меня в кафе покормить. И даже купили мне гостиницу, что меня так удивило очень. Но мне нужно было там побыть один день. Одну ночь, вернее, чтобы на следующий день служить. И Господь чудесно заботился. Но суть в другом. Что я был там, где Божий народ, там, где Господь, где движется Господь. Там было много-много сот людей. Огромный зал, Колизея, вот в центре, это Невский 100. И мне нравится сидеть там где-то вот в серединке или чуть-чуть повыше, потому что как-то хорошо и видно на сцене. Ну и не хотелось бы сидеть впереди, хотя для этого есть возможности у служителей. Но знаете, и ко мне подвели одну молодую женщину. Она была очень красивая и очень молодая. И одна женщина подвела ее, сказала: «Пастор, помолитесь о ней, может быть, у вас будет слово от Господа». Я сидел совершенно как слушатель, то есть я сидел, вот было собрание, и мне нужно было подготовиться, чтобы служить. После обеда там была такая линейная дискуссия, как это называется, на сцене поставили стулья и спрашивали, там были епископы, много епископов было. И меня наименьшего тоже пригласили, чтобы ответить на вопросы, что отношения с Богом. И я думал, что я буду готовиться. И когда мне подвели эту девушку, молодую женщину, я подумал, усомнился, как же это будет. Я вот сейчас и... Но вы знаете, внезапно. Кто-нибудь скажите со мной внезапно. Просто внезапно. Я вроде бы сказал, почти отказал. Говорю, они говорят, вам нужно, наверное, готовиться. Мы, наверное, не вовремя. Я говорю, ну да, надо готовиться. Но внезапно Дух Святой сошел. И когда Дух Святой сошел, то... Господь начал говорить в мое сердце. Я почему говорю со слезами? Потому что это то, что Бог будет делать через церковь гораздо больше. И Господь открыл мне, что у нее есть переживания в личной жизни. И я сказал ей: не переживай о личной жизни. Господь все устроит. И Господь показал мне ее гортань, что ее гортань — это благословение. Что, прямо Господь показал. А оказывается, она лидер, одна из лидеров прославления. И Господь говорил, что Он хочет ее ободрить больше, чем сейчас, и так далее, и будет ее использовать. И это было, оказывается, слово вовремя, потому что у нее был тяжелый год, от нее ушел муж, и она переживала, естественно, в личной жизни, и было очень трудно. И, знаете, она получила слово, и она так радовалась этому. Я просто говорю, благодарю за это Бога. Но представьте, ты и я мог сомневаться, будет ли сейчас что-то. Я просто сижу в зале, я не нахожусь на сцене. Представляете, Олег? И вдруг внезапно Господь, Он говорит. И это является для него важным. Потом она встречала меня в коридоре, сияющая, такая радостная. И на другой день нужно было служить группе пророчествующих. Вот это необычно для нас, но я хочу это сказать. То есть несколько лет, как христианки и христиане там Петербурга и окрестности, они начали ревновать о дарах Святого Духа. То есть Библия говорит: ревнуйте о дарах духовных, о том особенно, чтобы пророчествовать. И вот эти люди, они читают книги, они молятся, они ищут Господа, они делятся. Кстати, мне сказали, что: «Владимир, мы просим вас послужить этой группе». То есть этим людям послужить. И это большая ответственность. Вы понимаете, прийти туда, я понимал, если я приду туда, люди будут искать ответы от Бога. А это только у Господа есть. Представляете, Наташа, Таня, все. И там было больше 50 человек, может, 60. Это были люди, которые любят Бога. За это время эта группа выросла, за год. И я понимал, что они не только... Меня попросили дать наставление и поделиться из своего сердца. Но я понимал, чувствовал, что люди подойдут и будут спрашивать. Поэтому я полностью зависим от Бога. Представьте, если к вам пришли, там, к Людмиле, к Наташе, к Татьяне, к Эдику, я с вами в таком же положении. Подойдут и скажут: помолись обо мне. Помолись обо мне. Что Господь скажет мне? К вам придут и скажут, и будут ждать от Бога. Я однажды шел сюда, в эту церковь, на встречу с одной женщиной. Она была женой епископа из России. Я не буду, естественно, говорить имена. То есть она шла сюда, чтобы получить слово от Бога. Она верила, что Бог что-то скажет через меня. Я не считал себя пророком, и я ждал, что Господь скажет через кого-то. Я позвонил в одно место одному пророку. Он был занят и не мог
ответить. Позвонил в другое место. И он тоже ничего не мог мне, то есть тоже был, не могли помочь. Что мне оставалось делать? Только взыскать Бога. Воззвать Господу очень сильно. И сказал, ну как, я сказал, Господь, приди и говори. Это было несколько лет назад. Может быть, 6-7 лет назад. То есть Бог...

ставит нас в такое положение, когда мы не можем получить через кого-то. Он ставит тебя в такое положение, что тебе нужен ответ от Бога. Вот никто не может сейчас. Понимаете, может быть, твоя подруга, которая бы утешила тебя, она уехала, или у нее болят зубы, или она не спала всю ночь. Может быть, что угодно быть. Это допускает Бог, чтобы мы с вами искали Бога. И когда пришла эта сестра-женщина, я просто, и вдруг я увидел картину. Я вам, ну, я не хвалюсь этим, я просто говорю о том, что внезапно Бог, Он будет действовать в твоей жизни. И картина была такая, Бог показал мне, что они беспокоятся о своей квартире, которая находится в другой стране. И я сказал, не беспокойтесь о своем жилье, у вас все будет как бы хорошо. И еще ваш муж, он скоро полетит на Камчатку, туда, на Дальний Восток. Я увидел карту, я увидел, как он полетит туда. И я ей сказал, она сказала, да, правда, его пригласили на Дальний Восток, он скоро полетит. Давайте прославим Господа Иисуса Христа. Это слава Богу, это Господь, это Дух Святой. Да я просто вам говорю, вот я вам говорю о себе, не для того, что я кто-то или что-то знаю, я абсолютно зависим от Бога. Но я говорю для того, чтобы вы, представьте себя, на моем месте. Нет, не просто на моем месте, там пастора или кого-то. Представьте, что вы христианин, христианка, исполненный Святого Духа. И вдруг вы начинаете слышать. Вот эти верующие в Санкт-Петербурге, они пытаются слушать, они пытаются искать Бога, потому что Бог обещал, что Он даст дары Святого Духа. И они обращались ко мне год назад и больше, и этот руководитель, один из пасторов вот этой группы, он просил меня с некоторыми созвониться по телефону, там была группа где-то пророчествующих, и делиться. И мы так говорили, как Дух Святой давал, там потоком было все. И они меня встретили как родного, они встретились, все улыбаясь, сияя. И они говорят, Владимир, так что у них были большие ожидания. Я хочу сказать, что, повторяю, я и вы, мы в равной позиции перед Богом, как дети. Господь говорит, рожденный от Бога слышит голос Божий. И представьте теперь, я вам дал задачу, то есть я даю вам, представьте, вы и я, мы вдруг должны услышать Господа, конкретно узнать от Него, что нам делать, или кому пойти проповедовать, или как служить. И вот, это нам понадобится в новом году, вот в этом сезоне, и потом гораздо больше. И вот наступил вчерашний день, то есть это была пятница. Мне нужно было служить, и нужно было служить 40 минут. И это было в малом зале служения, и народу собралось очень много. То есть они некоторым говорили откровения, они некоторым пророчествовали. И они хотели от меня, чтобы я тоже служил людям пророческим словом. Я честно говорю, я сомневался, думал, ну как-то у них так принято, они так вот, а я сейчас приду, как это все... Но я молился, и я понимал, что мне никуда не свернуть, ни вправо, ни влево. Как бы они говорят, вот у нас нужно собраться, и вы тоже послужите народу, а потом послужите вот этим пророчествующим. Я пришел, а там сидят уже два пастыря, и меня третьего посадили. И там четвертый стульчик для того, кто придет. Вот я слышу, что они говорят. И приходит мужчина и говорит, они говорят, брат, помолись за нас. Они сначала говорят, помолись за нас, а потом мы за тебя помолимся. Он молится. И тогда моя очередь пришла говорить, а он, кстати, сказал, я из Брянска. Кстати, из той церкви, которую мы с вами там начинали. Слава да прославим Господа. Аллилуйя. И Господь говорит, и Господь открывает мне, что он лидер домашней группы, и что он помощник пастора. И я ему это прямо говорю. Что вот, брат, ты находишься, вот ты служишь в домашней группе, вот, и у тебя, это говорит Дух Святой, это не Володя, это Дух Святой, который говорит через тебя, вот точно так же. И я тогда говорю ему, что Господь будет делать через него и так далее, и как он относится к людям, и как он их очень, ну, всем сердцем хочет помочь и так далее. То есть, слава Богу, суть в этом. Потом приходит один молодой человек, вернее, он самый первый пришел. Он встретил меня с объятиями, такой яркий молодой человек, такой красивый, как вот наша молодежь. У него были такая необычная прическа, знаете. Но он как меня встретил на собрании. Владимир, здравствуйте. Оказывается, они помнили. Год назад я был на молодежном собрании. Дух Святой был очень близко с нами. Они так полюбили. Я даже не знал, что меня так любит молодежь в Санкт-Петербурге, на Невском проспекте. И этот человек, мы с ним несколько раз встречались. Я сказал... Почему-то странно, я ему говорю, то, что, может, не собирался, говорит, ну ты же придешь на пророческую встречу, да, приходи, мы там помолимся. Представляете, это не совсем, вообще я это не планировал сказать. Как Лестер Самрал когда-то говорит,
вот великому служителю, говорит, я пойду за тобой, куда ты пойдешь, я поеду за тобой через моря, я буду с тобой, ну, на самолеты, в пустыне, я буду служить тебе. Лестер говорит великому мужу Божьему, Хаварду Картеру, который открыл вот Тутанхамона, который был открывателем и который был мощным проповедником в дарах Святого Духа. Это интересная история, если вам интересно, потом узнаете, или я немножко вас, ну, скажу, или поищите это. Так вот, Лестер говорит, ой, это не то, что я хотел сказать, извините. Он говорит, нет, нет, ты именно сказал то, что я просил у Бога. Я сказал, Господь, дай мне человека, который вот будет вот так скажет. И так вот, и вот пришел этот молодой человек Максим. И когда он сел, и братья молились о нем, и когда мне нужно было сказать, я вдруг вижу его на улицах. Как он, и я слышу слово, он будет заводилой таким, он будет приносить музыку, и мне открыто, что он любит рэп христианский, ну, помимо прочего, любит рэп. И я так ему и сказал, и он говорит, я правда люблю рэп. Говорит, я говорю, ты любишь музыку? Он так с волнением, страхом говорит, ну, я сейчас все стер мирское, все, что у меня было, я все стер, удалил. У меня осталась, ну, такая нормальная христианская музыка, потом говорит, и рэп. Я ему сказал, что вы будете служить на улицах, но Бог сказал ему, что будете служить на улицах, на проспекте здесь, вы будете собирать молодежь. Я видел девчонок и мальчишек, которые пойдут за ними. То есть они будут там петь, читать там вот этот рэп и говорить о Христе. И вот так продолжалось. Пришел третий человек. Я буду с вами очень сентиментален. Пришел третий человек, и Господь открывает ему точно все. И потом наступило для меня облегчение. Пастор говорит, ну что, пойдем попить чай. Я такой, слава Богу. Вы понимаете, я говорю так, как бы думали вы на моем месте. Такие, ну что, пойдем попить чайку, пастор. Я такой, да, да. А сам не чай пошел, сам пошел там молиться, готовиться. Господи, если ты будешь говорить, то, пожалуйста, ну, употреби меня, ну, Господь. И наступило время служения. И когда мы начали служить, пришла еще вот эта же девушка, вот эта молодая женщина, которая лидер прославления. И она говорит, ой, опять я к вам здесь. И Господь мне говорит, чтобы она готовила репертуар на евангелизацию, песни готовила. И она говорит, да, мне песни приходят, прямо ночью приходят, я, ну, сочиняю песни, пишу. Ну, и Господь там еще ей сказал, что, ну, и она такая, вау. И вот представьте, как человеку нужно ободрение от Святого Духа. Человеку, тебе, мне, ей, каждому, всем сидящим. Представьте, нужно слово от Господа. Идти ли дальше в этом направлении, идти ли в спорте, идти ли в музыке, или пойти в другом направлении. Нам нужен Святой Дух. И мы понимаем, что это нужно отдельное слово. Именно Дух Святой может это сказать. Теперь, когда исцеление, и мы можем исцеляться из Библии, то есть, читая Священное Писание, написано «Сын мой, словам моим внимай, крича моим преклони ухо, это будет здравием. Это будет здравием для тела твоего». И написано «Послал слово, исцелил их», 106 Псалом, 20 стих. Но мы знаем, что Бог действует по-разному, и нужен особенный дар, может быть, сила Духа Святого. И мы встретим его вот через несколько дней, ну, для меня это великий пророк, он служитель, Петер Нортберг. У нас начинается неделя Пятидесятницы. Мы только в самом начале. И пусть сегодняшняя проповедь, пусть сегодняшние мои вот слова, они будут маленьким стартом для того, чтобы мы взыскали Бога в эту неделю. Потому что, чтобы получить Святого Духа, нам нужно порой время. Ученикам потребовалось 10 дней. Знаете, Бог приготовил на день Пятидесятницы. Он бы мог восхититься за 2 дня, и они бы еще не могли прийти в себя, могли бы еще не сосредоточиться. Знаете, Иисус вознесся вчера или позавчера, но нет. Господь дал им 10 дней. Не случайно, правда же, братья Валера, Он дал им время. Он дал им время, возможность. Слава Господу. Дайте прославим Бога за то, что Он здесь. Кто почувствовал себя лучше в собрании исцелением, скажи просто так, сделайте. Кто еще почувствовал себя лучше, вот сделайте вот взмахи рукой и продолжайте, чтобы мы видели вас. Слава Богу. Мы видим, слава Господу, Иисусу Христу, Иисус Исцелитель. Мы даем Ему славу. Аллилуйя. Так вот, Дух Святой, Он настолько нам необходим, и Он приходит внезапно. Я хочу сказать очень важную мысль, которую дал мне Святой Дух. Смотрите, когда Дух Святой придет, Он приходит внезапно, не с тревогой. То есть, когда мы слышим внезапные вещи, там, скорая помощь. Мы ехали вчера с пастором, он вез меня, и вдруг там мальчишки. Они собрали мальчишек, ну, мальчишки собрались у них около дома в Кингисеппе, из реп-центра, там дети, мальчишки, подростки. И они играли в футбол. И вот один мальчик там,
у него опух палец, то есть повредил ногу. Естественно, они звонят пастору. Пастор, мне трудно идти, у меня опух палец, там больно. Вот, меня тут несут друзья. Он говорит, так, хорошо. Хотя он вез меня на границу.

границу, мимо Санкт-Петербурга, он вез меня на границу в Нарву. Сердце пастора такое: да, хорошо, я сейчас заеду на 3 минуты. Встретимся у там памятника, там пушка такая царская, старинная. Они: что? Он говорит: у пушки, у памятника. И они туда его принесли, к пушке. И что? Эта внезапность, она нас тревожит. Нет ли перелома? Нет ли что-нибудь? Но когда Господь говорит внезапно, Он говорит хорошее. И это у нас не будет стресса. Вот я что хочу вам сказать. Когда Господь начнет говорить, и Он говорит вам и через вас, у вас не будет стресса. И я говорю братьям, служителям на балконе, у вас не будет стресса. У вас не будет страха, что, о, помните, когда однажды кто-то в Ветхом Завете сказал пророку: ну, какое еще бремя от Господа? То есть Господь им говорил, ну, измениться, да? А они считали его слова бременем. Это не было бремя, это был выход из погибели. Это было спасение для них. Правда же, брат Олег? Но они не поняли. И Бог говорит: за то, что вы говорите бремя от Господа, что мои слова – это бремя, Бог говорит: я вот то сделаю. Ну, там как бы накажу. Поэтому на самом деле они просто не поняли, что это было для них спасением. Но Господь, когда говорит, Он говорит, утешая. Кто из вас верит и помнит, что Дух Святой – это Дух Утешитель? Представляете, как Он говорит? И когда вот идет вот собрание, когда идет поток слова за словом, поток Духа Святого идет за нами, ну, откровение за откровением, на душе все спокойней и спокойней. Ну, иногда мысль приходит, а хватит ли до конца? Каждому ли будет слово? Представляете, когда люди вдруг неожиданно все выстроились в очередь. Вот это собрание, которое было вчера, и вдруг все выстроились. Причем некоторые ждут, я подумал, что вот эта вся группа, которая, ну, там, допустим, 10 человек, ничего подобного, просто верующие были благоразумны. Они, сидя, спокойно отдохнули, посидели. Когда эта группа ушла, пришла следующая группа, там 8-10 человек. Когда они ушли, группа... Вот смотрите, собрание, которое должно длиться 40 минут, превратилось в 2,5 часа. Это Дух Святой сделал. Кто хочет со мной прославить Иисуса, это Дух Святой сделал. Слава Господу! И Господь действительно исцеляет. Он не только запястье, даже кисть. Он исцеляет вас. Он здесь. И Он будет такие чудеса творить, что мы будем радоваться и плакать, мы будем изумляться, потому что Бог совершит великое в Нарве, Бог совершит великое в городах, которые и в церквях, где откроют сердце для Святого Духа. Бог говорит: я покажу великое и недоступное. То есть то, что нам нереально, для нас было недоступно, чего ты не знаешь. И вот начали подходить люди, и, естественно, я просил внутренне Господа. И Бог начал говорить каждому человеку. Это не был я, повторяю, и вообще я никто. Павел говорит: я ничто. Мы говорим, это был Господь. Нам нужен Господь Святой Дух. И Господь начал говорить. И Он говорил такие детали в жизни людей. Я увидел видение, как одна женщина подошла, и что она именно занимается выпечкой. У нее очень много выпечки на столе. И что дочь ее, она слушает ее, ну, как бы еще не верит маме, как бы, ну. Но она все-таки слушает и так вот делает. Знаете, как бы и так анализирует. И я ей это сказал. Она говорит: у меня дочь, мы любим выпечку делать. Она любит выпечку делать. И она говорит, вот ей уже 30, говорит, и она меня как бы, ну, как бы не слушает. Я говорю: на самом деле она вас слушает, но она так делает внутренний такой анализ, так, туда, сюда. Говорю: ну, Господь сделает то и то, и то. Вы знаете, как важно человеку, когда она переживает за свою дочь, вы знаете, какие-то переживания. Когда Бог знает ситуацию. Библия говорит: я знаю скорбь их, я иду, чтобы избавить. Я просто привел. Естественно, я не буду рассказывать вам все, что было этим, ну, там, 50 или 60 человек. Но я хочу сказать одно. Господь был верен до самого конца. До самого конца. Я внутренне молился, потому что, представляете, в Оливисте молились по 500 человек в очереди. 500 человек. Я удивлялся, как пастор Петер молится за каждого до конца. Он молится за десятки людей, и каждый раз Бог что-то говорит. Согласитесь, правда же? Благослови его Господь. Мы будем молиться. Мы завтра соберемся, друзья. Мы всех призываем. Мы с пастором Эдиком посоветовались, с Галиной. Мы завтра соберемся на молитву, чтобы вместо домашних групп, не чтобы нам расслабиться на группах и просто попраздновать, но давайте мы соберемся, взыщем Святого Духа. Мы будем молиться за конференцию. Мы будем молиться за элитие Святого Духа на наш город, на нас. Я предлагаю вам, я прошу вас, хотя бы вечер, ну, в каких-то пару часов. И, знаете, это очень, очень ценно. Поэтому завтра вечером у нас не домашние молитвы, а мы вот хотим хотя бы раз в месяц, ну, хотя бы вот собраться, всем взыскать именно то, что было в день Пятидесятницы.
И поэтому завтра, в понедельник, 19 часов, я приглашаю вас. А сейчас я прошу вас, откройте, пожалуйста, со мной Библии. И это послание Титу.

И это послание я читал, когда был в отпуске на острове Крит. И тогда Господь дал мне эти стихи, которые я буду проповедовать. И представьте, прошло 2-3 недели, но это я сказал: «Господь, ты мне давал какое-то слово о Святом Духе, напомни мне его». Я попросил Господа. И вы знаете, четко и ясно, Господь вернул в Титу 3 главу. Потом, пожалуйста, друзья, это слово от Святого Духа, оно библейское, и слава Богу. Кто за Библию хочет прославить Бога, пусть Господь примет славу. Аллилуйя! И здесь, Титу 3 главы, здесь написано так, 4 стих. Да, первые стихи говорится, какие мы были. Слава Богу, что мы были, но мы не есть такие. Мы теперь новое творение во Христе. Бог Господь говорит, но первые стихи говорят, какие мы были. И это ужасно. И Павел говорит, что мы были когда-то несмысленны. То есть мы вообще не понимали. Мы не понимали, что мы делаем, наверное, куда мы идем, что, как мы живем. Мы не понимали. Я помню, до моего спасения, как в тумане ходил вот молодой человек, какая-то вот мрак, вот непонятно что-то, прям реально. И когда я принял Иисуса, я прямо почувствовал, что это как будто вот совершенно новая жизнь, ясное какое-то мышление, такой смысл жизни появился. И вот Библия говорит, что мы были несмысленные, мы были непокорные. Да, мы не слушались родителей, мы там неправильные вещи делали, что называется грехом Библии. И написано, мы были заблудшие, то есть мы просто сворачивали не в правильном направлении. Мы заблуждались, мы заблудились, вот как в лесу, как овцы, написано в Библии. Мы были рабы похоти, то есть были люди, и, наверное, были рабство похоти, то есть люди были связаны какими-то, мы были с чем-то связаны греховным. Павел говорит, мы были рабы различных удовольствий, ну, греховные удовольствия, жили в злобе и зависти. Может быть, не каждый так, может быть, не у каждого так ярко это все было, но Павел пишет характеристику человечества. Мы были гнусны, то есть такие, ну, скверные, гнусно, это отвратительно для Бога. И ненавидели друг друга. Помните, Господь говорит, что не делай вот таких грехов, это гнусно. Ну, то есть там говорится об извращениях, говорится о мужеложестве, да, вот о тех грехах, которые мир сегодня хочет узаконить и восхвалять, и называют это гордостью. Это безумие. Бог говорит, это гнусно. Итак, люди были гнусными и еще вдобавок ненавидели друг друга. И вот из этой характеристики, из-за такого состояния общества, что сделал Господь? Он явил благодать свою. Благодать и человеколюбие. Представьте себе, вот такие люди, вот и многие сегодня грешны в мире, и некоторые грешны именно такими грехами, к сожалению. Но написано, Бог явил благодать. Благодать – это дать благо. Вот это милость незаслуженная, незаработанная, не приобретенная по наследству. Это благодать и милость явил. И человеколюбие, человеколюбие, Спасителя нашего Бога. Он спас нас, когда Он явил благодать, Он спас нас. Еще хочу повторить, когда Он явил благодать, Он спас нас от этого, вот то, что мы перечисляли. Скажите, Он спас нас. Он спас людей от алкоголя, Он спас от депрессии, Он спас от раздражительности, от гнева, Он спас. И сказано, не по делам нашим праведности, то есть мы не сделали так много дел и чего-то хорошего, что могло бы повлиять, изменить нас. Не, вообще не нашими делами. Он спас нас человеколюбием, благодатью. Не по делам праведности, но по своей милости. Баня возрождения и обновления. Баня – это как бы, ну, поток воды, который… Это больше, чем душ. Это как вот ушат такой, да, большой. Возрождение и обновление Святым Духом. Здесь два действия. Возрождение. Баня возрождения Святым Духом. Это когда Бог излил на нас в 80-х годах, в 90-х годах, в 2000-х. Баня возрождения. Вдруг человек становится другим. Вы стали действительно совершенно другой девушкой, юношей. Вы стали другим человеком. Это Духа Святого действия, друзья. Это действие Святого Духа. Библия говорит, кто родится от воды и Духа. Аллилуйя. А кто не родится от воды и Духа, он не войдет в Царство Божие. Мы рождены от воды и Духа. Вода – это Слово Божие, Дух Святой – это дает возрождающие силы. Друзья, нам нужен Дух Святой, в Нарве нужен Дух Святой, через каждого проповедника, через каждого сидящего на балконе, под балконом, в зале. Дух Святой приносит силу возрождения. Вы разговариваете с человеком, говорите о Христе, Дух Святой через вас действует, и он становится новым человеком. Он принимает Иисуса и становится новым.
У него новые мысли, новое сердце. У него просто озарение наступило. Это так и есть, правда же? И это невозможно описать еще десятками и сотнями терминов. То состояние мира, покоя, радости, которое человек испытает, потому что он возрожден, то есть он рожден заново. В английской Библии просто сказано «рожден опять». В русской Библии «возрожден», то есть был однажды, но теперь возродился Святым Духом. Но, слава Богу, есть еще одно обещание – возрождение и обновление. Бог хочет именно обновить нас Святым Духом. Он хочет обновить Эстонию, Он хочет обновить пробуждение, движение, которое после Оливеста. Он хочет, потому что есть возрождение и обновление. Смотрите, когда человек возродился, он уже новый, согласитесь, да? Он новый, он новорожденный, все. Но когда мы идем по жизни, вот так Господь мне положил на сердце сказать, то мы нуждаемся обновиться. Согласитесь, правда же? Кто согласен, скажите аллилуйя, аминь. Друзья, обновиться. Библия говорит, чтобы мы обновились духом ума нашего, то есть умом нашим в духе, в другом переводе. То есть в духе наш ум был обновлен. И вы, у вас свежий, вы помолились, вы почитали слово, вечером были усталые, а может быть, даже разочарованы, а может быть, даже плакали, может быть, чувствовали себя слабыми, бессильными такими вот. И вы, допустим, женщина, сестра, но вдруг вы начали молиться. Вы включили поклонение, вы включили музыку. Вы знаете, пастор Генри, я, наверное, говорил, может быть, нет, но когда я его забирал всегда в гостинице, у него был в руках телефон с включенным поклонением. И всю дорогу, пока он ехал сюда, вот полчаса почти, он слушал поклонение. Поклонение Крузейдов Бенихина я слышал. Может быть, что-то другое. Это звучало. И он был вот это, ему было важно. Вот эта атмосфера Святого Духа. Это пример для нас, правда же, друзья? И он выходит, и у него прямо звучит. Садится на заднее сиденье, и у него это все время в руке. Он ожидает, что Дух Святой будет действовать через него и говорить. Слава Богу. Павел говорит, подражайте вере их, правда? Подражайте. То есть поклонение, через Слово Божие. Через молитву вдруг вы обновляетесь, и вы утром свежие, вы радостны. У вас, вы не знаете еще, вы не видите решения проблемы, но вы изменились, вы обновились, потому что вы наполнились Святым Духом. Друзья, тот человек, который наполняется Святым Духом, он будет обновляться. Ему будут говорить, что ты не стареешь, ты не меняешься. Ну, конечно, мы понимаем, что со временем постепенно мы немножко меняемся. Но Павел говорит, если внешний человек тлеет, но внутренний со дня на день, что? Обновляется. И поэтому вы обновляетесь Святым Духом, вы любите Господа. Мария Филипповна, вы знаете, прожила 90 лет. Она не знала врачей, не знала докторов, ни аптек, ничего. Вот до 90 лет. И потом внезапно вот она ушла. Но в Кингисеппе верующие говорили, Володя, что у вас с Марией Филипповной? Она как заморожена вся застыла. Вот она такая хорошая. Согласитесь, да, она так хорошо выглядит. Вот. Слава Богу, мы верим, что это было обновление Святого Духа. Это женщина, которая 30 лет простояла на коленях, здесь, в церкви, на коленях на первом этаже, чтобы молиться и за Володю, и за нас, и за пробуждение. Она была благословена Александром Поповым, этим мужем Божьим из пробуждения, и 30 лет на коленях, как минимум час, она стояла здесь каждое утро с 8 до 9 утра вместе с другими святыми сестрами, которые среди нас. Это святые люди, это святые благочестивые люди, которые жертвовали это время, со слезами взывали Нелли Иванова, Вера Васильевна, Лидия и другие, слава Богу. А другие молились дома. Некоторые молились дома в это время. Это тоже прекрасно. Так вот, друзья, когда вы молитесь, когда мы взираем на невидимое, потому что невидимое вечно, видимое временно, тогда мы преображаемся в тот же образ. От славы Божьей в славу Божью. Мы преображаемся. Так вот, представьте себе, нам необходимо будет служить городу. К вам придут люди и скажут, что мне делать? Вот у меня такая ситуация. А вы там на площади проповедуете, там служите, и вам Дух Святой даст слово. Вам Дух Святой даст слово исцеления, возможно, слово веры. Дух Святой. Если мы будем исполняться Святым Духом. Потому что Он дает дары. Слава Господу. Поэтому вот тот остров Крит, критяне, они были в день Пятидесятницы тоже. И с острова Крит, и так далеко они приехали, чтобы почтить этот праздник Пятидесятницы, Суккот. Если я не ошибаюсь, правильно, да? Суккот, этот праздник Пятидесятницы. Они пришли почтить. Я присел, пошел, нашел эти стульчик в Петербурге вчера на улице. Там такой сквер, но стульчиков не было. Чуть-чуть свернул к кафе, ну там прошел немножко на другую улицу.
просто шел, а одна женщина говорит, я ищу место, где присесть. Я говорю, ну пойдемте с вами. Мы пошли, мы нашли стульчик, она посидела. На другой день подумал, мне нужно уединиться, ну, с Библией, перед служением. Я пошел на этот стульчик, сел. Вдруг слышу сзади голос, ой, какая плохая погода сегодня. Я такой оглядываюсь, молодой человек, такой черноволосенький такой. Я говорю, ну, так, да, есть ветерок, ну, как бы неплохо. Он говорит, ой, мне так не нравится эта погода. Я говорю, верю в Господа. А он говорит, а я еврей, он говорит. Сколько тебе лет? 22 года. Есть у тебя работа? Нету работы. Я говорит, краснодеревщик. Но я, говорит, вчера другу помогал. И вот он принес себе там сникерс, там что-то еще, извините, про еду говорю. Сейчас. То есть, и он сел, а сам не ест. Мы с ним стали беседовать. Он все не ест и не ест. Я говорю, ты хочешь в Израиль? Он говорит, я очень хочу, говорит. У меня мама еврейка, но папа вот русский, но она не хочет. У меня дедушка жил в Израиле. Ну, дай мне твой телефон, но я поговорю там. Он говорит, я слышал, что вроде как бы там дают работу, жилье не дают. Или наоборот, как-то он сказал, что... Я говорю, давай мы все узнаем. Он говорит, я так хочу туда, он говорит. И вот, понимаете, вот я пришел уединиться, и сзади голос. Я говорю, я верю в Иисуса, мы любим Израиль, мы дружим с еврейским обществом. Ну, стал ему говорить. Такой бедный еврейский юноша. Мы так простились с ним. Я говорил, рад был знакомству. Смотрите, какие вот... Я говорю, здесь Колизей. Он говорит, я был там. Наверное, в театре. Он говорит, да, там же театр. Он говорит, да, я был в театре. Я говорю, там замечательные люди. Ты можешь к ним сходить, тоже пообщаться. Так вот, надо было эта встреча. Надо было. И вот, понимаете, Дух Святой, он даст правильные слова. Я говорю, а сколько у вас синагог? Вот сколько, не знаю, я хожу на Ломоносовскую. Он как ребенок рассказывает. Так интересно, такой, я хожу на Ломоносова где-то. Я говорю, Бог, вы избранный народ. Я сказал, вы избраны. Мы от вас получили Тору, говорю, мы верим в Авраама. Я говорю, только вчера, или нет, вчера, или да, только вчера мы тут читали, слушали об Аврааме и читали там про Исаака. Так вот, друзья, Бог ждет, чтобы мы внезапно все можем просить. Встречи, представьте, вы внезапно чувствуете движение Духа. Внезапно, когда гуслист заиграл, тогда вдруг... Он говорит, позовите мне гуслиста. Вот это поклонение очень важно, когда перед собранием, это да, дополнительное время, но когда вот звучит поклонение, звучит музыка в Духе Святом, она очень важна. И мы та церковь, которой мы любим поклонение. Это один из способов, как прийти в Божье присутствие. Также мы с вами молимся. Так вот, здесь написано «возрождение и обновление Святым Духом». Но позвольте обратить внимание на одно еще слово. Не просто обновление. Это обновление Святым Духом, которого Он излил, 6 стих Титу 3:6, которого излил на нас как? Обильно. Скажем вместе, обильно. Поэтому Божий подарок, он обильный. Давайте на этом остановимся. Я вас очень прошу быть сейчас внимательны. Есть стихи Писания, которые говорят об обильном. Бог хочет дать нашей церкви Духа Святого обильно. Вы знаете, когда вы приходите в ресторан, или вы где-то там, допустим, у вас гостиница, и есть завтрак туда включен, и вы приходите, и когда там обильная пища, вы как бы рады, что можно что-то выбрать, там или с вами дети, то есть шведский стол обильно. Когда вы готовите день рождения, вы хотите сделать обильно. Вы хотите обильно. Вот обильно – это значит с избытком, чтобы, ну, обилие. И Бог говорит об обилии Святого Духа. В Библии говорится об обилии не только Святого Духа, но говорится о других благословениях, обилие благодати. Господь говорит, обилие благодати. Вот некоторые принимают немного, а другие принимают обилие благодати. Бог все обильно готовит. Написано, слава Господу. Позвольте несколько мест Писания об обилии. Написано, Дух Святой излил нас обильно через Иисуса Христа. Захария, нет, Псалом 6, 67, стих 10. Когда оно, Псалом 67, стих 10, когда наследие твое изнемогало от труда, ты подкреплял его. Обильный дождь изливал на наследие свое. Обильный дождь. Друзья, Бог хочет сделать... Вы представляете, сколько исцелений будет? Гораздо больше. Чудес, пророческих откровений. Библия говорит, когда к вам войдут и все пророчествуют, то он всеми обличается, всеми судится. То есть, ну, ему говорят, ну, слово какое-то, и он такой, пойдет низ, скажет, истинно с вами Бог. Знаете, почему важно проповедовать в новых церквях? Потому что ты не знаешь людей, и Бог тебе может говорить, и это для них большое знамение.
Понимаете? Здесь я не могу вам сказать, вы лидер домашней группы. Я могу сказать, мы все знаем, что вы лидер домашней группы. Но там, где вы, где вас не знают, или человек приезжает, который вас не знает, Петр приезжает и говорит Карине о ее служении. Он говорит Татьяне о ее сердце. Он говорит, что ты молитва, ты плачешь за церковь, ты ревнуешь о том и том и том. И Бог говорит, и она заплакала, потому что это было так. Он говорит, какая у нее молитвенная жизнь. Когда Бог говорит Маше Горбенко, Господь говорит пастору Эдику, Господь говорит каждому из нас, и так было со мной тоже, это очень сильно, потому что никто не знает. Когда я первый раз увидел Петра, я увидел в другой церкви, в городе Кивили, я сидел на последнем ряду. Ну, так нужно было сидеть, там попросили перевод с английского. Но и вдруг он говорит мне, я хочу пророчествовать тому пастору, который на последнем ряду. Мы с ним никогда не говорили, меня его, ему не представляли. Я вышел, и он сказал, то, что я говорил в перерыве, я говорил Олегу, он свидетель, Олегу Чайка и его жене. Те слова, которые я им сказал, он сказал мне это от Святого Духа. И он говорит, ты говоришь, я так благодарен. А я им сказал, я так благодарен Богу за 35 лет, что Бог сделал в церкви. Но я еще не удовлетворен. Я хочу, чтобы Бог сделал вот то, чтобы поднялась сильная команда, чтобы молодежь стали... Это было 5 лет назад. Ну, да, 5 лет с небольшим. И я говорил это все, и вдруг он говорит мне, ты поднимешь молодую команду молодежи, которая принесет огонь. Ты будешь проповедовать в России, он сказал. То, что сейчас происходит. Я вижу огонь, потоки огня, которые идут в Россию. Вот. И он сказал, что я буду тебе подавать видение и откровение. И говорит, я с тобой не закончил работу, говорит Господь, я имею новое, он сказал. Да, говорит Господь, он говорит, я имею новое. И Алан это все записал. И Алан засмеялся, когда он сказал, я с тобой не закончил, я имею новое. И Алан аж прямо рассмеялся. Ему так было приятно. Он сегодня мне утром звонил, с ним хорошо поговорили. И так вот, когда Бог, и Бог через него говорил подробно, это прямо так очень сильно, это было настолько сильно. И я пришел вперед к нему, он же позвал меня, и это слово было настолько в силе, что я не мог стоять на ногах. И я понимал, что я могу просто рухнуть. Вот как сестра Татьяна готова была упасть. И я тогда срочно стал на колени, потому что... И он продолжал пророчество. Так вот, когда Дух Святой действует, смотрите, он говорит в нашу судьбу. Он говорит прошлое, настоящее, будущее. И он говорит, ты говоришь, я так благодарен Богу за церковь, за то, что так много сделал. Но ты не удовлетворен, говорит Господь. И ты не будешь удовлетворен, потому что я буду делать новые вещи. Я приготовил новое. Представьте, в том состоянии, в то время, 5 лет назад, он говорит, я буду делать новое. И такая сила была в его словах. Я поверил. Я много прослушал это пророчество, много раз ехал в машине, прослушал, чтобы мне не забыть. Но это служение Святого Духа. И вот сейчас, когда мы соберемся, я готовлю наши сердца, мы должны молиться за это, чтобы Бог говорил через человека, чтобы он был достаточно сильным, чтобы не был усталым, чтобы он был... Понимаете, вот, это нужно. Когда вы раздаете еду, вот повара, Надя, допустим, Вайнанин, другие сестры, вы говорите, ой, хоть бы всем хватило. Понимаете, вы идете и думаете, а, как вы черпали суп, допустим, я уверен, Вера тут, Волокжанин и другие. Вы думаете, вот хватило, а вдруг не хватит, понимаете? Вот когда вы служите духовно, вы думаете, вот бы всем хватило. Потому что есть скромные люди, которые придут последними, которые уступят другим. Они скромные, они смиренные. И Бог хочет их тоже благословить, правда же? Представьте, нам ждет пророческое слово, нам ждет служение. Мы сегодня, я хочу попросить команду остаться, мы тоже с Эдиком быстро посоветовались. Я ненадолго остаться в команде, мы поговорим о служении и немножко, потому что, чтобы не ждать вторника. Друзья, Дух Святой излился обильно. Но смотрите, написано, обильный дождь ты изливал. Здесь речь идет о дожде физическом, нет, о духовном. Позвольте мне сказать, некоторым растениям нужен обильный дождь. Когда мы здесь сажали первый раз розы в церкви, и была бабушка Рима еще жила, и сестра Людмила говорит, нужно каждый куст примерно ведро вылить воды. Ну, знаете, не просто чуть-чуть, обильно нужно. И розы такие цветы, которые требуют именно вот обильно. Я хочу сказать, мы тоже нуждаемся в обильном благословении. Написано «сила» и «Варнава» и «сила». Они, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления верующим. Обильным словом, Деяния апостолов. Обильным словом, Деяния 15:33. Иуда и Сила, не Варнава, Иуда и Сила, будучи также пророками. Обратите внимание,
будучи также пророками, обильным словом. Это значит, не Володя здесь вот наименьше, да, а эти люди еще больше. Они обильным словом преподали наставление. Значит, они говорили каждому. Они, наверное, может быть, или почти каждому. Они от Бога говорили слово. Смотрите, вот какое служение нас ожидает. Это ожидает нас служение. И когда вчера было служение пророческое, то исцеление начало действовать. Потому что некоторые вышли, и Бог стал открывать, что они больны. Знаете, сила Божия сошла. Это тоже важно. Хвала Господу. И поэтому исцеление началось вместе с пророчеством. Хвала Богу. Друзья, я еще немножко, но я прошу вас. Мы слышим сегодня очень важное слово. Оно судьбоносное. Если мы будем просить обильно, откройте, пожалуйста, Захарию 10 главу, 10 главу, 1 стих. Книга пророка Захарии, Ветхий Завет, заканчивается там. Предпоследняя книга, 10 глава. Это слово каждому из нас. Что нужно, чтобы обильный был? Обильный дождь. Что нужно? Господь говорит. Просите у Господа дождя во время благопотребное. Молитва нужна. Сразу, я знаю, Галина, все лидеры и все молящиеся смело скажут аминь, если я скажу молитву. Аминь. Потому что здесь написано, просите у Господа дождя во время благопотребное. То есть, когда это нужно. Мы с вами живем во влажной стране. Мы живем, где много дождей. У нас редко бывает засуха. Когда она бывает, это очень неприятно. Бывает раз в много лет. Трава желтеет, выгорает. Растения нуждаются. Это неприятно. Но представьте, есть страны, как Израиль и другие, которые вообще нуждаются постоянно в дожде. Мы приехали в Грецию, они говорят, нам не хватает здесь воды. Представьте, живут у моря, но там же соленая вода. Нам нужна вода, он говорит. Таксист, который вез меня, ну, там было оплачено все, дети как бы оплатили вот эту поездку, и такси в том числе. Он вез меня, такой, ну, такой уважаемый человек, и мы с ним общались. И он говорит, нам, у нас, я говорю, у вас оливковые деревья, на горах, знаете, вот он говорит, да, но нам так мало воды, нам не хватает воды. Так вот, Бог говорит, просите. И пришло время просить так, как никогда прежде, друзья. Если мы хотим получить больше, нам нужно просить больше. Если мы хотим, я хочу повторить, если мы хотим получить больше, нужно просить больше. Если мы хотим получить больше, нам нужно верить больше, чем прежде. За большее. Кто может сказать аминь? Большие чудеса и знамения. Мы должны расшириться. Мы должны понять, что рядом с нами люди, которые нуждаются так же в исцелении, как нуждались мы. Рядом с нами люди, которые нуждаются в спасении, они потеряны, они несчастны, которые подобны этому еврейскому юноше. Они сидят и говорят, ой, какая плохая погода. Для меня она хорошая. Солнышко светит, ветерок так дует немножко, прическу рак раздувает, но это не страшно. А он, у него же сердце еврея, он хочет теплоты, он хочет Израиля. Он говорит, ой, какая погода сегодня. И он еще мне сказал, я говорю, как? Он говорит, да, как твои дела? Он говорит, да я болею, говорит, у меня остеохондроз. Лекарство так дорого стоит, он сказал. Я говорю, ой, прости, у меня нет с собой денег сейчас. Он говорит, такие лекарства, говорит, дорогие, у меня остеохондроз, и врачи не знают, как мне помочь. Вот в Израиле там хорошая медицина. Я говорю, да, там хорошая медицина. Господи, благослови этого юношу. Если он отозовется, ну, мы с ним поговорим. Если кто-нибудь отзовется в Израиль, если кто-нибудь с ним свяжется, если что-то произойдет, да будет так. Если не будет никаких возможностей, благослови его, Господь. Чтобы мы с ним когда-то встретились в Петербурге, чтобы мы благословили его чем-нибудь. Библия говорит, благословляющих тебя благословлю. У Бога обилие всего. Вы знаете, Павел говорит, Бог даст обилие посеянному вами. Вот где секрет нашего обилия. Когда вы сеете финансы, когда даете десятины, жертвуете порой последние или почти последние, Бог даст обилие посеянному вами. 2 Коринфянам 9 глава. Бог даст обилие посеянному. 9 стих 10. Скажите, пожалуйста, Бог даст обилие, если я посею. Вы знаете, вы сажаете одну луковицу, у вас вырастает целый пучок, да? И сама луковица, она становится такой большой. Бог даст обилие посеянному, друзья. Если мы хотим обилие финансов, обилие чудес, в смысле материальных, Бог хочет, чтобы мы сеяли. Причем это необходимо. Потому что кто сеет, он пожинает 30, 60 или во 100 крат. Поэтому есть обилие у Бога благословений для тебя и для меня в экономической жизни. Да, путь веры необходим. Да, иногда нужды тоже необходимы. Мы встречаем, чтобы наша вера вспыхнула. Нам иногда нужно решение проблемы, и мы хотим слышать Слово Бога. И вот тогда мы ищем Слово Бога. 14 лет я не просил пророчества у Господа. 14 лет, когда я служил, и служил вместе с вами. До 2001 года я не просил. Я остерегался, потому что мой добрый дядюшка, который любил меня, он не хотел, чтобы я ошибся в этой сфере.
И он сказал: «Вова, проповедуй. Лучше пророчество, говорит, но лучше не касаться». И я услышал его. Он не хотел, чтобы я заблудился и ошибся, ну, в пророчествах. И поэтому я был сосредоточен на служении проповеди, дарах Святого Духа, в смысле слова знания, исцеления, ну, вера и так далее. Я никогда не перечислял дары и не считал, что они у меня есть. Я боялся это говорить, потому что Йон Кичо говорит: у меня нет никаких даров, у меня только дар смелости. Я делаю то, что говорит мне Господь. И я, подражая ему, я думал: ну, мы никогда не думаем, что дар. У нас есть Господь, дар Святого Духа. Самый главный дар Святого Духа. А он уже сделает то, что он хочет. Правда, друзья? Но Бог хочет, поверьте, он хочет сделать обильно. Обильно – это больше, чем мы с вами видели. Обильно – это больше, чем мы с вами слышали. Обильно – это больше, чем мы с вами пережили. Поверьте в это сегодня, потому что день Пятидесятницы показал, как огонь сошел с неба на каждого из них. Огонь, дай Богу славу, пожалуйста, огонь. Это был такой сильный огонь, как в этой деревне в России. Вот здесь сестра, представитель у нас, Эрна. Это огонь в их доме был. Когда было собрание в Духе Святом, в Духе Пятидесятницы, и когда собрались люди, чтобы тушить пожар, они увидели огонь. Собрались сельчане, пожарники, чтобы тушить. Они пришли, а огня нет. Это был огонь Святого Духа. Они видели зарево. Они видели огонь над домом молитвы. Так сильно верующие молились. Господь говорит: вы будете крещены Духом Святым и огнем. Вы будете крещены Духом Святым и огнем. Слава Господу! Еще чуть-чуть. Друзья, есть обилие благодати. И приемлющие обилие благодати, тот, кто принимает, это Римлянам 5:17, и дар праведности, они будут царствовать. Обилие благодати примите. То есть, кто принимает один дар, кто принимает, может быть, ничего, или половиночку дара, частично. Но Бог говорит: примите обилие благодати, и кто принимает, тот будет царствовать. Вы как царственные дети, дочери, проповедники. Йон Кичо говорит: я готовлюсь, я ищу Бога сильно. Он склонялся, но когда он дает мне слово, я выхожу как генерал, то есть вот дерзновенно, как царь. То есть вы выходите смело, потому что вы идете прославление, вы служите, потому что Бог дал вам откровение. Слава Господу!

путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Часть 10. Каппадокия. Турция находится на пересечении важных исторических путей, где Восток встречается с Западом. Неудивительно, что здесь столетиями не угасали конфликты, в которых участвовали хиттеи, персы, греки, римляне, христиане, мусульмане и турки. Так что в истории этой земли много увлекательного. Если вы думаете, что ночью звезды сияют ярче всего в Техасе, вам нужно отправиться вглубь Турции. Наша следующая цель — путешествие в историю область Каппадокия. Эта территория находится на расстоянии более 480 километров от Ефеса, глубоко в центральной Турции, поэтому вместо долгой поездки я полетел на самолете. Тем более, что на 640 километров восточнее находится граница с Ираком. И я не планировал ехать дальше. Наконец, я приземлился в каппадокийском городе Кайсери. И как вы думаете, что я взял на прокат? Еще один добло. На этот раз серебристый. Недостатки в аэродинамике Добла с лихвой восполняет практичностью и оригинальностью. Потрясающе. Иными словами, если бы Добла участвовал в конкурсе красоты, он мог бы получить титул «Мисс Сходства». Но я был рад оказаться в чем-то знакомом. В чужой земле мой верный Добла был моим компаньоном в этом новом и, как я вскоре обнаружил, весьма необычном месте. Потрясающе. Любой, кто посещает Каппадокию, согласится, что это самое странное, таинственное и завораживающее место во всей Турции. Представьте, что вы высадились на другой планете. Кажется, что ландшафт Каппадокии пришел из иного мира, скалы идеальны для резных работ, и поколения весьма умных и изобретательных людей создавали там потрясающие дома, как те, что высечены в этом удивительном скальном образовании, которое турки называют «дымоходы фей». Но какой бы интересной ни была топография, вскоре я обнаружил, что еще больше можно увидеть под землей. Но вначале мне нужно было где-то остановиться. Я забронировал пару ночей в отеле, который называется Гамирасу, также известным как пещерный отель. Он построен у подножия большого каменного холма, где дома и квартиры высечены прямо в скале. Номера отеля также высечены в скале, но в них проведены электричество и водопровод, что превратило номер в самую уютную пещеру, в которой я когда-либо ночевал. Я нахожусь рядом с Каппадокией в центральной Турции. В месте, которое турки называют «Долина воображения». Эти древние и странные скалистые образования выступают здесь прямо из земли. Просто удивительно, как все это сформировалось. Наверху холма видны несколько пещер. Говорят, что там жил древний народ хиттеи. Хиттеи населяли эту область около 4000 лет назад. Интересно, что некоторые ученые скептически относятся к упоминанию древних хиттеев в Ветхом Завете Библии. Так существовали ли хиттеи на самом деле? И если да, то как они оказались в этом отдаленном регионе центральной Турции? Я справился. Как можно проследить в истории, этот регион был первой дверью из цивилизованного Востока в неустроенный Запад. Далеко на востоке, где находится современный Ирак, лежала Месопотамия. Колыбель цивилизации, как ее называют историки. Но, как и в любой другой цивилизации, одних людей оттуда вытеснили, а другие решили уйти сами. Многие из таких людей отправились на юг и создали следующую великую цивилизацию — Египет. Но мы также знаем, что в древнем мире было еще что-то, кроме Месопотамии и Египта. Были другие предприимчивые и рискованные люди, которые не остались в местности, ныне известной как плодородный полумесяц, но пошли дальше на восток, в этот регион. И хотя после них не сохранилось большого письменного и монументального наследия, в отличие от египтян, люди, поселившиеся в этой части древнего мира, оставили после себя больше след в истории, чем кто-либо еще. В Библии хиттеи упоминаются в нескольких местах. Само слово «хиттеи» происходит от слова «хиттайт», то есть «дети Хета», который, как сказано в книге Бытия 10, был потомком Ноя. В 15 главе хиттеи были теми, кто населял Ханаан,
Канаанскую землю. Авраам купил семейную погребальную пещеру у друга Хиттея. Позже в книге «Бытия» упоминается, что жена Исава была хиттеянка. А в первой книге «Царств» 10.29 сказано, что хиттеи покупали колесницы и коней у царя Соломона. Но так как о существовании хиттеев известно только из скудных упоминаний в еврейских писаниях, многие ученые скептически относились к тому, что они вообще существовали, поскольку не было археологических доказательств. Но в конце 19 века археологи нашли и египетские, и сирийские записи, в которых содержалась переписка этих империй, и угадайте, с кем? С хиттеями. И это доказало не только существование, но и силу и мощь этого давно забытого народа. Хиттеи вернулись на историческую карту, вновь показывая, что Библия содержит верные и точные исторические факты. Возможно, вы удивитесь тому, как в древние времена иногда описывали хиттеев. И в их собственных и египетских хрониках они назывались уродливыми. Желтой кожей, черными волосами, выступающими лбами, выпученными глазами и выдающимися скулами. Несомненно, с такими людьми вы не захотите связываться. Но не всегда можно верить всему написанному. И вполне возможно, что это описание было составлено завистниками, которые боялись соседней империи. В действительности, хиттеев уважали и боялись из-за их силы и изобретательности. Они были искусными художниками, судя по тому, как они превратили эти странные скалистые образования в свои дома. Я стою на одной из наиболее узнаваемых каппадокийских достопримечательностей. Это так называемые дымоходы фей, которые образовывались от извержений вулкана, ветра и эрозии, которые веками создавали эти огромные каменные башни, которые как будто выросли из земли. Древние хиттеи были первыми, кто поселился в этих башнях. Они высекали огромные пещеры в трубах, что позволяло контролировать климат. Зимой в них было тепло, а летом пещеры оставались прохладными. История дымоходов фей прослеживается на 4000 лет назад, вплоть до хиттеев, которые первыми поселились здесь, и на протяжении всех этих лет они были популярным жилищем здесь, в Каппадокии. Большинство ученых считают, что хиттеи, которые населяли область Каппадокии, были первыми, кто научился делать оружие из железа. Они изготавливали железные мечи, колесницы и использовали их для защиты от таких врагов, как египтяне и месопотамцы. Это сделало их одним из значимых народов древнего мира. И вот еще, что я хочу сказать о хиттеях в заключении. Есть одно упоминание о них в Библии, которое стоит отметить. Во второй книге «Царств» мы встречаем хиттея, который был и смелым воином, и верным мужем прекрасной женщины. Два наиболее интересных персонажа во всем Ветхом Завете были очень близки к еврейскому царю Давиду. Это Версавия, которая впоследствии стала женой Давида и родила ему сына Соломона, и Хиттей Урия, один из верных воинов Давида, один из его сильных. Сильные царя Давида. Это были воины элитного военного формирования тех лет. И Хиттей Урия, ставший иудеем, и одним из них был верен царю Давиду. Но пока Урия сражался за Израиль вдали от дома, Давид соблазнил его жену Версавию, которая зачала ему сына. В отчаянной попытке скрыть это, Давид приказал отправить Урию на передовую яростного сражения, где тот погиб, и после этого взял Версавию себе в жены. Это одна из наиболее трагичных и постыдных историй Библии, но вместе с тем это и история искупления. Вы можете прочитать ее в 11 главе 2 книги Царств. В Каппадокийской области Центральной Турции есть много животных, и большинство из них, к моей радости, весьма милы. Как вы в последний раз видели танцующую козу? Но к некоторым, скажем так, трудно подобраться. Простите, извините, прошу прощения. Меня вновь отвергли. Никогда в жизни я не встречал такого высокомерия, как у этих индюков. Простите, но я к вам обращаюсь. В чем дело? Что за выражение лица? Я перепробовал все, пытаясь пообщаться с ними. Пожалуйста, давайте просто сядем и поговорим. Но, наконец, я смог заставить индюков отреагировать. Недаром индюк — это ругательство. Их явно разобрали.

Хеттеи долго жили здесь, пока не пришли персы и не завоевали их. Они назвали эту землю Каппадокия. Со временем это превратилось в Каппадокию, что означает «прекрасная страна лошадей». Персы также построили царскую дорогу, которая пролегала через Каппадокию на запад Малой Азии, через Сардис и Смирну, и до самого Эгейского моря. Это был великий путь в Грецию. Ключевое слово «великий», потому что Александр Великий использовал царскую дорогу, чтобы напасть на Персию и завоевать ее в IV веке до нашей эры. Затем, спустя несколько столетий, римский император Тиберий, правивший во времена Христа, пришел и завоевал Каппадокию, сделав ее официальным городом Римской империи. То есть формально этот регион контролировали римляне в те дни, когда сюда, в Каппадокию, пришли христиане. Спустя всего лишь несколько веков после Христа и намного позже хеттеев, живших в дымоходах фей, в Каппадокию пришли ранние христиане, стали жить общины и вместе поклоняться. Определенные части Каппадокии известны как важные и утвержденные центры раннего христианства. Но как христианское послание достигло этой отдаленной местности? Каппадокия упоминается в Библии всего лишь дважды. В первом послании Петра есть упоминание о христианах, живших в Каппадокии. Как они там появились? Ответ на этот вопрос находится во второй главе книги Деяний, где Библия описывает день Пятидесятницы. Когда апостолы вместе молились, Святой Дух сошел с небес на каждого из них.

И затем, как сказано в Деяниях, они начали говорить на иных языках, чтобы их могли понять иноземцы, собравшиеся снаружи. Библия говорит, что одной из изумленных групп иноземцев были каппадокийцы. Услышав Евангелие на своем родном языке, они откликнулись на слова апостола Петра, сказавшего им покаяться и креститься во имя Иисуса для оставления грехов. В тот день были обращены 3000 человек. Я лезу под дымоходом феи. Это потрясающе. Это часовня ранних христиан, высеченная прямо в камне. Я понимаю, почему они встречались здесь. Здесь хорошо дышится. И в то время, как снаружи страшная жара, здесь приятно и прохладно. Вероятно, они здесь поклонялись и праздновали Евхаристию. Здесь на камне написана икона Иисуса Христа, но поверх нее сейчас какое-то граффити. И это ужасно. Говорят, что после того, как отсюда ушли христиане, здесь поселились маленькие эльфы и начали делать печенье и крекеры. Я не видел их лично, но вы ведь знаете, насколько эти эльфы ловкие. Пришло время ехать к следующему экзотическому месту, расположенному недалеко от дымоходов фей. И это место называется Гараме. Здесь вы видите десятки сохранившихся церквей, которые были построены после легализации христианства в Римской империи. Так же, как и дымоходы фей, эти церкви были высечены в скалах. Я в районе Каппадокии, который называется Гараме. Я стою в церкви, которая датируется примерно 4 веком, когда Константин, римский император того времени, узаконил христианство, преследуемые каппадокийские христиане вышли из убежищ, построив легальные церкви, и это одна из самых ранних. Она высечена из цельного вулканического камня, как и многие другие дымоходы фей здесь, в Каппадокии. Христианская церковь в Каппадокии возрастала и стала влиятельной в христианском мире даже за ее пределами. Два брата и их близкий друг считаются сегодня одними из наиболее ярких теологов в христианской истории. Святой Василий Великий, его младший брат, святой Григорий Ниский, и также его близкий друг Григорий Богослов, Назианзин. Вместе эти трое известны как каппадокийские отцы, которые сыграли ключевую роль в утверждении христианской православной доктрины. Они помогли осмыслить и сформулировать христианскую позицию в отношении Троицы и доктрину о трех ликах единого Бога, которую до сегодняшнего дня исповедуют во всех христианских церквях по всему миру. Если вы посмотрите на стену, вы можете увидеть росписи, изображающие наиболее важные истории из Библии. А вот там, вероятно, самое важное событие, описанное в Писании. Вы видите распятие Иисуса Христа, висящий на кресте. После легализации христианства и начала заката Римской империи, в начале 4 столетия в христианском мире возникли противоречия вокруг использования образа Христа в христианском изобразительном искусстве. Иконоборчество или разрушение образа происходило и здесь, в Каппадокийском регионе. Это объясняет то, почему на этих древних росписях стерты лица. Но есть и другая версия того, почему эти изображения были повреждены. После того, как христианство стало официальной религией, христиане Каппадокии несколько веков наслаждались свободой, пока на сцену не начал выходить другой игрок. Присутствие, которое было враждебно настроено не только к христианскому искусству, но и к христианству в целом, это был ислам. И когда в Каппадокию с мечом в руках прибыли мусульмане, последствия были ужасны. По свидетельству сирийского православного патриарха, мусульмане покорили город, известный сегодня как Кайсери, в который я прилетел, прибыв в Каппадокию. Это произошло в 6 веке. Сначала они вошли в город и взяли пленников, но затем мусульманский завоеватель Муавия приказал умертвить мечом всех жителей. Тот же сирийский патриарх пишет, что разграбив город и забрав богатство, они замучили городских старейшин, а оставшихся в живых жителей города, мужчин, женщин и детей, увели в рабство. При этом они осквернили церкви. Так что, учитывая историю
этого региона. Неудивительно, что очень немногие христианские изображения сохранились на протяжении веков. От рук ли мусульманских завоевателей или столетиями раньше от римлян, но в любом случае христиане Каппадокии познали жестокие гонения. И это приводит нас в те места Каппадокии, которые видятся мне как наиболее удивительные из всего, что я когда-либо посещал — подземные города. У археологов нет единого мнения о том, когда они были впервые обнаружены. Но в 60-х годах прошлого столетия было найдено более 200 подземных комплексов. Это древние подземные многоквартирники, если можно так сказать, которые простираются на сотни метров и имеют несколько этажей. Все это находится под землей и не имеет аналогов в мире. Это потрясающее место. Сейчас я нахожусь в Каппадокии на глубине десятков метров под землей. Это гигантский комплекс подземных тоннелей и комнат. Первоначально эти комнаты построили хиттеи, но с тех пор в Каппадокии люди жили под землей в этих помещениях на протяжении столетий. Ранние христиане в поисках убежища от гонений пришли и поселились в этих подземных помещениях, а затем значительно их расширили. Некоторые из этих жилищ немногим больше простой студенческой квартирки из одной или двух комнат, а другие подобны обширным усадьбам, в которых могли поместиться до 10 тысяч человек. В этих маленьких, выдолбленных в камне комнатах собирались христиане. Тогда здесь не было этих современных решеток, и они готовили пищу прямо в этих углублениях. Дым из ям уходил в вентиляционные шахты, которые выводили на поверхность земли и прятали среди кустов или деревьев, чтобы о них не узнали. В этой части подземных городов была одна большая вентиляционная шахта, которая служила не только для доставки свежего воздуха на разные уровни, но и для связи между уровнями. И поверьте, не нужно громко кричать, чтобы эхо разнеслось по всем каменным закоулкам этого места. Они также использовали эту шахту как систему доставки, своего рода лифт для передачи провизии на разные уровни. Они поднимали мусор наверх из подземных городов и спускали вниз провизию. Подземный лабиринт кажется бесконечным, поворачивая, закручиваясь, иногда выводя в огромные залы с выходами, которые ведут неизвестно куда. Без проводника здесь точно заблудишься. У меня было ощущение, что я наткнулся на эльфа или снежного человека, но больше всего поражало количество физического труда, потраченного для создания этих подземных городов. Знаете, сколько весит ведро камней? Вот-вот. Но именно их хиттеи, а позже и христиане, поднимали через эти шахты. Они брали камни, которые они отсекали, и клали их в ведра, которые затем вытаскивали через эти вентиляционные шахты. Здесь внизу достаточно места для 10 тысяч человек. Это очень много камней. Все это делалось не ради развлечений. И христиане жили здесь не для того, чтобы избежать вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. При постоянно увеличивающейся враждебности со стороны римлян, а позже и мусульман, жизнь здесь была, вероятно, единственной возможностью выжить. Чем больше я обследовал это место, тем больше я понимал, что древние хиттеи намеревались построить нечто большее, чем просто подземный город. Их целью было создание недоступной подземной крепости. В этих подземных городах есть нечто потрясающее. Посмотрите на эти огромные камни, которые тут повсюду. Люди, жившие в этих подземных пещерах и тоннелях, обычно пытались защититься от преследований или захватчиков. Они могли заградить этим огромным камнем вход и отойти дальше в безопасный тоннель. Видите это отверстие? Оно проделано насквозь в каменном колесе, как в пончике. И когда враг смотрел сквозь него, люди отсюда могли просунуть копье или выстрелить стрелой и поразить врага. Но при таких серьезных оборонительных средствах нижний уровень — это не арсенал и не тоннель для отхода,
а древняя христианская церковь в форме креста. Действительно, если больше некуда бежать, почему бы не помолиться? Этот тоннель становится все меньше и уже. По мере того, как вы спускаетесь вниз, это такой защитный механизм. Поскольку с большими мечами и щитами здесь не пройти, вы также не пройдете ниже, если у вас клаустрофобия. А если вы защитник в американском футболе, то лучше и не пытаться. Это подземные каппадокийские жители должны были находиться на низкоуглеводной диете. Перед самым входом проход становится очень узким. Римлянин с традиционным щитом и мечом не смог бы здесь пройти. И вот мы попадаем в большой подземный зал. Этот подземный зал и есть та церковь, которую я искал. И это, несомненно, самая необычная церковь из тех, в которых я побывал за всю свою жизнь. Ранние христиане прокопали 7 дополнительных этажей под древними хиттейскими жилищами. Мы достигли нижнего, спустившись на 8 этажей под землю. Здесь, в самом низу, христиане собирались для поклонения, причастия и общения. Эта церковь имеет форму креста, вертикальные и горизонтальные брусья, которые находятся справа и слева от меня. Посмотрите, здесь высечен крест на стене. Это свидетельство существования христиан здесь, в подземном городе Каппадокии. В отличие от массивных готических и европейских соборов или традиционных церквей Америки в колониальном стиле, построенных так, чтобы их видели и замечали, эта церковь, напротив, была противоположностью. Она спрятана, сделана так, чтобы ее не заметили. Но ранние христиане даже перед лицом противостояний, угроз и прямых преследований проделали невероятное, чтобы достичь того, что многие из нас воспринимают как привычное — ходить в церковь и поклоняться Богу. Христианство начиналось как незначительная секта и было едва заметно в конце первого столетия. А когда его замечали, то обычно отбрасывали как одно из суеверий. Но к концу третьего века 10% людей в Римской империи были христианами, и это многих заставляло задуматься. Евангелие распространялось стремительно и даже чересчур стремительно для большинства в Римской империи, и это побуждало кого-то пытаться его полностью искоренить. Но в IV веке установление христианства как официальной государственной религии внезапно возвысило его как доминирующую религию в известном тогда мире, и этот внезапный успех стал обоюдоострым мечом, если можно так выразиться, и мы рассмотрим это в следующем выпуске нашей программы. Но одно очевидно, Римская империя и весь мир никогда не будут прежними. В IV веке римский император Константин сделал христианство официальной религией. Но на протяжении 2000 лет христианская церковь в разной степени была преследуема по всему миру. Интересно то, что в местах наиболее интенсивных гонений церковь расцвела больше всего. Трудно не воодушевиться, видя такую отвагу. Важную веру. У неотступных и решительных ранних христиан можно научиться тому, как поклоняться, несмотря ни на что, даже когда их поклонение кресту считалось незаконным, опасным и даже преступным. Путь, который они прошли, чтобы сохранить свое присутствие на земле, иногда даже под землей, не может не вдохновлять. Вот слова Иисуса, записанные в Евангелии. Он сказал своему апостолу Петру: «На 7 камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Я никогда не забуду Каппадокию, ее приветливых и добрых людей, нападающих индюков, сжигающий язык специи, дымоходы фей, но больше всего свидетельство смелости каппадокийских христиан, буквально высеченные в камне. Сила и победа через страдания и преследования. В разные периоды истории это было таинственным Божьим замыслом. Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем.

Здравствуйте. Джули Баслер была типичной мамой-блондинкой на всех мероприятиях. Подруги даже дали ей прозвище «Радостная Джули». Но внутри у нее было печально и тяжело. Настолько, что иногда она вводила в поисковике, как покончить с жизнью. Автор, жена, мама и миссионерка. Джули Баслер выросла в любящей христианской семье. Когда ее мама умерла от рака, в семье не знали, как справиться со скорбью, поэтому все пустили на самотек, а потом стало только хуже. Я думала о том, как мне умереть. В своей книге «Скорбь и радость» Джули делится своей историей о том, как боролась с депрессией и как Бог помог ей найти надежду. Джули Баслер сегодня с нами. Большое спасибо, что ты пришла. Спасибо, что пригласила. Чудесно выглядишь. Мне нравится костюм, он прекрасен. Давай поговорим о твоей истории. Твоя мама умерла от рака, когда ты была еще совсем маленькой. А потом ты потеряла отца, потому что он совершил самоубийство. Это поразило бы кого угодно. Как тебе удалось справиться со всем этим? В том-то и проблема, я не знала, как справляться. Я росла в семье, в которой не говорили об эмоциях и скорби, и я ничего не знала о том, что Библия говорит о страданиях. Я старалась задвинуть эмоции подальше и делала вид, что все хорошо. Так поступает большинство из нас. В своей книге ты говоришь о депрессии. Она не всегда выглядит так, как мы себе представляем. Некоторые целыми днями плачут в постели. Ты можешь функционировать на нормальном уровне и при этом находиться в глубокой депрессии. Именно так было и с тобой. Расскажи об этом подробней. Люди, особенно в церкви, считают, что христианин всегда должен быть радостным. Да, мы должны быть людьми радости. У нас есть радость в Господе, когда Дух внутри тебя, Он дает плод радости. Но мы не должны быть всегда радостными. Часто именно в скорби мы получаем радость от Господа. Люди начинают видеть, что во Христе есть надежда. Я пытаюсь изменить облик психических расстройств, потому что в церкви есть множество людей, у которых очень большие проблемы. Актуальная статистика говорит, что каждый пятый взрослый в США страдает от психологических расстройств.

Посмотрите на свою церковь. Если там много людей, то знаете, не вы одна страдаете. Да, давай вернемся к твоей истории. В начале 2010-х вы с мужем переехали в Турцию в качестве миссионеров. Казалось, вы наслаждались жизнью, у вас была семья, дети, но в то же время ты думала о самоубийстве. Расскажи, как это было? Проблема в том, что я не разобралась со старой травмой, потому что не знала, как это сделать. Я думала, что это просто проблема с верой. Я не знала, что об этом говорит Библия, и я старалась забыть обо всем. И даже мой любящий муж не понимал, что происходит. Мы были в Турции, благовествовали, но прикидываться, что все хорошо, можно лишь какое-то время. И вскоре, конечно, я не могла больше притворяться. Когда ты рассказала о том, что у тебя были мысли о самоубийстве? Моя свекровь приехала проведать нас в Турции. Мы были рады увидеть ее и хотели, чтобы она познакомилась с турками, потому что это удивительные люди. Помню, как она была с нашими детьми. Они были в восторге от ее приезда. Я подумала, я же ничего не чувствую. Часто онемение может быть симптомом травмы. Тогда ко мне пришла еще одна мысль. Сейчас я знаю, что можно контролировать свои реакции на мысли, но тогда я об этом не знала. Я подумала так. Сейчас хороший момент, чтобы покончить с жизнью, потому что она здесь и сможет помочь мужу, детям и моему телу вернуться домой, в Оклахому. Это стало значком. Я поняла, что если не обращусь за помощью, то могу и не выжить. И ты обратилась за помощью, ты пошла к врачу. Вы вернули в США, а потом твоя депрессия усугубилась. Расскажи, что случилось? Мы были семьей миссионеров, на которых люди смотрят как на пример, и тем самым ненарочно ставят людей на пьедестал, словно у них нет страданий или других проблем, но это неправильно. Все мы люди, мы живем в физических телах, нам нужна помощь. Я так стыдилась своих проблем, что думала, что мне больше нет места в служении, и я не нужна Богу. Этот стыд привел к тому, что я упала еще ниже. Я думала, что в моей жизни просто нет цели. Что стало катализатором настоящих перемен в борьбе с депрессией? Это был долгий путь. Мне пришлось понять, что медицина и лекарства — это хорошие дары. Аминь. Лекарства могут помочь стабилизировать мозг, а терапия может помочь увидеть неправильный шаблон. Но ничто не меняет разум так, как Слово Божье. Иисус всегда несет надежду. После того, как я начала лечение, я увидела перемены. Но лишь когда я каждый день начала искать Господа в Его Слове, я начала видеть серьезные перемены. Бог поддерживал меня во всем. Это было удивительно. Поддержка Господа спасла меня. Можешь рассказать о стигме? Многие христиане боятся принимать антидепрессанты и препараты против тревоги, а тебе они помогли. Не все признают, что нуждаются в помощи. Но, как ты сказала, лекарства в паре со Словом Божьим могут принести настоящие перемены. Скажи, пожалуйста, ты можешь рассказать об этом подробнее? В четвертой книге «Царств» есть история, которая мне помогла. Я не знала, во что верила, и стыдилась принимать лекарства. В той истории Иезекия узнает, что у него болезнь. Исаия говорит ему, «Ты не выживешь, ты умрешь». И тогда Иезекия взывает к Богу. Господь говорит Иезекии, «Я услышал твои молитвы, увидел твои слезы, я исцелю тебя». А потом произошло нечто интересное. Исаия говорит, чтобы взяли пласт смоквы и положили на нарыв Иезекии. В те времена считалось, что смоквы обладают лечебными свойствами. И Иезекия выздоровел. Я подумала, так кто же сделал это? Бог или смоквы? Бог сказал, я исцелю тебя. Я поняла, что мы не можем исключать роль смоквы в этом исцелении. Но все, что мы используем, берет свою силу от целителя. Аминь, это чудесно. Ты всегда говорила, что у нашей боли есть цель. Ты знаешь, я тоже так думаю. Расскажи, пожалуйста, как Дух Святой открыл это тебе? Мы несколько лет провели дома. Я сказала мужу, что никому не расскажу о своих проблемах. Но мы знаем, что бывает, когда говорим такое Богу. Однажды в комитете планирования в нашей небольшой церкви в Оклахоме мы говорили о том, что женщины должны делиться своими историями.

0: Это было во время ковида. Все наши мероприятия проходили онлайн. Я знала, что буду в числе тех, кто должен поделиться своей историей, но сопротивлялась этому. Я понимала, что это бунт против Бога, и в итоге я сдалась. Я сказала «хорошо». Я думала, что это будет только один раз, но после того, как я рассказала свою историю, я получила множество сообщений. Это были сообщения от жен, пасторов и других людей. Они писали «я тоже». Моя проблема позволила им рассказать о своих трудностях. Но при всем этом я всегда указывала на надежду. Я увидела, что, поделившись своей историей, я направила людей ко Христу. Безусловно. Последний вопрос на сегодня. Что бы ты посоветовала тем, у кого есть проблемы с тревожностью, депрессией, и они чувствуют себя на пределе? Это нормально, если вы обратитесь за помощью. Пусть моя история станет для этого разрешением. Не забывайте, что в слабости есть красота. Вспомните жало во плоти Павла. Он понимал, что через нашу слабость сила Божья открывается миру. Мы не должны стыдиться нашей слабости, наоборот, хвалиться ею, полагаясь на Божью благодать. Спасибо, Джули. Дорогие зрители, я хочу, чтобы вы знали, что Джули подробнее рассказывает о своих переживаниях в своей новой книге «Скорбь и радость. Пробиваясь через тьму психических расстройств». Советую вам прочитать ее. Спасибо, что ты так открыто говоришь об этом. Я верю, что твоя история приводит людей к подножию креста. Спасибо. Тебе спасибо.
1: Роб ощущал выгорание. Он был действующим пастором. Стресс брал свое над ним и его семьей. В итоге Роб оказался на дне. Но однажды открыл 22-й псалом в своей Библии и почувствовал, что Бог ведет его абсолютно в другом направлении. Я был пастором церкви и знал, что сказал бы самому себе, если бы сидел в офисе. Я знал стихи из Библии, которые процитировал бы себе. Я знал советы, которые дал бы. Я знаю слова ободрения, которые должны были бы помочь. Но ничего из этого не работало. Это был один из самых сложных периодов, с какими я только сталкивался. Я был тем, кто заботился и наставлял несколько сотен человек. Я знал, как надо это делать. При этом внутри у меня все разваливалось на части. Иногда я не знал, смогу ли подняться с постели. Наша жизнь начала рушиться. Было такое чувство, словно на нас обрушивалась одна волна за другой. У Джен умерла сестра. Через две недели неожиданно умерла бабушка. Мой дедушка, который был мне как второй отец, тоже неожиданно умер. Мои отношения с Джен становились все более и более напряженными из-за того, что происходило вокруг.
0: Каждый день казался плохим, и все события казались ужасными. Мы продолжали заниматься делами, вместо того, чтобы разобраться с тем, что происходило с нашей семьей. К сожалению.
1: Мы ожидали, что станем спасителями, сами все исправим, сделаем лучше, утрем все слезы и убедим всех, что все будет хорошо. Но как бы мы ни старались, у нас ничего не получалось.
0: Многие говорили мне, однажды Бог использует это. Бог использует вашу боль ради других. Помню, как думала, сколько еще мне придется проходить через это. Люди звонили Робу и говорили, я не знаю, как жить, куда идти. Я упал на дно.
1: Я пожинал урожай разрухи, потому что у меня не было основания. Я прикидывался столько, сколько мог. Помню, как лег и закричал Богу, «Я не могу исправить это! Все внутри меня разваливается на части, и ничего не работает. Я не могу ничего сделать». И тогда я услышал в сердце и духе, «Ты не можешь, а я могу». И еще он сказал, «Но позволишь ли ты мне? Позволишь ли ты мне быть скалой? Прекратишь ли пытаться сам стать скалой?» Я открыл Библию и попал на один из самых любимых фрагментов, Псалом 22. Первое, что там сказано, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Я сфокусировался на этой фразе. и понял, что не буду жить в недостатке, потому что у меня есть все. Я понял, что живу без недостатка, потому что мой пастырь со мной. Я сказал: «Господь, в ту ночь, будь моим пастырем. Ты проведешь меня через эту темную долину, потому что я не могу сделать это сам». На следующее утро я сказал Джен: «Я связался с одним пастором, и он пригласил нас на ретрит для женатых. Ты поедешь со мной?» К счастью, она сказала: «Да, поеду». Это стало нашим следующим этапом пути. Ведь именно тогда мы сделали приоритетом наше исцеление. Когда я перестал пытаться пробиться через то, с чем мы столкнулись, и начал осознавать, что прохожу через это с Иисусом, все изменилось. Теперь у меня была надежда. Однажды нам стало скучно, и мы решили посетить ферму. Когда мы гуляли там, я спорил с Богом. Он говорил мне: «Вот где ты будешь, твое служение будет на ферме. Это твое место». Когда мы вернулись домой, я сказал жене: «Нам нужно поговорить, я хочу сказать тебе кое-что. Нам нужно продать все и переехать на ферму». Она посмотрела на меня в глаза и сказала: «Хорошо». Мы выставили дом на продажу во время пандемии. Он продался всего за 3 дня. Но нам не хватало более $100 000 для покупки фермы. Я ничего не мог поделать. Не знал, где найти такие деньги. Только Бог мог это сделать. Мы помолились и решили, что попробуем одолжить. Я поговорил с одним человеком, и на следующий день он сказал: «Я помолился и решил не давать денег в долг, но Бог положил мне на сердце пожертвовать их». Через 2 дня у нас были все необходимые средства, чтобы переехать на ферму. Мы живем в маленьком уголке рая, который называется «Семейная ферма восстановления». На этой ферме мы боремся за ваш покой.
0: Покой означает, что Бог наполняет вас осознанием того, что мы Его дети. Вот и все.
1: Покой доступен каждому человеку, потому что Бог создал его в качестве дара для всех. Бог уникален. Он творчески подходит к этому вопросу, и для каждого покой выглядит иначе. Часть нашей жизни — понять, каков Божий ритм покоя для меня и как мне применять его в жизни.
0: Все начинается с того, что утром мы посвящаем день Господу, говоря: «Каков мой следующий шаг? Что ты хочешь, чтобы я сделала сегодня?»
1: Красота путешествия восстановления кроется в том, что оно никогда не заканчивается. Мы осознаем, что Бог обещает нам жизнь без недостатка, потому что у нас есть пастырь. Мы обретаем радость на этом пути, потому что знаем, что этот путь мы проходим вместе с Ним. Надеюсь, эта история коснулась вас. Часто наша жизнь наполнена тем, что мы постоянно крутимся в служении, теряя из виду свою нужду в покое в Боге. Мы прошли пандемию ковида. В мире множество проблем, катастрофы, войны, политическая борьба. Все мы устаем от этого. Что же делать с этим всем? Можем ли мы позволить выгоранию и тревогам укорениться в наших душах? Или мы думаем, что решение кроется в том, чтобы работать усерднее, делать больше? Это не ответ. Давайте вернемся к 22-му псалму. «Он покоит меня на злачных пажитях». Первый стих: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях». Как можно заставить овец лечь? Только когда они истощены. Бог ясно показал мне это. Как-то я пошел на долгую прогулку с моей собакой Дейзи. Обычно мы гуляем лишь по району. Ей это нравится. Она делает свои дела, и мы идем домой. Но тогда я решил пойти прогуляться подальше. И когда мы вернулись домой, и Дейзи увидела траву во дворе, то легла и не хотела вставать. Она была истощена. Она словно говорила: «Что ты наделал?» Она лежала на траве. «Если вы истощены, ложитесь. Это нормально». Бог призывает к этому. Когда приходит истощение, вы осознаете, что больше не можете ничего делать. Дейзи смотрела на меня, а вы смотрите на Бога. Является ли Он вашим источником, обеспечителем, или вы пытаетесь сделать все сами? Или вы, как Роб, говорите: «Я сдаюсь, я больше не могу, я отдаю все тебе». Вторая часть стиха говорит: «И вводит меня к водам тихим». Много лет назад в Маниле я был абсолютно истощен. Я прочитал стих из 22-го псалма «Вводит меня к водам тихим» и услышал, как Дух Святой сказал мне: «Гордон, я могу привести тебя к водам тихим, но не могу заставить тебя пить». Разве это не удивительно? Нельзя заставить овец пить. Вы можете истощить их, заставить лечь на злачных пажитях, но не пить. Уделите время, чтобы принять воду Господа. Выпейте от Его Духа Святого. Читайте Его Слово. Принимайте причастие. Без Него вы не можете сделать ничего, а с Ним вы можете сделать все. Он поведет и направит вас. Робу пришлось продать все и купить ферму. В этом он нашел покой для своей души, мир, который дает жизнь на ферме в сельской местности. Если вы устали от жизни в городе, найдите парк, найдите сад, проведите время там. Послушайте, как ветер шелестит листьями. Пообщайтесь со своим Спасителем. Позвольте Ему прийти и восстановить вашу душу. В этом вся суть. Вы должны понять, что Он ваш пастырь, и вы ни в чем не будете нуждаться. Он вводит вас на злачные пажити и к тихим водам. Его цель — восстановить вашу душу. Разве это не чудесно? Он хочет помочь вам и быть для вас всем во всем, вашим спасителем. Сегодня вы можете признать Его, и Он восполнит ваши нужды. Провозгласите это. Какой бы ни была ваша нужда, скажите: «Я не обязан работать над этим. Бог обеспечит меня этим даром». Если вы истощены, отдохните на злачных пажитях. Найдите место, где ваша душа восстановится. Самое важное — пейте Его воду. Пейте тихую воду. Пусть эта вода от Него проникнет в вашу душу и станет живой рекой. Из вашей внутренности потекут реки живой воды. Вы можете получить это сегодня.
0: У нас есть немного времени для писем. Ты готов?
1: Думаю, да.
0: Ты всегда готов.
1: Ты тоже можешь отвечать.
0: Нет, ты всегда готов. Итак, вопрос от Миры. Она пишет: «Мне говорят, что я не должна играть в библейскую рулетку, потому что это может привести к катастрофе. Я верю, что когда прошу Дух открыть мне истину таким образом, то получаю чудесные ответы. Я ошибаюсь?»
1: Я не знаю, что именно вы имеете в виду под библейской рулеткой. Если вы открываете Библию случайным образом или бросаете Библию на стол и смотрите, на каком месте она откроется, а потом используете открывшийся стих для водительства, то таким не стоит заниматься. Библия — не гадальная доска. Это нельзя назвать библейским методом. Когда вы читаете Библию, независимо от того, случайным образом или последовательно, вы читаете Слово Божье. Оно принесет вам пользу. Вы не ошибетесь, читая Библию. Вам нужно вот о чем задуматься. Найдите тихое место дома или в парке, где вы смогли бы побыть наедине с Богом. Будьте в покое перед Ним. Скажите: «Господь, у меня есть такая-то проблема, мне нужно принять решение. Ты знаешь, что происходит в моей жизни. Мне нужна твоя помощь. Отдайте свой путь Господу, и Он направит вас. Его Слово будет светильником вашим ногам и светом на вашем пути. Попросите Его: «Господь, дай мне стих, дай мне ответ через Твое Слово, чтобы я знала, что это от Тебя, а не мое воображение. Дай мне это Слово». А потом помолчите. Пусть Он

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на пятую сессию. Мы будем говорить о ковке, как воинов, так и мечей. И причина, почему мы обсуждаем их вместе, в том, что, к сожалению, этот процесс очень-очень похожий. Начну я с истории самурайского меча. У меня его нет, поэтому мы воспользуемся видео. Моя семья думает, что я слишком агрессивна, чтобы мне доверять самурайский меч. Но этот меч на самом деле интересный. Самурайские воины практиковали то, что называлось «путь воина», что определялось как свобода без страха. Задумайтесь о том, насколько это мощно. Противоположность свободы без страха — страх без свободы. Но самураи пошли еще дальше. Они решили, что их мечи настолько значительны, что дали им имена. Они верили, что каждый из мечей несет в себе дух этого имени. Они могли назвать меч «храбрость» и верили, что храбрость, дух храбрости прилагался к этому мечу. Потом они пошли еще дальше и решили поклоняться мечам, так что зашли, пожалуй, слишком далеко. Это очень примечательно, потому что это искажение того, что делает Бог. У нас нет мечей с духами. У нас есть меч духа. Но я думаю, что нам надо усвоить путь самурая. А это свобода без страха. И каждый воин должен усовершенствоваться в этом измерении свободы без страха. Нам необходимо понимать, что идет борьба с очень давнего времени. На самом деле борьба эта началась не на земле, она началась на небе. Но то, что начинается как битва на небесах, переходит и на землю. Потому что все небесное вторгается в земное. Да приедет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Так что нет ничего необычного в том, что мы видим битвы между светом и тьмой, бывшие на небе, между архангелами и падшими ангелами. Теперь мы видим их на земле. Я хочу для вашего понимания прочесть из Библии. Читая Писание, мы должны знать, кто был первым воином. Книга Бытие 10:8. Хуш также был предком Немрода, который был первым героическим воином на земле. Новый живой перевод. Это обозначение «на земле» означает, что на небе воины уже были. Итак, воины были на небе, и они начали появляться на земле. Обозначение «первый» показывает превосходство на земле. Но мы также видим это и в 12 главе книги Откровения, и это для нас окно в духовный мир, через которое мы видим. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. Откровение 12:7-8. Вот это произошло, и теперь на земле происходит такое из-за их падения сюда. Сатана не только потерпел поражение на небе, он был низвергнут оттуда. И теперь эта небесная битва продолжается на земле. Этот отрывок показывает, что Михаил — самый могущественный из всех ангелов-воинов. И это интересно, потому что имя Михаил значит «кто как Бог», а наш Бог — муж битвы. Писание не говорит, что он воюет иногда, в определенных ситуациях, но мы узнаем, что наш Отец Бог — муж битвы. На самом деле, он изначальный воин, потому что все существующее сотворено по образу его. Исход 15:3. Это первый раз, когда вы видите, что Бог начинает сражаться за свой народ. Тут сказано, «Господь есть воин», не так, что он сражается иногда. «Господь – воин, и Иегова имя ему». А Иегова – это не имя Иисуса. Иегова – это имя Бога. Бог – муж битвы. Бог есть любовь. Бог есть огонь поедающий. Мы видим, что он сражался, как этот поедающий огонь за израильтян, что он не дал египтянам пройти вслед за ними. И затем тот же Бог-воин провел их через пустыню. Иегова, наш святой отец, изначальный воин. И тут необходимо что-то установить. Вы дочь воина не потому, что происходит война. Вы дочь воина, потому что это ваша ДНК. Потому что ваш отец – муж битвы. Это передано вам по наследству, и потому эта битва для вас личная.
идет битва между семьей света и семьей тьмы, между детьми света и детьми тьмы, между добром и злом. Поэтому я хочу показать контраст, потому что воинов мы знаем не так уж много. Мы знаем солдат. Говоря о солдатах, я не имею в виду наши вооруженные силы. Я говорю о концепции солдата и о концепции воина. Потому что Бог ищет себе воинов, а не солдат. Давайте для контраста я приведу вам несколько сравнений. Прежде всего, солдат обучают, как и воинов. Однако у воинов есть и дополнительное обучение. Солдат обучают, воинов закаляют. Все солдаты исполняют приказы. Но только воины знают, каков дух приказа. Говоря с одним из своих сыновей, я сказала, все солдаты могут исполнять приказы, но когда они становятся командирами, генералами, стратегами, именно тогда они понимают, что надо делать, чтобы приказы исполнялись. Суть не в одном только приказе, но в духе этого приказа. Так что, когда вы решаете, что хотите быть воином, вы проходите через дополнительный процесс. Вы не просто обучаетесь, вы закаляетесь. И нам необходимо понимать, что Бог желает, чтобы мы были такими. Солдатам, приходящим на службу, платят, но воины формируются. Суть не в том, сколько им платят. Воины остаются воинами, независимо от звания и размера оплаты. Они остаются воинами. На самом деле, звание воина не сможет присвоить ни одна организация. Это звание мы зарабатываем в духе, и дается оно Богом. И нам надо понимать, это вопрос чести. Разбираясь в разницах между солдатами и воинами, вы все время сталкиваетесь с вопросом чести. Честь, честь, честь. Честь — неотъемлемая часть разговора о воинах. Солдаты обычно связаны долгом. Они идут, записываются на службу на какое-то время. Но воины являются ими всегда. Они проходят через время и растут в каждый период времени. Псалом 44:12. «И возжелает Царь красоты Твоей, ибо Он Господь Твой, и Ты поклонись Ему, почти Его». Как мы чтим Бога? Мы чтим Его, когда ценим то же, что и Он. И нам надо понимать, что наша культура продвигает бесчестие. Она хочет лишить чести наши тела всевозможными излишествами, ожирением и расстройствами питания. А мы должны быть людьми, относящимися к своему телу достойно, чтобы через него чтить Бога. А под этим понимается то, что я представляю свое тело Богу в жертву живую, святую и благоугодную. Наш Царь — воин, и Он величествен. Его красота несравнима ни с какой иной. Но нам необходимо понимать, что мы будем сражаться за Него и будем это делать иными способностями. Я уже сказала, что солдат обучают, а воинов закаляют. И мне надо поговорить с вами об этой закалке. Я считаю, что закалка — это ответ страху. Страх ослепляет. Многие люди ослеплены страхом и не знают, как справляться с этим фактором. Как я сказала вам раньше, дело не в том, чтобы всегда быть смелой. В значении «никогда не бояться». Дело в том, чтобы быть смелой дольше, выдержать испытания. И тут нередко требуется терпение. Я расскажу о том, что воины мотивируемы невидимым, в то время как солдаты — видимым. К примеру, воины, такие как Иисус Навин и Халев, идут и говорят: «Да, я это вижу». Люди там огромного роста, у них мощные крепости. Мы невелики, но Бог велик. Потому что воины сражаются посредством невидимого. Солдаты приходят с отчетом о существующей ситуации. Воины приходят с отчетом не о том, какая ситуация есть, а о том, какой она может стать. У воинов всегда умонастроение пророков. Они смотрят на ситуацию глазами Бога. Каким образом Бог может решить ее? Что Он привнесет в нее? Таким образом, в них внутренний драйв. Солдаты следуют букве приказа. Вы сказали только это, поэтому дальше я ничего не сделал. Воины следуют духу приказа, а это значит, что они сделают более. Ральф Уолдо Эмерсон однажды сказал: «Хорошие люди не должны быть слишком послушными законам.
Он говорил о происходящем в Америке, говорил о конкретных вещах и о том, что если мы будем исполнять определенные законы слишком хорошо, мы станем пленниками несправедливости и неправедности. В нашей стране тогда были известны люди, которые говорили: «Знаете, это неправильные законы, и мы не будем их исполнять». Еще одно различие между воинами и солдатами. Солдаты считают количество только видимых армий. Мы помним историю Елисея, который действительно был пророком-воином. Я имею в виду, он обладал способностью видеть армии вокруг себя. Не думаю, что Бог стал бы окружать его армиями, не будь он воином. Таким образом, он всегда понимал, что тех, кто с нами, больше. Больше воинов, больше колесниц и так далее, чем тех, кто с ними. Он молился: «Боже, открой глаза моего слуги, чтобы он увидел». И это моя молитва, чтобы когда мы сделаем шаг веры и будем говорить в вере, Бог открыл наши глаза. И тогда мы увидим, что тех, кто с нами, тех, кто с нашим Богом, больше, что наш Бог гораздо более могуществен, чем все те, кто на земле. И у нас есть все эти разные истории. Также воины никогда не уходят в отставку. Это статус. Это звание, которое будет у них всю жизнь. И они останутся людьми, которые всегда будут это делать. Однако начало пути воина не на поле битвы. Воины формируются в личных сражениях. Они формируются в личных сражениях, когда никто не видит. И то, что начинается тайно, ковка и закалка, закончится тем, что будет происходить на глазах других. Вот что я скажу. Я знаю, что многие из вас проходят через испытания, и вы говорите: «Ну ладно, не надо было, наверное. С этим я не особенно справилась, но ничего, перейду к следующему». Вот что я вам скажу. Вам необходимо понимать, что воины относятся к каждой битве как к очень важной. Нет неважных сражений, есть просто сражения. И то, как вы победили, существенно важно, а не просто сам факт победы. Итак, нам надо быть людьми, которые понимают, что мы идем от победы к победе, тогда, когда побеждаем хорошо. И наша победа не обязательно означает поражение других людей. Мы подвергаемся давлению обстоятельств, и нам необходимо сделать выбор, как мы будем реагировать. А скорби — это огонь, который разгорается в нашей жизни. Одна из цитат гласит: «Борьба укрепляет». Оси Дэвис. «Мне это неприятно. Я хотела бы, чтобы к моему телу подключили электроды, и под действием тока мои мышцы сокращались бы в то время, как я смотрю фильм. Но так не бывает. Чтобы укрепиться, нужна борьба. Мы накачиваем мышцы под давлением. И я хочу немного поговорить о том, как Бог использует давление». В книге Исаии 43:1-2 сказано: «Не бойся». И опять-таки, я говорю вам, никогда не бойтесь. Никогда не бойтесь. Прежде чем любое обетование придет с неба на землю, необходимо разобраться со страхом. Вы ничего не услышите правильно, если слышите это через дух страха. Поэтому Бог всегда говорит: «Не бойся». Он говорит: «Я не дал тебе дух страха. Послушай, нужен не страх, нужна храбрость». Он говорит: «Я воодушевляю тебя, не бойся, ибо я искупил тебя». Если вы подумаете: «Но ты искупил всех», тогда он говорит: «Хорошо, давай более лично. Я назвал тебя по имени твоему». И дальше он говорит: «Ты мой, моя. Ты не принадлежишь врагу. Ты не принадлежишь смерти и гибели. Ты не принадлежишь поражению. Ты мой, моя». Когда будешь ли переходить через воды, могу я вам честно сказать, тут не сказано «если будешь». Тут не сказано «если». Тут сказано «когда будешь ли переходить через воды, я с тобою». Через реки ли? То есть все начинается с потока, но потом река, в которой можно и утонуть. Они не потопят тебя. Когда пойдешь через огонь, когда, а не если, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Никогда если, но всегда когда. Но если вы понимаете, что мы удочерены Богом, то знаете, что выход есть. Одно из моих любимых высказываний у Уинстона Черчилля: «Если вы проходите через ад, не останавливайтесь». Вы не останавливаетесь там. Вы не думаете, что вам надо остаться в том, в чем вы сейчас находитесь. Вы проходите, вы продолжаете идти. Вы остаетесь постоянной, вы продолжаете молиться. Вы продолжаете двигаться вперед, что бы ни происходило в вашей жизни. Когда я писала эту книгу, я снова сделала опрос. Я нередко устраиваю их, чтобы держать руку на пульсе событий. И я спросила: «Что сейчас для вас огонь?»
Что для вас сейчас воды, которые, как кажется, вот-вот потопят вас? Ваши три сильнейшие испытания, через которые вы проходите. Когда я закончила опрос, на первых местах оказались проблемы в отношениях. Проблемы в отношениях. Я вам скажу, может, это звучит несколько глупо, но не имеет значения, какие у вас проблемы с отцом или матерью, если вы удочерены Богом и принадлежите Ему. В конце концов, у вас есть непоколебимое основание. Не важно, что ваш муж оставил вас, развелся с вами. Я не говорю, что это не важно для вашего сердца. Я просто говорю вам, истина в том, что Бог ваш муж. Но, первое, проблемы в отношениях с супругом, родственниками, детьми, лидерами, подругами. Многие женщины испытывают одиночество, так как они не были в браке. Но я говорю вам, если вы одинокая женщина и вы ищете мужчину, вы ждете, когда он войдет в вашу жизнь и все изменит, то знаете что? Вы можете получить жизнь, в которой потом разочаруетесь. На вашем месте я бы выяснила, кто я, и занималась бы созиданием себя. Потом может быть так, что когда вы будете пахать свое поле, кто-то подойдет и присоединится к вам. Поймите, вы используете этот период борьбы для того, чтобы укрепиться. Дальше. Второе. Финансовые проблемы в результате безработицы, кредитов и другие долги из-за немудрых покупок или болезней. Третье. Трудности в нахождении целей жизни. Каждодневная дисциплина в их достижении. Скорби, которые люди наводят на себя сами и посылаемые Богом. Интересно, что источником многих долгов по кредитной карте является следующее. Я не могу найти цель. Потому люди и набирают долги по кредитным картам. Они не чувствуют целей, поэтому покупают вещи, чтобы была какая-то цель. Или же ожидают от людей, что те восполнят все их нужды. Честно сказать, первая и вторая проблема решились бы, если бы была решена третья проблема. Если вы знаете, кто вы, если вы знаете Божью цель для вашей жизни, с остальными проблемами вы справитесь. Мне 52 года, и уже давно я поняла, вам не обязательно знать, что вы призваны делать. Вам не обязательно знать, где вы призваны жить. Если вы знаете, кто вы в Боге, вы найдете путь. Вы найдете свой путь. Уроки, которые вы получаете, часто некомфортны, и, честно говоря, чем более личной является битва, тем она неудобнее. Однако, чем более личной она является, тем больше победа, потому что она ваша. Не кто-то другой одержал ее за вас. А сейчас я буду проповедовать вам из моей самой нелюбимой книги Библии. Я говорю о послании Иакова. В послании Иакова мы читаем о том, как Бог выковывает людей в мечи, как Бог выковывает наши жизни. Я прочту вам этот текст в переводе послания. Это место Писания начинается так. «Считайте великим даром, друзья, когда испытания и проблемы приходят на вас со всех сторон». Серьезно? Звучит хорошо, но кто-то испытал такое на себе? Когда испытания и проблемы приходят на вас со всех сторон. Я никогда в этой ситуации, просыпаясь, не говорила, какой дар. Если я буду проходить через что-то тяжелое, я позвоню одной из своих подруг и скажу, «Ты не понимаешь, через что я сейчас прохожу? Кажется, что весь мой мир разваливается. Я как будто в окружении, как будто падает крыша, у меня земля уходит из-под ног». И если моя подруга скажет, «Давай считать это великой радостью без примеси печали, давай споем гимн Господу», тогда я просто брошу трубку. Я позвоню другой подруге, которая вместе со мной повозмущается. Я позвоню своей подруге Кристине, гречанке. Она тоже начнет возмущаться, и мы будем возмущаться вместе. Но знаете что? Очевидно, Бог смотрит на это совсем по-другому. Потому что Он рассматривает засады без возможности избежать их, как возможности. Дальше Писание говорит, «Зная, что под давлением ваша вера открывается и показывает свое истинное качество». Иакова 1:3. Я знаю это. Я знаю, что под давлением. Я взываю о том, во что у меня есть вера. Мы живем в Колорадо, и у нас период земледелия длится недели три. Долгие месяцы у нас холод. У нас в мае, а то и в июне бывают метели. Единственное, когда не бывает метелей в Колорадо, это июль. Так что, если вы хотите вырастить цветы, то вам надо создать для них искусственную среду. Вам надо поставить луковицы цветов в холодильник и сказать, «Побудьте тут, друзья, у вас тут мягкая зима». В то время как снаружи суровая зима, снаружи просто кошмар. А вы помещаете их в холодильник, и они думают, что сейчас мягкая зима. Потом весной вы выставляете их на подоконник. Светит солнце, тепло вызывает их цветение.
И когда вы знаете, что опасности нет, высаживаете цветы снаружи. Что я делаю? Я побуждаю эти цветы расцвести. Понимаете, я знаю, что тягот было много, но думаю, что Бог побуждает свой народ цвести под давлением. Он создает искусственный климат и окружающую среду, чтобы то, что в вас, научилось цвести под давлением. Мы сейчас в периоде времени, когда Бог хочет, чтобы мы приносили плоды в любое время. Не только весной, не только в легкие времена, но в любое время. Далее Писание говорит, «Поэтому не пытайтесь выйти из испытания преждевременно». Иакова 1:3, послание. Я вам еще не говорила, но я бабушка. Вам необходимо кое-что знать о бабушках. Одно — это то, что мы не лжем. Мы можем чего-то не знать, но в том, что касается важных жизненных вопросов, мы не лжем. И вот что я вам скажу. Такое возможно, поэтому не пытайтесь выйти из испытания преждевременно. А это значит, что вы можете. Вы можете уклониться. Вот что я вам скажу о жизни. Жизнь — это серия испытаний, и вы можете уклониться от испытания, но потом придется пересдавать экзамен, а это обычно еще сложнее. Держитесь курса, не уклоняйтесь. Позвольте им совершить свою работу, чтобы вы стали зрелым и хорошо развитым, ни в чем не имеющим недостатка. В теле Христовом люди убегают вместо того, чтобы созревать. Люди, как только приходит давление, покидают церкви. Сегодняшние верующие нередко незрелые и не имеющие должного развития. Может быть, у нас сильные руки, но слабые ноги. Возможно, у нас большие рты и нет рук. Не знаю, что именно, но нам нужно начать делать все необходимое для того, чтобы цвести под давлением. Далее, если не знаете, что делать, помолитесь Отцу. Он любит помогать. Иакова 1:5, послание. В моей Библии сказано, поскольку вы не знаете, что делаете. Честно сказать, в этот период времени никто из нас на самом деле не знает, что мы делаем. Мы понимаем по ходу дела. Мы идем в места, в которых раньше никто никогда не был. Нет карты местности, куда мы идем. Мы пророческие люди, и чтобы идти вперед, нам надо смотреть наверх. И поскольку мы не знаем, что делаем, нам необходимо молиться Отцу. Он любит помогать. Он не говорит, «Ну ты что, серьезно? Я же тебе столько раз объяснял, как это делать. Не могу поверить, что ты снова молишься». Нет, он говорит, «Я хочу помогать. Я хочу участвовать. То, что нас ожидает, требует Божьего участия, Его сотрудничества с нами. И не будете унижены». В переводе короля Иакова сказано «без упреков», как будто бы Бог собирался упрекать вас. Но речь тут не об упреках. Писание говорит, что Бог не станет вызывать у вас плохое чувство из-за того, что вы Его просите. Писание говорит, просите смело, с верой, без двоемыслия. Знаете, Моисей был смелым, Авраам был смелым. Езекия, когда Бог сказал ему, что он умрет, ответил, «Давай поговорим об этом». Они делали смелые утверждения. Иисус был смелым. Он не был неуверенным, колеблющимся и мягкотелым. Он говорил громко, «Просите смело, с верой, без двоемыслия». К вам приходит первая мысль, и она ощущается в вас как взрыв. Вот тогда надо сказать, «Боже, Твое Слово говорит, что Мои дети будут научены Господом. Велик будет их мир и непоколебимо спокойствие». Вы не говорите, «Боже, пожалуйста, этот мир такой ужасный. Канье так плохо себя ведет. Даже и не знаю, как мои дети могут спастись. Нельзя молиться так, как поется в мирских песнях. Молитесь по Слову Божьему». Пусть основой ваших молитв будет вечное Слово Бога. Мы не приспосабливаемся к нашей культуре. Когда мои дети были маленькими, я им сказала, что они четыре чуда и знамения. Каждый вечер они облачались во всеоружие Божье. Они спрашивали, «А мы не можем быть как обычные дети и облачаться в пижамы?» Я говорила им, «Вы не обычные дети, вы научены Господом, и велик мир ваш». Они делали так. Но знаете, что происходит, когда вы так делаете? Вы посылаете наследие, стрелы Слова Божьего в будущее ваших детей. А потом они подбирают их и пускают в будущее уже своих детей. То, что не очень нравилось моим детям, когда они были маленькими, они делают для своих детей. Итак, пускайте стрелы Слова Божьего. Они встретят вас и их в будущем и дадут силу.
Далее, люди, которые молятся в беспокойстве, а беспокойство направляет нашу культуру. Подобны волнам, поднимаемым ветром. Не думайте так что-то получить от Господа, отдавшись волю волн и собственных мнений. Иакова 1:6-8, послание. По Божье или никак, не молиться или молиться смело. Я верю, что мы станем людьми, которые будут говорить, не имеет значения. Я пройду по этой ветви и прыгну с нее, если надо, но буду провозглашать слово в свете и силе. Неважно, как силен огонь, я пройду через него и выйду очищенной. Неважно, насколько грозно выглядят воды, я пройду через них и выйду чистой, потому что подготовилась на другой стороне. Я буду женщиной-воином, которая живет в свободе без страха.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Благослови вас Господь. Мы всегда рады приходить в ваши дома. Если будете в наших краях, пожалуйста, задержитесь и зайдите на одно из наших служений. Обещаю, вы почувствуете себя как дома. Спасибо большое, что смотрите нас. Спасибо, что пришли. Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной пожилой паре. Они были женаты более 60 лет. На церковном собрании кто-то спросил у них о секрете семейного счастья. Муж рассказал, что он всегда относился к жене с уважением. Он возил ее в путешествия по всему миру. Он сказал, «На 25-ю годовщину свадьбы я отвез ее в Пекин, Китай». Все захлопали. Затем кто-то спросил, «А на 50-ю?» Он сказал, «Я поехал и забрал ее оттуда». Сегодня я хочу говорить с вами о том, что это ваше время. Мы все во что-то верим. У нас есть мечты, которых мы хотим достигнуть, проблемы, которые надеемся решить. Вы хотите увидеть свою семью восстановленной, сбросить вес, преодолеть зависимость, начать собственный бизнес. Это продолжается месяц за месяцем и год за годом. Мы не видим изменений. Легко расстроиться и думать. Этого никогда не произойдет. Лучше уже не будет. Я научусь жить с этим. Хорошо быть довольным тем, где мы находимся, но мы не должны терять ожидания. Только потому, что этого не произошло, не означает, что этого не произойдет никогда. Всегда будут силы, которые попытаются убедить нас оставаться там, где мы есть. Продолжайте верить. Бог не завел бы вас так далеко, чтобы оставить там. То, что Он начал в вашей жизни, Он собирается завершить. Вы можете не видеть, как это происходит, но у Бога есть путь. Если вы верите, то Создатель Вселенной начинает трудиться. Павел сказал в послании Галатам 6, «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Я ощущаю в своем духе, что мы вступаем в сезон, когда Бог явится в вашей жизни. Обетования, на которых вы стояли, мечты, о которых вы молились, Бог позволит всему свершиться. Он заставит произойти тому, что вы не могли бы сделать сами. Вы верили, что проблемы решатся. В правильное время все изменится вам во благо. Возможно, у вас зависимость уже 20 лет. Вы старались изо всех сил снова и снова преодолеть ее, но никакого успеха. Хорошие новости. Это ваше время, чтобы стать свободным. Возможно, у вас финансовые трудности. Кажется, что ничего не двигается. Вы делаете шаг вперед и два назад. Пусть эти слова войдут в ваш дух. Настало ваше время. Поощрение близится. Прорыв близится. Нужда — это не ваша судьба. Постоянная борьба и выживание — это не конец вашей истории. Продолжайте верить. Продолжайте ожидать. Продолжайте почитать Бога. Обилие приближается к вам. В свое время ваша чаша переполнится. Иногда вам необходимы слова веры и победы в вашей жизни. Слова имеют творческую силу. Если вы позволите им пустить корни в вашем духе, то они помогут зажечь ваши мечты, вашу веру и ваш внутренний потенциал. Ваш разум может отговаривать вас от этого. Вы не понимаете, как это может произойти. Это нормально. Ваше дело верить. Ваше дело в том, чтобы сказать, «Да, Господь, это для меня. Я верю, что настало мое время». Многие люди сражаются с депрессией. Она как темное облако, следует за ними. Они не могут стряхнуть этого. Кажется, что так будет всегда. Разница в том, что вы приближаетесь к правильному сезону. Бог вытащит вас из этого рва, поставит ваши ноги на камни и вложит в ваше сердце новую песню. В свое время цепи падут. Депрессия не сможет оставаться. Печаль уйдет. Вы ощутите новую радость, счастье и желание жить. Я разговаривал с одной девушкой. Она пережила разрыв в отношениях 3 года назад. Она была расстроена, одинока и уже не думала, что когда-то повстречает правильного человека. Я сказал ей то, что говорю вам. В свое время данные Богом связи придут к вам. Бог приведет в вашу жизнь лучшего человека, чем вы когда-либо представляли.
Придите в согласие с Богом. На всем протяжении дня говорите: «Бог, спасибо, что это мое время. Бог, я верю, это мое время, чтобы стать здоровым. Это мое время, чтобы встретить людей своей мечты. Это мое время, чтобы продвинуться в карьере, вступить на новый уровень моей судьбы». У моего брата Пола есть сын по имени Мэтью. В возрасте 12 лет у него происходила борьба с депрессией. Он потерял интерес к учебе, он не общался с другими учениками и даже собственной семьей. Казалось, что чем больше Пол и Дженнифер молились, тем хуже ему становилось. Депрессия настолько усилилась, что Мэтью должен был оставить школу. Он очень умный и талантливый. Казалось, что он загубит свою судьбу. В Писании сказано: «Делая добро, не унываем, потому что пожнем». Пол не видел никаких изменений, но продолжал молиться. Он продолжал верить. «Бог, Ты сказал, что я и мой дом, мы будем служить Господу. Ты сказал, что семя праведного будет могущественным на земле. Ты сказал, что Твои намерения о Мэтью во благо, а не на зло». Шли годы, никакого признака улучшения. Но однажды, внезапно, цепи депрессии спали с Мэтью. К нему вернулась радость. К нему вернулось желание жить. Он стал смотреть в будущее. Он возвратился и окончил среднюю школу. Он поступил в институт и получил степень бакалавра. Затем он поступил в юридическую школу и получил степень по юридическому праву. Сегодня Мэтью адвокат и работает с нами в служении Лейквуд. Вот он в первом ряду. Это Мэтью и его прекрасная жена Мэнди. Что же случилось? Мэтью дождался своего времени. Все выглядело так, что это никогда не изменится, но неожиданно, сверхъестественным образом, все обернулось ему во благо. Вы можете столкнуться с ситуацией, как мой брат Пол, о которой вы молитесь уже долгое время. Кажется, что это никогда не изменится. Вы можете расстроиться, просто принять это и думать: «Эх, я никогда не выздоровею. Мой ребенок никогда не исправится. Мой бизнес не наладится». Подготовьтесь. Вы подходите к своему сезону. Как это было с Мэтью, необычным образом и внезапно все изменится вам во благо. Бизнес безнадежно прогорел, но Бог знает, как привести к вам новых клиентов и выделить вас среди конкурентов. Бог может дать вам идеи, творческий потенциал и мудрость. Его имя Иегова Ире. Бог — наш обеспечитель. Одно прикосновение Его благодати может переместить вас на 50 лет вперед. Продолжайте верить и ожидать. Не утомляйтесь делать то, что правильно. Другими словами, не жалуйтесь, если что-то не получается и что это никогда не решится. Если бы Пол говорил: «Я не думаю, что Мэтью когда-то поправится, депрессия раздавит его», то Мэтью не был бы там, где он есть сегодня. Стойте в вере. Когда вы готовы расстроиться, то поступите наоборот. «Бог, я благодарю Тебя, что настало мое время. Это мой сезон, чтобы увидеть умножение. Это мое время, чтобы завести ребенка, о котором мы мечтали. Это мое время, чтобы освободиться от хронической боли и увидеть прорыв в своей жизни». Так сделала одна женщина в Писании. Она страдала кровотечением в течение 12 лет. Она была у лучших врачей своего времени. Испробовала различные лечения, лекарства, но ничто, казалось, не работало. Она могла подумать: «Такова моя судьба. Эксперты сказали, что я никогда не выздоровею. Я просто должна научиться с этим жить». Глубоко внутри эта женщина знала, что должна стать здоровой и исцеленной. Она знала, что она победитель, а не жертва. Однажды ей сказали, что Иисус проходил через ее город. Когда она услышала это, то что-то поднялось внутри нее. «Это твое время. Это твой момент. Это твой сезон». Она услышала то, о чем я сегодня говорю вам. Несмотря на то, что она была слаба, и каждая мысль говорила, что она впустую тратит свое время, она стала пробираться через толпу, пытаясь добраться до Иисуса. Отодвигая людей со своего пути, она говорила: «Извините, я должна пройти, простите меня. Я не хочу быть грубой, но у меня есть миссия, настал мой сезон». В Писании говорится, она продолжала говорить в себе: «Если только дотронусь его, я знаю, что буду исцелена».
Она не сказала это один раз. Она продолжала говорить это снова и снова. Исцеление грядет. Восстановление грядет. Благодать уже близко. Она была переполнена ожиданием. Она верила, что что-то хорошее должно произойти. Когда Иисус проходил, вы знаете эту историю, она дотянулась и едва коснулась края его одежды и сразу же исцелилась. Иисус остановился и сказал своим ученикам, «Кто-то прикоснулся ко мне». Они сказали, «Иисус, о чем ты говоришь? Здесь полно людей, все касаются тебя». Он сказал, «Нет, кто-то прикоснулся ко мне с такой верой и с таким ожиданием, что это вытянуло из меня чудотворную силу». В это время Иисус увидел эту женщину. Она испугалась и стала переживать, что сделала что-то не так. Иисус улыбнулся и сказал, «Дочь, твоя вера исцелила тебя. Ты свободна от этой болезни». Что я хочу сказать? Когда мы живем с ожиданием, то это привлекает внимание Бога. Если мы говорим, «Бог, я верю, это мое время, это мой сезон, чтобы достигнуть мечты, вырваться на свободу из депрессии, это мой сезон, чтобы встретить правильных людей, это мой сезон, чтобы стать здоровым», то поступаем, как эта женщина. Ваша вера может заставить Бога остановиться. Это интересно, что Иисус не исцелил всех вокруг Него в тот день. В толпе были и другие больные люди, у которых была нужда, но он прошел мимо. Разница в том, что женщина высвободила свою веру. Это началось в ее разуме. На всем протяжении дня мы должны иметь это ожидание. Продолжайте говорить правильные вещи. Если вы столкнетесь с болезнью, то вы не можете позволить себе говорить, «Не думаю, что я когда-то поправлюсь. Джоэл, я так долго болею. Я думаю, что это станет моим концом». Начните говорить, как эта женщина. «Это мое время, чтобы выздороветь. Бог восстанавливает мое здоровье. Долготой дней Он насытит меня». Если у вас финансовые трудности, то не говорите, «У меня никогда не будет денег. Я никогда не продвинусь вперед». Это мое время, чтобы выйти за пределы, быть свободным от долгов, давать, а не брать взаймы. Благословения упорно ищут меня. Благодать окружает меня, как щит. Все, чего я касаюсь, процветает и преуспевает. Если вы одиноки, то не говорите, «Я никогда не повстречаю правильного человека. Я слишком стара. Я не яркая личность. Я не привлекательна. Прекратите это. Это мой сезон для Богом данных связей. Бог направляет мои шаги и приводит ко мне правильных людей». Возможно, вы пережили разочарование в прошлом. Что-то не удалось, и вы могли бы войти в новый сезон с мыслями. «Я бедный и старый. Такова моя судьба. Мне всегда не везет». Наоборот, скажите, «Это мой сезон, чтобы получить украшение вместо пепла. То, что предназначалось вам во вред, Бог будет использовать в ваших интересах. Ваша лучшая жизнь прямо перед вами. Возможно, вы пережили неудачу, но на самом деле это основание для того, чтобы Бог сделал что-то лучшее. Захария сказал, «Если вы будете узниками надежды, то Бог воздаст вам вдвойне за то, что вы потеряли». Это ваш сезон, чтобы получить двойное воздаяние. Это ваш сезон защиты, восстановления и новых начинаний. Настройте свой разум на правильные мысли. Говорите о себе правильно. Это одна из причин, почему мы не видим того лучшего, что есть у Бога. Наш разум нейтрален, как у тех людей, которые были рядом с Иисусом в тот день, но не исцелились. Мы не думаем ничего плохого, но и не высвобождаем свою веру. Нет никакого ожидания. Вера побуждает Бога действовать. Вы можете быть в правильном месте и в правильное время, но из-за того, что у вас неправильное настроение, вы упустите лучшее, что есть у Бога. Эта женщина была в правильном месте и в нужное время. Иисус проходил мимо. В отличие от других людей, она была в правильном настроении, ожидая изменений, исцеления и прорыва. Сегодня вы в правильном месте, вы здесь в правильное время. Бог определил вам услышать это. Два из трех в порядке. Но номер три все портит. Вы в правильном настроении? Вы верите, что это ваше время? Вы верите, что этот сезон благодати, увеличения, восстановления и новых начинаний? Иисус проходит мимо прямо сейчас.
Он недвижим нашими нуждами. У нас всегда много потребностей. Он знает все это, но Иисус движим нашей верой. Легко думать, что ж, диагноз говорит, что я не поправлюсь, мой бизнес никогда не восстановится, юридическая проблема никогда не разрешится. Отбросьте сомнения. Избавьтесь от негатива. Вы в правильном месте. Вы здесь в нужное время. Все, что вы должны сделать, это прийти в правильное настроение. Будьте как эта женщина. Бог, я благодарю тебя за то, что это мое время. Это мой сезон, чтобы стать лидером, окончить школу, преодолеть зависимость, выйти за пределы, повстречать человека своей мечты. Если вы продолжаете так говорить и благодарить Бога заранее, то вам стоит подготовиться. Бог проявит себя в вашей жизни. Он возьмет вас туда, куда вы не смогли бы пойти сами. Он откроет двери, которые никакой человек не сможет закрыть. Соединит вас с правильными людьми. Он восстановит то, что вам казалось полностью разрушенным. Это произойдет внезапно, неожиданно и необычным образом. И вы скажете: «Вот это да, я не ожидал». Когда мы слышим фразу «я не ожидал», то в ней чувствуется негативный смысл. Она говорит о неудаче. «Я потерял главного клиента, Джоэл. Я не ожидал этого. Мне поставили плохой диагноз. Я не ожидал. Мой друг оставил меня ради кого-то другого. Я не ожидал. В этом сезоне Бог все изменит. Я получил повышение. Я не ожидал. Мой ребенок получил отлично в школе. Я не ожидал. Мы въехали в красивый новый дом. Я не ожидал. Мое здоровье улучшилось. Я чувствую себя лучше, чем раньше. Я не ожидал». Вы помните старую песню, в которой поется «Дадим им повод для разговоров»? В этом сезоне Бог даст вам повод для разговоров. Он сделает вас примером своей благодати. Женщина, которая была исцелена после 12 лет болезни, я уверен, что везде, где бы она ни была, то говорила: «Позвольте мне рассказать, что Бог сделал для меня». Ей было о чем рассказать. Вы слышите, как я всегда рассказываю о том, что Бог исцелил мою мать от рака последней степени? Что это было? Бог дал нам о чем говорить. Когда мой отец отошел к Господу, то Бог помог мне стать пастором. Он повел нас в такие места, о которых мы никогда не мечтали. Бог вывел Мэтью из депрессии. Что это было? Бог дал нам что-то, о чем мы можем говорить. Каждый может оглянуться на свою жизнь и увидеть времена, что Бог прокладывает.

прокладывает путь тогда, когда вы не видели его. Он помещал вас в правильное место. Вы встретили того человека и влюбились. Бог спас вашего ребенка от несчастного случая. Он дал вам повышение, и это при том, что вы не были самыми опытными. Он решил проблему. Он дал вам что-то, о чем вы можете рассказать. Я могу сказать, что вы еще ничего не видели из того, что Бог приготовил для вас. Это будет больше, лучше, насыщеннее, чем то, что вы видели в прошлом. Я знаю человека, который живет в другом городе. Он приезжает в Хьюстон несколько раз в год для лечения у доктора Андерсона в нашей больнице. У него была неизлечимая болезнь. Это продолжалось 6 лет. Он мог жить только потому, что получал это лечение. Он был позитивно настроен. Недавно я встретил его. Он сказал: «Джоэл, я так счастлив быть сегодня здесь». В последний раз, когда он приехал, то его доктор, один из ведущих специалистов в области рака, сказал: «За все годы своей практики я никогда не видел, чтобы такое происходило. Но эта неизлечимая болезнь по каким-то причинам медленно начинает исчезать. Вам больше не потребуется лечение». Он был так рад. Он уже планировал проходить лечение до конца своей жизни. Он не ожидал этого. Бог дал ему то, о чем можно рассказать. Подготовьтесь. В этом сезоне вы будете говорить, как он. Вот это да. Я выплатил кредит за дом. Не ожидал. Преодолел зависимость. Не ожидал. Один из членов моей семьи, который вел разгульный образ жизни, теперь ходит в церковь, принимает правильные решения. Он идет к своей мечте. Такого я точно не ожидал. В Писании говорится: когда вы почитаете Бога своей жизнью, когда ставите Его на первое место, то Божьи благословения будут преследовать вас. Иногда с нами происходят негативные ситуации, всякое случается, но не фокусируйтесь на ожидании негативного. В этом сезоне Бог все изменит. Прорывы будут преследовать вас, благодать, исцеление, новые возможности будут преследовать вас. Одно из определений слова «настигать» — это «застать врасплох». Когда говорится «благословения Божии настигнут вас», то имеется в виду, Бог удивит вас. Внезапно, неожиданно, необычно, прорыв, исцеление, повышение, связи. Как-то я подписывал свои книги в Нью-Йорке. Подошла одна молодая пара, они были очень взволнованы. Они рассказали, что я был в этом же самом книжном магазине несколько лет назад. В тот день они впервые встретились, когда стояли в очереди друг около друга. Они стали друзьями и начали встречаться. Полтора года спустя они поженились. Они подошли и сказали: «Джоэл, сегодня мы празднуем годовщину свадьбы». Они просто пришли подписать книгу, но Бог сказал: «Сюрприз! Я поставлю человека вашей мечты в очередь рядом с вами». Там было более 1000 человек. Они могли бы стоять за несколько человек друг от друга и никогда не встретиться. Но Бог знает, как соединить вас с правильным человеком. Он знает, как привести вас к вашей судьбе. Вы даже не представляете, что Бог приготовил вам. У него есть ряд неожиданностей. Если бы он показал вам их прямо сейчас, то вы были бы удивлены. В свое время то, о чем вы молились, внезапно осуществится. Появятся правильные люди, правильные возможности. Необычно, неожиданно. Бог даст вам, о чем рассказать. Давид говорит об этом в Псалме 26. «Где бы я был, если бы не верил, что увижу благость Божью?» Сколько благословений, благодати, умножения мы упускаем просто потому, что не ожидаем этого и не высвобождаем свою веру. В действительности Давид говорил: «Если бы я не верил, то, возможно, не победил бы Голиафа и не занял бы трон Израиля. Я не возвратил бы свою семью и имущество, когда мой город Сикелак был сожжен дотла. Где бы я был, если бы не верил?» В Писании говорится, что Бог сохраняет благословения для тех, которые любят Его. Есть благословения, на которых написано ваше имя, и они сберегаются. Есть повышение, исцеление, которые сберегаются для вас. Ребенок, о котором вы мечтали, приготовлен для вас. Бог уже предназначил ему стать вашим. Если вы не верите и думаете: «Джоэл, этого не произойдет со мной»,
У меня никогда не бывает прорывов. Бог никогда не благословит меня. Я совершил много ошибок. Я никогда не смогу выплатить кредит за дом. Вы шутите? Это даже не обсуждается. Такое мышление будет удерживать вас от того лучшего, что есть у вас.

жить и какой дом им подходит. Им понравилась одна строительная компания. Они пошли, чтобы посмотреть на некоторые модели домов. Продавец сказал им: «Можете смотреть, но не очень надейтесь. Эти модели будут доступны через полтора года». Много людей переехало в этот город. Но они не могли ждать пару лет и уже хотели уезжать. Но в последнюю минуту муж сказал: «Хорошо, посмотрим эти модели только, чтобы проверить их». Они прошлись по улице и осмотрели дюжину различных домов. Пока они осматривали, подошел продавец и спросил, какая модель понравилась им больше всего. Они показали. У него в руках был контракт, который только что не состоялся. Это была именно та модель, которую они искали. Он сказал: «Перед вами в очереди более 200 человек. Я должен позвонить следующим в списке, но что-то подсказывает мне предложить этот дом вам». Они сказали: «Мы ценим это, но хотим, чтобы был хороший вид на город». Он сказал: «Садитесь в автомобиль». Он привез их к дому. Он был на тихой улочке и с красивым видом на город. Они подписали контракт и въехали несколько недель спустя. Это было одним из подготовленных Богом благословений. Они много раз повторяли в тот день: «Вот это да, мы не ожидали». Вам надо подготовиться. Бог приготовил вам много неожиданностей. Некоторые благословения, которые Он хранит, будут высвобождены. Это произойдет внезапно, неожиданно, необычно. Друзья, вы в правильном месте. Вы здесь в нужное время. Я прошу, чтобы вы пошли в правильное настроение. На всем протяжении дня, как та женщина, которая коснулась Иисуса, говорите: «Бог, благодарю Тебя, что это мое время». Продолжайте ожидать, продолжайте верить, продолжайте почитать Бога. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог поразит вас своей благодатью. Вы увидите сбывшиеся мечты, сбывшиеся обетования, восстановленные отношения, благодать, здоровье, умножение и новый уровень вашей судьбы во имя Иисуса. Если вы принимаете это сегодня, то можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем. Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Сегодня противников детского сада, наверное, столько же, сколько его сторонников. Отдавать ли дитя в детский сад, если есть возможность не делать этого? И стоит ли винить себя, если все-таки детского сада не удается избежать? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает педагог-психолог Олеся Сентюрина. Олеся, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рада вас видеть в нашей студии. Итак, как я уже сказала, сегодня многие родители настроены против детского сада, против школы, и, в общем-то, они за домашнее воспитание, за домашнее обучение, но мы о школе сегодня говорить не будем, будем говорить только о детском саде. Действительно ли в детском саду так много минусов, и стоит не отдавать ребенка в детский сад? Или все-таки там есть и плюсы? И как быть тем мамам, которые не могут не отдавать ребенка в детский сад, вынуждены выходить на работу по тем или иным причинам? Что вы скажете?
1: Вы знаете, как и в любом заведении, есть свои плюсы и есть минусы. Но опять-таки, с какой стороны ты на это посмотришь? Детский сад, если это место общения ребенка, если ребенок там будет развиваться, если он будет получать то необходимое, что он не может получить в семье, то, конечно, да, нужно ребенка давать в садик. Если ребенок у вас очень общительный и требует этого общения от вас, требует общения от сверстников, мама не может целый день выводить его на площадку гулять, мама не может его постоянно куда-то водить, отвлекаться с ним, потому что мама есть свои обязанности. И, конечно, детский сад — это такое вот подспорье для мамы, чтобы ребенок там себя чувствовал свободно. Но есть такие дети, которые никак не хотят отходить от мамы. И мама вроде его приводит в садик, он плачет и плачет, ему очень тяжело привыкать к детскому саду. И вы знаете, таким детям настолько тяжело бывает в жизни, что пускай он посидит еще лишний годик дома. Ведь детский сад, он может принимать ребенка как с 2 лет, так и с 6 лет. И если вы решили ребенка дать с 8 лет в школу, то в детский сад его можно и в 7 лет привести. И этот год, который ему, может быть, вам покажется необходим для ребенка перед школой, этот год он может быть везде восполнен, как с 5 до 6 лет, как с 6 до 7. Вот любой момент, где ребенок может им воспользоваться, и родитель тоже, чтобы было комфортно обоим. Но если ребенку не хочется идти в детский сад, бывают многие причины. Бывает, когда родители в ссоре между собой находятся, в конфликтной ситуации семьи очень часто ребенок не хочет уходить из дома, потому что ему не хватает любви матери. И когда в такой ситуации ребенок его отводят в детский сад, ребенок чувствует, что его избавились от него, как будто он не нужен абсолютно родителям. И ребенок очень дорожит настолько матерью, он именно мамой, потому что, я сейчас объясню почему. С отцом у ребенка чуть позже будет такая сильная связь, если отец будет принимать участие. Если отец никакого участия с ребенком не принимает в воспитании, если нет взаимосвязи, вот отец приходит с работы, он устал, ему нужно полежать, отдохнуть. С ребенком, мама с ребенком находится все время, с самого рождения, она его на руках качает, укладывает спать. И когда в семье конфликты, ребенок очень боится потерять вот эту связь с матерью, и когда его еще приводят в садик, оставляют, он боится, что вот меня сегодня оставили.
0: Вообще его
1: бросят. Да, именно так
0: очень
1: и
0: надолго.
1: Есть. Вы знаете, именно так и есть, потому что когда в ссоре отец с матерью говорит: «Я от тебя уйду», ребенка, вы знаете, у мамы это просто брошенная фраза, или у отца: «Уходи». А для ребенка: «Я от тебя уйду», для ребенка уже целая история в голове разворачивается. Он не может понять, как же так? Есть папа, есть мама. Если я вдруг сейчас уйду из дома, меня дадут в садик, значит, я им не нужен. Значит, получается, мама может уйти, если я вернусь через какое-то время, а папы дома не будет или мамы дома не будет. И для него это очень большой стресс, и он не может объяснить сам по себе это.
0: То есть если конфликт есть в семье, серьезный, между родителями,

0: родителями, да, и мы еще отдаем на фоне этого ребенка в детский сад, допустим, ему 2,5-3 года, то это может усугубить вот его одиночество, да, в детском саду, это может травмировать его.
1: Да, это очень может травмировать, вы знаете.
0: А что же делать тогда?
1: Во-первых, наладить отношения в семье. Конечно же, наладить отношения в семье. И если вы решили все-таки отдать ребенка в садик, ребенка нужно к этому подготовить. Не нужно отдавать его в год и 8, в год и 6. Он у меня все умеет делать. Вы знаете, часто родители приходят в садик и говорят, он у меня умеет все делать. Мы спрашиваем, а что он умеет все делать? Он умеет хорошо, прекрасно в телефоне. Он уже владеет телефоном, планшетами. Все прекрасно. Он умеет сам кушать, он умеет сам воду пить. А одеваться он сам умеет? Нет, он же еще маленький. Значит, как садик вести, он уже большой все умеет, а как какие-то вещи выполнять, он еще маленький.
0: Но сейчас есть же ясельная группа, да? Там со скольки принимают?
1: С 2 лет. С 2 до 3 лет это ясельная все-таки группа. Вторая младшая группа, да, это с 3 до 4 лет. Но вы знаете, ребенок, который приходит в памперсах в садик еще и спит дома с соской в 2 года, ему настолько сложно адаптироваться к этому миру, к детям, потому что дети на самом деле, они хотят уже быть самостоятельными. Когда они привыкают к детскому саду, они все время я сам, давай мы вместе с тобой сделаем, я сам. А этот ребенок, он ничего сам не умеет делать. И когда он приходит с памперсами, это вот свой дискомфорт у ребенка получается. Может, где-то он промолчал или что-то случается. Маме, может быть, иногда некогда отучать его от этого. В садике мы, конечно, стараемся детей отучать от памперсов, от всех сосок. Но это тоже нагрузка дополнительная. Мало того, что ребенок привыкает к коллективу, он еще отвыкает от тех условий, к которым он привык жить.
0: И причем вне семьи.
1: Вне семьи.
0: Он вынужден отвыкать от этого.
1: Да, вне семьи. И вы знаете, я тоже сторонница... 50 на 50. Приводить ребенка в садик и не приводить. Вы знаете, у меня тоже 2 дочери есть. И одна очень хорошо пошла в садик. Ей было настолько комфортно в садике. И мне казалось, второй ребенок точно так же будет. Но когда второй ребенок пошел в садик, вы знаете, настолько ей было тяжело. А я не могла понять, да почему же ей тяжело в садике? Старшая сестричка ходила в садик, я ходила, папа ходил. Да все дети ходят, почему ей тяжело? Вы знаете, до самого последнего момента, пока она была в садике, ей в садике было тяжело.
0: Она говорила, почему?
1: Вы знаете, дети, они порой склонны умалчивать, чтобы не расстраивать родителей. Дети обычно говорят так: я не хочу ходить в садик. Почему? Я хочу остаться с тобой дома. Либо они склонны, есть другие детки, они начинают немножко приукрашать события. Там меня бьет воспитательница.
0: Хотя они могут и выдумать.
1: Да, да, однозначно. Меня кто-то обижает. Они видят реакцию мамы, что мама на это ведется. И мама, конечно, идет разбираться, как так, моего ребенка вы, наверное, бьете, он не хочет в садик идти. И воспитатель смотрит, да, мы не бьем детей, и как бы хорошо с вашим ребенком разговариваем. И потом в процессе, когда ребенком один на один остаешься, обнимаешь его, садишь на ручки, целуешь его, говоришь, почему, что же случилось с тобой? Он говорит, я просто не выспался, я так хотел дома с мамой остаться. И потом мы спрашиваем родителей, а во сколько вы их спать кладете? Дома спать, во сколько дети ложатся? Ой, бывает по-разному, бывает в 11, в 12, а если какой фильм идет, то и в час. Ну, естественно, если садик работает с 7.30 и принимает детей до 8.30, потому что 8.30 завтрак уже, а ребенок еще до этого должен сделать зарядку, но он не встанет к этому времени, и ему будет очень тяжело, если он лег спать в 12 часов, либо в час.
0: Нужно все-таки наладить режим дня, в первую очередь.
1: Конечно.
0: И только потом, ввести ребенка в садик, он должен привыкнуть к этому режиму.
1: Вы знаете,
0: вот что вы посоветуете, как подготовить ребенка к детскому саду, да, чтобы адаптация.
1: Вы знаете, недавно тоже одни родители пришли к нам в детский сад и спрашивают: мы хотим к вам начать ходить через полгода. Что нам нужно сделать? Вот знаете, это замечательные родители, которые поинтересовались режимом дня детского сада. Что нам нужно сделать, чтобы ребенок привык к этому режиму жить? Действительно, чтобы ребенок ложился спать вовремя, это в 9 часов, обязательно должен быть тихий час у ребенка. Ребенок должен отдохнуть. Даже если он в тихий час не спит, он просто должен лечь и полежать молча, спокойно, да.

0: Это не прыгать, не скакать, он по кровати не должен. Ни в коем случае его одного не закрывайте в комнате и сказать: вот, отлежи свое время, я потом за тобой приду. Если необходимо, пускай с ним мама рядом полежит. Если необходимо, у него есть своя игрушка. Но ребенок должен это время прочувствовать. Многие родители приводят в детский сад, говорят: ой, мы в тихий час не спим, нет, нет, нет. И этот ребенок начинает прыгать по кроватям на других детей, или еще хуже, как дети говорят: я сейчас тебе устрою тихий час. И начинает громко кричать. Они понимают о том, что в это время тишины, если я начну кричать, дети сейчас проснутся, и тебе ничего не будет делать, как мне будет весело. Вот. Ребенок должен к этому моменту привыкнуть. Потом такой еще момент очень важный, чтобы ребенок умел кушать.
1: Сам.
0: Сам. Не только сам, но и умел кушать еду. Это первое, это умел кушать, и второе. Часто дети приходят в садик. Вот на сегодняшний день это очень большая проблема. Приходит ребенок завтрак кушать, там каша стоит. Я это есть не буду. Ну ладно, есть дети, которые молочной каши не едят. Запеканка, там творожное, омлет лежит, яичко. Давай это покушаем. Я это есть не буду. А что же случилось? Оказывается, с утра, когда ребенок просыпается, мы ему сухой завтрак насыпем, он поел, и он больше ничего есть не хочет. Супы он не ест, потому что он, в принципе, их не ест. Мы никогда супы не едим. Но если ребенку не давать, он, естественно, есть этого не будет. Мы любим есть там фрукты только такие, или мы любим только конфеты есть. А потом проблемы у ребенка и с желудком, и с кишечником, о чем часто родители почему-то умалчивают, что у ребенка проблемы с кишечником или с желудком, и потом, когда у ребенка начинает болеть живот, воспитатели начинают звонить родителям, спрашивают: а что же случилось? И тогда они говорят: это у нас проблемы. А какие проблемы? И вот, конечно,
1: то есть надо заранее предупреждать. Ну, наверное, там в карте должно быть написано,
0: знаете,
1: какие болезни, например,
0: в карте
1: у ребенка.
0: В карте это написано. Но должна быть какая-то такая анкета для самого воспитателя, где родитель должен честно написать все минусы и плюсы своего ребенка. Что ребенок, к примеру, не любит, что он не ест, и от чего у него может ухудшиться состояние. То есть, если родители приходят и говорят: не давать ему какао, потому что у ребенка на это аллергия, то, естественно, мы этого какао давать
1: понятно.
0: Не будем.
1: Понятно. Но если родитель понимает опасность,
0: да,
1: то, естественно, он должен предупредить об этом.
0: Да.
1: Важно родителям.
0: Вот на самом деле адаптация, она длится от 1-2 недель до 5 месяцев. Одна-две недели – это дети, которые больше привыкшие к обществу, к детскому обществу, к общению. Она протекает у них очень быстро. Они первый день могут прийти, посмотреть, что делают дети, чем они занимаются, какие игрушки. Он может тихо походить, посмотреть. На следующий день он подойдет, спросит: а можно взять эту игрушку? Он берет и играется. На третий день он приходит как свой, как будто он ходил в садик, ему комфортно и хорошо. А другой ребенок, как бы его ни уговаривали, как бы на руках мы часто носим детей, малышей, потому что они все время плачут. Они хотят, чтобы их обняли, поцеловали. Мы их носим на руках. И мы можем и неделю носить, и месяц носить, но ребенок безутешно плачет все время, и мама говорит: что такое, ничего не могу понять. Но у нас, я говорю, пытайтесь чуть-чуть раньше забрать ребенка с садика. Если есть у хороших родителей возможность, они, конечно, спешат детей забирать пораньше, а кто-то просто сидит дома и выжидает время. И это, конечно,
1: и думает, что так лучше, что он так привыкнет.
0: Да.
1: А он там мается, страдает ребеночек.
0: Да. Вы знаете, еще такая очень большая ошибка родителей, когда они приводят ребенка в детский сад. Родители, которые сидят дома, приводят ребенка в детский сад и говорят: я с ним дома не справляюсь. Может быть, садик тебя перевоспитает. Это очень глубокое заблуждение. Но что еще больше, они какую ошибку делают? Оставляя ребенка в садике, становятся за забором и стоят, смотрят, как же будет действовать воспитатель. У ребенка вот такая есть какая-то неуловимая связь с родителями. Ребенок чувствует присутствие родителя. И вот он безутешно плачет и кричит, и мы ничего не можем понять, что же с ребенком происходит. А когда подходим к забору, там родитель стоит.
1: И ребенок так
0: ребенок
1: видит,
0: это чувствует, да, да. И мы говорим: да что ж вы делаете? Идите домой. А я смотрю, что вы делаете с моим ребенком.
1: Да, в общем, Олеся, скажите, стоит ли вначале приводить ребенка в детский сад, например, на полдня до обеда, чтобы он привык?
0: Да. Может, знаете, вот первый день прихода в детский сад желательно с мамой вместе, чтобы ребенок почувствовал, что он не оставленный, что мама рядом. И мама ему в течение дороги, когда идет в садик дорогой, она объясняет, что мне нужно сходить на работу, заработать деньги, чтобы мы с тобой вместе потом

0: смогли пойти что-то купить, к примеру, или пойдем с тобой в конце недели там, в цирк или в кино с тобой на мультик сходим, посмотрим. И ребенок должен понять, что у него свое место, где как маленькая такая работа, где он должен провести время, хорошо отдохнуть. Если мама положительно настроит ребенка, то ребенок, конечно, будет положительно настроен на все.
1: А вот как быть, если, например, ну да, вы говорите, что есть дети быстро привыкающие, есть дети, которые плачут. Вот плачет безутешно ребенок, просто сердце разрывается.
0: Да.
1: И мама, например, зная об этом, говорит: только смотри, не плачь. Например, так, да?
0: Да, так говорят.
1: Ты сегодня плакал? Как ты себя вел сегодня? Нужно ли так себя вести? Вот как бы, а как он может не плакать, если ему тяжело, и он учится свои эмоции подавлять? А это, наверное, тоже ведь нехорошо.
0: Да, вы знаете, это часто родители говорят: ты сегодня не плакал? И он говорит: нет, не плакал, не плакал. А он просто, правда, безутешно рыдал все это время. Она говорит: я сейчас спрошу воспитателя. И если воспитатель скажет, что ты плакал, я тебе этой игрушки не куплю. И ребенок стоит на этого воспитателя, смотрит как на врага, потому что он может сказать то, что он плакал. И мы стоим, улыбаемся и говорим: конечно, не плакал, потому что мы не можем подвести ребенка. Ребенок считает, что он себя очень хорошо вел. Он говорит, что я ждал тебя. И для него это очень тяжело, если будет воспитатель для него врагом, он в следующий раз еще хуже будет. Но родители не должны таких вопросов задавать, плакал он или не плакал. Естественно, он будет плакать. Плакать, если ребенок не плакал, даже когда ребенок приходит в детский сад и сначала не плачет, неделю-две не плачет, и говорят родители: ой, какой ты у меня молодец. Но настает время, когда он все равно, у него происходит поздняя адаптация, и все равно этот адаптационный период, он происходит. Он может быть сразу, это острая фаза адаптации, может быть позже, но она все равно происходит, эта адаптация. Ребенок в это время и плохо спит, и он плохо ест, и у него часто заболевания случаются, нарушения сна. И, конечно, в этот период окружите вниманием, заботой ребенка, уделите ему время побольше, говорите ему, что вы его любите. В выходные больше говорите о том, что как хорошо мне находиться вместе с тобой. Проведите это время вместе с ребенком, но не нарушая режима детского сада.
1: Понятно. Ну, в общем, важно, я думаю, действительно то понять, что нельзя ругать ребенка за эмоции, за плач, за то, что он не хочет, может быть, первое время идти в детский садик. Это все нормально, и
0: да,
1: со временем это пройдет. Главное, не давить на ребенка.
0: Да. Да?
1: Олеся, я благодарю вас за участие в программе. Спасибо за советы. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего доброго. До свидания.

0: Никогда не забуду день, когда мы встретили Барри. Он был гордой и честолюбивой птицей, городским удодом. Барри был готов на все, лишь бы стать предводителем птиц.
1: Удод Барри, иди за мной!
2: Хорошо еще, что он не сказал «лети за мной». Крылья сломать можно.
1: Стой здесь, великий царский пернатор Удод Крейг! Чоп-чоп-чоп-чоп-чоп-чоп!
3: Барри, мой славный пернатый друг, мы знаем о твоей большой и полезной службе и выбрали тебя для одного особенного задания.
4: Чип-чип-чип-чип-чип-чип!
2: Это честь для меня, ваше пернаторство.
3: На севере стаи птиц собираются вместе. Они являются угрозой для наших традиций и обычаев. Во главе их стоит тот голубь-баламут с именем...
2: Говорят, он стремится к миру, любви и...
3: Не верим? Его радикальные идеи представляют опасность. Если птицы засомневаются в том, что наши правила самые верные, то все пернатые королевства птиц начнут линять. Все наши тысячелетние традиции утратят смысл. Мы должны его остановить.
2: Да, конечно, ваше пернаторство. Но как?
3: Мы отдаем это в твои когти. Но главное — это вожак. Найди его, переубеди. И положение предводителя удодов тебе обеспечено.
2: Ой!
3: Лети! Давай! Ты был рожден для этого!
0: Крейг был прав. Хотя совсем не в том, о чем он думал. Жизнь Барри должна была измениться удивительным образом. А это я. Более несчастного и голодного бюльбюля невозможно найти. Опять ничего. Найти бы сейчас хоть какое-то зернышко. Я хочу съесть хоть что-нибудь.
5: Поделиться с тобой.
0: Ого, вот это да! Где ты нашел это?
5: Нужно знать, где искать. Что ты делаешь на холмах?
0: Я на пути к лучшей жизни. Где-то есть птица, которая говорит удивительные вещи. Я слышал, она заботится о нас, простых птицах. Давай со мной.
5: Мне необходимо еще здесь кое-что сделать, но мы обязательно с тобой там увидимся. Ну что, ты наелся?
0: Спасибо, но я съел всю твою еду.
5: Не волнуйся, Рокки, у меня ее много.
0: Подожди! Откуда ты знаешь мое имя?
6: Я слушаю, когда долг зовет, и сразу стремлюсь вперед. Стараюсь я изо всех сил добиваться честности. Соблюдаю правила каждый день. Интересно, другой ли путь есть?

0: Томом. Самый маленький зимородок. И он всегда нервничает.
1: Я еще никогда в жизни не видел так много летящих птиц. О, нет, еще никогда.
2: Думаю, они направляются на слет на север.
1: На слет? Это же так интересно! Я бы тоже хотел туда, но, честно говоря, я очень осторожный зимородок.
2: Все осторожны, когда первый раз делают что-то новое. Попробуй, это же приключение.
1: Ладно, почему нет? Я хочу приключения. Погодите минутку! Ненавижу приключения!
0: Моя первая встреча с Барри произошла неожиданно.
3: Привет, друг! Куда летишь?
0: На большой слет птиц на севере.
3: Я тоже. Мне нужно встретиться с его вожаком.
0: Я слышал, он великий и добрый голубь.
3: А я слышал, что он хочет изменить наш мир.
0: Разве это плохо? Мэгги – нектарница. Но в тот день ей было не сладко.
2: С тобой все в порядке?
4: Нет.
2: Мне жаль твое гнездо.
4: Это все моя вина. Я отлучилась из дома, а когда вернулась, увидела, что вся моя стая улетела. И теперь я совсем одна.
2: Все будет хорошо. Лети со мной. Таких, как ты, будет много на слете.
4: Я же ничего не потеряю.
0: У Мэгги появилась отличная возможность начать все сначала.
3: Мы уже почти прилетели?
0: Да, почти. Вы, городские птицы, не привыкли к дальним перелетам, но летать за городом очень интересно. Можно встретиться с разными птицами. Сегодня утром я встретил одну щедрую птицу, которая отнеслась ко мне с невероятной добротой. Было очень приятно.
3: Вы, деревенские птицы, слишком доверчивы.
0: Это мы скоро проверим. Смотри, вот они все. Слет на холме. Какой удивительный слет. Птицы всех видов и размеров со всего птичьего мира слетелись в одно место.

0: Ну вот, а теперь надо найти вожака и заставить его передумать.
1: Барри, друг мой, ты хорошая птица, однако тебя ввели в заблуждение. Не препятствуй идее слета. Думай широко и слушай сердцем.
0: Но меня не для этого сюда послали.
1: Вот это твоя судьба.
0: Что случилось? Где я?
2: Не знаю. Я думаю, ты посмотрел прямо на солнце, а затем камнем упал с неба. Я подтащил тебя к дереву, а ты все говорил, что слышал какой-то голос.
0: О, моя голова.
2: Отдохни, а я постараюсь найти что-то из еды. Джек и Джейкоб. Два брата-пеликана, которые больше времени уделяют жалобам, чем рыбной ловле.

0: Джейкоб, мы никудышние рыбаки.
1: Нет, Джек, просто нам очень не везет.
2: Эй, ребята, мой друг немного приболел, не найдется ли у вас немного еды или воды?
1: Воды? Да. Вот целое озеро.
0: Еды? Как-то не очень. Похоже, на этой неделе рыба еще более неуловимая, чем обычно.
2: А вы можете перенести воду в клювах?
0: Конечно!
2: Тогда наполните их и летите за мной.
1: А куда?
2: На холм, где проходит слет. Там мы услышим нечто удивительное.
0: Я бы лучше съел что-нибудь удивительное. Соусом тартар.
2: Это там, возле перечного дерева.

0: сюда, ребята!
1: Что происходит?
2: Я думаю, приключения. Вообще-то я в этом не уверен, потому что у меня их еще никогда не было. Но сегодня происходит что-то странное.
1: Я имею в виду там.
2: Одни птицы помогают другим. Это такое новое веяние.
3: Что? А вы кто, ребята?
4: Я Джейкоб, а это мой маленький брат Джек.
5: Не такой я уж маленький.
0: Меня ты знаешь, я Рокки.
2: Я Мэгги. А я Том Зимородок. Но я не очень-то умею знакомиться.
0: А это...
6: Добро пожаловать. Приветствую птиц отовсюду. Теперь все пернатые собрались вместе. Меня зовут Иесада.
7: Если ты скромен, все хорошо тогда.

0: Теперь идите и найдите пищу, а позже мы соберемся снова. И вы, мои особенные друзья. Я так говорю, потому что выбрал вас.
1: Нас?
2: Правда?
3: Ты спел такую красивую песню, но я должен тебя ненавидеть.
0: Я знаю, говорят, люби ближнего твоего и ненавидь врага. Но моя заповедь – любите врагов ваши.
3: Да. Я буду.
0: Можем ли мы где-то отдохнуть?
4: На берегу озера есть огромный кипарис. Там всем хватит места.
0: Спасибо. Полетели?
1: С этого и начались наши приключения с Иесода, самым удивительным существом в Божьем мире. Он может превратить врагов в друзей, сделать так, чтобы потерянные нашлись, а мы окружали заботой друг друга. Что касается Барри, то его история только начинается.
5: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Анатолий Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько. Песни исполняли Дмитрий Нежельский и Арсентий Примак. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: истории Люси Робин. Это мое. А сегодня мы с вами побываем на красивых солнечных полях, где пасутся стада беленьких пушистых овечек.
1: Бэ, догоняй меня, догоняй!
2: Бе-бе, догнала, а теперь ты меня!
0: Резвые малыши играли и бегали по широких просторах зеленых полей. Мэри, Тедди, хватит бегать, нам пора идти. Сегодня очень важный день. Действительно, сегодня был необычный день из жизни овечек. День стрижки. Каждую овечку и баранчика нужно было постричь. Овечки по одной подходили к фермеру, и он бережно состригал с них шерсть.
1: Бэ, не пойму, а зачем нас стричь? Я не хочу, бэ,
0: сказал капризно Тедди. Мы поделимся нашей шерстью с людьми, объяснила мама.
1: И зачем она им, бэ?
0: Удивился Тедди. Наша шерсть очень полезная и теплая. С нее делают нитки, а из ниток рукавички, перчатки, шапочки, носочки для деток и взрослых, чтобы они не замерзли зимой.
1: А правда? О, ух ты!
0: Тедди очень удивился. Он даже и не подозревал, что его шерсть такая полезная, и что она помогает согреться многим мальчикам и девочкам от холода. Он вместе с другими овечками стал в очередь, чтобы поделиться своей шерстью. Баранчик был рад и горд собой, ведь он смог быть для кого-то полезным. Все овечки и баранчики вернулись на свои поля. Мэри и Тедди, как всегда, бегали и играли в догонялки. Вдруг они встретили своего старого знакомого, зайчика Рикки.
1: Эй, Рикки! О, привет! Привет, Рикки!
3: Ой, привет! А я вас и не узнал. А что это вы такие необычные?
2: А это нас подстригли. Мы поделились с людьми своей шерстью. Бэ!
0: Гордо ответила Мэри.
3: Поделились? А зачем? Теперь вы такие смешные, какие вы необычные и такие смешные,
0: сказал Рикки. Мэри стала объяснять Рикки, как их шерсть будет полезна для других, но Рикки смеялся.
3: Ой, умора, какие вы смешные. Тедди, Мэри, вы какие-то странные. Зачем вам делиться своей шерстью, особенно если она такая полезная? Вот я ни с кем не делюсь и отлично живу. Смотрите, смотрите,
0: сказал зайчик и повертелся перед своими друзьями, демонстрируя свою пушистую серую шерсть. Вечером, когда все овечки спали, Тедди никак не мог уснуть. В его сердце закралось сомнение.
1: А может, Рикки действительно прав? Зачем отдавать свою шерсть, делиться с кем-то, если она мне самому нужна? А что я буду делать зимой? Замерзну? Это моя шерсть. Не буду отдавать.
0: После долгих раздумий Тедди твердо решил больше никогда не делиться своей шерстью. Ведь она нужна ему не меньше, чем другим. Шло время. Тедди и Мэри подросли. И их шерсть тоже. Фермер снова собрал всех в овечью парикмахерскую. Но Тедди больше не хотел делиться и не хотел, чтобы снова его стригли. Он решил больше не давать себя в обиду. Ему самому нужна шерсть. Тедди решил спрятаться. Мэри весь день искала своего друга и только к вечеру нашла его спрятавшегося за кустами.
2: Тедди, пойдем! Ты еще успеешь. Я тебя весь день искала.
1: А я специально спрятался. Я не хочу делиться и не буду. Мне самому нужна шерсть. Она моя. Зачем мне это надо думать о других? Я не хочу зимой замерзнуть.
0: Мэри была очень огорчена, услышав такие слова от Тедди. Ей было неприятно понимать, что ее друг стал жадиной. Зато Тедди был очень доволен собой. Он даже смеялся над другими овечками. Говорил, что они глупые, раздают свое богатство направо и налево, а о себе не думают. Через некоторое время Тедди заметил, что ему неудобно ходить с длинной шерстью. Во-первых, было очень жарко. Во-вторых, она испачкалась, запуталась. В ней застряли сухие листики, палочки и даже колючки. Тедди быстро уставал. Все меньше ходил и много лежал. Он наблюдал, как его друзья бегают по полю, веселые, красивые, с белой и пушистой шерстью.
1: «Они такие красивые! А почему я не такой, Бэ?»
0: размышлял Тедди.
2: «Потому что мы делимся!»
0: сказала Мэри, принеся немного сочной травы для своего друга.
1: «Опять ты за свое, Бэ!»
0: простонал Тедди.
2: «Опять! Мы делимся, и это приносит пользу в первую очередь нам! Наша шерсть отрастает чистой и красивой, мы остаемся здоровыми и ухоженными, а где-то далеко радуются ребята, надев на себя рукавички из нашей шерсти. Это же так прекрасно!» Бе.
0: Внезапно Тедди понял, как он был глуп и что он был настоящим жадиной.
1: «Я думал, что сберегу что-то для себя, и это принесет мне пользу, а оказалось все наоборот, Бэ. Если бы я поделился тогда, то все было бы по-другому. Выходит, это так важно и полезно делиться. Но я ведь могу все исправить, правда, Бэ?»
0: спросил с надеждой Тедди. Мэри помогла своему лохматому другу добраться к овечьей парикмахерской. И там Тедди увидел надпись, которую раньше никогда не замечал. «Кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Тедди не мог понять, как он мог пропустить такие важные для него слова. Как хорошо, что сейчас Тедди все понял. Кто умеет делиться, быть щедрым, приносит радость и помощь другим, тот и сам всегда будет вознагражден за это. Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

0: team good news.
1: Добрые вести, или вы хотите услышать плохие вести? Вы не хотите слышать плохих новостей на этой передаче. Вы можете посмотреть вечерние новости для этого, там полно всего плохого. Но здесь ничего, кроме хороших новостей, и я держу пари, что вам нужны хорошие новости. Хорошие новости — это и значит слово «гаспел». Вот почему я написал песню для открытия. Передача «Гаспел в Америке» посвящена хорошим вестям о том, что Бог любит нас, несмотря на то, во что мы можем превратить наши жизни. Он хочет прийти и исправить все, и дать нам не только счастье в жизни, но и вечность с Ним. И это самые хорошие новости. Вся музыка на Gospel в Америке посвящена этой истине. Мой первый гость распространяет учение Иисуса в песне и в своем вовлечении в кампанию «Мораль и этика» на телевидении. И это очень необходимо. Его недавний успех, гастроли и новый альбом превратили его в видимого и слышимого человека. И мы услышим его прямо сейчас. Итак, со своим последним синглом преподобный Голливуд, артист Рик Ревел.

Прекрасно, Рик Ревел. Друзья, я хочу услышать от вас. Вот почему адрес сейчас закрывает меня на экране. Потому что я хочу, чтобы вы написали мне и дали мне знать, каких артистов вы больше всего любите, и что вы хотите увидеть и услышать. И может быть, кого-то мы еще не приглашали на Gospel в Америке. И потом, когда мы получим ваше письмо, я уже говорил вам, что оно попадет в нашу лотерею. Мы уже разослали сотни компакт-дисков и кассет артистов, которые были на нашей передаче «Gospel в Америке». И если вы напишите мне, может, и вы получите компакт-диск или кассету. И может, как раз то, что вам понравится. И это может быть и одна из моих записей. Наша следующая гостья выросла, исполняя песни в церковном хоре в Западной Вирджинии. Она говорит, что Сэнди Петти и Дженнет Паскал повлияли на ее музыкальный стиль. Она сама исполняла со многими знаменитостями Гаспола, семьей Кларк и братьями Истер. Сегодня она живет прямо здесь, в Нэшвилле, и она работает над собственным стилем современной христианской музыки. Ее первый альбом «Говори моему сердцу» был выпущен в этом году, и она споет песню из этого альбома для нас. Итак, встречайте Брук Шеннон.

Благословит тебя Господь. Фактически Он благословляет всех нас через передачу «Gospel в Америке». Этот перекресток прекрасных видов евангельской музыки. Несмотря какое звучание, когда смысл реален и когда артист искренен, тогда это прекрасно. Вот почему мы захотели вот так собираться. Вы сейчас увидите адрес на экране. Я хочу услышать от вас. Я хочу, чтобы вы рассказали мне об исполнителях, которых бы вы хотели услышать, и о музыке, которая вам больше всего нравится. И мы прислушаемся к вашим просьбам. И мы получаем разные просьбы по почте, и мы собираем компакт-диски и кассеты с записями артистов на передаче. И мы проводим лотерею среди писем и открыток и посылаем эту музыку тому, кто нам пишет. И я надеюсь, что и вы получите одну из этих записей. И, может быть, вы получите эту редкую запись «Я помню Реда». Это коллекция лучших евангельских песен, самых любимых песен Реда Фоули. Я женат на его дочери вот уже почти 43 года. Я любил Реда, любил его песни и все, что он делал. Он записал много прекраснейших песен, и был выпущен посмертный альбом под названием «Песни для души». Мы даже и не знали, что он записал эти песни. Это было последнее, что он когда-либо делал, последнее, что он пел и записывал. И в его голосе слышалась особая сердечность и особые ноты в его музыке, когда он пел эти песни. И мы чувствуем, что он словно знал, что это будет его последней песней, которую он пел для Господа перед тем, как он увидел его лицо. И эта песня в особенности была его прощальной песней.

0: Врачи передают самые тяжелые случаи моему гостю. Он сверхъестественным образом знает даже о тех травмах, которые человек пережил еще в детстве. В сегодняшнем выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, я Сид Рот, журналист-исследователь сверхъестественного. У нас в гостях доктор Пол и Донна Кокс. Служитель-баптист начинает изучать демонов, и они начинают проявлять себя. Правда ли, что когда вы стали изучать демонов, они стали показываться наяву? Вы предполагали, что такое может произойти?
2: Я даже не предполагал такого. Я просто пытался понять некоторых из прихожан, которые слышали или видели демонов. Они сказали мне, что хотели бы побольше узнать об этом, и поэтому я решил провести духовное изучение. Вот таким невинным образом все началось.
0: Вы тогда помолились одной простой молитвой. Что это за молитва?
2: Я как раз закончил читать книгу Джона Уайта «Дух приходит силой», и летом 1989 года я сказал: «Господи, делай со мной что тебе угодно». Но что-то особенное произошло только через 2 месяца.
0: Расскажите об этом.
2: Тогда я выступал с серией проповедей о духовной борьбе. Где-то после 3-й проповеди мне позвонила женщина и сказала, что я говорил о ее проблеме. Я сказал: «Давайте встретимся в следующую субботу, 7 октября 1989 года». В субботу, ровно в час дня, она пришла с одним из епископов. Мы молились около получаса, и вдруг ее устами начал говорить демон.
0: Откуда вам известно, что говорил демон, а не она?
2: Ее голос сильно изменился, и она стала говорить от третьего лица, а не от себя.
0: Подобного с вами раньше никогда не происходило?
2: Ни разу в жизни.
0: Донна, а вы знали, что происходит?
3: Я дома молилась о том, чтобы встретиться с ним, и знала, что это случится, но и понятия не имела, что именно произойдет.
0: Итак, она молится, и вдруг ее устами говорит демон. Что делаете вы?
2: Потом Господь дал ей воспоминания детства. Она лечилась у психолога 2 года. Тогда ей было лет 50. Она была членом церкви, но долгое время не могла ходить в церковь, не могла читать Библию, не могла молиться. А тут это воспоминание. И Господь изгнал демона. Потом еще одно воспоминание. Объявился другой демон, и он изгнал его. Она ушла совершенно другим человеком.
0: Любопытно, а что именно она вспомнила?
2: О том, что в детстве ее изнасиловали.
0: Но ведь она же несколько лет лечилась. Если они не смогли ее вылечить, как это удалось вам?
2: Я снова и снова убеждаюсь в том, что Бог непостижим. Он может начисто стереть из памяти любое воспоминание и мгновенно исцелить человека.
0: Итак, вы сказали, что она исцелилась. Какие изменения заметили в ней вы, как ее пастор?
2: Изменения были. Она сказала мне, что может молиться и ходить в церковь. Потом она стала свидетельствовать другим людям о том, что произошло, и ходить на молитвенное собрание.
0: Вы также молились за женщину, которая страдала раздвоением личности.
2: Да. К нам уже давно приходят люди, страдающие таким нарушением, раздвоение личности. И Господь показал здесь свою силу.
0: Объясните, может быть, кто-то не понимает.
2: В психологии это называется DSM-4, или диссоциативное нарушение личности. Из-за психологической травмы, перенесенной в детстве, личность раскалывается, чтобы избежать страданий. И таким образом, разделяясь на разные личности, человек защищает себя и пытается заглушить боль. Очень часто при таких раздвоениях личности присутствует демоническое влияние. Именно на этом нужно сосредоточиться, и это работа Святого Духа. Помочь людям освободиться.
0: Что же произошло с этой женщиной?
2: Это было демоническое проявление. Мы говорили с одной из ее личностей.
0: Что вы имеете в виду под словом «проявление»?
2: В ней как будто показались демоны. Это было видно по выражению лица, движением тела. В ней был дух демонов. Также мы видели ее другую личность, уже не демонической природы. Тут скорее вопрос психологии. Но по выражению лица, мимике, разным манерам разговора было видно, что происходит что-то странное. Итак, на нее снизошел Святой Дух. И Господь спросил меня: «Хочешь увидеть, как она полностью исцелится?» Я ответил: «Да». Тогда это была ее другая личность, и вдруг она приняла то, что мы называем личностью хозяина. Это та личность, которую она показывает людям. Потом мы увидели в ней знаки проявления Святого Духа. Она стала повторять молитвы отречения, которые я приготовил для нее, но которые она до того никогда не видела.
0: Откуда же она узнала их?
2: Думаю, что Бог дал их ей.
0: Это было слово в слово ваша молитва?
2: Слово в слово.
0: Вы слышали это? Он приготовил молитвы, которые она должна была прочитать, но она знала их, ни разу не читая. Довольно странно, Пол.
2: Очень странно. Потом я почувствовал электрический разряд в голову, а в комнате тогда находилось 4 человека, и этот электрический разряд почувствовали все. Нас как будто смело.
0: И какие были ощущения?
2: Очень, очень хорошие. Позднее мы поняли, что на нас с большой силой снизошел Святой Дух. Тогда я даже не мог описать происходящего.
0: Но дальше произошло нечто, мягко говоря, еще более странное. Вы зашли в здание церкви, и там была река?
2: Да, на следующий день мы вернулись в тот же зал и заметили, что помазание, тогда я не понимал, но теперь знаю, что там все еще осталось то же помазание. Кто-то заходил в храм, и мы почувствовали реку силы, которая разлилась вокруг кафедры.
0: Вы говорите «река», вы имеете в виду что-то напоминающее настоящую реку?
2: Очень похоже. Мы чувствовали движение силы на трибуне. Мы заводили людей в эту реку, и когда они выходили, все, кто там побывал, ощущали присутствие Бога.
0: Что же происходит, когда человек заходит в эту реку?
2: Такое ощущение, как будто побывал совсем рядом с Богом. Я верю, что это река Божья.
0: И это почувствовали не только вы, это чувствовали все, кто там был.
2: Да. Я подозвал Дону и попросил ее спуститься к реке. Она тоже это почувствовала.
0: Дона, расскажите мне об этом. Вы не похожи на женщину, которая заходит в реку посреди церкви мужа.
3: Я верю, что она разлилась для меня. Он позвал меня и сказал: «Ты должна спуститься». Я спустилась в церковь и думаю: «Ну и что теперь?»
0: На этом пока остановимся. О чем думает эта женщина, жена пастора, когда она заходит в церковь, а там река? Эта река невидима, но по ощущению как настоящая. Оставайтесь с нами.

0: Здравствуйте, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Пол и Дона Кокс. Что происходит, когда пастор углубляется в изучение демонического влияния? Вдруг в его церкви возникает невидимая река? Она течет не по всей церкви, а только в отдельных местах. Как обычная река, течет по определенному руслу. Он заходит в нее и чувствует присутствие Божье. Он зовет свою жену Донну. Итак, Донна, какие были ощущения, когда вы зашли в эту реку?
1: Как вы сказали, как будто заходишь в настоящую реку. Я ничего не поняла. Спросил его и людей, которые там были, что происходит.
0: Но какие же были ощущения?
1: Как будто меня окружает вода.
0: Это приятно?
1: Да.
0: Скажу честно, если бы я попал в вашу церковь, я бы там поселился. Я поставил бы там кровать и спал бы там. Если это река Бога, только представьте себе, везде, где она протекает, люди получают исцеление и освобождение.
1: Но мы тогда этого не понимали. Мы не понимали, что переживаем. Мы, американские баптисты, не знали, что Святой Дух живой и действует и сегодня.
0: Конечно, теперь вы это уже поняли. Пол, вы когда-нибудь молились за людей с психическими проблемами молитвой освобождения?
2: Да, мы молились за многих людей, страдающих депрессией. Однажды мы молились за одного парня, который страдал параноидальной шизофренией. Его обвиняли в совершении нескольких жестоких нападений, и когда мы с ним познакомились, он только вышел из тюрьмы. Он был весь в татуировках. После нескольких молитвенных собраний мы увидели, как Господь меняет его. Теперь он женат и содержит семью, а раньше он находился в психиатрической больнице.
0: Что бы вы могли сделать для этого парня, если бы не обладали этой новой силой? Что вы, пастор баптистской церкви, со всей любовью и состраданием могли бы сделать для него?
2: Думаю, что лучше всего на это можно ответить словами одного нашего нового знакомого, психиатра. Он сказал: «Мы не можем помочь всем, кто к нам приходит. В среднем, 3 из 10 человек. И я начинаю понимать, чтобы человек освободился, на него должна сойти сила Божья. Без его силы мы не имеем достаточно средств для того, чтобы помочь во многих тяжелых случаях, которые встречаются в жизни».
0: Есть еще одна область, которую вы вдвоем тщательно изучали. Это очень интригующая сфера, которую иногда трудно понять. Это родовые проклятия, зло, содеянное нашими предками, совершившими тяжкие грехи, переходит от поколения к поколению. Но почему же я должен отвечать за то, что когда-то совершил мой прапрапрапрадед?
2: Кажется, это нечестно. Да. В Библии сказано, что грехи отцов и матерей падут на третье и на четвертое поколение. Одно время, когда мы уже занимались проблемой освобождения, мы возвращались на 3-4 поколения назад. А потом Бог вел нас еще дальше, в прошлое, на 10, 15, 20 и даже до 100 поколений назад. Я думал над этим, и Господь сказал нам, если грех снова совершается в следующем поколении, то он может перейти на 3-4 поколения, до 5-го. Потом, если он снова в силе, на 6-е поколение. И, кстати, в Библии говорится, что некоторые проклятия вечные. Например, проклятие незаконного рождения, согласно второзаконию, действует в 10 поколениях. Поэтому понятно, что эти проклятия и эти трудности, от которых мы страдаем сегодня, пришли к нам по нашей семейной линии. И когда мы просим Бога показать корень этих проклятий, который может быть спрятан в 100-м поколении прошлого, люди получают свободу.
0: Да, когда мы обсуждали это вчера вечером, вы сказали, что вы верите, у Иисуса есть река Божьего присутствия, и когда Он молился за Своих первых последователей, они получали очищение.
2: Я верю, что когда наш Господь был на земле, Он полностью очистил людей, и поэтому у них была такая сила. Нам необходимо сегодня создать условия, при которых Дух Божий сможет полностью очистить нас, чтобы мы внутренне не сопротивлялись потоку силы Божьей.
0: Многие не понимают, что такое очищение. Они говорят: «С нами все в порядке». Но они не знают, что находятся в заключении и не могут освободиться. Однако существует свобода, о которой вы узнаете. Свобода есть здоровье. Бог хочет, чтобы вы исцелились. Свобода есть спокойствие, сверхъестественный покой. Доктор Кокс объяснил это мне. В послании к евреям говорится о субботнем отдыхе. Оставайтесь с нами, потому что есть отдых и для вас.

0: Привет, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. Может ли в вашей жизни быть проклятие, которое начинает проявляться и становится причиной болезни, бедности, семейных неурядиц, пристрастия к наркотикам, проблем с детьми? Давайте подумаем вместе. Иисус взял на Себя проклятие, чтобы мы не несли на Себе их бремя. Библия говорит, что проклятие передается на 4 и более поколений. Доктор Кокс, вы помолитесь за то, чтобы проклятия были разрушены? Сделаете ли вы ради этого все, что в ваших силах?
1: Пол?
2: Давайте помолимся вместе. Во имя Господа Иисуса Христа, приказываю остановиться всему злу, которое действует против всех, кто нас смотрит. Я хочу, чтобы вы помолились. Во имя Господа Иисуса Христа я разрушаю все зло, которое передается в моей семье из рода в род.
0: Во имя Господа Иисуса Христа я разрушаю все зло, которое передается в моей семье из рода в род.
2: Я разрушаю все неугодные Богу оковы.
0: Я разрушаю все неугодные Богу оковы.
2: Начало времен.
0: От начала времен.
2: До сегодня.
0: И до сегодня.
2: От моих детей.
0: От моих детей.
2: И до тысячи поколений.
0: И до тысячи поколений.
2: Все зло уйдет.
0: Все зло уйдет.
2: И будет у ног Иисуса.
0: И будет у ног Иисуса.
2: И пойдет туда, куда Он ему прикажет.
0: И пойдет туда, куда Он ему прикажет. То есть вот с такой простой молитвы начинается освобождение людей. Итак, существует покой. Могу сказать точно, потому что я это ощущал. Это называется субботний отдых в Боге. Немногие верующие знают об этом. Расскажите мне, что происходит?
2: Первый раз я ощутил это, когда мы проводили служение освобождения в Сан-Хосе. Я вдруг невольно произнес: «Господи, забери меня в четвертое измерение ради этого освобождения». Я сам не мог понять, почему это сказал. А потом вдруг несколько человек, находившихся в зале, почувствовали, как будто лифт поднимает нас вверх. В Библии говорится: «Мы воссядем с Христом на небесах». И я верю, что Господь взял нас на небеса. А потом я понял, что не могу ни о чем волноваться. Я попытался побеспокоиться о чем-то, а тогда в моей жизни было о чем переживать, но я не мог. Тогда я сказал присутствующим: «Попытайтесь о чем-то волноваться». Они засмеялись и сказали, что не могут. Не могут ни о чем волноваться. В послании к евреям говорится, что есть покой Божий для Его людей. И нужно делать все возможное, чтобы обрести его. Я был в церквях, где все прихожане обретали его покой.
0: Звучит жизнеутверждающе. Со мной такое случалось. И я хочу, чтобы все познали его, этот покой. Вы помолитесь? Ведь именно это вы сделали. Вы помолились за меня. И я молюсь не только за то, чтобы люди ощутили этот покой. Помолитесь за наших зрителей.
2: Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за это место покоя, предназначенное для Божьих людей. Господи, забери нас в это место отдыха и покоя, где мы свободны от суеты, страха и беспокойства, где мы ощущаем себя в полном общении с Тобой. Господи, спасибо за то, что мы не можем этого сделать, но Ты можешь. Забери нас туда. Аминь.
0: Скажу вам, я ощущаю сейчас такой мир. Кстати, когда я брал у вас интервью для своей радиопрограммы, вы сказали кое-что странное. Мы говорили по телефону, и он сказал: «Сид, рядом с вами находится ангел, и он хочет кое-что сказать вам». Откуда вы об этом узнали?
2: В 1991 году, когда мы выходили из церкви, в которой я был пастором, я начал ощущать некоторые духовные явления. Тогда я общался с очень талантливыми людьми, которые могли в духе видеть ангелов и демонов. Тогда я тоже начал тренироваться, и Бог обучал меня. Поэтому я теперь чувствую ангелов, когда они приносят послания. Я чувствую демонов и другие нематериальные существа.
0: И как вы чувствуете ангела?
2: Я знаю, что это ангел, когда ощущаю давление на голову. И сейчас здесь находится ангел с посланием для вас.
0: Откуда вы знаете?
2: Я стал ощущать давление с тех пор, как вы заговорили об ангелах. И этот ангел хочет передать вам послание Бога.
0: Сейчас я слышу слово, которое не люблю — «остановись». А это значит «слушай». И пока я буду слушать, расскажите зрителям о случае, который произошел в людном месте в ресторане. У вас было видение. Что произошло?
2: Однажды мы пошли в ресторан. С нами был один студент-медик и еще человек пять. Вдруг спустился ангел, и Божья сила сошла на нашего студента. Он буквально упал лицом в тарелку. Мимо проходил официант. Он увидел, что мы выглядим слегка ошалело. Он спросил: «С вами все в порядке?» Мы поняли, что Бог взял нас в свой небесный покой.
0: И что в результате?
2: Бог многое нам открыл. Он буквально сказал нам, чего хочет от нас в будущем.
0: И что-то из того, что Он сказал, произошло? Чудесно.
2: Так прекрасно. Бог присутствует и в ресторане. Я замечал, что в ресторане часто являются ангелы, приносят какие-то послания или просто там находятся.
0: Доктор Кокс сказал, что здесь присутствует ангел с посланием для меня. И он говорит мне: «Не торопись». Но я говорю: «Что ты имеешь в виду? Ведь мы же сейчас на телевидении». Но скажу вам, если вы встанете прямо сейчас, если у вас проблема с ногами, вы увидите, что боль прошла. Если у вас проблема со спиной, боль прошла. Если у вас проблема с нервами или вы волнуетесь, для вас есть покой, который изливается прямо сейчас. Он течет, как река, о которой говорил доктор Кокс. И этот покой изольется на вас, если вы откроетесь для него. Существует поток любви Божьей. Это как река любви. Мир не может предложить ничего подобного этому. Этот поток неисчерпаем. Как чудесно находиться в Божьей любви, потому что в Его любви все возможно. Грейтесь в Ее лучах. Наслаждайтесь. Нет ничего подобного Его любви. Он любит вас. Любит вас. Он действительно любит вас.

Я хочу, чтобы вы открыли свои Библии. Псалом 46. Это старое доброе послание. Псалом 46. «Восплещите руками все народы, воскликните Богу глазом радости». Несколько лет назад Бог проговорил в мое сердце об энтузиазме. Энтузиазм очень важен. Люди, которые сидят рядом с вами, могут вдохновлять вас так, что вы рванете со старта или посадят вашу батарейку. Посмотрите на них и подумайте, с кем рядом вы сидите сейчас. Скажите «энтузиазм». На греческом языке «Бог» — это «теос». От этого происходит слово «энтузиазм». В основе истинного энтузиазма находится Бог, Иисус. Невозможно говорить о Боге без огня и энтузиазма. Бог стал говорить в мое сердце. Я проповедовал об этом много лет назад. Это послание называлось «Истинные фанаты». Я подумал, что это может

Можно сравнить с тем, как люди болеют на футболе, бейсболе и других видах спорта с тем, что с ними происходит. Что делает их фанатами и болельщиками? Что движет ими? Как можно описать того, кто не просто зритель на трибунах, но истинный болельщик? Номер один. Если вы записываете, то это номер один. Они приходят рано. Это означает, что балкон нельзя назвать фанатами Иисуса. Я не говорю о фанатах, которые наполнены воздухом, как шар. Я говорю о фанатах, кто истек кровью, умер и воскрес ради вас. Это первая характеристика, которую я увидел в настоящих фанатах. Не зрителях, которые иногда приходят. Истинный фанат приходит рано. Они заранее приезжают и часами ждут на парковке. Они рано приезжают. Истинные фанаты не появляются в третьей четверти. Они никогда не приходят во время перерыва, когда уже закончилась первая половина и проиграла музыка, или появляются только на проповедь. Вы знаете, что проповедь — это единственная часть во всем служении, когда служит вам. Поклонение направлено к Богу. Это та часть служения, когда мы что-то отдаем Богу. Если вы говорите, «Я мало чего из этого получаю», дело не вас. Поклонение — это для Бога. Воздайте хвалу Богу. Хлопайте в ладоши. Вы делаете это не для меня. Мне это не нужно. Это для Него. Истинные фанаты приходят рано. Им все равно, когда они придут домой. Они любят, когда назначают дополнительное время. Они не стоят возле дверей во время призыва к алтарю. Они не бегут скорее, чтобы обогнать баптистов в буфете. Фанат останется на дополнительное время и будет радостно говорить, «Это самые лучшие моменты!» Истинные фанаты кажутся беззаботными. Давид писал, «Возрадовался я, когда сказали мне, Он не ждал, пока придет в церковь, чтобы начать радоваться. Он стал радоваться, когда ему только сказали, «Пойдем во фричапл». А кто-то даже не думает о Господе. Вы суетитесь и ссоритесь в машине по дороге в церковь. Вы смотрите на людей. Это действует мне на нервы. И этот. Опять они приветствуют у дверей. Мне придется пожать им руку. Как потом почистить руки? У тебя есть влажные салфетки? Эти люди сводят меня с ума. Что с вами? Вы будете проводить с нами всю вечность? Вы думаете, что Бог приготовил лично для вас большой дом? Мы все будем вместе, и я буду навещать вас каждый день. Я буду кричать в вашей гостиной. Давайте радоваться. Давайте будем истинными фанатами Иисуса Христа. Давайте сделаем перерыв на хвалу. Воздайте хвалу Иисусу, если вы Его любите. Давид сказал, «Благослови душа моя Господа и вся внутренность моя». Прославьте Его всей своей внутренностью. Это привилегия не только спортивных матчей, это также принадлежит Дому Божьему. Крик, аплодисменты, улыбки, волнение. Я люблю спортивные матчи, но это бывает не только там. Это должно быть и здесь. Второе. Фанаты терпят любую погоду. Один из самых знаменитых матчей в истории назывался «Ледяная чаша». Это был баскетбольный матч, который проводился при минус 20 градусах. Некоторые из вас — это христиане хорошей погоды. Если вы просыпаетесь утром, и с неба упала одна капля, если бы вы собирались на матч, то надели бы куртку, укутались в разные вещи и пошли бы на стадион, даже если бы вас обливало с головы до ног. А здесь кондиционеры, мягкие кресла, зимой отопление. Ничто не мешает, снег не сыплется, дождь не идет. Создана самая лучшая атмосфера. Христиане, которые не

не являются истинными фанатами, ищут причины, чтобы не пойти. Истинные фанаты вытерпят любую погоду. Многие христиане, как старые колодцы, они замерзают зимой и высыхают летом. Будет еще лучше, пристегните ремни. Мы входим в зону турбулентности. Повернитесь и спросите, ты можешь кричать, когда холодно? Здесь слишком холодно. Я буду проповедовать. Здесь слишком холодно. Здесь слишком жарко. Может, рано или поздно мы вам угодим. Благослови вас Бог. Фанаты кричат в любую погоду. Если вы немного подвигаетесь, то согреетесь. Если я буду сидеть, как церковь-морозилка, то я тоже замерзну. Двигайтесь. Вот, я потею. Посмотрите на кого-то, кто выглядит как труп, и скажите, тебе нужно подвигаться. Вы не двигаетесь все собрание. Если бы это был матч, то вы бы двигались. Истинные фанаты хотят занять лучшие места. Знаете, как понять, что ты в плохой церкви? Если вы опоздали, и вам приходится садиться на первый ряд, в таких церквях ничего не происходит. Вы бывали в таких? Если хочешь сесть на первый ряд, приходи попозже. Раньше все садились на три ряда дальше. Никто не хотел сидеть впереди. Туда сажали тех, кто опаздывал. Я думаю, нам надо начать делать то же самое. Надо всех передвинуть. Истинные фанаты занимают лучшие места. На бейсболе они садятся за домашней отметкой. На американском футболе они у отметки 50 ярдов, там, где все хорошо видно. На гольфе они поближе к метке, они хотят все видеть. Истинный фанат не захочет сидеть в корпоративной ложе. Ему это не надо. Они хотят быть там, где происходит действие. Истинный фанат не хочет сидеть там, куда не доходит слава. Сойдите с берега и войдите в воду. Истинные фанаты никогда не пропустят игру. Green Bay Packers – единственная команда футбольной лиги, которой не владеет корпорация. Их владелец – город Green Bay. У них нет крыши. Они играют под открытым небом и говорят, что это никогда не изменится. Если бы вы захотели купить сезонный билет на игры Green Bay Packers, то вам надо было бы ждать билета с 1978 года. С того года очередь подвинулась на 4 пункта. Перед вами еще 7 тысяч человек, желающих приобрести сезонные билеты. Их фанатов называют «сырные головы». Они выкрашивают себя в зеленый и желтый цвет. Они будут сидеть на замерзших трибунах, потому что они настоящие фанаты. Как бы ни было холодно, какой бы ни была зима, истинные фанаты всегда на месте. Если вы истинный фанат, то не будете ходить в церковь через раз. У нее будет высокий приоритет. Всю неделю вы построите вокруг этого. Церковь не будет чем-то, что вы делаете по выходным. Ваша жизнь и семья будут соединены с поместной церковью, которая и есть ваше небесное окно. Когда Иаков увидел Вифиль, то он увидел, как ангелы поднимаются и спускаются. Он сказал, «Я назову это место Вифиль», что означает «Дом Божий». Я рад, что мои родители воспитали меня так, чтобы не пропускать церковь. Не пропускайте церковь. Будьте настоящими фанатами.
Настоящие фанаты запоминают статистику. Поговорите с ними, и они расскажут вам, какой игрок сколько титулов получил. Откуда ты это знаешь? Я все знаю об этом спорте. Он сделал 19 ударов в прошлом году, а в предыдущем 7. Это любитель гольфа, его средняя дистанция 300 ярдов. Они знают такие вещи. Если вы настоящий фанат, то вы запоминаете статистику. Разве не удивительно, что наши дети не могут процитировать 3 стиха? Они знают тексты песен, вышедших из Голливуда, но ничего не знают из Писания. Они не знают Слово Божие. Они ничего не знают о настоящем чемпионе Иисусе Христе. Сегодня я достану вас. Истинные фанаты платят. Давайте, дышите. Вы не можете прийти на матч и сказать: «Я фанат, пустите меня». Истинные фанаты платят цену. Билеты поднимаются в цене каждый год. Но для настоящего фаната хот-дог стоит $48. Пожалуйста, возьмите, а еще орешки и все остальное. Вы же не сидите потом на парковке, ворча и жалуясь. Посмотри на этих футболистов. Вы фанаты. Вы просто рады быть там. У меня есть билет. У меня есть место. Я так рад, что я здесь. Я фанат поместной церкви. Я фанат Фри Чапл. Я фанат мировой миссии. Я фанат глобального Царства Божьего. Не говорите мне, что вы фанат, если вы не жертвуете на дело Божье. Где сокровище человека, там и его сердце. Истинные фанаты платят. Они не жалуются, не ворчат, не увиливают. Они радуются. Господь любит доброохотно дающего. Я жертвую не для того, чтобы не пойти в ад. Это не имеет никакого отношения к аду. Я приношу не из-за закона. Я приношу десятину. Я не прошу вас делать то, чего не делаю сам, потому что я фанат Евангелия. Я хочу видеть, как тысячи придут к Иисусу. Я хочу видеть, как восстанавливаются семьи, исцеляются браки, как дети наполняются Святым Духом, как подростки вырастают и входят в призвание Божье. Фанаты не стоят в стороне. Поэтому замолчите и радуйтесь, что вы на игре. Кто-то рад, что вы на игре? Это последний пункт. Настоящие фанаты шумные. Я люблю поклонение разных деноминаций. Но Псалом 46 говорит: «Воскликните Богу все пятидесятники». «Воскликните Богу все народы». «Восплещите руками все народы». «Воскликните Богу гласом радости». Другими словами, будьте шумными. Тед Тернер – крупнейший землевладелец в Америке. Он владеет более чем 2000 километров земли. Он крупнейший в мире владелец бизонов, буффало, которые постоянно растут в цене. У него есть комната трофеев, в которой стоит самый желанный американский кубок. Он завоевал его на своей яхте. Он владеет компанией CNN и Atlanta Braves. У него прекрасный особняк в Атланте и много других по всему миру.
Разрешите мне научить вас чему-то. Библия говорит, что это их часть. Разрешите мне научить вас тому, что говорит Библия. Все идут на небеса. Но не каждый там останется. Мы предстанем перед судом Христовым. Праведные и неправедные встанут перед Богом. Каждый идет на небеса, но не каждый там останется. Когда на небесах будут раздавать награды, то такие люди, как Тед Тернер, я надеюсь, что он сделает Иисуса своим спасителем и пойдет на небеса. Я ему не судья. Я не знаю его. Я использую его как пример, так как все его знают. Люди, подобные Теду Тернеру и Биллу Гейтсу, обладают огромным богатством, но они будут смотреть в тот день на святых Божьих, когда они оденут одежды и венцы, посмотрят на их обители, их вечную награду и скажут: «Жаль, что у меня этого нет». Я бы тоже хотел такую одежду. Если вы истинный фанат, вы будете шумным. Когда Моисей и Иисус Навин спускались с горы, то среди народа был крик побеждающих. В одном переводе говорится, что голос использовался как оружие. Есть крик, который приносит победу над вашими противниками. Когда Ковчег Завета вернулся к детям Израиля, то они воскликнули так сильно, что филистимляне услышали это и испугались. Земля затряслась. Народ Божий должен кричать из-за Божьего присутствия рядом с ним. Какой шум вы производите для Бога? Когда мы приходим в церковь, то нам надо входить с песней в нашем сердце и устраивать шум. Шумите, не стойте в стороне неподвижно. Будьте свободными. Не стойте так, потому что я вот такой. Забудь об этом. Дело не в вас. Вы фанат Иисуса Христа? Вот вопрос. Истинные фанаты шумные. Вечность будет шумной. Ад будет шумным. Люди кричат, скрежещут зубами. Небеса будут шумными. Библия говорит, что при звуке Божьей трубы Иисус сойдет с небес с восклицанием. Иисус кричит. Когда мы встретимся с Господом в воздухе, то мы придем на небеса. Есть стихи в книге Откровения, где говорится, что там будет 30 минут тишины. Это доказательство того, что мужчины будут восхищены первыми. Потом придут женщины через 30 минут. Повернитесь кому-то и скажите, это шутка. Поймите, я почти завершил. Истинные фанаты шумные. Когда мы придем на небеса, то ангелы будут петь там, восклицать и радоваться. Наши близкие будут бегать по золотым улицам и говорить: «Ты дома, ты дома!» 24 старца будут хвалить Господа. Все творение будет поклоняться Ему. Библия говорит, что все творение стенает, ждет, с нетерпением ожидает возвращения Иисуса Христа. Даже природа, она до сих пор под проклятием греха. Время от времени земля восстает,
Случаются торнадо, ураганы, землетрясения. Земля говорит: «Освободите меня от проклятия». Солнце говорит: «Я уже не могу сиять так, как раньше». Деревья говорят: «Я не могу поднимать свои ветви, как раньше». Раньше на нас была Божья слава, но теперь проклятие отягощает нас. Писание говорит: «Природа стенает в ожидании Его возвращения». Когда Иисус вернется, проклятие разрушится. Все, что дышит, будет славить Бога с благодарным сердцем. Иисус возвращается. Если вы истинный фанат, то Он призывает вас к наивысшей хвале. Откажитесь от формального подхода к тому, что происходит в церкви, и скажите: «Бог, я закрываю свои глаза на все, кроме Тебя. Я возвышаю к Тебе свой голос, Тебе одному. Я отдаю Тебе это тело. Это Твой храм. Я поднимаю свои руки. Мое сердце наполнено восторгом к Тебе. Ты мой Искупитель. Я поклоняюсь Тебе всем моим сердцем». Повернитесь к кому-то и спросите: «Ты истинный фанат?» Они встают рано. Им все равно, когда возвращаться домой. Они хотят занять лучшие места в доме. Они никогда не пропускают игру. Они запоминают статистику. Они платят. Они шумные. Есть ли здесь истинные фанаты Иисуса Христа? Дайте мне услышать, как шумят фанаты.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на пятую сессию. Мы будем говорить о ковке, как воинов, так и мечей. И причина, почему мы обсуждаем их вместе, в том, что, к сожалению, этот процесс очень-очень похожий. Начну я с истории самурайского меча. У меня его нет, поэтому мы воспользуемся видео. Моя семья думает, что я слишком агрессивна, чтобы мне доверять самурайский меч. Но этот меч на самом деле интересный. Самурайские воины практиковали то, что называлось «путь воина», что определялось как свобода без страха. Задумайтесь о том, насколько это мощно. Противоположность свободы без страха — страх без свободы. Но самураи пошли еще дальше. Они решили, что их мечи настолько значительны, что дали им имена. Они верили, что каждый из мечей несет в себе дух этого имени. Они могли назвать меч «храбрость» и верили, что храбрость, дух храбрости прилагался к этому мечу. Потом они пошли еще дальше и решили поклоняться мечам, так что зашли, пожалуй, слишком далеко. Это очень примечательно, потому что это искажение того, что делает Бог. У нас нет мечей с духами. У нас есть меч духа. Но я думаю, что нам надо усвоить путь самурая. А это свобода без страха. И каждый воин должен усовершенствоваться в этом измерении свободы без страха. Нам необходимо понимать, что идет борьба с очень давнего времени. На самом деле борьба эта началась не на земле, она началась на небе. Но то, что начинается как битва на небесах, переходит и на землю. Потому что все небесное вторгается в земное. Да приедет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Так что нет ничего необычного в том, что мы видим битвы между светом и тьмой, бывшей на небе, между архангелами и падшими ангелами. Теперь мы видим их на земле. Я хочу для вашего понимания прочесть из Библии. Читая Писание, мы должны знать, кто был первым воином. Книга Бытие 10:8. Хуш также был предком Немрода, который был первым героическим воином на земле. Новый живой перевод. Это обозначение «на земле» означает, что на небе воины уже были. Итак, воины были на небе, и они начали появляться на земле. Обозначение «первый» показывает превосходство на земле. Но мы также видим это и в 12 главе книги Откровения, и это для нас окно в духовный мир, через которое мы видим. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. Откровение 12:7-8. Вот это произошло, и теперь на земле происходит такое из-за их падения сюда. Сатана не только потерпел поражение на небе, он был низвергнут оттуда. И теперь эта небесная битва продолжается на земле. Этот отрывок показывает, что Михаил — самый могущественный из всех ангелов-воинов. И это интересно, потому что имя Михаил значит «кто как Бог», а наш Бог — муж битвы. Писание не говорит, что он воюет иногда, в определенных ситуациях, но мы узнаем, что наш Отец Бог — муж битвы. На самом деле, он изначальный воин, потому что все существующее сотворено по образу его. Исход 15:3. Это первый раз, когда вы видите, что Бог начинает сражаться за свой народ. Тут сказано, «Господь есть воин», не так, что он сражается иногда. «Господь воин, и Иегова имя ему». А Иегова — это не имя Иисуса. Иегова — это имя Бога. Бог — муж битвы. Бог есть любовь. Бог есть огонь поедающий. Мы видим, что Он сражался, как этот поедающий огонь за израильтян, что Он не дал египтянам пройти вслед за ними. И затем тот же Бог-воин провел их через пустыню. Иегова — наш Святой Отец, изначальный воин. И тут необходимо что-то установить. Вы — дочь воина не потому, что происходит война. Вы дочь воина, потому что это ваша ДНК. Потому что ваш отец – муж битвы. Это передано вам по наследству, и потому эта битва для вас личная.
Идет битва между семьей света и семьей тьмы, между детьми света и детьми тьмы, между добром и злом. Поэтому я хочу показать контраст, потому что воинов мы знаем не так уж много. Мы знаем солдат. Говоря о солдатах, я не имею в виду наши вооруженные силы. Я говорю о концепции солдата и о концепции воина.

Потому что Бог ищет себе воинов, а не солдат. Давайте для контраста я приведу вам несколько сравнений. Прежде всего, солдат обучают, как и воинов. Однако у воинов есть и дополнительное обучение. Солдат обучают, воинов закаляют. Все солдаты исполняют приказы, но только воины знают, каков дух приказа. Говоря с одним из своих сыновей, я сказала, все солдаты могут исполнять приказы, но когда они становятся командирами, генералами, стратегами, именно тогда они понимают, что надо делать, чтобы приказы исполнялись. Суть не в одном только приказе, но в духе этого приказа. Так что, когда вы решаете, что хотите быть воином, вы проходите через дополнительный процесс. Вы не просто обучаетесь, вы закаляетесь. И нам необходимо понимать, что Бог желает, чтобы мы были такими. Солдатам, приходящим на службу, платят, но воины формируются. Суть не в том, сколько им платят. Воины остаются воинами, независимо от звания и размера оплаты. Они остаются воинами. На самом деле, звание воина не сможет присвоить ни одна организация. Это звание мы зарабатываем в духе, и дается оно Богом. И нам надо понимать, это вопрос чести. Разбираясь в разницах между солдатами и воинами, вы все время сталкиваетесь с вопросом чести. Честь, честь, честь. Честь — неотъемлемая часть разговора о воинах. Солдаты обычно связаны долгом. Они идут, записываются на службу на какое-то время. Но воины являются ими всегда. Они проходят через время и растут в каждый период времени. Псалом 44:12. «И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему, почти его». Как мы чтим Бога? Мы чтим его, когда ценим то же, что и он. И нам надо понимать, что наша культура продвигает бесчестие. Она хочет лишить чести наши тела всевозможными излишествами, ожирением и расстройствами питания. А мы должны быть людьми, относящимися к своему телу достойно, чтобы через него чтить Бога. А под этим понимается то, что я представляю свое тело Богу в жертву живую, святую и благоугодную. Наш царь воин, и он величествен. Его красота несравнима ни с какой иной. Но нам необходимо понимать, что мы будем сражаться за него и будем это делать иными способностями. Я уже сказала, что солдат обучают, а воинов закаляют. И мне надо поговорить с вами об этой закалке. Я считаю, что закалка — это ответ страху. Страх ослепляет. Многие люди ослеплены страхом и не знают, как справляться с этим фактором. Как я сказала вам раньше, дело не в том, чтобы всегда быть смелой. В значении «никогда не бояться». Дело в том, чтобы быть смелой дольше, выдержать испытания. И тут нередко требуется терпение. Я расскажу о том, что воины мотивируемы невидимым, в то время как солдаты — видимым. К примеру, воины, такие как Иисус Навин и Халев, идут и говорят, «Да, я это вижу». Люди там огромного роста, у них мощные крепости. Мы невелики, но Бог велик. Потому что воины сражаются посредством невидимого. Солдаты приходят с отчетом о существующей ситуации. Воины приходят с отчетом не о том, какая ситуация есть, а о том, какой она может стать. У воинов всегда умонастроение пророков. Они смотрят на ситуацию глазами Бога. Каким образом Бог может решить ее? Что Он привнесет в нее? Таким образом, в них внутренний драйв. Солдаты следуют букве приказа. «Вы сказали только это, поэтому дальше я ничего не сделал». Воины следуют духу приказа, а это значит, что они сделают более. Ральф Уолдо Эмерсон однажды сказал, «Хорошие люди не должны быть слишком послушными законам». Он говорил о происходящем в Америке, говорил о конкретных вещах и о том, что если мы будем исполнять определенные законы слишком хорошо, мы станем пленниками несправедливости и неправедности. В нашей стране тогда были известны люди, которые говорили, «Знаете, это неправильные законы, и мы не будем их исполнять». Еще одно различие между воинами и солдатами. Солдаты считают количество только видимых армий. Мы помним историю Елисея, который

действительно был пророком-воином. Я имею в виду, он обладал способностью видеть армии вокруг себя. Не думаю, что Бог стал бы окружать его армиями, не будь он воином. Таким образом, он всегда понимал, что тех, кто с нами, больше. Больше воинов, больше колесниц и так далее, чем тех, кто с ними. Он молился: «Боже, открой глаза моего слуги, чтобы он увидел». И это моя молитва, чтобы когда мы сделаем шаг веры и будем говорить в вере, Бог открыл наши глаза. И тогда мы увидим, что тех, кто с нами, тех, кто с нашим Богом, больше, что наш Бог гораздо более могуществен, чем все те, кто на земле. И у нас есть все эти разные истории. Также воины никогда не уходят в отставку. Это статус. Это звание, которое будет у них всю жизнь. И они останутся людьми, которые всегда будут это делать. Однако начало пути воина не на поле битвы. Воины формируются в личных сражениях. Они формируются в личных сражениях, когда никто не видит. И то, что начинается тайно, ковка и закалка, закончится тем, что будет происходить на глазах других. Вот что я скажу. Я знаю, что многие из вас проходят через испытания, и вы говорите: «Ну ладно, не надо было, наверное. С этим я не особенно справилась, но ничего, перейду к следующему». Вот что я вам скажу. Вам необходимо понимать, что воины относятся к каждой битве как к очень важной. Нет неважных сражений, есть просто сражения. И то, как вы победили, существенно важно, а не просто сам факт победы. Итак, нам надо быть людьми, которые понимают, что мы идем от победы к победе, тогда, когда побеждаем хорошо. И наша победа не обязательно означает поражение других людей. Мы подвергаемся давлению обстоятельств, и нам необходимо сделать выбор, как мы будем реагировать. А скорби — это огонь, который разгорается в нашей жизни. Одна из цитат гласит: «Борьба укрепляет». Оси Дэвис. «Мне это неприятно. Я хотела бы, чтобы к моему телу подключили электроды, и под действием тока мои мышцы сокращались бы в то время, как я смотрю фильм. Но так не бывает. Чтобы укрепиться, нужна борьба. Мы накачиваем мышцы под давлением. И я хочу немного поговорить о том, как Бог использует давление». В книге Исаии 43:1-2 сказано: «Не бойся». И опять-таки, я говорю вам, никогда не бойтесь. Никогда не бойтесь. Прежде чем любое обетование придет с неба на землю, необходимо разобраться со страхом. Вы ничего не услышите правильно, если слышите это через дух страха. Поэтому Бог всегда говорит: «Не бойся». Он говорит: «Я не дал тебе дух страха. Послушай, нужен не страх, нужна храбрость». Он говорит: «Я воодушевляю тебя, не бойся, ибо я искупил тебя». Если вы подумаете: «Но ты искупил всех», тогда он говорит: «Хорошо, давай более лично. Я назвал тебя по имени твоему». И дальше он говорит: «Ты мой, моя. Ты не принадлежишь врагу. Ты не принадлежишь смерти и гибели. Ты не принадлежишь поражению. Ты мой, моя». Когда будешь ли переходить через воды, могу я вам честно сказать, тут не сказано «если будешь». Тут не сказано «если». Тут сказано «когда будешь ли переходить через воды». Я с тобою. Через реки ли? То есть все начинается с потока, но потом река, в которой можно и утонуть. Они не потопят тебя. Когда пойдешь через огонь, когда, а не если, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Никогда если, но всегда когда. Но если вы понимаете, что мы удочерены Богом, то знаете, что выход есть. Одно из моих любимых высказываний у Уинстона Черчилля: «Если вы проходите через ад, не останавливайтесь». Вы не останавливаетесь там. Вы не думаете, что вам надо остаться в том, в чем вы сейчас находитесь. Вы проходите, вы продолжаете идти. Вы остаетесь постоянной, вы продолжаете молиться. Вы продолжаете двигаться вперед, что бы ни происходило в вашей жизни. Когда я писала эту книгу, я снова сделала опрос. Я нередко устраиваю их, чтобы держать руку на пульсе событий. И я спросила: что сейчас для вас огонь? Что для вас сейчас воды, которые, как кажется, вот-вот потопят вас? Ваши три сильнейшие испытания, через которые вы проходите. Когда я закончила опрос, на первых местах оказались проблемы в отношениях. Проблемы в отношениях. Я вам скажу, может, это звучит несколько глупо, но не имеет значения, какие у вас проблемы с отцом или матерью, если вы удочерены Богом и принадлежите Ему. В конце концов, у вас есть непоколебимое основание. Не важно, что ваш муж оставил вас, развелся с вами. Я не

Говорю, что это не важно для вашего сердца. Я просто говорю вам, истина в том, что Бог ваш муж. Но, первое, проблемы в отношениях с супругом, родственниками, детьми, лидерами, подругами. Многие женщины испытывают одиночество, так как они не были в браке. Но я говорю вам, если вы одинокая женщина и вы ищете мужчину, вы ждете, когда он войдет в вашу жизнь и все изменит, то знаете что? Вы можете получить жизнь, в которой потом разочаруетесь. На вашем месте я бы выяснила, кто я, и занималась бы созиданием себя. Потом может быть так, что когда вы будете пахать свое поле, кто-то подойдет и присоединится к вам. Поймите, вы используете этот период борьбы для того, чтобы укрепиться. Дальше. Второе. Финансовые проблемы в результате безработицы, кредитов и другие долги из-за немудрых покупок или болезней. Третье. Трудности в нахождении целей жизни. Каждодневная дисциплина в их достижении. Скорби, которые люди наводят на себя сами и посылаемые Богом. Интересно, что источником многих долгов по кредитной карте является следующее. Я не могу найти цель. Потому люди и набирают долги по кредитным картам. Они не чувствуют целей, поэтому покупают вещи, чтобы была какая-то цель. Или же ожидают от людей, что те восполнят все их нужды. Честно сказать, первая и вторая проблема решились бы, если бы была решена третья проблема. Если вы знаете, кто вы, если вы знаете Божью цель для вашей жизни, с остальными проблемами вы справитесь. Мне 52 года, и уже давно я поняла, вам не обязательно знать, что вы призваны делать. Вам не обязательно знать, где вы призваны жить. Если вы знаете, кто вы в Боге, вы найдете путь. Вы найдете свой путь. Уроки, которые вы получаете, часто некомфортны, и, честно говоря, чем более личной является битва, тем она неудобнее. Однако, чем более личной она является, тем больше победа, потому что она ваша. Не кто-то другой одержал ее за вас. А сейчас я буду проповедовать вам из моей самой нелюбимой книги Библии. Я говорю о послании Иакова. В послании Иакова мы читаем о том, как Бог выковывает людей в мечи, как Бог выковывает наши жизни. Я прочту вам этот текст в переводе послания. Это место Писания начинается так. «Считайте великим даром, друзья, когда испытания и проблемы приходят на вас со всех сторон». Серьезно? Звучит хорошо, но кто-то испытал такое на себе? Когда испытания и проблемы приходят на вас со всех сторон. Я никогда в этой ситуации, просыпаясь, не говорила, какой дар. Если я буду проходить через что-то тяжелое, я позвоню одной из своих подруг и скажу, «Ты не понимаешь, через что я сейчас прохожу? Кажется, что весь мой мир разваливается. Я как будто в окружении, как будто падает крыша, у меня земля уходит из-под ног». И если моя подруга скажет, «Давай считать это великой радостью без примеси печали, давай споем гимн Господу», тогда я просто брошу трубку. Я позвоню другой подруге, которая вместе со мной повозмущается. Я позвоню своей подруге Кристине, гречанке. Она тоже начнет возмущаться, и мы будем возмущаться вместе. Но знаете что? Очевидно, Бог смотрит на это совсем по-другому. Потому что Он рассматривает засады без возможности избежать их, как возможности. Дальше Писание говорит, «Зная, что под давлением ваша вера открывается и показывает свое истинное качество». Иакова 1:3. Я знаю это. Я знаю, что под давлением. Я взываю о том, во что у меня есть вера. Мы живем в Колорадо, и у нас период земледелия длится недели три. Долгие месяцы у нас холод. У нас в мае, а то и в июне бывают метели. Единственное, когда не бывает метелей в Колорадо, это июль. Так что, если вы хотите вырастить цветы, то вам надо создать для них искусственную среду. Вам надо поставить луковицы цветов в холодильник и сказать, «Побудьте тут, друзья, у вас тут мягкая зима». В то время как снаружи суровая зима, снаружи просто кошмар. А вы помещаете их в холодильник, и они думают, что сейчас мягкая зима. Потом весной вы выставляете их на подоконник. Светит солнце, тепло вызывает их цветение. И когда вы знаете, что опасности нет, высаживаете цветы снаружи. Что я делаю? Я побуждаю эти цветы расцвести. Понимаете, я знаю, что тягот было много, но думаю, что Бог побуждает свой народ цвести под давлением. Он создает искусственный климат и окружающую среду, чтобы то, что в вас, научилось цвести под давлением. Мы сейчас в периоде времени, когда Бог хочет, чтобы мы приносили плоды в любое время.
не только весной, не только в легкие времена, но в любое время. Далее Писание говорит, «Поэтому не пытайтесь выйти из испытания преждевременно». Иакова 1:3, послание. «Я вам еще не говорила, но я бабушка». Вам необходимо кое-что знать о бабушках. Одно — это то, что мы не лжем. Мы можем чего-то не знать, но в том, что касается важных жизненных вопросов, мы не лжем. И вот что я вам скажу. Такое возможно, поэтому не пытайтесь выйти из испытания преждевременно. А это значит, что вы можете. Вы можете уклониться. Вот что я вам скажу о жизни. Жизнь — это серия испытаний, и вы можете уклониться от испытания, но потом придется пересдавать экзамен, а это обычно еще сложнее. Держитесь курса, не уклоняйтесь. Позвольте им совершить свою работу, чтобы вы стали зрелым и хорошо развитым, ни в чем не имеющим недостатка. В теле Христовом люди убегают вместо того, чтобы созревать. Люди, как только приходит давление, покидают церкви. Сегодняшние верующие нередко незрелые и не имеющие должного развития. Может быть, у нас сильные руки, но слабые ноги. Возможно, у нас большие рты и нет рук. Не знаю, что именно, но нам нужно начать делать все необходимое для того, чтобы цвести под давлением. Далее, если не знаете, что делать, помолитесь Отцу. Он любит помогать. Иакова 1:5, послание. В моей Библии сказано, поскольку вы не знаете, что делаете. Честно сказать, в этот период времени никто из нас на самом деле не знает, что мы делаем. Мы понимаем по ходу дела. Мы идем в места, в которых раньше никто никогда не был. Нет карты местности, куда мы идем. Мы пророческие люди, и чтобы идти вперед, нам надо смотреть наверх. И поскольку мы не знаем, что делаем, нам необходимо молиться Отцу. Он любит помогать. Он не говорит, «Ну ты что, серьезно? Я же тебе столько раз объяснял, как это делать. Не могу поверить, что ты снова молишься». Нет, он говорит, «Я хочу помогать. Я хочу участвовать. То, что нас ожидает, требует Божьего участия, Его сотрудничества с нами. И не будете унижены». В переводе короля Иакова сказано «без упреков», как будто бы Бог собирался упрекать вас. Но речь тут не об упреках. Писание говорит, что Бог не станет вызывать у вас плохое чувство из-за того, что вы Его просите. Писание говорит, просите смело, с верой, без двоемыслия. Знаете, Моисей был смелым, Авраам был смелым. Иезекия, когда Бог сказал ему, что он умрет, ответил, «Давай поговорим об этом». Они делали смелые утверждения. Иисус был смелым. Он не был неуверенным, колеблющимся и мягкотелым. Он говорил громко, «Просите смело, с верой, без двоемыслия». К вам приходит первая мысль, и она ощущается в вас как взрыв. Вот тогда надо сказать, «Боже, Твое Слово говорит, что мои дети будут научены Господом. Велик будет их мир и непоколебимо спокойствие». Вы не говорите, «Боже, пожалуйста, этот мир такой ужасный. Канье так плохо себя ведет. Даже и не знаю, как мои дети могут спастись». Нельзя молиться так, как поется в мирских песнях. Молитесь по Слову Божьему. Пусть основой ваших молитв будет вечное Слово Бога. Мы не приспосабливаемся к нашей культуре. Когда мои дети были маленькими, я им сказала, что они четыре чуда и знамения. Каждый вечер они облачались во всеоружие Божье. Они спрашивали, «А мы не можем быть как обычные дети и облачаться в пижамы?» Я говорила им, «Вы не обычные дети, вы научены Господом, и велик мир ваш». Они делали так. Но знаете, что происходит, когда вы так делаете? Вы посылаете наследие, стрелы Слова Божьего в будущее ваших детей. А потом они подбирают их и пускают в будущее уже своих детей. То, что не очень нравилось моим детям, когда они были маленькими, они делают для своих детей. Итак, пускайте стрелы Слова Божьего. Они встретят вас и их в будущем и дадут силу. Далее, люди, которые молятся в беспокойстве, а беспокойство направляет нашу культуру. Подобны волнам, поднимаемым ветром. Не думайте так что-то получить от Господа, отдавшись волю волн и собственных мнений. Иакова 1, 6-8, послание. По Божье или никак, не молиться или молиться смело. Я верю, что мы станем людьми, которые будут говорить, не имеет значения.
Я пройду по этой ветви и прыгну с нее, если надо, но буду провозглашать слово в

свете и силе. Неважно, как силен огонь, я пройду через него и выйду очищенной. Неважно, насколько грозно выглядят воды, я пройду через них и выйду чистой, потому что подготовилась на другой стороне.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com. Have you stopped reaching?

Здравствуйте, он не знал, не станет ли следующим. Бобби боялся за свою жизнь и жизнь своих родных. Он был наркоторговцем и наркоманом, и по уши погряз в криминале. Но однажды у женщины, которую он любил, нашли смертельное заболевание, и Бобби стал на колени. Бобби Байера очень часто сталкивался со страхом, смертью и преступлениями. Он родился в криминальной семье Байера. Многие его родственники погибли в бандитских разборках. Бобби знал, что может стать следующим. Каждый раз, когда я ехал куда-то, я ощущал тревогу. Бобби было 6, когда его родители развелись. Он и его братья жили с мамой и очень редко видели отца. Они его только посещали в тюрьме, где тот отбывал пожизненный срок. Любви у нас не было, даже намека. В 18 Бобби уже занимался семейным бизнесом, наркоторговлей. Он часто убегал от полиции и бандитов. У него была девушка Шерри, которая родила ему 3 детей. В доме творился хаос, дети не могли спать в своих комнатах.

0: Я прятал их в подвале, думая, что там им будет безопаснее, если на нас нападут. Вскоре Бобби подсел на кокаин. Я использовал его для того, чтобы облегчить боль. Чтобы стало легче. В жизни Бобби был один человек, который пытался убедить его, что есть другой путь. Это была его тетя Бекки. Когда-то она тоже была в банде, но в тюрьме пришла ко Христу.
1: Я рассказала ему о Господе. Ты должен увидеть его. Посмотри на меня, посмотри, что Бог сделал для меня. Разве ты не видишь, какой он добрый и что он может сделать для тебя?
0: Хоть Бобби и хотел поверить ей, но не мог освободиться от старой жизни. Меня привлекала улица. А я хотел быть хорошим отцом для своих детей и тянулся к семье. Это было такое перетягивание каната. В 2010 году его братья оказались в тюрьме, и Бобби, которому исполнилось 32, решил, что пора завязывать, и переехал с семьей в Гранд Рэпидс. Но там взялся за старое. Продавать наркотики. Усугубилась и его зависимость. Я боялся, что стану банкротом. Я полностью обеспечивал своих детей, думал лишь об одном. Что делать, если у меня не будет денег? Кем я тогда стану? Что будет с детьми? Вскоре об Иисусе начала рассказывать и подруга Бобби, Шерри. Они начали время от времени посещать церковь, в которую их пригласили соседи. Шерри всегда говорила мне: «Бобби, Бог сказал мне, что если ты будешь поступать правильно, наши жизни изменятся». Но тогда я ее не слушал. Бобби продолжал игнорировать Шерри и Бога еще 7 лет. В 2017 году Шерри госпитализировали с почечной недостаточностью. Было мало шансов, что она выживет. Никакие перестрелки, рейды, насилие не могло сравниться с этим. Это была другая битва. Я считал, что я виноват в том, что Шерри в больнице, потому что не хотел поступать правильно. Оставалось сделать лишь одно. Я должен был отдать свою жизнь Иисусу. Я искренне обратился к Нему. Это было между Ним и мной. Я сказал: «Я готов оставить свою волю, наркотики, этот образ жизни. Я готов служить Тебе». Бобби говорит, что мгновенно избавился от наркотической зависимости. Протрезвев, он начал понимать, о чем говорили Шерри и тетя Бекки. И тогда я начал осознавать, что Бог любит меня. Меня, даже после всего, что я натворил. Я сделал столько всего ужасного, но Он все равно говорил со мной, спасал меня. Он был за меня. 3 месяца спустя Шерри выписали из больницы. Она выздоровела чудесным образом. Бобби нашел работу и начал честно зарабатывать на хлеб. Они сыграли свадьбу в 2018-м. И вся их семья выиграла от того, что сделал Бог. Он наполнил меня тем, чем не могли наполнить деньги, наркотики, слава. Это была другая уверенность и смелость. Я понял, как выглядит трезвая жизнь мужчины. Я понял, каково это, когда тебя любят. Каково это, когда ты ценен. У вас может произойти то же самое. Вы можете узнать, каково это, когда тебя любят. Разве это не удивительно? У Бобби изменились даже глаза. Посмотрите, как он выглядел, когда был гангстером. И теперь в его глазах горит жизнь, надежда. У него есть будущее. Он знает, что Бог реален и что Он любит его. Это было чудесное откровение. Бобби не ожидал такого. Вот это да. Бог действительно любит меня. Меня. Это не связано с тем, что я делаю, сколько хороших поступков я совершил в жизни, сколько всего я достиг. Он любит меня, потому что я его дитя. Когда вы получаете это откровение, оно меняет все. В случае Бобби это произошло, когда у его любимой появилась почечная недостаточность. Он не знал, к кому обратиться. Банда не могла помочь. Наркотики и насилие тоже не могли помочь. Мог только Бог. Бобби обратился к этому источнику и нашел все. Он нашел то, что искал всегда. Это любовь. Вы тоже можете найти ее. Вам лишь нужно попросить об этом. Вот вам стих из Библии. Возможно, вы уже слышали его. Возможно, видели его где-то. Это Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир». Вас. Вы часть этого мира. «Ибо так возлюбил Бог мир, дабы всякий, это вы, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Он отдал Иисуса, чтобы и все его дети были с ним на небесах. Это лучшая новость, которую вы только могли услышать. Библия рассказывает о распятии Иисуса. Рядом с ним висели разбойники. С одной стороны, разбойник говорил, «Если ты Бог, то докажи, сними нас и себя с креста». А другой повернулся к нему и сказал, «Вспомни меня, когда придешь в свое царство». Иисус ответил, «Сегодня же будешь со мной в раю». Сегодня же. Пусть этот день, сегодняшний день, станет тем днем, когда вы поймете, что рай, небо, может прийти к вам, поселиться в вашем сердце. Вы можете пережить ту же любовь, которую пережил Бобби. Она может прийти к вам. Небеса могут прийти в ваше сердце, дать вам мир, о котором вы даже не мечтали. Он готов сделать это прямо сейчас. Вам лишь нужно обратиться к Нему. Если вы хотите этого, хотите вкусить, как благ Господь, то склоните голову вместе со мной. Давайте вместе произнесем эту простую молитву. Иисус ответит, Он придет к вам. Он придет к вам прямо сейчас. Давайте помолимся. Иисус, назовите Его по имени вслух. Иисус, я обращаюсь к Тебе от всего сердца. Прошу, ищу и стучу. Я хочу познать Твою любовь ко мне. Хочу увидеть и ощутить, пережить, как велика и широка Твоя любовь. Иисус, я открываю двери своего сердца. Я прошу, чтобы Ты пришел. Я прошу, чтобы Ты простил меня за все мои неправильные поступки. Я прошу Твоего прощения. А я, в свою очередь, прощаю всех, кто согрешил против меня, обидел меня или сделал что-то плохое. Я прощаю всех. Я прошу о мире и о Твоей любви. Приди ко мне сейчас. Я прошу об этом во имя Иисуса. Отец, я прошу о крещении в Твоей любви для тех, кто повторил эту молитву. Наполни их до избытка радостью, миром и праведностью, которая идет от Тебя. Сделай это сейчас. Господи, мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь.
1: Нейтан Вейзнер не помнит ничего о том дне, когда упал в яму. Этот 6-летний мальчик провел 4 часа под 2 метрами мокрого песка. Спасательная операция превратилась в поисковую, а коронер уже был наготове.
0: В несколько секунд прогулка по дюнам горы Болди, Индиана, превратилась в кошмар. Грег Вейнзер и его друг Кит шли по вершине дюны. Сын Грега Нейтан и сын Кита Коллин шли за ними. Они игрались, бегали по склону. Мы услышали, как Коллин закричал, что Нейтан упал в яму. Мы быстро побежали туда и увидели яму, в которую он упал. Мы могли говорить с ним. Грег и Кит сказали Коллину, чтобы он спустился с горы и вызвал службу спасения. Жена Кита Рэйчел набрала 911.
1: Служба спасения? Мы на пляже у горы Болди. Сын моего друга застрял в песчаной дюне. Он под песком. И мы не можем его достать.
0: Он был рядом.
1: Мой муж и его отец пытаются достать его. Приняла, мы отправляем к вам команду, хорошо? Хорошо, спасибо.
0: Мы не видели Нейтана. Там было темно, он был напуган. Я старался как мог его успокоить. Я постарался пролезть и помочь ему. Я протянул ногу, чтобы он схватился, но он не мог. Яма стала засыпаться. 6-летний Нейтан оказался погребен заживо. После звонка в службу спасения прибежала моя жена.
1: Они сказали мне, что Нейт был под песком. Я была в шоке. Начала плакать, молиться и копать. Все вокруг было размыто. Я представляла себе, как ему там. Его лицо и рот забиты песком, и он не может дышать. Помню, как молила Бога, чтобы он был с ним, чтобы он дал ему воздух. Пожалуйста, будь с ним. Прошу тебя.
0: Другие отдыхающие помогали раскапывать руками, но огромная дюна была серьезным соперником. Люди не прекращали копать, но песок продолжал осыпаться. Через 15 минут к ним присоединились пожарники, полиция и рейнджеры. С инструментами было лучше, но они все равно проигрывали в битве. В итоге прибыл экскаватор. Лишь тогда смогли забрать много песка. 1.5-2 часа около 40 человек копали песок руками. Старались изо всех сил.
1: Мы боялись худшего. Мы надеялись, но прошло уже слишком много времени.
0: Полиция убедила Грега и Фейт сделать перерыв через 3 часа беспрерывного копания. Их друг Кит продолжал работать. После 5-го или 6-го завала я был истощен. Я знал, что должен остановиться, иначе и сам могу погибнуть. Но борьба за спасение Нейта продолжалась. Спасатели использовали длинные палки, чтобы проверять песок. Если участок был чистым, запускали технику. Через 4 часа поисков мальчика нашел местный пожарный.
1: Спасатели уже называли операцию не спасательной, а поисковой. Они увидели шапку Нейтана, бросили лопаты и начали копать руками.
0: Им удалось забраться чуть дальше и достать его. Осторожно, они смогли вытащить Нейтана из песка. Его тело было абсолютно безжизненным. Он был снаружи, но опасность еще не прошла.
1: Спасатели проверили еще раз, но малыш не дышал. Пульса не было. К тому времени он был мертв.
0: На машине спасателей Нейтана отвезли к карете скорой помощи, где его реанимировали. Мальчика отправили в медицинский центр в Мичигане. Родители последовали за ним в реанимацию. Они могли только ждать и молиться.
1: К нам вышел один из медиков. Он сел передо мной и сказал, «Он жив». Помню, как вернулась к Грегу. Он услышал нас. Он действительно услышал нас. Он ответил на нашу молитву. Я была такая рада.
0: Врачи убрали песок из легких и горла. Кроме того, мальчик получил травму головы во время раскопок. Он провел без кислорода 4 часа. Все думали, что его мозг поврежден, но оказалось, что он в полном порядке. Сын быстро приходил в себя. Уже в среду его отключили от искусственной вентиляции легких. Он смог избавиться от песка в легких сам. Нейтан ничего не помнит о яме, которая едва не забрала его жизнь. Он не помнит свое удивительное возвращение, но знает, что это сделал Бог. Когда я спросил его, какая его любимая история из Библии, он сказал, что это история про Давида и Голиафа.
2: Это моя любимая история, потому что он победил великана. Великан упал на землю. Он был очень большим, но его победил маленький ребенок.
1: Это настоящее чудо. Только Бог мог совершить его. Нельзя убрать Бога из этого уравнения. Нейт был погребен под песком на протяжении 4 часов. Все думали, что ему конец. Но Бог показал нам, что это не так. Наш Бог может творить удивительные вещи. Настоящие чудеса. И Он сделал это. Он действительно сделал это. Мама Нейта сказала, что нельзя убрать Бога из этого уравнения. Я хочу вам сказать сегодня, какой бы ни была ваша нужда, не убирайте Бога из уравнения. Не имеет значения, насколько серьезна эта проблема. Не убирайте Бога из уравнения. Он победитель. Вот еще истории, которые ободрят вас. Мне нравится это. Томас смотрел «Клуб 700» и услышал, как ты, Гордон, получил слово «знание». Есть человек по имени Том, у вас проблемы с коленями, а ваши хрящи в коленях разрушаются, и у вас сильно болит правое колено. Бог исцеляет вас. Вы только что ощутили это. Он может восстановить и обновить. Во имя Иисуса примите это. Поднимитесь и скажите, «Теперь я могу сделать это. У меня ничего не болит. Во имя Иисуса вы исцелены». Томас принял это во имя Иисуса и больше не чувствовал боли. Кроме того, левое колено тоже не болит.
0: Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Вот еще одно свидетельство. Кент из Техаса. Более 40 лет служил в Японии. Там у него развился серьезный тиннитус. Однажды он смотрел «Клуб 700» и услышал, как Терри сказала, «У кого-то из вас звенит в ушах. Это постоянный звон, который не дает вам покоя. Вы раздражены и не знаете, что делать. Прямо сейчас Иисус Христос исцеляет вас». Просто поднимите руки и поблагодарите Его. Симптомы ушли. Перед тем, как позвонить на молитвенную линию и засвидетельствовать, Кент решил убедиться, что исцеление было полным, и с радостью подтверждает это.
1: Аллилуйя.
0: Пусть болезнь покинет сегодня и вас. Пусть немощь покинет вас. Он понес их все. Так говорит Библия. Когда Он принес свою душу в жертву за грех, то также забрал все наши немощи и болезни. Он сделал это для нас. Пусть Его жертвы будет достаточно для вас. Я желаю, чтобы вы услышали те же слова, которые услышал Лазарь. «Лазарь, выйди вон!» Лазарь был мертв. Он 4 дня был мертв. Его сестры говорили, «Господи, он уже смердит». Но Бог может вернуть вас к жизни. Нейтан был мертв не 4 дня, а 4 часа. Иисус сказал, «Нейтан, выйди вон». Он может сделать это для вас. Вам лишь нужно поверить. Все возможно верующему. Иисус сказал, «Разве я не говорил вам, что если уверуете, то увидите славу Господню?» Разве это не чудесно? Верьте. Верьте, что Бог любит вас, что Он послал Иисуса. Верьте в послание о том, что все ваши грехи прощены. Верьте, что Он исцелил вас от всех ваших болезней. Давайте молиться. Господь, мы приходим к Тебе. С верой. Мы верим в Твою любовь, в Тебя и в Того, кого Ты послал. Мы верим, и мы просим, приди, исцели наши тела, забери боль, забери немощь, пусть все неправильное уйдет во имя Иисуса. Аминь. Кто-то из вас повредил легкие. Мне кажется, что причина тому — пескоструй. Бог исцеляет вас. Он может восстановить, сделать все новым. Во имя Иисуса, сделайте глубокий вдох и осознайте, что проблем больше нет. Вы свободны. Поднимите свои руки и поблагодарите Его за то, что Он сделал для вас, Терри.
1: Да, кому-то из вас сделали процедуру, после которой наложили шов. Я не знаю, что это было, но знаю, что шов не заживает. Это тревожит вас. Бог делает так, чтобы эти ткани снова ожили, и вы были полностью исцелены. Вы начнете чувствовать тепло и зуд в ноге. Я не уверена в последнем. Просто примите это и благодарите Бога за исцеление.
0: Есть женщина по имени Сью, у вас аневризма. Врачи говорят, что часть вашего мозга может не восстановиться. Бог исцеляет и восстанавливает вас. Он возвращает правильные функции, память, сознание, фокус. Он восстанавливает все прямо сейчас во имя Иисуса.
1: Кто-то потерял зрение на один глаз из-за несчастного случая. Ваш глаз начнет слезиться, потому что Иисус исцеляет его и восстанавливает ваше зрение.
0: У кого-то из вас проблемы с правым ухом. Это также связано с вашей челюстью и ушным каналом. Бог забирает от вас эти проблемы. Широко откройте рот. Он может исцелить вас сейчас во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам, поделитесь своим свидетельством. Мы прощаемся с вами со словами, которые написаны в Библии. «Словам моим внимай, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Пусть Бог благословит вас.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном подростке. Он только что получил водительские права. Он попросил у отца одолжить его автомобиль. Отец сказал: «Сынок, давай договоримся. Если ты улучшишь свою успеваемость, будешь читать Библию каждый день и подстрижешься, то я разрешу тебе пользоваться машиной». Месяц спустя сын опять попросил отца. Отец сказал: «Твои отметки стали лучше. Ты читаешь Библию, но ты не подстригся». Он ответил: «Папа, я подумал о том, что у Моисея и Самсона были длинные волосы. Даже у Иисуса были длинные волосы». Отец сказал: «Да, сынок, но они везде ходили пешком». Сегодня я хочу поговорить с вами о весомой благодати. Бог вкладывает в вас что-то, чтобы вы могли достичь того, чего сами не могли бы достичь. Это выделяет вас из всех, поможет сделать прорыв, которого вы не заслужили. Это называется благодатью. В псалмах написано: «Благость Божия окружает нас, как щит». Это означает, что везде, куда вы пойдете, у вас будет преимущество. Богом данные полномочия откроют правильные двери. Все получится ради вас. Исаия сказал, и даже больше: «Восстань, светись, ибо слава Господня взошла над тобой». В языке оригинала эти слова означают, что вы нагружены благодатью Божией. Акцент делается на вас. Исаия сказал: «Вы не просто получили небольшую порцию благодати, чтобы как-то выживать и карабкаться. Когда дело касается благодати, то вы отягощены благодатью. Вы переполнены благодатью Божьей». Одно дело знать, что у вас есть благодать. Это важно. Но когда вы понимаете, что вы нагружены благодатью, то все обретает совершенно иное значение. Вы не будете жить в страхе. Вы расправите плечи и высоко поднимете голову. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то будете молиться смелее, будете верить в невероятные вещи. Вы будете ожидать, что для вас откроются двери, которые не открылись бы для кого-то другого. Вы будете ожидать выплаты кредита за дом, преодоления зависимости, ожидать, что ваши дети станут могущественными на земле. Когда вы знаете, что вы отягощены благодатью, то Бог даст вам засиять. Вы подниметесь на новый уровень вашей судьбы. Возможно, сегодня вы отягощены беспокойством, унынием, проблемами, болезнью, нехваткой. Вам надо подготовиться. Настало ваше время. Вместо того, чтобы быть отягощенными трудностями, вы будете наполнены прорывами, здоровьем, отягощены возможностями и радостью. В 60-х годах, когда что-то хорошее происходило, то хиппи говорили: «Это круто, парень». Вы тоже будете так говорить: «Хороший прорыв, из ниоткуда, это круто, парень». Диагноз оказался плохим, но внезапно вы поправились, это круто, парень. Взрывное благословение в финансах, премия, повышение, наследство, и вы заплатите кредит за дом, освободитесь от долга, вы выйдете за пределы, это круто, парень. Отбросьте сомнения. Избавьтесь от уныния. Имейте новое видение. Вы не получали среднюю меру благодати, которой хватит для выживания. Вы отягощены благодатью. Когда вы поймете это, то это изменит ваше представление. У вас появится смелость, вера, чтобы молиться о большем, верить в большее и ожидать благодати Божией. Иисус Навин и его люди вели бой. Близился конец дня. Он знал, что одолеет врага. Но начинало темнеть. Он мог подумать: «Мне не повезло. Время вышло». Иисус Навин знал, что переполнен благодатью. Он посмотрел и сказал: «Солнце, остановись». В Писании говорится, что солнце остановилось и не садилось, пока он не закончил свое дело. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то вместо того, чтобы думать: «Эта проблема никогда не решится», но будете как Иисус Навин и скажете: «Бог, я не вижу выхода, но я знаю, что у тебя есть выход. Плохой диагноз, но Бог, я знаю, что последнее слово за тобой. Исцеление приближается». Или: «Эта зависимость была у меня так долго, но я знаю, что наступило мое время. Свобода близка». Интересно,
Насколько бы мы продвинулись и сколько осуществившихся мечтаний мы увидели, если бы поверили, что преисполнены благодатью. Вы молитесь такими смелыми молитвами. Вы ожидаете Божьего чуда в вашей жизни. Будьте смелы и молитесь, как Иисус Навин, чтобы Бог сделал что-то необычное, осуществил ваши мечты, которые кажутся такими невозможными и непрактичными. Это не для среднего человека, но хорошие новости, вы необычный человек. Вы преисполнены благодатью Божией. Настало ваше время восстать и сиять. Бог выделит вас. Он поведет вас туда, где вы никогда не были. На всем протяжении дня приходите в согласие с Богом. «Бог, благодарю Тебя, что я преисполнен благодатью. Ты являешь мне свой свет и показываешь мне то, чего я никогда не видел». Несколько лет назад мой друг продал дом. Они осматривали дома снова и снова, но не могли ничего найти. Однажды вечером они гуляли по своему району, и он увидел дом, который ему нравился. Ему нравилось расположение и район. Люди жили в нем более 30 лет, но что-то подсказало ему: «Пойди и спроси, не хотят ли они продать дом». Он подумал: «Я не могу сделать этого, это будет странно. Незнакомый человек, который стучится в их дверь. Мой друг спокойный и консервативный человек, но он никак не мог избавиться от этого чувства. Он собрался с духом, постучал в дверь и спросил, не думают ли они продавать свой дом. Ему ответили: «Мы планируем прожить здесь еще много лет». Мой друг дал свою визитную карточку и сказал: «Хорошо, если когда-то передумаете, пожалуйста, сообщите мне». 5 дней спустя ему позвонили и сказали: «Мы передумали, мы хотим продать вам дом». Что это? Весомая благодать. Постучаться в чью-то дверь и попросить их переехать, только Бог может такое сделать. Но не стучитесь в мою дверь. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то у вас будет смелость и вера, чтобы молиться о большем и верить в это. Тогда Бог явится в вашей жизни. Слишком часто мы думаем: «О, Джоэл, этого не случится со мной. У меня никогда не бывает прорывов. Я никогда не буду жить в хорошем месте. Я никогда не преодолею зависимость, никогда не выздоровею». Избавьтесь от менталитета неудачника. Посмотрите по-новому. Вы переполнены благодатью. Настало ваше время, чтобы подняться выше, чтобы выйти за пределы, увидеть осуществление мечты. Будьте смелыми, чтобы сделать шаг веры. Верьте. Бог уже дал вам все, в чем вы нуждаетесь. Мысли будут говорить обратное. Почему этого не может произойти? Направьте себя в нужное русло. Бог, я благодарю Тебя, что Ты являешь мне свой свет. Это мое время. Мечты осуществляются, проблемы решаются. Я верю, что преисполнен благодатью. Если вы будете жить с таким ожиданием, то увидите, как Бог будет делать необычные вещи. В 2003 году мы запланировали служение в этом здании. Мы собирались провести уикенд, чтобы все смогли посмотреть это здание. 1.5 года мы делали отделку здания. У нас было приготовлено все для этого уикенда. Когда мне сказали, что коммунальные службы закрыли автостраду за несколько часов до нашего служения, никто не смог бы приехать. Мы уже не могли изменить наши планы. Мы сделали рекламу, арендовали оборудование. Мы могли бы подумать: «О нет, мы выбрали неправильный день для ознакомления». В Писании сказано: «Не имеете, потому что не просите». Мы не видим осуществления чего-то не потому, что Бог не сделал бы этого, но потому, что не просим. Мы позвонили в коммунальную службу и спросили, не изменят ли они свои планы в связи с нашим служением. Они сказали: «Сожалеем, мы не сделаем этого. Это строительство было запланировано много лет назад». Но когда вы знаете, что переполнены благодатью, то вы не сдадитесь из-за того, что вам один раз ответили «нет». Вы будете спрашивать снова. Мы связались с главным человеком. Он позвонил нам несколько дней спустя и сказал: «Мы никогда не делали этого прежде, но мы сделаем исключение для вас и перекроем автостраду после того, как ваше служение закончится». Если вы хотите увидеть полноту своей судьбы, то вам нужна такая смелость, чтобы молиться о большем, верить в большее и ожидать, что в вашей жизни произойдет то, что не произошло бы с кем-то другим. Не высокомерно, но будьте смелы, чтобы верить в смирение.
вас есть то, что побуждает людей быть добрыми к вам, что дает вам прорывы, которых вы не заслуживали, что неожиданно решаются неразрешимые проблемы. Что это? Это весомая благодать. Я знаю одну семью, у них есть дочь. Когда ей было 3 года, то что-то упало на эти 2 пальца и отсекло их кончики. Они приехали в травмопункт. Хирург сказал отцу: «Я сожалею, но мы ничего не сможем сделать, чтобы восстановить пальцы вашей дочери. У нее никогда не будет ногтей на этих пальцах. Они всегда будут немного короче. Кость повреждена». Отец был вежлив, но он знал, что был переполнен благодатью. Он сказал: «Доктор, я верю, что Бог может восстановить пальцы моей девочки и сделать их нормальными». Доктор был из другой страны. Он не знал ничего о вере. Он посмотрел и сказал: «Хорошо, вы можете верить, чему хотите. Я просто говорю, что кости больше нет. Пальцы никогда не будут правильной длины». Когда пришла мама девочки, то врач отвел ее в сторону и сказал: «Ваш муж в шоке. Он не принимает тот факт, что пальцы вашей дочери отрезаны». Ей сделали операцию, и 6 недель спустя родители привели девочку назад для осмотра. Когда доктор снял бинты, то его первыми словами было: «Боже мой!» Отец испугался и спросил: «Что случилось?» Доктор сказал: «Посмотрите, ногти снова выросли, и кажется, что эти 2 пальца совершенно нормальной длины». Это было много лет назад. 2 пальца все еще совершенно нормальные. Когда вы верите, что переполнены благодатью, то увидите, как происходят невероятные чудеса. Вы можете сейчас быть в ситуации, когда все против вас. Эксперты говорят, что этого не произойдет. Вы не выздоровеете, не сможете купить дом, не увидите осуществление своей мечты. Они не принимают во внимание того, что это благодать на вашей жизни. Если бы это была средняя мера благодати, то, возможно, этого не произошло бы. Дело в том, что у вас не средняя мера, вы переполнены благодатью. Бог проявит себя в вашей жизни. Он изменит.

изменит обстоятельства. Вы скажете, как эта семья, это весомая благодать, это благодать Бога. Друзья, будьте смелы, чтобы верить в большее, чтобы молиться о большем. Бог хочет сделать что-то, чего вы никогда не видели, сделать что-то необычное. Доктор Тодд Прайс, мой друг, он посещает Лейквуд. Он успешный врач-инфектолог. Он участвует в медицинских миссиях по всему миру. Несколько лет назад, когда он начинал медицинские евангелизации, то у него была мечта отвести обувь нуждающимся детям в Африке. Из-за того, что дети не носили обувь, у 80% из них ноги были заражены паразитами. Это разрушало их здоровье. Доктор Прайс просто человек, который занят своей миссией. Как он мог что-то изменить? Но он знал, что преисполнен благодатью. У него была смелость, чтобы попросить большие медицинские компании и компании по производству обуви помочь ему. Его цель была в том, чтобы отвезти обувь всем детям в деревне, в которой он работал. Там было 3000 детей. Обувная компания в США узнала о том, что он делал. Ему позвонили и спросили, сколько пар обуви вам нужно? Он сказал, 3000 пар. Ему ответили, у нас есть чуть больше, чем 3000. Что если мы дадим вам 1 000 000 пар детских ботинок? Это весомая благодать. Таков наш Бог. Когда вы мечтаете о большем, верите в большее, ожидаете большего, то Бог даст больше того, о чем вы мечтали. Некоторые из вас молятся, но это слишком мало. То, на что вы надеетесь и чего не можете достигнуть, это совсем не то, чего Бог хочет для вас. Вам надо подготовиться. Бог все приумножит. Вы увидите эту весомую благодать. В Писании говорится, вы не видели, не слышали, не представляете то удивительное, что приготовил вам Бог. Это для каждого из вас. Я видел, как это происходило в моей жизни снова и снова. То, что я думал о том, что будет пределом моих достижений, было ничто по сравнению с тем, что думает Бог. Когда мне было 20 с небольшим, я вошел в ювелирный магазин и впервые встретил Викторию. Она была тем, что я не видел, не слышал и не представлял. Бог приумножил то, о чем я мечтал. Нужна была весомая мера благодати, чтобы завоевать ее. Скажу больше, нужна особая благодать, чтобы удержать ее. Когда я написал свою первую книгу «Ваша лучшая жизнь сейчас», то я подумал, было бы удивительно, если бы она попала в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Я был бы счастлив, если бы она продержалась там хоть одну неделю. Эта книга была в списке бестселлеров более 100 недель подряд. Бог приумножил то, о чем я мечтал. Когда мы въехали в это здание, то подписали 60-летний арендный договор с городом Хьюстон. Мы всегда знали, что хотели купить его, но в то время договор был лучшим вариантом. Это здание стоило несколько сотен миллионов долларов. В 2010 году городские власти связались с нами и спросили, не хотим ли мы купить его. Мы ответили, что были бы не против, но все зависело от цены. Они провели исследование. После оценки они сказали, мы продадим его не за 100 миллионов, не за 50 миллионов, не за 25 миллионов. Мы продадим его вам за 7,5 миллионов долларов. Это весомая благодать. Это больше, чем мы могли попросить или помыслить. Павел сказал, «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей». Мы живем в такое время, о котором Павел говорил, что мы увидим преизобильную благодать. Если вы пробудите свои надежды, начнете ожидать, молиться смелыми молитвами, верить в невероятное, то Бог поможет вам засиять. Он явится и приумножит то, о чем вы мечтаете. Есть одна семья, которая посещает наше собрание. У них есть дочь с дефектом сердца. Ей надо было сделать несколько очень сложных операций. Сегодня эта девушка совершенно здорова. Эти операции не были полностью покрыты страховкой. Их больничные счета превышали 400 тысяч долларов. Ее мать – школьный учитель, отец – полицейский. Казалось, что они будут выплачивать этот долг еще очень долгое время. Но они не расстраивались и не стали жаловаться. Они знали, что были переполнены благодатью. Они молились смелыми молитвами. Они сказали, «Бог, мы не видим, как мы можем расплатиться с долгами, но мы знаем, что Ты владеешь всем. Одно прикосновение Твоей благодати может все изменить».
Однажды им позвонили из больницы и сказали: «Мы никогда не делали этого прежде, но мы решили простить ваш долг и собираемся вернуть вам те платежи, которые вы делали в течение 2 лет». Они надеялись, что будут свободными от долга, но Бог приумножил то, о чем они и не мечтали. Он сделает это и для вас. 4 книга Царств, 6 глава. Вражеская армия хотела одолеть израильтян, но каждый раз, когда они продвигались, израильтяне уже знали, куда они идут. Царь был расстроен. Он думал, что один из его солдат был шпионом. Он созвал всех вместе и спросил: «Кто предатель? Кто передает информацию?» Капитан ответил: «Царь, никто из нас не передает. Есть пророк в Израиле по имени Елисей. О чем вы говорите нам тайно? Он объявляет это публично израильтянам». Царь пришел в бешенство. Он сказал: «Мы пойдем и захватим Елисея». В стихе 14 говорится: «И послал туда коней и колесницы и много войска, и пришли ночью, и окружили город Елисея». Видите, что происходит, когда вы преисполнены благодатью? Царь хотел захватить только одного человека. Вы подумали бы, что он пошлет дюжину солдат, чтобы захватить его, но он послал тысячи солдат, лошадей, колесниц, чтобы захватить одного человека, который был переполнен благодатью. Помощник Елисея встал утром и увидел, как враги окружили дом. Он сказал это Елисею. Елисей ответил: «Не волнуйся. Нас могут превосходить численностью, но я знаю тайну. Я преисполнен благодатью. У них много оружия и больше таланта, но у меня есть что-то более мощное — это благодать Божья». Елисей знал, как молиться смелыми молитвами. Он видел, как Бог открывает слепые глаза. Он помолился так: «Бог, пусть они станут слепы, и они не узнают меня». Враги пришли, постучали в его дверь. «Мы ищем Елисея». Он спросил: «Елисея? Вы не в том городе. Вам нужно пойти в Самарию». Они сказали: «Спасибо за вашу помощь». Елисей сказал: «Позвольте мне помочь вам. Я сам отведу вас туда». Елисей привел эту вражескую армию прямо в руки израильтян. Как только они были окружены, их глаза открылись. Они поняли, что это был Елисей. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то вы увидите, как Бог делает удивительные вещи. Он защитит вас от ваших врагов. Он поведет вас и сделает вас невидимыми для ваших врагов. Даже не думайте быть слабыми и запуганными. Вы сильны, вы исполнены помазания. Вы переполнены благодатью. Когда враг видит вас так же, как было с Елисеем, то думает: «Я должен послать целую армию, чтобы попытаться остановить их». Он может прилагать все усилия, но его усилий никогда не будет достаточно. Когда вы преисполнены благодатью, вы не можете быть побеждены. Когда мой отец был молодым служителем в 1950-х, то он путешествовал из города в город, проповедуя в маленьких церквях и собраниях. Он возил звуковое оборудование в багажнике своего автомобиля. Однажды вечером он приехал в церковь за несколько часов, чтобы настроить это оборудование. Несколько сотен человек должны были прийти тогда. Это было грандиозное событие для моего отца. Он хотел, чтобы все прошло отлично. Из-за волнения он случайно забыл ключи в багажнике автомобиля и поэтому не смог достать звуковое оборудование. Вместе с другими людьми он пытался открыть багажник. Они трясли его, использовали вешалку, чтобы открыть багажник, но безуспешно. Казалось, что это мероприятие пропало. Когда он уже собирался сдаться, то понял, что не помолился. Что я хочу сказать о моем отце? Он молился смелыми молитвами. Он не стыдился молиться о чем угодно. Когда я был ребенком, то он молился о газонокосилке, посудомоечной машине, о чем угодно, что не работало, главным образом о моем брате Поле. Мой отец сказал людям, которые стояли там, что он будет молиться и попросит, чтобы Бог помог ему открыть багажник. Они странно посмотрели на него. Они думали: «Вы не можете молиться об открытии багажника». Но мой отец мог. Он сказал: «Бог, я знаю, что нет ничего трудного для тебя. Мне нужно это звуковое оборудование для собрания сегодня вечером. Я прошу тебя, помоги мне как-то открыть его». Пока он молился, другие люди тихонько хихикали.
Когда он закончил молиться, он подошел к багажнику, встряхнул его сильнее, чем до

этого, но он все равно не открылся. Он развернулся и ушел. Когда он отошел от автомобиля, то все услышали щелчок. Сам по себе, как при замедленной съемке, багажник начал медленно открываться. Как будто говорил «Аллилуйя». Некоторые люди чуть не упали в обморок. Возможно, вам не надо открывать багажник, но врачи сказали, что ваши дела плохи. Почему бы вам не встать и не сказать: «Бог, я верю, что переполнен благодатью, что ты можешь сделать то, чего не может медицина. Возможно, ваш ребенок сбился с пути. У вас финансовые трудности. Ваша мечта кажется неосуществимой. Вы когда-то молились о том, чтобы Бог изменил это. Вы молились когда-то: Бог, я знаю, что нет ничего трудного для тебя. Последнее слово за тобой. Ты можешь привести меня туда, где я должен быть». Когда вы переполнены благодатью, то у вас будет смелость, чтобы верить в полноту своей судьбы. Евангелие от Луки, 1 глава. Там говорится о девушке по имени Мария. Она была обычной девочкой-подростком. Она не происходила из влиятельной семьи. Ее родители были бедными, они не были известными. В Марии не было ничего особенного, что выделяло бы ее. Но однажды ангел явился ей и сказал: «Приветствую тебя, Мария, полная благодати». Я уверен, что она подумала: «Вы пришли не к той девочке. Я не полна благодати, я самая обычная». Легко отговорить себя от того, что о вас сказал Бог. Если бы ангел явился вам сегодня, то он сказал бы то же самое. «Привет, Джеймс, исполненный благодати». «Привет, Мэри, полная благодати». «Привет, Лейквуд, исполненный благодати». Ангел сказал Марии, что у нее будет ребенок, но она не познает мужа. Иногда Бог вкладывает в наше сердце то, что кажется маловероятным. Поэтому ангел напомнил ей, что она была исполнена благодати. Когда вы находитесь перед невероятными ситуациями, то вам надо напомнить себе, что сказал ангел, что вы также переполнены благодатью Божьей. Стих 44. Елизавета говорит Марии: «Главное — это верить». Другими словами, когда ангел сказал, что она была исполнена благодатью, но если бы она не поверила этому, то никогда не увидела бы этой благодати. Бог сегодня говорит вам: «Настало ваше время». Мечты сбываются, проблемы решаются, вы подниметесь на новый уровень. Вы можете позволить обстоятельствам разубедить вас в этом или сказать, как Мария: «Бог, я соглашаюсь, я верю, что переполнена благодатью. Когда вы встанете, то Бог поможет вам засиять». Друзья, вы не легковесны. Вы не получили среднюю или обычную меру благодати. Вы переполнены благодатью. Будьте смелы, чтобы верить в большие вещи. Молитесь смелыми молитвами. Ожидайте, что Бог сделает что-то невероятное. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что вы еще не видели, не слышали и не представляли того, что приближается к вам. Бог явится в вашей жизни. Приготовьтесь к крупным прорывам, поощрению, исцелению и к новому уровню своей судьбы во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь» сегодня? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея свидетельств сотворения в Гленроузе, штат Техас. Сегодняшняя программа познакомит вас с настоящей галактикой гениев. Я верю, что эта галерея искусств отразится на вашей жизни. Откуда же появляются гении? Как они проявляют себя? Ну что ж, сегодня мы познакомимся с создателем Тома Лендри и других замечательных шедевров, повлиявших на все наше поколение. Между прочим, эта программа из-за своей уникальности и информационности была избрана для перевода на русский язык. Вы можете посмотреть эту программу на русском языке на интернете. Вы можете найти ее на этом сайте www.tbn.org/Russia. Если вас интересует русский язык или вы хотите послушать эту программу на русском языке, вы не пожалеете. Итак, зайдите на наш сайт на интернете www.tbn.org/Russia. Запишите этот адрес и посмотрите нашу программу там. Давайте возвратимся к нашей передаче. Откуда же появляются гении? Как они выглядят во плоти? Человека, который смог создать шедевр или серию шедевров, повлиявших на наше поколение, можно назвать одним из ведущих мастеров столетия, и это не преувеличение. Я хочу, чтобы вы познакомились с моими самыми дорогими друзьями в целом мире. Это Роберт и Бу Саммерс. Боб Саммерс — мастер своего дела, скульптор, повлиявший на целое поколение. Боб, большая радость, что ты опять на нашей программе.
1: Я рад опять тебя видеть, Карл.
0: И ты привел с собой свою замечательную жену, которая подарила тебе три удивительных мальчика на радость всем людям.
1: Аминь.
0: Представь свою жену.
1: И это моя милая жена Бу. Мы просто зовем ее Бу. Как ее звали в колледже, а ее настоящее имя — Бертха Энн. Но я хочу, чтобы это продолжалось оставаться в секрете.
0: Но это программа для всего мира.
1: Надо же, тебе нужно было об этом мне сказать вначале.
0: Ну что ж, вернемся к семье. Но наша земная семья знает вас теперь.
1: Верно.
0: Просто Бу. Ну ладно. Я сам себя чувствую членом вашей семьи. Я приемный дядя для ваших мальчиков. И вы оба для моих детей. Ну что ж, добро пожаловать в нашу семью. Я не могу дождаться начала программы. Всего лишь несколько часов назад мои дорогие друзья рассматривали огромное произведение искусства, скульптуру в центре Далласа. Эта скульптура называется «Прогулка по тропе». Это ты сделал эту скульптуру?
1: Да, Карл, я виновен. Этот проект занял примерно 3 года моего времени. Должна была получиться самая длинная, беспрерывная бронзовая скульптура в Америке.

0: Но мы не знаем, правда ли это. А какова длина этой скульптуры?
1: Мы планировали более 140 метров, но сейчас, наверное, 70 или чуть больше 70, что-то в этом роде. Но пока...
2: Пока не все быки расставлены по местам, правильно?
1: Верно.
2: Нужно собрать больше быков.
1: Да, больше. Я имею в виду джентльмена, который заказал у меня эту работу.
2: А кроме быков, кто еще представлен в этом шедевре? Кто в этой скульптуре?
1: И, конечно же, все присущие босс на этой тропе, всех связывающие, если хотите.
2: Да, он их возглавляет, как главный пастух.
1: Да, он сидит на вершине холма. А двое гуртовщиков в самом низу выполняют физическую работу. Черный человек и испанец.
2: Я так рад. У тебя здесь есть три представителя, глобальных представителя. Конечно же, ты всех не мог разместить, но зато в глобальном плане тебе удалось представить разные этнические группы людей, которые мы любим и уважаем, и ведь они составная часть наследия нашей страны, как и наследие всего земного шара.
1: Знаешь, те дни 25% или 30% всех гуртовщиков были либо черного, либо испанского происхождения. Так что было бы неправда, если я сделал бы по-другому. И нужно придерживаться фактов, это история. Я ненавижу тех, которые переписывают историю.
2: Боб, одна из причин того, что я так восхищаюсь твоей работой, и у меня для этого много причин, как и у десятков тысяч других людей, они бы могли сказать то же самое. Одной из причин, почему я так восхищаюсь твоей работой, является то, что ты ухватываешь чувство и дух человека или объекта, которые ты выливаешь в бронзе. Например, вчера, даже несколько часов назад, перед записью этой программы, мои друзья и я обратили внимание на негра, который наклоняет свою лошадь, чтобы повернуть быка в этой скульптуре. И в этой форме такая сила и энергия, что тебе просто самому хочется поехать верхом рядом с ним.
1: Ты как будто бы хочешь поехать, да? Я не могу сказать, что это моя заслуга, понимаешь? Этими способностями меня одарил мой сотворитель, и я просто пытаюсь самым лучшим образом их реализовать. И мне многие об этом говорили, но у меня просто врожденное чувство к этому предмету. А каждый из них пытается передать зрителям что-то специфическое. И ты когда-то задал мне очень важный вопрос. Откуда я знаю, что работа над тем или другим предметом закончена? А я работал.
2: Я помню, когда я тебя об этом спросил.
1: Я работал над Брайаном Нельсоном. Тогда мне на ум пришло только одно. Когда он засверкает.
2: Да, и запоет.
1: И поет, да.
2: Боб, ты был для нас таким благословением. Ты только что упомянул не просто о своих способностях, а о том, что ими одарил тебя твой Творец. Я знаю, что ты, оставаясь верным Ему, прекрасно развил эти способности в себе. Бог одаряет нас способностями, но Он ожидает от нас, чтобы мы сами хорошо их развивали. Но я помню, как твоя мама, я почти слышу ее голос сейчас, говорила о твоих ранних скульптурах. Расскажи нам кратко об этом.
1: Да, часто спрашивают, как долго ты занимаешься скульптурой? А мама всегда очень вежливо рассказывала о том, как я в двухлетнем возрасте, сидя за обеденным столом, вылепливал из мягкого хлеба разные фигурки. Я не могу это подтвердить, потому что не помню. А возможно, когда я немного повзрослею, я смогу вспомнить о тех днях.
2: Ха-ха-ха. Ну ты не помнишь, съедал ли ты хлебные шедевры?
1: Наверное, съел я их все.
2: Сегодня в нашей программе мы знакомимся с настоящим Робертом Саммерсом и Бу Саммерсом, с их семьей и их сердцем. И он великий гений. И я это не преувеличиваю. Другие также отметили то, что он один из самых замечательных гениев нашего поколения в своем ремесле. Он реальный гений. Он считает, что его способности не его личная заслуга, а дар Бога. Он просто хорошо воплощает в жизнь то, чем Бог его одарил. В этой программе у нас много есть о чем поговорить. Давайте начнем с мелких работ. Когда ты их сотворил и о чем они говорят?
1: Хорошо. В 76-м году мне заказали скульптуру Джорджа Эреса, отца в городе Уэйко в штате Техас. Банк мне заплатил, а скульптуру отдали городу как подарок. А это мэр города, мэр Джордж Эрес, австралийский эмигрант, техасский рейнджер. У него было полдюжины и других занятий. И он также был землемер, о чем, конечно же, свидетельствует его снаряжение. И они также носили ружья, чтобы защитить себя от случающихся время от времени нападений индейцев.
2: А это макет?
1: Это макет меньшей версии. И я делаю его для заказчиков, чтобы они сначала его одобрили. И уже затем я делаю его в большем виде. Вот эта бронзовая скульптура, когда я ее закончил, была чуть больше 2 метров.
2: Это подводит нас к истории, которая нам уже знакома. И эта скульптура будет очень интересной для многих поклонников. Расскажи об этом, Боб.
1: Это ранний день техасского рейнджера. Он на самом деле работал в 20-30-х годах. Его вызвали из пенсии, чтобы он помог поймать известных Бонни и Клайда, грабителей банков. Его звали Фрэнк Хаммер. Техасский холл славы рейнджеров также заказал у меня эту скульптуру для проекта сбора фондов. Если вы сможете заметить, здесь сзади небольшое перевозочное средство. Его план сработал. На самом деле, это же машина смерти Бонни и Клайда.
2: Да, много в этом истории.
1: Да, так что это было исполнено с большим облегчением.
2: Это замечательный момент истории, это нам известно. Но меня интересует лошадь. Как раз перед сегодняшней программой Боб рассказал мне о лошади. Я ответил, что нужно рассказать об этом и нашей аудитории во многих странах мира. Обо всех этих, да, об основных элементах. Что насчет лошади?
1: Однажды ко мне в студию пришел один мой старый друг-ковбой. Я тогда как раз заканчивал макет. Мы разговаривали о лошадях. А лошадь на вид не была слишком мускулистой, на которых все предпочитают смотреть. А я сказал, ну что ж, эта лошадь немного плоховата, но у меня есть седло. Мне все одолжили. И старый ковбой просто стоял и смотрел на меня, затем спросил, что ты сказал лошади? Я ответил, что она немного плоховата. А мне говорит... И я продал ее капитану Фрэнку Хэммеру в 30-х годах. Что я ответил? Ну, она не такая уж и плохая, пойми меня правильно. После того, как я уже сел в лужу.
2: Да, ты знакомишь нас с интересными элементами своей работы. А ты также сделал скульптуру знаменитого великого тренера американского футбола университета Алабамы. Перед тем, как он умер, тебя попросили вылепить его, не так ли? Расскажи об этой работе.
1: В Западном Техасе жил очень-очень большой, как медведь, болельщик Брайана. Он спросил меня, не смог бы ли я вылепить с него скульптуру. И, конечно же, Брайан также был героем моего отца. Я ответил, конечно, с радостью. Таким образом, я был счастлив закончить эту работу, и мы отвезли ее в Алабаму. Там, в университете, я провел с ним выходные. А такие вещи всегда ценишь. И это также помогает в артистическом смысле, чтобы вложить в скульптуру те эмоции, которые хочешь, чтобы все увидели. Фактически, проведя с ним выходные, я действительно увидел, с чего сделан этот человек. Потому что, как правило, это нелегкое время, когда проходит игра главных команд. А этот парень был крепким, как скала. Если он и нервничал, этого нельзя было сказать.
2: А сейчас давай отправимся в краткое путешествие, перед тем, как мы достигнем конца передачи. Боб был со мной в 2 очень важных экспедициях в южной части Тихого океана. и в джунглях Папуа-Новой Гвинеи. Что мы искали?
1: Птеродактиля.
2: Ты имеешь в виду живого птеродактиля?
1: Да, живого птеродактиля. Доклады и слухи о нем были настолько убедительными. Я по-прежнему верю, что в большей своей части они были точными. Мне так кажется.
2: Да, да. Да, основные детали были правильные.
1: Основные, точно. Я верю, что это существо все еще там.
2: Да, это существо там. Мы не можем сказать, какое. Я знаю, что ты видел ночью что-то подобное с такими характеристиками.
1: Я видел. Изумительные слухи ходили о том, что это существо светится в темноте. И мне было трудно в это поверить перед поездкой. А в джунглях примерно 2/3 всех созданий сидят во мраке, особенно насекомый мир и флора.
2: Да-да.
1: Да, растения и морские создания, как планктон, и просто невероятно.
2: И после этой первой поездки мы были на очень особенном острове. Мы поставили нашу лодку в док, пытаясь вернуться в Америку. Это было большое судно. Как раз с его палубы ты и увидел. И кажется, вот это как раз этот вид. Док находился вон там. Если не ошибаюсь, ты видел это там?
1: Я не помню это или этот маленький остров, ведь его квадратная площадь чуть больше, чем полкилометра. Но там было так красиво, что он прямо застрял у меня в памяти. И я также сделал несколько фотографий. Когда я вернулся домой, остальная поездка не была такой прекрасной.
2: Да, я понимаю, мы были в джунглях. Но он не только прекрасно воспроизвел жизнь там, но и жизненные средства. И эта прозрачность воды, глубина 9 или 12 метров, если не ошибаюсь.
1: Да, это верно.
2: Но ты представил это все прозрачным, как и было. Это опять особенность замечательного гения, которым Бог тебя одарил. Поэтому у тебя и получилось подобное изображение. Но я сегодня заинтригован. Я знаю, что ты что-то принес на нашу передачу.
1: Не знаю, кажется, она просто прилила к моей руке. Когда мы начинаем говорить о джунглях, моя рука всегда тянется к ней. Ведь во время экспедиции она была одной из моих самых близких друзей, потому что передо мной не было эскиза охотника за головами. Мы решили, что пока мы там, лучше ее не носить.
2: Да, она могла бы помешать нам двигаться. Это риск.
1: Но эта шляпа для меня очень много значит, потому что на ней подписи всех членов экспедиции.
2: Ты одевал это и в дождь, и в солнце.
1: Да, это не голливудская декорация, это настоящая.
2: Время летит очень быстро. Давай вкратце рассмотрим сейчас один из твоих замечательных шедевров, которым восхищались десятки тысяч, если не больше, поклонников. Что это? Какой по размеру оригинал этого?
1: Это, наверное, моя самая большая бронзовая скульптура в то время. Это было примерно 20 лет назад. Это макет Джона Уэйна. Скульптура стоит в аэропорту Джон Уэйн Аэропорт, Оранж Каунти, Калифорния.
2: И полный размер?
1: Немного меньше 3 метров.
2: Ну да, настоящий рост Джона Уэйна, по крайней мере, в памяти многих людей.
1: Как раз это я и всем говорю, когда мой отец лежал в больнице, медицинская сестра спросила у него, на чем сейчас работает Боб? Он ответил, на 3-метровой статуе Джона Уэйна. И она говорит, о, такой рост он был и в жизни. Я с ней согласен.
2: Я думаю, что у нас есть время перейти к двум последним скульптурам, только быстро. Я хочу, чтобы зрители еще раз услышали о том, как дети Уэйна отнеслись к этой скульптуре, впервые увидев ее после смерти своего отца. Боб, расскажи нам об этом.
1: Хорошо, когда Майкл Уэйн, старший сын герцога, в то время пришел в студию, он был повернут к нему спиной. Голова еще находилась на скульптурном пьедестале, а я раньше никогда с ним не встречался. И он не был уверен, захочет ли позволить мне продолжать эту скульптуру. Не буду говорить о деталях, но когда он вошел в дверь, он, наверное, увидел то, что зрители видят прямо сейчас. Заднюю часть. И он сказал, когда он увидел, и он увидел это без головы, он сказал, это отец. Таким образом, час спустя мы пожали руки, подписали контракт, а затем пошли есть всеми любимое жареное мясо.
2: А теперь расскажи нам о торжественном открытии этой статуи в городе Гленроуз.
1: Перед тем, как мы отправили ее в Калифорнию, мы представили для одобрения широкой общественности. В тот день в Глен-Роузе были два сына Уэйна. И я хотел, чтобы сначала они увидели ее перед всеми остальными. А второй сын, Патрик, всегда был комиком. Но в этот раз, как я заметил, он был очень задумчивым. И он просто сидел и смотрел на эту статую, подумав, что здесь что-то неладно. И решив об этом узнать, я просто спросил у него: «Патрик, в чем дело? Ты заметил что-то не так?» Он не ответил. Тогда я еще раз спросил у него то же самое. Наконец, с глубокой концентрацией он посмотрел вокруг и ответил: «О, нет. Я просто впервые увидел своего отца после его смерти».
2: О, надо же, какой волнующий, настоящий момент. То есть ты уловил чувства и энергию их отца, отозвавшиеся в тех, которые знали его лучше всех, его дети. Время очень быстро летит, и нам нужно рассмотреть еще два шедевра. В настоящее время Боб с полным размахом работает почти на трехметровой статуе одного из самых великих представителей нашего поколения в спорте. Боб, расскажи нам, о ком мы говорим.
1: Знаешь, Джон Уэйн всегда был для меня героем, благодаря кинопленке. Я уверен, что он был замечательным и в реальной жизни, но он изображал героев, поэтому мы часто считаем кинозвезд героями. Этот человек — настоящий герой. Это настоящий Маккой. Он был успешным по очень-очень многим причинам, но я уважаю его не только за это. Он был прямым и честным человеком, прекрасным семьянином. Он жил так, как и проповедовал, согласно своей вере. И прежде всего, он верил в Иисуса Христа, Сына Божьего и Спасителя мира.
2: Насколько я понимаю, при наборе в команду ковбоев в Далласе, Том Лендри с самого начала садился с ними один на один и делился своей верой. И если они отвечали, он с радостью знакомил их с Иисусом Христом.
1: Я также так понимаю.
2: Между прочим, говоря о Джонни Уэйне, насколько я понимаю, на своем смертном ложе он также поверил в Иисуса Христа. Он был религиозным и перед этим, но мы знаем, что этого недостаточно.
1: Совершенно верно.
2: Кто-то пришел к нему поговорить о Христе, чтобы затем привести его к нему, и некоторое время спустя спросил у него: «Готов ли ты принять Христа?» И он ответил, он сказал: «Да, я хочу сделать это правильно».
1: И он спустился с кровати.
2: Хотя он был прикован к кровати раком, опустился на колени, как маленький ребенок, и в молитве принял Иисуса Христа в свое сердце. Это волнующая реальность.
1: Это верно. Я был необыкновенно рад, когда узнал об этом из очень-очень надежного источника.
2: Да, и в дополнение к этому, Том Лендри был очень религиозным человеком, но в самом начале своих зрелых лет, и не позже, он привел в изумление своих близких друзей тем, что сказал: «Я доверился Иисусу Христу как своему Спасителю». На что его друзья сказали: «Ну, ты уже знал его». Он сказал: «Нет, я знал о нем, но хотел узнать его лично». И он привел ко Христу многих.
1: Как раз в этом и разница между религией и взаимоотношениями, а он нашел взаимоотношения.
2: Правильно, правильно. Боб, под любым углом это совершенный шедевр. Человек в шляпе.
1: Человек в шляпе.
2: Так и называется это?
1: Я так предполагаю. Таким было название вот этой маленькой скульптуры, которую мне дала семья.
2: Да, и его кроссовки, и костюмы, шляпа, его записная книжка. И как будто бы только что прошла игра, ты уловил дух и энергию. И, наконец, в эти заключительные минуты мы покажем репрезентацию настоящей страсти твоей жизни. А вкратце, потому что у нас осталось всего лишь пару минут, эта программа озаглавлена «Слава Сотворителю». Писание утверждает, что все сотворено Иисусом Христом, без Него ничего не появилось. Писание утверждает, что в нем была жизнь, и жизнь была светом для человека. Если я правильно понимаю, у тебя есть крест, на котором Творец отдал свою жизнь за то, что Он сотворил, за тех, которые примут Его прощение. У тебя также есть вознесение Творца, требующего себе то, что Он сотворил, и роль головы этого горестного сотворения. Расскажи нам кратко, какую радость приносит тебе работа вот над этой скульптурой?
1: Это был один из главных моментов в моей карьере. Надеюсь, что когда-нибудь сделаю такую скульптуру, только большую, для твоего музея.
2: Но если Господь обеспечит нас фондами, и Он, возможно, тронет чье-нибудь сердце прямо сейчас, когда Господь обеспечит нас фондами, мы планируем поставить одну на пьедестале более 3,5 метров. Вот это на пьедестале почти в метр или в 2 метра.
1: Крест главным образом показывает то, что смерть побеждена. Это символизм. А вначале скульптура называлась «Победа над крестом». В связи с этим, хочу кратко о чем-то рассказать. Я всегда начинаю работу с тела, а затем уже работаю над головой и всем остальным. Итак, вылепив тело, головы у меня пока еще не было. Однажды вечером я просто болтал по телефону, а затем, когда я взял в руки воск, сразу же все засветилось. Я этого не планировал.
2: Да, Сотворитель выразил себя как Творца.
1: И это было изумительно. Мне не пришлось даже сильно работать над этим. А ведь в большинстве случаев приходится бороться с некоторыми вещами.
2: Ты просто разговаривал по телефону, и ты понял, как сделать голову.
1: Это верно.
2: Эту программу было особенно радостно делать, потому что в ней мы чтим своего Творца, и наши гости лично с Ним знакомы. Итак, наш сегодняшний гость — мой очень особенный друг и брат, и также его милая жена, которой мы также очень благодарны.

0: Доброе утро, Симон. Как себя чувствует маленькая Сара? Все еще не здоровится, но она не теряет присутствие духа. Моя жена передала снадобье. Надеюсь, ей станет легче.
1: Благодарю тебя.
0: Спасибо тебе, Даниил. Хорошо себя чувствуешь?
1: Кажется, да.
0: Я так сожалею, Сара. Мне жаль, что тебе приходится так жить.
1: Меня это не смущает, папа. Пока ты здесь, со мной, все хорошо.
0: Я навсегда останусь здесь. Навсегда.
1: Тогда и я тоже.

0: Я потеряла мужа в прошлом году и никак не могу прийти в себя от горя. Помоги мне, Иисус. Дай мне покой.
1: Послушай, близится время, когда умершие услышат голос Сына Человеческого и оживут.
0: Мой муж живет?
1: Говорю тебе, все, кто в могилах, поднимутся. Те, кто творил дела праведные, воскреснут к жизни. Кто творил дела плохие, обрекут себя на муки вечные. Ты готова, Мария?
0: Да.
1: Очень хорошо.
0: Сара того заслуживает. Сердце кровью обливается. Как подумаю, через что ей доводится проходить.
1: Да. Уже почти год пришел с тех пор, как они с Симоном...
0: Вот последний горшок. Этого хватит, чтобы всех накормить.
1: Сейчас, Марфа, тебе стоит пойти с нами.
0: Я не могу, мне нужно перемыть целую гору посуды. Но ты очень многое пропускаешь. Ты увидишь, как обрадуются эти люди. Я полагаю, тебе неприятно видеть прокаженных? Нет. Я просто не могу вернуться в дом полной грязной посуды.
1: Тогда увидимся.

0: Hello.
1: Приветствую.
0: Hello.
1: Доброе утро, Лазарь.
2: Good morning, Lazarus. Morning,
1: здравствуй, Мария.
3: Good morning, Доброе утро, Иордан.
1: Что у нас сегодня? Хлеб, мясо, масло.
3: А здесь чистые повязки, снадобья, а также письма от родственников.
1: Не вижу Симона. Твой друг? Мой лучший друг. У нас было общее дело, небольшой виноградник. Как вдруг однажды утром они с дочерью обнаружили, что их тела покрылись язвами.
3: Сары тоже не видно.
1: Быть может, отдыхают сегодня? Опускаю.

0: Осторожно.
1: Вот так.
0: Держи, Симон. Для Сары. Вот и сигнал. Что вы делаете со всеми этими письмами? Разносим их.
1: Что в нем?
0: Дорогие друзья, спасибо вам. С горечью сообщаю, что моя маленькая Сара отошла сегодня утром. Поскольку детей здесь больше не осталось, то игрушку лучше отдать другому ребенку. Сара бы так рассудила.
1: Нет.
0: Мария, постой!
1: Только не Сара. Почему? Почему она?
0: Быть может, так будет лучше.
1: Она была еще совсем ребенком. Я так боюсь смерти. Она необратима. Мне страшно, Лазарь. Я боюсь.
0: Я тоже.
1: Сара.
0: Сара. Сара. Ты остаешься? Мария, хватит горевать, ее так не вернешь.
1: Я знаю. Ее уже ничто не вернет. Она ушла навсегда.
0: Пошли со мной. Тебе станет лучше, когда мы разнесем все письма. Обещаю.
1: Я не могу. Не могу.
0: Постарайся ее как-то отвлечь, пока меня не будет.
1: Спасибо тебе, молодой человек. Как хорошо, что можно получить письмецо от моего Даниила. Ты просто ангел.
0: Что он делает? Там, смотри. Дайте мне взглянуть. Ты хочешь исцелиться?
1: Да.
0: Да будет так.
1: Благодарю тебя, Иисус. Благодарю.
0: Я приведу Симона.
1: Что? Нет, Лазарь, ты заболеешь, ты умрешь.
0: Иисус его излечит.
1: Это еще неизвестно.
0: Я уверен в этом. Если бы ты видела то, что видел я, то тоже бы поверила в него.
1: Хватит, прошу тебя, Лазарь. Я не перенесу твоей смерти.
0: Я знаю, Иисус его вылечит. Точно знаю, поверь мне. Поверь. Иордан, проснись.
2: Что?
0: Ты куда? Опусти меня. Ты что, с ума сошел? Прошу тебя, Иордан, нет времени объяснять. Иисус покинул Иерусалим.
2: Кто?
0: Иисус. Он будет в наших краях. Лазарь, ты?
1: Опусти его.

0: Simon.
1: Симон! Я ищу Симона из Вифании. Где Симон из Вифании? Симон! Симон!
0: Симон!
1: Симон! Симон, ты здесь? Это я, Лазарь. Симон, тебе не стоило сюда приходить. Я встретил кое-кого. Тебя вылечит. Никто меня уже не вылечит. Ты должен пойти со мной. Я не могу ходить. Мои ноги. Иисус, прошу тебя, помоги моему другу. Нет любви сильнее этой. Жизнь друга твоего ценнее для тебя, чем твоя собственная. Очистись.

0: Иисус.
1: Мастер.
0: Учитель.
2: Мастер.
3: Учитель, окажи нам честь. Отобедай в нашем доме. Можешь остаться, если пожелаешь. Не бойся зимы холодной, когда замерзает все вокруг, из года в год. Да будет так всегда. Никто не умирает, всего лишь засыпает. Не стоит слезы лить. Он победил смерть. Мы будем вечно жить.
0: Тебе нужно идти?
4: Yes.
5: Да.
0: Но я бы хотел вернуться в ваш дом. Мы будем ждать этого дня.
3: Как зимняя роза, безжизненная и холодная, что устремляется к свету небесному. Не бойся смерти. Под снегом спит она, пока весна не придет. До весны. Под светом солнечным расцветает она. Отступит смерть в тот час. В объятиях Господа починим, пока не придет весна. Как птица вольная, что из клетки выпорхнув, устремляется к свету Господнему. Никто не умирает, только засыпает. Не стоит слезы лить. Он победил смерть. Мы будем снова.

0: Иисус! Иисус, Лазарь печалится, когда узнает, что не застал тебя. Они с Симоном сейчас в Иерусалиме. Пойду приготовлю что-нибудь поесть.
1: Не утруждай себя, Марфа. Останься с нами.
0: Я так не могу. Вы ведь наш гость.
1: Скажи, Мария, как ты себя чувствуешь? Ты все еще оплакиваешь маленькую Сару?
0: Да, учитель. Никак не могу успокоиться. Хотела бы и я посидеть спокойно. Почему я должна прислуживать, а не Мария? Даже помня то, чему ты учил нас, смерть все равно кажется такой необратимой.
1: Вспомни, что я говорил тебе. Не бойся, ибо я есть воскресение и жизнь.
0: Продолжай, учитель. Вас не беспокоит то, что я одна всем прислуживаю, а моя сестра только и знает, что сидеть и слушать?
1: Я знаю, Марфа, тяжкие заботы не дают тебе покоя. Но Мария выбрала более важные вещи. Не теряй присутствие духа. Мне подвластны все страхи человеческие. Даже смерть.
0: Учитель! Как такое может быть?
1: Скоро, поверьте мне, увидите славу Божью.
0: Что бы это значило?
1: Если поспешим, то успеем домой засветло. Да, неплохо бы. Ты выглядишь уставшим, Лазарь. Что-то мне не здоровится. Тогда нам лучше устроиться где-то на ночлег. Не стоит. Поехали домой. Мне легче. Нет уж, друг мой. Посиди здесь, пока я не найду постоялый двор. Кажется, на этой улице видел когда-то.
0: Лазарь! Когда он занемог?
1: 2 дня тому назад. Лекарь сказал, что в Иерусалиме эпидемия.
0: Что? Что?
1: Ему недолго осталось.
0: Нет. Нет. Ты должен разыскать Иисуса.
1: Где же он?
0: Я не знаю, но ты должен найти его.
1: Мария. Марфа.
0: Да, Лазарь, мы здесь.
1: Я не хочу умирать.
0: Ты не умрешь. Симон отправился за Иисусом. Ты будешь жить.
1: Ты была права, Мария. Приближение смерти так ужасно.
0: Не говори так, Лазарь. Ты будешь жить. Ты должен.
1: Иисус из Назарета? Правда ли, что ты тот, кого так долго ждали? Сын Божий. Видите? Он не отрицает. Он не отрицает. Ради Бога, если ложь, отрекись. Это богохульство. Пусть докажет. Пусть покажет нам знак великий, если он Сын Божий. Тогда мы поверим. Грешен народ, что требует знака. Одного знака вам недостаточно. Господь послал Иону. Иона, которого проглотил кит, тоже будет и со мной. Как Иона, просидевший 3 дня в чреве кита огромного, был освобожден затем, так и я буду погребен, но на 3-й день воскресну.
0: Где же он? Где Иисус? Не дай моему брату умереть. Если Лазарь умрет, пошли мне тоже смерть. Лазарь! Нет! Лазарь! Лазарь!

0: «Учитель, почему ты упомянул Иона? Объясни нам, при чем здесь ты?» «Друзья мои, как долго вы еще будете ходить за мной и задавать подобные вопросы?» «Скажу вам, близится день, когда приду я в Иерусалим и буду предан, и попаду в руки грешных. Предадут меня язычникам, и надругаются надо мной, и оплюют меня, и будут бить, и убьют меня. Но на третий день воскресну я». «Учитель, нет, такого не может быть. Никогда». «Петр, не ведай, что говоришь. Если этого не случится, то все будет потеряно. Иисус, Лазарь умирает! Нам нужно поспешить! Ты должен спасти его! Ступай и скажи, что я иду». «Учитель, если все сказанное тобой правда, то нельзя тебе к Лазарю. Иерусалим близок. Если твои враги услышат, что ты поблизости, я должен идти, Петр. Лазарь умер. Сожалею. Я знаю, как сильно ты любил его. Знаю, что мог спасти его. Я рад, что пришел именно сейчас. Ибо увидите знаки, что помогут вам понять многое из того, что я вам говорил». «Марфа! Мария! Иисус идет!»
1: «Слишком поздно. Лазарь умер 4 дня назад».
0: «Что?»

0: Учитель, если бы ты пришел раньше, Лазарь был бы жив.
1: Твой брат восстанет. Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, то оживет.
0: Я верую, что ты Христос, Сын Божий.
1: Позовите Марию.

0: Мария.
1: Учитель, почему? Почему? Он был бы жив, если бы ты пришел раньше. Почему он должен был умереть?
2: Где вы положили его?

0: Отнимите камень.
1: Нет, учитель. 4 дня, как он в гробу. Тело его разлагается.
0: Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью?

0: Лазарь, встань и иди.
1: Лазарь,
2: развяжите его, пусть идет.
0: Лазарь,
2: друг мой. Я оживил его, дабы поверили вы во власть мою над смертью.

Не бойся зимы холодной, когда замерзает все вокруг, из года в год. Да будет так всегда. Никто не умирает, всего лишь засыпает. Не стоит слезы лить. Он победил смерть. Мы будем жить.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях евангелистка и автор книги «Удивительная жизнь» Лика Роман. Здравствуй, Лика!
1: Здравствуйте!
0: Давай поговорим о твоем приезде в Эстонию. С какой целью ты приехала?
1: Да, это на самом деле так чудесно быть здесь, потому что я приехала по приглашению церкви, команды «Город Нарва», которая организовала чудесное, огромное палаточное служение, евангелизационное. Пришло более, наверное, 400 людей, это как минимум на одно служение, а их было 4 служения. И да, и просто палатка, наверное, больше людей бы и не вместила. И даже стояли люди за пределами палатки, слушали. И эта палатка была в центре города, такой огромный шатер. И была детская программа, была для взрослых людей, для молодежи, и также воскресное служение было в центре города. И я просто обращалась к людям, я делилась своей историей немного, я говорила о том, что делает Бог и что Он хочет делать в их жизни. И ну, очень много людей принимали Христа. Для меня это было так удивительно, потому что так было легко проповедовать Евангелие. Просто Дух Святой вот действовал, и это было очевидно. Я говорила какие-то вещи даже, которые я не планировала говорить, просто как вот, знаете, когда льется изнутри, и ты понимаешь, что это сейчас кому-то нужно услышать, и это касалось сердец. И также были, мы потом молились за людей, и люди получали исцеление. Да, и это просто удивительно, были конкретные свидетельства исцелений. И для меня это так чудесно видеть. И интересный тоже такой момент, что я сейчас живу в Америке, и как именно я попала в Эстонию, да, то есть ко мне подошла одна девушка и говорит мне: я такое вот хочу помолиться за тебя. Она начинает молиться за меня и говорит: я вижу, что ты будешь в Эстонии, я вижу, что Бог будет через тебя там много всего делать, удивительно. Я такой думаю: вау, интересно. А у меня вообще никаких ни планов не было, даже, ну, даже не было каких-то там взаимосвязей, так что меня как бы приглашали, и как-то я как-то не планировалась, в общем. Я такая: интересно. Ну, значит, Господь, у тебя есть какие-то планы, наверное. И так интересно. И потом вот буквально, наверное, через пару недель мы знакомимся с Наташенькой Седневой. Это сестричка родная пастора Владимира Седнева, который пастор церкви, где вот в Нарве, которая организовала все. И она говорит: Лика, тебе нужно приехать в Нарву, тебе нужно приехать в Эстонию послужить. И я такая на нее смотрю, и она говорит: вот у нас будет там фестиваль, и может, ты бы хотела. И я такая говорю: да, я приеду. Потому что я знала, что это подтверждение от Господа. Я просто, когда она мне это говорила, я такая: вау, Господь, ты все знал. И поэтому для меня это было не просто поездка, это было то, что Господь запланировал заранее. И я действительно видела огромное благословение и движение Божье, когда Бог уже заранее готовил сердца людей. Я знаю, что многие люди молились об этом. И, конечно же, Бог приготавливал сердца заранее. Но это так удивительно, когда ты чувствуешь себя просто как пазлом, как инструментом, и просто Бог берет и как каналом. Вот действительно, как каналом, через который раз, и Бог начинает двигаться. И ты просто сама в каком-то Божьем движении. Это удивительно, классно. И интересный такой момент произошел. Прям, когда я только прилетела, прям вот с самолета, мы решили посмотреть церковь Оливиста, там, где было вот такое пробуждение наслышанное. Просто туда зашли, чтобы посмотреть, больше как туристы, да, и, ну, вот,

0: пастор Владимир, Наташенька, они меня встретили. И вот мы заходим в одной из, вот в церкви находимся в этой, и в этот же момент подходит женщина к Владимиру и говорит: «Владимир, пастор, Бог послал вас». И он такой: «Как, что, что?» И она говорит: «Я только что шла по городу и молилась, и со слезами на глазах, и говорит: Господь, пошли человека, который сегодня послужит нам». А у них как раз молитвенное служение, я так понимаю, еженедельное там. И это так чудесно. И она говорит: «Пожалуйста, останьтесь послужить». И пастор Владимир такой: «Ну, не знаю, Лика, только самолетом, даже покормить ее толком не успели, и как?» А у меня такое внутри: «Да». И вот мы там остались, и так все просто, несколько человек, там нет каких-то глобальных, огромных событий. Но я такое помазание Божье пережила, я такое что-то особенное пережила. У меня такое чувство, что как вот я в тот момент как вступила в какую-то благодать, вот то, что здесь происходило, да, потому что, ну, это же множество исцелений было, это целая стена была, там, костылей инвалидных колясок, которые люди оставляли здесь, потому что они больше им не нужны были. И вот я, когда молилась за нужды, мне вот дали помолиться за нужды, и это было что-то особенное, это было вот прям такое ощущение было, как будто бы я вот прикоснулась к тому, что Бог делал и делает. И Он тот же, который был тогда, и Он тот же, который 2000 лет тому назад, и Он тот же сегодня. И это такое тоже ценное для меня. Вот, поэтому не от глобальности иногда мероприятий каких-то мы там привыкли какие-то там, ну, считать количество, да, но не от этого, а от того, что Господь что-то делает, и я хочу узнать это. И это ценно. Поэтому очень ценно, очень много особенных моментов.
1: Да, Оливис — это одно из самых наших любимых мест. Благословенное место.
0: Да, и я когда молилась, я такую картинку увидела. Не знаю, это просто вот как бы потому что, ну, как бы очень хочется, или это вот пророческая картинка. У меня бывает такое, ну, часто, когда Бог что-то показывает. И я увидела просто заполненные залы, заполненный зал, ну, как вот молодежи, вот эта церковь. И вообще вот какой-то такой, именно вот очень много молодежи. И я прям об этом начала молиться, что Господь, сколько тысяч людей здесь, которым нужен Христос. И есть благодать, есть сейчас благодать особенная, чтобы проповедовать Евангелие. Когда-то это было в 90-е, когда сильное было движение Духа Святого, пробуждение. Да? Здесь было еще раньше, в 70-м году. Да? Вот. И сейчас, я верю, это снова благодать. И нужно вот как ее взять, да, и не пропустить, не упустить этот момент. Я просто, да, молюсь, чтобы Бог вот просто поднимал такой вот как ветер пробуждения, да, и чтобы прожигал этот огонь, который есть в сердцах людей, да, и, возможно, он как маленький какой-то фитилечек где-то там, да. Вот, Господь, ты знаешь. И вот мне многие тоже сказали, вот с Нарвы, кто верующий, они сказали: «Лика, такое чувство, как будто Бог снова зажег огонь, который где-то, как будто, ну, мы чувствовали, где-то мы теряем, и Бог снова зажег». Хотя я не проповедовала об огне, но Бог зажигает этот огонь, и я тоже это чувствую, я тоже это знаю, да.
1: Но, тем не менее, люди находятся под каким-то давлением, люди чего-то боятся. И мы снимаем программу в 2026 году, когда вся Прибалтика под давлением.
0: Да, это, знаете, оно идет часто рука об руку. Мы должны понимать, что мы живем вообще во времена турбулентности. Мы живем в такие времена, где войны, где военные слухи, где много всего. И это ненормально. Конечно, это то, что делает враг. Но также Христос об этом говорил, и Он сказал: «Не ужасайтесь». Он это повеление. Это не было такое: «Ну, если вы сможете, может быть, попробуйте не бояться». Нет, Он сказал: «Этому всему надлежит быть». Это не то, что Он делает, но это то, что враг делает, пока не оборвется его время, потому что Христос, Он вернется однажды, и Он накажет всякое беззаконие, да, и мы не ожидаем каких-то потрясений, мы ожидаем Господа Иисуса. И мы должны понимать, что Он делает здесь на земле. И какая ценность есть Его церкви, нас здесь на земле, что Он спасает. И потому что написано, что Евангелие будет проповедано по всему миру. Да? Написано, что будет, ну, будет собрана жатва. Поэтому мы должны не терять фокус с того, что Бог делает. Не перефокусироваться на то, что делает враг. И для нас это один из

0: моментов, которые нам нужно держать, потому что так много новостей сложных каждый день, что так важно, чтобы это не заполоняло все сердце, чтобы не полностью не подвергнуться вот такому, как грусти, да, и тревоге, а чтобы держать вот этот фокус. Мы знаем, что есть то, что враг душ человеческих делает, но есть то, что ты делаешь. И мы хотим видеть то, что ты делаешь, и хотим участвовать в этом процессе.
1: Это удивительно, что ты молодая, красивая девушка, и ты побывала уже более чем в 40 странах, и ты говоришь об Иисусе. Ты проповедуешь Евангелие. Это у тебя номер один.
0: Ну, номер один — это взаимоотношения с Богом. И когда Он открывает двери, это чудесно, я могу служить, и для меня это очень ценно. И семья — это тоже служение, и дети — это служение, но также как бы есть разные моменты, разные периоды в жизни. Это все ценно и важно для Бога. Для Него нет маленьких или больших вещей. Для Него есть вот послушание, то, что Он сейчас делает. И в этом быть верными и быть чувствительными к Нему. И не уничижать ничего, да, из того, что Он делает.
1: А что бы ты сказала молодому поколению? Я так думаю, твой контент, наверное, это девушки, такие же, как ты, твоего возраста. Что бы ты им сегодня сказала, пожелала?
0: Ну, наверное, в моей жизни есть вещи, которые я не делала, да, потому что я так очень осторожно, да, осторожничала. Я не говорю о грехе или о чем-то таком, да, но когда Бог что-то показывает или говорит, я просто желаю вам быть смелыми, услышать то, что вам Бог говорит, и не бояться в это идти, может быть, в новые профессии, может, в какие-то вещи, которые Бог вас ведет, новые сферы. И, ну вот, как бы не закрываться, не консервироваться в себе, да, а быть открытыми и быть также, как мягкая глина в Божьих руках, чтобы Он мог создавать новое. Потому что очень легко, когда мы уже все знаем, такие, все понимаем, давно верующие, очень легко попасть в такое вот положение, когда нам сложно растягиваться, когда нам сложно получать что-то новое от Бога. И вот я просто молюсь и благословляю вас, чтобы не остановились. И также, чтобы не разочаровались, если какие-то вещи не происходят, чтобы вы смогли просто сохранить эту веру и доверие Богу до конца.
1: Какие новые проекты впереди? О чем ты мечтаешь?
0: Часть времени провожу в Америке, часть времени езжу, и часть времени также в Вашингтон-Ди-Си, это столица Америки. И есть, например, в церкви, где я нахожусь, мы развиваем домашние группы. И тоже это чудесно, когда люди находят свою, как вот, дом, да. Также мне хотелось бы больше ездить и больше проповедовать Евангелие, потому что я вижу в этом благодать. Больше двигаться в исцелении, больше двигаться в пророческих дарах. Писать книги дальше, записывать видео дальше. Конечно же, огромная-огромная молитва и мечта — это чтобы война в Украине остановилась, закончилась, и чтобы отцы и братья смогли вернуться домой. И, ну, есть много того, что, конечно же, касательно моей семьи, моей личной жизни, чтобы устройство было. То есть есть много вещей, которые Бог вложил в сердце, да. Так что это вся жизнь. А еще больше я люблю, когда Бог любит удивлять и делать сюрпризы. И Он очень хорошо это делает в моей жизни. Поэтому мне всегда так интересно, я когда день рождения, я прошу у Бога от Него подарки. Вообще я сюрпризы не прям такой любитель сюрпризов, но от Бога, вот мне всегда интересно, Господь, ну вот как, вот что ты можешь такое интересное сделать в моей жизни, чего я не ожидаю. И это всегда чудесно.
1: Если кто-то из наших зрителей захочет приобрести твою книгу, возможно ли это как-то сделать?
0: Да, возможно. У нас есть еще, остались книги, которые я печатала здесь в Европе, и они, их можно приобрести. Также есть на Амазоне, но я не знаю, насколько Амазон будет удобно людям. Есть на русском, на английском книга. И вот здесь на русском языке у нас есть книги, кстати, на английском тоже можно, если будет достаточно заказ, например, книг, то можно сделать, я могу напечатать на английском, и мы можем вам отправить.
1: Я хочу поблагодарить тебя за это время, Лика. Большое спасибо. Это было благословение поговорить с тобой.
0: И я верю, что это не последняя наша встреча, что мы обязательно еще сделаем более расширенное интервью, как мы хотели, с ток-шоу, с нашими друзьями, с девушками. И они получат благословение и научатся от тебя.
1: Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо всем также, кто смотрит, слушает, и пусть Бог благословит вас особенным, особенным образом.
0: Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Божье благословение вам и до свидания.
1: До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях очень интересная личность, известная евангелистка и писательница книг Лика Роман. Я знаю, что телевидение, журналистика тебе очень близки.
1: Ну да, как-то, да, когда пишешь книгу, но не могу себя назвать прям журналистом, но записываю видео, и это очень ценно, и на самом деле я вижу какое-то влияние, мне просто люди говорят потом с разных стран, и говорят, вот мы смотрим, это настолько поддерживает нас вот в трудные моменты, поэтому это прям слава Богу за технологии.
0: А христианское телевидение как-то повлияло на твою жизнь?
1: Да, это очень ценно. Я вот хочу сказать, что когда, ну, я, наверное, подростком, мне кажется, была, вот я сейчас пытаюсь понять, сколько мне лет было, мы с мамой, самый наш любимый христианский телеканал был вот, Life TV, мне мамочка всегда говорит, вот, они такие молодцы, столько живого такого настоящего контента, столько проповедей сильных, глубоких, и... Вот мы просто, у нас спутниковая антенна была, да, и мы просто включали, и очень много всего такого прям настоящего, живого было. И тогда еще как бы там особенно так, даже интернет мы не сильно, да, пользовались, а христианский телеканал, он просто такое назидание и изменение производил, да, и многих проповедников слушали, которых, ну, нигде больше не могли услышать. Поэтому большое спасибо за ваш огромный труд, за столько лет труда, и что вы не остановились. Это очень ценно. Я думаю, что были многие разные, наверное, и сложные, и финансово сложные вызовы были. Это когда по вере вам нужно было двигаться. Поэтому спасибо, что вы не остановились, и, пожалуйста, продолжайте. Это очень нужно, ценно. Я знаю много людей, которые в небольших городках, в селах, я вот общалась, неверующие люди, и они говорили, мы смотрим, мы слушаем. Православные люди, которые вообще ко всему очень скептически относились, а потом такие, а мы знаем того проповедника, говорю, откуда вы знаете? А мы смотрим вот телеканал христианский. И вот это настолько ценно, вот, поэтому это важно, ценно, и если, конечно, я надеюсь, что будет еще больше возможностей, еще больше, чтобы вы могли развиваться, двигаться вперед, не останавливаться, потому что я знаю, что в этой части мира это всегда больше нужно веры для финансовых именно чудес в этом смысле, и я просто благословляю вас, чтобы вы смогли двигаться дальше, и чтобы Бог давал партнеров по служению, финансовых партнеров, и развивал служение, благословлял. И я знаю, что есть награда огромная за тот труд, который вы делаете множество лет. Это очень ценно.
0: Да. И хочу поблагодарить наших дорогих друзей, кто нас смотрит, нас поддерживает. Друзья, вот человек приехал с Украины и рассказал, что в подростковом возрасте смотрел Life TV. И, возможно, мы сегодня не увидим всех людей, кто смотрит, кто смотрел, но придет время, когда мы перед Господом вместе с вами, дорогие друзья, принесем к престолу Господню эти спасенные и исцеленные души. Так что, друзья, спасибо, что вы вместе с нами на Life TV. И я ободряю вас продолжать поддерживать Life TV. Это большое благословение. И не только для нашей Прибалтики и Европы, но и для всего мира. Спасибо большое, Лика.
1: Спасибо.
0: Божье благословение и добро пожаловать в следующий раз на Life TV.
1: Спасибо огромное. Спасибо.
0: До свидания, дорогие друзья.
1: До свидания.

А сейчас один из самых важных законов – закон царства. Закон царства гласит: «В растущих церквах другие общины не воспринимаются как соперники или конкуренты. Верующие стремятся к единству с теми, кто придерживается одних с ними взглядов по основным вопросам христианского вероучения, вместе молятся, поклоняются Богу, общаются и на уровне руководителей также оказывают практическую помощь, тем самым являя миру свидетельство о Христе». О чем здесь идет речь? О том, что не только вы не являетесь центром Вселенной, но и ваша церковь тоже не центр Вселенной. Что если предположить, пока только предположить, что так много разных церквей существует из-за того, что Бог хочет спасти самых разных людей? Что если другие церкви нам не конкуренты? Я говорю о церквах, придерживающихся Писания, верящих в спасение благодатью через веру, придерживающихся основных исторически сложившихся доктрин. Но в то же время у них может быть разный стиль поклонения, разные взгляды на второстепенные, хоть и важные богословские вопросы, разные служители и разные подходы к служению. Ведь люди в мире тоже очень разные, с разными характерами, цветом кожи, этническими особенностями, и, может, всех их и не привлекает один и тот же стиль богослужения. Что, если мы перестанем считать себя единственной церковью, поставленной Богом в нашем районе, но будем видеть себя как одну из церквей? И представим, что Бог желает видеть сотрудничество между разными библейскими церквами в выполнении важнейших задач. Что, если мы перестанем строить церковь в одиночку и думать, что если кто-то перешел в другую церковь, значит, мы его потеряли, потому что это другая церковь, наш конкурент? Позвольте привести пример. Представьте, что вы плывете в очень большой деревянной лодке, где вместе с вами находятся сотни людей. Но, к сожалению, в этой лодке множество маленьких дырочек, и понемногу в нее проникает вода. Сначала воды по щиколотку, потом уже по колено, а мы все сидим на своих местах и понимаем, что тонем. Как вы думаете, сколько людей должно взять ведра и начать вычерпывать воду из лодки? Все, правда? Мы с вами живем в мире, тонущем в аморальности и хаосе. В университетах по всему миру уже учат, что абсолютной истины не существует. Мир так стремительно меняется и обращается против Бога. Так неужели вы хотите оградить свою часть лодки и сказать: «О, я ни за что не стану вычерпывать воду рядом с этим человеком. У них на служении используются электрогитары. Не хочу вычерпывать рядом с ним. У них используют орган». А эти люди по-другому рассматривают вопрос духовных даров. А эти – вопрос крещения. Имеем ли мы право на собственные убеждения по этим вопросам? Конечно, но я думаю, сегодня нам всем нужно рассматривать себя как миссионеров. Нам нужно думать, в чем цель нашей миссии, в чем мы можем согласиться, не нарушая основного вероучения, и как нам лучше сотрудничать друг с другом. И я хочу предложить вам несколько радикальных способов такого сотрудничества.

Ведь если спросить обычных пасторов в разных странах мира, любите ли вы других пасторов в теле Христом, ну что они ответят? Конечно, вот только не люблю пастора соседней церкви. Мы любим всех, кроме своих соседей, не правда ли? А если их церковь стремительно растет, значит, они слишком вольно трактуют Евангелие, они не учат более глубоким истинам. Они только и стремятся, что угодить людям. Как только мы начинаем сравнивать себя с другими, в нас берут верх предрассудки, а все это из зависти и гордости. Не знаю, что вы об этом думаете, но мне очень нравится пример с лодкой. Если у кого-то рядом со мной большое ведро, и он вычерпывает больше воды, то я вряд ли этому огорчусь. Наоборот, я буду очень рад. И если у меня ведро поменьше, хоть я и стараюсь изо всех сил, но у него ведро больше, что ж, в Библии сказано, что я должен почитать и уважать братьев и радоваться с теми, кто радуется. И даже если я не согласен с ними по некоторым вопросам, апостол Павел в послании к филиппийцам говорит о проповедниках, у которых были неправильные мотивы, но он на них не злился. Наоборот, он радовался. Какая разница? Главное, что проповедуется Евангелие. В этом суть закона царства. Пожалуйста, откройте Библию на послании к филиппийцам 2:3-4. Это знакомый отрывок. Многие из пасторов знают его наизусть. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других». Что если эти «другие» включают и пасторов других церквей? А мне кажется, Бог их всегда включает. Но мы выросли на убеждении, что в церковной деятельности нельзя никому доверять. Некоторые так и говорят. Они же украдут наших овец. А с каких пор овцы стали вашими? Я думал, они Божьи. А как вам такой вопрос? Предположим, у вас в церкви есть пара людей с какими-то определенными дарами, и вы их очень цените. Но каким-то образом Бог вам сообщает, что в другой церкви, благодаря своему опыту и своим дарам, эти люди принесут в 5 раз больше плодов. Сможете ли вы отпустить этих людей, чтобы они принесли больше плодов в другой церкви? Видите ли, если вернуться к нашей лодке, то вопрос не в том, чтобы созидать свою церковь, свое царство. Мы созидаем Царство Божье. У нас в церкви есть занятия для новообращенных, на которых мы знакомим людей с нашим учением и нашим подходом. По сути, со всем тем, о чем я вам рассказал, только в сокращенном виде. А потом я выступаю с небольшой речью. Я говорю примерно так. Надеюсь, наша церковь – это как раз то, что вам нужно на данном этапе вашей жизни. Когда-то я был пастором церкви из 30 человек, и периодически ко мне приходили люди со словами «Чип, мне очень жаль». И я уже чувствую, что будет дальше. Вы знаете, какое у нас молодежное служение? Ага, 3 подростка, отвечаю я. Мой сын, моя дочка и ваш сын. Так вот, такая-то церковь в нашем городе гораздо больше, чем наша, и у них в молодежном служении 20 или 25 подростков. При всей любви к нашей церкви и к вам и так далее и тому подобное, мы решили перейти туда. Такие случаи очень меня расстраивали до тех пор, пока мои дети не стали подростками. А тогда я подумал, чего это я должен расстраиваться, если семья, которая заботится о своем подростке, хочет ходить в церковь, где этот подросток будет лучше расти, чем у нас? Конечно, мне приятно видеть верность, и есть люди, которых я бы очень не хотел отпускать.
Но сейчас, когда я побывал на другом конце этого спектра, я веду себя по-другому. Например, мы посетили другие церкви в нашей местности и предложили им, знаете, Бог благословил нас большим молодежным служением, а вдобавок еще и автобусом, чтобы мы могли развозить людей. Летом мы планируем арендовать домики в лесу и организовать там лагерь, а мы знаем, что вам сложно провести такое мероприятие. Поэтому, если ваши подростки захотят поехать с нами, пусть приезжают вместе со своим молодежным лидером, и тогда все массовые мероприятия мы будем проводить вместе. Но ваш лидер будет вожатым для ваших подростков. Просто мы хотим послужить вашей молодежи тем, что у нас есть. И знаете, к чему это привело? Теперь мы хорошо отзываемся об этих церквах, и они хорошо отзываются о нас. Была еще одна церковь в нашем городе, когда мы только начали расти. Эта церковь была постарше нас, и у них было замечательное служение для пожилых людей от 65 до 80. Этим людям не приходилось сидеть на своих местах, ныть и жаловаться, поскольку у них было такое хорошее служение. Я подружился с пастором этой церкви и сказал ему, что нам тоже необходимо служение для пожилых. Правда, им не нравилась наша музыка, но они были довольны, что их детям и внукам у нас нравится. И этот пастор предложил, «Чип, почему бы нам не сделать так? Наши пожилые люди собираются по воскресеньям утром в такое-то время, у них есть свои собственные занятия, мероприятия. Вы можете пригласить ваших бабушек и дедушек, чтобы они приходили к нам. Им не нужно жертвовать деньги нашей церкви. Они могут оставаться в вашей церкви и посещать ваши богослужения, а к нам приходить только на эти занятия и мероприятия. Тем более, что у нас есть автобусы для развозки». Такое предложение поступило благодаря тому, что мы были друзьями и молились друг о друге. Так разве это не лучший способ использования Божьих денег и ресурсов? Цель сегодняшнего занятия – сформировать у нас образ мышления царства, объединяющий нас с другими церквами и пасторами в нашей местности вокруг основных вопросов библейского вероучения, а также, скажу об этом мягко, но уверенно, покаяться в предрассудках, критике, отмежевании и сплетнях, которые мы допускали в прошлом. А я-то всегда думал, что этим грешат другие пасторы, но не я. Библия повелевает нам, пасторам, не о себе только заботиться, но и о других. Филиппийцам 2:3-4. Пасторы должны заботиться друг о друге. Это новое прочтение данного стиха. Да, пасторы должны заботиться друг о друге. Никто не поймет вас лучше, чем другой пастор, если только между вами есть доверие. Никто так не выслушает и не посоветует, как другой пастор. Никто не будет молиться вместе с вами с таким глубоким пониманием ваших проблем, как другой пастор или его жена с вашей женой. Единство тела Христова – это ответ на молитву Христа из 17 главы Евангелия от Иоанна. Единство не означает, что всех нужно стричь под одну гребенку. Это общность сердец вокруг основных истин Писания. При этом не нужно быть одинаковыми, не нужно всех одинаково крестить, и у меня и у вас есть свои убеждения, не нужно играть одинаковую музыку или разделять один подход к духовным дарам. У нас могут быть длинные служения или короткие, высокие потолки или низкие, официальная атмосфера или неофициальная. Некоторые неверующие скорее пойдут в церковь, если там официальная атмосфера, а другие предпочитают неофициальную атмосферу праздника. Некоторых привлечет ваша личность как пастора и ваша церковь, а других другой пастор и его церковь. Почему бы нам не согласиться с этим и не послужить ответом на молитву Христа из 17 главы Евангелия от Иоанна? «Объединяйтесь с другими пасторами и другими церквами ради спасения погибающих людей». Образ мышления царства – это необходимая предпосылка для исполнения заповеди Христа «любить друг друга», а эта любовь свидетельствует миру, что Бог послал на землю Своего Сына, чтобы спасти людей от их грехов, и что Иисус Христос – Мессия. Сколько раз мы с вами слышали от неверующих? Ну, не знаю насчет христианства. Там столько разных конфессий, которые только и делают, что дерутся между собой. Если Христос учил любви, почему они не могут найти общий язык? Почему им нужно постоянно выяснять отношения? При этом все они говорят, что знают и любят Бога, а друг друга терпеть не могут. Я им не верю. Знаете, я был пастором церкви в самом языческом месте в Америке. Не хочу преувеличивать, но в одном из самых, это точно, в нашем городе был самый высокий процент лесбиянок во всей Америке.
Во всех школах была распространена доктрина New Age, многие поклонялись языческим богам. Это было настолько серьезно, что приюты для животных, где обычно можно взять себе животных бесплатно, не раздавали никого во время Хэллоуина, потому что сатанисты везли этих зверей в лес или в поле и там приносили в жертву. Не самое приятное место для служения, не правда ли? И когда вокруг так много зла, вам уже не важно, какая процедура крещения в другой церкви, на чем они там играют, на органе или электрогитаре, какая разница? Мы, те несколько пасторов, которые служили в этом городе, начали собираться вместе, держаться друг за друга, молиться, снимать маски. Когда все это началось, я был еще довольно молодым и категоричным. Все соседние церкви принадлежали к каким-то деноминациям, а наша была внедоминационной, и, разумеется, у меня не было никаких предубеждений. Рядом жил один пожилой человек, который уже 26 лет молился, чтобы Бог объединил церковь. 26 лет! Он основал церковь в нашем городе и пробыл там уже 26 лет. Я переехал туда примерно на 24-м. Бог очень благословил меня и мою церковь. Мои дары как раз соответствовали ее потребностям. И вот этот человек пришел ко мне в кабинет и сказал: «Бог побудил меня поговорить с вами. Мы предпринимали уже много попыток собрать местных пасторов, чтобы вместе молиться, общаться и изменять наше общество, но все эти попытки заканчивались провалом. Вы бы согласились прийти навстречу 10-12 ключевых пасторов?» Я сказал: «Прийти-то я приду, но сразу предупреждаю, я не сторонник всех этих пасторских встреч и церковных союзов. Не хочу выслушивать россказни про то, как у них много людей в церкви и какие у них успехи». «Я вас понимаю», — ответил он, — «но вы придете?» «Ну ладно», — сказал я. Итак, мы собрались в крошечной церквушке. Это оказалась церковь Голгофы. Пришли служители из разных церквей – пресвитерианской, баптистской, пятидесятнической, методистской. Как вы помните, у меня не было никаких предубеждений. Заранее приношу извинения, если я буду говорить слишком прямо, я ни в коем случае не хочу обидеть вашу конфессию. Например, там был пастор одной церкви, которую я вообще не считал христианской. Я был уверен, что во всей этой конфессии нет ни одного христианина, и что они доживают свои последние деньки. Был еще один брат, выглядевший очень характерно для своей церкви. Его волосы были плотно зачесаны назад, а на ногах были добротные туфли, и я подумал: «Ага, с ним все ясно». Другой пастор был одет в кроссовки, свободные штаны цвета хаки, жилет с своеобразным вырезом, дополняли образ круглые очки, и я подумал, с этим тоже все ясно. Еще один пастор был подчеркнуто жизнерадостным, улыбался во весь рот и постоянно говорил: «Аллилуйя, братья!» «Ну вот, сейчас начнется», — подумал я. Они заходили в комнату, а я мерил каждого взглядом. «Ага, вот представитель библейской церкви. Штаны цвета хаки, типичные туфли. В независимой церкви всегда туфли с кисточками. Такой себе компромисс классики с повседневностью. А все люди из библейской церкви выглядят именно так. Мы уселись на полу, и я подумал: «Да уж, ничего хорошего из этого не выйдет». А ведь мы еще даже не начали разговор, а я все это успел подумать. Мы начали молиться. Вы знаете, как молятся пасторы. Дай им волю, а они могут молиться до утра. Хотя я заметил, что молитва была очень неплохая, я не собирался так просто отказываться от своего скептицизма. А должен вам сказать, я был настроен очень и очень скептически. Итак, первый раунд прошел хорошо, а потом слово взял тот человек, который нас собрал. Он сказал: «Мы проведем эти 3 часа вместе». Я планировал это собрание и решил начать с хвалы и благодарения. Теперь давайте перейдем к исповеданию. Он указал на того пастора, чью конфессию я вообще считал нехристианской. Тот открыл Библию, я не думал, что она у него вообще есть, прочел несколько стихов, а потом сказал: «Давайте молиться и очищать свои сердца перед Богом». Он склонил голову и первым начал молиться. Он вспомнил, как он проезжал мимо другой церкви и в душе позавидовал, что у них такое хорошее здание, и о том, как он чувствовал осуждение со стороны других людей. Я слышал по его голосу, что этот человек любит Бога.
И внезапно мои предрассудки начали таять. Потом человек в кроссовках начал ломать мои стереотипы, а человек с черными волосами, на удивление, не закричал во весь голос «Аллилуйя», а стал чистосердечно раскаиваться в своих грехах. И в этой комнате произошло что-то важное. Теперь уже мне нужно было исповедоваться: «Всемогущий Боже, прости меня». Я заранее составил свое мнение о каждом из присутствующих. Я подогнал их под рамки своих стереотипов. Я решил, что знаю, что это за люди, потому что я раньше встречал подобных людей. Итак, мы покаялись. Потом снова перешли к благодарению, а потом Марвин, так звали этого человека. Так вот, Марвин сказал: «Я попрошу каждого из вас поделиться, почему, по-вашему, Бог привел вас в город Санта-Крус, и рассказать, какие у вас духовные дары». Мы стали по очереди кратко рассказывать о своей истории и своих духовных дарах. Когда очередь дошла до меня, я рассказал о себе и о том, что у меня есть дар лидерства. Марвин был нашим спикером. Он дольше всех прожил в этой местности, и вот он посмотрел на нас и сказал: «Братья, может быть, мы с вами сможем исполнить просьбу Христа из 13 главы Иоанна «любить друг друга»? Может быть, именно в этом языческом, погрязшем в грехах городе, может зародиться ответ на молитву Христа из 17 главы Иоанна?» Мы все согласились, что стоит попробовать. Тогда он сказал: «Нам нужна какая-то структура. Почему бы нам не последовать примеру ранней церкви?» Мы все подумали, что он имеет в виду, ведь в зависимости от наших традиций и богословских взглядов в это можно вкладывать разный смысл. Но он продолжил: «Бог действует Духом Святым через дары своего народа. Чип, у вас есть дар лидерства. Братья, что вы скажете, раз у него есть этот дар, может быть, мы попросим его быть нашим лидером?» Я посмотрел на него: «Быть кем?» А теперь послушайте внимательно, это интересный момент. Если у вас есть дар лидерства, и вы видите возможность его применить, что-то внутри вас говорит: «Ага». Но так как вы человек скромный, и в этом городе всего 2 года, вы понимаете, что не заслуживаете этого, и не должны брать на себя эту роль. Поэтому вы отвечаете: «Нет». Кроме того, это говорит ваша неуверенность в себе. Вы боитесь сказать «Да, я согласен», потому что кто-то может счесть вас самоуверенным. Итак, все эти мысли проносятся у меня в голове, и после молитвы один за другим эти пасторы спрашивают меня: «Ну что, Чип, вы согласны?» Мне пришлось честно сказать им: «Знаете, друзья, мне бы очень хотелось проявить скромность и сказать: нет, кто я такой, чтобы взять на себя такую роль. Но, по правде говоря, мне это интересно. Если вы мне поможете, я согласен». И мы вместе помечтали о том, что это будет. А потом стали каждый месяц собираться в этой же комнате и молиться. И мы на самом деле молились, не пили чай и не вели светские беседы. «Как вы поживаете? Спасибо, прекрасно. Как ваша церковь? Замечательно». Нет, мы общались от сердца к сердцу, снимали маски друг перед другом и мечтали о том, что мы сможем сделать для нашего общества. К нам начали присоединяться другие пасторы. Потом мы подумали, почему бы нам не делиться друг с другом тем, что у нас лучше всего получается. Среди нас был один замечательный проповедник, и в следующий раз он провел для нас 1,5-часовой семинар об искусстве проповеди. Еще один из пасторов преуспел в таком-то служении, и он нас этому научил. Угадайте, что было, когда очередь дошла до меня? Я провел 3 занятия на тему роста церкви, и все мы помогали друг другу. И вот что еще произошло. Наши знакомые хотели организовать новую церковь, а у нас в церкви было так много людей. Они что-то там начинали, но не очень удачно. Тогда я пошел к их пастору и сказал: «Знаете, мы тоже заинтересованы в организации церкви, но у нас нет здания и даров, а у вас есть дары, и тем более у вашей конфессии есть пустующее здание. Я вам доверяю. Что вы скажете на такое предложение? Мы направим к вам одного из наших старейшин с семьей. Кроме того, я выступлю перед своей церковью и попрошу всех, кто живет недалеко от вашей новой церкви, походить туда хотя бы 1-3 месяца, а потом помолиться, и если будет желание, остаться навсегда». Он ответил: «Да, но у нас нет сотрудников». «Тогда у меня есть еще одно предложение», — сказал я. «У нас есть один молодой человек. Из него получится хороший пастор. Сейчас он проходит стажировку. Он еще не готов быть лидером на том уровне, но он вполне сможет быть лидером на уровне вашей новой церкви. Мы готовы оплачивать 1/2 его зарплаты из бюджета нашей церкви». И так в ту церковь начал ходить наш старейшина с семьей и многие люди из церкви.
Примерно половина из них остались там надолго. В течение 2 лет мы платили зарплату их сотруднику, а потом Бог начал просто наводнять эту церковь людьми, и вскоре эта церковь уже оплачивала своему пастору посещение конференций. Церкви стали собираться вместе. Бог увидел наше единство, и вскоре мы смогли вместе Ему поклоняться. Каждые 3 месяца мы вместе посещали одну из церквей, но при этом каждая церковь брала с собой своих музыкантов, и они проводили прославления в разных стилях. Проповеди не было. Лучше не давать пасторам проповедовать, это опасно, но нужно молиться и ходатайствовать друг о друге. Пасторы могут выйти на сцену и прочитать отрывки из Писания, а потом помолиться об окружающем обществе и о нуждах. Потом на наших служениях мы начали молиться вслух о других церквах и их пасторах. Дошло до того, что если церковь с похожим учением предпринимала дисциплинарные меры, мы ее поддерживали. Например, кого-то отлучали от церкви, а он, как это бывает, пришел к нам. Я говорил ему: «Брат, вы ушли от жены и детей и живете с любовницей, и ваша церковь возложила на вас церковное наказание, и мы его поддерживаем. Мы не разрешаем вам с вашей любовницей играть в эти игры и ходить к нам в церковь». Бог настолько нас благословил, что через 10 лет мы решили провернуть вообще невероятный проект в этот языческий город, где менее 5% людей посещали какое-либо религиозное учреждение, и только 2-3% были рождены свыше. Мы решили пригласить знаменитого евангелиста Луиса Палау. Мы устроили евангелизационное собрание прямо на пляже, и в нем участвовали все церкви, помогали деньгами, молитвами, добровольцами. За 2 дня нашу конференцию посетило 80 тысяч человек, при том, что в нашем округе всего 225 тысяч жителей. Они приходили на пляж послушать концерты, проповеди. Многие люди обратились ко Христу. Даже газеты, которые раньше дышали ненавистью к нам, положительно отзывались об этом событии. Мы думали, что христиане – это странные невежественные фанатики, которые носятся повсюду со своей Библией. Сейчас, хоть мы по-прежнему с ними не согласны, мы рады, что Бог привел их в наш город. Вот какова сила закона Царства. В Евангелии от Луки 6:38 сказано: «Давайте и дастся вам, мерою добрую утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше». По данным исследований, за последние 25 лет значительно ослабела приверженность людей к какой-либо одной деноминации или церкви. Сегодня люди ищут искренних взаимоотношений, живой духовности, вдохновляющей проповеди Слова Божьего с возможностью его применения, а также ищут церковь, которая осознает свою цель и предназначение и приносит ощутимое добро обществу. Церкви, преданные этим принципам, будут расти гораздо быстрее, чем те, которые защищают свое собственное имя или конфессиональную принадлежность. Мы с уважением относимся к истории и традициям нашей конфессии. Однако они не должны препятствовать искреннему общению верующих. Практические моменты. Первое. Устанавливайте отношения с пасторами других церквей в вашей местности, и сейчас я дам вам задание. Не уезжайте отсюда, не установив отношений хотя бы с одним из присутствующих здесь пасторов. Я дам вам время, чтобы вы могли помолиться подвое. И продолжайте эти отношения. Даже если вы живете далеко, иногда полезно написать письмо брату или сестре, которые вас поймут. Даже если вы больше никогда не увидитесь, я хочу зажечь огонь эстафеты. Я хочу, чтобы вы вышли из зоны комфорта и помолились с другим пастором. А потом, когда вернетесь в свою церковь, спросили себя, какого одного пастора я могу поддержать? Никто поддержит меня, нет, но какому одному пастору я могу ненавязчиво предложить свою поддержку и дружбу? И если вы начнете отдавать, знаете, что произойдет? Бог умножит и воздаст. Молитесь вместе с другими пасторами из вашей местности. Ищите возможности послужить другим библейским церквам ощутимым образом. И вот еще одна моя теория. Церкви, которые больше всего имеют, больше других обязаны этим делиться. Кому много дано, с того много спросится. Может быть, у вас большая церковь, замечательно. Может, у вас богатая церковь. Конечно, вам трудно это признать. Вам всегда кажется, что денег мало. Но оглянитесь вокруг и сравните ваш достаток с другими церквами. У некоторых церквей есть преимущество благодаря богатой истории и традициям. Некоторые могут похвастать, что среди их членов есть известные политики.
Что бы это ни было, спросите себя, как мы можем помочь соседним церквам достичь успеха? Что мы можем для них сделать? Может, разрешить им пользоваться нашим ксерксом или микроавтобусом или помещением? У нас, например, был специальный план, как другие церкви могли пользоваться нашим помещением. Регулярно молитесь друг о друге на богослужениях, проводите совместные евангелизации. И особенно действенный метод – совместно финансируйте мероприятия. Вот тогда мир увидит, что у нас действительно серьезные намерения. Прежде чем я отпущу вас на молитву, позвольте напоследок немного коснуться применения. Я учитель Библии, и я высоко ценю применение. К каждому своему выступлению я готовлю заметки наподобие этих, и их можно посмотреть на нашей веб-странице. Итак, заметки к моим семинарам. Вы сможете найти по адресу wtb.kyiv.ua. Там же вы найдете и много другой полезной информации для пасторов. Не волнуйтесь об авторских правах. Вы все равно будете это использовать, так что я вам официально разрешаю. Вы скажете, погодите секундочку, а разве вашему служению не нужны деньги? Если вы разрешите нам бесплатно слушать проповеди и бесплатно скачивать заметки, кто же станет покупать ваши материалы? А я вам отвечу, это закон царства. Вы никогда не сможете обогнать Бога в щедрости. Что я имею, чего бы не получил? Бог побудит людей купить то, что им нужно. Бог побудит людей пожертвовать необходимые нам деньги. Всякий раз, когда вы благословляете других, Бог благословит вас гораздо больше и обильнее. Это закон царства. А теперь найдите пастора, с которым вы будете сейчас молиться, или если вы жена пастора, найдите чью-то жену или другого лидера. Разберитесь сами, но главное, помолитесь о вашем ближнем из другой церкви. Если вы смотрите этот семинар по видео с командой из вашей церкви, пожалуйста, пообещайте на этой неделе найти другого пастора и спросить, как я могу о вас молиться? И молитесь о нем.

Друзья, Господь хочет делать Духом Святым удивительные вещи. И то, что сейчас произошло, это произошло внезапно. Знаете, я был эти дни на конференции. Вы не знаете, может быть, этого или кто-то не знает, но я был в Санкт-Петербурге. И это была конференция с четверга по вот сегодняшний день. Но вчера вечером мы приняли решение, конечно, ехать сюда, в нашу церковь. И пастор Стас из города Кингисеппа любезно отвез меня. Они заботились обо мне. Замечательные люди. Водили меня в кафе покормить. И даже купили мне гостиницу, что меня так удивило очень. Но мне нужно было там побыть один день. Одну ночь, вернее, чтобы на следующий день служить. И Господь чудесно заботился. Но суть в другом. Что я был там, где Божий народ, там, где Господь, где движется Господь. Там было много-много сот людей. Огромный зал, Колизея, вот в центре, это Невский 100. И мне нравится сидеть там где-то вот в серединке или чуть-чуть повыше, потому что как-то хорошо и видно на сцене. Ну и не хотелось бы сидеть впереди, хотя ну, для этого есть возможности у служителей. Но знаете, и ко мне подвели одну молодую женщину. Она была очень красивая и очень молодая. И одна женщина подвела ее, сказала: «Пастор, помолитесь о ней, может быть, у вас будет слово от Господа». Я сидел совершенно как слушатель, то есть я сидел, вот было собрание, и мне нужно было подготовиться, чтобы служить. После обеда там была такая линейная дискуссия, как-то называется, на сцене поставили стулья и спрашивали, там были епископы, много епископов было. И меня наименьшего тоже пригласили, чтобы ответить на вопросы, что отношения с Богом. И я думал, что я буду готовиться. И когда мне подвели эту девушку, молодую женщину, я подумал, усомнился, как же это будет. Я вот сейчас и... Но вы знаете, внезапно. Кто-нибудь скажите со мной внезапно. Просто внезапно. Я вроде бы сказал, почти отказал. Говорю, они говорят, вам нужно, наверное, готовиться. Мы, наверное, не вовремя. Я говорю, ну да, надо готовиться. Но внезапно Дух Святой сошел. И когда Дух Святой сошел, то... Господь начал говорить в мое сердце. Я почему говорю со слезами? Потому что это то, что Бог будет делать через церковь гораздо больше. И Господь открыл мне, что у нее есть переживания в личной жизни. И я сказал ей, не переживай о личной жизни. Господь все устроит. И Господь показал мне ее гортань, что ее гортань – это благословение. Что, ну, прямо Господь показал. А оказывается, она лидер, одна из лидеров прославления. И Господь говорил, что Он хочет ее ободрить больше, чем сейчас, и так далее, и будет ее использовать. И это было, оказывается, слово вовремя, потому что у нее был тяжелый год, от нее ушел муж, и она переживала, естественно, в личной жизни. Ей было очень трудно. И, знаете, она получила слово, и она так радовалась этому. Я просто говорю, благодарю за это Бога. Но представьте, ты и я мог сомневаться, будет ли сейчас что-то. Я просто сижу в зале, я не нахожусь на сцене. Представляете, Олег? И вдруг внезапно Господь, Он говорит. И это является для Него важным. Потом она встречала меня в коридоре, сияющая, такая радостная. И на другой день нужно было служить группе пророчествующих. Вот это необычно для нас, но я хочу это сказать. То есть несколько лет, как христианки и христиане, там Петербурга и окрестности, они начали ревновать о дарах Святого Духа. То есть Библия говорит, ревнуйте о дарах духовных, о том особенно, чтобы пророчествовать. И вот эти люди, они читают книги, они молятся, они ищут Господа, они делятся. Кстати, мне сказали, что, Владимир, мы просим вас послужить этой группе. То есть этим людям послужить. И это большая ответственность. Вы понимаете, прийти туда, я понимал, если я приду туда, люди будут искать ответы от Бога. А это только у Господа есть. Представляете, Наташа, Таня, все. И там было больше 50 человек, может, 60. Это были люди, которые любят Бога. За это время эта группа выросла, за год. И я понимал, что они не только... Меня попросили дать наставление и поделиться из своего сердца. Но я понимал, чувствовал, что люди подойдут и будут спрашивать. Поэтому я полностью зависим от Бога. Представьте, если к вам пришли, там, к Людмиле, к Наташе, к Татьяне, к Эдику, я с вами в таком же положении. Подойдут и скажут, помолись обо мне, что Господь скажет мне. К вам придут и скажут, и будут ждать от Бога. Я однажды шел сюда, в эту церковь, на встречу с одной женщиной. Она была женой епископа из России. Я не буду, естественно, говорить имена. То есть она шла сюда, чтобы получить слово от Бога. Она верила, что Бог что-то скажет через меня. Я не считал себя пророком, и я ждал, что Господь скажет через кого-то. Я позвонил в одно место одному пророку. Он был занят и не мог
ну, ответить. Позвонил в другое место. И он тоже ничего не мог мне, то есть тоже был, не могли помочь. Что мне оставалось делать? Только взыскать Бога. Воззвать Господу очень сильно. И сказал, ну как, я сказал: Господь, приди и говори. Это было несколько лет назад. Может быть, 6-7 лет назад. То есть Бог ставит нас в такое положение, когда мы не можем получить через кого-то. Он ставит тебя в такое положение, что тебе нужен ответ от Бога. Вот никто не может сейчас. Понимаете, может быть, твоя подруга, которая бы утешила тебя, она уехала, или у нее болят зубы, или она не спала всю ночь. Может быть, что угодно быть. Это допускает Бог, чтобы мы с вами искали Бога. И когда пришла эта сестра, женщина, я просто, и вдруг я увидел картину. Я вам, ну, я не хвалюсь этим, я просто говорю о том, что внезапно Бог, Он будет действовать в твоей жизни. И картина была такая, Бог показал мне, что они беспокоятся о своей квартире, которая находится в другой стране. И я сказал: не беспокойтесь о своем жилье, у вас все будет как бы хорошо. И еще ваш муж, он скоро полетит на Камчатку, туда, на Дальний Восток. Я увидел карту, я увидел, как, ну, он полетит туда. И я ей сказал, она сказала: да, правда. Его пригласили на Дальний Восток, он скоро полетит. Давайте прославим Господа Иисуса Христа. Это слава Богу, это Господь, это Дух Святой. Да я просто вам говорю, вот я вам говорю о себе, не для того, что я кто-то или что-то знаю, я абсолютно зависим от Бога. Но я говорю для того, чтобы вы, представьте себя на моем месте. Нет, не просто на моем месте, там пастора или кого-то. Представьте, что вы христианин, христианка, исполненный Святого Духа. И вдруг вы начинаете слышать. Вот эти верующие в Санкт-Петербурге, они пытаются слушать, они пытаются искать Бога, потому что Бог обещал, что Он даст дары Святого Духа. И они обращались ко мне год назад и больше, и этот руководитель, один из пасторов вот этой группы, он просил меня с некоторыми созвониться по телефону, там была группа где-то пророчествующих, и делиться. И мы так говорили, как Дух Святой давал, там потоком было все. И они меня встретили как родного, они встретились все улыбаясь, сияя. И они говорят: Владимир, так что у них были большие ожидания. Я хочу сказать, что, повторяю, я и вы, мы в равной позиции перед Богом, как дети. Господь говорит: рожденный от Бога слышит голос Божий. И представьте теперь, я вам дал задачу, то есть я даю вам, представьте, вы и я, мы вдруг должны услышать Господа, конкретно узнать от Него, что нам делать, или кому пойти проповедовать, или как служить. И вот, это нам понадобится в новом году, вот в этом сезоне, и потом гораздо больше. И вот наступил вчерашний день, то есть это была пятница, мне нужно было служить, и нужно было служить 40 минут. И это было в малом зале служения, и народу собралось очень много, то есть они некоторым говорили откровения, они некоторым пророчествовали. И они хотели от меня, чтобы я тоже служил людям пророческим словом. Я честно говорю, я сомневался, думал, ну как-то у них так принято, они так вот, а я сейчас приду, как это все. Но я молился, и я понимал, что мне никуда не свернуть, ни вправо, ни влево. Как бы они говорят: вот у нас нужно собраться, и вы тоже послужите народу, а потом послужите вот этим пророчествующим. Я пришел, а там сидят уже два пастыря, и меня третьего посадили. И там нас четвертый стульчик для того, кто придет. Вот я слушаю, что они говорят. И приходит мужчина и говорит. Они говорят: брат, помолись за нас. Они сначала говорят: помолись за нас, а потом мы за тебя помолимся. Он молится. И тогда моя очередь пришла говорить. А он, кстати, сказал: я из Брянска. Кстати, из той церкви, которую мы с вами там начинали. Слава да прославим Господа. Аллилуйя. И Господь говорит, и Господь открывает мне, что он лидер домашней группы, и что он помощник пастора. И я ему это прямо говорю, что вот, брат, ты находишься, вот, ты служишь в домашней группе, вот, и у тебя, это говорит Дух Святой, это не Володя, это Дух Святой, который говорит через тебя, вот точно так же. И я тогда говорю ему, что Господь будет делать через него и так далее, и как он относится к людям, и как он их очень, ну, всем сердцем хочет помочь и так далее. То есть, слава Богу, суть в этом. Потом приходит один молодой человек, вернее, он самый первый пришел. Он встретил меня с объятиями, такой яркий молодой человек, такой красивый, как вот наша молодежь. У него были такая необычная прическа, знаете. Но он как меня встретил на собрании: Владимир, здравствуйте. Оказывается, они помнили. Год назад я был на молодежном собрании, Дух Святой
был очень близко с нами. Они так полюбили. Я даже не знал, что меня так любит молодежь в Санкт-Петербурге, на Невском проспекте. И этот человек, мы с ним несколько раз встречались. Я сказал, почему-то странно, я ему говорю, то, что, может, не собирался, говорит, ну ты же придешь на пророческую встречу? Да, приходи, мы там помолимся. Представляете? Это не совсем, вообще я это не планировал сказать. Как Лестер Самрал когда-то говорит, вот великому служителю, говорит, я пойду за тобой, куда ты пойдешь. Я поеду за тобой через моря, я буду с тобой ну, на самолеты, в пустыне, я буду служить тебе. Лестер говорит великому мужу Божьему, Хаварду Картеру, который открыл вот Тутанхамона, который был открывателем и который был мощным проповедником в дарах Святого Духа. Это интересная история, если вам интересно, потом узнаете, или я немножко вас ну, скажу, или поищите это. Так вот, Лестер говорит, ой, это не то, что я хотел сказать, извините. Он говорит, нет, нет, ты именно сказал то, что я просил у Бога. Я сказал, Господь, дай мне человека, который вот будет вот так скажет. И так вот, и вот пришел этот молодой человек Максим. И когда он сел, и братья молились о нем, и когда мне нужно было сказать, я вдруг вижу его на улицах, как он и я слышу слово, он будет заводилой таким, он будет приносить музыку, и мне открыто, что он любит рэп христианский, ну, помимо прочего, любит рэп. И я так ему и сказал, и он говорит, я правда люблю рэп. Говорит, я говорю, ты любишь музыку? Он так с волнением, страхом говорит, ну, я сейчас все стер мирское, все, что у меня было, я все стер, удалил. У меня осталась ну, такая нормальная христианская музыка, а потом говорит, и рэп. Я ему сказал, что вы будете служить на улицах, но Бог сказал ему, что будете служить на улицах, на проспекте здесь, вы будете собирать молодежь. Я видел девчонок и мальчишек, которые пойдут за ними, то есть они будут там петь, читать там вот этот рэп и говорить о Христе. И вот так продолжалось. Пришел третий человек. Я буду с вами очень сентиментален. Пришел третий человек, и Господь открывает ему точно все. И потом наступило для меня облегчение. Пастора говорит, ну что, пойдем попить чай. Я такой, слава Богу. Вы понимаете, я говорю так, как бы думали вы на моем месте. Такие, ну что, пойдем попить чайку, пастор. Я такой, да, да. А сам не чай пошел, сам пошел там молиться и готовиться. Господи, если ты будешь говорить, то, пожалуйста, ну, употреби меня, ну, Господь. И наступило время служения. И когда мы начали служить, пришла еще вот эта же девушка, вот эта молодая женщина, которая лидер прославления. И она говорит, ой, опять я к вам здесь. И Господь мне говорит, чтобы она готовила репертуар на евангелизацию, песни готовила. И она говорит, да, мне песни приходят, прямо ночью приходят, я ну, сочиняю песни, пишу. Ну и Господь там еще ей сказал, что, ну, и она такая, вау. И вот представьте, как человеку нужно ободрение от Святого Духа. Человеку, тебе, мне, ей, каждому, всем сидящим. Представьте, нужно слово от Господа. Идти ли дальше в этом направлении? Идти ли в спорте? Идти ли в музыке? Или пойти в другом направлении? Нам нужен Святой Дух. И мы понимаем, что это нужно отдельное слово. Именно Дух Святой может это сказать. Теперь, когда исцеление, и мы можем исцеляться из Библии, то есть, читая Священное Писание, написано «Сын мой, слова мои внимай, крича моим преклони ухо, это будет здравием. Это будет здравием для тела твоего». И написано «Послал слово и исцелил их», 106 Псалом, 20 стих. Но мы знаем, что Бог действует по-разному, и нужен особенный дар, может быть, сила Духа Святого. И мы встретим вот через несколько дней, ну, для меня это великий пророк, он служитель, Петер Нортберг. У нас начинается неделя Пятидесятницы. Мы только в самом начале. И пусть сегодняшняя проповедь, пусть сегодняшние мои вот слова, они будут маленьким стартом для того, чтобы мы взыскали Бога в эту неделю. Потому что, чтобы получить Святого Духа, нам нужно порой время. Ученикам потребовалось 10 дней. Знаете, Бог приготовил на день Пятидесятницы. Он бы мог восхититься за 2 дня, и они бы еще не могли прийти в себя, могли бы еще не сосредоточиться. Знаете, Иисус вознесся вчера или позавчера, но нет. Господь дал им 10 дней. Не случайно, правда же, братья Валера, Он дал им время. Он дал им время, возможность. Слава Господу. Дайте прославим Бога за то, что Он здесь. Кто почувствовал себя лучше в собрании исцелением, скажи просто так, сделайте. Кто еще почувствовал себя лучше, вот сделайте вот взмахи рукой и продолжайте, чтобы мы видели вас. Слава Богу. Мы видим, слава Господу, Иисусу Христу, Иисус Исцелитель. Мы даем Ему славу. Аллилуйя. Так вот, Дух Святой, Он настолько нам необходим, и Он приходит внезапно. Я хочу сказать очень важную мысль, которую дал мне Святой Дух. Смотрите, когда Дух Святой придет, Он приходит внезапно, не с тревогой.
То есть, когда мы слышим внезапные вещи, там, скорая помощь. Мы ехали вчера с пастором, он вез меня, и вдруг там мальчишки. Они собрали мальчишек, ну, мальчишки собрались у них около дома в Кингисеппе, из репцентра, там, дети, мальчишки, подростки. И они играли в футбол. И вот один мальчик там, у него опух палец, то есть повредил ногу. Естественно, они звонят пастору. Пастор, мне трудно идти, у меня опух палец, там, больно. Вот, меня тут несут друзья. Он говорит, так, хорошо. Хотя он вез меня на границу, мимо Санкт-Петербурга, он вез меня на границу в Нарву. Сердце пастора такое, да, хорошо, я сейчас заеду на 3 минуты. Встретимся у там памятника, там пушка такая царская, старинная. Они, что? Он говорит, у пушки, у памятника. И они туда его принесли, к пушке. И что? Эта внезапность, она нас тревожит. Нет ли перелома? Нет ли что-нибудь? Но когда Господь говорит внезапно, Он говорит хорошее. И это у нас не будет стресса. Вот я что хочу вам сказать. Когда Господь начнет говорить, и Он говорит вам и через вас, у вас не будет стресса. И я говорю братьям, служителям на балконе, у вас не будет стресса. У вас не будет страха, что, о, помните, когда однажды кто-то в Ветхом Завете сказал пророку, ну, какое еще бремя от Господа? То есть Господь им говорил, ну, измениться, да? А они считали его слова бременем. Это не было бремя, это было выход из погибели. Это было спасение для них. Правда же, брат Олег? Но они не понимают. И Бог говорит, за то, что вы говорите бремя от Господа, что мои слова – это бремя, Бог говорит, я вот то сделаю, ну, так как бы накажу. Поэтому на самом деле они просто не поняли, что это было для них спасением. Но Господь, когда говорит, Он говорит, утешая. Кто из вас верит и помнит, что Дух Святой – это Дух Утешитель? Представляете, как Он говорит? И когда вот идет вот собрание, когда идет поток слова за словом, поток Духа Святого идет за нами, ну, откровение за откровением, на душе все спокойней и спокойней. Ну, иногда мысль приходит, а хватит ли до конца? Каждому ли будет слово? Представляете, когда люди вдруг неожиданно все выстроились в очередь. Вот это собрание, которое было вчера, и вдруг все выстроились. Причем некоторые ждут, я подумал, что вот эта вся группа, которая, ну там, допустим, 10 человек. Ничего подобного, просто верующие были благоразумны. Они, сидя, спокойно отдохнули, посидели. Когда эта группа ушла, пришла следующая группа, там 8-10 человек. Когда они ушли, группа... Вот смотрите, собрание, которое должно длиться 40 минут, превратилось в 2,5 часа. Это Дух Святой сделал. Кто хочет со мной прославить Иисуса, это Дух Святой сделал. Слава Господу! И Господь действительно исцеляет. Он не только запястье, даже кисть. Он исцеляет вас. Он здесь. И Он будет такие чудеса творить, что мы будем радоваться и плакать. Мы будем изумляться, потому что Бог совершит великое в Нарве. Бог совершит великое в городах, которые и в церквях, где откроют сердце для Святого Духа. Бог говорит, я покажу великое и недоступное. То есть то, что нам нереально, для нас было недоступно, чего ты не знаешь. И вот начали подходить люди, и, естественно, я просил внутренне Господа. И Бог начал говорить каждому человеку. Это не был я, повторяю, и вообще я никто. Павел говорит, я ничто. Мы говорим, это был Господь. Нам нужен Господь Святой Дух. И Господь начал говорить. И Он говорил такие детали в жизни людей. Я увидел видение, как одна женщина подошла, и что она именно занимается выпечкой. У нее очень много выпечки на столе. И что дочь ее, она слушает ее, ну как бы еще не верит маме, как бы, ну... Но она все-таки слушает и так вот делает, знаете, как бы и так анализирует. И я ей это сказал. Она говорит, у меня дочь, мы любим выпечку делать. Она любит выпечку делать. И она говорит, вот ей уже 30, говорит, и она меня как бы, ну, как бы не слушает. Я говорю, на самом деле она вас слушает, но она так делает внутренний такой анализ, так, туда-сюда. Говорю, ну, Господь сделает то и то и то. Вы знаете, как важно человеку, когда она переживает за свою дочь, вы знаете, какие-то переживания. Когда Бог знает ситуацию. Библия говорит, я знаю скорби их. Я иду, чтобы избавить. И я просто привел. И, естественно, я не буду рассказывать вам все, что было этим, ну, там, 50 или 60 человек. Но я хочу сказать одно. Господь был верен до самого конца. До самого конца. Я внутренне молился, потому что, представляете, в Оливисте молились по 500 человек в очереди. 500 человек. Я удивлялся, как пастор Петер молится за каждого до конца. Он молится за десятки людей, и каждый раз Бог что-то говорит. Согласитесь, правда же? Благослови его Господь. Мы будем молиться. Мы завтра соберемся, друзья. Мы всех призываем. Мы с пастором Эдиком посоветовались, с Галиной. Мы завтра соберемся на молитву, чтобы
вместо домашних групп, не чтобы нам расслабиться на группах и просто попраздновать, но давайте мы соберемся, взыщем Святого Духа. Мы будем молиться за конференцию. Мы будем молиться за элите Святого Духа на наш город, на нас. Я предлагаю вам, я прошу вас, хотя бы вечер, ну, в каких-то пару часов. И, знаете, это очень-очень ценно. Поэтому завтра вечером у нас не домашние молитвы, а мы вот хотим хотя бы раз в месяц, ну, хотя бы вот собраться, всем взыскать именно то, что было в день Пятидесятницы. И поэтому завтра, в понедельник, 19 часов, я приглашаю вас. А сейчас я прошу вас, откройте, пожалуйста, со мной Библии. И это послание Титу. И это послание я читал, когда был в отпуске на острове Крит. И тогда Господь дал мне эти стихи, которые я буду проповедовать. И представьте, прошло 2-3 недели, но это, я сказал: Господь, ты мне давал какое-то слово о Святом Духе. Напомни мне его. Я попросил Господа. И вы знаете, четко и ясно, Господь вернул в Титу 3 главу. Потом, пожалуйста, друзья, это слово от Святого Духа. Оно библейское. И слава Богу. Кто за Библию хочет прославить Бога, пусть Господь примет славу. Аллилуйя! И здесь Титу 3 главы. Здесь написано так. 4 стих. Да, первые стихи говорится, какие мы были. Слава Богу, что мы были, но мы не есть такие. Мы теперь новое творение во Христе. Бог Господь говорит, но первые стихи говорят, какие мы были. И это ужасно. И Павел говорит, что мы были когда-то несмысленны. То есть мы вообще не понимали. Мы не понимали, что мы делаем, наверное, куда мы идем, что, как мы живем. Мы не понимали. Я помню до моего спасения, как в тумане ходил вот молодой человек, какая-то вот мрак, вот непонятно что-то, прям реально. И когда я принял Иисуса, я прямо почувствовал, что это как будто вот совершенно новая жизнь, ясное какое-то мышление, такой смысл жизни появился. И вот Библия говорит, что мы были несмысленные, мы были непокорные. Да, мы не слушались родителей, мы там неправильные вещи делали, что называется грехом Библии. И написано, мы были заблудшие, то есть мы просто сворачивали не в правильном направлении. Мы заблуждались, мы заблудились, вот как в лесу. Как овцы, написано в Библии. Мы были рабы похоти, то есть были люди, и, наверное, были рабство похоти, то есть люди были связаны какими-то, мы были с чем-то связаны греховным. Павел говорит, мы были рабы различных удовольствий, греховные удовольствия, жили в злобе и зависти. Может быть, не каждый так, может быть, не у каждого так ярко это все было, но Павел пишет характеристику человечества. Мы были гнусны, то есть такие, ну, скверные, гнусно. Это отвратительно для Бога. И ненавидели друг друга. Помните, Господь говорит, что не делай вот таких грехов, это гнусно. Ну, то есть там говорится об извращениях, говорится о там, мужеложестве, да, вот о тех грехах, которые мир сегодня хочет узаконить и восхвалять, и называют это гордостью. Это безумие. Бог говорит, это гнусно. Итак, люди были гнусными и еще вдобавок ненавидели друг друга. И вот из этой характеристики, из-за такого состояния общества, что сделал Господь? Он явил благодать свою. Благодать и человеколюбие. Представьте себе, вот такие люди, вот и многие сегодня грешны в мире, и некоторые грешны именно такими грехами, к сожалению. Но написано, Бог явил благодать. Благодать – это дать благо, вот. Это милость незаслуженная, незаработанная, не приобретенная по наследству. Это благодать и милость явил. И человеколюбие Спасителя нашего Бога. Он спас нас, когда Он явил благодать, Он спас нас. Еще хочу повторить, когда Он явил благодать, Он спас нас от этого, вот то, что мы перечисляли. Скажите, Он спас нас. Он спас людей от алкоголя, Он спас от депрессии, Он спас от раздражительности, от гнева, Он спас. И сказано, не по делам нашим праведности, то есть мы не сделали так много дел и чего-то хорошего, что могло бы повлиять и изменить нас, не вообще не нашими делами. Он спас нас человеколюбием, благодатью, не по делам праведности, но по своей милости. Баня возрождения и обновления. Баня – это как бы, ну, поток воды, который… Это больше, чем душ. Это как вот ушат такой, да, большой. Возрождение и обновление Святым Духом.
Здесь два действия. Возрождение. Баня возрождения Святым Духом. Это когда Бог излил на нас в 80-х годах, в 90-х годах, в 2000-х. Баня возрождения. Вдруг человек становится другим. Вы стали действительно совершенно другой девушкой, юношей. Вы стали другим человеком. Это Духа Святого действия, друзья. Это действие Святого Духа. Библия говорит, кто родится от воды и Духа. Аллилуйя. А кто не родится от воды и Духа, он не войдет в Царство Божие. Мы рождены от воды и Духа. Вода – это Слово Божие, Дух Святой – это дает возрождающую силу. Друзья, нам нужен Дух Святой, в Нарве нужен Дух Святой, через каждого проповедника, через каждого сидящего на балконе, под балконом, в зале. Дух Святой приносит силу возрождения. Вы разговариваете с человеком, говорите о Христе, Дух Святой через вас действует, и он становится новым человеком. Он принимает Иисуса и становится новым. У него новые мысли, новое сердце, у него просто озарение наступило. Это так и есть, правда же? И это невозможно описать еще десятками и сотнями терминов. То состояние мира, покоя, радости, которое человек испытает, потому что он возрожден, то есть он рожден заново. В английской Библии просто сказано «рожден опять». В русской Библии «возрожден», то есть был однажды, но теперь возродился Святым Духом. Но, слава Богу, есть еще одно обещание. Возрождение и обновление. Бог хочет именно обновить нас Святым Духом. Он хочет обновить Эстонию. Он хочет обновить пробуждение, движение, которое после Оливиста. Он хочет. Потому что есть возрождение и обновление. Смотрите, когда человек возродился, он уже новый. Согласитесь, да? Он новый. Он новорожденный. Все. Но когда мы идем по жизни, вот так Господь мне положил на сердце сказать, то мы нуждаемся обновиться. Согласитесь, правда же? Кто согласен, скажите аллилуйя. Аминь. Друзья, обновиться. Библия говорит, чтобы мы обновились духом ума нашего, то есть умом нашим в духе, в другом переводе. То есть в духе наш ум был обновлен. И вы, у вас свежий, вы помолились, вы почитали слово, вечером были усталые, а может быть даже разочарованы, а может быть даже плакали, может быть чувствовали себя слабыми, бессильными такими вот. И вы, допустим, женщина, сестра, но вдруг вы начали молиться. Вы включили поклонение, вы включили музыку. Вы знаете, пастор Генри, я, наверное, говорил, может быть, нет, но когда я его забирал всегда в гостинице, у него был в руках телефон с включенным поклонением. И всю дорогу, пока он ехал сюда, вот полчаса почти, он слушал поклонение. Поклонение Крузейдов Бенихина я слышал. Может быть, что-то другое. Это звучало. И он был вот это, ему было важно. Вот эта атмосфера Святого Духа. Это пример для нас, правда же, друзья? И он выходит, и у него прямо звучит. Садится на заднее сиденье, и у него это все время в руке. Он ожидает, что Дух Святой будет действовать через него и говорить. Слава Богу. Павел говорит, подражайте вере их, правда? Подражайте. То есть поклонение, через Слово Божие, через молитву. Вдруг вы обновляетесь, и вы утром свежие, вы радостны. У вас, вы не знаете еще, вы не видите решения проблемы, но вы изменились, вы обновились, потому что вы наполнились Святым Духом. Друзья, тот человек, который наполняется Святым Духом, он будет обновляться. Ему будут говорить, что ты не стареешь, ты не меняешься. Ну, конечно, мы понимаем, что со временем постепенно мы немножко меняемся,

здесь, в церкви, на коленях на первом этаже, чтобы молиться и за Володю, и за нас, и за пробуждение. Она была благословена Александром Поповым, этим мужем Божьим из пробуждения, и 30 лет на коленях, как минимум час, она стояла здесь каждое утро с 8 до 9 утра вместе с другими святыми сестрами, которые среди нас. Это святые люди, это святые благочестивые люди, которые жертвовали это время, со слезами взывали Нелли Иванова, Вера Васильевна, Лидия и другие. Слава Богу. А другие молились дома. Некоторые молились дома в это время. Это тоже прекрасно. Так вот, друзья, когда вы молитесь, когда мы взираем на невидимое, потому что невидимое вечно, видимое временно, тогда мы преображаемся в тот же образ от славы Божьей в славу Божию. Мы преображаемся. Так вот, представьте себе, нам необходимо будет служить городу. К вам придут люди и скажут, что мне делать? Вот у меня такая ситуация. А вы там на площади проповедуете, там служите, и вам Дух Святой даст слово. Вам Дух Святой даст слово исцеления, возможно, слово веры. Дух Святой. Если мы будем исполняться Святым Духом. Потому что Он дает дары. Слава Господу. Поэтому вот тот остров Крит, критяне, они были в день Пятидесятницы тоже. И с острова Крит, и так далеко они приехали, чтобы почтить этот праздник Пятидесятницы, Суккот. Если я не ошибаюсь, правильно, да? Суккот, этот праздник Пятидесятницы. Они пришли почтить. Я присел, пошел, нашел эти стульчик в Петербурге вчера на улице. Там такой сквер, но стульчиков не было. Чуть-чуть свернул к кафе, ну, там прошел немножко на другую улицу. Просто шел, а одна женщина говорит, я ищу место, где присесть. Я говорю, ну, пойдемте с вами. Мы пошли, мы нашли стульчик, она посидела. На другой день подумал, мне нужно уединиться, ну, с Библией, перед служением. Я пошел на этот стульчик, сел. Вдруг слышу сзади голос, ой, какая плохая погода сегодня. Я такой оглядываюсь, молодой человек, такой черноволосенький такой. Я говорю, ну, так, да, есть ветерок, ну, как бы неплохо. Он говорит, ой, мне так не нравится эта погода. Я говорю, верю в Господа. А он говорит, а я еврей, он говорит. Сколько тебе лет? 22 года. Есть у тебя работа? Нету работы. Я говорит, краснодеревщик. Но я, говорит, вчера другу помогал. И вот он принес себе там сникерс, там что-то еще, извините, про еду говорю. Сейчас. То есть, и он сел, а сам не ест. Мы с ним стали беседовать. Он все не ест и не ест. Я говорю, ты хочешь в Израиль? Он говорит, я очень хочу, говорит. У меня мама еврейка, но папа вот русский, но она не хочет. У меня дедушка жил в Израиле. Ну, дай мне твой телефон, но я поговорю там. Он говорит, я слышал, что вроде как бы там дают работу, жилье не дают. Или наоборот, как-то он сказал, что... Я говорю, давай мы все узнаем. Он говорит, я так хочу туда, он говорит. И вот, понимаете, вот я пришел уединиться, и сзади голос. Я говорю, я верю в Иисуса, мы любим Израиль, мы дружим с еврейским обществом. Ну, стал ему говорить. Такой бедный еврейский юноша. Мы так простились с ним. Я говорю, рад был знакомству. Смотрите, какие вот... Я говорю, здесь Колизей. Он говорит, я был там. Наверное, в театре. Он говорит, да, там же театр. Он говорит, да, я был в театре. Я говорю, там замечательные люди. Ты можешь к ним сходить, тоже пообщаться. Так вот, надо было эта встреча? Надо было. И вот, понимаете, Дух Святой, Он даст правильные слова. Я говорю, а сколько у вас синагог? Вот сколько, не знаю, я хожу на Ломоносовскую. Он как ребенок рассказывает. Так интересно, такой, я хожу на Малоломоносово где-то. Я говорю, Бог, вы избранный народ. Я сказал, вы избранный. Мы от вас получили Тору, говорю. Мы верим в Авраама. Я говорю, только вчера, или нет, вчера, или да, только вчера мы тут слушали об Аврааме и читали там про Исаака. Так вот, друзья, Бог ждет, чтобы мы внезапно все можем просить. Встречи, представьте, вы внезапно чувствуете движение Духа. Внезапно. Когда гуслист заиграл, тогда вдруг... Он говорит, позовите мне гуслиста. Вот это поклонение очень важно, когда перед собранием, это да, дополнительное время, но когда вот звучит поклонение, звучит музыка в Духе Святом, она очень важна. И мы та церковь, которой мы любим поклонение. Это один из способов, как прийти в Божье присутствие. Также мы с вами молимся. Так вот, здесь написано возрождение и обновление Святым Духом. Но позвольте обратить внимание на одно еще слово. Не просто обновление. Это обновление Святым Духом, которого Он излил, 6 стих, Титу 3:6, которого излил на нас как? Обильно. Скажем вместе, обильно. Поэтому Божий подарок, он обильный. Давайте на этом остановимся. Я вас очень прошу быть сейчас внимательными. Есть стихи Писания, которые говорят об обильном. Бог хочет.

дать нашей церкви Духа Святого обильно. Вы знаете, когда вы приходите в ресторан, или вы где-то там, допустим, у вас гостиница, и есть завтрак туда включен, и вы приходите, и когда там обильная пища, вы как бы рады, что можно что-то выбрать, там, или с вами дети, то есть шведский стол, обильно. Когда вы готовите день рождения, вы хотите сделать обильно. Вы хотите обильно, вот обильно это значит с избытком, чтобы, ну, обилие. И Бог говорит об обилии Святого Духа. В Библии говорится об обилии не только Святого Духа, но говорится о других благословениях, обилие благодати. Господь говорит обилие благодати. Вот некоторые принимают немного, а другие принимают обилие благодати. Бог все обильно готовит. Написано, слава Господу. Позвольте несколько мест Писания об обилии. Написано, Дух Святой излил нас обильно через Иисуса Христа. Захария, нет, Псалом 6, 67, стих 10. Когда оно, Псалом 67, стих 10, когда наследие твое изнемогало от труда, ты подкреплял его. Обильный дождь изливал на наследие свое. Обильный дождь. Друзья, Бог хочет сделать... Вы представляете, сколько исцелений будет? Гораздо больше. Чудес, пророческих откровений. Библия говорит, когда к вам войдут и все пророчествуют, то он всеми обличается, всеми судится. То есть, ну, ему говорят, ну, слово какое-то. И он такой, пойдет низ, скажет, истинно с вами Бог. Знаете, почему важно проповедовать в новых церквях? Потому что ты не знаешь людей, и Бог тебе может говорить. И это для них большое знамение. Понимаете? Здесь я не могу вам сказать, вы лидер домашней группы. Я могу сказать, мы все знаем, что вы лидер домашней группы. Но там, где вы, где вас не знают, или человек приезжает, который вас не знает, Петр приезжает и говорит Карине о ее служении. Он говорит Татьяне о ее сердце. Он говорит, что ты молитва, ты плачешь за церковь, ты ревнуешь о том и том и том. И Бог говорит, и она заплакала, потому что это было так. Он говорит, какая у нее молитвенная жизнь. Когда Бог говорит Маше Горбенко, Господь говорит пастору Эдику, Господь говорит каждому из нас, и так было со мной тоже, это очень сильно, потому что никто не знает. Когда я первый раз увидел Петра, я увидел в другой церкви, в городе Кивили, я сидел на последнем ряду. Ну, так нужно было сидеть, там попросили перевод с английского. Но и вдруг он говорит мне, я хочу пророчествовать тому пастору, который на последнем ряду. Мы с ним никогда не говорили, меня его, ему не представляли. И я вышел, и он сказал, то, что я говорил в перерыве, я говорил Олегу, он свидетель, Олегу Чайка и его жене. Те слова, которые я им сказал, он сказал мне это от Святого Духа. И он говорит, ты говоришь, я так благодарен. А я им сказал, я так благодарен Богу за 35 лет, что Бог сделал церкви. Но я еще не удовлетворен. Я хочу, чтобы Бог сделал вот то, чтобы поднялась сильная команда, чтобы молодежь стала. Это было 5 лет назад. Ну, да, 5 лет с небольшим. И я говорил это все, и вдруг он говорит мне, ты поднимешь молодую команду молодежи, которая принесет огонь. Ты будешь проповедовать в России, он сказал. То, что сейчас происходит. Я вижу огонь, потоки огня, которые идут в Россию. Вот. И он сказал, что я буду тебе подавать видение и откровение. И говорит, я с тобой не закончил работу, говорит Господь, я имею новое, он сказал. Да, говорит Господь, он говорит, я имею новое. И Алан это все записал. И Алан засмеялся, когда он сказал, я с тобой не закончил, я имею новое. И Алан аж прям рассмеялся. Ему так было приятно. Он сегодня мне утром звонил, с ним хорошо поговорили. И так вот, когда Бог говорил, и Бог через него говорил подробно, да, прямо так очень сильно, это было настолько сильно. И я пришел вперед к нему, он же позвал меня, и это слово было настолько в силе, что я не мог стоять на ногах. И я понимал, что я могу просто рухнуть. Вот как сестра Татьяна готова была упасть. И я тогда срочно стал на колени, потому что... И он продолжал пророчество. Так вот, когда Дух Святой действует, смотрите, он говорит в нашу судьбу. Он говорит прошлое, настоящее и будущее. И он говорит, ты говоришь, я так благодарен Богу за церковь, за то, что так много сделал. Но ты не удовлетворен, говорит Господь. И ты не будешь удовлетворен, потому что я буду делать новые вещи. Я приготовил новое. Представьте, в том состоянии, в то время, 5 лет назад, он говорит, я буду делать новое. И такая сила была в его словах. Я поверил. Я много прослушал это пророчество, много раз ехал в машине, прослушал, чтобы мне не забыть. Но это служение Святого Духа. И вот сейчас, когда мы соберемся, я готовлю наши сердца, мы должны молиться за это, чтобы Бог говорил через человека, чтобы он был достаточно сильным, чтобы не был усталым, чтобы он был... Понимаете,
Вот, это нужно. Когда вы раздаете еду, вот повара, Надя, допустим, Вайнонен, другие там, другие сестры, вы говорите, ой, хоть бы всем хватило. Понимаете? Вы идете и думаете, а, как вы черпали суп, допустим, я уверен, Вера тут, Влагжанин и другие. Вы думаете, вот хватило, а вдруг не хватит, понимаете? Вот когда вы служите духовно, вы думаете, вот бы всем хватило. Потому что есть скромные люди, которые придут последними, которые уступят другим. Они скромные, они смиренные. И Бог хочет их тоже благословить. Правда же? Представьте, нам ждет пророческое слово, нам ждет служение. И мы сегодня, я хочу попросить команду остаться, мы тоже с Эдиком быстро посоветовались. Я ненадолго остаться команде, мы поговорим о служении и немножко, потому что, чтобы не ждать вторника, друзья, Дух Святой излился обильно. Но смотрите, написано, обильный дождь ты изливал. Здесь речь идет о дожде физическом, нет, о духовном. Позвольте мне сказать, некоторым растениям нужен обильный дождь. Когда мы здесь сажали первый раз розы в церкви, и была бабушка Рима еще жила, и сестра Людмила говорит, нужно каждый куст примерно ведро вылить воды. Ну, знаете, не просто чуть-чуть полить, обильно нужно. И розы такие цветы, которые требуют именно вот обильно. Я хочу сказать, мы тоже нуждаемся в обильном благословении. Написано «сила» и «Варнава» и «сила». Они, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления верующим. Обильным словом, Деяния апостолов. Обильным словом, Деяния 15:33. Иуда и Сила, не Варнава, Иуда и Сила, будучи также пророками. Обратите внимание, будучи также пророками, обильным словом. Это значит не Володя, здесь вот наименьше, да, а эти люди еще больше, они обильным словом преподали наставления. Значит, они говорили каждому. Они, наверное, может быть, или почти каждому. Они от Бога говорили слово. Смотрите, вот какое служение нас ожидает. Это ожидает нас служение. И когда вчера было служение пророческое, то исцеление начало действовать. Потому что некоторые вышли, и Бог стал открывать, что они больны. Знаете, сила Божия сошла. Это тоже важно. Хвала Господу. И поэтому исцеление началось вместе с пророчеством. Хвала Богу. Друзья, я еще немножко, но я прошу вас. Мы слышим сегодня очень важное слово. Оно судьбоносное. Если мы будем просить обильно, откройте, пожалуйста, Захарию 10 главу, 10 главу, 1 стих. Книга пророка Захарии, Ветхий Завет, заканчивается там. Предпоследняя книга, 10 глава. Это слово каждому из нас. Что нужно, чтобы обильный был? Обильный дождь. Что нужно? Господь говорит. Просите у Господа дождя во время благопотребное. Молитва нужна. Сразу, я знаю, Галина, все лидеры и все молящиеся смело скажут аминь, если я скажу молитву. Аминь. Потому что здесь написано, просите у Господа дождя во время благопотребное. То есть, когда это нужно. Мы с вами живем во влажной стране. Мы живем, где много дождей. У нас редко бывает засуха. Когда она бывает, это очень неприятно. Бывает раз в много лет. Трава желтеет, выгорает. Растения нуждаются. Это неприятно. Но представьте, есть страны, как Израиль и другие, которые вообще нуждаются постоянно в дожде. Мы приехали в Грецию, они говорят, нам не хватает здесь воды. Представьте, живут у моря, но там же соленая вода. Нам нужна вода, он говорит. Таксист, который вез меня, ну, там было оплачено все, дети как бы оплатили вот эту поездку, и такси в том числе. Он вез меня, такой, ну, такой уважаемый человек, и мы с ним общались. И он говорит, нам, у нас, я говорю, у вас оливковые деревья, на горах, знаете, вот он говорит, да, но нам так мало воды, нам не хватает воды. Так вот, Бог говорит, просите. И пришло время просить так, как никогда прежде, друзья. Если мы хотим получить больше, нам нужно просить больше. Если мы хотим, я хочу повторить, если мы хотим получить больше, нужно просить больше. Если мы хотим получить больше, нам нужно верить больше, чем прежде. За большее. Кто может сказать аминь? Большие чудеса и знамения. Мы должны расшириться. Мы должны понять, что рядом с нами люди, которые нуждаются так же в исцелении, как нуждались мы. Рядом с нами люди, которые нуждаются в спасении, они потеряны, они несчастны, которые подобны этому еврейскому юноше. Они сидят и говорят, ой, какая плохая погода. Для меня она хорошая. Солнышко светит, ветерок так дует немножко, прическу рак раздувает, но это не страшно. А он, у него же сердце еврея, он хочет теплоты, он хочет Израиль. Он говорит, ой, какая погода сегодня. И он еще мне сказал, я говорю, как? Он говорит, да, как твои дела? Он говорит, да я болею, говорит, у меня остеохондроз. Лекарство так дорого стоит, он сказал. Я говорю, прости, у меня нет с собой денег сейчас.
Он говорит, такие лекарства, говорит, дорогие, у меня остеохондроз, и врачи не знают, как мне помочь. Вот в Израиле там хорошая медицина. Я говорю, да, там хорошая медицина. Господи, благослови этого юношу. Если он отозовется, ну, мы с ним поговорим. Если кто-нибудь отзовется в Израиле, если кто-нибудь с ним свяжется, если что-то произойдет, да будет так. Если не будет никаких возможностей, благослови его, Господь, чтобы мы с ним когда-то встретились в Петербурге, чтобы мы благословили его чем-нибудь. Библия говорит, благословляющих тебя благословлю. У Бога обилие всего. Вы знаете, Павел говорит, Бог даст обилие посеянному вами. Вот где секрет нашего обилия. Когда вы сеете финансы, когда даете десятины, жертвуете порой последние или почти последние, Бог даст обилие посеянному вами. 2 Коринфянам 9 глава. Бог даст обилие посеянному. 9 стих 10. Скажите, пожалуйста, Бог даст обилие, если я посею. Вы знаете, вы сажаете одну луковицу, у вас вырастает целый пучок, да? И сама луковица, она становится такой большой. Бог даст обилие посеянному, друзья. Если мы хотим обилие финансов, обилие чудес, в смысле материальных, Бог хочет, чтобы мы сеяли. Причем это необходимо. Потому что кто сеет, он пожинает 30, 60 или во 100 крат. Поэтому есть обилие у Бога благословений для тебя и для меня в экономической жизни. Да, путь веры необходим. Да, иногда нужды тоже необходимы. Мы встречаем, чтобы наша вера вспыхнула. Нам иногда нужно решение проблемы, и мы хотим слышать Слово Бога. И вот тогда мы ищем Слово Бога. 14 лет я не просил пророчества у Господа. 14 лет, когда я служил, и служил вместе с вами. До 2001 года я не просил. Я остерегался, потому что мой добрый дядюшка, который любил меня, он не хотел, чтобы я ошибся в этой сфере. И он сказал, Вова, проповедуй. Лучше пророчество, говорит, ну лучше не касаться. И я услышал его. Он не хотел, чтобы я заблудился и ошибся, ну, пророчество. И поэтому я был сосредоточен на служении проповеди, дарах Святого Духа, в смысле слова знания, исцеления, ну, вера и так далее. Я никогда не перечислял дары и не считал, что они у меня есть. Я боялся это говорить, потому что Йон Кичо говорит, у меня нет никаких даров, у меня только дар смелости. Я делаю то, что говорит мне Господь. И я, подражая ему, я думал, ну, мы никогда не думаем, что дар... у нас есть Господь, дар Святого Духа. Самый главный дар Святого Духа. А он уже сделает то, что он хочет. Правда, друзья? Но Бог хочет, поверьте, он хочет сделать обильно. Обильно – это больше, чем мы с вами видели. Обильно – это больше, чем мы с вами слышали. Обильно – это больше, чем мы с вами пережили. Поверьте в это сегодня, потому что день Пятидесятницы показал, как огонь сошел с неба. На каждого из них огонь, дай Богу славу, пожалуйста, огонь. Это был такой сильный огонь, как в этой деревне в России. Вот здесь сестра, представитель у нас, Эрна. Это огонь в их доме был. Когда было собрание в Духе Святом, в Духе Пятидесятницы, и когда собрались люди, чтобы тушить пожар, они увидели огонь. Собрались сельчане, пожарники, чтобы тушить. Они пришли, а огня нет. Это был огонь Святого Духа. Они видели зарево. Они видели огонь над домом молитвы. Так сильно верующие молились. Господь говорит, вы будете крещены Духом Святым и огнем. Вы будете крещены Духом Святым и огнем. Слава Господу. Еще чуть-чуть. Друзья, есть обилие благодати. И приемлющие обилие благодати. Тот, кто принимает, это Римлянам 5:17. И дар праведности, они будут царствовать. Обилие благодати примите. То есть, кто принимает один дар, кто принимает, может быть, ничего, или половиночку дара, частично. Но Бог говорит, примите обилие благодати. И кто принимает, тот будет царствовать. Вы как царственные дети, дочери, проповедники. Йон Кичо говорит, я готовлюсь, я ищу Бога сильно. Он склонялся, но когда он дает мне слово, я выхожу как генерал. То есть вот дерзновенно, как царь. То есть вы выходите смело, потому что вы идете прославление, вы служите, потому что Бог дал вам откровение. Слава Господу.

Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Часть 10. Каппадокия. Турция находится на пересечении важных исторических путей, где Восток встречается с Западом. Неудивительно, что здесь столетиями не угасали конфликты, в которых участвовали хиттеи, персы, греки, римляне, христиане, мусульмане и турки. Так что в истории этой земли много увлекательного. Если вы думаете, что ночью звезды сияют ярче всего в Техасе, вам нужно отправиться вглубь Турции. Наша следующая цель — путешествие в историю — область Каппадокия. Эта территория находится на расстоянии более 480 километров от Ефеса, глубоко в центральной Турции, поэтому вместо долгой поездки я полетел на самолете. Тем более, что на 640 километров восточнее находится граница с Ираком. И я не планировал ехать дальше. Наконец, я приземлился в каппадокийском городе Кайсери. И как вы думаете, что я взял на прокат? Еще один добло. На этот раз серебристый. Недостатки в аэродинамике добло с лихвой восполняет практичностью и оригинальностью. Потрясающе. Иными словами, если бы добло участвовал в конкурсе красоты, он мог бы получить титул «Мисс Сходства». Но я был рад оказаться в чем-то знакомом. В чужой земле мой верный добло был моим компаньоном в этом новом и, как я вскоре обнаружил, весьма необычном месте. Потрясающе. Любой, кто посещает Каппадокию, согласится, что это самое странное, таинственное и завораживающее место во всей Турции. Представьте, что вы высадились на другой планете. Кажется, что ландшафт Каппадокии пришел из иного мира, скалы идеальны для резных работ, и поколения весьма умных и изобретательных людей создавали там потрясающие дома, как те, что высечены в этом удивительном скальном образовании, которое турки называют «дымоходы фей». Но какой бы интересной ни была топография, вскоре я обнаружил, что еще больше можно увидеть под землей. Но вначале мне нужно было где-то остановиться. Я забронировал пару ночей в отеле, который называется Гамирасу, также известным как пещерный отель. Он построен у подножия большого каменного холма, где дома и квартиры высечены прямо в скале. Номера отеля также высечены в скале, но в них проведены электричество и водопровод, что превратило номер в самую уютную пещеру, в которой я когда-либо ночевал. Я нахожусь рядом с Каппадокией в центральной Турции. В месте, которое турки называют «Долина воображения». Эти древние и странные скалистые образования выступают здесь прямо из земли. Просто удивительно, как все это сформировалось. Наверху холма видны несколько пещер. Говорят, что там жил древний народ хиттеи. Хиттеи населяли эту область около 4000 лет назад. Интересно, что некоторые ученые скептически относятся к упоминанию древних хиттеев в Ветхом Завете Библии. Так существовали ли хиттеи на самом деле? И если да, то как они оказались в этом отдаленном регионе центральной Турции? Я справился. Как можно проследить в истории, этот регион был первой дверью из цивилизованного Востока в неустроенный Запад. Далеко на востоке, где находится современный Ирак, лежала Месопотамия. Колыбель цивилизации, как ее называют историки. Но, как и в любой другой цивилизации, одних людей оттуда вытеснили, а другие решили уйти сами. Многие из таких людей отправились на юг и создали следующую великую цивилизацию — Египет. Но мы также знаем, что в древнем мире было еще что-то, кроме Месопотамии и Египта. Были другие предприимчивые и рискованные люди, которые не остались в местности, ныне известной как плодородный полумесяц, но пошли дальше на восток, в этот регион. И хотя после них не сохранилось большого письменного и монументального наследия, в отличие от египтян, люди, поселившиеся в этой части древнего мира, оставили после себя больше след в истории, чем кто-либо еще. В Библии хиттеи упоминаются в нескольких местах. Само слово «хиттеи» происходит от слова «хиттайт», то есть «дети Хета», который, как сказано в книге Бытия 10, был потомком Ноя. В 15 главе хиттеи были теми, кто населял Ханаан,
Канаанскую землю. Авраам купил семейную погребальную пещеру у друга Хиттея. Позже в книге «Бытия» упоминается, что жена Исава была хиттеянка. А в первой книге «Царств 10.29» сказано, что хиттеи покупали колесницы и коней у царя Соломона. Но так как о существовании хиттеев известно только из скудных упоминаний в еврейских писаниях, многие ученые скептически относились к тому, что они вообще существовали, поскольку не было археологических доказательств. Но в конце 19 века археологи нашли и египетские, и сирийские записи, в которых содержалась переписка этих империй, и угадайте, с кем? С хиттеями. И это доказало не только существование, но и силу и мощь этого давно забытого народа. Хиттеи вернулись на историческую карту, вновь показывая, что Библия содержит верные и точные исторические факты. Возможно, вы удивитесь тому, как в древние времена иногда описывали хиттеев. И в их собственных и египетских хрониках они назывались уродливыми. Желтой кожей, черными волосами, выступающими лбами, выпученными глазами и выдающимися скулами. Несомненно, с такими людьми вы не захотите связываться. Но не всегда можно верить всему написанному. И вполне возможно, что это описание было составлено завистниками, которые боялись соседней империи. В действительности, хиттеев уважали и боялись из-за их силы и изобретательности. Они были искусными художниками, судя по тому, как они превратили эти странные скалистые образования в свои дома. Я стою на одной из наиболее узнаваемых каппадокийских достопримечательностей. Это так называемые дымоходы фей, которые образовывались от извержений вулкана, ветра и эрозии, которые веками создавали эти огромные каменные башни, которые как будто выросли из земли. Древние хиттеи были первыми, кто поселился в этих башнях. Они высекали огромные пещеры в трубах, что позволяло контролировать климат. Зимой в них было тепло, а летом пещеры оставались прохладными. История дымоходов фей прослеживается на 4000 лет назад, вплоть до хиттеев, которые первыми поселились здесь, и на протяжении всех этих лет они были популярным жилищем здесь, в Каппадокии. Большинство ученых считают, что хиттеи, которые населяли область Каппадокии, были первыми, кто научился делать оружие из железа. Они изготавливали железные мечи, колесницы и использовали их для защиты от таких врагов, как египтяне и месопотамцы. Это сделало их одним из значимых народов древнего мира. И вот еще, что я хочу сказать о хиттеях в заключении. Есть одно упоминание о них в Библии, которое стоит отметить. Во второй книге «Царств» мы встречаем хиттея, который был и смелым воином, и верным мужем прекрасной женщины. Два наиболее интересных персонажа во всем Ветхом Завете были очень близки к еврейскому царю Давиду. Это Версавия, которая впоследствии стала женой Давида и родила ему сына Соломона, и хиттей Урия, один из верных воинов Давида, один из его сильных. Сильные царя Давида. Это были воины элитного военного формирования тех лет. И хиттей Урия, ставший иудеем и одним из них, был верен царю Давиду. Но пока Урия сражался за Израиль вдали от дома, Давид соблазнил его жену Версавию, которая зачала ему сына. В отчаянной попытке скрыть это, Давид приказал отправить Урию на передовую яростного сражения, где тот погиб, и после этого взял Версавию себе в жены. Это одна из наиболее трагичных и постыдных историй Библии, но вместе с тем это и история искупления. Вы можете прочитать ее в 11 главе 2 книги Царств. В Каппадокийской области Центральной Турции есть много животных, и большинство из них, к моей радости, весьма милы. Как вы в последний раз видели танцующую козу. Но к некоторым, скажем так, трудно подобраться. Простите, извините, прошу прощения. Меня вновь отвергли. Никогда в жизни я не встречал такого высокомерия, как у этих индюков. Простите, но я к вам обращаюсь. В чем дело? Что за выражение лица? Я перепробовал все, пытаясь пообщаться с ними. Пожалуйста, давайте просто сядем и поговорим. Но, наконец, я смог заставить индюков отреагировать. Недаром индюк — это ругательство. Их явно разозлили.

Хиттеи долго жили здесь, пока не пришли персы и не завоевали их. Они назвали эту землю Каппадокия. Со временем это превратилось в Каппадокию, что означает «прекрасная страна лошадей». Персы также построили царскую дорогу, которая пролегала через Каппадокию на запад Малой Азии, через Сардис и Смирну и до самого Эгейского моря. Это был великий путь в Грецию. Ключевое слово «великий», потому что Александр Великий использовал царскую дорогу, чтобы напасть на Персию и завоевать ее в 4 веке до нашей эры. Затем, спустя несколько столетий, римский император Тиберий, правивший во времена Христа, пришел и завоевал Каппадокию, сделав ее официальным городом Римской империи. То есть формально этот регион контролировали римляне в те дни, когда сюда, в Каппадокию, пришли христиане. Спустя всего лишь несколько веков после Христа и намного позже хиттеев, живших в дымоходах фей, в Каппадокию пришли ранние христиане, стали жить общиной и вместе поклоняться. Определенные части Каппадокии известны как важные и утвержденные центры раннего христианства. Но как христианское послание достигло этой отдаленной местности? Каппадокия упоминается в Библии всего лишь дважды. В первом послании Петра есть упоминание о христианах, живших в Каппадокии. Как они там появились? Ответ на этот вопрос находится во второй главе книги Деяний, где Библия описывает день Пятидесятницы. Когда апостолы вместе молились, Святой Дух сошел с небес на каждого из них. И затем, как сказано в Деяниях, они начали говорить на иных языках, чтобы их могли понять иноземцы, собравшиеся снаружи. Библия говорит, что одной из изумленных групп иноземцев были каппадокийцы. Услышав Евангелие на своем родном языке, они откликнулись на слова апостола Петра, сказавшего им покаяться и креститься во имя Иисуса для оставления грехов. В тот день были обращены 3000 человек. Я лезу под дымоходом фей. Это потрясающе. Это часовня ранних христиан, высеченная прямо в камне. Я понимаю, почему они встречались здесь. Здесь хорошо дышится. И в то время, как снаружи страшная жара, здесь приятно и прохладно. Вероятно, они здесь поклонялись и праздновали Евхаристию. Здесь на камне написана икона Иисуса Христа, но поверх нее сейчас какое-то граффити, и это ужасно. Говорят, что после того, как отсюда ушли христиане, здесь поселились маленькие эльфы и начали делать печенье и крекеры. Я не видел их лично, но вы ведь знаете, насколько эти эльфы ловкие. Пришло время ехать к следующему экзотическому месту, расположенному недалеко от дымоходов фей. И это место называется Гараме. Здесь вы видите десятки сохранившихся церквей, которые были построены после легализации христианства в Римской империи. Так же, как и дымоходы фей, эти церкви были высечены в скалах. Я в районе Каппадокии, который называется Гараме. Я стою в церкви, которая датируется примерно 4 веком, когда Константин, римский император того времени, узаконил христианство, преследуемые каппадокийские христиане вышли из убежищ, построив легальные церкви, и это одна из самых ранних. Она высечена из цельного вулканического камня, как и многие другие дымоходы фей здесь.

здесь, в Каппадокии. Христианская церковь в Каппадокии возрастала и стала влиятельной в христианском мире даже за ее пределами. Два брата и их близкий друг считаются сегодня одними из наиболее ярких теологов в христианской истории. Святой Василий Великий, его младший брат, святой Григорий Ниский, и также его близкий друг Григорий Богослов, Назианзин. Вместе эти трое известны как каппадокийские отцы, которые сыграли ключевую роль в утверждении христианской православной доктрины. Они помогли осмыслить и сформулировать христианскую позицию в отношении Троицы и доктрину о трех ликах единого Бога, которую до сегодняшнего дня исповедуют во всех христианских церквях по всему миру. Если вы посмотрите на стену, вы можете увидеть росписи, изображающие наиболее важные истории из Библии. А вот там, вероятно, самое важное событие, описанное в Писании. Вы видите распятие Иисуса Христа, висящий на кресте. После легализации христианства и начала заката Римской империи, в начале 4 столетия в христианском мире возникли противоречия вокруг использования образа Христа в христианском изобразительном искусстве. Иконоборчество или разрушение образа происходило и здесь, в Каппадокийском регионе. Это объясняет то, почему на этих древних росписях стерты лица. Но есть и другая версия того, почему эти изображения были повреждены. После того, как христианство стало официальной религией, христиане Каппадокии несколько веков наслаждались свободой, пока на сцену не начал выходить другой игрок. Присутствие, которое было враждебно настроено не только к христианскому искусству, но и к христианству в целом, это был ислам. И когда в Каппадокию с мечом в руках прибыли мусульмане, последствия были ужасны. По свидетельству сирийского православного патриарха, мусульмане покорили город, известный сегодня как Кайсери, в который я прилетел, прибыв в Каппадокию. Это произошло в 6 веке. Сначала они вошли в город и взяли пленников, но затем мусульманский завоеватель Муавия приказал умертвить мечом всех жителей. Тот же сирийский патриарх пишет, что разграбив город и забрав богатство, они замучили городских старейшин, а оставшихся в живых жителей города, мужчин, женщин и детей, увели в рабство. При этом они осквернили церкви. Так что, учитывая историю этого региона, неудивительно, что очень немногие христианские изображения сохранились на протяжении веков. От рук ли мусульманских завоевателей или столетиями раньше от римлян, но в любом случае христиане Каппадокии познали жестокие гонения. И это приводит нас в те места Каппадокии, которые видятся мне как наиболее удивительные из всего, что я когда-либо посещал — подземные города. У археологов нет единого мнения о том, когда они были впервые обнаружены. Но в 60-х годах прошлого столетия было найдено более 200 подземных комплексов. Это древние подземные многоквартирники, если можно так сказать, которые простираются на сотни метров и имеют несколько этажей. Все это находится под землей и не имеет аналогов в мире. Это потрясающее место. Сейчас я нахожусь в Каппадокии на глубине десятков метров под землей. Это гигантский комплекс подземных тоннелей и комнат. Первоначально эти комнаты построили хиттеи, но с тех пор в Каппадокии люди жили под землей в этих помещениях на протяжении столетий. Ранние христиане в поисках убежища от гонений пришли и поселились в этих подземных помещениях, а затем значительно их расширили. Некоторые из этих жилищ немногим больше простой студенческой квартирки из одной или двух комнат, а другие подобны обширным усадьбам, в которых могли поместиться до 10 тысяч человек. В этих маленьких, выдолбленных в камне комнатах собирались христиане. Тогда здесь не было этих современных решеток, и они готовили пищу прямо в этих углублениях. Дым из ям уходил в вентиляционные шахты, которые выводили на поверхность земли и прятали среди кустов или деревьев, чтобы о них не узнали. В этой части подземных городов была одна большая вентиляционная шахта, которая служила не только для доставки свежего воздуха на разные уровни, но и для связи между уровнями. И

Поверьте, не нужно громко кричать, чтобы эхо разнеслось по всем каменным закоулкам этого места. Они также использовали эту шахту как систему доставки, своего рода лифт для передачи провизии на разные уровни. Они поднимали мусор наверх из подземных городов и спускали вниз провизию. Подземный лабиринт кажется бесконечным, поворачивая, закручиваясь, иногда выводя в огромные залы с выходами, которые ведут неизвестно куда. Без проводника здесь точно заблудишься. У меня было ощущение, что я наткнулся на эльфа или снежного человека, но больше всего поражало количество физического труда, потраченного для создания этих подземных городов. Знаете, сколько весит ведро камней? Вот-вот. Но именно их хиттеи, а позже и христиане, поднимали через эти шахты. Они брали камни, которые они отсекали, и клали их в ведра, которые затем вытаскивали через эти вентиляционные шахты. Здесь внизу достаточно места для 10 тысяч человек. Это очень много камней. Все это делалось не ради развлечений. И христиане жили здесь не для того, чтобы избежать вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. При постоянно увеличивающейся враждебности со стороны римлян, а позже и мусульман, жизнь здесь была, вероятно, единственной возможностью выжить. Чем больше я обследовал это место, тем больше я понимал, что древние хиттеи намеревались построить нечто большее, чем просто подземный город. Их целью было создание недоступной подземной крепости. В этих подземных городах есть нечто потрясающее. Посмотрите на эти огромные камни, которые тут повсюду. Люди, жившие в этих подземных пещерах и тоннелях, обычно пытались защититься от преследований или захватчиков. Они могли заградить этим огромным камнем вход и отойти дальше в безопасный тоннель. Видите это отверстие? Оно проделано насквозь в каменном колесе, как в пончике. И когда враг смотрел сквозь него, люди отсюда могли просунуть копье или выстрелить стрелой и поразить врага. Но при таких серьезных оборонительных средствах нижний уровень — это не арсенал и не тоннель для отхода, а древняя христианская церковь в форме креста. Действительно, если больше некуда бежать, почему бы не помолиться? Этот тоннель становится все меньше и уже. По мере того, как вы спускаетесь вниз, это такой защитный механизм, поскольку с большими мечами и щитами здесь не пройти. Вы также не пройдете ниже, если у вас клаустрофобия. А если вы защитник в американском футболе, то лучше и не пытаться. Это подземные каппадокийские жители должны были находиться на низкоуглеводной диете. Перед самым входом проход становится очень узким. Римлянин с традиционным щитом и мечом не смог бы здесь пройти. И вот мы попадаем в большой подземный зал. Этот подземный зал и есть та церковь, которую я искал. И это, несомненно, самая необычная церковь из тех, в которых я побывал за всю свою жизнь. Ранние христиане прокопали 7 дополнительных этажей под древними хиттейскими жилищами. Мы достигли нижнего, спустившись на 8 этажей под землю. Здесь, в самом низу, христиане собирались для поклонения, причастия и общения. Эта церковь имеет форму креста, вертикальные и горизонтальные брусья, которые находятся справа и слева от меня. Посмотрите, здесь высечен крест на стене. Это свидетельство существования христиан здесь, в подземном городе Каппадокии. В отличие от массивных готических и европейских соборов или традиционных церквей Америки в колониальном стиле, построенных так, чтобы их видели и замечали, эта церковь, напротив, была противоположностью. Она спрятана, сделана так, чтобы ее не заметили. Но ранние христиане даже перед лицом противостояний, угроз и прямых преследований проделали невероятное, чтобы достичь того, что многие из нас воспринимают как привычное — ходить в церковь и поклоняться Богу. Христианство начиналось как незначительная секта и было едва заметно в конце первого столетия. А когда его замечали, то обычно отбрасывали как одно из суеверий.
Но к концу третьего века 10% людей в Римской империи были христианами, и это многих заставляло задуматься. Евангелие распространялось стремительно, и даже чересчур стремительно для большинства в Римской империи, и это побуждало кого-то пытаться его полностью искоренить. Но в IV веке установление христианства как официальной государственной религии внезапно возвысило его как доминирующую религию в известном тогда мире, и этот внезапный успех стал обоюдоострым мечом, если можно так выразиться, и мы рассмотрим это в следующем выпуске нашей программы. Но одно очевидно: Римская империя и весь мир никогда не будут прежними. В IV веке римский император Константин сделал христианство официальной религией. Но на протяжении 2000 лет христианская церковь в разной степени была преследуема по всему миру. Интересно то, что в местах наиболее интенсивных гонений церковь расцвела больше всего. Трудно не воодушевиться, видя такую отважную веру. У неотступных и решительных ранних христиан можно научиться тому, как поклоняться, несмотря ни на что, даже когда их поклонение кресту считалось незаконным, опасным и даже преступным. Путь, который они прошли, чтобы сохранить свое присутствие на земле, иногда даже под землей, не может не вдохновлять. Вот слова Иисуса, записанные в Евангелии. Он сказал своему апостолу Петру: «На сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Я никогда не забуду Каппадокию, ее приветливых и добрых людей, нападающих индюков, сжигающий язык специи, дымоходы фей, но больше всего свидетельство смелости каппадокийских христиан, буквально высеченные в камне. Сила и победа через страдания и преследования. В разные периоды истории это было таинственным Божьим замыслом. Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем.

рака в семье не знали, как справиться со скорбью, поэтому все пустили на самотек, а потом стало только хуже. Я думала о том, как мне умереть. В своей книге «Скорбь и радость» Джули делится своей историей о том, как боролась с депрессией и как Бог помог ей найти надежду. Джули Баслер сегодня с нами. Большое спасибо, что ты пришла. Спасибо, что пригласила. Чудесно выглядишь. Мне нравится костюм, он прекрасен. Давай поговорим о твоей истории. Твоя мама умерла от рака, когда ты была еще совсем маленькой. А потом ты потеряла отца, потому что он совершил самоубийство. Это поразило бы кого угодно. Как тебе удалось справиться со всем этим? В том-то и проблема, я не знала, как справляться. Я росла в семье, в которой не говорили об эмоциях и скорби, и я ничего не знала о том, что Библия говорит о страданиях. Я старалась задвинуть эмоции подальше и делала вид, что все хорошо. Так поступает большинство из нас. В своей книге ты говоришь о депрессии. Она не всегда выглядит так, как мы себе представляем. Некоторые целыми днями плачут в постели. Ты можешь функционировать на нормальном уровне и при этом находиться в глубокой депрессии. Именно так было и с тобой. Расскажи об этом подробнее. Люди, особенно в церкви, считают, что христианин всегда должен быть радостным. Да, мы должны быть людьми радости. У нас есть радость в Господе, когда Дух внутри тебя, Он дает плод радости. Но мы не должны быть всегда радостными. Часто именно в скорби мы получаем радость от Господа. Люди начинают видеть, что во Христе есть надежда. Я пытаюсь изменить облик психических расстройств, потому что в церкви есть множество людей, у которых очень большие проблемы. Актуальная статистика говорит, что каждый пятый взрослый в США страдает от психологических расстройств. Посмотрите на свою церковь. Если там много людей, то знайте, не вы одна страдаете. Да, давай вернемся к твоей истории. В начале 2010-х вы с мужем переехали в Турцию в качестве миссионеров. Казалось, вы наслаждались жизнью, у вас была семья, дети, но в то же время ты думала о самоубийстве. Расскажи, как это было? Проблема в том, что я не разобралась со старой травмой, потому что не знала, как это сделать. Я думала, что это просто проблема с верой. Я не знала, что об этом говорит Библия, и я старалась забыть обо всем. И даже мой любящий муж не понимал, что происходит. Мы были в Турции, благовествовали, но прикидываться, что все хорошо, можно лишь какое-то время. И вскоре, конечно, я не могла больше притворяться. Когда ты рассказала о том, что у тебя были мысли о самоубийстве? Моя свекровь приехала проведать нас в Турции. Мы были рады увидеть ее и хотели, чтобы она познакомилась с турками, потому что это удивительные люди. Помню, как она была с нашими детьми. Они были в восторге от ее приезда. Я подумала, я же ничего не чувствую. Часто онемение может быть симптомом травмы. Тогда ко мне пришла еще одна мысль. Сейчас я знаю, что можно контролировать свои реакции на мысли, но тогда я об этом не знала. Я подумала так. Сейчас хороший момент, чтобы покончить с жизнью, потому что она здесь и сможет помочь мужу, детям и моему телу вернуться домой, в Оклахому. Это стало значком. Я поняла, что если не обращусь за помощью, то могу и не выжить. И ты обратилась за помощью, ты пошла к врачу. Вы вернулись в США, а потом твоя депрессия усугубилась. Расскажи, что случилось? Мы были семьей миссионеров, на которых люди смотрят как на пример, и тем самым ненарочно ставят людей на пьедестал, словно у них нет страданий или других проблем, но это неправильно. Все мы люди, мы живем в физических телах, нам нужна помощь. Я так стыдилась своих проблем, что думала, что мне больше нет места в служении, и я не нужна Богу. Этот стыд привел к тому, что я упала еще ниже. Я думала, что в моей жизни просто нет цели. Что стало катализатором настоящих перемен в борьбе с депрессией?
Это был долгий путь. Мне пришлось понять, что медицина и лекарства — это хорошие дары. Аминь. Лекарства могут помочь стабилизировать мозг, а терапия может помочь увидеть неправильный шаблон. Но ничто не меняет разум так, как Слово Божье.

0: мне. Иисус всегда несет надежду. После того, как я начала лечение, я увидела перемены. Но лишь когда я каждый день начала искать Господа в Его Слове, я начала видеть серьезные перемены. Бог поддерживал меня во всем. Это было удивительно. Поддержка Господа спасла меня. Можешь рассказать о стигме? Многие христиане боятся принимать антидепрессанты и препараты против тревоги, а тебе они помогли. Не все признают, что нуждаются в помощи. Но, как ты сказала, лекарства в паре со Словом Божьим могут принести настоящие перемены. Скажи, пожалуйста, ты можешь рассказать об этом подробнее? В четвертой книге «Царств» есть история, которая мне помогла. Я не знала, во что верила, и стыдилась принимать лекарства. В той истории Иезекия узнает, что у него болезнь. Исаия говорит ему: «Ты не выживешь, ты умрешь». И тогда Иезекия взывает к Богу. Господь говорит Иезекии: «Я услышал твои молитвы, увидел твои слезы. Я исцелю тебя». А потом произошло нечто интересное. Исаия говорит, чтобы взяли пласт смоквы и положили на нарыв Иезекии. В те времена считалось, что смоквы обладают лечебными свойствами. И Иезекия выздоровел. Я подумала: так кто же сделал это? Бог или смоквы? Бог сказал: «Я исцелю тебя». Я поняла, что мы не можем исключать роль смоквы в этом исцелении. Но все, что мы используем, берет свою силу от целителя. Аминь, это чудесно. Ты всегда говорила, что у нашей боли есть цель. Ты знаешь, я тоже так думаю. Расскажи, пожалуйста, как Дух Святой открыл это тебе? Мы несколько лет провели дома. Я сказала мужу, что никому не расскажу о своих проблемах. Но мы знаем, что бывает, когда говорим такое Богу. Однажды в комитете планирования в нашей небольшой церкви в Оклахоме мы говорили о том, что женщины должны делиться своими историями. Это было во время ковида. Все наши мероприятия проходили онлайн. Я знала, что буду в числе тех, кто должен поделиться своей историей, но сопротивлялась этому. Я понимала, что это бунт против Бога, и в итоге я сдалась. Я сказала: «Хорошо». Я думала, что это будет только один раз, но после того, как я рассказала свою историю, я получила множество сообщений. Это были сообщения от жен, пасторов и других людей. Они писали: «Я тоже». Моя проблема позволила им рассказать о своих трудностях. Но при всем этом я всегда указывала на надежду. Я увидела, что, поделившись своей историей, я направила людей ко Христу. Безусловно. Последний вопрос на сегодня. Что бы ты посоветовала тем, у кого есть проблемы с тревожностью, депрессией, и они чувствуют себя на пределе? Это нормально, если вы обратитесь за помощью. Пусть моя история станет для этого разрешением. Не забывайте, что в слабости есть красота. Вспомните жало во плоти Павла. Он понимал, что через нашу слабость сила Божья открывается миру. Мы не должны стыдиться нашей слабости, наоборот, хвалиться ею, полагаясь на Божью благодать. Спасибо, Джули. Дорогие зрители, я хочу, чтобы вы знали, что Джули подробнее рассказывает о своих переживаниях в своей новой книге «Скорбь и радость. Пробиваясь через тьму психических расстройств». Советую вам прочитать ее. Спасибо, что ты так открыто говоришь об этом. Я верю, что твоя история приводит людей к подножию креста. Спасибо. Тебе спасибо.
1: Роб ощущал выгорание. Он был действующим пастором. Стресс брал свое над ним и его семьей. В итоге Роб оказался на дне. Но однажды открыл 22-й псалом в своей Библии и почувствовал, что Бог ведет его абсолютно в другом направлении. Я был пастором церкви и знал, что сказал бы самому себе, если бы сидел в офисе. Я знал стихи из Библии, которые процитировал бы себе. Я знал советы, которые дал бы. Я знаю слова ободрения, которые должны были бы помочь. Но ничего из этого не работало. Это был один из самых сложных периодов, с какими я только сталкивался. Я был тем, кто заботился и наставлял несколько сотен человек. Я знал, как надо это делать. При этом внутри у меня все разваливалось на части. Иногда я не знал, смогу ли подняться с постели. Наша жизнь начала рушиться. Было такое чувство, словно на нас обрушивалась одна волна за другой. У Джен умерла сестра. Через две недели неожиданно умерла бабушка. Мой дедушка, который был мне как второй отец, тоже неожиданно умер. Мои отношения с Джен становились все более и более напряженными из-за того, что происходило вокруг.
0: Каждый день казался плохим, и все события казались ужасными. Мы продолжали заниматься делами, вместо того, чтобы разобраться с тем, что происходило с нашей семьей. К сожалению.
1: Мы ожидали, что станем спасителями, сами все исправим, сделаем лучше, утрем все слезы и убедим всех, что все будет хорошо. Но как бы мы ни старались, у нас ничего не получалось.
0: Многие говорили мне, однажды Бог использует это. Бог использует вашу боль ради других. Помню, как думала, сколько еще мне придется проходить через это. Люди звонили Робу и говорили, я не знаю, как жить, куда идти. Я упал на дно.
1: Я пожинал урожай разрухи, потому что у меня не было основания. Я прикидывался столько, сколько мог. Помню, как лег и закричал Богу, «Я не могу исправить это! Все внутри меня разваливается на части, и ничего не работает. Я не могу ничего сделать». И тогда я услышал в сердце и духе, «Ты не можешь, а я могу». И еще он сказал, «Но позволишь ли ты мне? Позволишь ли ты мне быть скалой? Прекратишь ли пытаться сам стать скалой?» Я открыл Библию и попал на один из самых любимых фрагментов, Псалом 22. Первое, что там сказано, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Я сфокусировался на этой фразе и понял, что не буду жить в недостатке, потому что у меня есть все. Я понял, что живу без недостатка, потому что мой пастырь со мной. Я сказал, «Господь, в ту ночь, будь моим пастырем. Ты проведешь меня через эту темную долину, потому что я не могу сделать это сам». На следующее утро я сказал Джен, «Я связался с одним пастором, и он пригласил нас на ретрит для женатых. Ты поедешь со мной?» К счастью, она сказала, «Да, поеду». Это стало нашим следующим этапом пути. Ведь именно тогда мы сделали приоритетом наше исцеление. Когда я перестал пытаться пробиться через то, с чем мы столкнулись, и начал осознавать, что прохожу через это с Иисусом, все изменилось. Теперь у меня была надежда. Однажды нам стало скучно, и мы решили посетить ферму. Когда мы гуляли там, я спорил с Богом. Он говорил мне, «Вот где ты будешь, твое служение будет на ферме. Это твое место». Когда мы вернулись домой, я сказал жене, «Нам нужно поговорить, я хочу сказать тебе кое-что. Нам нужно продать все и переехать на ферму». Она посмотрела на меня в глаза и сказала, «Хорошо». Мы выставили дом на продажу во время пандемии. Он продался всего за 3 дня. Но нам не хватало более 100 тысяч долларов для покупки фермы. Я ничего не мог поделать. Не знал, где найти такие деньги. Только Бог мог это сделать. Мы помолились и решили, что попробуем одолжить. Я поговорил с одним человеком, и на следующий день он сказал, я помолился и решил не давать денег в долг. Но Бог положил мне на сердце пожертвовать их. Через 2 дня у нас были все необходимые средства, чтобы переехать на ферму. Мы живем в маленьком уголке рая, который называется «Семейная ферма восстановления». На этой ферме мы боремся за ваш покой.
0: Покой означает, что Бог наполняет вас осознанием того, что мы Его дети. Вот и все.
1: Покой доступен каждому человеку, потому что Бог создал его в качестве дара для всех. Бог уникален. Он творчески подходит к этому вопросу, и для каждого покой выглядит иначе. Часть нашей жизни — понять, каков Божий ритм покоя для меня и как мне применять его в жизни.
0: Все начинается с того, что утром мы посвящаем день Господу, говоря: «Каков мой следующий шаг? Что ты хочешь, чтобы я сделала сегодня?»
1: Красота путешествия восстановления кроется в том, что оно никогда не заканчивается. Мы осознаем, что Бог обещает нам жизнь без недостатка, потому что у нас есть пастырь. Мы обретаем радость на этом пути, потому что знаем, что этот путь мы проходим вместе с Ним. Надеюсь, эта история коснулась вас. Часто наша жизнь наполнена тем, что мы постоянно крутимся в служении, теряя из виду свою нужду в покое в Боге. Мы прошли пандемию ковида. В мире множество проблем, катастрофы, войны, политическая борьба. Все мы устаем от этого. Что же делать с этим всем? Можем ли мы позволить выгоранию и тревогам укорениться в наших душах? Или мы думаем, что решение кроется в том, чтобы работать усерднее, делать больше? Это не ответ. Давайте вернемся к 22-му псалму. «Он покоит меня на злачных пажитях». Первый стих: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях». Как можно заставить овец лечь? Только когда они истощены. Бог ясно показал мне это. Как-то я пошел на долгую прогулку с моей собакой Дейзи. Обычно мы гуляем лишь по району. Ей это нравится. Она делает свои дела, и мы идем домой. Но тогда я решил пойти прогуляться подальше. И когда мы вернулись домой, и Дейзи увидела траву во дворе, то легла и не хотела вставать. Она была истощена. Она словно говорила: «Что ты наделал?» Она лежала на траве. Если вы истощены, ложитесь. Это нормально. Бог призывает к этому. Когда приходит истощение, вы осознаете, что больше не можете ничего делать. Дейзи смотрела на меня, а вы смотрите на Бога. Является ли Он вашим источником, обеспечителем, или вы пытаетесь сделать все сами? Или вы, как Роб, говорите: «Я сдаюсь, я больше не могу, я отдаю все тебе». Вторая часть стиха говорит: «И вводит меня к водам тихим». Много лет назад в Маниле я был абсолютно истощен. Я прочитал стих из 22-го псалма: «Вводит меня к водам тихим». И услышал, как Дух Святой сказал мне: «Гордон, я могу привести тебя к водам тихим, но не могу заставить тебя пить». Разве это не удивительно? Нельзя заставить овец пить. Вы можете истощить их, заставить лечь на злачных пажитях, но не пить. Уделите время, чтобы принять воду Господа. Выпейте от Его Духа Святого. Читайте Его Слово. Принимайте причастие. Без Него вы не можете сделать ничего, а с Ним вы можете сделать все. Он поведет и направит вас. Робу пришлось продать все и купить ферму. В этом он нашел покой для своей души, мир, который дает жизнь на ферме в сельской местности. Если вы устали от жизни в городе, найдите парк, найдите сад, проведите время там. Послушайте, как ветер шелестит листьями. Пообщайтесь со своим Спасителем. Позвольте Ему прийти и восстановить вашу душу. В этом вся суть. Вы должны понять, что Он ваш пастырь, и вы ни в чем не будете нуждаться. Он вводит вас на злачные пажити и к тихим водам. Его цель — восстановить вашу душу. Разве это не чудесно? Он хочет помочь вам и быть для вас всем во всем, вашим спасителем. Сегодня вы можете признать его, и он восполнит ваши нужды. Провозгласите это. Какой бы ни была ваша нужда, скажите: «Я не обязан работать над этим. Бог обеспечит меня этим даром». Если вы истощены, отдохните на злачных пажитях. Найдите место, где ваша душа восстановится. Самое важное — пейте его воду. Пейте тихую воду. Пусть эта вода от него проникнет в вашу душу и станет живой рекой. Из вашей внутренности потекут реки живой воды. Вы можете получить это сегодня.
0: У нас есть немного времени для писем. Ты готов?
1: Думаю, да.
0: Ты всегда готов.
1: Ты тоже можешь отвечать.
0: Нет, ты всегда готов. Итак, вопрос от Миры. Она пишет: «Мне говорят, что я не должна играть в библейскую рулетку, потому что это может привести к катастрофе. Я верю, что когда прошу Дух открыть мне истину таким образом, то получаю чудесные ответы. Я ошибаюсь?»
1: Я не знаю, что именно вы имеете в виду под библейской рулеткой. Если вы открываете Библию случайным образом или бросаете Библию на стол и смотрите, на каком месте она откроется, а потом используете открывшийся стих для водительства, то таким не стоит заниматься. Библия — не гадальная доска. Это нельзя назвать библейским методом. Когда вы читаете Библию, независимо от того, случайным образом или последовательно, вы читаете Слово Божье. Оно принесет вам пользу. Вы не ошибетесь, читая Библию. Вам нужно вот о чем задуматься. Найдите тихое место дома или в парке, где вы смогли бы побыть наедине с Богом. Будьте в покое перед Ним. Скажите: «Господь, у меня есть такая-то проблема, мне нужно принять решение. Ты знаешь, что происходит в моей жизни. Мне нужна Твоя помощь. Отдайте свой путь Господу, и Он направит вас. Его Слово будет светильником вашим ногам и светом на вашем пути». Попросите Его: «Господь, дай мне стих, дай мне ответ через Твое Слово, чтобы я знала, что это от Тебя, а не мое воображение. Дай мне это Слово». А потом помолчите. Пусть Он проговорит к вам. Верьте в то, что Он ответит вам. Он даст вам стих, Он вам ответит. Вы прочитаете его в Библии, вы получите ответ из Слова. Эта практика поможет вам найти водительство в жизни. А закончим мы со стихом из 22-го псалма. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной». Пусть Иисус сегодня будет с вами.

0: Никогда не забуду день, когда мы встретили Барри. Он был гордой и чистолюбивой птицей, городским удодом. Барри был готов на все, лишь бы стать предводителем птиц.
1: Удод Барри, иди за мной!
2: Хорошо еще, что он не сказал «лети за мной». Крылья сломать можно.
1: Стой здесь, великий царский пернатор Удод Крейг! Чоп-чоп-чоп-чоп-чоп-чоп!
3: Барри, мой славный пернатый друг, мы знаем о твоей большой и полезной службе и выбрали тебя для одного особенного задания.
4: Чип-чип-чип-чип-чип-чип!
2: Это честь для меня, ваше пернаторство.
3: На севере стаи птиц собираются вместе. Они являются угрозой для наших традиций и обычаев. Во главе их стоит тот голубь Баламут с именем...
2: Говорят, он стремится к миру, любви и...
3: Не верим? Его радикальные идеи представляют опасность. Если птицы засомневаются в том, что наши правила самые верные, то все пернатые королевства птиц начнут линять. Все наши тысячелетние традиции утратят смысл. Мы должны его остановить.
2: Это, конечно, ваше пернаторство. Но как?
3: Мы отдаем это в твои когти. Но главное — это вожак. Найди его, переубеди. И положение предводителя удодов тебе обеспечено.
2: Ой!
3: Лети! Давай! Ты был рожден для этого!
0: Крейг был прав. Хотя совсем не в том, о чем он думал. Жизнь Барри должна была измениться удивительным образом. А это я. Более несчастного и голодного бюльбюля невозможно найти. Опять ничего. Найти бы сейчас хоть какое-то зернышко. Я хочу съесть хоть что-нибудь.
5: Поделиться с тобой.
0: Ого, вот это да! Где ты нашел это?
5: Нужно знать, где искать. Что ты делаешь на холмах?
0: Я на пути к лучшей жизни. Где-то есть птица, которая говорит удивительные вещи. Я слышал, она заботится о нас, простых птицах. Давай со мной.
5: Мне необходимо еще здесь кое-что сделать, но мы обязательно с тобой там увидимся. Ну что, ты наелся?
0: Спасибо, но я съел всю твою еду.
5: Не волнуйся, Рокки, у меня ее много.
0: Подожди! Откуда ты знаешь мое имя?
6: Я слушаю, когда долг зовет, и сразу стремлюсь вперед. Стараюсь я изо всех сил добиваться честности. Соблюдаю правила каждый день. Интересно, другой ли путь есть?

0: Том самый маленький зимородок. И он всегда нервничает.
1: Я еще никогда в жизни не видел так много летящих птиц. О, нет, еще никогда.
2: Думаю, они направляются на слет на север.
1: На слет? Это же так интересно! Я бы тоже хотел туда, но, честно говоря, я очень осторожный зимородок.
2: Все осторожны, когда первый раз делают что-то новое. Попробуй, это же приключение.
1: Ладно, почему нет? Я хочу приключения. Погодите минутку! Ненавижу приключения!
0: Моя первая встреча с Барри произошла неожиданно.
3: Привет, друг! Куда летишь?
0: На большой слет птиц на севере.
3: Я тоже. Мне нужно встретиться с его вожаком.
0: Я слышал, он великий и добрый голубь.
3: А я слышал, что он хочет изменить наш мир.
0: Разве это плохо? Мэгги нектарница. Но в тот день ей было не сладко.
2: С тобой все в порядке?
4: Нет.
2: Мне жаль твое гнездо.
4: Это все моя вина. Я отлучилась из дома, а когда вернулась, увидела, что вся моя стая улетела. И теперь я совсем одна.
2: Все будет хорошо. Лети со мной. Таких, как ты, будет много на слете.
4: Я же ничего не потеряю.
0: У Мэгги появилась отличная возможность начать все сначала.
3: Мы уже почти прилетели?
0: Да, почти. Вы, городские птицы, не привыкли к дальним перелетам, но летать за городом очень интересно. Можно встретиться с разными птицами. Сегодня утром я встретил одну щедрую птицу, которая отнеслась ко мне с невероятной добротой. Было очень приятно.
3: Вы, деревенские птицы, слишком доверчивы.
0: Это мы скоро проверим. Смотри, вот они все. Слет на холме. Какой удивительный слет. Птицы всех видов и размеров со всего птичьего мира слетелись в одно место.

0: Ну вот, а теперь надо найти вожака и заставить его передумать.
1: Барри, друг мой, ты хорошая птица, однако тебя ввели в заблуждение. Не препятствуй идее слета. Думай широко и слушай сердцем.
0: Но меня не для этого сюда послали.
1: Вот это твоя судьба.
0: Что случилось? Где я?
2: Не знаю. Я думаю, ты посмотрел прямо на солнце, а затем камнем упал с неба. Я подтащил тебя к дереву, а ты все говорил, что слышал какой-то голос.
0: О, моя голова.
2: Отдохни, а я постараюсь найти что-то из еды. Джек и Джейкоб – два брата-пеликана, которые больше времени уделяют жалобам, чем рыбной ловле.

0: Джейкоб, мы никудышние рыбаки.
1: Нет, Джек, просто нам очень не везет.
2: Эй, ребята, мой друг немного приболел, не найдется ли у вас немного еды или воды?
1: Воды? Да. Вот целое озеро.
0: Еды? Как-то не очень. Похоже, на этой неделе рыба еще более неуловимая, чем обычно.
2: А вы можете перенести воду в клювах?
0: Конечно!
2: Тогда наполните их и летите за мной.
1: А куда?
2: На холм, где проходит слет. Там мы услышим нечто удивительное.
0: Я бы лучше съел что-нибудь удивительное. Соусом тартар.
2: Это там, возле перечного дерева.

0: сюда, ребята!
1: Что происходит?
2: Я думаю, приключения. Вообще-то я в этом не уверен, потому что у меня их еще никогда не было. Но сегодня происходит что-то странное.
1: Я имею в виду там.
2: Одни птицы помогают другим. Это такое новое веяние.
3: Что? А вы кто, ребята?
4: Я Джейкоб, а это мой маленький брат Джек.
5: Не такой я уж маленький.
0: Меня ты знаешь, я Рокки.
1: Я Мэгги.
2: А я Том Зимородок. Но я не очень-то умею знакомиться.
0: А это...
6: Добро пожаловать. Приветствую птиц отовсюду. Теперь все пернатые собрались вместе. Меня зовут Иесада.
7: Если ты скромен, все хорошо тогда.

0: Теперь идите и найдите пищу, а позже мы соберемся снова. И вы, мои особенные друзья. Я так говорю, потому что выбрал вас.
1: Нас?
2: Правда?
3: Ты спел такую красивую песню, но я должен тебя ненавидеть.
0: Я знаю, говорят, люби ближнего твоего и ненавидь врага. Но моя заповедь – любите врагов ваших.
3: Да. Я буду.
0: Можем ли мы где-то отдохнуть?
4: На берегу озера есть огромный кипарис. Там всем хватит места.
0: Спасибо. Полетели?
1: С этого и начались наши приключения с Иесода, самым удивительным существом в Божьем мире. Он может превратить врагов в друзей, сделать так, чтобы потерянные нашлись, а мы окружали заботой друг друга. Что касается Барри, то его история только начинается.
5: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Анатолий Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько. Песни исполняли Дмитрий Нежельский и Арсентий Примак. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин. Это мое. А сегодня мы с вами побываем на красивых солнечных полях, где пасутся стада беленьких пушистых овечек.
1: Догоняй меня! Догоняй!
2: Догнала, а теперь ты меня!
0: Резвые малыши играли и бегали по широких просторах зеленых полей. Мэри! Тедди! Хватит бегать! Нам пора идти! Сегодня очень важный день! Действительно, сегодня был необычный день из жизни овечек. День стрижки. Каждую овечку и баранчика нужно было постричь. Овечки по одной подходили к фермеру, и он бережно состригал с них шерсть.
1: Не пойму, а зачем нас стричь? Я не хочу,
0: сказал капризно Тедди. Мы поделимся нашей шерстью с людьми, объяснила мама.
1: И зачем она им,
0: удивился Тедди. Наша шерсть очень полезная и теплая. С нее делают нитки, а из ниток рукавички, перчатки, шапочки, носочки для деток и взрослых, чтобы они не замерзли зимой.
1: А правда? О, ух ты!
0: Тедди очень удивился. Он даже и не подозревал, что его шерсть такая полезная, и что она помогает согреться многим мальчикам и девочкам от холода. Он вместе с другими овечками стал в очередь, чтобы поделиться своей шерстью. Баранчик был рад и горд собой, ведь он смог быть для кого-то полезным. Все овечки и баранчики вернулись на свои поля. Мэри и Тедди, как всегда, бегали и играли в догонялки. Вдруг они встретили своего старого знакомого, зайчика Рикки.
1: Эй, Рикки! О, привет! Привет, Рикки!
3: Ой, привет! А я вас и не узнал. А что это вы такие необычные?
2: А это нас подстригли. Мы поделились с людьми своей шерстью.
0: Гордо ответила Мэри.
3: Поделились? А зачем? Теперь вы такие смешные, какие вы необычные и такие смешные,
0: сказал Рикки. Мэри стала объяснять Рикки, как их шерсть будет полезна для других, но Рикки смеялся.
3: Ой, умора, какие вы смешные. Тедди, Мэри, вы какие-то странные, зачем вам делиться своей шерстью, особенно если она такая полезная?
1: Вот я ни с кем не делюсь и отлично живу.
3: Смотрите, смотрите,
0: сказал зайчик и повертелся перед своими друзьями, демонстрируя свою пушистую серую шерсть. Вечером, когда все овечки спали, Тедди никак не мог уснуть. В его сердце закралось сомнение.
1: А может, Рикки действительно прав? Зачем отдавать свою шерсть, делиться с кем-то, если она мне самому нужна? А что я буду делать зимой? Замерзну? Это моя шерсть. Не буду отдавать.
0: После долгих раздумий Тедди твердо решил больше никогда не делиться своей шерстью, ведь она нужна ему не меньше, чем другим. Шло время. Тедди и Мэри подросли, и их шерсть тоже. Фермер снова собрал всех в овечью парикмахерскую. Но Тедди больше не хотел делиться и не хотел, чтобы снова его стригли. Он решил больше не давать себя в обиду. Ему самому нужна шерсть. Тедди решил спрятаться. Мэри весь день искала своего друга и только к вечеру нашла его спрятавшегося за кустами.
2: Тедди, пойдем! Ты еще успеешь. Я тебя весь день искала.
1: А я специально спрятался. Я не хочу делиться и не буду. Мне самому нужна шерсть. Она моя. Зачем мне это надо думать о других? Я не хочу зимой замерзнуть.
0: Мэри была очень огорчена, услышав такие слова от Тедди. Ей было неприятно понимать, что ее друг стал жадиной. Зато Тедди был очень доволен собой. Он даже смеялся над другими овечками. Говорил, что они глупые, раздают свое богатство направо и налево, а о себе не думают. Через некоторое время Тедди заметил, что ему неудобно ходить с длинной шерстью. Во-первых, было очень жарко. Во-вторых, она испачкалась, запуталась. В ней застряли сухие листики, палочки и даже колючки. Тедди быстро уставал, все меньше ходил и много лежал. Он наблюдал, как его друзья бегают по полю, веселые,

0: с белой и пушистой шерстью.
1: Они такие красивые. А почему я не такой, Бэ?
0: Размышлял Тедди.
2: Потому что мы делимся,
0: сказала Мэри, принеся немного сочной травы для своего друга.
1: Опять ты за свое, Бэ,
0: простонал Тедди.
2: Опять! Мы делимся, и это приносит пользу в первую очередь нам. Наша шерсть отрастает чистой и красивой. Мы остаемся здоровыми и ухоженными. А где-то далеко радуются ребята, надев на себя рукавички из нашей шерсти. Это же так прекрасно! Бе.
0: Внезапно Тедди понял, как он был глуп и что он был настоящим жадиной.
1: Я думал, что сберегу что-то для себя, и это принесет мне пользу. А оказалось, все наоборот, Бэ. Если бы я поделился тогда, то все было бы по-другому. Выходит, это так важно и полезно делиться. Но я ведь могу все исправить, правда? Бэ?
0: Спросил с надеждой Тедди. Мэри помогла своему лохматому другу добраться к овечьей парикмахерской. И там Тедди увидел надпись, которую раньше никогда не замечал. Кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Тедди не мог понять, как он мог пропустить такие важные для него слова. Как хорошо, что сейчас Тедди все понял. Кто умеет делиться, быть щедрым, приносит радость и помощь другим, тот и сам всегда будет вознагражден за это. Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

0: Спасибо. Слава Богу.
1: Вселенная исполняет мои желания и мечты. И этот закон притяжения Вселенной работает на основе так называемых вибраций. Так ли незыблем этот закон, как и закон тяготения? Существует ли этот закон на самом деле? Есть ли у него научное обоснование? Согласно закону притяжения, вы притягиваете к себе как магнит то, на чем концентрируете свою энергию. В результате позитивный настрой может привнести в вашу жизнь положительный опыт, в то время как негативный настрой может привлечь еще больше негативной энергии, гласит этот закон. Закон притяжения уходит своими корнями в New Age, философское движение, зародившееся в XIX веке. Его популярность выросла в последнее время после публикации книги Ронды Берн «Секрет» в 2006 году. По книге также был снят фильм. В ее фильме за основу были взяты мнения гуру учения о способе разбогатеть с помощью визуализации, вибраций и так далее. Автор фильма Ронда Берн, австралийская писательница, сценарист, автор книг «Тайна», «Сила», «Магия», «Герой». В 2004 году, находясь в депрессии из-за смерти своего отца, Ронда под влиянием своей дочери прочитала книгу «Наука обогащения» деятеля движения New Age и открыла для себя закон, который, по ее утверждениям, пронизывает жизнь во всех ее проявлениях. За 2 месяца она прочитала множество книг и познакомилась с учениями великих лидеров прошлых лет. Фильм был очень популярен и нацелен на уязвимость.

в качестве средства исцеления и обнаружил, что он также может исцелять с помощью внушения. Он считал, что всякая болезнь в основном является вопросом ума и что она является результатом ошибочных убеждений пациента. Следовательно, лечение заключается просто в открытии истины. Сам он утверждал, что исцелил себя сам от туберкулеза с помощью позитивного мышления. В этот период времени появились новые последователи этого движения New Age или нового мышления, которое заключалось в том, что человек является Богом и управляет Вселенной и может притягивать в свою жизнь нужный результат. Один из гуру движения New Age, Наполеон Хилл, опубликовал книгу «Закон успеха». Наполеон Хилл, прежде публикации своей книги, пережил десятки банкротств и несколько разводов, а также обвинений в мошенничестве. Ни одно его предприятие в жизни так и не состоялось и длилось буквально до тех пор, пока не обнаруживали очередную схему мошенничества. И только публикация его книг и обучение на его курсах имела успех. Более того, он приписывал себе знакомство со знаменитыми людьми того времени, которые никогда не подтверждали его голословных утверждений. Хилл написал свои книги непосредственно под влиянием духов, которые руководили им. Хилл открыто описал визиты духов в 12 главе своей книги «Разбогатей с душевным спокойствием». Он описал их как невидимых друзей, невидимых наблюдателей, странных существ и великую школу мастеров, которые охраняли его и которые поддерживают школу мудрости. Хилл утверждает, что мастер разговаривал с ним вслух, раскрывая тайные знания. Еще один из сторонников закона притяжения – Эстер Хикс. Эстер Хикс – американская писательница и медиум, мотивационный спикер, автор книг по самопознанию. Вместе со своим мужем Джерри Хиксом она развила тему универсального закона притяжения. Ими написано 9 книг, проведены сотни семинаров. Авторы также появлялись в начальной версии австралийского фильма «Секрет» в 2006 году. Однажды, по ее утверждению, Эстер Хикс осознала, что может общаться с группой нефизических сущностей, которые называют себя общим именем Абрахам. Одним из важных моментов в их книге является то, что не существует греха, нет грабителя или жертвы, но все мы – сотворцы реальности. Вы все – магниты, притягивающие к себе события своими мыслями. Значит, все, кто пострадал от грабительства, насилия или убийства, сами создали эти ситуации. О какой справедливости может идти речь, если сами жертвы создали эти ситуации своими мыслями и чувствами? Закон притяжения или исполнения желаний, по сути, не является не только законом, но рассматривается учеными как псевдонаучный. Библия также опровергает власть человека над Вселенной и говорит о том, что жизнь человека не в его власти. И всегда у этого псевдонаучного учения есть оправдание на тот случай, если у вас не получилось. Это только потому, что вы не верите в этот закон. Но если бы это был закон, то он бы всегда работал, так же, как и закон всемирного тяготения. Еще одним пропагандистом закона притяжения являлся Джеймс Артур Рэй, американский бизнесмен, мотивационный оратор, писатель и осужденный преступник, который был признан виновным в 2011 году в причинении 3 смертей по неосторожности. В октябре 2009 года 3 участников его семинара погибли во время участия в ритуале, проводимом Рэем в стиле New Age. Причем каждый из участников этого семинара заплатил по 10 тысяч долларов. В интервью Рэй ответил о личной ответственности так: «Я полностью осознаю, что для меня нет никакой вины. Каждая вещь – ваша ответственность. И ни в чем нет вашей вины, потому что каждая вещь, которая приходит к вам, является подарком либо уроком». Печатные СМИ начали сообщать, что Рэй провел конференц-звонок с некоторыми жертвами, одна из которых записала звонок. Во время этого звонка человек, называющий себя ченнелером,
сказал, что они общались.

общались с мертвыми, и они сказали, что им так весело, что они не хотят возвращаться. Действительно, позитивный настрой может помочь в выздоровлении, но это не панацея, особенно когда людям предлагают отказаться от медицинского вмешательства в пользу веры в чудо. Так в фильме «Секрет» снялась Кэти Гудман, которая заявила, что за 3 месяца победила рак груди без химиотерапии и лечения на одной лишь вере в закон притяжения. Фильм вышел в 2006 году, а в 2009 году Кэти Гудман умерла от рака груди. Доски визуализации или доски желаний, основанные на законе притяжения, не работают. Вместо того, чтобы двигаться к цели, люди ждут, пока Вселенная даст им то, что изображено на картинках. Мэри Кайрмайкл и Бенджамин Редфорд в американском журнале Skeptical Inquirer обратили внимание, что закон притяжения не соответствует критерию опровергаемости, что означает, что данный закон не является научным. В фильме не описаны конкретные механизмы, по которым Вселенная читает мысли. Журналист Кэтрин Беннет в статье в газете The Guardian высказала мнение, что фильм представляет собой идиотский гимн жадности и эгоизму, а также, что в нем пропагандируются отвратительные идеи, будто жертвы катастроф сами во всем виноваты. Принципы закона притяжения и Библии отличаются как небо и земля. Вот принципы, полученные медиумом Эстер Хикс. Людям предлагается расслабиться в своем естественном благополучии и знать, что все в порядке. Жизнь не борьба, а процесс получения удовольствия путем расслабления и позволения Вселенной сделать все за вас. В Библии Господь предупреждает: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Евангелие от Матфея, 26 глава. Следующий принцип. Люди не могут умереть, их жизнь вечна. Смерть физического тела не прекращает жизнь человека. В Библии: «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Послание к евреям, 9 глава. Еще один принцип закона притяжения. Творец тот, кто фокусирует созидательную энергию. А Господь утверждает: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие, 2 глава. То есть человек не творец, а творение. Принцип закона притяжения. Каждый человек не просто часть Вселенной, но ее источник. В Библии: «Кто, кроме его, помышляет о земле, и кто управляет всею Вселенную? Если бы он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах». Книга Иова, 34 глава. «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Екклесиаста, 8 глава. «Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет нечестие нечестивого». Исаия, 8 глава. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, чародеях, к шептунам, чревовещателям, тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых?» Закон притяжения или исполнения желаний по сути не является не только законом, но рассматривается учеными как псевдонаучный. Библия также опровергает власть человека над Вселенной и говорит о том, что жизнь человека не в его власти. И всегда у этого псевдонаучного учения есть оправдание на тот случай, если у вас не получилось. Это произошло потому, что вы не верите в этот закон. Но если бы это был закон, то он бы всегда работал, так же, как и закон всемирного тяготения.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Иначе говоря». Сегодняшняя тема. Возраст. Повод ли для уважения? Но прежде чем поговорим именно о возрасте, давайте попробуем определиться с самим понятием уважения. И я хочу вас спросить, каких людей вы уважаете? Вот что у вас вызывает уважение, когда вы смотрите на кого-то? Есть какие-то, может быть, особые характеристики, черты, которые точно, когда вы встречаете их в каком-то человеке, они вызывают у вас уважение?
1: Ну, у меня лично люди, которые достигают своей цели, которые ставят цель перед собой, и несмотря на то, что у них там трудности возникают, они все равно собирают все свои силы в кулак, да, и идут вперед.
0: Здорово. Пожалуйста, еще. Я уверен, что у каждого свои какие-то грани есть этого вопроса. Может быть, в чем-то мы там будем даже пересекаться. Но, тем не менее, интересно было бы услышать мнение всех.
2: Мне, например, всегда вызывали уважение люди, которые самоотверженные, которые свою жизнь посвящали другим. То есть не себе, не своим каким-то целям, да, а именно служению другим людям. Вот как... Uh-huh. Там, помогать бедным, там, вот отдавать все свое время там, и средства на построение каких-то благотворительных фондов и так далее. То есть, ну, не то, что построение даже, а именно участие вот личное. То есть пойти там и вот накормить голодного, там, вот, ну, вот что-то в этом роде. Лечение больных детей, то есть врачи, вот все, кто помогают другим людям, вызывают мне уважение.
0: Спасибо. Еще. А вот, Богдан, что ты по этому поводу думаешь? Дайте Богдану микрофон.
3: Я думаю, ну, что у всех на подсознательном уровне есть уважение к старшим. Да, к старшим. Вот. И когда я вижу, допустим, какую-нибудь бабушку или дедушку, ну, это уж совсем старших, то у меня сразу, ну, как бы, желание, ну, не желание, а то, что как бы, ну, помочь в случае чего, как-то вежливо ответить, и вообще надо вежливо отвечать.
0: Потому что возраст вызывает у тебя уважение?
3: Ну да, то есть если вот она, ну, у меня старше...
0: Это одна вот характеристика вот того, что вызывает у тебя уважение, потому что мы спросили, а что у вас вызывает уважение? Вот какие характеристики в человеке должны быть, чтобы вызвало это у вас уважение? То есть ты хочешь сказать, для тебя это возраст?
3: Ну, как бы не то, чтобы... Ну, для меня, да, но это как бы лишь один из, как один бы, пунктов, из да, но я вот, если вижу человека, я как бы его... Ну, я не знаю его самого, может быть, я вообще не с ним уже не буду его как-то так уважать, если что-то буду знать, но как бы первое мое мнение, я сперва как бы отношусь к людям... Да, с почтением.
0: Угу. Ну, вопрос вот такой в целом... А, да, ты хочешь что-то сказать.
1: А для тебя, ну, там... уважительно отнестись к старшим, ну, к бабушкам тем же самым, уступить место в автобусе. Это жалость или уважение?
3: Это уважение. Как бы жалость, она... Ну, вот жалость больше как-то к инвалидам, допустим, кто в чем-то пострадал, как бы. Тогда я, ну, у меня жалость, а так в основном уважение.
4: А у меня вызывает уважение такая характеристика. Когда я вижу человека, который... У него есть какая-то идея в голове, и он прокладывает это через всю свою жизнь. И в нашей жизни бывают такие моменты, когда нас может что-то сломать. И вот когда... И бывает такое, когда человек ломает, и дальше он не идет по той стези, по которой он хотел, не идет по тому, чему бы он желал. Uh-huh. И вот вызывают люди уважение такие, которые прошли через что-то и остались при том, чего они держались до этого.
0: Uh-huh. Постоянные.
4: Да.
0: Вот интересно, может быть, кто-то еще вот из девушек на заднем ряду хочет сказать о том, ты хочешь, да, сказать, что у тебя вызывает уважение?
5: Вторая Влада, мне хочется сказать, что у меня вызывают уважение люди, которые, что бы с ними ни произошло, они все равно продолжают оставаться людьми. У них есть уважение к другим людям, независимо от того, старше они их или младше, или одного с ними возраста. Они уважают всех просто потому, что это тоже люди. Uh-huh. И они имеют право на уважение и любовь.
0: Uh-huh. Ты что-то хотела сказать?
6: Ну, еще зачастую, наверное, мы уважаем тех людей, кому мы благодарны за что-то. То есть нам что-то хорошее, наверное, сделали, и мы уважаем этого человека.
0: Вот интересно, вот вы когда говорили о том, что вызывает вас уважение, вы упоминали именно личные какие-то качества. Только Богдан сказал, что именно внешний атрибут, а именно возраст, сразу же вызывает определенное чувство уважения. Ну, наверное, потому что он о чем-то говорит, да, о пройденном пути и так далее. Но большинство людей, когда мы спрашиваем, скажи, пожалуйста, что вызывает уважение у тебя в других людях, редко, когда кто-то скажет именно о каких-то внешних атрибутах. Скорее всего, о чем-то, о качествах личности, о характеристиках личности. И поэтому вот я задаю вопрос о пожилых людях теперь. Когда вы их видите, вы их не знаете. Вы не знаете, какой путь у них позади, как они прожили свою жизнь, проявляют ли они в своем характере те качества, которые вы сейчас перечислили, говоря о том, что эти качества вызывают в вас уважение. Тогда вопрос у меня возникает, а является ли возраст причиной для уважения? Пожалуйста.
2: Ну, вообще, мне кажется, подсознательно мы пытаемся как бы уважать старших, потому что это какая-то мудрость подразумевается. То есть человек прожил какой-то путь своей больше, чем мы, и, возможно, он приобрел какой-то, ну, какую-то мудрость, что-то понял, он может нас чему-то научить, он достоин, как бы, вот, что он преодолел что-то в своей жизни. Да мы не знаем этого, но из-за того, что он уже старше, то есть он уже прожил больше, чем мы, и он имеет право как бы, вот, на уважение наше вот, за это. Как, бы, вот, как мы родители уважаем, смотрим там, на них и думаем, вот, они нас там всему научат. И вот может быть, это вот с детства у нас пошло, что вот, ну, человек старше, значит, он мудрее, значит, его надо слушать, значит, его надо уважать. Вот что-то в этом роде. Но на самом деле уважение вот во мне возникает только если я вижу в человеке реальное проявление, для чего уважать. Просто бывает, смотришь на пожилого человека, который бьет собаку, я не могу этого человека уважать. Вот сразу, вот, даже если он пожилой.
0: А ну, что, как ты с ним, ну, вот к нему сразу... относиться? Если вот этот человек, вот он вчера пнул,
2: ну,
0: собаку,
2: я понимаю,
0: в твои глаза,
2: да.
0: А сегодня он в автобусе стоит, и еле-еле, значит, стоит, а ты сидишь, и ты ему скажешь, ты вчера собаку ударил,
2: нет,
0: поэтому
2: нет,
0: я тебе...
2: Я имею в виду конкретную ситуацию. То есть если я не знаю ничего плохого, вот как Богдан сказал, да, мы не знаем о человеке.

0: практически ничего. Конечно, мы проявляем уважение. Но если мы видим человека, делающего нехорошие какие-то вещи, я просто примитивно сказала, что бьет собаку, то есть это явно, да, какой-то негатив, то уважение моментально стирается из нашей головы. Мы сразу
1: даже если
0: начинаем...
1: речь идет о пожилом человеке.
0: Да, мы как бы, мы, конечно, хотим его потом впоследствии
1: уважать. А как же пройденный его путь, как же мудрость, которую он обрел в течение своей жизни? Это что, тоже перечеркнулось одним, значит, нехорошим словом в адрес собаки или даже действием?
0: У меня да.
1: Ага, интересно. Вот, может быть, кто-то хочет вот как-то вот... реплику по поводу вот этого выступления сделать, нет?
2: На самом деле я солидарен. На самом деле наши действия показывают нас.
1: Да.
2: Вот. Если конкретно с собакой, ну, это надо еще глубже понять ситуацию всю. Вот. Но в целом, если он так делает... Вот. И, например, вот если говорить про случай в автобусе, если я увижу завтра этого же человека, который вчера бил собаку и стоит еле-еле в автобусе, то у меня желания вообще ему не будет, и я либо ему либо не уступлю, либо я ему уступлю просто потому, что я знаю, как это тяжело, но ни в коем случае не вызываю уважения.
1: Но это будет проявлением уважения. Если уж говорить о том, что я перестал уважать этого человека, то следует быть, ну, до конца последовательным, сказать, что я ему и не помогу, если он будет дорогу переходить. Ну, пожилых переводят же, да, через дорогу. Вот, я ему место не уступлю там в автобусе, ну, потому что я его перестал уважать. Хотя, может, я ошибаюсь, может быть, я немножко путаю
0: понятия. Я, конечно, может быть, ошибаюсь, но в моем сознании уважение не равно тому, что я не буду человеку помогать или что-то хорошее для него делать. Неуважение — это значит не принимание его...
1: Да, что такое уважение? Да. Что такое уважение?
0: То есть уважаю — это какие-то качества, то есть я одобряю его какие-то мудрость, поступки, какие-то жизненные позиции, его, как сказать... возможность, точнее, не возможность, а какие-то достижения или еще что-то. Что он... сложно, конечно, так описать, вот кратко, да, но суть вся в том, что я не меняю поведение в плане добрых дел. То есть, если я вижу этого человека в автобусе, я уступлю ему, но я ему выскажу, что он был неправ по поводу собаки или там еще чего-то.
1: Ну, а как ты это сделаешь? Ты это сделаешь так же, как ты бы это сделала мне, потому что мы ровесники? Или все-таки ты это сделаешь так, как будто как говорят со старшим человеком?
0: Ну, не знаю, как я поведу, потому что был такой случай в моей жизни, когда я реально прям очень грубо достаточно разговаривала с пожилой женщиной, потому что я поняла, что если я пыталась сначала говорить более вежливо с ней, более спокойно, она не воспринимала, она считала, что я обязана, раз я младше, раз я моложе, то я обязана ей, вот как она хочет сделать. То есть она хотела меня вытолкать, меня хотела вообще там из магазина. Вот. Ага. Это было для меня оскорбительно, потому что, по сути, мы равноценные покупатели, и не имеет права человека просто потому, что он подошел. В общем, там отдельная ситуация, если долго рассказывать. Но суть вся была в том, что я сначала пыталась, а впоследствии поняла, что человек не понимает хороших слов. И пока я не стала с ней на равных разговаривать...
1: Она поняла?
0: Она поняла.
1: Удалось. Такие добиться. Я замечал, когда мы так это самое, начинаем повышать голос или говорить, редко до человека доходит. Наоборот, это его взвинчивает и возбуждает еще сильнее. Ну, тебе повезло. Ты встретила адекватного человека. Но да, мы, конечно, вот затронули важный вопрос. А вообще, что такое уважение? Может быть, ответ на этот вопрос прояснит нам понимание того, почему мы должны уважать других людей и особенно старших. А что такое уважение? Как вы понимаете уважение? Уважение — это только внутреннее чувство одобрения по отношению к человеку? Или это еще и... У меня может не быть внутреннего одобрения того, что, тому, что делает этот человек, но я вежливо с ним разговариваю. Я протягиваю ему руку помощи, когда он в этом нуждается. Хотя внутренне я против того, как он живет. Внутренне я могу даже негодовать от того, какими вещами он занимается. Но мое уважение проявляется в том, что я, как я уже говорил, допустим, хотя бы вежливо с ним разговариваю.
0: Но это не уважение тогда, а воспитание.
1: Воспитание.
0: Воспитание правильного обращения с человеком.
1: Воспитание. Воспитание — это процесс, который формирует тебя. И то есть, как бы так сказать, твое поведение — это результат твоего воспитания. Так, ну а как обозначить это поведение?
3: Ну тогда это вежливость.
1: Вежливость. А вежливость разве это не проявление уважения?

0: это может быть и проявление уважения, а может быть, это просто вежливость, потому что это два разных определения, не значит два разных. Это не означает, что одно не может включать в себя другое.
1: А что же может значить еще вежливость? А что же может еще значить вежливость, кроме как уважительного отношения к человеку?
2: Ну, можно очень вежливо человека оскорбить. Можно?
1: Это как?
2: Можно.
1: Я не знаю, как.
2: Можно очень вежливо человека унизить. Очень
1: да,
2: можно.
1: Это называется невежливо. Это называется с хорошей миной. Это называется с улыбкой на лице сказать...
2: Деликатным, вежливым тоном, не повышая голоса. Все как бы...
1: Но само поведение вежливым назвать
2: уже
1: тогда
2: не получится.
1: Да, но
2: это проявление неуважения.
1: Да?
2: То, что вежливо, но неуважительно.
1: Опять же, я хочу сказать, что но в целом поведение это уже не будет вежливое. Это будет улыбка на лице, ну так сказать, колкие слова на устах. Это уже невежливое поведение.
0: Ну вот как Юля сейчас говорила, что ага. Если она потеряла уважение к человеку, который там, ну, с собакой плохо себя вел, да, то получается, что...
1: собака.
0: Да, но она все равно уступила ему место, или как Влад говорил, да, это больше не уважение, это жалость по отношению к человеку, что ему сейчас тяжело, это уже другое.
1: Ага, интересно. Тогда что такое уважение, объясните мне. Да, Богдан, ты прости, пожалуйста.
3: Ну, я не то чтобы хотел сказать, что такое уважение, я просто хотел сказать то, что если нет уважения к человеку, ну, ты относишься к нему как бы нормально, но это не значит, что ты его не уважаешь. То есть если ты не уважаешь человека, это как бы самая низкая планка, есть еще средняя, а потом уже идет уважение. То есть та самая вежливость, то есть если я отношусь к человеку нейтрально, то есть просто как-то, ну... Ну, нормально, без всяких неприязней, но и в то же время нет каких-то таких у меня прямо, ну, типа, вот этот человек, да, он реально крут. Просто вот как бы, ну, есть
1: ровно.
3: Средняя, да, как бы такая планка.
1: Но я, опять же, выражу свое мнение. На мой взгляд, вот есть такие понятия, вот как уважение, любовь. Которые не всегда обозначают наши внутренние чувства по отношению к человеку или к тому, что он делает. Потому что та же самая любовь. Вы знаете, что христиане рассматривают ее как принцип, а не как эмоции или как чувства. То же самое понятие почтения библейское, а что, это то же самое, что уважение. Это скорее принцип, чем чувства, которые мы испытываем. Поэтому, когда я не испытываю каких-то особого желания, но встаю ночью для того, чтобы поухаживать за своим ребенком, я проявляю любовь. Я не просто выполняю свой отцовский долг, хотя это и так, но это моя любовь. Хотя я хочу спать, хотя я бурчу там про себя, но я проявляю любовь, это и есть моя любовь. То же самое и почтение. И уважение, это мое мнение. Ты можешь быть совершенно не согласен с тем, как живет этот человек. Если ты встретил, допустим, старого человека, ну, который бомжует, или он алкоголик. Должен ли я уважать старшего человека? Он старше меня в два раза. Но он алкоголик. Имею ли я право говорить с ним грубо? Имею ли я право учить его жизни? Имею ли я право его осуждать? Хотя если просто говорить о качествах личности, о пройденном жизненном пути, я бы мог ему сказать, за что я тебя вообще должен уважать. Но мое христианское почтение к нему, как старшему, проявится в том, как мы уже говорили, что я буду с ним обходителен, что я постараюсь его не задеть, что я постараюсь его не унизить. Если он обратился ко мне за помощью, я это сделаю так, чтобы он не почувствовал, что я это делаю свысока. Потому что, вы знаете, иногда, когда мы таким людям, к примеру, помогаем, мы еще при этом обязательно присовокупим какое-то наставление особенно мудрое. Там. Нет, ты просто возьми, помоги человеку, не осуждая, не уча его, особенно если он старше тебя. Хотя, может быть, о жизни ты больше знаешь, даже чем он. Да, может быть и так. Потому что пожилой человек – это не всегда равно человеку, который обрел мудрость и опыт. И мы видим множество людей, уже пожилых, жизнь которых свидетельствует о том, что они совершили столько ошибок в своей жизни, что они остались одиноки и потеряли все, что у них было, и растратили все, что у них было в жизни. А почему я должен их уважать? Но немножечко позже мы об этом скажем, что говорит Священное Писание, потому что в Библии есть заповедь, которая очень в этом вопросе категорична, она безусловна. Вы помните, какая это заповедь, это пятая заповедь, ну, вы сейчас уже вспоминаете. Но я хотел кое-что вам рассказать, ну, кое-что показать. Несколько фактов из нашей жизни, из нашей повседневности. Одна девушка пишет на своем блоге в ЖЖ. «В последнее время приходится часто слышать, да и видеть, что современная молодежь не имеет почти никакого уважения к старшему поколению. Недавний пример одного моего знакомого, возраста 50 лет, зашедшего в кафе выпить чашечку кофе. Молоденькая барменша с презрительным взглядом нахамила ему, видите ли, пришел и заказывает всего одну чашку кофе. На что он ей ответил: девушка, вы бы хотя бы элементарное уважение к старшим имели. И услышал от нее ответ: а за что я должна вас уважать? Логично? Давайте просто так, чисто вот так, механически, математически. Логично? Вполне. А нравственно? Морально. Что-то изменилось, может быть, с нашей моралью и нравственностью вообще в обществе? Что мы вообще задаемся такими вопросами?
2: Да, вот, я сразу вспомнила слова Юлии, которая сказала, что уважение просто как к человеку, даже вот как Богдан сказал, средняя вот эта планка, да, уважение минимальное, которое мы должны испытывать, в принципе, ко всем людям равноценно. Неважно, что они делают и что из себя представляют. Это минимум, это уважение человеку обязательно.
1: Как
2: к личности, что он тоже такая же личность, как я, как кто другой. Но вот когда проявление вот этой девушки к мужчине, к пожилому, который... по сути, старше ее, уже признак того, что его есть уже за что-то уважать, и она его не проявила, она вот не права, я считаю, что она так поступила.
1: Ну, безусловно. А вот еще один такой вопиющий эпизод. Я пытался зайти на страницу этой девушки, но эта страница сейчас уже закрыта, это ВКонтакте. Она выложила фотографию, на этой фотографии она пинает сзади бабушку. Она занесла свою ногу, ее сфотографировали как раз в тот момент, когда она замахивается правой ногой, чтобы пнуть пожилого человека. И она держит в руках цветы, и вот комментарии ее подруг. «Что ты творишь с улыбочками? Ха-ха-ха». Ответ. «Она мне кадр портила». Дальше тот же человек. «Ха-ха-ха, улыбочки, смайлики, как жестко». Ответ. «Улыбочки, куча улыбочек». Еще один человек. Куча улыбочек, смайликов. Ровное фото. Еще чуть-чуть не хватило. Поддержка такая, да? Следующий комментарий. Пенсионеров нужно уважать. И ответ. Как бы возраст не повод для уважения. Ответ. Как бы возраст не повод для уважения. Что интересно, из другого времени. Немножко теперь материал из другого времени. Царь Петр I в 1717 году издал указ «Юность и честное зерцало или показания к житейскому обхождению». А вот что тут сказано. «Во-первых, наипаче всего должны дети отца и матерь великой чести содержать. И когда от родителей что-то им приказано бывает, всегда шляпу в руках держать, а перед ними не одевать, а возле них не садиться». Дети не имеют без приказа родителей никого бронить в доме или словами плохими попрекать. Они должны вести себя вежливо и учтиво. Когда говорят родители, речей перебивать не надлежит. Надо ожидать, пока они выговорятся. Стоять при родителях должно прямо. Без спросу не говорить. А когда говоришь, то должны они отозваться или отвечать тотчас, как услышат голос родителей, и недерзновенно отвечать. То есть свод даже такой был правил. Как относиться к родителям? Как относиться, в принципе, к старшим? Как вам кажется, мы что-то потеряли или нет вообще вот в этой сфере?
4: Мне кажется, иногда вот слышу такую фразу: мир перевернулся. И действительно, смотря на вот реальность, которая выкладывается в интернете, можно так подумать. Многие подростки сейчас считают модным или крутым выкладывать видео или фото, где они обижают либо беззащитных и слабых. Часто это, к сожалению, становятся старики или дети, которые младше, животные, которые не могут за себя постоять.
1: Это говорит, часто старики попадают.
4: Это говорит о том, что это какое-то общество такое. Но с чего это началось? Мне кажется, это началось с семьи. В каждой семье, где не было достойного уважения к дедушке и бабушке, ребенок, который это видел, он потом начинает проявлять такое же отношение к своим родителям, отношение неуважения. Читала одну историю, но она скорее как сказка или быль, когда в одной семье жили мама с папой, маленький сынок и дедушка с ними был.
1: Это произведение Толстого.
4: Да.
1: И
4: этот дедушка стал стареньким, и когда его сажали за стол, он как бы вел себя очень некрасиво, на что родители... они как бы выражали свои негативные эмоции.
1: Он просто был уже немощный и не мог.
4: Результат таков, что они ему сделали деревянную плошку и посадили его отдельно в уголок, чтобы он им не мешал. И однажды просто случайно они увидели, как их маленький сынок кто-то тоже стругает. И с родительским умилением я спросила: сынок, а что ты делаешь? Да. Она сказала: я делаю вам чашку, чтобы когда вы будете старенькие, я вам тоже такую же делаю.
1: Да.
4: Мне кажется, слова Толстого просто воплотили сейчас в жизнь.
1: Но, с другой стороны, хочу что заметить. Вот я прочитал указ царя Петра 1717 года. История, которую написал Лев Николаевич Толстой, это конец 19 века. С другой стороны, это говорит о том, что эта проблема, в принципе, она присутствовала, видимо, наверное, не было бы этого нравоучительного рассказа, который написал Толстой, не было бы этого указа, если бы такой проблемы, в принципе, бы не было. Наверное, свойственно. Но, тем не менее, мы живем в наше время, в наше поколение, мы отвечаем за наше время, за наше поколение. И нас, конечно, не может не удивлять то, что в последнее время мы замечаем, что градус почтения и друг к другу между людьми, и к старшему поколению, он снизился, безусловно. Мы как христиане, призваны относиться с почтением и уважением, особенно к старшим людям, независимо, как бы это ни прозвучало, независимо от того, как себя этот человек проявил в прошлом, набрался ли он мудрости, может ли он дать нам хорошие советы и вообще заслуживает ли он этого уважения. Ну что, вот посмотрите, пятая заповедь Божьего закона. Это книга Исход, 20 глава. «Почитай отца и мать, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Как вы считаете, буквально кратко, как вы считаете, есть ли для этого почтения, для этого уважения, которому призывает нас пятая заповедь Божьего закона, какие-то специальные особые условия? Когда эти условия соблюдены пожилым человеком, матерью, отцом или просто пожилым человеком, тогда включается пятая заповедь. Или она безусловная, она не имеет никаких условий. То есть тебе вменяется в долг относиться с почтением и уважением к старшим людям, даже независимо от того, как они себя проявили в жизни.
4: Но мое личное мнение, что нет никаких условий, чтобы включалась эта заповедь. Мне кажется, это заповедь безусловно, потому что здесь нет различий. Какой была твоя мать, каким был твой отец?
2: Ну, у меня как бы сразу возник образ такой, что мы все равно должны разделять человеческие поступки просто как от личности. И поэтому мы можем видеть очень негативного человека перед собой, который сделал там очень страшные вещи, и не уважать его за это. И невозможность любить этого человека возникает очень сильная, особенно если это твой мама или папа. Вот. Но при этом почтение и уважение просто как к личности, я считаю, это обязательно. Это вот как эта заповедь и говорит, это проявление, уважение к Богу, потому что Бог создал всех людей, и мы все как бы перед Ним равны.
1: Поэтому эта заповедь и важна, что Господь знает, это о чем и вы говорили, что отношение к Нему и к другим людям будет формироваться от того, как человек относится к своим самым близким старшим, к своим родителям. И, конечно, там, в этой заповеди, нет никаких условий. Есть самые разные родители. У разных людей. Родители, поступки которых не вызывают никакого уважения. Но если такой ребенок, если такой молодой человек наберется смелости, наберется силы и попросит у Бога, может быть, силы, для того, чтобы, несмотря на это, все равно быть предупредительным, почтительным и уважительным со своими родителями, Бог обещает такого человека благословить.

Здравствуйте. Джули Баслер была типичной мамой-блондинкой на всех мероприятиях. Подруги даже дали ей прозвище «Радостная Джули». Но внутри у нее было печально и тяжело. Настолько, что иногда она вводила в поисковике, как покончить с жизнью. Автор, жена, мама и миссионерка. Джули Баслер выросла в любящей христианской семье. Когда ее мама умерла от рака, в семье не знали, как справиться со скорбью, поэтому все пустили на самотек, а потом стало только хуже. Я думала о том, как мне умереть. В своей книге «Скорбь и радость» Джули делится своей историей о том, как боролась с депрессией и как Бог помог ей найти надежду. Джули Баслер сегодня с нами. Большое спасибо, что ты пришла. Спасибо, что пригласила. Чудесно выглядишь. Мне нравится костюм, он прекрасен. Давай поговорим о твоей истории. Твоя мама умерла от рака, когда ты была еще совсем маленькой. А потом ты потеряла отца, потому что он совершил самоубийство. Это поразило бы кого угодно. Как тебе удалось справиться со всем этим? В том-то и проблема, я не знала, как справляться. Я росла в семье, в которой не говорили об эмоциях и скорби, и я ничего не знала о том, что Библия говорит о страданиях. Я старалась задвинуть эмоции подальше и делала вид, что все хорошо. Так поступает большинство из нас. В своей книге ты говоришь о депрессии. Она не всегда выглядит так, как мы себе представляем. Некоторые целыми днями плачут в постели. Ты можешь функционировать на нормальном уровне и при этом находиться в глубокой депрессии. Именно так было и с тобой. Расскажи об этом подробней. Люди, особенно в церкви, считают, что христианин всегда должен быть радостным. Да, мы должны быть людьми радости. У нас есть радость в Господе, когда Дух внутри тебя, Он дает плод радости. Но мы не должны быть всегда радостными. Часто именно в скорби мы получаем радость от Господа. Люди начинают видеть, что во Христе есть надежда. Я пытаюсь

дети. Но в то же время ты думала о самоубийстве. Расскажи, как это было? Проблема в том, что я не разобралась со старой травмой, потому что не знала, как это сделать. Я думала, что это просто проблема с верой. Я не знала, что об этом говорит Библия, и я старалась забыть обо всем. И даже мой любящий муж не понимал, что происходит. Мы были в Турции, благовествовали, но прикидываться, что все хорошо, можно лишь какое-то время. И вскоре, конечно, я не могла больше притворяться. Когда ты рассказала о том, что у тебя были мысли о самоубийстве? Моя свекровь приехала проведать нас в Турции. Мы были рады увидеть ее и хотели, чтобы она познакомилась с турками, потому что это удивительные люди. Помню, как она была с нашими детьми. Они были в восторге от ее приезда. Я подумала, я же ничего не чувствую. Часто онемение может быть симптомом травмы. Тогда ко мне пришла еще одна мысль. Сейчас я знаю, что можно контролировать свои реакции на мысли, но тогда я об этом не знала. Я подумала так. Сейчас хороший момент, чтобы покончить с жизнью, потому что она здесь и сможет помочь мужу, детям и моему телу вернуться домой, в Оклахому. Это стало значком. Я поняла, что если не обращусь за помощью, то могу и не выжить. И ты обратилась за помощью, ты пошла к врачу. Вы вернули США, а потом твоя депрессия усугубилась. Расскажи, что случилось? Мы были семьей миссионеров, на которых люди смотрят как на пример, и тем самым ненарочно ставят людей на пьедестал, словно у них нет страданий или других проблем, но это неправильно. Все мы люди, мы живем в физических телах, нам нужна помощь. Я так стыдилась своих проблем, что думала, что мне больше нет места в служении, и я не нужна Богу. Этот стыд привел к тому, что я упала еще ниже. Я думала, что в моей жизни просто нет цели. Что стало катализатором настоящих перемен в борьбе с депрессией? Это был долгий путь. Мне пришлось понять, что медицина и лекарства — это хорошие дары. Аминь. Лекарства могут помочь стабилизировать мозг, а терапия может помочь увидеть неправильный шаблон. Но ничто не меняет разум так, как Слово Божье. Иисус всегда несет надежду. После того, как я начала лечение, я увидела перемены. Но лишь когда я каждый день начала искать Господа в Его Слове, я начала видеть серьезные перемены. Бог поддерживал меня во всем. Это было удивительно. Поддержка Господа спасла меня. Можешь рассказать о стигме? Многие христиане боятся принимать антидепрессанты и препараты против тревоги, а тебе они помогли. Не все признают, что нуждаются в помощи. Но, как ты сказала, лекарства в паре со Словом Божьим могут принести настоящие перемены. Скажи, пожалуйста, ты можешь рассказать об этом подробнее? В четвертой книге «Царств» есть история, которая мне помогла. Я не знала, во что верила, и стыдилась принимать лекарства. В той истории Иезекия узнает, что у него болезнь. Исаия говорит ему, «Ты не выживешь, ты умрешь». И тогда Иезекия взывает к Богу. Господь говорит Иезекии, «Я услышал твои молитвы, увидел твои слезы, я исцелю тебя». А потом произошло нечто интересное. Исаия говорит, чтобы взяли пласт смоквы и положили на нарыв Иезекии. В те времена считалось, что смоквы обладают лечебными свойствами, и Иезекия выздоровел. Я подумала, так кто же сделал это? Бог или смоквы? Бог сказал, я исцелю тебя. Я поняла, что мы не можем исключать роль смоквы в этом исцелении. Но все, что мы используем, берет свою силу от целителя. Аминь, это чудесно. Ты всегда говорила, что у нашей боли есть цель. Ты знаешь, я тоже так думаю. Расскажи, пожалуйста, как Дух Святой открыл это тебе? Мы несколько лет провели дома. Я сказала мужу, что никому не расскажу о своих проблемах. Но мы знаем, что бывает, когда говорим такое Богу. Однажды в комитете планирования в нашей небольшой церкви в Оклахоме мы говорили о том, что женщины должны делиться своими историями. Это было во время ковида. Все наши мероприятия проходили онлайн. Я знала, что буду в числе тех, кто должен поделиться своей историей, но сопротивлялась этому. Я понимала, что это бунт против Бога, и в итоге сдалась.
Я сказала, хорошо.

0: Я думала, что это будет только один раз, но после того, как я рассказала свою историю, я получила множество сообщений. Это были сообщения от жен, пасторов и других людей. Они писали: «Я тоже». Моя проблема позволила им рассказать о своих трудностях. Но при всем этом я всегда указывала на надежду. Я увидела, что, поделившись своей историей, я направила людей ко Христу. Безусловно. Последний вопрос на сегодня. Что бы ты посоветовала тем, у кого есть проблемы с тревожностью, депрессией, и они чувствуют себя на пределе? Это нормально, если вы обратитесь за помощью. Пусть моя история станет для этого разрешением. Не забывайте, что в слабости есть красота. Вспомните жало во плоти Павла. Он понимал, что через нашу слабость сила Божья открывается миру. Мы не должны стыдиться нашей слабости, наоборот, хвалиться ею, полагаясь на Божью благодать. Спасибо, Джули. Дорогие зрители, я хочу, чтобы вы знали, что Джули подробнее рассказывает о своих переживаниях в своей новой книге «Скорбь и радость. Пробиваясь через тьму психических расстройств». Советую вам прочитать ее. Спасибо, что ты так открыто говоришь об этом. Я верю, что твоя история приводит людей к подножию креста. Спасибо. Тебе спасибо.
1: Роб ощущал выгорание. Он был действующим пастором. Стресс брал свое над ним и его семьей. В итоге Роб оказался на дне. Но однажды открыл 22-й псалом в своей Библии и почувствовал, что Бог ведет его абсолютно в другом направлении. Я был пастором церкви и знал, что сказал бы самому себе, если бы сидел в офисе. Я знал стихи из Библии, которые процитировал бы себе. Я знал советы, которые дал бы. Я знаю слова ободрения, которые должны были бы помочь. Но ничего из этого не работало. Это был один из самых сложных периодов, с какими я только сталкивался. Я был тем, кто заботился и наставлял несколько сотен человек. Я знал, как надо это делать. При этом внутри у меня все разваливалось на части. Иногда я не знал, смогу ли подняться с постели. Наша жизнь начала рушиться. Было такое чувство, словно на нас обрушивалась одна волна за другой. У Джен умерла сестра. Через две недели неожиданно умерла бабушка. Мой дедушка, который был мне как второй отец, тоже неожиданно умер. Мои отношения с Джен становились все более и более напряженными из-за того, что происходило вокруг.
0: Каждый день казался плохим, и все события казались ужасными. Мы продолжали заниматься делами, вместо того, чтобы разобраться с тем, что происходило с нашей семьей. К сожалению.
1: Мы ожидали, что станем спасителями, сами все исправим, сделаем лучше, утрем все слезы и убедим всех, что все будет хорошо. Но как бы мы ни старались, у нас ничего не получалось.
0: Многие говорили мне: «Однажды Бог использует это. Бог использует вашу боль ради других». Помню, как думала, сколько еще мне придется проходить через это. Люди звонили Робу и говорили: «Я не знаю, как жить, куда идти. Я упал на дно».
1: Я пожинал урожай разрухи, потому что у меня не было основания. Я прикидывался столько, сколько мог. Помню, как лег и закричал Богу: «Я не могу исправить это. Все внутри меня разваливается на части, и ничего не работает. Я не могу ничего сделать». И тогда я услышал в сердце и духе: «Ты не можешь, а я могу». И еще он сказал: «Но позволишь ли ты мне? Позволишь ли ты мне быть скалой? Прекратишь ли пытаться сам стать скалой?» Я открыл Библию и попал на один из самых любимых фрагментов, Псалом 22. Первое, что там сказано: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Я сфокусировался на этой фразе и понял, что не буду жить в недостатке, потому что у меня есть все. Я понял, что живу без недостатка, потому что мой пастырь со мной. Я сказал: «Господь, в ту ночь, будь моим пастырем. Ты проведешь меня через эту темную долину, потому что я не могу сделать это сам. На следующее утро я сказал Джен, я связался с одним пастором, и он пригласил нас на ретрит для женатых. Ты поедешь со мной? К счастью, она сказала, да, поеду. Это стало нашим следующим этапом пути. Ведь именно тогда мы сделали приоритетом наше исцеление. Когда я перестал пытаться пробиться через то, с чем мы столкнулись, и начал осознавать, что прохожу через это с Иисусом, все изменилось. Теперь у меня была надежда. Однажды нам стало скучно, и мы решили посетить ферму. Когда мы гуляли там, я спорил с Богом. Он говорил мне, «Вот где ты будешь, твое служение будет на ферме». Это твое место. Когда мы вернулись домой, я сказал жене, «Нам нужно поговорить, я хочу сказать тебе кое-что. Нам нужно продать все и переехать на ферму». Она посмотрела на меня в глаза и сказала, «Хорошо». Мы выставили дом на продажу во время пандемии. Он продался всего за 3 дня. Но нам не хватало более $100 000 для покупки фермы. Я ничего не мог поделать. Не знал, где найти такие деньги. Только Бог мог это сделать. Мы помолились и решили, что попробуем одолжить. Я поговорил с одним человеком, и на следующий день он сказал, я помолился и решил не давать денег в долг. Но Бог положил мне на сердце пожертвовать их. Через 2 дня у нас были все необходимые средства, чтобы переехать на ферму. Мы живем в маленьком уголке рая, который называется «Семейная ферма восстановления». На этой ферме мы боремся за ваш покой.
0: Покой означает, что Бог наполняет вас осознанием того, что мы Его дети. Вот и все.
1: Покой доступен каждому человеку, потому что Бог создал его в качестве дара для всех. Бог уникален. Он творчески подходит к этому вопросу, и для каждого покой выглядит иначе. Часть нашей жизни — понять, каков Божий ритм покоя для меня и как мне применять его в жизни.
0: Все начинается с того, что утром мы посвящаем день Господу, говоря... Каков мой следующий шаг? Что ты хочешь, чтобы я сделала сегодня?
1: Красота путешествия восстановления кроется в том, что оно никогда не заканчивается. Мы осознаем, что Бог обещает нам жизнь без недостатка, потому что у нас есть пастырь. Мы обретаем радость на этом пути, потому что знаем, что этот путь мы проходим вместе с Ним. Надеюсь, эта история коснулась вас. Часто наша жизнь наполнена тем, что мы постоянно крутимся в служении, теряя из виду свою нужду в покое в Боге. Мы прошли пандемию ковида. В мире множество проблем, катастрофы, войны, политическая борьба. Все мы... устаем от этого. Что же делать с этим всем? Можем ли мы позволить выгоранию и тревогам укорениться в наших душах? Или мы думаем, что решение кроется в том, чтобы работать усерднее, делать больше? Это не ответ. Давайте вернемся к 22-му псалму. «Он покоит меня на злачных пажитях». Первый стих. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях». Как можно заставить овец лечь? Только когда они истощены. Бог ясно показал мне это. Как-то я пошел на долгую прогулку с моей собакой Дейзи. Обычно мы гуляем лишь по району. Ей это нравится. Она делает свои дела, и... мы идем домой. Но тогда я решил пойти прогуляться подальше. И когда мы вернулись домой, и Дейзи увидела траву во дворе, то легла и не хотела вставать. Она была истощена. Она словно говорила, «Что ты наделал?» Она лежала на траве. Если вы истощены, ложитесь. Это нормально.

0: Бог призывает к этому. Когда приходит истощение, вы осознаете, что больше не можете ничего делать. Дейзи смотрела на меня, а вы смотрите на Бога. Является ли Он вашим источником, обеспечителем, или вы пытаетесь сделать все сами? Или вы, как Роб, говорите: «Я сдаюсь, я больше не могу, я отдаю все тебе». Вторая часть стиха говорит: «И вводит меня к водам тихим». Много лет назад в Маниле я был абсолютно истощен. Я прочитал стих из 22-го псалма «Вводит меня к водам тихим» и услышал, как Дух Святой сказал мне: «Гордон, я могу привести тебя к водам тихим, но не могу заставить тебя пить». Разве это не удивительно? Нельзя заставить овец пить. Вы можете истощить их, заставить лечь на злачных пажитях, но не пить. Уделите время, чтобы принять воду Господа. Выпейте от Его Духа Святого. Читайте Его Слово. Принимайте причастие. Без Него вы не можете сделать ничего, а с Ним вы можете сделать все. Он поведет и направит вас. Робу пришлось продать все и купить ферму. В этом он нашел покой для своей души, мир, который дает жизнь на ферме в сельской местности. Если вы устали от жизни в городе, найдите парк, найдите сад, проведите время там. Послушайте, как ветер шелестит листьями. Пообщайтесь со своим Спасителем. Позвольте Ему прийти и восстановить вашу душу. В этом вся суть. Вы должны понять, что Он ваш пастырь, и вы ни в чем не будете нуждаться. Он вводит вас на злачные пажити и к тихим водам. Его цель — восстановить вашу душу. Разве это не чудесно? Он хочет помочь вам и быть для вас всем во всем, вашим спасителем. Сегодня вы можете признать Его, и Он восполнит ваши нужды. Провозгласите это. Какой бы ни была ваша нужда, скажите: «Я не обязан работать над этим. Бог обеспечит меня этим даром». Если вы истощены, отдохните на злачных пажитях. Найдите место, где ваша душа восстановится. Самое важное — пейте Его воду. Пейте тихую воду. Пусть эта вода от Него проникнет в вашу душу и станет живой рекой. Из вашей внутренности потекут реки живой воды. Вы можете получить это сегодня.
1: У нас есть немного времени для писем. Ты готов?
0: Думаю, да.
1: Ты всегда готов.
0: Ты тоже можешь отвечать.
1: Нет, ты всегда готов. Итак, вопрос от Миры. Она пишет: «Мне говорят, что я не должна играть в библейскую рулетку, потому что это может привести к катастрофе. Я верю, что когда прошу Дух открыть мне истину таким образом, то получаю чудесные ответы. Я ошибаюсь?»
0: Я не знаю, что именно вы имеете в виду под библейской рулеткой. Если вы открываете Библию случайным образом или бросаете Библию на стол и смотрите, на каком месте она откроется, а потом используете открывшийся стих для водительства, то таким не стоит заниматься. Библия — не гадальная доска. Это нельзя назвать библейским методом. Когда вы читаете Библию, независимо от того, случайным образом или последовательно, вы читаете Слово Божье. Оно принесет вам пользу. Вы не ошибетесь, читая Библию. Вам нужно вот о чем задуматься. Найдите тихое место дома или в парке, где вы смогли бы побыть наедине с Богом. Будьте в покое перед Ним. Скажите: «Господь, у меня есть такая-то проблема, мне нужно принять решение. Ты знаешь, что происходит в моей жизни. Мне нужна Твоя помощь. Отдайте свой путь Господу, и Он направит вас. Его Слово будет светильником вашим ногам и светом на вашем пути». Попросите Его: «Господь, дай мне стих, дай мне ответ через Твое Слово, чтобы я знала, что это от Тебя, а не мое воображение. Дай мне это Слово». А потом помолчите. Пусть Он проговорит к вам. Верьте в то, что Он ответит вам. Он даст вам стих, он вам ответит. Вы прочитаете его в Библии, вы получите ответ из слова. Эта практика поможет вам найти водительство в жизни. А закончим мы со стихом из 22-го псалма. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Пусть Иисус сегодня будет с вами».

0: Здравствуйте. Мы живем в несовершенном мире. Мире, полном болезней, горя, катастроф, смертей наших близких. И когда это происходит непосредственно в нашей жизни, мы склонны искать в этом причину, виновного, и чаще всего люди начинают обвинять в этом Бога.
1: Как Он, всемогущий, вездесущий, может это допускать? Почему родители теряют своих детей, а дети остаются сиротами, а мы теряем своих родных и близких?
0: Как нам относиться сегодня к нашему горю и к потере, и какова роль Бога в этой ситуации? Об этом мы поговорим сегодня с нашей гостьей, которая пришла сегодня к нам. Это Диана. Диана, привет.
2: Привет. Привет.
0: Расскажи, пожалуйста, свою историю о своей семье, как ты родилась, и вот ваше отношение к семье.
2: Ну, начну со своих родителей. Вот они, моей маме было 15, папе было 19, когда они познакомились. Вот. И через 3 года они поженились, и у них появилась я. Вот. По прошествии какого-то времени в нашей семье случались разные ситуации, и для моей мамы что-то в ее жизни такое было сложное, и она не могла разобраться, и она пригласила в наш дом гадалку. Вот. И она думала, что за счет этого она решит, ну, вот какие-то свои проблемы. Вот.
0: Проблемы были финансового характера или в отношениях с людьми?
2: Наверное, больше отношения.
0: Отношения.
2: Да. Угу. Вот. И придя к нам в дом, эта гадалка разговаривала сначала с моей мамой, потом с моей бабушкой. Вот. А у моей мамы еще была старшая сестра. На тот момент она была больна.
1: Угу. Это серьезная какая-то болезнь?
2: Да, она проходила тогда как раз-таки курсы химиотерапии. Угу. Вот.
0: То есть онкология была у нее уже?
2: Ну, возможно, да. Не могу вот так, да. Вот. И моя вот эта гадалка поговорила отдельно с мамой, отдельно с бабушкой и сказала, ну, как бы не переговаривать между собой, вот что они говорили. И она им обеим сказала, что в вашей семье кто-то умрет. Вот. И тогда все подумали на старшую сестру, раз она болела. Вот. Но потом, по прошествии какого-то времени, вот у мамы вот эти вот все беды и горести ее души не проходили. Вот. И, видимо, в какой-то момент она уже от безысходности решила покончить жизнь самоубийством. Вот. Она утопилась.
0: Это ужасно.
1: Как ты дальше оставалась? С кем ты жила? Ты жила с бабушкой, был отец?
2: Мы жили с бабушкой, с папой вместе, он меня воспитывал.
0: Сколько тебе лет было тогда?
2: Мне было 3 года.
0: 3 года?
2: Да. Вот. И что интересно, придя, ну вот когда мама утопилась, через несколько часов пришла эта гадалка, и она сказала, что я изначально знала, кто погибнет.
0: Вот. То есть она вам тогда не сказала, кто,
2: да,
0: но она сказала, что умрет человек в вашей семье.
2: Да. Вот. И, ну вот, исходя из этой ситуации, я как бы сделала небольшой такой свой вывод о том, что...
1: Уже тогда или сейчас?
0: Сейчас ты этот вывод сделала или тогда еще, когда тебе было?
2: Наверное, сейчас. Тогда не было 3 года.
0: Ты поняла, что мама ушла из вашей семьи, да, что вы потеряли, что она умерла. Как интересно тогда, вот, ну, будучи ребенком, ну, не знаю, если помнишь, конечно, твоя реакция на эту ситуацию и все. И было просто горько и больно, или ты просто еще ничего не понимала?
2: Ну, я не помню на самом деле, что было. И сейчас я не помню свою маму, потому что я была тогда маленькой,
0: ну,
2: совсем. Вот. И моим воспитанием занимался мой папа. Вот, он тоже очень любил меня. Вот. Но через 2 года после того, как, ну, вот мы жили вместе, он попал в автокатастрофу, вот, где, ну, тоже погиб.
0: Это ужасно. То есть, получается, в 7 лет, подожди, в 3 года,
2: 5 лет
0: ты потеряла, у тебя уже не было и отца, и матери.
1: С кем ты осталась в тот момент?
2: Меня взяла старшая как раз-таки сестра, которая...
0: Которая болела тогда?
2: Которая болела, да.
0: Она выздоровела?
2: Она выздоровела, она сейчас очень прекрасно себя чувствует. Mm-hmm. Вот, и она взяла меня тогда на воспитание. И своей вот любовью она мне, можно сказать, заменила родителей тогда.
1: Mm-hmm. Восполнила.
2: Да. Восполнила, да.
3: Найди, найди свой путь.
0: Вот такая, я считаю, ужасная ситуация, конечно, в жизни человека, когда ты в детстве теряешь родителей. Вот. И действительно, вот я думаю, что ты не единственная, есть много людей, которые сегодня тоже попадают в эту ситуацию, которые попадают после этого в дом-интернат, да, когда теряют родителей. И многие задаются вопросом, вот мне интересно, ты тогда еще в детском своем возрасте, уже, может быть, когда тебе то есть взрослело, тебе становилось 10 лет, когда ты уже могла делать какие-то выводы, что ты думала о Боге, или вообще ты думала об этом, ты знала что-то о Боге, верила в Него, и задавала ли себе вопрос, кто в этом виноват, что мои родители оставили меня, погибли?
2: Ну, наверное, тут я уже расскажу, как я узнала о Боге, да, и да. Как. И вмешательство Бога в мою жизнь. Вот, мне тогда тоже было 5 лет, папа еще был жив. Вот, буквально до того, как ему погибнуть, у нас жила на втором этаже соседка. Uh-huh. И часто, так как папа работал, я оставалась uh-huh. или у бабушки, или у нее. Вот, и мы с ней тоже, она водилась со мной, мы общались с ней. Она ходила в церковь. Uh-huh. Вот, и однажды решила взять меня с собой.
1: Ты помнишь этот момент?
2: Я помню этот момент, я помню, как с нами занимались, как мы изучали вместе Священное Писание, вот, и я очень хорошо это помню.
1: Она водила тебя после этого еще в церковь, или это был один раз? Как она вообще с бабушкой твоей общалась? Как твоя бабушка относилась к тому, что ты пошла в церковь?
2: Бабушка относилась хорошо, ну, потому что она и сама где-то, ну, верила в Бога, и... Ну, так как у нас были соседские отношения между собой хорошие, угу. поэтому она
1: доверяла.
2: Не препятствовала, да, этому всему. Вот.
1: А тетя твоя?
2: Потом, впоследствии, когда не стало папы, стала в церковь ходить моя бабушка и моя вот мама, которая сестра, ну, моей мамы.
1: Стала твоей мамой.
2: Стала моей мамой, да. Угу.

0: То есть вы все вместе уже к тому моменту, да, стали ходить в церковь и стали верить.
1: Угу. Вот. И моя мама, которая меня воспитала, она, ну вот уже сейчас, не так давно мне рассказывала, что когда она меня брала воспитывать, она сказала, что для меня это была настолько большая ответственность, я так переживала за, ну, за все это, что мне оставалось только молиться Господу и просить любви и мудрости для того, чтобы, ну, воспитать меня. Угу. Вот. И она помогала, ну, как бы...
2: Помогала тебе, то есть имеется в виду, вот, вот это пройти, вот это всю боль, вот это,
1: да,
2: перетерпеть.
1: И она... я даже в своем детстве, mm-hmm, я не чувствовала какой-то вот нужды прямо родительской, mm-hmm, потому что действительно вот Господь вложил в нее то, что mm-hmm нужно было мне, вот, на тот момент.
0: Ну, ты росла, ты как бы понимала, что это не твоя... Ты всегда знала, что это не твоя родная мама, да?
1: Да, да.
0: То есть у тебя не было такого момента, когда ты вдруг об этом узнала как-то. Но ты росла, и ты видела, что там у других есть родители, у тебя вот есть только тетя твоя. Вот со временем, и веря в Бога, у тебя не было какого-то такого отношения к нему, как... Потому что многие люди, они начинают Бога обвинять. Они говорят, почему ты допустил это? Ты же мог это не допустить. Ты же всемогущий, ты же... Ну, если ты есть, то почему ты не сохранил их? У тебя были такие вопросы?
1: Да, одно время у меня были такие вопросы, и я молилась об этом, я спрашивала Бога, угу, вот, но потом я поняла, ну вот уже вот сейчас, повзрослевши, понимаю, что вот несмотря на грех, который в нашей жизни присутствует, несмотря на то, что дьявол каким-то образом хочет нашу жизнь сломить, хочет нас уничтожить, да, вот, может быть, морально. Господь нас очень любит, и Он дает нам благословение. И благословение в моей жизни — это была моя мама, ну вот, которая меня воспитала, да, моя вторая мама.
2: То есть ты, получается, видишь в этом благословение даже, в том, что так получилось, и вы, и в том, что ты стала верующей, пришла в церковь.
1: Да. Потому что, думаешь, возможно, угу, конечно, пути Господни неисповедимы, угу, но если бы я не прошла все то, что я прошла когда-то, я не была бы сейчас такой, какая есть.
0: Ну, угу. А ты всегда верила Богу? Никогда у тебя не было каких-то сомнений или неверия, может быть, в подростковом возрасте, когда начинается какая-то переоценка ценностей? Если ребенка приводят в детстве в церковь, то часто бывает такое, что... Впоследствии он, ну, начинает сомневаться.
1: Да, у меня как раз-таки был такой момент. Мне тогда было лет 15, и у меня возникли небольшие проблемы в школе. Но тогда они мне казались очень большими.
2: Ну, конечно.
1: Да. Вот, и я поделилась этим со своей мамой, и она мне сказала: «Диан, молись. Ну, как бы Господь откроет тебе, Он тебе даст то, чего тебе не хватает». А у меня... Вот я не знаю, я потеряла тогда Бога. Я ей сказала, я не вижу Бога. Где Он, Бог?
2: Угу.
1: Вот. И когда...
2: Может быть, ты еще немножко, наверное, вспоминала ситуацию детства твоего, может быть, где Бог, когда твои родители умирали, где Он был?
1: Угу. Вот. И тогда мама ничего не сказала мне. Она стала молиться. Mm-hmm. Вот, и вот она мне спустя время только сказала, что я так была удивлена вот этим твоим словам, вот, и не знала, какой вот найти выход, и выход только вот в молитве, в общении с Господом. И буквально после того, как она помолилась, через неделю к нам приехала жить одна девушка. Mm-hmm. Вот, она дочка священнослужителя. Mm-hmm. Мы с ней многим занимались разными делами дома. Вот, она там по рукоделию умела что-то свое,
2: да,
1: делать, я что-то свое, и мы вот за работой. Она мне рассказывала много историй из своей жизни, мы с ней много молились, ну, как бы вот имели вот такое
2: общение.
1: Истории,
2: связанные с Богом, с тем, как,
1: да,
2: Бог влиял в ее жизнь.
1: Да, да, в ее жизни, в жизни ее родителей.
2: И на тебя это влияло как-то? То есть ты вдохновлялась,
1: да,
2: понимала,
1: да,
2: что действительно Бог есть?
1: Да, и... Я тогда поняла, что Бог есть, что Он нас очень любит, вот, и мне захотелось служить Ему, и вот тогда я познала любовь Бога еще больше. То есть Он меня любил всю мою жизнь, но я этого не замечала, вот.

0: А вот эта девушка, она мне показала, что вот.
1: Найди, найди свой путь.
2: Ну, то я, конечно, удивляюсь твоему отношению к этой, в этой ситуации, потому что я знаю многих людей, у которых были менее трагичные судьбы, и они, тем не менее, обвиняют Бога. Они говорят, что если бы он был, если бы он на самом деле был такой любящий, даже если он есть, то он бы этого не допустил, он бы попрепятствовал, но он же может все это исправить. Почему вот он, почему он не вмешался в этот момент? Когда-то же он вмешивается, а здесь почему-то не вмешался.
3: Да, интересно, твое отношение вот в этой ситуации. Ясно, вот я сейчас, мы слушаем тебя и понимаем, что ты сейчас видишь благословение в том, что была та девушка, тетя тебя воспитала, сколько она тебе дала, что ты счастлива в итоге, но как бы нет у тебя вот этой вот раны от того, что родителей нету, и как-то какая-то обида на Бога. Вот, как ты думаешь, вот Бог в той ситуации, где он был и как он мог или не мог повлиять?
0: Ну, у меня нет обиды. Мне кажется, что это не вина Бога, а это вмешательство дьявола в, ну, как бы вот в жизни людей. Вот. Но Господь, он исцеляет наши раны, вот все вот эти горести.
3: Бог и... не хотел смерти твоих родителей, да, но он влиял на то, что после того, как это случилось, ты была все-таки счастлива, и ты жила, и ты нашла, и ты вот начала ходить в церковь, ты вот вера в Бога, она спасла тебя. Ну вот то, что ты пришла в церковь, появилась девушка в твоей жизни, вот, которая, ты говоришь, дружила. Да, и все-таки она как-то вот тебя вдохновляла, направляла, и, может быть, на жизнь твою изменила.
0: Ну вот это действительно, да, люди, вот моя мама, вот эта вот девушка, да, моя подруга, это как, наверное, путеводители мои по жизни, которых мне посылал Господь, да, чтобы я была на верном пути, оставалась, вот, верна Ему и...
3: Вот сегодня, спасибо большое, Диан. Сегодня я уверен, что много людей, даже смотрят сейчас нашу программу, и тоже у каждого случаются те или иные проблемы, горе в жизни. Что бы ты хотела им посоветовать в этой ситуации, как реагировать? Ясно, что ты была маленькая, ты еще, может быть, тогда не всего понимала. Но ты сейчас смотришь уже с высоты своего, может быть, жизненного опыта туда, вот в прошлое, ты можешь как-то оценить влияние Бога в твоей жизни. И вот так, у тебя есть какое-то мнение о том, где был Бог тогда, да? Вот что ты посоветуешь людям, когда случается в их жизни горе и беда, как им действовать, как поступать? Вот, может, молиться Богу, не молиться, потому что в эти случаи очень сложно молиться Богу, да, когда умирает твой человек.
2: Когда ты знаешь, что кто-то мог тебе помочь, а не помог.
3: Что ты посоветуешь вот этим людям?
0: Ну, у меня изначально был такой, ну, настрой мыслей на то, что не Господь, может быть, когда я уже стала взрослее, вот сейчас у меня такое мнение, что не Господь мне это все как бы послал, да, вот. И
3: то вот есть, в первую очередь надо избавиться от этой мысли о том, что Бог зла не желает людям.
0: Да, да? Даже, мне кажется, если есть такие мысли, нужно молиться, чтобы Господь ответил тебе вот каким-либо образом.
3: Ага, что Он хочет, может быть, для твоей жизни.
0: Да, да. Еще мне кажется, важно не закрываться от людей, которые нас окружают.
2: Они могут помочь чем-то?
0: Да, они могут помочь, они могут поддержать, вот быть рядом. И каким-то образом хотя бы как-то заменить вот потерю близких.
2: Диана, я вот смотрю на тебя, ты очень солнечная такая девушка, и видно по тебе, что это на тебя, ну, даже если оставила какое-то след в твоей душе, то сейчас ты проявляешь любовь, у тебя нет какой-то озлобленности. Вот, ну, что помогло тебе исцелить вот это сердце?
0: Ну, эту любовь дал мне Господь, как раз-таки не закрываясь от людей, да, общаясь с ними, я увидела любовь Божью ко мне через этих людей. Вот. Ну, молюсь и...
3: То есть, несмотря на то, что случилось, может быть, ты не всего понимаешь, а ты понимаешь, почему это было, да, в твоей жизни, почему это так случилось. Ты явно веришь, что это не Господь допустил. Ну, я вот так немножко суммирую то, что ты сказала. И ты говоришь, что нужно обязательно с людьми идти на контакт, они могут помочь, и продолжать верить и доверять Богу, что Он может к лучшему тебе довести, вести твой путь. Да?
0: Да.
3: Спасибо большое, Диана. Очень важно и для нас лично, для меня. И я надеюсь, это будет очень важно и полезно для всех наших зрителей. Это была программа «Найди свой путь». Желаем вам Божьих благословений. До свидания.

Развитие информационного пространства происходит, казалось бы, непредсказуемо. Кто еще 4 года назад мог сказать, что сейчас самым популярным форматом медиа-контента будут ролики до 1 минуты? И тем более удивительно, что большой популярностью сейчас пользуются темы и музыка с христианским подтекстом. Это дань моде или начало религиозного пробуждения?

0: Об этом поговорим сегодня в нашей студии. Здравствуйте, девочки, я очень рада приветствовать и тебя, Вика, и тебя, Таня, Оля, Маша. Очень рада вас видеть. Итак, хочу сразу вынести на обсуждение вот этот вот глобальный вопрос. Действительно ли то, что сейчас стали популярны видео под христианскую музыку? Действительно ли то, что сейчас очень многие бизнес-тренеры и коучи говорят о теме христианства, это признак того, что мы готовы к религиозному пробуждению? Как вы считаете?
1: Мне кажется, тут все вместе. Угу. Кто-то, может быть, запустил тренд на определенную, например, песню, да, в какой-то социальной сети. Остальные подхватили просто уже под свои какие-то мысли или просто эту песню ставят, ее даже не озвучивают. То есть она есть, она популярна, но она как бы вот заглушена. Просто ради привлечения подписчиков. Я не знаю, какой там алгоритм, но вроде так делают иногда. Uh-huh. Но накладывают эту песню без звука. Просто сам факт того, что она популярная. Ну, в общем, как-то странно я объяснила.
0: Кстати, ну да, это понятно, потому что действительно алгоритмы так и работают, что если есть, завирусился какой-то звук, то когда ты под него выкладываешь свой видеоряд, то он привлекает внимание, да. Действительно. А вы как считаете, девочки?
2: Ну, со звуком, да, скорее всего, так работает. Но мне попадалось очень много в последнее время видео, прям, ну, верующие люди разных конфессий что-то рассказывают. Рассказывают про Библию, рассказывают, вот, там, подпишись на меня, я тебя научу читать Библию, расскажу, что Библия — это очень интересная книга, там. Ну, это один из роликов, который мне попался. И такого контента мне попадается в последнее время очень много. И вот это... Вот этот стиль контента, мне кажется, это больше вот подходит как раз к тому, что люди хотят рассказывать о Боге и нести весть этому миру. Вот.
0: Здорово, спасибо.
3: Вообще ведь важно, какой это эффект производит, угу, на самом деле. То, что верующие стали более смелые или более открытые.

0: открытые. Ну, хорошо, если так.
1: Кстати, про смелость, да?
2: А мне очень хочется сказать про другой, наверное, момент того, что, ну, как бы вы говорите про людей, которые действительно верующие, которые могут рассказывать.

0: стало очень популярно, да, и поэтому ты решил словить хайп. То есть, ну вот как бы, то есть вот здесь иногда я думаю, что люди именно просто пользуются этим моментом.
1: Ключевое слово «иногда». Мы сейчас живем в такое время, но это опять мое личное мнение, мы сейчас живем в такое время, что людям как будто они ищут Бога. Ну, есть эта тенденция, мода, но она откуда-то пришла, и людям реально они ищут этот покой и умиротворение. И из-за того, что сейчас очень много информации и куча всего, люди просто теряются в этом, и кто-то, у кого есть к этому талант, он рассказывает об этом, и для кого-то это реально спасение. Ну, мне так кажется. Возможно, это не так.
0: Но вот знаешь, вот с тобой я соглашусь, знаешь, в каком плане, Тань, что у людей действительно есть такая потребность. Мы знаем, что потребность духовно расти и развиваться, она тоже, ну, может присутствовать. И вот здесь важно действительно людям, которые, ну, истинно верующие, да, для них это ценность и важность делиться этим в социальных сетях, потому что мы можем сталкиваться также и с другим контентом. Того, что духовное пробуждение, духовного сворождения там свыше, из, не то что из других религий, да, а именно со стороны мы знаем, да, как люди верующие, что также дьявол может действовать, да, рассказывая о том, что это ваше духовное провидение, раскройте свой, там, я не знаю, глаз или еще что-то, я не вдавалась в подробности. Вот. И это преподносится как духовное развитие. Угу. Да, то есть, ну, как бы, если мы рассматриваем с этой точки зрения, то давайте лучше будете рассказывать про Бога. Ну, то есть, вот, лучше так.
2: Ну, я, кстати, на самом деле обратила внимание, потому что я достаточно давно слежу за тенденциями, которые есть в соцсетях, и я много наблюдаю за медиа, связанные с бизнесом, с продвижением, с развитием. И вы знаете, там вполне легко сейчас появляются конкретные христианские свидетельства. Вот, например, как я недавно смотрела буквально интервью в торговом центре. Подошел парень и спросил, как вы думаете, почему женщины изменяют мужчинам? И девушка в ответ на этот вопрос начала ему свидетельствовать о Христе, который изменил ее жизнь. И этот ролик завирусился. То есть это не было, знаете, там кто-то специально снял христианскую передачу. И причем это транслируется в бизнес-паблике. И мне очень интересно, что таких идей становится все больше и больше. Но, кстати, вот про смелость. Почему я обратила внимание? Смелость легко проявлять тогда, когда есть понимание, что тебя хоть кто-то услышит, так ведь? И то есть говорит это о том, что, наверное, все-таки люди готовы слышать о христианстве, о практическом христианстве, о том, как оно действует в их жизни.
0: Конечно, мне кажется, что у человека есть такая потребность. Вообще, в принципе, о том, чтобы не просто, да, его слышали, а именно потребность в, ну, в Боге. То есть у нас же всегда в сердце есть определенное место, которое прям предназначено для Бога, да, для вот этого духовного наполнения. Если мы берем какую-то часть психологии, такая мини-такая вкладка, что мы все существа социальные, да, и все мы родом из детства. В таком плане, что у нас в детстве там всякие травмы, обиды и тому подобное, это все у нас сложилось, и во взрослом возрасте мы пытаемся это все как бы наверстать. Да? Но если мы рассматриваем это еще и с христианской точки зрения, мы понимаем, что любые способы, которые мы используем во взрослой жизни, чтобы заглушить свои какие-то детские передряги, они нам не помогают. Мы знаем, что это нам может только исправить, помочь Бог. Да? То есть заполнить вот эту какую-то, может быть, пустоту, да? или еще что-то, что у нас внутри есть. Вот. Поэтому из этого складывается потребность. Потребность в ком? В Боге. Поэтому, когда мы слышим, мы такие, что это, кто это, да? То есть у нас вот мы чувствуем, что здесь есть что-то родное, что-то то, что может нам помочь, может нас исцелить. Поэтому это, мне кажется, естественная потребность, которая есть у человека.
3: Вообще, мне кажется, что почему ролики такие сейчас набирают популярность? Потому что большинство людей не знают о Боге. То есть они знают, что есть Бог, они знают там какую-то условную популярную самую историю про Адама и Еву, там, да, что-то вот, грехопадение. Но всей сути Библии, ну, вот они вот по кускам знают отдельно. И им залетают эти ролики, потому что они что-то новое узнают, и они такие, так, погодите, так в Библии не только про Адама и Еву, что ли, было? Там еще что-то интересное, что ли? Ага, о, вот это мне откликается. Это что, из Библии? Обалдеть, шок, смотрим дальше. Mm-hmm. Ну, то есть они просто, ну вот, да это с чем угодно может быть. Если я чего-то не знаю, мне это интересно, я буду это смотреть.
2: Ну да, это тоже.

0: Это тоже тема интересна, но все-таки при том уровне информации, которая сейчас обрушивается на людей, вот, кстати, тема хайпа, да, получается же, люди, они очень ведомые, когда есть какая-то тема, которая на пике популярности, людям легче в эту тему вникать. И я обратила внимание, вот ты когда рассказывала, Маша, что могут люди начинать заявлять о своей вере, не будучи христианами на самом деле. Я вспомнила историю про Бибер, я забыла, как Джастин Бибер, который уже много лет назад это было, что он там внезапно заявил о том, что он христианин, и что он разделяет ценности эти, но при этом вокруг его личности тоже поднялось много таких вот осуждающих тем, когда, а где твоя жизнь? Разве она соответствует тому, что ты называешь себя? И тут вот вопрос, действительно ли могут люди, которые в сердце своем не имеют веры, взлететь на теме там, христианства?
1: Да, ну, так да. Это бизнес может быть такой.
2: Да, хайп ты словил, тебя обсуждают. Главное же то, что тебя обсуждали, чтобы тебя смотрели, что, ну, как бы, то есть ты ведешь такую жизнь какую-нибудь такую, да, где просто, да, голову скружит, но при этом ты говоришь, знаете, я христианин.
1: Тут опять же вопрос о целях и мотивах, для чего ты это делаешь?
2: Да, себя, то есть это главное, мне кажется, какая-то такая тематика того, зачем тебе это нужно. Ну, то есть, мне кажется, зритель должен в первую очередь задаваться этим моментом, типа, так, вот это вот то, что я сейчас смотрю, это вообще о чем? Ну, то есть, как бы, мне кажется, ну, если уже говорить конкретно про зрителей, да, про то, что, типа, мы должны понимать вообще, когда мы смотрим, да, ленту, немножко иногда включать критическое мышление.
0: Я бы сказала, не немножко.
2: Да, что вообще, что я смотрю. Потому что не зря всегда говорят о том, что что мы смотрим, в то мы и преображаемся.
0: Угу. А вот Вика вначале говорила, что могут люди использовать вот эти вот стилистику, да, христианскую, просто для того, чтобы продолжить тренд, вообще не вникая ни в слова, например, той же самой мелодии, да, которую, ни в символику, которую используют. Как вы считаете, такое стоит ли как-то поддерживать такие тренды?
1: С одной стороны, это прикольно, потому что не все люди поверхностно относятся вот к стилистике, да, как вы сказали. И кто-то может задуматься, то есть, о чем песня, а какой перевод там и так далее, да, или снять видео именно по смыслу, подходящий к этой песне. С другой стороны, может подхватить такой же там простачок и тоже снять это видео, не задумываясь ни о чем, и просто поддержать тренд. Как бы тут двоякое такое.
0: Но тут важно понимать, что любой тренд, это вообще, по сути, это способ привлечь внимание к своей странице, к своей личности. И можно ли использовать свою личность для того, чтобы переключить внимание? Или все-таки тут, вот как найти эту золотую середину? Сейчас, выкладывая контент, я являюсь представителем христиан, которые хотят донести, да, Евангелие, либо я являюсь блогером, у которого задача захватить внимание аудитории, удержать ее и повысить качество и количество своих подписчиков. Как разобраться?
2: Мне кажется, здесь такой классный момент, когда ты не знал, вот про Олину смелость, да, или там вообще, когда ты не знаешь, с чего начать. Ты постоянно сидишь и думаешь, что ты придумаешь. У тебя нет идей, но ты хочешь рассказать. Ты хочешь сказать о своей там вере. А вообще, в принципе, поделиться опытом. Не просто о вере, а поделиться опытом взаимоотношений, показать Христа, рассказать о его любви. И когда ты видишь, что вау, круто, то, что мне подходит по моим ценностям, подходит к моим христианским убеждениям, это в топе, да, это, к примеру, залетело, я могу с этого стартануть, да? Ну, то есть, мне кажется, это круто, с одной стороны, когда, к примеру, у человека не было идеи для того, чтобы, ну, рассказать о Христе, вот. Это, мне кажется, вообще вот, ну, как бы классно. Но, конечно, бывает другая сторона, когда мы просто как Вик сказала, снимаем видео, вообще не задумываясь, и в этом нет никакого смысла. Мне кажется, вообще надо наблюдать вообще за этим человеком. Ну, то есть, если мы понимаем, что, там, человек... Он там, ну, не ведет действительно никакой образ жизни, он просто вскользь вообще, в принципе, про это сказал, да, потому что, ну, если мы рассматриваем там стендап-комиков там или рассматриваем просто коучей или блогеров, да, и человек просто об этом говорит вскользь, ну, значит, это, ну, как бы, человек сказал, потому что это, как бы, в принципе,

0: достаточно, она не закрыта, эта тема. Если мы понимаем, что раньше тема религии была закрыта, то сейчас эта тема достаточно раскрыта. И мы понимаем, что мы живем в свободной стране, мы можем вообще, в принципе, ну, как бы, и вообще знаем, что есть просто куча, ну, как бы, всяких вероисповеданий, да, то почему бы и нет? Ну, как бы, да, пожалуйста, без проблем, вы можете там принадлежать кому угодно, да, как вам удобно, но здесь дело в том, что есть ли внутри у тебя вот на это отклик?
1: И вот Оля хотела задать вопрос. Ты, видимо, человек, который немножко отстранен, да, вот от того, чтобы там скроллить.
2: Я не очень увлечен, так сказать. Не очень увлечен.
1: Но ты замечаешь, есть ли вообще такая тенденция, чтобы у тебя там чаще появлялись темы, связанные с христианством?
2: Я не обращала внимания, что в последнее время чаще стало. Не замечала. Может, просто не замечала.
1: Понятно.
2: А я хотела уточнить. Я не совсем ведь поняла твой вопрос. Когда ты спросила, что... Как понять, человек из искренних побуждений исповедует свою веру, или он просто блогер и поймал популярную тему? Это мне как зрителю надо пытаться, ты имеешь в виду, в этом разобраться, из каких побуждений он это говорит?
1: Я думаю, что я пытаюсь вообще понять, какие тенденции существуют и насколько ярко они проявляются. Потому что я уверена, что есть и те, да? Вот, потому что есть и те, которые искренне хотят использовать медиа для того, чтобы донести весть.
2: А зачем нам вообще в этом разбираться?
1: Хороший вопрос. Хорошие. Девочки, у вас есть какое-то мнение по этому поводу?
0: В смысле, зачем нам разбираться в чем? Ну, в том, что, что мы смотрим.
1: Искренне или неискренне человек выкладывает
0: вообще,
1: контент.
0: Извините, я вот хочу знать, на кого я смотрю. То есть, может быть, этот человек не только в этой теме лицемерит, но и во всех остальных. И по этому пунктику я пойму.
2: Ты понимаешь, если он сказал правильную вещь, даже если он сказал ее, шутя и не думая, то правильная вещь останется. Если он сказал какую-то глупость, даже если он в нее искренне верит, это все равно останется глупостью. Какая тебе разница, искренне он сказал это или нет?
0: Если он не только может сказать вещи, он, в принципе, может рассказывать о каких-то там идеях, да, там, или рассказывать, там, к примеру, про Библию, еще что-то. Он может это рассказывать, ну, как бы, просто так, для того, чтобы хайпануть.
2: Ну, вот смотри, хорошо. Тебе разве недостаточно оценить саму идею? Тебе обязательно нужно в его личности копаться?
0: Ну, мне интересно... Да, конечно. Мне важно понимать, кого я смотрю.
1: Вот дайте Тане.
3: Это вот если просто... Вот я тебя, Маша, поняла, но просто суть такая. Если я подписана на человека, и я слежу за ним, да, мне интересно узнать. Если мне попался какой-то ролик, и я просто, ну, увидела, что я эту информацию знаю, да, прикольно снял, молодец, я пролистнула дальше. Мне... Без разницы, чем он занимается, как он живет, я на него не подписана. Но если я подписываюсь на человека и решаю за ним следить, да, тогда, возможно, можно посмотреть, оценить, кто, что, как, зачем, почему.
2: Да что можно оценить? Что можно оценить,
3: ну, типа,
2: вот
3: понять,
2: с такой это... дистанции?
3: Ну, понятно.
2: Я по себе знаю, что я не живу так, как я хочу. Я считаю, что нужно вести себя так, делаю наоборот. Сегодня я поступаю хорошо, завтра я поступаю вопреки своим убеждениям. То же самое и другие люди, те, которые
3: понятно,
2: в телевизоре.
3: Понятно, что все, что они показывают,
2: что вы поймете,
3: все вот эти миллионные блогеры или не миллионные, все это наиграно и все это неправда. Скорее всего, на там, 80% есть.
2: Но я все равно на него подписана и буду смотреть.
3: Потому что у меня скучная жизнь, поэтому
0: нет,
3: я
0: смотрите,
3: смотрю на
0: есть
3: жизнь
0: люди,
3: других.
0: Ну, вот, к примеру, я могу сказать там про себя, да, про то, что если я смотрю какого-то человека, допустим, он блогер, там, я не знаю, готовочных программ, ну, или, я не знаю, там, он стендап-комик, я не знаю, ну, в общем, что-то такое. И я смотрю с ним интервью, и он начинает говорить про то, что там какие-то такие вещи про Бога, но на самом деле это таковым, ну, как бы его частью не является, меня это оттолкнет, и я дальше его контент смотреть не буду.
2: Даже кулинарные программы?
0: Да. Потому что для меня этот человек больше, ну, мы разные люди, то есть тебе, я понимаю, там вообще ничего не важно.
2: Если он хороший вот. Кулинар?
0: Да, то есть ты, например, будешь его смотреть. А для меня важно, что он вообще из себя представляет как человек. То есть... Поэтому я буду выбирать контент. И,
1: то есть получается, что моменту. Тут еще важна личность, да, человека, который выкладывает контент. Почему? Потому что это также создает определенный имидж. Имидж религии, как ни странно, да? Так или иначе, мы сейчас понимаем, что вот этот контекст, например, советских годов, который, последствия которого мы ловили практически 20 лет, да, что атеизм — это норма, а любая религия — это бред сивой кобылы, простите за выражение. И вот эти вот 20 лет мы с этой идеей...

0: и разбирались, а сейчас возникло поле, в котором можно открыто говорить о своей религии. Но что самое интересное, в связи с тем, что поле открытое, там очень много очень разных мнений. И иногда ересь сочетается с истиной настолько тонко и настолько качественно, что даже с тем, кто хорошо знаком с Писанием, сложно в этом разобраться. И мне кажется, что когда мы задаем вопросы о том, кого мы смотрим, почему и что мы видим вот в том, что мы смотрим, оно помогает нам немножко отделять зерна истины от зерен лжи для того, чтобы у себя позиция сформировалась. Ну и плюс, вот мы же иногда смотрим видео не только чисто для себя, но для того, чтобы обсудить с друзьями. И вот в этом плане, насколько вам комфортно, например, вот здесь вот такой вопрос достаточно тонкий. Я знаю, что в христианском медиаслужении прогресс начался относительно недавно. И на самом деле сейчас есть такие вот прям развитые социальные сети у некоторых христианских каналов, но в то же время их не так много. И уровень контента все равно отличается. Вот как вы считаете, нужно с этим делать, самостоятельно там, стараться развиваться, увеличивать количество подписчиков, работать над тем, чтобы вот этот вот захват внимания был? Или нужно оставить все как есть и позволить Богу руководить вниманием людей, которые смотрят?
1: Если есть польза, если есть отклик, если есть нужда, я считаю, что нужно продвигать. Угу. Но ты в любом случае это не сам делаешь, ты уповаешь на Бога, молишься, да? Если, надеюсь, что, Боже, я делаю вот такое дело, я хочу, чтобы как можно больше людей уверовало в тебя, пожалуйста, помоги, чтобы моя аудитория росла, чтобы как можно больше людей к тебе пришло. Так? Ок, я за, вообще супер. Но если ты это делаешь из каких-то, опять же, тщеславных каких-то побуждений, просто для монетизации, для получения какой-то там прибыли для себя, то, ок, но есть ли в этом смысл?
0: То есть вопрос мотивов.
1: Да.
2: Мне кажется, что это главное, вопрос мотивов. А еще, с другой стороны, мне кажется, что под лежачий камень вода не течет. Если мы просто что-то там создали и пустили в плавание, так скажем, в сеть, да, то мне кажется, что мы все равно должны понимать, что сейчас это достаточно развитая среда, где как раз-таки мы можем говорить о своей вере. Да? Мы можем нести благую весть, почему бы и нет? Почему мы не хотим в этом развиваться? Почему мы не хотим действительно создавать команды, чтобы быть наравне с теми же самыми блогерами и тому подобное? Но здесь вот именно как раз-таки, если у нас есть мотив благой вести, то пожалуйста.
0: Но я скажу, что на самом деле тут достаточно такая тропа, которая требует внимания. Я по своему опыту могу сказать. Какое-то время назад я решила заняться вот именно инфобизнесом, заявить о себе в соцсетях. И вы знаете, не стать рабом трендов очень сложно. Потому что даже вот как вот я замечаю, да, ты ходишь в большом городе, где стиль одежды у женщин примерно такой вот достаточно выделяющийся, да, где речь другая, и ты автоматически вот под этот стандарт уже начинаешь приплетать, свое поведение. И уехал в другой город, и понимаешь, о, ничего себе, а я, кажется, очень откровенно одевалась. То же самое с медиа-контентом. Ты иногда вот в попытке словить вот эту вот свою аудиторию, ты поддаешься этому влиянию, и иногда бывает так, что скатываешься к какому-то такому визуалу, который при чуть-чуть более отстраненном взгляде вызывает вопросы. Там, например, о внешнем виде, о терминах, да, каких-то трендовых словечках, да, которые произносят, и начинаешь задаваться вопросом, а как это получилось, что я вот так вот хотел вроде как что-то полезное и хорошее сделать, но съехал. Вот как удержаться от такого падения? И, может быть, правы консервативные христиане, которые говорят, что не надо вообще ссываться во всю эту атмосферу соцсетей, а сохранять вот эти традиционные способы евангелизации, как то книги, газеты, проповеди, телепередачи.
1: Но время не стоит на месте. Все эти традиционные методы, они Окей, они действовали в 90-х, 80-х. Сейчас время другое, сейчас век технологий, век информации в интернете. Все в цифровом формате у нас. Сейчас вот если ты пойдешь, тебя не... Ну, с евангелизацией, тебя никуда не пустят, во-первых. Тебя, на тебя будут смотреть как на странного какого-то. Но если ты как-то это сделаешь, какую-то подоплеку вместе с трендом, угу. залетит, будет классно, интересно обыграл, класс, супер. Угу. Ну, мое мнение.
0: Хорошо. Я согласна, что нам нужно не стоять на месте, но как сохранить баланс? Так, чтобы твои тренды не стали твоими идолами, которые уводят тебя от мотива евангелизации к мотиву собирания аудитории.
1: Здравый смысл использовать. Здравый смысл и упование на Бога. А как ты по-другому? Ну а что тут можно сделать? Себя как удержать от этого?
2: Мне кажется, здесь, вот, как Вик сказала, духовные отношения. Если я знаю очень многих блогеров, которые, христианских блогеров, которые в первую очередь день начинают с молитвы. День начинают с общения с Богом для того, чтобы он даровал мудрости. Мудрости вообще в жизни, да, но и также через общение, то есть через чтение там Священного Писания, не забывать о том, на самом деле, да, свою цель, да, свою какую-то ценность, иметь вот эту взаимосвязь для того, чтобы спрашивать Бога, а действительно ли это благое дело, а действительно ли сейчас мне это нужно и это важно, да, то есть я действительно хочу послужить или что мною движет. Угу. Мне кажется, это самое главное, на что мы можем опираться.
0: Да, спасибо. Мне нравятся библейские слова, которые апостол Павел для Тимофея писал. «Вникай в себя и в учение, и делай так, и себя спасешь, и слушающих тебя». И мне кажется, для тех людей, которые заинтересованы в том, чтобы развивать евангельскую работу в формате, удобном для современных людей, наверное, это такое основное правило, да? Спасибо вам большое за эту беседу. Друзья мои, спасибо вам за то, чтобы вы были с нами. Если у вас есть какие-то личные идеи о том, как можно донести как можно большему количеству людей весть о Христе, пишите в комментариях, мы будем очень рады. Всем спасибо, до свидания.

Господь Иисус Христос, Он хочет, чтобы мы служили своему городу и другим городам, и в субботу будут какие-то подарки, какое-то угощение. Но почему это мы делаем? Почему мы призваны это делать? Благовествовать нищим, исцелять разбитые сердца. Написано, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение и отпустить измученных на свободу. Провозгласить свободу и прощение, как юбилейный год в Израиле был, это все прощалось, всем все прощалось, там все долги. Потому что Господь Иисус Христос говорит, идите проповедуйте Евангелие, кто будет верить, он будет спасен. И вот трагичная часть того, что следующего часть стиха, для тех, кто не верит, написано, кто не будет веровать, он будет осужден. И вот эти дни я все думаю о том, что вот мы очень мало об этом говорим, потому что мы с вами спасены, и нам свойственно радоваться и быть благодарными Богу за то, что мы имеем. Но Господь нас предупреждает, что те люди, кто не поверит, а Библия говорит, как поверят, если не услышат? А как услышать, если не будут посланы? Это простые слова, но это фундаментально. Как услышат, если не будут посланы, то в смысле из церкви Святым Духом? И как написано, ну, благословенные или стопы благовестника, да, это важно. И вот Господь говорит, и поэтому мне хочется сказать об этой части, которая очень серьезна, она так ответственностью нависает как бы и на нас, потому что от нас зависит, если услышат люди, от нас зависит, если они, ну, получат вот этот выбор, ясное, четкое Евангелие, а... И поэтому Бог говорит церкви, что идите и проповедуйте. Поэтому я хочу сегодня показать несколько священных писаний. Они базовые, но они важны для нас, чтобы мы могли... Сейчас, минуточку. Чтобы мы могли помнить это, когда, почему мы проповедуем. Слава Господу, почему мы проповедуем. И поэтому я прошу место Писания также открыть со мной. Это интересно. Наверное, я оставил в офисе свои записи. Ничего, будем тогда проповедовать по памяти. Хорошо. Ну, если можно, Наташенька, в офисе там. Значит, друзья, здесь написано такое слово Матфея. 25 глава. Помните, Господь сказал это слово, чтобы мы кормили людей, чтобы мы принимали их, чтобы мы заботились о них. И Он говорит, я был наг, и вы одели меня, я был болен, и вы пришли ко мне, я был в темнице, вы посетили меня. Тогда праведник скажет, Господи, когда мы видели Тебя алчущим, то есть когда мы Тебя видели голодным, когда мы видели Тебя там, нуждающимся в одежде и так далее. И Господь сказал, то, что вы сделали одному из наименьших, то сделали мне. И потом Он скажет тем, которые по левую сторону, то есть которые не сделали, Он их отвергает. И Он говорит такие серьезные слова. Смотрите, Матфея 25:41. Он говорит, идите от меня проклятые. То есть те под проклятием, это говорится Иисус, да, в огонь, который вечный, который уготован дьяволу и его ангелу. То есть вот эти местописания, они нас шокируют, потому что это серьезное как бы предупреждение тем, кто вот, ну, не пошли путем Иисуса, да, кто не стали любить и служить своим ближним, потому что фактически то, что вы сделали кому-то, значит, вы проявили Божью любовь. И здесь Господь говорит вот об таких серьезных вещах. И в церкви об этом говорится обычно немного, потому что в основном все спасенные, и мы не говорим об этом так серьезно, как вот этот молодой человек там в России, да, он начал проповедовать, говорит, Иисус придет, будет Божий суд, ну, до 2000 года мы точно не дотянем, как бы это уже, нам просто нет шансов. Ну, так он говорил, как он понимал. Но мы, конечно, так не говорим сейчас в церкви, и мы не говорим так, но Павел говорил серьезно, и он настолько говорил серьезно о суде вечном, извините, да, значит, он говорил настолько серьезно о суде вечном, что даже царь Агриппа пришел в страх. Он пришел конкретно в страх, он испугался. Потому что Павел говорил серьезно, что будет, ну, ответ перед Богом, отчет перед Богом. Это значит, обратная сторона Евангелия заключается в том, что если ее не принять, то на людей возлагается большая серьезная ответственность. И вот 2 Фессалоникийцам 2:20, там написано так. 2 Фессалоникийцам, пожалуйста, откроем. 2 глава, 20 стих.
Вот, спасибо за текст, который мы сейчас вот увидим. Здесь говорится так. Нет, 12 стих, извините. Второе Фессалоникийцам 2:12. «Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». То есть Бог говорит об осуждении. Это не наше с вами служение в церкви. Да? Мы не имеем служения осуждения, мы имеем служение оправдания. Но будущее осуждение, вот Павел говорит, что возлюбили, он выше пишет, за это Бог пошлет им действие заблуждения, так что они будут верить лжи. То есть, ну, там обольщение всякое. И написано, да будут осуждены неверовавшие истине. Иисус сказал, кто будет веровать и креститься, будет спасен, кто не будет веровать, осужден. Это так чисто напоминание нам, чтобы мы помнили, что нависает над теми людьми, которым мы не проповедуем. Иоанна 3 глава, Иисус Христос говорит, верующий в Сына Божия, это Иоанна 3:36, имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Это Христос сказал в той же речи, которую говорил Никодиму. Итак, мы видим эти и другие места Писания, которые говорят о суде вечном. Даже это входит в основу первых, как начатков учения. Павел говорит, невозможно оставивши, говорит, оставивши начатки учения, поспешим к совершенству. И не будем уже полагать основания обращения от мертвых дел к вере в Бога, ну, то есть верующим писать, чтобы они опять обратились к Богу, учение о крещениях, о возложениях рук и о суде вечном. То есть суд вечный – это то, что люди все понимали, что вот эта милость Божия – это как отсрочка, можно сказать, от суда, представляете? Это если люди вот не покаялись, не обратились, они, это просто еще отсрочка. И об этом говорит Петр, второе послание Петра. Он говорит ясно, что не медлит Господь исполнением обещания. Он не просто медлит, Он долготерпит нас, желая, чтобы никто не погиб. Никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 2 Петра, быстренько скажу, 2 Петра, 3 глава, 9 стих. Потому что некоторые люди будут в последнее время говорить, наглые ругатели будут. Они говорят, ну а где пришествие? Вот где? Но Библия говорит, такие люди не знают, он говорит, что мир же будет сожжен огнем. То есть первый мир был потоплен водой, он. А второй вообще будет сожжен огнем. Такое будет происходить. Поэтому Бог не медлит. Он долготерпит. Желаю, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Кто может сказать на это аминь? Итак, мы видим, что чтобы никто не погиб. И обычно мы, когда говорим в церкви, мы говорим о Божьей благости, о Божьей любви, и это совершенно правильно. Но мы должны помнить, что есть в случае, если кто не поверит, Библия говорит, он будет осужден. И Бог говорил еще в Ветхом Завете, я не хочу смерти грешника. Помните, Бог говорит, я не хочу смерти грешника. Но Бог не может принять грех, Он не может согласиться с грехом, Он не может взять это в свою славу. Помните, Он сказал, Иисус рассказал историю, когда был пир такой брачный, знаете, и просто человек вошел не в брачной одежде, там было, ну, наверное, может быть, какая-то грязная, рабочая, старенькая одежда, я не знаю, что там было, но Иисус на таком примере рассказал, что обычно на свадьбу люди очень красиво одеваются, и... Но он говорит, этот человек, он был одет неправильно. Суть была не в его одежде физической здесь. Иисус говорит, что он был неправедным, то есть его одежды были, очевидно, грязными, то есть его сердце не было чистым. И поэтому он говорит, друг, как ты сюда пришел? Вот как ты сюда попал? Я думаю, когда кто-то приходит на брак или приходит на какое-то большое мероприятие, его обычно встречают и даже переодевают. Ну, что я имею в виду? Я имею в виду конкретные вещи в России, когда, например, на большом шоу выступает там, ну, ребенок, и вот его папа, он тут должен быть среди болельщиков, это, или мама, например, ну, папа. А папа, известная проблема, что, допустим, он в алкоголе, он просто вот весь, знаете, что с ним делают? Его встречают там в Москве, то есть его там, извините, промывают кровь капельницами, потом одевают чистую одежду, помыли, побрили, чтобы он был вот красивым, готовым к вот этому празднику своей дочери, потому что самому человеку не остановиться. И вот добрая администрация, скажем, вы понимаете, это такой процесс, вот чтобы он был достойным, чтобы камера на него вот направлена была, и он был такой причесанный, его там всех постригают, одевают, чтобы вот папа, вот, который был пьющим,
Они говорят, я слышу, как работает команда. Они говорят, мы его прокачаем. Давайте папу сюда, вызывай все-таки. Пусть он приедет, пусть он посмотрит на свою доченьку, на сына там. Давайте мы его очистим, мы его оденем. Я говорю о том, что чтобы пойти в эту аудиторию, в этот праздник, то есть человек должен был достойно. Чтобы попасть к президенту, там написан дресс-код. Человек должен быть одет соответственно. Чтобы попасть в небеса, Бог хочет, чтобы у людей было, у нас было чистое сердце. Чистое сердце увидят Бога. Матфея 5:8. Скажите аминь, друзья. Аминь. И поэтому вот Бог ради этого пришел на землю. Ради этого, вот чтобы вот достигнуть, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Иоанна 3:15. Чтобы никто не погиб, но каждый имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. Чтобы так возлюбил Бог тоже, чтобы никто не погиб. Давайте обратим внимание на слова, чтобы никто не погиб. Давайте скажем, чтобы никто не погиб. Чтобы никто из моих детей не погиб, скажите аминь. Чтобы никто из моих знакомых не погиб. Представляете, вот почему Иисус пришел на землю в таком образе. Потому что Он пришел, чтобы спасти людей своих от грехов их. Матфея 1:21, Рождество, слава. Аминь. Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. Погибшее. То есть то, что Он говорит, чтобы лучше исправилось, чтобы, там, как Он сказал, чтобы сокрушенное не сломалось, но лучше исправилось. Ну, там место Писания. Бог пришел, чтобы погибшим, наипаче погибшим овцам дома Израиля. Представляете, если мы с вами что-то пожертвуем, и там в Санкт-Петербурге вот кормят, проповедуют Евангелие, и там наш с вами посев. То есть мы вот хотя бы вот этим послужим, да, или какие-то вещи вязаные передадим, или что-нибудь такое привезем, чтобы они одели. Это ведь тоже вклад в Евангелие, согласитесь, правда же? Но Бог хочет, чтобы мы это делали, чтобы мы понимали, что без Бога люди не просто могут замерзнуть, заболеть, без Бога люди могут погибнуть навеки, потому что не приняли Его. И Бог любит везде. Людей в Украине, в Беларуси, повсюду Господь любит людей. Везде нужда. Но вот здесь мы рядом, вроде как ближе можно реально помочь. Вот. И есть другие места. Вот в Белоруссию церковь, извините, в Украину отправляли. Там работают с людьми, с инвалидами. Все, слава Богу. Это важно. Это очень-очень важно. Но Бог хочет, чтобы мы понимали, что тот, кто верует и крестится, будет спасен. Кто не верует, будет осужден. И вот поэтому Иисус стал человеком, повторяю. Поэтому Иоанн Креститель стал вот таким отчаянным, вот только ради того, чтобы быть услышанными народом. Бог начал и повел его в пустыню. Я напоминаю эту проповедь. Господь его одел вот в такую одежду. То есть он выглядел дико, он выглядел странно, он говорил разумно, мудро, но он выглядел необычно. И поэтому он не ел и не пил, и говорили, в нем бес. То есть о нем так вот некоторые говорили. А о Сыне Человеческом, об Иисусе говорили, он друг мытарей и грешников. То есть он спокойно с ними говорит, он им проповедует, то есть он их не отворачивается, не отвергает. Слава Богу, Господь колено исцеляет правое. Слава Господу, Иисус здесь. И я хочу сказать, что вот попробуйте услышать меня, и я хочу сам это принять еще глубже в сердце. Павел говорит, я для всех сделался всем, чтобы пасти некоторых. Вот почему учителя воскресной школы, они становятся как бы дети. Они детским манерами, детским сердцем. Они рассказывают детям Евангелие на их уровне. Вы понимаете, друзья? Это ради их спасения. Аминь. Вот почему с молодежью работают на таком языке или так, как они могут понять. Это только, чтобы они были, чтобы быть услышанными. Вот почему с бездомными работают люди часто, которые сами были в нужде, бездомные, они понимают их. Вот почему с больными работают те, кто были раньше болели и пережили это все. Они как бы вот делают все, чтобы спасти людей. Кто-то работает в правительстве, кто-то создает государственную программу образования, вот как вот эта сестра, благословит ее Господь. И Господь всюду хочет использовать людей, чтобы достигнуть Евангелием. И мы должны это не потерять. То есть не потерять, вот, потому что мы действительно наслаждаемся в Боге. Вот Божье присутствие, Божий Дух Святой, Божья забота, чудеса. Они постоянно сопровождают нас. Если мы ходим во Христе, да, мы пребываем в Нем. Это прекрасная жизнь. На самом деле это так. Но есть также другая категория людей, которые могут быть там, где мы. Как вот этот человек. То есть он был бездомным, он сидел с пивом на этой скамейке. И вот эти две женщины, они пришли и говорили об Иисусе. И он говорит, я пришел, на меня так посмотрели, удивились, как это я пришел. Ну, не все же приходят. А я, говорит, пришел. И я решил, говорит, отдать свое сердце Христу. И вот теперь Бог употребляет этого человека. Поэтому
есть опасность, которая нависает над каждым, кто не примет Евангелие. И это не угроза с нашей стороны, нет. Это ни в коем случае не какой-то шантаж, извините, или какое-то такое воздействие. Нет, это психологическое воздействие. Это реальная опасность. Поэтому Господь говорит, я стою у двери и стучу, как бы, кто услышит голос мой, я приду к нему, я буду с ним вечерить. Иисус проповедовал грешным, он проповедовал нищим, проповедовал голодным, потому что люди там были голодны. Он проповедовал больным, проповедовал буквально всем и призывал учеников это делать. И вот слово говорит нам о суде вечном, очень многие-многие священные писания. Там книга Откровения показывает, что будет там. Книга Даниила там, да, многие книги там Ветхого Завета. И Иисус об этом много рассказывает. Он рассказывает о богаче Лазаре, он говорит об аде. Он говорит серьезные вещи очень. Он говорит о фарисеях очень серьезно, что Иоанн говорил там, что вы не думайте, как вы избежите будущего гнева. То есть Божий гнев на самом деле, он изольется потом на грешников. И вот поэтому, чтобы этого не произошло, Господь хочет направить тебя и меня с благой вестью. Поэтому вот из-за благой вести в Советском Союзе сидели узники в тюрьмах. Не просто были наказаны. Они были посланы туда Богом, потому что система СССР, она в то время, она не позволяла проповеди Евангелия в тюрьмах. Поэтому это все шло через отдельных людей, которые там сидят. Теперь и поэтому христиане должны были пойти в армию. Я думал, ну зачем я там? Что я там должен делать? Ну какую пользу я там принесу? Я так думал. Я понимал, что нужно туда идти, и я сказал, направьте меня, куда вы считаете нужным. Но я думал, ну какую пользу я там принесу? Ну что я там сделаю вот в этой Байкало-Амурской магистрали? Все. Ну понимаете, потом я понял, для чего это нужно было. Потому что никто нигде им никогда не говорил о Боге вообще ничего. Они ничего не знали. Вообще ничего не знали. И не было там ни радио, ни телевидения, ни газет. И один только наименьший Володя, юноша, вот со своими проповедями. Вот. Это ничего, никакой информации. И это было просто нужно. Вот почему Бог направляет в армии, вот почему Бог направляет на какие-то работы, на какие-то особые места, участки опасных работ, чтобы там благовествовать Евангелие. Как вы думаете, нет ли в этом именно Божьего плана, чтобы мы оказались в таком месте, где достигнуть Евангелием, где кто-то принял Иисуса? Мы не живем, как обычные люди, мы живем с миссией, чтобы их спасти, чтобы спасти хотя бы некоторых. И поэтому, если наша церковь, она буквально вся будет наполнена Духом Евангелия, и мы будем все помнить и понимать, что те, которые не поверят, они погибнут. Кроме того, они не исцелятся от болезней, ну, потому что если они не услышат благую весть, они не будут исполнены Святым Духом, они не будут слышать Господа, они не получат плоды Духа в свою жизнь, они не станут благословением для других, не станут проповедниками, пастырями, потому что им никто не проповедовал, потому что никто к ним не пришел. Один знакомый брат, он служил на семейном радио иногда, но он из города Пскова, Константин, вот он, Лопуштян, по-моему, да, его. Он служил в армии с моим другом Константином из Баптистской церкви. И когда мы с ним встретились, и мы общались, он знал меня немножко, мы просто познакомились после армии, и вот он там служит. И я узнал от него, что он служит в Сибири. А для меня Сибирь – это очень как бы важно, ценно. Кстати, там были вот пастыря из Сибири тоже. И

И я у него спрашивал про эти города. Он говорит, я знаю эти города, мы были там, мы вот там находились. Я рассказал, где служил. И говорит, вот в этом городе, он назвал один из городов, вот рядом, где моя воинская часть или поселок. Говорит, у них долго-долго не было пастыря. И они меня просили, вы дайте нам пастыря. Он старший пресвитер был. И дайте нам пастыря, дайте нам пастыря. Ну, он говорит, у меня нет, ну не знаю. Говорит, вы молитесь. Возможно, ваш пастырь еще под забором валяется пьяный. Ну, он так, они сказали, еще там находится. И вы знаете, так и получилось. Человек, который вот именно погибал, он действительно валялся под заборами, он был такой погибающий. Бог его спас, Бог его. Они молились, молились, и Господь сделал его служителем, сделал его пастырем. Можете ли воздать Богу славу за это? Аллилуйя, аллилуйя. Вот, поэтому вот моя проповедь сегодня, она в такой, в определенной простоте, но она в определенной ответственности. Что если мы примем на себя вот это бремя ответственности, Павел говорит, я должен. Я должен. И если я не буду это делать, горе мне. Горе мне. Я не знаю, что за этим словом горе. Несчастье, наказание, отвержение от Бога. Я не знаю, но горе... Мне там что угодно может быть, просто горе, если я не благовествую, потому что это необходимая обязанность моя. А за что мне будет награда? Вот там было слово пастырям, я, правда, не все сказал, за что награда как бы Бог дает нам, потому что есть благословение праведника, есть благословение, ну, когда вот мы сеем, мы пожинаем, а есть награда. И вот награда дается, Павел говорит, за что? За то, что я проповедую Евангелие безвозмездно. То есть он всюду, он это делал. Там, знаете, есть служители, которые бесплатно проповедуют, есть которые вот, ну, с поддержкой, да, есть за минимальные какие-то деньги проповедуют. Но, естественно, эти деньги не являются такими финансами, которые там могут их украсить, их жизнь, и там создать им быт и все. Нет, это просто, но Бог видит это все. И у него есть особая награда, кто проповедует, и проповедует искренне, бескорыстно, в смысле. И поэтому есть награда тем за посвящение. И я говорил об этом, потому что, помните женщину, эту замечательную женщину Руфь? Вот, это была несчастная женщина, которая стала благословенной и счастливой, потому что она потеряла мужа, была несчастна, то есть она лишилась своего счастья, судьбы. Вот. И теперь она счастливая, потому что она решила пойти за матерью Наимень, то есть к народу Божьему. Она пошла к народу Божьему, моавитянка, язычница. И тогда, когда Ваос встретил ее и разрешил ей на поле пользоваться всем, она спросила, что я заслужила, чем я заслужила, почему ты так относишься ко мне? Он сказал, я слышал то, что ты сделала для своей свекрови. То, что ты оставила свой дом, ты оставила свою родину, ты оставила своих богов, ты оставила все и пошла сюда, чтобы под крыльями Божьими успокоиться. И да будет тебе полная награда. И вот полная награда, она дастся именно посвященным людям, которые посвящены Богу очень сильно. Есть благословение, потому что мы дети Божьи. Мы благословляем деток, потому что то они наши. Все. Неважно, в каком он состоянии ребенок сейчас, хорошо учится или плохо, там, мы все равно благословляем. Бог любит церковь, греет и питает, но у него есть награда. И это награда всем, кто будет проповедовать, кто будет именно посвящен. И вот эта женщина, Руфь, она посвятила себя. Она сказала, ее уговаривали, ее убеждали. Знаете, иногда люди говорят тебе, ну, как Петр сказал, что ну, останься, Господь, там, здесь. Или Петру, извините, Павлу сказали, останься здесь, не иди в Иерусалим, останься здесь. Или Петр говорит Иисусу, да не будет с тобой это Господь. Или кто-то тебе скажет, ну, отдохни там, ну, не надо, есть другие, кто это сделает. Но эта женщина, она сказала, куда ты пойдешь, туда я. И твой Бог будет моим Богом. Я умру там, где ты умрешь. Я тебя не покину. То есть вот это вот, и она ее перестала уговаривать. И тогда пошли обе вместе. Вот это посвящение, оно приносит полную награду. Что приносит еще полную награду во сто крат, вы знаете. Ну, тот, кто вот отдаст, кто пожертвует. И там касается земля, там жилье, там что-то другое, родные, близкие. То есть приходится человеку выбирать. Говорит, Бог говорит, во сто крат больше. То есть это максимально. И награда за что, Павел говорит? За то, что я бегу. Я бегу. Все бегут, но один получает награду. Я повторю, все бегут, 1 Коринфянам 9, но один получает награду. Так он, так бежите, чтобы получить. Значит, мы должны бежать, то есть стремиться вести активный образ жизни, в смысле думать о евангелизации следующей, думать о разных слоях населения, бежать. Павел говорит, я сохранил свой бег, то есть течение, это старое слово означает бег, я часто это повторяю. Я сохранил свой бег,

и теперь мне готовится венец, то есть теперь мне готовится награда. Бог действительно хочет ускорить наш бег, Он хочет нас распространить. Это энергичный путь такой, это просто спешить выполнить волю Божию. И поэтому он говорит, я бегу, и я бьюсь никак на неверное. Я не бьюсь просто, ну, за то, чтобы получить что-то, какую-то земную награду. Он говорит, я не просто бью воздух, разбиваю просто словами и там движением. Нет, я, говорит, так делаю, чтобы, ну, усмиряю и порабощаю свое тело. То есть я подчиняю себя вот этой цели, задаче. И если мы будем молиться дальше, я верю, что Бог открыл нам Россию, открыл нам другие страны. Бог, конечно, откроет. Он, конечно, хочет, чтобы Евангелие пошло до краев земли. И я представил на один момент, а если мне дадут разрешение? А если мне будет разрешено евангелизировать? А если где-нибудь мы опять поедем куда-нибудь в какие-то города, и там буквально будем проповедовать открыто в каких-нибудь организованных собраниях безвозбранно, то есть непрепятственно. И если мы будем, ну, Бог будет действовать, это ведь так прекрасно. Поэтому Господь, Он сегодня вот дает такие мысли, и поэтому Павел сделался всем. Поэтому некоторые вот театральным образом показывают Евангелие, как это понятно. Другие там рассказывают истории, притчи, детские рассказы, молодежные всякие такие проблематику. Но люди несут Евангелие. Цель, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Потому что тот, кто верит, будет спасен. А кто не верит, будет осужден. Спасибо за внимание. Я воздаю Богу славу. Я очень серьезно хотел бы с вами помолиться. Спасибо.

Нэшвилла, штат Теннесси, музыкальной столицы мира. Передача «Леон с друзьями» и ведущий Леон Батилов.

Господу! Сегодня особенный день, и на нашей программе вы услышите удивительную музыку. Это просто будет фантастика. Это будет очень классно. Но я хочу вам рассказать о нашем конкурсе поиска талантов. Знаете, люди присылают нам записи и фотографии. Знаете, Бог кому-то говорит, делайте что-то со своей жизнью. Я знаю, что вы молитесь об этом, и вам нужно только прислать запись своего исполнения на передачу «Леон и друзья». И я также хочу, чтобы вы писали нам по адресу абонентный ящик А, Санта-Ана, Калифорния, 92711. И нашим победителям мы будем помогать выпускать их собственный альбом. И просто все будет классно. И я знаю, что через нашу музыку и через вашу музыку Бог совершит что-то прекрасное. Сегодня в гостях у нас молодая Лэри. Она фантастическая. Она исполнительница популярной песни. И недавно вышел ее дебютный альбом. Поприветствуйте Элисон Дюрам!

Это отлично. Ты записал эту песню на Star Song Records? Я слышал, что ты что-то записываешь с Гейферами. Да, я гастролировал вместе с Гейферами 3 года. Это вокальная группа и трио — это потрясающий опыт. Я всегда любила детские записи Билла и Глории. Я слушала их еще в детстве, и я думала о невероятной возможности путешествовать вместе с ними. И я выросла, и Господь осуществил мою мечту. 3 года я путешествовала вместе с ними. Они как будто стали моими вторыми родителями. И они настолько удивительные люди. Они принимают тебя, они питают тебя, воспитывают. И я просто была одной из тех, кому очень повезло. Я вот что тебе скажу. Это меня просто потрясло.

сайт, потому что я чувствовал это в них с самого начала. Я помню, когда они только начинали, я сказал, эти люди будут фантастическими. И когда они начинали выступать, я однажды подошел к Биллу и спросил, могу ли я присоединиться к вам, потому что раз в году он делал что-то особенное. Он ответил, я думаю, что мы еще не готовы для тебя. Это было где-то 15 лет назад. Но все начало меняться, мы стали делать кое-что вместе. Да, это очень помазанное. И я слышал, что ты также была и в России. Да, я тоже был. Я в России была. И ты бывал в Москве? Да, я был. Это невероятная страна, правда? О, фантастика. Знаешь, я вернулась из России как раз перед Днем Благодарения. И я благодарю Бога за то, что Он делает для христиан в России. Это благословение. И я поняла, что мы очень многое принимаем в нашей стране, как само собой разумеющееся. И я поняла, что можно довольствоваться и немногим, и быть счастливой в своей жизни. И я говорю о материальных вещах. Знаешь, коммунизм не искоренил христианство в России. Он просто вынудил его уйти в подполье. И сейчас мы наблюдаем возрождение, огонь и желание проповедовать и прославлять Господа Бога, желание проводить библейские занятия и поклоняться Ему открыто. И это просто изумительно. Это прекрасно. Я очень благодарен тебе, что ты пришла на передачу. И, возможно, мы сможем показать эту запись. Да, вот обложка твоего альбома. Это называется «Вступая в свободу». Так что приобретите этот альбом. Поприветствуйте еще раз Элисон Дюрам. Ну что ж, также у нас в гостях сегодня один фантастический брат. Вы полюбите его. Он мастер джаза. И у нас не так уж и много артистов джаза на передаче. Был у нас Пол Джексон, младший. И этого брата вы просто полюбите. И его музыка у вас просто, у вас на теле появится гусиная кожа от этой музыки. Поприветствуйте, Бен Таборт.

Отлично, отлично, Бен. Это просто отлично. Отлично. Знаешь, я родился и вырос в Сан-Франциско, и от этой музыки мне просто хочется поехать домой и там расслабиться в мамином доме. Знаешь, и потому что эта музыка напоминает мне о доме постоянно. Да, поиграть на каких-нибудь инструментах тоже. Когда ты занялся всем этим? Ты брал уроки классической музыки или джаза, или как это все началось? Нет, нет, я в колледже играл в баскетбол, но 8 лет назад Бог спас меня и наполнил Святым Духом. И в то же время Он помазал меня для игры на клавишных инструментах. Я раньше никогда не играл, так что я понятия не имею, что играю. Ты шутишь. Ты хочешь сказать, что у тебя это просто так получается? Да, я никогда этому не учился. Ну, знаешь, должно быть, за тебя молились либо мама, либо бабушка. Ну, знаешь, целое поколение за меня молилось. Да. Почему бы тебе не представить нам этих милых друзей, которые с тобой? Это мои милые друзья, Энджело и Вероника. Это мой менеджер, мой лучший друг, моя служанка и кухарка, моя любимая жена. И, конечно, моя жена принцесса. Это, слава богу, прекрасно. Ты только что выпустил альбом для Йоланды Адамс, верно? Да, я вице-президент записей Tribute Records, и Йоланда — одна из многих артистов, с которыми я работаю. Она освещена Божьим светом, знаешь. И недавно она выиграла 3 награды Stellar и стала кандидатом на Грэмми. Это здорово. Знаешь, это большая радость для нас, что ты здесь. Я имею в виду, что когда вы проводили репетиции, я не мог отойти от пианино, я все время повторял: «Это прекрасно». Да, ты пытался украсть у меня аккорды, конечно. Да, я хотел бы подключиться к этим дням и к выпуску моих вещей, конечно. Да, я позвоню тебе, слушай. Да, мой менеджер с тобой поговорит. Да, она даже не часто улыбается сейчас. Да, она сейчас стала деловой. Знаешь, мы хотим, чтобы ты исполнил еще одну композицию. Это так прекрасно. Я хочу, чтобы все услышали это, потому что это прекрасно. Давай. Да, это прекрасно. Итак, послушайте, Бен Тенгер.

0: All right, Ben, Ben.
1: Хорошо, Бен, отлично. Когда я вырасту, я хочу быть таким же, как ты. Я хочу, чтобы вы приобрели этот альбом, он называется «Сыграй меня в своем ключе». В исполнении Бена Тенкарда. В записи участвует Йоланда Адамс. Это замечательный альбом. Он вам очень понравится. Сейчас я хочу прочесть вам из Писания, послание к Римлянам, глава 12. Здесь сказано: «И пусть законы мира этого более не руководят вами. Вместо этого пусть разум ваш возродится и принесет вам обновление, чтобы вы поняли и приняли то, что Бог желает для вас. И тогда вы обнаружите, что только это и удовлетворит вас. Избранный Господом путь для вас. Внутри каждого из нас есть место, которое принадлежит только Иисусу. Вы можете пытаться поместить туда что-то другое, но получится то же самое, когда пытаются вбить круглый колышек в квадратное отверстие. Он просто не подходит туда. Это место предназначено только для Иисуса. И Он начнет направлять вас, особенно когда вы положите перед Ним свою жизнь, все свои таланты и дары. Возможно, некоторые из ваших друзей говорили вам о них, но вы просто не верите в это, не верите в себя. А Бог может вдохнуть в них жизнь, и они станут больше самой жизни. Они станут такими, какими хочет видеть их Бог. Потому что эти таланты будут прославлять Его. А те из вас, которые не приняли Иисуса, вы многое теряете. Ничто на этой планете не может сравниться с Господом Иисусом Христом. Нет лучше жизни, чем жизнь со Христом. Почему бы вам сегодня не пригласить Его в свою жизнь? Вы можете произнести прямо сейчас эту небольшую молитву, чтобы Он пришел в вашу жизнь. Скажите: «Господь Иисус, войди в мою жизнь, измени меня. Сделай меня таким, каким Ты хочешь меня видеть. Омой и очисти меня своей драгоценной крови прямо сейчас. Прости мне мои грехи, потому что я хочу жить с Тобой. Когда раздаться звук трубы, я хочу пойти за Тобой, чтобы быть навеки рядом. И я прошу это во имя Иисуса. Аминь». Пишите нам, присылайте записи. Перед вами новая жизнь.

0: предыдущих сериях.
1: Эрик?
0: Эрик!
1: Эрик!
0: Папа?
1: Эрик!
2: Смерть. Думаю, это слово лучше всего описывает, что означает следовать за Иисусом, умереть для себя и последовать за Ним.
3: Я рекомендую вам отключить аппараты жизнеобеспечения.
4: Врач сказал нам об этом 5 лет назад.
3: Но 5 лет назад он сломался. Ты уже закончил работу со щитами графикона?
2: Марк этим занимался.
3: Или делай работу, или катись отсюда. Она хочет развестись.
2: Не могу дышать.
3: Эрик, что такое?
2: А что, если Бог пытается что-то сказать?
3: Например, что? Спасибо, что присмотрел за «Миражом» и «Final Tech», пока я болел. Я сказал им, что отныне они будут работать именно с тобой. Они согласились. Поздравляю.
1: Раз тебе не нужны деньги, возможно, тебе стоит освободить офис.
3: Мне в офисе ничего не нужно. До сих пор я чутко знал, что буду делать в будущем. У меня все было распланировано. А сейчас я вижу, что в планах не было Бога. Потому я не знаю, что меня ждет. Я вижу не дальше, чем на метр от себя. Я не знаю, что со мной будет. И это такое облегчение. Я так раскаиваюсь. Ты можешь простить меня, Анна?
0: О, Эрик. Всего пару дней назад я была готова прожить остаток жизни без тебя. Но сейчас я вижу, что я не смогла бы. Я думаю, ты прав. Бог дает нам второй шанс. И я хочу воспользоваться им. Я прощаю тебя. Я не знаю, что я бы без тебя делала.

Иногда в попытке приобрести для Иисуса как можно больше людей, я с благими намерениями стараюсь представить следование за Ним как можно более привлекательным. Я много говорю о безусловной радости, о мире, который превыше всякого разумения, о благодати, о милости, которые освобождают нас из плена вины и стыда. И это правильные вещи. Они замечательные, и о них стоит говорить. Но я понял, что делая так, я просто стараюсь как бы продать Иисуса. Я говорю об Иисусе только то, что может, на мой взгляд, понравиться людям. Представьте себе это так. Представьте, что моя старшая дочь выросла и пошла в колледж. И после многих лет она все еще не вышла замуж, хотя и хотела бы. И вот я решаю помочь ей. Я даю объявления в газетах, я развешиваю по городу рекламу, печатаю на футболках ее изображение, призывая хоть кого-то жениться на ней. Разве это не сделает ее менее ценной? Разве это не будет выглядеть, словно ей оказывают тем самым милость? Но я так никогда не сделаю. Если вы хотите прийти и завоевать ее сердце, вам придется попотеть, иначе я дам вам отворот-поворот. Мне так жаль, если я хоть раз представил Иисуса менее ценным, чем Он есть на самом деле. Если это хотя бы отчасти было похоже на милость, согласиться последовать за Христом. Когда Иисус приглашал людей следовать за Ним, это не было распродажей, где Он выставлял на показ положительное качество и старался скрыть недостатки или что-то неприглядное. В Луки 9:23 Иисус сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной». Думаю, для нас идея взять свой крест иногда выглядит как поэтический прием. Мы вешаем крест на стену в качестве детали интерьера. Мы носим крестик как украшение. Но для христиан первого столетия крест был чем-то иным. Ничто не может быть столь радикальным, как крест, который отделяет зрителей от последователей. Ни один зритель не захочет взять крест. Он символизирует собой поражение и разочарование. Но более всего, он несет на себе отпечаток смерти. Кто захочет жить с такой ассоциацией? Иисус взял себе самый унизительный символ своего времени. Он сказал: «Если кто хочет следовать за Мной, неси вот это». Но мы делаем все возможное, чтобы только избежать смерти. Мы не любим говорить на эту тему. Мы даже избегаем такого слова. Если кто-то умирает, мы обычно говорим: «Его больше нет, он ушел от нас», или «Он больше не с нами». Мы так не любим этого слова. Оно настолько окончательное и неподвергаемое изменению. И тут мы узнаем, что следовать за Иисусом означает умирать для себя каждый день. Каждый день мы должны нести свой крест. Каждый день мы должны умирать для себя, для своих планов и удовольствий. Мы должны умирать для своих целей, своих грехов, своих прав. Известный немецкий теолог Дитрих Бонхёфер описал это так: «Когда Христос призывает человека, Он приглашает его прийти и умереть».

0: Ты в порядке?
1: Да, только стараюсь все не вырвать.
0: Мы можем вернуться в больницу.
1: Да нет, это временно.
0: Уверен?
1: Да. Наверное, это влияние лекарств. В машине слегка укачало.
2: Извините. Извините, сэр. Мы с дочерью не ели сегодня. Вы не могли бы дать нам что-то?
1: Я только из больницы, у меня нет с собой денег. У тебя что-то есть?
0: Нет. Извините.
3: В конце 9 главы Евангелия от Луки мы встречаем три примера людей, которые хотели следовать за Иисусом. Думаю, эти примеры актуальны и сегодня, и они показывают нам, что же удерживает людей от этого. Первый из них в 57 стихе. Там рассказывается о том, что когда Иисус был в пути вместе со своими учениками, к нему подошел человек и сказал: «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Куда бы ни пошел. Он хорошо сказал: «В любое место, в любое время я пойду за тобой». Но Иисус знал сердце этого человека. И в 58 стихе Иисус отвечает ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Фактически Иисус сказал: «Если хочешь следовать за мной, забудь об отеле Ритц и даже о гостинице «Мир». Никто нас не будет встречать с распростертыми объятиями». Иначе говоря, он сказал: «У меня нет дома».
1: Эй, у меня для вас кое-что есть. Как насчет большого и сочного яблока? Хочешь?
3: Иисус видел, что этот человек любил комфорт более, чем желал следовать за ним. Иисус оставил этого человека на раздорожье. Ты можешь искать комфорта или можешь искать меня, но одновременно это не получится. По натуре мы все искатели комфорта. Мы выросли в обществе, где ценится горячая ванна, клубы по интересам, косметические салоны и мягкие кресла. И большинство из нас проводит время и тратит деньги, стараясь сделать свою жизнь как можно более комфортной.

0: Ты в порядке?
1: Да. Просто рад вернуться домой. И рад, что увижу детей.
0: Скажу им, что ты здесь.

0: Принеси, принеси. Фома Кемпийский писал: «У Иисуса много тех, кто жаждет Его царства, но мало тех, кто несет крест. У Него много желающих иметь комфорт, но мало желающих страдать. Все хотят радоваться с Ним, но редко кто хочет страдать с Ним». Он писал: «Так много людей восхищаются Его чудесами, но лишь единицы следуют в смирении за Его крестом».
1: Ты передал Марку двух своих клиентов?
2: Думаю, я задолжал ему.
1: Ну, может, стоило все хорошенько взвесить? Может, нужно было одного, зачем сразу двух?
2: Первый клиент сказал: «Бог открыл для меня новые перспективы, мне жаль». А второй: «Я прошу вас это сделать».
1: А ты можешь компенсировать потерю этих клиентов другими?
2: Не знаю. И даже не знаю, хочу ли.
1: Не знаю. Эрик, нам приходят счета. Ты подумал об этом?
2: Да, я много об этом передумал.
1: Я имею в виду, то, что ты отдал своих клиентов Марку, конечно, его порадовало, но он и так в состоянии позаботиться о себе, а наши дети нет.
2: Я не думаю, что заботиться о детях означает выделить им комнаты площадью 140 квадратных метров.
1: Что ты такое говоришь?
2: Я говорю, что у нас есть громадный дом и все это барахло. Но при всем при этом я почти потерял семью. Думаю, что нужно нечто большее, чем просто это.
1: Я уже увидела в тебе большую перемену. И я рада этому, рада, что ты настолько серьезно относишься к своей вере. Но послушай, нужна умеренность, Эрик. Если ты решил жить проще, что ж, превосходно, это замечательно. Но не мог бы ты упростить все так, чтобы при этом не шокировать всех остальных? По крайней мере, подожди, пока не вырастут дети. Хорошо?
2: Хорошо.
0: В стихе 59 мы встречаем зрителя номер два. Этому Иисус сразу сказал: «Следуй за мной». Но мужчина попросил: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». На что Иисус ответил: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царствие Божье». Когда читаешь это место Писания, то просьба человека кажется вполне обоснованной. Иисус же в этом месте, кажется, поступает жестоко. Ну, разреши ты парню пойти похоронить отца. Но в реальности все обстоит совсем не так. Мужчина фактически говорит Иисусу: «Когда умрут мои родители, и я получу наследство, когда я обеспечу свое будущее, тогда я пойду за тобой». Он решил отложить Иисуса, но потом. Он сказал: «Я хотел бы следовать за тобой, но не сейчас». Как часто мы говорим нечто подобное? Мы относимся к Иисусу как к диете, на которую собираемся сесть. «Скоро я начну правильно питаться, но прежде позвольте мне расправиться с этим цыпленком. Я буду следовать за Иисусом, но не сегодня. Вначале мне нужно окончить колледж. Или вначале мне нужно выйти замуж. Или вначале пусть у нас пойдут дети. Когда у меня будет не такая требовательная работа, тогда я буду следовать за Иисусом». Дух Святой пытается привлечь наше внимание, старается пробудить нас. Но мы продолжаем жать на спящий режим. Еще 10 минут, еще 10.
1: Что ты делаешь?
2: Избавляюсь от ненужного барахла.
1: Какого барахла?
2: Это те вещи, которые я уже годами не ношу. Знаешь, они мне абсолютно не нужны. Но вполне могут кому-то пригодиться.
1: И что ты с этим собираешься делать?
2: Пожертвую. Кое-что продам, а деньги пожертвую. Ты не хочешь тоже от чего-то избавиться?
1: Нет. Нет. Нет ничего такого, чтобы мне не пригодилось. Ты хочешь опустошить наш дом?
2: Ну, зато нам легче будет переехать.
1: Что значит переехать?
2: Когда дети пойдут в колледж.
1: Эрик, мы об этом говорили 2 года назад.
2: Да.
1: Неужели ты еще носишься с этой идеей?
2: Я тогда говорил серьезно.
1: Послушай. Ты решил меньше зарабатывать. Хорошо. Ты решил раздавать деньги, что ж, похвально. Но как нам самим теперь жить? Или тебя это не касается?
2: Знаешь что? Меня касается та девочка, которую мы встретили по дороге из больницы. И я не могу выбросить ее из памяти. Я не перестаю о ней думать. Где она сейчас? И что с ней? Чем вообще занимаются такие дети?
1: Я не знаю, Эрик. Я не хочу выглядеть бессердечной, но такие дети — это не твоя вина. В смысле, что мы можем сделать?
2: Иисус сказал так, как вы сделали это одному из тех братьев моих меньших.

0: что сделали мне, верно? Это значит этой женщине и девочке. Я не знаю, что еще я могу сделать. Но ничего не делать — это не выход.
1: Иисус призывает нас взять свой крест и умереть. Не когда-то в будущем, когда мы испустим последний вздох, но умереть здесь и сейчас, для себя. Один мой друг рассказал, как он стал христианином. Это не совсем обычная история. К нему подошел незнакомец и задал вопрос. «Если вы сегодня умрете, где вы окажетесь, как вы думаете?» Поначалу мой друг не стал отвечать на этот вопрос, но продолжил беседу с незнакомцем и к концу вечера принял Иисуса как своего Господа и Спасителя. Я уже смаковал эту историю, когда мой друг неожиданно добавил, но была одна проблема — я не умер той ночью. Он объяснил мне, что следующие 10 лет или около того он думал, что все в порядке, ведь он знает Иисуса. Но на самом деле он не понимал, что ему нужно еще и следовать за Иисусом. Мой друг сказал, «Как бы мне хотелось, чтобы тот человек сказал мне, что смерть наступает прямо сейчас».
2: Почему ты не сказал Тиму, что допустил ошибку? Что тебе жаль, и что ты хочешь вернуться на работу?
0: Я не могу сделать того, что он от меня требует.
3: Почему нет?
0: Это неправильно.
3: Это незаконно?
0: Нет.
2: Неэтично. Точно так же, как не обеспечивать свою семью.
0: Анна, у нас хватит сбережений, пока я найду новую работу.
2: Да пусть Фрэнк ищет себе работу. Я беспокоюсь о нашей семье намного больше, чем о нем. И намного больше, чем о твоих угрызениях совести.
0: Я устал продаваться на работе за всякие безделушки, которые мы тут покупаем.
2: Да. Потому что ты святой, Эрик, мученик. Мы это все уже заметили. И мы будем сами нести свой крест.

Одна из моих любимых историй в Библии – это когда Бог призывает Елисея стать его пророком. Когда Бог нашел его, он пахал поле на 12 парах валов. И это признак того, что у Елисея все было в порядке. Он был успешен и жил в достатке. И когда он услышал призыв Бога, как он отреагировал? Он не сказал «подожди до окончания сезона». Он не сказал «я твой, но буду иногда немного заниматься своим бизнесом». Нет, он бросил свою комфортную жизнь и полностью последовал за Богом. Фактически, Елисей сделал нечто совершенно необычное. Он взял весь свой инвентарь и сжег его. А затем он заколол пару валов и сжарил их, и раздал людям, чтобы они ели. Но зачем он это сделал? Что он этим хотел сказать? Он как бы говорил, «Я не вернусь назад. У меня нет запасного варианта и плана «Б». Я буду следовать за Господом и буду делать это всем сердцем». Он не собирался класть руку свою на плуг, потому сжег его. И я не знаю, что держит вас, что связывает вас по рукам и ногам. Если есть что-то, что мешает вам прийти к Иисусу с полным повиновением и верностью, может быть, вам стоит выйти во двор и разжечь небольшой костер.

0: Я знаю, это сложно. Но все будет в порядке.
1: Знаешь, все эти люди в церкви, ведь они держатся за свои дома руками и ногами. Почему им Иисус не сказал это сделать?
0: Может, Он и сказал некоторым из них.
1: Почему не всем?
0: Не знаю. Я не спрашивал у них об этом.
1: Ты бы у нас поинтересовался. Скажи мне. Скажи мне, что тебе это тоже непросто.
0: Это самая сложная вещь, которую мне когда-либо приходилось делать. И поэтому мне важно знать, что ты и дети, вы поддерживаете меня.
1: Мы не можем здесь остаться, да?
0: Разве что только в память.

0: Самое сложное в том, что Иисус сказал нам умирать для себя каждый день. Это неоднократное действие. Это ежедневное решение, и у нас не получится следовать за Иисусом, пока мы не будем делать это каждый день. Если мы попробуем следовать за Иисусом, не умирая каждый день для себя, то очень скоро впадем в состояние фрустрации из-за собственных ошибок и попыток что-то изменить. Следовать за Иисусом — это не попытаться однажды умереть для себя. Это значит умирать для себя каждый день.
1: Ты не можешь заснуть?
2: Да.
1: Я тоже. Знаешь, я должна признать, дом Иисуса мне все больше нравится.
2: Что?
1: Когда мы только переехали сюда, мы с Тони назвали это место домом Иисуса. Правда, думали, что только временно здесь.
2: Нет, не временно.
1: Когда я думаю о папе, я всегда его представляю именно здесь. Он был счастлив в этом доме. Кажется, он мог быть здесь самим собой. И мы стали здесь одной семьей.
2: Да. Стали.

0: Почему именно эта рубашка?
1: Потому что именно в ней он пережил свой первый сердечный приступ.

Каждое утро, по милости Господа и силой Святого Духа, я могу взять свой крест и умереть. И так поступая, я нахожу жизнь. Именно это и обещал нам Иисус в 24 стихе. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее».

0: God. It's so good to see all of you.
1: Я так рад видеть всех вас.
0: We're very happy to be back in Baku.
1: И я очень рад вернуться в Баку.
0: And be back in the Bible school.
1: И в библейскую школу.
0: I think I've been to this Bible school every year.
1: Я думаю, что я каждый год приезжаю в библейскую школу.
0: Since the Bible school started. So.
1: И с того момента, как она началась.
0: It's a good tradition.
1: И уже хорошая традиция образовалась.
0: To come to the Bible school.
1: Приезжать в библейскую школу.
0: And we believe God is going to bless you today.
1: И мы верим, что Бог благословит вас сегодня.
0: Amen.
1: Аминь.
0: How many of you go to Bible school this year?
1: Кто из вас в этом году и пошел в библейскую школу?
0: How many of you go to Bible school?
1: Кто из вас в библейской школе?
0: How many are going to go next year?
1: А кто из вас пойдет на следующий год?
0: Amen. Good.
1: Хорошо.
0: Praise God.
1: Слава Богу.
0: So we are so happy. I just came from Canada.
1: Я только что вернулся из Канады.
0: And United States.
1: И Соединенных Штатов.
0: And the week before that, I was in Vietnam.
1: А за неделю до этого я был во Вьетнаме.
0: And next week I go to China.
1: А на следующей неделе еду в Китай.
0: So I'm. Praise God.
1: Слава
0: Богу. It's a very, very, very big traveling for me right now.
1: У меня сейчас такое большое путешествие.
0: So I'm awake in the middle of the night and I'm tired in the middle of the day.
1: И я просыпаюсь посреди ночи и попадаю в новый день.
0: It's 12-hour difference from America here.
1: И если сравнивать с Америкой, 12 часов разница.
0: So for me now it's time to go to bed.
1: Для меня сейчас как раз время ложиться спать.
0: Amen. But God will help me.
1: Но Бог да мне да поможет.
0: Praise God.
1: Слава Богу.
0: Amen. Praise the Lord.
1: Слава Господу.
0: I said praise the Lord.
1: Я сказал слава Господу.
0: Are you happy you're here today?
1: Вы рады, что вы здесь сегодня?
0: Amen. You could have been some other place. You came here.
1: Вы могли бы быть в другом месте, но вы пришли сюда.
0: Praise God. God bless you for that.
1: И да благословит вас Бог сегодня.
0: Best place for you to be today is here.
1: И самое лучшее место, где вы могли бы быть сегодня, это вот здесь.
0: Amen.
1: Amen.
0: Now, today I want to share with you a little bit about Bible school.
1: Сегодня я бы хотел немного поделиться с вами того, что касается библейской школы.
0: You see, I don't know if you have ever heard this expression in your life.
1: И я думаю, вы уже слышали такое выражение.
0: There is a wonderful spirit in that church.
1: Что есть такой чудесный дух в этой церкви.
0: Have you heard that expression?
1: Вы слышали такое выражение?
0: Have you ever heard expression? There is a wonderful spirit over that brother. I love that brother because there's a wonderful spirit over him.
1: Может быть, вы слышали такое, что как я люблю этого брата, на нем у него такой великолепный, на нем прекрасный дух.
0: You like to meet that person because there's this wonderful spirit about him.
1: И вам нравится встречаться с таким человеком, потому что в нем такой прекрасный дух.
0: And I believe today.
1: И я верю, что сегодня.
0: I want to speak about the spirit of the Bible school.
1: Я вот поговорю о том, что такое дух библейской школы.
0: You know, you will get a lot of teaching here.
1: Знаете, здесь вы будете слышать много учения.
0: Which is very important.
1: И это очень важно.
0: But you shall also catch the spirit.
1: Но вам необходимо также ухватить вот этот дух.
0: Of this church.
1: Этой
0: Catch the spirit of what God wants to bring to you this year.
1: Ухватиться за этот дух, который Бог хочет передать вам в этом году.
0: Amen.
1: Amen.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: When I went to Bible school,
1: когда я пошел в библейскую школу,
0: 2000 years ago,
1: 2000 лет назад,
0: it feels like very long time now.
1: У меня такое ощущение, что это было вот так давно.
0: I was there to get, of course, revelations.
1: Конечно же, я пошел туда для того, чтобы получить какое-то откровение.
0: But I wanted a spirit also.
1: Но я хотел также и духа.
0: I wanted the anointing of the Bible school.
1: Я хотел помазание библейской школы.
0: I wanted to have the anointing to go forward to do what I was supposed to
1: я
0: do.
1: Я хотел получить это помазание, чтобы идти дальше и сделать то, что мне надлежит.
0: You're going to change the world.
1: Вы измените мир.
0: Amen. I said you're going to change the world.
1: Я сказал, вы измените мир.
0: You're going to change nations.
1: Вы будете изменять народы.
0: Some of you are going to go to other nations and preach the gospel.
1: Кто-то из вас поедет в другие страны и будет там проповедовать
0: Евангелие. I could never believe.
1: Я никогда бы не поверил.
0: When I was raised in the village where I came from.
1: Когда я подрастал в той деревне, из которой я сам.
0: 35 people.
1: Где было 35 человек.
0: 3 pigs.
1: 3 свиньи.
0: 1 cow.
1: Одна корова.
0: And 1 horse.
1: И одна лошадь.
0: That I will change the world.
1: Что я вот так оттуда буду изменять мир.
0: I was so occupied.
1: Я был так занят.
0: With the pigs.
1: Свиньями.
0: With the cows.
1: Коровой.
0: With the grass.
1: Всей этой травой.
0: With the hay to take into the food to the animals.
1: Тем, чтобы кормить всех этих животных.
0: For me to think about the world was impossible.
1: Для меня просто невозможным было задуматься обо всем мире.
0: But one day.

0: God opened the world for me.
1: Но однажды Бог раскрыл для меня мир.
0: And now I've been to 59 nations.
1: И я уже был в 59 странах.
0: Слава Богу. Hallelujah. I could never believe I would be in something called Azerbaijan.

0: But there were more.
1: Было что-то больше.
0: Holy Spirit is more.
1: Дух Святой, он больше.
0: And I'm going to speak to you about seven spirits here today.
1: И я сегодня поговорю с вами о семи духах.
0: Seven spirits that the Lord wants to bring to you to this week, this year.
1: Семь духов, которые Господь хочет вложить в вас в этот год.
0: It's not seven different spirits.
1: Это не то, что семь разных духов.
0: It's seven different aspects of the Holy Spirit.
1: Но это семь разных аспектов Святого Духа.
0: And we see how many we will catch, but I think we can catch all seven.
1: Посмотрим, насколько мы сегодня успеем, но я надеюсь, все семь мы сегодня пройдем.
0: And the first one I want to speak to you.
1: И первое, о котором я хотел бы поговорить.
0: In the book of Ephesians.
1: Он находится в книге Ефесянам.
0: And the first chapter.
1: В первой главе.
0: And verse 15.
1: И 15 стих.
0: Thank you, Lord Jesus.
1: Спасибо, Господь Иисус.
0: Hallelujah. Thank God for the word of God.
1: Слава Богу за Божье слово.
0: I said thank God for the word of God.
1: Я сказал слава Богу за Божье слово.
0: Amen. Verse 15.
1: 15 стих.
0: Therefore I also heard of your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints.
1: Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым,
0: do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers.
1: Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих.
0: That God, our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the Spirit of wisdom and revelation and knowledge of Him.
1: Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его.
0: Here God speaks about the Spirit of revelation.
1: Здесь Бог говорит о духе откровения.
0: Everybody say the spirit of revelation.
1: Все скажите дух откровения.
0: This is a very important spirit.
1: Это очень важный дух.
0: The spirit of revelation.
1: Дух откровения.
0: Now what is a revelation?
1: Что же такое откровение?
0: God will give you many revelations this year.
1: Я верю, что Бог даст вам много откровений в этом году.
0: Слава Богу for many revelations.
1: Слава Богу за много откровений.
0: Amen. God wants to bring many, many revelations.
1: Бог хочет принести много откровений.
0: Now I'm not talking about revelations that some people say this is a revelation.
1: Я не имею в виду те откровения, о которых кто-то говорит, что вот это откровение.
0: I don't talk about where I see, you know.
1: Я не говорю о том, что когда я вижу что-то. Какую-то там в библейскую школу прихожу один день зеленая обезьяна, другой день желтая обезьяна вижу.
0: You know, one came to a pastor and said, "Why, I saw a green monkey in my dream yesterday."
1: Один человек подошел к пастору и говорит: "Вчера во сне я видел зеленую обезьяну."
0: Do you have the interpretation?
1: У вас есть толкование этого сна?
0: And the pastor said, "Yes, I have."
1: И пастор говорит: "Да, есть."
0: You eat too much shashlik before you went to bed.
1: Наверное, перед сном ты наелся шашлыка.
0: Amen. I said amen. So you can have very funny revelations when you eat too much food in the evening.
1: Знаете, если на ночь есть слишком много, то могут появиться очень странные откровения.
0: Amen. But that is not revelation.
1: Но это не откровение.
0: Amen. Well, we are talking about revelations.
1: Но то, что мы говорим об откровении.
0: You know, the Bible talks very much about revelation.
1: Библия много говорит об откровении.
0: A revelation about God.
1: Откровение о Боге.
0: A revelation about who you are in Christ.
1: Откровение о том, кто вы во Христе.
0: A revelation about your authority you have in God.
1: Откровение о той власти, которую мы имеем в Боге.
0: You see, these are things that comes by the Holy Spirit.
1: Вы знаете, все это приходит Духом Святым.
0: It doesn't come to you by natural, it comes by the Spirit.
1: Это приходит не естественным образом, это в Духе.
0: A revelation is like something that has been hidden.
1: Откровение — это как что-то, что было закрыто.
0: Have you ever read the Bible and suddenly said, "Wow, I didn't see this before"?
1: Было ли такое, что вы читаете Библию и вдруг, ой, я этого раньше и не видел?
0: Да? You will get many experiences like this in Bible school.
1: Я думаю, в библейской школе у вас будет много таких переживаний.
0: Wow, I didn't know this.
1: А я и не знал этого.
0: This is new revelation for me.
1: Это новое откровение для меня.
0: That's the Holy Spirit.
1: Это Дух Святой.
0: That makes God alive for you.
1: Который оживляет Бога.
0: Show you things in the Word.
1: Показывает вам что-то в Слове.
0: So the Bible talks about the Spirit of revelation.
1: Итак, Библия говорит о духе откровения.
0: Now I tried to explain that one time when I was in Dnipropetrovsk.
1: И однажды я пытался это объяснить, когда был в Днепропетровске.
0: And we had a you know, in the old cinemas in Ukraine there are big curtains. You know.
1: Вы знаете, что в старых кинотеатрах вот там на Украине сзади такая большая занавесь.
0: So I said revelations like this.
1: И я сказал, откровение это нечто подобное.
0: It's like a curtain has been hiding what's behind.
1: Это как будто бы вот эти занавеси, кулисы, они скрывают то, что за ними.
0: And we don't know what's behind.
1: И мы не знаем, что там за ними.
0: And suddenly, woo, someone open, we see what it is.
1: И вдруг кто-то раскрывает их, и мы видим, что там.
0: So I did that in Ukraine.
1: И я сделал это на Украине.
0: And when we opened the curtain, I didn't know what was behind there.
1: И я не знал, что там было за ними, и мы открыли.
0: There was a big statue of Lenin there.
1: И там был большой, там стоял большой бюст Ленина.
0: Да. So we got a revelation what Lenny was that day.
1: Итак, мы получили откровение.

0: Ленине, где был Ленин в тот день?
1: Yeah. Amen. But God is not going to give revelation about Lenin.
0: Но Бог не будет давать вам откровение о Ленине.
1: Слава Богу.
0: Слава Богу.
1: God's going to give you revelation about Jesus Christ.
0: Бог даст вам откровение об Иисусе Христе.
1: Amen. About God.
0: О Боге.
1: About what God has done for you.
0: О том, что Бог сделал для вас.
1: So that is a revelation.
0: Это и есть откровение.
1: It's the Holy Spirit comes.
0: Это Дух Святой, который приходит.
1: Go with me to 1 Corinthians, the second chapter.
0: Давайте откроем вместе 1 Коринфянам 2
1: главу. And God is speaking to us there about revelation.
0: И Бог будет говорить с нами оттуда об откровении.
1: Amen.
0: Аминь.
1: 1 Corinthians,
0: 1 Коринфянам,
1: the second chapter,
0: 2 глава,
1: and verse 12.
0: 12 стих.
1: Let us read from verse 10, it's better.
0: Давайте с 10 почитаем, так будет
1: лучше. Let's start on verse 9.
0: Нет, даже с 9.
1: It's so good there.
0: Так хорошо здесь все.
1: But it's written, 1 Corinthians, second chapter.
0: 1 Коринфянам, 2 глава.
1: Eyes has not seen nor heard what enter into the heart of man the things which God has prepared for those who love him.
0: Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его.
1: But God has revealed them to us through his spirit.
0: А нам Бог открыл это духом своим.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Let's say it together. God has revealed them to us through his spirit.
0: Давайте это скажем вместе. А нам Бог открыл это духом своим.
1: For the Spirit searches all things which are the deep things of God. For what man knows the things of a, except a man, the spirit of man which in him, even so no one knows the things of God except the Spirit of God.
0: Ибо Дух все проницает и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего.
1: Now we have received not the Spirit of the world, but the Spirit is from God.
0: Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога.
1: That we might know the things which have been freely given to us by God.
0: Дабы знать дарованное нам от Бога.
1: Hallelujah. So this is what the Holy Spirit does.
0: Итак, вот что делает Дух Святой.
1: He brings revelations into our lives.
0: Он приносит откровение в нашу жизнь.
1: He tells us who God is.
0: Он говорит нам, кто такой Бог.
1: So what I want to say to you this year.
0: Итак, что я хотел вам сказать на этот год.
1: Be open for revelation.
0: Откройтесь для откровений.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Be open for God to transform your life.
0: Откройтесь для того, чтобы Бог преобразовывал ваши жизни.
1: Revelation will transform you into a new man.
0: Откровение сделает вас новым человеком.
1: Amen. Let me just tell you.
0: Я скажу вам.
1: I believe one God revelation God gave to me when I was in Bible school.
0: Я верю, что это то откровение, которое Бог дал мне, когда я был в библейской школе.
1: Was about healing.
0: Это об исцелении.
1: I didn't know that God wants to heal everybody before I came to Bible school.
0: Я не знал до того, как пришел в библейскую школу, что Бог хочет исцелить всех.
1: It was a lot of discussions in my country about healing.
0: В моей стране было много дискуссий об исцелении.
1: Some people say God doesn't want to heal people.
0: Кто-то говорит, что Бог не хочет исцелять людей.
1: Some people say God wants to heal somebody sometimes, somebody not sometimes.
0: Некоторые говорят так, что Бог кого-то иногда хочет исцелить, а других иногда не хочет
1: Somebody
0: исцелить.
1: Said healing is like a mysterious thing, we don't understand it.
0: Кто-то говорит так, что исцеление это какая-то тайная вещь, что мы этого не понимаем.
1: But when I came to Bible school,
0: но когда я пришел в библейскую школу,
1: I got a revelation.
0: Я получил откровение.
1: God wants to heal everybody.
0: Бог хочет исцелить каждого.
1: Hallelujah. That transformed my life.
0: Это преобразовало мою жизнь.
1: I knew from that day.
0: С того дня я знаю.
1: I will never be the same.
0: И я уже никогда не буду прежним.
1: I will never be the same after this.
0: Я не буду прежним после
1: after
0: этого.
1: After this, I will go out and preach about healing.
0: Я у меня это есть. Я пойду и буду проповедовать об исцелении.
1: I will cast out devils.
0: Я буду изгонять бесов.
1: I will go out and do the things of God.
0: Я буду идти и творить дела
1: it
0: Божьи.
1: It came so strong in my spirit.
0: Это вошло так сильно в мой дух.
1: I don't even have to study about healing anymore.
0: Мне даже не нужно было уже изучать что-то об исцелении.
1: It's here.
0: Оно просто было здесь.
1: I can wake up in the middle of the night and preach to you about healing.
0: Я могу посреди ночи проснуться и проповедовать вам об исцелении.
1: Because I have a revelation about healing.
0: Потому что у меня есть откровение об исцелении.
1: God has shown me.
0: Бог показал мне.
1: Through His word.
0: Своим словом.
1: That God wants to heal everybody.
0: Что Бог хочет исцелить каждого.
1: Amen. I'm not afraid to teach about. I know what it.
0: Я не боюсь учить об этом. Я знаю это.
1: Of course, I need to study about healing.
0: Конечно, я изучаю, что касается исцеления.
1: But it's in my marrows, in the bones, you know.
0: Но это уже как бы нарастает на скелет.
1: Amen. It's not only in my skeleton; it's in my whole body.
0: Это уже не только, это во всем моем теле.
1: But most of all.
0: Но более всего.

0: It's in my spirit.
1: Это в моем духе.
0: Amen. So that's what God wants to give this year.
1: Итак, это то, что Бог хочет дать вам
0: в
1: этом году.
0: A spirit of revelation.
1: Но дух откровения.
0: That takes away.
1: Он удаляет.
0: Glory to God.
1: Слава Богу.
0: Doubts and things in your
1: он
0: life.
1: Он удаляет сомнения из вашей жизни.
0: Amen. Now, what is very important
1: и что очень важно,
0: is when you receive revelation,
1: что когда вы получаете откровение,
0: that you don't go to ditches with it.
1: Чтобы с ним вы не попадали в канавы.
0: Amen. That you stay on the middle of the road.
1: Чтобы вы оставались посреди дороги.
0: Always stay in the middle of the road.
1: Всегда оставайтесь посередине дороги.
0: The middle of the road.
1: Посередине.
0: When you drive a car,
1: когда вы едете на машине,
0: it's very important to drive on the road, not outside the road.
1: Очень важно ехать по дороге, а и не, чтобы вас не сносило в канаву.
0: Amen.
1: На обочину.
0: How much difficult to drive a car on the ditch?
1: Вы знаете, что очень трудно вести машину, когда ты едешь по обочине.
0: Of course, in Azerbaijan they do that all the time.
1: Конечно, в Азербайджане так все время поступают.
0: I've seen they go down to the
1: я видел, как они ездят вот так вот.
0: Pass all over.
1: И вот так, и проехался через
0: but
1: всех.
0: That's Azerbaijan way.
1: Но это азербайджанский способ.
0: To come through, you know.
1: Как можно прорваться.
0: If there's no way, you make your own way.
1: Если нет пути, вы сделаете по-своему, свой путь.
0: Amen. And that's good, that's good.
1: И это хорошо.
0: Amen.
1: Аминь.
0: But in when it comes to revelations,
1: но что касается откровения,
0: you cannot just drive in the ditches.
1: Вы не можете так ездить по обочинам.
0: Now examples of healing.
1: Например, пример из исцеления.
0: Yes, God wants to heal everybody.
1: Да, Бог хочет исцелить каждого.
0: Amen.
1: Аминь.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: But that doesn't mean that you never can go to a doctor.
1: Но это не означает, что теперь никогда не нужно ходить к врачам.
0: There are some people say, oh no, we never go to doctor anymore.
1: Кто-то говорит так, что все, теперь больше к врачам не пойду.
0: Doctor is from the devil.
1: Врачи вообще от дьявола.
0: You know, I'm happy for doctors.
1: Я очень рад, что есть врачи.
0: Amen. I said I'm happy for doctors.
1: Я сказал, что я рад, что есть врачи.
0: Without doctors, I'd probably be dead today.
1: Без врачей я, наверное, бы уже умер.
0: Amen.
1: Аминь.
0: I said, "Amen."
1: Я сказал, аминь.
0: My wife is a nurse.
1: Моя жена, она медсестра.
0: So I'm happy for nurses.
1: И я рад, что есть медсестры.
0: Слава Богу. Amen. So we are not against doctors.
1: Так что мы не против врачей.
0: You know, if you come and say, "Oh, I have pain here. I cannot go to the doctor because I only believe in God."
1: Если вы говорите, ой, у меня вот тут болит, но я не могу идти к врачу, потому что я ведь верю в Бога.
0: That's a ditch of Christianity.
1: Это канава вот в этой сфере христианства. Yeah.
0: Amen.
1: Аминь.
0: You stay in the middle of the road.
1: Нужно оставаться посередине дороги.
0: You get balance.
1: Чтобы был баланс.
0: You know, all you, look in your face, there's balance in your face.
1: Посмотрите на свое лицо, оно сбалансировано.
0: The nose is in the middle.
1: Посередине нос.
0: There's one ear there, one ear there.
1: Одно ухо здесь, одно ухо
0: one
1: там.
0: One eye there, one eye.
1: Один глаз здесь, один.
0: Balance.
1: Баланс, равновесие. Yeah.
0: The whole nature is balanced.
1: И во всей природе есть
0: баланс. And God wants that balance too.
1: И Бог тоже желает, чтобы был баланс.
0: So when revelation comes,
1: поэтому когда приходит откровение,
0: you must live a balanced life.
1: Необходимо жить такой жизнью в равновесии.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу.
0: I said, слава Богу. That means yes, God wants to heal everybody.
1: Это означает, да, Бог хочет исцелить каждого.
0: But sometimes we need doctors.
1: Иногда нам необходимы и врачи.
0: Sometimes we even need medicines.
1: Иногда нам необходимо принимать лекарства.
0: It's not wrong to take medicine.
1: Знаете, нет ничего неправильного в том, чтобы принимать лекарства. Конечно, есть лекарства, которые убьют вас.
0: Amen.
1: Аминь.
0: But I'm happy for doctors.
1: Но я рад, что есть врачи.
0: You remember Per when I was here one time?
1: Per, помнишь, когда я был здесь однажды?
0: You know when I got sick in Azerbaijan?
1: Вы знаете все, когда я заболел тут в Азербайджане.
0: Oh, I was sick.
1: И как я заболел?
0: I had dysentery.
1: У меня была дизентерия. Yeah.
0: So I was so sick. I was dying.
1: Я так заболел, я умирал просто.
0: I felt my life was going away in my body.
1: Я чувствовал, как уже жизнь, она просто оставляет мое тело.
0: I was sleeping on the hotel down here in the downtown.
1: Я спал у себя в отеле здесь в городе.
0: I couldn't control my food. I couldn't control anything.
1: Я уже не мог пищу в себе удержать, ничего не мог контролировать. Так было трудно.
0: And I couldn't drink anything.
1: Я ничего не мог пить.
0: And I felt my life was going away from me.
1: Я уже чувствовал, как жизнь просто уходит из меня.
0: Finally, I called my daughter. She was in the hotel.
1: В конце концов, я позвонил дочери.
0: She was only maybe 12 years old that time.
1: Ей было тогда всего, может быть, 12 лет.
0: Now she's married.
1: Сейчас она уже замужем.
0: She's studying to be a medical doctor.
1: Она учится на врача.
0: So praise God.
1: Так что слава Богу.
0: But that time she saved my life.
1: Но в тот момент она спасла мою жизнь.
0: She ran down to the hall of the hotel.
1: Она пошла к менеджеру отеля.
0: They didn't understand English there.
1: Они там по-английски не говорили.
0: She said, "Oh, papa, doctor, doctor, doctor."
1: Врач, врач, врач.
0: And suddenly a doctor came.
1: И вот врач пришел.
0: His name is Suleiman.
1: Его звали Сулейман.
0: I never forget Suleiman.
1: Никогда не забуду Сулеймана.
0: He's my friend.
1: И он мой друг.
0: Every time I come to Azerbaijan, I call him. You know.
1: Каждый раз

0: Когда я приезжаю в Азербайджан, я ему звоню.
1: Today I will call him also.
0: Сегодня я ему тоже позвоню.
1: He's a Muslim.
0: Он мусульманин.
1: But he's my friend.
0: Но он мой друг.
1: And he came to me on the hotel.
0: И он приехал ко мне в отель.
1: And he looked at me.
0: Посмотрел на меня.
1: I was laying on the floor.
0: А я уже там на полу лежал.
1: I couldn't walk.
0: Не мог ходить.
1: And he said.
0: И он сказал.
1: I seen you on television.
0: Ой, а я тебя по телевизору видел.
1: Yeah. You pray for sick people.
0: Ты молился за больных.
1: Oh yeah, I do.
0: Да, да, да, это я.
1: But now I need help from you.
0: Теперь я нуждаюсь в тебе.
1: I could have said.
0: Я могу сказать.
1: I don't need you, doctor.
0: Мне вообще ни врачи не нужны.
1: I'm a man of God.
0: Я же муж Божий.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: I only need healing from God, not from you.
0: Мне нужно только от Бога исцеление, а ты мне не нужен.
1: I was happy for Suleiman.
0: Но я был так счастлив, что был-то этот Сулейман.
1: Suleiman was a gift from God to me that day.
0: Это в тот момент Сулейман это был посланник от Бога.
1: He gave me a shot right in my back.
0: Который пришел и прямо мне сзади там уколол.
1: I had infection for 4 months, but after I don't care.
0: У меня инфекция была потом 4 месяца, но это все равно уже.
1: I survived.
0: Я же выжил.
1: Слава Богу.
0: Слава Богу.
1: I said слава Богу. I said слава Богу.
0: Слава Богу.
1: Amen. I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: And my life came back to me again.
0: И моя жизнь вернулась.
1: Some Christians are, excuse me, they're not idiots, but you can never say somebody's an idiot.
0: Так что извините, когда кто-то говорит что-то другое.
1: Nobody's an idiot.
0: Что никому не нужно это.
1: Идиот, you know.
0: Что они идиоты.
1: We don't call people idiots.
0: Знаете, вообще-то людей идиотами не называют.
1: Amen. But they're close to be idiots.
0: Но они близки к идиотизму.
1: Amen. They say, "Oh, I don't need doctor."
0: Которые говорят, нет, врачи мне не нужны.
1: I only read the Bible.
0: Мне нужна только Библия.
1: Hallelujah, amen.
0: Аллилуйя, аминь.
1: We had one when I went to Bible school.
0: Когда я пошел в библейскую школу.
1: He was so sick, you know.
0: Я был так болен.
1: So he went to the doctor finally. He went to the doctor
0: finally. Он пошел, человек один пошел к врачу.
1: And the doctor said, "What's the problem with you?"
0: И врач сказал, какие проблемы?
1: He said, "I don't have any problems."
0: Он говорит, проблем нет.
1: I'm healed.
0: Я исцелен.
1: And the doctor said, "What are you doing here?"
0: А врач говорит, а что ты тогда здесь делаешь?
1: Well, I cannot confess with my mouth. I'm sick, you see.
0: Он говорит, что у меня я так болен, что не могу исповедовать устами. Я не могу исповедовать устами, что я болен.
1: That's wrong confession.
0: Но это неправильное обращение.
1: So, I mean, that's stupid, you know.
0: Но это же глупо.
1: If you are sick, you are sick.
0: Если ты болен, ты болен.
1: But God wants to heal you.
0: Но Бог хочет исцелить вас.
1: I said God wants to heal you.
0: Я сказал, что Бог хочет исцелить
1: God
0: вас.
1: God wants to bless you.
0: Бог хочет благословить
1: Sometimes
0: вас.
1: Sometimes I have been healed by people laying hands on me.
0: Иногда я был исцелен, когда люди на меня возлагали руки.
1: Instantly like this.
0: Просто мгновенно.
1: Praise God.
0: Слава Богу.
1: Sometimes I get healed by process, you know.
0: Иногда я исцелялся с течением времени.
1: But we always got healed.
0: Но мы всегда исцеляемся.
1: Praise God.
0: Слава Богу.
1: I said praise God.
0: Я сказал слава
1: God
0: Богу.
1: God is the healer.
0: Бог наш
1: God
0: целитель.
1: God is the healer.
0: Бог целитель.
1: And God wants you to take miracles to the world.
0: И Бог хочет, чтобы ты принес это чудо в мир.
1: Amen. But we need the spirit of revelation.
0: Но нам необходим дух откровения.
1: Now, but if we go wrong,
0: но если мы идем не туда,
1: into ditches, God cannot bring the pure revelation.
0: Если нас сносят в канавы, Бог не может принести нам чистое откровение.
1: Another revelation God gave to me,
0: еще одно откровение, которое Бог дал мне,
1: school,
0: когда я был в библейской школе,
1: was financial blessings.
0: Это финансовое благословение. Yeah.
1: God wants to bless you financially.
0: Бог хочет благословить вас финансово.
1: Amen. I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: But there's two differences between financially blessed and covetous.
0: Но вы знаете, есть разница между тем, чтобы быть финансово благословенным и быть таким стяжателем.
1: Amen. I want to be financially blessed.
0: Я хочу быть финансово благословенным.
1: God wants to, and that was revelation God gave to me in the Bible school.
0: Это это откровение, которое Бог дал мне в библейской школе.
1: I don't have to be poor anymore.
0: Что мне не нужно быть больше бедным.
1: I am blessed.
0: Я благословен.
1: I am blessed.
0: Я благословен.
1: The Lord spoke to me, "Your days of power is over."
0: Господь сказал мне, что Он дает мне власть.
1: Amen. And I say to you, same to you.
0: И я говорю это тоже в
1: самое
0: вам, что этот год.
1: God wants to give you a revelation about finances.
0: В этот год Бог хочет дать вам откровение о финансах.
1: I say God wants to give a revelation about finances.
0: Что Бог хочет дать вам откровение о финансах.
1: That doesn't take you into a ditch of only $1, 1 AM, nothing.
0: Это, конечно, не должно вас сносить в такую канаву, что у вас в одном глазу уже доллар, в другом манат.
1: Да. Amen. You will see God also, not only money.
0: Что нужно и Бога видеть тоже, не только деньги.
1: Amen. I said amen.
0: Я сказал аминь.

0: So we don't go to ditches, we finance it.
1: Поэтому мы и в финансах канавы не залетаем.
0: We are middle of the road.
1: Мы посередине дороги.
0: Financially blessed.
1: Финансово благословенные.
0: But givers of God.
1: Но даятели Божьи.
0: Amen. But some people go wrong, you see.
1: Но некоторые люди они бывают
0: неправы. They say, well, if you are not rich, you are, you know, you are not Christian.
1: И говорят, если ты не богат, значит ты уже не такой хороший христианин.
0: That is not right.
1: Это неправда.
0: You can be poor and be Christian.
1: Вы можете быть бедным и быть христианином при этом.
0: Amen.
1: Аминь.
0: But God doesn't want you to be poor.
1: Но Бог не хочет, чтобы вы были нищими.
0: God wants to bless you financially.
1: Бог хочет благословить вас финансово.
0: That's the revelation God wants to give this year.
1: Это то откровение, которое Бог даст вам в этом году.
0: God is going to give you revelation about demons.
1: Бог даст вам откровение о бесах.
0: That you can cast out demons.
1: Что можно изгонять бесов.
0: But that doesn't mean that everything is a demon.
1: Но это не означает, что теперь во всем нужно видеть бесов.
0: Amen. There are also flesh to deal with in your life.
1: Знаете, есть и плоть в нашей жизни.
0: How many know that there's a flesh to deal with in your life?
1: Кто из знает, что в вашей жизни необходимо еще разбираться с плотью?
0: And you cannot cast out the flesh. It's there all the time.
1: Вы знаете, невозможно все время изгонять плоть.
0: Да. Amen. Oh, I will cast out my flesh now.
1: Я сейчас изгоню свою плоть.
0: No, your flesh will fight with you all your life.
1: Нет, с плотью придется бороться всю свою жизнь.
0: But this year,
1: но в этом году,
0: God is going to give you victory over the flesh.
1: Бог даст вам победу над плотью.
0: Hallelujah. And victory over demons.
1: И победу над бесами.
0: And when you see people demon powers, you can cast them out.
1: И когда вы увидите, что люди находятся под властью бесов, вы можете
0: изгнать бесов. That was the revelation God came to me with.
1: И это то откровение, с которым Бог пришел ко мне.
0: But I couldn't go into the ditches with it.
1: Но и с этим откровением нельзя уходить в канаву.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: Are you still with me?
1: Вы все еще со мной?
0: So revelations.
1: Итак, откровения.
0: Will come to you.
1: Они придут к вам.
0: Revelations of God.
1: Откровения Божьи.
0: But stay with them in the middle of the road.
1: Но оставайтесь с ними по центру дороги.
0: Amen. I told the Bible school here years, some years ago.
1: Несколько лет назад в библейской школе я рассказывал.
0: That my mother-in-law says this.
1: Что моя теща говорит так.
0: She said the only time Christians are in the middle of the road.
1: Она сказала, единственный раз, когда христианин находится по центру дороги.
0: Is when they change ditches.
1: Когда он перелезает из одной канавы в другую. Аминь.
0: We are specialists at driving this side of the road.
1: Вы знаете, у нас так хорошо получается сползать в канавы.
0: Экстремально, you know.
1: Просто мы экстремисты. Не экстремисты, а
0: экстремалы.
1: Но будьте христианами по центру дороги. Я помню, что была такая дискуссия, когда я был еще молодым человеком.
0: About ladies.
1: О женщинах.
0: What they should wear.
1: Что им следует носить?
0: And not to wear.
1: А что не следует?
0: If they could paint their faces or they could have earrings.
1: Могут ли они краситься? Могут ли носить сережки?
0: And I was very radical.
1: И я был такой радикал.
0: I said no earrings.
1: Я сказал ничего.
0: I told my wife no earrings.
1: Я сказал жене никаких украшений.
0: It's not scriptural.
1: Это вообще не по Писанию.
0: It's from the devil.
1: Это от дьявола.
0: And no painting.
1: И никакой косметики.
0: No cosmetics. Cosmetica is devil himself.
1: Косметика вообще это сам дьявол.
0: It's the demon.
1: Это бес.
0: The demon of cosmetics.
1: Это бес косметики.
0: I was very radical.
1: Я просто был радикален.
0: So my wife was just saying, no, I will not.
1: Жена сказала, ладно, не буду.
0: We were raised in that tradition.
1: Мы воспитывались в такой традиции.
0: So we were.
1: Так что мы были, ой.
0: And I said to my wife, don't do it.
1: Я жене сказала, не делай так.
0: She said no.
1: Она говорила, хорошо.
0: Then we came to Bible school.
1: Потом мы приехали в библейскую школу.
0: And it was in America.
1: И это было в Америке.
0: In America,
1: а в Америке
0: everybody has cosmetics.
1: Все красятся.
0: Even the Christians.
1: Даже христиане.
0: And they spoke in tongues.
1: И они еще и на языках говорили.
0: Oh. And had cosmetics on them.
1: И при этом были накрашенные.
0: Wow. I couldn't believe my eyes.
1: Я глазам своим не верил.
0: They were used by God.
1: Их Бог использовал.
0: And they have earrings.
1: И при этом у них были сережки.
0: And I heard one preacher say one day.
1: Я услышал, как один проповедник сказал.
0: It's funny, some people have people against people that paint their faces.
1: Интересно, что есть люди, которые красятся.
0: He said every old barn is nice with some color on. Every old house we put paint on.
1: И он сказал так, что даже если старый дом перекрасить, он выглядит лучше.
0: Amen. I said every we paint the houses, we can, you know.
1: Я сказал, да, если покрасить дом, конечно. Но я был шокирован, когда я это услышал. Как вообще проповедник такой может говорить? И однажды

0: моя жена сказала.
1: Carl Gustav, can I go to a party tonight?
0: Carl Gustav, можно я пойду сегодня на вечеринку?
1: We're going to pray.
0: Мы будем молиться.
1: Okay.
0: Ну, хорошо.
1: Then there's going to come somebody to talk about cosmetics to us.
0: И кто-то там еще будет с нами разговаривать о косметике.
1: I said, be careful.
0: Я сказал, осторожно.
1: It's a trap.
0: Это ловушка.
1: She went away.
0: Она ушла.
1: And she didn't come back.
0: И никак не возвращается.
1: She was there for hours and hours.
0: Часы и часы проходят.
1: And I knew.
0: И я знал.
1: Something bad has happened.
0: Что-то там произошло плохое.
1: She comes home 12 o'clock in the evening.
0: Она вернулась 12 часов вечера.
1: 12 o'clock.
0: 12 часов.
1: 4 hours.
0: 4 часа
1: and
0: она там
1: I
0: была.
1: Knew when she opened the door.
0: И я знал, что когда она уже открывала дверь.
1: She had fallen down.
0: Она просто уже она упала.
1: She said, Carl Gustav, are you awake?
0: Она сказала, Carl Gustav, ты не спишь?
1: I closed the door, I left the lights and fell asleep immediately.
0: И я сразу же закрыл дверь и уснул.
1: One second.
0: Прямо вот этот же момент.
1: She came into the bedroom, I was laying closed lights.
0: Она вошла в спальню, а я там лежал, все, свет выключил.
1: Hello, Carl Gustav.
0: Привет, Carl Gustav.
1: And I heard her voice.
0: Я услышал голос.
1: She was happy.
0: Какая она счастливая.
1: Not good.
0: Это нехорошо.
1: She said, "Do you want to see my face?"
0: Она сказала, хочешь посмотреть на меня?
1: She said, "No, I'm very tired."
0: Нет, нет, я так устал.
1: I'm very tired.
0: Я так устал.
1: She went to my bed.
0: Она подошла к кровати.
1: Put on the lights.
0: Включила свет.
1: And opened my eyes.
0: И раскрыла мне глаза.
1: She said, "Look."
0: Сказала, смотри.
1: Oh, take it off.
0: Смой это все.
1: And she did it.
0: И она смыла.
1: Went to bed.
0: Легла спать.
1: The next morning, the Lord spoke to me.
0: А на следующее утро Господь сказал мне.
1: He said that was not nice what you did yesterday.
0: Он сказал, то, что ты вчера сделал, это было нехорошо.
1: I said, God.
0: Я сказал, Боже.
1: Have you not read your own Bible?
0: А ты что, свою Библию не читал?
1: He said, yes, I have.
0: Он говорит, читал.
1: He said, but you know, I said, I want to remind you, God.
0: Я сказал, я хочу тебе кое о чем напомнить, Бог.
1: About the letter to Peter.
0: Там в послании Петра.
1: Well, you said that we shall not be the outward, but the inward.
0: Там сказано, что не следует внешнему уделять внимание, но внутреннему.
1: But the Lord spoke, said, you know what?
0: Но Господь сказал мне, знаешь что?
1: I didn't say that time.
0: Я ведь там не сказал.
1: That you shall not have earrings.
0: Что не следует носить сережки.
1: I didn't say because. There is the same words. There's three things.
0: Потому что там в одном стихе есть три вещи.
1: Hair.
0: О волосах говорится.
1: Earrings.
0: О сережках.
1: And clothes.
0: И об одежде.
1: You don't want your wife to have clothes?
0: Ты что не хочешь, чтобы жена вообще одежду носила?
1: Yeah, of course.
0: Не, ну я бы хотел.
1: But you see, I put them in same category.
0: Но я ведь все эти три вещи в одну категорию поставил.
1: Because I don't want that to be the primary things in the life.
0: Я просто не хочу, чтобы это было главным в жизни.
1: But I didn't say it was wrong.
0: Но я не сказал, что это неправильно.
1: I got a revelation.
0: И тут я получил откровение.
1: Слава Богу.
0: Слава Богу.
1: I went to my wife.
0: Я подошел к жене.
1: And then he said to me also.
0: И потом он еще сказал.
1: He said, "Do you know why your wife did this for this yesterday?"
0: И он сказал, знаешь, почему жена вот это все сделала вчера?
1: I said, "No."
0: Я говорю, нет.
1: For you.
0: Ради тебя.
1: Oh. Извините, пожалуйста. I got a revelation, one more revelation.
0: Еще одно откровение получил.
1: Sometimes God is really strong on you.
0: Иногда, знаете, Бог бывает так суров.
1: So I went to my wife and said,
0: "Я подошел к жене и сказал, прости меня, пожалуйста."
1: Put it back.
0: Опять накрасься.
1: And I said she was nice.
0: И я ведь подумал, и я сказал, что она была очень красивая.
1: So I said, "Слава Богу."
0: И я сказал, "Слава Богу."
1: So what I'm saying is this.
0: Итак, что я хочу сказать?
1: There's a ditch.
0: Что канавы
1: of religion.
0: Религии.
1: That can catch you.
0: Они могут вас поймать.
1: But there is also a ditch of the world.
0: Но есть и канава мира.
1: If you paint yourself like a painting factory every day.
0: Если каждый день себя красить как как лакокрасочный завод.
1: Yeah. That's wrong.
0: Это неправильно.
1: And sometimes I see men, you know.
0: И иногда, знаете, мужчины.
1: Come with earrings.
0: Они тоже надевают сережки.
1: And walk like a lady.
0: И ходят как женщины.
1: Hello.
0: Привет.
1: My name is Sasha.
0: Меня зовут Саша.
1: I go, bleh. That's a ditch.
0: Это тоже канавы.
1: Amen. I said amen.
0: Аминь.
1: Even you're a man or you're a woman.

0: И либо ты мужчина, либо ты женщина.
1: Amen. Nothing between there.
0: Нет ничего между.
1: Amen. God created Adam and Eve, not Adam and Steve.
0: Бог сотворил Адама и Еву, не Адама и Стива.
1: Amen. I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: Amen.
0: Аминь.
1: I don't like when man says.
0: Мне не нравится, когда мужчины говорят.
1: My name is Sasha.
0: Меня зовут Саша.
1: And I don't like when woman says.
0: И мне не нравится, когда женщины говорят.
1: My name is Olga.
0: А меня зовут Ольга.
1: That's also wrong.
0: Это тоже не так, неправильно.
1: There's something comes to a man and something comes to a woman.
0: Есть что-то, что присуще мужчинам, и что-то, что присуще женщинам.
1: Amen. Let's stay in the middle of the road.
0: Так что давайте оставаться по центру дороги.
1: Let's be balanced.
0: Будет
1: равновесие. We can live a balanced life.
0: Мы можем жить в жизни
1: баланса. We don't have to be the extreme that on that side.
0: Нам не нужно обязательно, чтобы нас уносило в одну или в другую сторону.
1: We must stand against the spirit of the world.
0: Нам необходимо быть подальше от духа мира.
1: But we shall also stand against the spirit of religion.
0: Но также нам нужно противостоять духу религии.
1: But God wants to give you a spirit of revelation.
0: Но Бог хочет дать вам духа откровения.
1: And you will stay.
0: И вы останетесь
1: balanced,
0: в балансе,
1: strong,
0: сильными
1: in the Holy Spirit.
0: В духе святом.
1: And all the people said.
0: И весь народ скажет.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Hallelujah. We're talking about seven different spirits.
0: Итак, мы говорим о семи разных духах.
1: That God wants to give to you in the Bible school.
0: Которые Бог хочет передать вам в библейской
1: школе. And the
0: first
1: one was the spirit of revelation.
0: Первый это был дух откровения.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: The second one is found in the book of Romans.
0: Второй мы можем найти в книге Римлянам.
1: The 8th chapter.
0: Восьмая глава.
1: Praise God. I said, praise God.
0: Слава Богу.
1: Hallelujah. Verse 15.
0: 15 стих.
1: You didn't receive the spirit of bondage again.
0: Потому что вы не приняли духа рабства.
1: To fear, but you received the spirit of adoption.
0: Чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления,
1: whom we cry out, Abba Father.
0: Которым взываем Ава Отче.
1: You have a spirit Итак, inside of you that crieth out, Abba Father.
0: Внутри вас есть дух, который взывает Ава Отче.
1: Абба Отче, да. That means this. The Bible says, "Where the Spirit of the Lord is, there is freedom."
0: Библия говорит, что где дух Господень, там свобода.
1: So when you come into this Bible school,
0: Итак, когда вы приходите в библейскую школу,
1: God doesn't want you to bring you to bondage again.
0: Бог не хочет, чтобы вы опять попали в рабство.
1: God wants to bring you to freedom.
0: Бог хочет вывести вас в свободу.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Freedom in your spirit.
0: Свобода в вашем духе.
1: When you are free in your spirit,
0: когда вы свободны в духе,
1: your body is free.
0: Тогда и тело свободно.
1: Your mind is free.
0: Разум свободен.
1: Amen.
0: Аминь.
1: The devil wants to torment us with minds.
0: Дьявол хочет мучить наш разум.
1: Thoughts.
0: Наши мысли.
1: Evil desire.
0: Какие-то злые
1: But
0: желания.
1: But God has something inside you called the Spirit of God.
0: Бог вкладывает в нас что-то, что называется Дух Божий.
1: Which can give you freedom.
0: И это дает свободу.
1: Amen. But not only that freedom.
0: Но не только свобода.
1: Freedom to worship.
0: Но свобода также поклоняться.
1: Freedom to praise the Lord.
0: Свобода славить Господа.
1: Freedom to shout hallelujah.
0: Свобода кричать аллилуйя.
1: God didn't baptize you in lemon juice.
0: Бог крестил вас не
1: in lemon juice.
0: В такой лимонный сок.
1: Да. Amen. I said God didn't baptize you in lemon juice.
0: Бог крестил вас не в лимонном соке.
1: God baptized you in the Holy Spirit.
0: Бог крестил вас в Духе Святом.
1: So freedom can come to you.
0: Чтобы к вам пришла свобода.
1: You can praise the Lord.
0: Чтобы могли славить
1: you
0: Господа.
1: You can shout hallelujah.
0: Чтобы кричали аллилуйя.
1: We shall be the most happy people in Baku.
0: Вы должны стать самыми счастливыми людьми в Баку.
1: Amen. We supposed to dance and shout.
0: Мы должны танцевать и кричать.
1: Not only when you come to weddings, but in the church.
0: И не только когда на свадьбы ходите, но и в церкви.
1: I was in two weddings last year.
0: Я в прошлом году был на двух свадьбах.
1: In Azerbaijan.
0: В Азербайджане.
1: I was in this man's wedding.
0: По-моему, вот этот человек.
1: Amen. I even danced in that wedding.
0: Я там даже танцевал.
1: Расим and I we danced.
0: Мы с Расимом там танцевали.
1: I was so tired.
0: Я так устал.
1: I get a heart attack.
0: Чуть ли у меня уже сердце не остановилось.
1: But you see, some people are funny.
0: Но люди некоторые, они такие забавные.
1: When they come to wedding, they get happy.
0: Когда приходят на свадьбу, они там такие радостные.
1: Then they sing, whoa, yo, yo, yo, yo, yo,
0: yo, yo, yo.
1: And they come to church.
0: А потом приходят в церковь.
1: Hallelujah. Amen.

0: You look like a flower that grow like this.
1: Как будто бы они
0: like
1: как такой цветочек уже завязший.
0: Maybe some of you come like flowers when you came to Bible school like this.
1: Может быть, вы в библейскую школу пришли, будучи таким же цветочком подвязшим.
0: But God wants to give you freedom.
1: Но Бог хочет дать вам свободу.
0: Hallelujah! Freedom! You can shout and praise the Lord.
1: Кричать и славить Господа.
0: Freedom in the spirit.
1: В своем духе.
0: Freedom to speak loud, pray loud in tongues.
1: Свобода громко молиться на языках.
0: Слава Богу. Loud and clear and happy and rejoicing.
1: Громко, ясно, счастливо и радостно.
0: One time I was in Bible school, going to a meeting.
1: Однажды, когда я был в библейской школе, прошли на собрание.
0: And the Spirit of God hit us.
1: И Дух Святой так сошел на нас.
0: We saw a man of God.
1: Мы увидели мужа Божьего.
0: You see, when I was in Bible school, Pastor Robert Egg and I, we were the most hungry people in that Bible school.
1: Когда я поехал в библейскую школу, я и пастор Роберт Эгг были самыми голодными людьми в той школе.
0: Every time we saw a man, I go, said, "Please pray for us."
1: Когда мы, каждый раз, когда мы видели человека Божьего, мы говорили: "Пожалуйста, помолись за нас."
0: We are from Sweden.
1: Мы же из Швеции.
0: We want the anointing.
1: Мы хотим этого помазания.
0: We go, "Oh, they prayed for us."
1: Он, о, и молился за нас.
0: And one time I saw a man, he had the anointing of God.
1: И однажды я увидел человека, у него было помазание Божье.
0: So he prayed for us.
1: И чтобы он помолился за нас.
0: And I fell down in the spirit.
1: И я упал в духе.
0: In the book table.
1: На книжный стол.
0: After the meeting.
1: После собрания это было.
0: And Robert Egg on the other side.
1: А Роберт Эгг с другой стороны
0: And
1: упал.
0: People were walking over us, buying books there.
1: И люди через нас так перешагивали, чтобы книжки купить.
0: And I was so heavy in the spirit.
1: И у меня появилась такая тяжесть в духе.
0: That they had to carry me up to my room.
1: Я был так, что мне пришлось людям меня донести уже до комнаты.
0: Yeah. And I started laughing.
1: И я начал смеяться.
0: Laugh in the spirit.
1: Смеялся в духе.
0: I had never done that before.
1: Я до этого никогда такого не делал.
0: Pastor Robert and I, we laughed for 4 hours.
1: Мы с пастором Робертом смеялись 4 часа.
0: 4 hours.
1: 4 часа.
0: 4 hours.
1: 4 часа.
0: We laughed.
1: Мы смеялись.
0: Everyone who saw us started laughing.
1: И все, кто нас видел, начинал тоже смеяться.
0: True.
1: Да.
0: Everyone we prayed for started laughing.
1: Каждый, за кого мы молились, тоже начинал смеяться.
0: It was an anointing, you see.
1: Это было помазание, знаете ли.
0: Amen. And I mean, I was a Lutheran priest.
1: А я это был лютеранский священник.
0: He came, and we saw him.
1: Мы увидели его.
0: We lay hands on him.
1: И возложили на него руки.
0: After 4 hours, we went to a restaurant.
1: А через 4 часа пошли в ресторан.
0: We still was laughing.
1: А он все еще смеялся.
0: We couldn't stop laughing.
1: Не мог остановиться.
0: I couldn't stop laughing.
1: Не могу остановиться, смеюсь.
0: It was amazing.
1: Это просто было удивительно.
0: And the lady, I said, "What do you want?"
1: И я спросила: "Чего ты хочешь?"
0: We don't know about this, maybe.
1: Вот это может быть.
0: So we just pointed what we wanted.
1: Мы просто сами просто указывали в меню, что нам нужно.
0: So anointing of joy was upon us.
1: И это было помазание радости на нас.
0: And I will never be the same after this day.
1: И после этого со мной такого больше не было.
0: Hallelujah.
1: Я уже не остался прежним.
0: Afraid to roll on the floor.
1: Я уже не боюсь кататься по полу на собрании.
0: I can stand on one leg jumping like this for 2 hours.
1: Я могу на одной ножке протанцевать 2 часа.
0: If God wants.
1: Если Бог захочет.
0: I don't do it just for fun.
1: Я так ради забавы не буду этого делать.
0: I can stand on my head.
1: Я могу встать на голову.
0: If the Lord wants me to do that.
1: Если Господь захочет, чтобы я это сделал.
0: I can be silent if God wants my head.
1: Я могу замолчать и стоять в тишине, если Бог этого захочет.
0: It's a spirit of freedom.
1: Это дух свободы.
0: Hallelujah. God wants to bring you that freedom.
1: И Бог хочет принести эту свободу.
0: Sometimes we are so bound.
1: Иногда мы бываем такими связанными.
0: We are from Azerbaijan. We are silent people.
1: Я же из Азербайджана, мы такие тихие, спокойные люди.
0: Hallelujah, man. Oh, you were not silent at that wedding for sure. You know.
1: Я уверен, что на свадьбах вы не тихие.
0: They can be happy.
1: Вы можете радоваться.
0: But we shall be happy in the church.
1: Но нам следует и в церкви радоваться.
0: The church is not a depression club.
1: Церковь это не клуб депрессионных.
0: Amen. Amen. In the church we get free from depression.
1: В церкви мы освобождаемся от депрессии.
0: Hallelujah! I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: Amen. Glory to God. I remember one time I went to Australia.
1: Я помню, однажды поехал в Австралию.
0: On vacation.
1: В отпуск.
0: My one brother sent me 2 tickets.
1: И один брат, он мне 2 билета подарил.
0: from Australia.
1: Брат из Австралии.
0: One for my wife and one for me.
1: Один для моей жены, один для меня.
0: So we went there.
1: И мы поехали.
0: Had a wonderful time.
1: Прекрасное время.
0: And the pastor saw me in the church.
1: А пастор увидел меня в церкви.
0: Can you preach?
1: И говорит, можешь проповедовать?
0: I said, I'm on vacation.
1: Я говорю, я в отпуске.
0: But we want you to preach here.
1: Но мы хотим, чтобы ты проповедовал.
0: We have revival now.
1: У нас же пробуждение.
0: Okay.
1: Ну хорошо.
0: So I went up there,
1: и я пошел.
0: And the Spirit of God started to move.
1: И Дух Божий начал двигаться.
0: It was amazing.
1: Это было просто удивительно.
0: The Spirit of God was touching people like never seen before.
1: Дух Божий касался людей как никогда прежде.
0: People were laughing everywhere.
1: Люди повсюду смеялись.
0: One man, he had a heart disease for many years.
1: У одного человека, у него очень многие годы болело сердце.
0: He was the administrator of the church.
1: Он был администратором церкви.
0: He had mustache like this.
1: У него усы были вот такие.
0: Everything was perfect in his head.
1: Все на голове было так четко уложено.
0: Not one hair was wrong.
1: Ни один волосок, знаешь, каждый волосок на своем месте.
0: Super organized man.
1: Супер организованный человек.
0: He said, "I have been drunk for one month in the spirit."
1: Он сказал, я уже месяц пьяный в духе.
0: His children said, "It's wonderful. We can do everything we want home now."
1: И дети говорят, как здорово, мы дома можем делать все, что хотим.
0: Papa's just laughing all the time.
1: А папа все время смеется.
0: And he had been depressed for years.
1: А он на протяжении многих лет был в депрессии.
0: But the Spirit of God came upon him.
1: Но Дух Божий сошел
0: на него. And he laughed and
1: he laughed. И он стал смеяться, и он смеялся и смеялся.
0: His secretary came after the meeting.
1: Секретарь подошел после собрания.
0: With a paper.
1: С бумагой.
0: He said, "Paper, I don't type of papers now."
1: Да какие бумажки?
0: People could understand it.
1: Люди не могли его понять.
0: And he was healed from the heart disease.
1: И он освободился от своего заболевания сердца.
0: Amen. Some people think we have to get drunk by vodka to get happy. We don't have to.
1: Некоторые думают, что чтобы быть счастливым, нужно водки напиться, но не нужно.
0: We are happy by the Spirit.
1: Мы счастливы от Духа Божьего.
0: Yeah. We can rejoice.
1: Мы можем радоваться.
0: I said we can rejoice.
1: Я сказал, что мы можем радоваться.
0: We have a right to rejoice.
1: У нас есть право радоваться.
0: Amen. So I went up and preached in that meeting.
1: Итак, я пошел на том собрании
0: и
1: проповедовал.
0: And God touched another lady.
1: И Бог коснулся еще одной женщины.
0: Her son has been drowned in a pool.
1: Ее сын утонул в бассейне.
0: And she started to laugh.
1: И она начала смеяться.
0: And she was healed by her laughter.
1: И она исцелялась вот через этот смех.
0: You know what even the doctor says today?
1: Знаете, что даже сегодня врачи говорят?
0: People who laugh much live longer.
1: Что люди, которые много смеются, дольше живут.
0: You see people look like this every time?
1: Вы видите вот таких людей?
0: They die early.
1: Они скоро умрут.
0: They die early.
1: Они раньше умрут.
0: Yeah. I prophesy over you.
1: Я пророчествую.
0: If you're too serious, you'll
1: если
0: die
1: вы
0: early.
1: Слишком серьезны, вы рано умрете.
0: But if you laugh,
1: но если смеетесь,
0: laugh at least once a day.
1: Смейтесь раз в день.
0: Well, I cannot laugh.
1: Не, не могу смеяться.
0: Start like this.
1: Начните так.
0: Ha ha ha. He he he. Ho ho ho. And I tell you, Spirit of God will take over.
1: Я скажу, Дух Божий сойдет на вас.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: I didn't know that time.
1: Я могу сказать.
0: But when I was in Bible school,
1: что когда я был в библейской
0: the
1: школе,
0: Lord spoke to me.
1: Господь сказал мне.
0: He said, "Wherever you go in the world, there will be joy."
1: Он сказал, куда бы ты ни поехал во всем мире, будет радость.
0: Hallelujah. I'm a joy spreader.
1: Я распространитель радости.
0: Amen. I want to bring joy.
1: Я несу радость.
0: Oh. Wouldn't that be terrible?
1: Как было бы ужасно.
0: If people say,
1: если бы люди говорили,
0: when Carl Gustav comes,
1: когда приезжает Карл Густав,
0: a spirit of depression will
1: приходит
0: come upon
1: дух депрессии.
0: There's no risk.
1: И знаешь, это не хорошо.
0: No, there's no risk. I believe in joy.
1: Я верю в радость.
0: I believe what the Bible says.
1: Я верю в то, что говорит
0: Библия. The joy of the Lord is my strength.
1: Что радость от Господа моя сила.
0: I think, to be honest, we are too serious sometimes.
1: Если честно, я думаю, что мы иногда слишком серьезные.
0: Серьезная проблема. Да.
1: Такая серьезная проблема.
0: Life is serious.
1: Жизнь вообще серьезная
0: Life
1: штука.
0: Is hard.
1: Жизнь тяжелая штука.
0: Yeah, of course.
1: Да, конечно.
0: That's why you need to laugh.
1: Вот почему и нужно смеяться.
0: Amen. That's because you need to have the spirit of freedom in your life.
1: Тогда в вашей жизни будет дух свободы.
0: So when everybody's crying, you are laughing.
1: Все плачут, а вы смеетесь.
0: I'm so happy today.
1: Я так счастлив сегодня.
0: Hallelujah. We are Christians.
1: Мы же христиане.
0: We are full of joy.
1: Мы наполнены радостью.
0: We don't like this stupid thing with depression, you know.
1: Нам не нравятся все эти глупости с депрессией.
0: I have been sad, I'm being glad.
1: Я был и радостен, и печален.
0: It's better be glad.
1: Радоваться лучше.
0: Feels better to be honest.
1: Знаешь, чувство лучше бывает, когда радуешься.
0: In this Bible school,
1: в этой библейской школе
0: you will get the joy back.
1: К вам вернется радость.
0: You'll get freedom.
1: Вы получите свободу.
0: Freedom to worship God.
1: Свободу, чтобы поклоняться Богу.
0: Hallelujah. Freedom to shout hallelujah.
1: Мы можем крикнуть аллилуйя.
0: Happy person.
1: И это счастливый человек, радующийся человек.
0: I don't say we should neglect problems.
1: Я не говорю, что нужно не видеть проблемы.
0: There are problems.
1: Проблемы есть.
0: But it's time we handle them.
1: Но вопрос в том, как мы с ними справляемся.
0: Amen. Joy.
1: Радость.
0: Joy.
1: Радость.
0: The joy of the Lord.
1: Радуйся в Господе.
0: Is our strength.
1: Это наша сила.
0: If you want to have a long life, be happy.
1: Если хочешь жить долго, тогда будь радостным.
0: If you're sad, you die earlier.
1: Если ты печален, то ты умрешь раньше.
0: Amen.
1: Amen.
0: He said, I don't like joy.
1: Ты говоришь, мне не нравится радоваться.
0: I preached one time in the church.
1: Однажды я проповедовал в церкви.
0: That we should cast all our cares upon the Lord.
1: О том, что возложи все заботы на Господа.
0: And one lady came to me after the meeting.
1: И одна женщина подошла ко мне после собрания.
0: Did you say we should cast all the cares upon the Lord?
1: Вы сказали, что нам следует возложить все заботы на Господа?
0: I said yes.
1: Я говорю да.
0: She said, what should I do then?
1: Она говорит, а что же мне тогда делать?
0: What should I do then?
1: А что же мне тогда делать?
0: I cannot have any cares anymore.
1: Мне что, уже не о чем будет заботиться?
0: What shall I do?
1: Что же мне тогда делать?
0: That's my life.
1: Это же вся моя жизнь.
0: Worry is my life.
1: Волнение, заботы — это моя жизнь.
0: I said, sister, worry.
1: Я говорю, сестра, беспокойство.
0: You can become a new person.
1: Вы можете стать новым человеком.
0: Hallelujah. Hallelujah. Casting your cares upon the Lord.
1: Все свои заботы возложи на Господа.
0: Say I will cast.
1: Скажи, я возложу.
0: All my cares.
1: Все мои заботы.
0: Upon the Lord.
1: На Господа.
0: That's freedom.
1: Это свобода.
0: That's freedom.
1: Это свобода.
0: Bondage leads us into depression.
1: Рабство держит нас в депрессии.
0: Bondage leads us into we become like this.
1: Заставляет нас быть вот такими.
0: Yes. Amen.
1: Аминь.
0: It can happen to everybody.
1: Такое может произойти с каждым.
0: But it's not right.
1: Но это неправильно.
0: It's not the right way to do it.
1: Это, значит, неправильно поступать
0: так. The right
1: так.
0: Way
1: правильно
0: is to rejoice.
1: Это радоваться.
0: Some Christians,
1: некоторые христиане,
0: especially charismatic,
1: особенно харизматы,
0: only rejoice when the Holy Spirit comes upon them.
1: Радуются только, когда Дух Святой на них сходит.
0: I say,
1: я говорю,
0: I can start to rejoice any moment I want to rejoice.
1: Я могу начать радоваться в любой момент, когда только захочу.
0: Amen. It's a decision you take.
1: Это решение, которое мы можем принять.
0: Because
1: потому что
0: the spirit of freedom,
1: дух свободы,
0: the spirit of adoption,
1: дух усыновления
0: lives inside of you.
1: Живет внутри тебя.
0: Hallelujah! And we cry out,
1: и мы взываем Абба Отче.
0: Абба Отче. Amen. Say Абба Отче.
1: Скажи Абба Отче.
0: Hallelujah! I said Hallelujah.
1: Я сказал Hallelujah.
0: Say the spirit of revelation.
1: Итак, дух откровения. Скажи дух откровения.
0: The spirit of freedom.
1: Дух свободы.
0: The third spirit.
1: И третий дух.
0: God wants to give you this
1: который
0: year.
1: Который Бог хочет передать вам в этом году.
0: Is the spirit of prayer.
1: Это дух молитвы.
0: Say the spirit of prayer.
1: Скажи дух молитвы.
0: Hallelujah. Go to Zachariah.
1: Давайте мы откроем книгу Захарии.
0: Thank God for tongues.
1: Слава Богу за языки.
0: I said, thank God for tongues.
1: Я сказал, слава Богу за языки.
0: Are you happy there's something called tongues?
1: Вы рады, что есть что-то, что называется языки?
0: Zechariah 12, verse 10.
1: 12 глава, 10 стих Захария.
0: I will pour on the house of David and inhabitants the spirit of grace and spirit of prayer.
1: А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, или дух молитвы.
0: What is that, supplication, is that prayer there? Petitions. There's like the spirit, it's the same word for prayer, a petition or supplication.
1: Здесь как умиление или умиление, моление, это одно и то же слово, которое используется для молитвы.
0: Amen. God wants this year.
1: Бог хочет, чтобы в этом году.
0: In the Bible school.
1: В библейской школе.
0: In your life.
1: В твоей жизни.
0: That you shall have the spirit of prayer.
1: В твою жизнь пришел дух молитвы.
0: Have you ever prayed and suddenly the Holy Ghost take hold of you in your prayer?
1: Было ли когда-нибудь такое, что ты начинал молиться и вдруг Дух Святой захватывал тебя в молитве?
0: Suddenly there's something more than prayer.
1: Начиналось что-то, что больше, чем молитва.
0: There's anointing of prayer.
1: Помазание молитвы.
0: God wants you to experience that this year.
1: Бог хочет, чтобы ты пережил это в этом году.
0: When you pray in the morning.
1: Когда ты молишься утром.
0: In the Bible school.
1: В библейской школе.
0: Suddenly the spirit of prayer takes hold of you.
1: Вдруг Дух молитвы захватывает тебя.
0: Amen. Have you ever prayed like this?
1: Ты когда-нибудь молился так?
0: And it's nothing more like that.
1: И больше ничего.
0: But suddenly,
1: но вдруг
0: the Holy Ghost take hold.
1: Дух Святой сходил на тебя.
0: And it comes from in here.
1: И вот прямо отсюда
0: начиналось.
1: Вот здесь внутри.
0: You see, this is the Holy Spirit,
1: это Дух Святой,
0: who takes hold of your prayer.
1: Который захватывает тебя в молитве.
0: Amen. Amen. And God wants that in this Bible school.
1: И он придет в библейской школе.
0: God wants that in the whole church here, you see.
1: Бог хочет, чтобы это пришло на всю церковь. Yeah.
0: This church is standing for very strong challenges right now.
1: Эта церковь стоит перед очень большими вызовами.
0: It's so important with prayer.
1: И так важно, чтобы была молитва.
0: Prayer can do.
1: Молитва может
0: what
1: сделать
0: no man can do.
1: То, что не может сделать человек.
0: Amen. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I said hallelujah.
1: Я сказала аллилуйя.
0: When we pray, God starts to move.
1: Когда мы молимся, Бог начинает двигаться.
0: And so God wants the spirit of prayer.
1: Итак, Бог желает, чтобы был дух молитвы.
0: The spirit of supplication.
1: Дух умиления.
0: So when the Holy Ghost comes to our weakness and we don't know what to pray, but the Holy Spirit knows.
1: И когда Дух Святой на нас сходит, мы не знаем, о чем молиться, но Дух Святой знает.
0: Go to Romans 8.
1: Давайте мы откроем вместе Римлянам 8 главу. И я покажу вам один стих
0: about prayer.
1: О молитве.
0: Romans 8.
1: Римлянам 8.
0: Are you getting blessed today?
1: Вы благословены сегодня?
0: Thank you, Lord Jesus.
1: Спасибо, Господь Иисус.
0: Verse 26.
1: 26 стих.
0: Romans 8.
1: Римлянам 8.
0: And verse 26.
1: 26.
0: Likewise, the Spirit also helps our weaknesses.
1: Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших.
0: Are you happy there is the Holy Spirit helping you in your weaknesses?
1: Вы рады, что Дух Святой помогает нам в немощах?
0: For we don't know what we should pray.
1: Ибо мы не знаем, о чем молиться.
0: As we ought, but the Spirit Himself.
1: Не как должно, но сам Дух.
0: Makes intercession for us.
1: Ходатайствует за нас.
0: With groanings which cannot be uttered.
1: Воздыханиями неизреченными.
0: Now here's a side of intercession.
1: И здесь показана сторона ходатайства.
0: That sometimes can come upon you.
1: Которая иногда может сойти на вас.
0: Groaning.
1: Воздыхание.
0: Like a baby being birthed.
1: Как будто бы при рождении ребенка.
0: Like a woman in birth pain.
1: Как женщина в родовых муках.
0: That kind of prayer.
1: Вот такая молитва.
0: When you pray like you feel like you go to pieces.
1: Когда вы молитесь и чувство такое, что разорвет на кусочки.
0: It's from deep inside.
1: Изнутри, из глубины.
0: Groaning.
1: Воздыхание.
0: Oh, it comes from here.
1: Идет вот отсюда.
0: Yeah, oh, Moshe, Mother, Bondi. It comes in your spirit.
1: И это входит в ваш дух.
0: Sometimes you weep in the spirit.
1: Иногда вы вопите в духе.
0: It comes like weeping. You cry for the lost.
1: Идет как будто бы вопль. Вы кричите о потерянных.
0: You pray for salvation of Azerbaijan.
1: Вы молитесь о спасении Азербайджана.
0: And you carry the burden in the spirit.
1: И вы несете это бремя в духе.
0: This is spirit of prayer.
1: Это дух молитвы.
0: Prayer is not just reading a prayer in a book.
1: Это молитва. Это не просто читать какую молитву из молитвенника.
0: No, it's more.
1: Нет, это что-то большее.
0: There's a whole world of prayer.
1: Но это есть целый мир молитвы.
0: Hallelujah. Hallelujah. That's because we have a prayer. You have prayer school here?
1: У вас есть молитвенная школа здесь?
0: Yeah, we have prayer school.
1: У нас есть молитвенная
0: Why?
1: Школа. Почему?
0: So you should catch the spirit of prayer.
1: Чтобы ухватиться за этот дух молитвы. Amen.
0: We have come to a place now in Christianity.
1: Сейчас мы в христианстве подходим к такому месту.
0: And I have to fight it myself all the time.
1: И я сам с этим борюсь постоянно.
0: I call it instant Christianity.
1: Я называю это мгновенное христианство.
0: Instant.
1: Мгновенное.

0: Have coffee, instant coffee.
1: У нас есть такой растворимый мгновенный кофе.
0: Microwaves.
1: Микроволновки.
0: Boop, fast.
1: Все быстренько.
0: Boop. One second.
1: Секунда и все.
0: And sometimes we come to God like that.
1: Иначе мы то, иногда мы тоже
0: God, hello.
1: Бог, привет.
0: Bye bye.
1: Ну пока.
0: Hallelujah. Oh, I love you, Lord Jesus.
1: Иисус говорит, я люблю тебя. Пока.
0: And we lose.
1: И мы теряем
0: the time,
1: время,
0: the presence,
1: в присутствие теряем.
0: By seeking God.
1: Теряем то, что называется поиск Бога.
0: We are always in a rush.
1: Мы все время торопимся.
0: We have no time for God.
1: У нас нет времени
0: God,
1: на Бога.
0: You must come when I have time.
1: Бог, приходи тогда, когда у меня есть время.
0: If God wants to speak to you,
1: если Бог захочет говорить с тобой,
0: we don't have time.
1: Тогда, а у нас времени
0: we
1: нет.
0: Are so busy occupied
1: мы
0: with other things.
1: Так заняты какими-то другими вещами.
0: This is the most dangerous thing in the body of Christ today.
1: А это самое опасное для тела Христова сегодня.
0: We need to get back to the spirit of prayer.
1: Нам необходимо вернуться в дух молитвы.
0: I said, we need to get back to the spirit
1: Я сказал,
0: of prayer.
1: Что нам необходимо вернуться, возвратить этот дух молитвы.
0: The Bible says we have problem, pray.
1: Библия говорит, чтобы мы молились.
0: When you suffer, pray.
1: Что когда проблемы, молись. Когда страдаешь, молись.
0: When you're happy, sing worship.
1: Когда ты счастлив, пой и поклоняйся.
0: Amen. All the time like this.
1: Все время вот так.
0: When you have a problem, pray.
1: Когда проблемы, молись.
0: When you don't have money, pray.
1: Когда нет денег, молись.
0: When you need healing, pray.
1: Нужно исцеление, молись.
0: When you need salvation for your children, pray.
1: Хочешь, чтобы дети спаслись, молись.
2: Amen.
0: When you need land, pray.
1: Когда нужна земля, молись.
0: Amen. Pray, pray, pray, pray, pray.
1: Молись, молись,
0: the
1: молись.
0: The spirit of prayer.
1: Дух молитвы.
2: Amen.
0: When I was a young lad.
1: Когда я был помоложе.
0: I got saved when I was 14.
1: Мне было где-то 14.
0: And I came to a Pentecostal church.
1: И когда я спасся, мне было 14, я был в пятидесятнической церкви.
0: And there were many old ladies and men there.
1: И там были в основном очень взрослые мужчины и женщины.
0: I loved them so much.
1: И как я их полюбил.
0: They were so people of prayer.
1: Они были людьми молитвы.
0: They came to me.
1: Они подошли ко мне.
0: We pray for you.
1: Сказали, мы за тебя помолимся.
0: And they massaged my back.
1: И они массажировали мне спину.
0: This you must come through, brother.
1: Чтобы ты прорвался, брат.
0: And they prayed over me. They
1: они
0: massaged
1: за меня,
0: me.
1: Массаж мне делали.
0: Oh, ladies.
1: Взрослые женщины.
0: I heard sounds I never heard in my life before.
1: Я тогда слышал такие звуки, которых никогда в жизни не слышал.
0: One brother, he prayed like this.
1: Один брат молился так.
0: Wow. And these people are strange.
1: Люди странные.
0: They pray like this.
1: Они молились так.
0: There was new tongues I never heard before.
1: Были новые языки, которых я никогда раньше не слышал.
0: Some ladies were weeping in the spirit.
1: Некоторые женщины, они просто вопили в духе.
0: And I was touched by that.
1: И это коснулось меня.
0: So you must come every Tuesday to pray.
1: И я так что каждый вторник приходил на молитву.
0: And I was so very often with these ladies.
1: И я так часто смотрел на этих женщин.
0: And one lady came to me.
1: И одна женщина подошла
0: She
1: ко мне.
0: She was small like that.
1: Она вот такого маленького роста была.
0: Gray hair.
1: Седые волосы.
0: Maybe. Very old.
1: Очень пожилая.
0: 50 years old something.
1: 50 лет.
0: But now you think 50 people are very young.
1: Сейчас, конечно, вы думаете, что в 50 люди молодые.
0: At that time, you know, they
1: Но
0: were very old.
1: Тогда для меня они были очень пожилыми.
0: Now when I turn 50.
1: Сейчас, когда мне уже исполнилось 50.
0: 50 is very young.
1: 50 это очень мало.
0: Times are changing.
1: Времена меняются.
0: Hallelujah. New anointing comes now.
1: Новое помазание приходит.
0: Maybe she was 60, I don't know.
1: Я не знаю, может, ей 60 было, не знаю. Но она вот такая маленькая была.
0: Every prayer meeting was there.
1: И на каждой молитве, когда я приходил,
0: faithful people prayer meeting.
1: Это веру они в меня вкладывали.
0: And when I left that church,
1: и когда я ушел из этой церкви,
0: she said, Carl Gustav,
1: она сказала, Карл Густав,
0: I pray for you.
1: Я буду молиться за тебя.
0: I said, thank you.
1: Я сказала, спасибо.
0: I pray for you.
1: Я буду молиться за тебя.
0: Now, 30 years later.
1: Сейчас, спустя 30 лет.
0: I came back to that church.
1: Я вернулся в эту церковь.
0: I was thinking, maybe they are dead now.
1: И я подумал, может быть, она уже умерла.
0: So I stood in the church.
1: И я стоял в церкви.
0: Her name was Karin.
1: Ее звали Карин.
0: Karin, are you here?
1: Карин, ты здесь?
0: Yes.
1: Да.
0: I said, are you not dead yet?
1: Ты что, еще не умерла?
0: No.
1: Нет.
0: And then she said something.
1: И потом она вдруг
0: сказала. And I have been praying for you for 30 years.
1: И я молюсь за тебя все эти 30 лет.
0: Hallelujah. The spirit of prayer.
1: Дух молитвы.
0: You know, I thank God for people who say to me.
1: Я благодарю Бога за тех людей, которые говорят мне.
0: It's more worth than $1,000.
1: Говорят мне это. Это лучше, чем $1,000.
0: When people say, I pray for you.
1: Когда люди говорят, я молюсь за тебя.
0: To be honest, I need prayer.
1: Если честно.

0: Я молился за тебя вчера.
1: That touches me.
0: Это так касается меня.
1: God will do that.
0: Бог сделает это.
1: He will, when you have the spirit of prayer,
0: когда у тебя есть дух молитвы,
1: God will connect you with people to pray for.
0: Бог будет соединять тебя с людьми, за которых молиться.
1: I had an old lady.
0: У меня вот эта маленькая женщина.
1: She came to me.
0: Которая подошла ко мне.
1: Carl Gustav.
0: И сказала: Карл Густав.
1: Call on me in the spirit.
0: Позвони мне, зови меня в духе.
1: Wherever you are in the world.
0: Где бы ты ни находился в этом мире.
1: I will hear God speak to me to pray for you.
0: Я услышу это от Бога и буду молиться за тебя.
1: One day she came and said.
0: Однажды она подошла ко мне и сказала.
1: What about Shikita Matol? What are you about the Wahaza? She didn't speak Swedish. Just speaking tongues.
0: Просто не на шведском, просто на языках что-то говорила.
1: And I started speaking tongues with her.
0: А я начал с ней на языках говорить.
1: That's spiritual connection.
0: Это духовная связь.
1: We didn't need to talk Swedish.
0: Вам не нужно на шведском.
1: We understood each other perfectly.
0: Нам не нужно было на шведском говорить. Мы и так друг друга прекрасно понимали.
1: After 10 minutes, she started to speak Swedish.
0: А через 10 минут она начала по-шведски уже говорить.
1: And she rebuked me.
0: И она меня упрекнула.
1: Why have you not called on me in the spirit for a long time?
0: Почему ты уже давно не звал меня в духе?
1: I said, I'm sorry.
0: Я сказала, извини.
1: This is gold people.
0: Это такие золотые люди.
1: When my son,
0: когда мой сын,
1: was 10 years old,
0: когда ему было 10,
1: his name is Daniel.
0: Его зовут Даниил.
1: Well, now he's a big boy now.
0: Он сейчас уже взрослый
1: he
0: парень.
1: He just turned 30 years old 2 months ago.
0: Два месяца назад ему исполнилось 30.
1: And he has a son also now.
0: И у него уже тоже есть сын.
1: Yeah, I love my son.
0: Я люблю моего
1: and
0: сына.
1: And my grandson.
0: И моего внука.
1: Oh, his name is Noah.
0: Его зовут Ной.
1: Yeah. He loves his grandfather also very
0: и он тоже своего дедушку очень любит.
1: When he see me, he go like this.
0: Он когда меня видит, вот так бежит.
1: And he kisses me and he hugs me.
0: Он целует меня, обнимает меня.
1: But I remember my son.
0: Но я помню.
1: When he was 10 years old.
0: Когда моему сыну было 10.
1: I came from Russia.
0: Я вернулся из России.
1: I was tired.
0: Я был очень уставший.
1: I fell asleep.
0: И уснул.
1: I sent him away to school.
0: И я отослал его в школу.
1: To with other kids.
0: В другим.
1: They went by bus.
0: Он поехал на автобусе.
1: And suddenly police called.
0: И вдруг мне позвонили.
1: The police.
0: Полиция.
1: And said.
0: И сказала.
1: Is this the parent of Daniel?
0: Мы можем поговорить с родителями Даниэля.
1: I said yes.
0: Я сказал да.
1: Your son has been in a car accident.
0: Ваш сын попал в автомобильную аварию.
1: Serious.
0: Очень серьезно.
1: And it was my world was dying.
0: И я мне как будто весь мир рухнул. Я сказала, что это?
1: My son is dying.
0: Мой сын умирает?
1: What is this?
0: Что это?
1: I didn't understand. I didn't know how to
0: handle it. Я даже не понял, я не знал, что делать.
1: So I said, where is he?
0: И я спросил, где он?
1: He said, an ambulance. We don't know what hospital he went to.
0: Они сказали, его забрала скорая, но мы не знаем, в какую больницу.
1: After a few calls, we called.
0: Мы начали звонить в разные места.
1: We found out the hospital where
0: he was. В конце концов выяснили, в какой он больнице.
1: We ran there.
0: И помчались туда.
1: I said, I'm the parent of Daniel. Where is my son?
0: Я приехал, сказал, я отец Даниэлы. Где мой сын?
1: And I said, in that room.
0: Они сказали, вот в этой палате.
1: I come into the room.
0: Я вошел в палату.
1: And there's my son sitting like this.
0: И там сидит мой сын вот так.
1: He said, Papa.
0: И говорит, папа.
1: It was not a taxi you hit me, it was a limousine.
0: Да меня не такси сбило, меня лимузин сбил.
1: I said, okay.
0: Я сказал, хорошо.
1: Very interesting.
0: Очень интересно.
1: I said, praise God.
0: Я сказал, слава Богу.
1: And the doctor came and said,
0: вошел врач.
1: You have been very lucky.
0: И говорит, вы везунчик.
1: And my wife said to the doctor,
0: а моя жена сказала врачу,
1: no, not lucky.
0: Нет, мы не везунчики.
1: God protected us.
0: Бог защищает нас, нашего сына.
1: God did it. God did it. Now, I forgot this story.
0: И я эту историю, я забыл ее.
1: Забыл. After 3 months.
0: Спустя 3 месяца.
1: I was in the north of the north of Finland.
0: Я был на самом севере Финляндии.
1: In a little place.
0: В маленьком местечке.
1: And a little woman comes.
0: И там подходит такая маленькая женщина.
1: Карл Густав.
0: Карл Густав.
1: Can I ask you a question?
0: Можно задать тебе вопрос?
1: I said, yes.
0: Я говорю, да.
1: What happened to your children in February the 28th?
0: Что случилось с твоими детьми в феврале? 28 февраля.
1: And I started to go back.
0: И я начала откручивать назад.
1: I said, what do you mean?
0: Я говорю, а что ты имеешь в виду?
1: Well, the 28th of February.
0: 28 февраля.
1: 6:30 in the morning.
0: В 6:30 утра.
1: The Lord spoke to me.
0: Господь проговорил мне.
1: To pray for one of your children.
0: Чтобы я молилась за одного из твоих детей.

0: Did something happen to him?
1: Что-то произошло?
0: I said yes.
1: Я сказал да.
0: I said what time?
1: Я говорю, во сколько?
0: 6:30.
1: 6:30.
0: 6:30.
1: 6:30.
0: Or maybe it was something. I counted. It was exactly the minutes before the accident happened.
1: Но это было как раз то время, когда вот все происходило.
0: I started praying for your son.
1: Я, она говорит, я начала молиться за твоего сына.
0: And I know.
1: Я знал.
0: Her prayers.
1: Что ее молитвы.
0: Saved my life.
1: Спасли его жизнь.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I said hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: It's the spirit of prayer.
1: Есть дух молитвы.
0: Everybody say the spirit of prayer.
1: Все скажите дух молитвы.
0: Say the spirit of revelation.
1: Скажите дух откровения.
0: Spirit of freedom.
1: Дух свободы.
0: Spirit of prayer.
1: Дух молитвы.
0: And all the people said.
1: И весь народ скажет.
0: Amen. Spirit of revelation, say that.
1: Дух откровения, скажите.
0: Spirit of freedom.
1: Дух свободы.
0: The spirit of prayer.
1: Дух молитвы.
0: Hallelujah. Now the next one I want to mention for you.
1: Следующий, который я хочу, которым я хочу рассказать.
0: Is the spirit of power.
1: Это дух силы.
0: The spirit of power.
1: Дух силы.
0: Let's go to 2 Timothy.
1: Откроем 2 Тимофея.
0: For God, 2 Timothy 1 and verse 7.
1: 2 Тимофея 1:7.
0: For God has not given us the spirit of fear.
1: Ибо дал нам Бог духа не боязни.
0: But the spirit of power.
1: Но духа силы.
0: Say the spirit of power.
1: Скажи дух силы.
0: Now this is very important spirit.
1: Это очень важный дух.
0: Very, very important spirit.
1: Очень и очень важный дух.
0: Because when the spirit of power comes.
1: Потому что когда приходит дух силы.
0: God's power comes to mankind.
1: Божья сила сходит на человека.
0: When you out there serving God,
1: когда вы служите Богу,
0: you need power.
1: Тогда нужна сила.
0: I said you need power.
1: Тогда нужна сила.
0: You need power to heal the sick.
1: Вам нужна сила, чтобы исцелять больных.
0: You need power to cast out devils.
1: Нужна сила, чтобы изгонять бесов.
0: You need power to say the right words in the right time.
1: Нужна сила, чтобы говорить правильные вещи в правильное
0: Because
1: время.
0: Because we had one thing in our lives that we all are in common. We are weak in ourselves.
1: Потому что у нас у всех есть что-то общее, где, одно, в чем мы все слабы.
0: Have you noticed how weak you are yourself?
1: Вы замечали, какие вы слабые сами в себе?
0: How many have got that revelation?
1: Кто, у кого из вас есть такое откровение?
0: Да. Sorry, good.
1: Да, это хорошо.
0: Because ourselves we cannot do anything.
1: Потому что сами по себе мы ничего не
0: so
1: можем
0: we need
1: сделать.
0: Power.
1: Поэтому нам нужна сила.
0: We need strength.
1: Нам нужна крепость.
0: We need anointing.
1: Нам нужно помазание.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: You don't know how powerless I can feel sometimes.
1: Вы не знаете, насколько бессильным я себя иногда чувствую.
0: Before a meeting.
1: Перед собранием.
0: I can feel like the most powerless person. In universe.
1: У меня чувство такое, что я самый бессильный человек во вселенной.
0: And I don't know how to win.
1: И я даже не знаю, как вообще справиться.
0: I don't know how this meeting will turn out.
1: Я не знаю, во что выльется это собрание.
0: But as soon as I hit the platform.
1: Но как только я поднимаюсь на платформу.
0: I feel the anointing of power.
1: Я чувствую помазание и силу.
0: I said I feel the anointing of power.
1: Я говорю, что я чувствую помазание и силу.
0: Like
1: и это сходит на меня, как будто бы
0: удар
1: с небеса. Я раскрываю свои уста, и там есть
0: there's
1: сила.
0: Strength there.
1: И приходит крепость.
0: My knees can be shaking before the meeting.
1: Перед собранием у меня коленки могут дрожать.
0: But as soon as I hit the
1: Но как только я поднимаюсь на платформу,
0: I know something is
1: я
0: upon me.
1: Знаю, что что-то на мне сходит.
0: It's the spirit of power.
1: И это дух силы.
0: I say it's the spirit of power.
1: Я говорю, что это дух силы.
0: Hallelujah. Hallelujah!
1: Hallelujah!
0: And I turn into another man.
1: И я превращаюсь в нового человека.
0: I'm not the same anymore.
1: Я уже больше не прежний.
0: I'm not natural Carl Gustav.
1: И я не такой естественный Carl Gustav.
0: The spirit of power is upon me.
1: Но дух силы на мне.
0: I love this moment.
1: И мне так нравится этот момент.
0: And that doesn't only in the platform; it can be downside platform.
1: И это не всегда на платформе, иногда и внизу.
0: It can be after the meetings.
1: Это может быть и после собрания.
0: I remember one time I was in Germany.
1: Помню, однажды я был в Германии.
0: And I preached.
1: Я проповедовал.
0: In a meeting.
1: На собрании.
0: It was a very hard meeting.
1: И было такое тяжелое собрание.
0: Have you ever when you become a preacher, you will find out that some meetings are easy and some are hard.
1: Когда вы станете проповедниками, вы узнаете, что бывают легкие и тяжелые собрания.
0: It feels like the words goes out here and down here.
1: И ощущение, что слово твое сходит и падает вот здесь.
0: And if they go out, they turn the hill and turn you back in the
1: hill. Или же, а если идет дальше, то об лоб стукается и возвращается обратно.
0: Very interesting phenomenon.
1: Очень интересное такое.
0: Welcome to the club if you experience that.
1: Если у вас такое уже было, добро пожаловать в клуб.
0: And I after the meeting.
1: И после собрания.
0: Some teenagers came to me.
1: Подошли ко мне подростки.
0: They were drinking.
1: Они пили.
0: Beer.
1: Пиво.
0: They were not Christians.
1: И они не были христианами.
0: And they surrounded me.
1: Они меня окружили.
0: They said, "Come out, we want to speak to you."
1: И говорят, ну-ка иди, мы с тобой хотим поговорить.
0: I was okay.
1: Я говорю, ладно.
0: I came out.
1: Я вышел.
0: And they stood around me.
1: И они окружили меня.
0: And they mocked me.
1: И начали надо мной издеваться.
0: You pushing down your patients.
1: Ты своих пациентов толкаешь.
0: I said, "No, it's the Holy Spirit."
1: Я говорю, нет, это Дух Святой.
0: Ha ha ha ha. And they laughed.
1: И они смеялись.
0: And suddenly, out of my spirit,
1: и вдруг из моего духа
0: I hear myself say,
1: я услышал как, сам себя, как я говорю.
0: The point of one of the girls,
1: я показал на одну девочку.
0: You are laughing now,
1: я сказал, ты вот смеешься сейчас.
0: But you have pain in your knees.
1: Но у тебя в колене болят.
0: You are crying some of pain.
1: И ты иной раз даже плачешь от боли.
0: She just stopped.
1: И она просто вот так остановилась.
0: How do you know that?
1: Откуда ты знаешь?
0: And I thought, yeah, how did I know that?
1: И я подумал, да, откуда я знаю?
0: How did I know that?
1: Как же я это узнал?
0: I said it was the Holy Spirit.
1: Я говорю, это Дух Святой.
0: God knows everything about you.
1: Бог ведь все знает о тебе.
0: But if you want, I can pray for you now.
1: Но если ты хочешь, я могу за тебя молиться.
0: He said, "Do you want to do that?"
1: Она говорит, ты хочешь это?
0: Right now.
1: И прямо сейчас.
0: And I started praying.
1: И я начал молиться.
0: I said, "Lord Jesus."
1: И сказал, Господь Иисус.
0: Thank you for healing this girl.
1: Спасибо за то, что ты исцеляешь эту девочку прямо сейчас.
0: And I looked up, it was a little bit dark.
1: И я посмотрел, немножко темно было.
0: And I saw tears came down
1: и
0: the
1: я
0: cheek.
1: Увидел, как у нее по щекам полились слезы.
0: Said, oh, I feel the power.
1: Она говорит, я чувствую силу.
0: And I said, Hallelujah.
1: Я сказал, Hallelujah.
0: I didn't feel power.
1: Я не чувствовал силу.
0: I only feel the pressure.
1: Я чувствовал только давление.
0: But the power was there.
1: Но сила была.
0: She got healed.
1: Она исцелилась.
0: And her friend started to laugh.
1: Ее друг стал смеяться.
0: Ah, you just guessed that.
1: Ты просто, тебе это кажется. Ты угадал.
0: It was not God. It was you just say something and you were lucky.
1: Это не был Бог. Ты просто сказал и попал.
0: And I turned to her like this.
1: И я повернулся к нему так.
0: Like an eagle.
1: Знаешь, как орел.
0: You laughing now?
1: Ты смеешься.
0: But every day when you come home from school.
1: Но каждый раз, когда приходишь из школы.
0: You lie down crying and weeping.
1: Ты ложишься и плачешь и кричишь.
0: How do you know that?
1: Как ты это узнал?
0: I thought, yes, how do I know that?
1: И как я это узнал?
0: I didn't know that.
1: Я этого не знал.
0: But the Holy Spirit knew it.
1: Но Дух Святой это знает.
0: I said, the Holy Spirit knew it.
1: Я сказал, что Дух Святой знал.
0: I said, the Holy Spirit knew it.
1: Я сказал, что Дух Святой знал об этом.
0: Holy Spirit knew it.
1: Дух Святой знал.
0: Hallelujah. And I knew that I know that I know that I know that I know.
1: Я знал, что я знаю, что я знаю.
0: That I know.
1: Что я знаю.
0: That I know.
1: Что я знаю.
0: I sent home the girls that night.
1: И я послал эту девушку домой.
0: I said, "God bless you. Come back tomorrow."
1: Я сказал, иди, пусть Бог тебя благословит.
0: Next
1: возвращайся на следующем собрании.
0: Was very hard again.
1: Опять было сложно.
0: But these two girls were sitting on the second row.
1: Но эти две девочки, они сидели на втором ряду.
0: Smiling.
1: Улыбались.
0: Because what happened?
1: Потому что что произошло?
0: Before they went home the day before.
1: До того, как они пошли домой вчера вечером.
0: All the boys ran. They get scared when they saw the power
1: of God. Ребята, они разбежались, они испугались.
0: Because I told you, do you want to receive Jesus?
1: Потому что я им сказал, вы хотите принять Иисуса? И она сказала, да.
0: Now.
1: Сейчас.
0: They both repented.
1: Они обе покаялись.
0: Came back the next day.
1: И они на следующий день вернулись.
0: And I asked them after meeting, how was the day?
1: И я спросил их после собрания, ну как был день?
0: Wonderful.
1: Ой, так здорово.
0: We went to my grandfather.
1: Мы пошли к дедушке.
0: He's dying.
1: Он умирал.
0: Okay.
1: No.
0: I said, before we continue, let me pray for you and receive the Holy Spirit too.
1: И мы пойдем к дедушке. И я сказала, прежде чем пойдете, я помолюсь за вас, чтобы вы приняли Духа.
0: You want that?
1: Вы хотите?
0: Oh, we want everything.
1: Да, мы всего хотим.
0: Okay, I prayed for her.
1: Хорошо, я помолился.
0: But I said, Now I'm going to pray for you.
1: Сейчас я буду за вас молиться.
0: And then you're going to speak in other tongues.
1: И вы будете говорить на других языках.

0: Oh, you mean that funny language?
1: Ты имеешь в виду вот эти странные языки смешные?
0: Yeah.
1: Да.
0: Oh, we received that yesterday.
1: Мы это уже вчера приняли.
0: I said, wow.
1: Я говорю, да.
0: You are fast people.
1: Вы какие быстрые.
0: Yeah, we went to my grandfather.
1: Да, мы пошли, мы услышали от дедушки.
0: He was dying.
1: Он умирал.
0: We didn't know how to pray.
1: А мы не знали, как молиться.
0: So we prayed this funny language.
1: И мы стали молиться этими смешными
0: And
1: словами.
0: He stood up.
1: И он встал.
0: That's good. Thank God.
1: Слава Богу.
0: For the spirit of power.
1: За духа силы.
0: You can get that in your life.
1: Вы можете получить это в своей жизни.
0: If you seek that this year.
1: Если будете искать этого в этом
0: God
1: году.
0: Will give you the spirit of power.
1: Бог даст вам духа силы.
0: I said, do you want the spirit of power?
1: Я спрашиваю, вы хотите духа силы?
0: I said, do you want the spirit of power?
1: Вы хотите духа силы?
0: God wants you to have the spirit of power.
1: Бог хочет, чтобы вы имели духа силы.
0: Say the spirit of revelation.
1: Скажи дух откровения.
0: Spirit of freedom.
1: Дух свободы.
0: The spirit of prayer.
1: Дух молитвы.
0: And the spirit of power.
1: Дух силы.
0: Praise God.
1: Слава Богу.
0: Hallelujah. Now go to the next spirit now.
1: Сейчас я перехожу к следующему.
0: We have to hurry up now.
1: Нам сейчас необходимо
0: Jesus
1: побыстрее. Иисус уже возвращается.
0: Go to 2 Corinthians 4.
1: Давайте откроем 2 Коринфянам 4.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: Are you happy for the spirit of power?
1: Вы рады, что есть дух силы?
0: Verse 13.
1: 13 стих.
0: Since we have the same spirit of faith,
1: но имея тот же дух веры,
0: according to what is written,
1: как написано,
0: I believed,
1: я веровал,
0: therefore,
1: и потому,
0: we speak.
1: Мы говорим.
0: What it says here?
1: Итак, что здесь говорится?
0: We have,
1: что у нас есть,
0: the same
1: тот же
0: spirit
1: дух
0: of faith.
1: Веры.
0: Everybody say.
1: Все скажите.
0: We have.
1: У нас есть.
0: The same spirit.
1: Тот же дух.
0: Of faith.
1: Веры.
0: Say we have.
1: Скажи у нас есть.
0: The same spirit.
1: Тот же дух.
0: Of faith.
1: Веры.
0: Say it one more time. We
1: Еще
0: have.
1: Еще раз скажи. У нас есть.
0: The same.
1: Тот же.
0: Spirit.
1: Дух.
0: Of faith.
1: Веры.
0: Not only faith,
1: не только вера,
0: the spirit of
1: но
0: faith.
1: Есть и дух веры.
0: Sometimes we need faith, but sometimes we need the Holy Spirit to give us faith.
1: Иногда нам необходима вера, а иногда нам нужно, чтобы дух дал нам веру.
0: This year in the Bible school,
1: вот этот год в библейской школе,
0: God wants to give you the spirit of faith.
1: В этот год Бог хочет дать вам дух веры.
0: I said he wants to give it to
1: Я сказал, что он хочет дать его вам.
0: He wants to transplant that spirit into your life.
1: Он хочет вложить этот дух в вашу жизнь.
0: That means, you know what the spirit of faith means?
1: Вы знаете, что означает дух веры?
0: Extraordinary faith.
1: Это экстраординарная вера.
0: One Bible translation talks about extraordinary.
1: Библия говорит о экстраординарном.
0: It's like when you have a super shot.
1: Или как супер.
0: Super adrenaline, you know.
1: Супер адреналин.
0: Да, in the spirit.
1: В духе.
0: It's not in your body, it's in your spirit.
1: То есть, как бы супер такой укол не в тело, но в дух.
0: Have you ever stand in an impossible situation?
1: Вы когда-нибудь были в безвыходной ситуации?
0: And suddenly,
1: и вдруг,
0: you just got faith for it.
1: Просто появляется вера.
0: Boom. I know it's going to go good now.
1: Я знаю, что все будет хорошо.
0: I know. I know I'm going to make it.
1: Я знаю, что у меня все получится.
0: I know this is going to be... Oh. And suddenly you put on God's glasses on you.
1: И вдруг, как будто бы на вас надеваются Божьи очки.
0: Can I borrow your glasses?
1: Можно я возьму у тебя?
0: О, Господи, you have a bad sight.
1: Yeah.
0: It's like you read.
1: Как будто вы читаете?
0: This is reading glasses, yeah.
1: Да, но это очки для чтения.
0: Isn't it amazing? The Bible gets smaller every year.
1: Вы знаете, так удивительно, Библия с каждым годом становится мельче.
0: Ask Igor.
1: Спросите у Игоря.
0: They make the Bible smaller nowadays.
1: Наши дни в Библии делают уже мельче.
0: This is what the spirit of faith is.
1: Это вот в духе вот так бывает.
0: Here you read.
1: Вот ты читаешь.
0: And then you put on this.
1: И потом надеваешь.
0: Wow. Good.
1: Хорошо.
0: And suddenly you start to see.
1: И вдруг ты начинаешь видеть.
0: This is called the spirit of glasses.
1: Это называется дух очков.

0: Amen. Amen. You should see my wife.
1: Вы видите мою жену?
0: If she don't have the glasses on.
1: Если на ней нет очков?
0: She go, Carl Gustav, where are you?
1: Она говорит, Карл Густав, ты где?
0: She can take the wrong husband if she don't have the glasses.
1: Она может не к тому мужу уйти, если она без очков.
0: No, she will not. But she needs glasses.
1: Ей нужны очки.
0: She's absolutely depending on them.
1: Она очень зависит от них.
0: And same is with us.
1: И то же самое с нами.
0: In the spirit.
1: В духе.
0: Yes, we have faith in God.
1: Да, у нас есть вера в Бога.
0: But we need the spirit.
1: Но нам необходим и дух веры.
0: That means, suddenly you have a financial situation.
1: Какая-то финансовая ситуация.
0: And suddenly you know.
1: И вдруг ты понимаешь.
0: Poof. Now I know.
1: Я знаю.
0: I will make it.
1: У меня получится.
0: You don't have the money?
1: Денег нет.
0: No, no. Everything is worse.
1: Все еще даже хуже. No.
0: But you know.
1: Но ты знаешь.
0: That you know, that you know.
1: Что ты знаешь, что ты знаешь.
0: Now victory is coming.
1: Что это идет, победа идет.
0: Now you know.
1: И ты знаешь.
0: We're coming through.
1: Что Бог проведет меня.
0: Hallelujah. Sometimes.
1: Иногда.
0: Sometimes.
1: Иногда.
0: I get Smith Wigglesworth attacks in my life.
1: У меня бывает атака Смита Вигглсворта на мою жизнь. No.
0: That means I start to read about him.
1: Это означает, я начинаю о нем читать.
0: About his life.
1: О его жизни.
0: He had.
1: У него был
0: the spirit of faith.
1: Дух веры.
0: Lester Sumrall had the spirit of faith.
1: У Лестера Самрала был дух веры.
0: Pastor Ulf has the spirit of faith.
1: У пастора Ульфа есть он.
0: I've seen Pastor Ulf believe God for things that nobody else believes God.
1: Я вижу, что пастор Ульф верит в Бога о таких вещах, о которых никто вообще не осмеливается.
0: When we built our church in Uppsala.
1: Когда мы строили наше здание в Уппсале.
0: I tell you, we had no money.
1: Я скажу, денег у нас не было.
0: Zero.
1: Ноль.
0: It was not one. It was ноль, ноль, ноль.
1: Не один с нулями, нулями. Ну просто ноль, ноль, ноль, ноль.
0: And we bought land.
1: Мы купили землю.
0: We built a building for 6,000 people.
1: Мы построили здание, зал на 6,000 человек.
0: It was impossible.
1: И это было невозможно.
0: But we did it.
1: Но мы это сделали.
0: We were 200 people when we started to build.
1: Нас было 200 человек, когда мы начинали строить.
0: And God gave us.
1: И Бог нам.
0: I said God gave us.
1: Бог дал нам это.
0: A building for 6,000.
1: Здание на 6,000.
0: How can you get a building for 6,000?
1: Как же мы построили на 6,000?
0: Faith.
1: Вера.
0: Extraordinary faith.
1: Сверхъестественная вера.
0: Holy Spirit faith.
1: Вера Духа Святого.
0: You need that here in Baku now.
1: И вам нужно это сейчас здесь в Баку.
0: No. Extraordinary faith.
1: Экстраординарная, сверхъестественная вера.
0: We can do what God tells us to do.
1: Чтобы мы смогли сделать то, к чему Бог нас призвал.
0: So I read about Smith Wigglesworth.
1: Итак, я читаю о Смите Вигглсворте.
0: Brother Samrell told me much about Wigglesworth.
1: Брат Самрал рассказал мне много о Смите Вигглсворте.
0: Because he met him.
1: Потому что он с ним встречался.
0: He met him.
1: Он его встречал.
0: He went home to his house.
1: И он ходил к нему в дом.
0: Smith Wigglesworth is probably the strongest anointing over every person the last 100 years.
1: И Смит Вигглсворт, вероятно, один из самых помазанных людей вот в эти последние времена.
0: Very strong faith.
1: Очень сильная вера.
0: If you ask him,
1: если бы его спросили,
0: you have strong faith?
1: У тебя сильная вера?
0: He said, no, I have very weak faith.
1: Он бы сказал, нет, у меня очень слабая вера.
0: But I want to have some faith.
1: Но я бы хотел, чтобы вера была.
0: But he had the spirit of
1: Но
0: faith.
1: У него был дух веры.
0: He raised three people from the dead.
1: Он воскресил,
0: four people from dead.
1: Воскресил четверых из мертвых.
0: Two times he raised his wife from dead.
1: Дважды он воскрешал свою жену из мертвых.
0: And the last time the wife said, I don't want to be raised up.
1: И в последний раз уже жена сказала, я не хочу, чтобы ты меня больше воскрешал. Ну, умирай.
0: And she died.
1: И она умерла.
0: That's the power of God.
1: Да, это сила Божья.
0: Amen. He was so strong in faith.
1: Он был так силен в вере.
0: He said, no, this is my wife.
1: Он говорил, нет, это моя жена.
0: And she came back.
1: И она возвращалась.
0: Two times.
1: Дважды.
0: Some husbands will never raise their wives from the dead.
1: Некоторые мужья никогда бы не воскресили жену из мертвых.
0: They would say, "Praise the Lord."
1: Они бы сказали, слава Богу.
0: But he loved his wife.
1: Но он любил свою жену.
0: Amen. I said, "Amen."
1: Я сказал, аминь.
0: I said, "Amen."
1: Аминь.
0: So, one time they called for him.
1: Однажды ему позвонили, его позвали.
0: A family.
1: В семью.
0: He was dying. Her wife was dead.
1: Там жена умерла.
0: And they called for Wigglesworth.
1: И позвали Вигглсворта.
0: He came to the house.
1: Он вошел в дом.
0: And there was the dead mother.
1: И там уже лежала мертвая мать.
0: Seven small children around her.
1: И семь маленьких детей вокруг нее.
0: Can you imagine?
1: Представляете?
0: Seven children.
1: Семеро детей.
0: Mama's dying.
1: Мама умерла.
0: And they asked Miss Wigglesworth.
1: И его попросили.
0: Can you pray?
1: Ты можешь помолиться?
0: Can you imagine? You know what he did?
1: Представляете?

0: Знаете, что он сделал? Он выслал детей и отца, запер дверь, взял эту мертвую женщину, на которой уже были вот эти погребальные одежды, поднял ее с кровати, приставил к стене и заорал: «Возвращайся!» И нужна сила Божия, чтобы это сделать. Такие вещи своими силами не делаются. Своей верой такое не сделаешь. Необходимо дух веры в этот момент. И сразу же она вернулась.
1: She thought,
0: и она так: «Где я?»
1: You're here.
0: «Ты здесь.
1: Go make me some coffee.
0: Иди и свари кофе».
1: It was the first thing he said. Make me coffee.
0: Что он сделал? Свари мне кофе.
1: I like the supernatural and the natural together, you see.
0: Вы видите, мне нравится. Там сверхъестественное и естественное идет вместе.
1: He wanted coffee.
0: О, ему захотелось кофе.
1: She put on the clothes.
0: Она надела свою одежду.
1: Comes into the kitchen.
0: Пошла в кухню.
1: And there's the seven children.
0: И там семеро детей.
1: And the father.
0: И отец.
1: I think the father said.
0: Я думаю, отец сказал:
1: «Слава Богу. My wife is back».
0: Моя жена вернулась.
1: You know how husband feels when the wife is gone. You know?
0: Вы знаете, как чувствует себя муж, когда жена уходит?
1: One time my wife was in the hospital for one week.
0: Однажды моя жена попала в больницу на одну неделю.
1: It was hell on earth.
0: Это просто уже ад сошел на землю.
1: I have four children.
0: У меня четверо детей.
1: I have to make food for them.
0: Мне нужно было для них готовить, убирать все.
1: I was not used to that.
0: А я к этому не привык.
1: And the children started to pray.
0: И когда люди начали,
1: Lord, send home mother.
0: И мы начали молиться, дети молиться, что Господь, пошли обратно маму.
1: The food was burned every day.
0: Потому что каждый день еда подгорала.
1: The fire alarm started.
0: Там уже пожар чуть ли не начинался.
1: Too much smoke in the kitchen.
0: То слишком много дыма в кухне.
1: Oh, it was terrible.
0: Ужасно было.
1: So I can understand this husband.
0: Так что я могу понять того мужа.
1: When he sees his wife.
0: Когда он увидел, что его жена.
1: Was dead 10 minutes before.
0: Она уже умерла.
1: And now he comes back.
0: И вот она пришла обратно.
1: And then she made coffee for them.
0: И она сварила ему кофе.
1: And listen to this.
0: И послушайте теперь.
1: She told the story.
0: Она рассказала историю.
1: I was in heaven.
0: Я была на небесах.
1: I walked with Jesus.
0: Я уже шла с Иисусом.
1: It was beautiful up there.
0: Было так там прекрасно.
1: There was flowers everywhere.
0: Там цветы повсюду.
1: So wonderful.
0: Было так чудесно.
1: And then
0: и вдруг
1: we heard a scream all over heaven.
0: Мы услышали крик по всем небесах.
1: Come back!
0: Возвращайся!
1: And Jesus turned to me.
0: Иисус повернулся ко мне.
1: I'm sorry.
0: И сказал: «Извини, конечно.
1: You have to go back.
0: Ты должна вернуться.
1: Smith is calling.
0: Смит зовет тебя».
1: Yes! Yes, yes, yes, yes, yes.
0: Да, да, да.
1: Yes, let's give the Lord a big hand.
0: Да, давайте воздадим Богу
1: благодарность. Hallelujah! Smith is calling.
0: Слава Богу.
1: Amen. Amen. Can you imagine?
0: Вы можете себе представить, когда на небесах,
1: to somebody you pray for,
0: на небесах говорится, что кто-то, за кого ты молишься,
1: have to go back.
0: Кому-то там говорят: ты должен вернуться.
1: Расим is calling.
0: Там Расим тебя зовет.
1: Наташа is calling.
0: Наташа зовет.
1: Ольга.
0: Ольга.
1: Тамара.
0: Тамара.
1: Самара. Светлана. Сметана. Whatever. I don't know what they have. Amen. I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: Heaven will listen to one little verse, one little voice.
0: Небеса слушают один маленький голос.
1: Because the spirit of faith is there.
0: Потому что там присутствует дух веры.
1: God wants to bring you.
0: Бог хочет привести вас.
1: The spirit of faith.
0: В дух веры.
1: Say the spirit of revelation.
0: Скажи: дух откровения.
1: The spirit of freedom.
0: Дух свободы.
1: The spirit of
0: Дух.
1: Вера. Молитва. The spirit of
0: Дух.
1: Power.
0: Силы.
1: The spirit of
0: И Дух.
1: Вера. Are you ready for the sixth one?
0: Вы готовы к шестому?
1: Now we need a miracle here.
0: Сейчас нам нужно чудо.
1: Two more spirits.
0: Еще два духа.
1: Go to 2 Timothy.
0: Откроем 2 Тимофею.
1: One. Verse 7 again.
0: Еще раз седьмой стих.
1: God has not given us.
0: Ибо дал нам Бог.
1: A spirit of fear.
0: Духа не боязни.
1: But a spirit of power.
0: Но духа силы.
1: a spirit of
0: и духа

0: Любви. Love.
1: Любви.
0: That's what God wants to bring you to this year in the Bible school.
1: Это также то, что хочет дать вам Бог в течение этого года в библейской школе.
0: The spirit of love.
1: Дух любви.
0: I said the spirit of love.
1: Я сказал дух любви.
0: No hate.
1: Не ненависти.
0: But love.
1: Но любви.
0: Love.
1: Любовь.
0: For God.
1: К Богу.
0: Love people.
1: И любовь к людям.
0: Love the nation.
1: Любовь к народам.
0: Love the Muslims.
1: Любовь к мусульманам.
0: Love the Hindus.
1: Любовь к индусам.
0: Love all the people.
1: Любовь ко всем.
0: Love your family.
1: Любовь к своей семье.
0: Love your pastor.
1: К пастору.
0: Love the leadership.
1: Любовь к лидерству.
0: Love Carl Gustav.
1: Любовь к Карлу Густаву.
0: It can be hard sometimes, but you have to love me.
1: Я знаю, что иногда бывает трудно, но вам нужно меня любить.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: Sometimes you need to have love to love people, you know.
1: Иногда приходится, иногда нужно получить дух любви, чтобы полюбить кого-то.
0: Amen.
1: Аминь.
0: You need to have love.
1: Нам необходимо иметь любовь.
0: But I'm not, you see, in the world there are three kinds of love.
1: В слове есть, в мире есть три вида любви.
0: Everybody say three kinds of love.
1: Все скажите три вида любви.
0: We find them in the book of Timothy.
1: И мы находим их в книге Тимофея.
0: Very fast there.
1: Очень быстренько сейчас.
0: 2 Timothy 3 chapter.
1: 2 Тимофея 3 глава.
0: And verse 1.
1: Первый стих.
0: But you know this.
1: Знаешь же.
0: In the last days, everybody say the last days.
1: Скажите в последние дни.
0: Perilous times will come.
1: Наступят времена тяжкие.
0: Men will be lovers of themselves.
1: Люди будут самолюбивы.
0: Can you imagine?
1: Представляете?
0: There's a love that the Bible calls love themselves.
1: Любовь, которую Библия говорит о себелюбии.
0: That people in the end time will start to love themselves.
1: В последнее время люди станут любить себя.
0: Love me.
1: Люби меня.
0: Love my life.
1: Люблю мою жизнь.
0: Love my will.
1: Люблю мою волю.
0: Love my ways.
1: Любить мои пути.
0: Hollywood is the breeding of this.
1: Голливуд, он дышит этим.
0: Stars.
1: Звезды.
0: In a few weeks they will have in March they have every year like an Oscar, you know.
1: В марте у них бывает Оскар каждый год.
0: Every year.
1: Каждый год.
0: Who is the star of that year?
1: Кто звезда в этом году?
0: Who made the best film?
1: Кто сделал лучший фильм?
0: And you can see the stars one will walk up.
1: И вы можете видеть, как эти звезды ходят там.
0: They got a gold medal, you know.
1: У них золотая вот эта статуэтка.
0: Look at me.
1: Посмотри на меня.
0: I'm the star of Hollywood.
1: Я звезда Голливуда.
0: But the eyes of God.
1: Но в глазах Божьих.
0: They're small, small.
1: Они такие маленькие.
0: God looks at other stars.
1: Бог смотрит на другие звезды.
0: He finds them in Baku.
1: Он находит их в Баку.
0: Слава Богу. In the Bible school.
1: В библейской школе.
0: He finds a little old lady in a house in Baku who's praying.
1: Он находит в каком-то доме в Баку маленькую женщину, которая молится.
0: You know, people spend thousands and thousands and thousands and thousands of dollars on themselves.
1: Люди тратят тысячи, тысячи и тысячи долларов на себя.
0: Me. My vacation.
1: Мой отпуск.
0: My house.
1: Мой дом.
0: My clothes.
1: Моя одежда.
0: My cosmetics.
1: Моя косметика.
0: My hair.
1: Мои волосы.
0: My no hair.
1: Мое отсутствие волос.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Now people spend $30,000.
1: Люди потратили 30 тысяч долларов.
0: To fixing their face.
1: Чтобы просто привести в порядок лицо.
0: Can you imagine?
1: Представляешь?
0: They made an operation.
1: Делают операции.
0: And made the skin like this.
1: И вот так кожу натягивают.
0: I look like this.
1: И вот так выглядит уже.
0: Some of them made their bridge too much.
1: Кто-то слишком сильно натянул.
0: The hands are still wrinkled.
1: Морщинки на руках.
0: But they don't want any wrinkles.
1: Но здесь они хотят, чтобы все.
0: Absolutely not.
1: Чтобы все было как надо.
0: Let me tell you.
1: Скажу вам.
0: Wrinkles are beautiful.
1: Морщины — это красиво.
0: You're going to get them if you want it or not.
1: Они у вас появятся, хотите вы этого или нет.
0: And they are beautiful.
1: И они красивы.
0: That shows that you're a mature person.
1: Это говорит о том, что вы уже зрелый человек.
0: You have survived life.
1: И вы прожили жизнь.
0: You don't need to spend $30,000 to fix your face.
1: Вы не потратили 30 тысяч, чтобы подтянуть кожу.
0: I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: You are beautiful. I see 90-year-old people sometimes.
1: Вы есть такие приятные на вид люди иногда.
0: My mother is 80.
1: Моей маме 80 лет.
0: My mother

0: father-in-law soon is 82.
1: Моя теща 82.
0: And you know, they are beautiful.
1: Они такие красивые.
0: They didn't make an operation.
1: Они не делали никаких операций.
0: I say to them,
1: и я говорю им,
0: don't make operations.
1: И не надо.
0: Give the money to me instead.
1: Лучше мне деньги дайте. Не-не-не-не.
0: I don't say that.
1: Я так не говорю.
0: That was a joke.
1: Это просто шутка.
0: Amen. I said amen.
1: Amen.
0: But people are crazy today.
1: Но люди сегодня сходят с ума.
0: They spend money, money, money, money, money.
1: Они тратят такие-такие деньги.
0: I don't say it's wrong to spend money.
1: Я не говорю, что неправильно тратить деньги на себя.
0: But in the end time, the Bible says there will be like a love that will always focus on themselves.
1: Но в Библии говорит, что в последние времена будет такая любовь, которая направлена только на себя.
0: Secondly,
1: второе,
0: the love of money.
1: Там написано «сребро любви».
0: Love of themselves.
1: Любит себя.
0: Love of money.
1: И любит деньги.
0: Today,
1: сегодня,
0: money is more important than ever in history of mankind.
1: Деньги намного важнее, чем когда-либо в истории человека.
0: People buy stocks. People buy. Everyday people talk about.
1: Люди
0: money.
1: Покупают акции, что-то еще. Каждый день покупают, продают.
0: No wrong with it.
1: В этом тоже нет ничего неправильного.
0: I'm just saying it becomes a very important part of our lives.
1: Но это становится слишком важной частью нашей жизни.
0: And if you're not careful,
1: и если мы невнимательны,
0: we start to love money.
1: Мы начинаем любить деньги.
0: And we love ourselves.
1: И любим себя.
0: We don't should not hate ourselves.
1: Нам не следует ненавидеть себя.
0: We should love ourselves.
1: Нам следует любить себя.
0: But
1: но
0: God is the most important.
1: Бог самый важный.
0: Amen. The third one.
1: Третье.
0: Kind of love.
1: Третий вид любви.
0: It says in the longer here in verse 2, verse 3.
1: И там уже это дальше во втором, третьем стихе говорится.
0: People will love pleasure more than they will love God.
1: Здесь сказано, будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы.
0: That kind of love will come in the end time.
1: То есть вот такие виды любви придут в последние времена.
0: We must resist that kind of.
1: И нам необходимо сопротивляться этим видам любви.
0: It's not true love.
1: Это не истинная любовь.
0: But the Bible talks.
1: Но Библия говорит
0: about the spirit of love.
1: О духе любви.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Everybody say the spirit of love.
1: Все скажите дух любви.
0: Yeah. Say to your neighbor.
1: Скажи своему ближнему.
0: You and I will have the spirit of love.
1: У нас с тобой есть дух любви.
0: Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. The spirit of love.
1: Дух любви.
0: Which means God's spirit inside of us.
1: Это означает Божий дух внутри нас.
0: Instead of loving ourselves, we love God.
1: Вместо того, чтобы любить себя, мы любим Бога.
0: Instead of loving money, we love God.
1: Вместо того, чтобы любить деньги,
0: instead of
1: мы
0: loving
1: любим
0: precious, we love God.
1: Вместо того, чтобы любить удовольствие,
0: and we love our neighbors.
1: И мы любим своих ближних.
0: As ourselves.
1: Как себя.
0: Amen.
1: Аминь.
0: I said, Amen.
1: Я сказал,
0: it's
1: Amen.
0: Not wrong to love yourself.
1: Нет ничего неправильного в том,
0: but
1: чтобы любить себя.
0: Love your neighbor also than yourself.
1: Но нужно еще и ближнего любить при этом.
0: What happened with that kind of love?
1: Что происходит с такой любовью?
0: That love will start to give.
1: Эта любовь начинает отдавать.
0: The gospel.
1: Евангелие.
0: That love will start to bless other people.
1: Эта любовь начинает благословлять в окружающих.
0: We bring gifts to other people.
1: И начинает дарить им подарки.
0: That love will start to flow. To start to spread out.
1: Эта любовь начинает распространять Евангелие.
0: That love will take us from one nation to another nation.
1: Эта любовь будет переносить нас из одной страны в другую.
0: That love took me to Azerbaijan 13 years ago.
1: Эта любовь привела меня в Азербайджан 13 лет назад.
0: I'm so happy.
1: И я так рад.
0: I met these three businessmen from Azerbaijan.
1: Что встретил этих трех бизнесменов из Азербайджана.
0: Who came to Uppsala?
1: Которые приехали в Упсалу.
0: And said.
1: И сказали.
0: You must come to Azerbaijan.
1: Вы должны приехать в Азербайджан.
0: And I'm so happy I said yes, we will
1: и я
0: come.
1: Так рад, что я сказал, да, мы приедем.
0: And we went here.
1: И мы поехали.
0: And today we have this.
1: И сегодня вот оно что.
0: It was the love of God.
1: И это была любовь
0: it
1: Божья.
0: Was not natural.
1: Это не было естественным.
0: It was the love of God.
1: Это была любовь Божья,
0: that sent us to Azerbaijan.
1: Которая послала нас в Азербайджан.
0: Hallelujah. It's the love of God.
1: Это любовь Божья,
0: who sends us to China next week.
1: Посылает нас на следующей неделе в Китай.
0: Amen. Next week I will preach in China.
1: В следующей неделе я буду проповедовать в Китае.
0: You know what that is?
1: И знаете, что это?
0: It's love.
1: Это любовь.
0: Love.
1: Любовь.
0: When I preach in Turkey,
1: когда я проповедовал в Турции,
0: I went there.
1: Я поехал туда.
0: The 12th of September.
1: 12 сентября.
0: 2001.
1: 2001 года.
0: The day after 9/11.
1: Как раз через день после вот 11 сентября.
0: You remember when
1: вы помните, что там было?
0: The plane went into the.
1: Что самолеты?
0: And the in New York.
1: В Нью-Йорке.
0: And the day after,
1: и на следующий день
0: I went to Turkey.
1: Я поехал в Турцию.
0: The plane was full of fear.
1: В самолете все были полны страха.
0: Everybody thought I was a terrorist.
1: Все думали, что я террорист.
0: Because I went to toilet.
1: Потому что я пошел в туалет.
0: And I went two times to toilet.
1: И я два раза пошел в туалет.
0: Don't ask me why, but I had to.
1: Не спрашивайте почему, но я пошел.
0: Amen. And when I come back from toilet second time.
1: И когда я во второй раз уже возвращался из туалета, люди на меня вот так смотрели.
0: I had my hands in my pocket like
1: this. У меня рука была в кармане.
0: If I had said boom, that would have died.
1: Если бы я сказал ух, там бы они все уже в обморок попадали.
0: I came to Turkey.
1: Я приехал в Турцию.
0: And I preached there.
1: И проповедовал там.
0: The last meeting.
1: На последнем собрании.
0: 25 people came in.
1: 25 человек пришли.
0: Full of hate.
1: Полные ненависти.
0: Hate. I saw them.
1: Я видел это.
0: They hated Jesus.
1: Они ненавидели Иисуса.
0: And I started crying.
1: И я начал плакать.
0: In my spirit.
1: Внутри, в духе.
0: And I don't know what happened.
1: И я не знаю, что произошло.
0: But out of my spirit.
1: Но из моего духа.
0: Tears came down.
1: Вдруг пошли слезы
0: my face.
1: На моем лице.
0: I had never experienced it in all my life before.
1: Я такого до этого никогда
0: I cried
1: не переживал.
0: And I cried and I cried.
1: Я плакал и стоял и плакал.
0: I cried
1: и плакал.
0: And I cried and
1: я
0: I
1: просто
0: cried.
1: Плакал и плакал.
0: Oh. And suddenly,
1: и вдруг
0: I said to them,
1: я сказал им,
0: Jesus loves you.
1: Иисус любит вас.
0: And they started crying.
1: И они начали плакать.
0: I said, you want to come to Jesus?
1: Я спросил, вы хотите прийти к Иисусу?
0: Yes.
1: Да.
0: They ran to Jesus.
1: И они пришли к Иисусу.
0: They received Jesus.
1: Они приняли Его.
0: They get filled with Holy Spirit.
1: Они наполнились Духом Святым.
0: Yeah. Hallelujah.
1: Я сказал Аллилуйя.
0: They were from Tehran.
1: Они были из Тегерана.
0: And there were 25 people.
1: И там было 25 человек,
0: they all received Jesus Christ.
1: Которые приняли Иисуса Христа.
0: Yeah. Today they are serving God.
1: Сегодня они служат Богу.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I cannot say where they are. I don't want to say it. I don't know where they are.
1: Не хочу и не могу и даже не знаю говорить. Не знаю, где они сейчас, но они служат Богу.
0: I could have hate.
1: Я мог бы иметь ненависть.
0: Because everything would happen.
1: Потому из-за всего, что произошло.
0: But love came out.
1: Но любовь вышла.
0: Stronger than was my natural love.
1: Она была сильнее, чем естественная любовь.
0: It was the love of God.
1: И это была любовь Божья.
0: Amen. Everybody say the spirit of revelation.
1: Все скажите дух откровения.
0: Spirit of freedom.
1: Дух свободы.
0: Spirit of prayer.
1: Дух молитвы.
0: Spirit of power.
1: Дух силы.
0: Spirit of faith.
1: Дух веры.
0: And spirit of love.
1: Дух любви.
0: The last spirit.
1: И последний.
0: Is found in the book of Daniel.
1: Находится в книге
0: We don't have time
1: Даниила.
0: To look it up.
1: У нас нет времени туда смотреть.
0: Just write down book of Daniel, 6th chapter.
1: Просто запишите Даниила 6 глава.
0: And the 5th chapter.
1: И 5 глава.
0: Read the chapter when you come home.
1: Прочтите эти главы, когда придете домой.
0: It said Daniel.
1: Там сказано у Даниила.
0: Had the spirit of excellence.
1: Был высокий дух или дух превосходства.
0: He had a high spirit.
1: У него был высокий дух.
0: Go for a high spirit.
1: Стремитесь к высокому духу.
0: I know every time in my life when I go for a high spirit, I get blessed.
1: Я знаю, что каждый раз, когда я стремлюсь, иду к высокому духу, я бываю благословен.
0: But when I go to a low spirit,
1: а
0: I get down.
1: А когда я иду, меня сносит в низкий дух, то тогда и я иду вниз.
0: I believe this ministry.
1: Я верю, что это служение.
0: Is a ministry of excellence.
1: Это служение превосходства.
0: Yeah. We need to have that.
1: Нам необходимо это иметь.
0: Over our lives,
1: во всей нашей жизни,
0: church,
1: на нашей жизни, на церкви,
0: spirit of excellence.
1: Дух превосходства.
0: I don't know what it says in Russian translation, but
1: я не знаю, как...
0: High spirit. High spirit.
1: Высокий дух.
0: Say high spirit.
1: Скажи, высокий дух.
0: Always, every time of life.
1: Каждый раз в жизни
0: you can make choice.
1: Вы можете принять решение
0: a low way or a high way.
1: Идти высоким путем или низким.
0: Always make the high way.
1: Но всегда решайте идти
0: This
1: высоким.
0: Year,
1: в этом году
0: go for the higher ways.
1: Стремитесь к высоким путям.
0: Amen. Now, let's pray right now,
1: давайте мы сейчас помолимся.
0: That the Holy Spirit
1: и Дух Святой
0: will give us all these seven spirits.
1: Даст нам все эти семь духов
0: This year.
1: В этом году.
0: Let's stand up, everybody.
1: Давайте мы встанем все.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Thank you, Jesus. Let's pray in the Spirit
1: давайте
0: now.
1: Молиться в Духе.
0: Shabarama sakata la la barada. Oh, rabarabarabara la baraba shakata la barada. Shila la barala barala barada barada barada. Rabaramandoro lori da barada. Father, I pray right now.
1: Отец, я молюсь сейчас.
0: I pray right now, Holy Spirit.
1: Я молюсь сейчас, Дух Святой.
0: That you will bless the students, Lord.
1: Чтобы ты благословил студентов.
0: I pray, Lord.
1: Я молюсь, Господь.
0: That you will give them.
1: Чтобы ты дал им.
0: We cry out right now.
1: Мы взываем к тебе сейчас.
0: For a spirit revelation this year.
1: О духе откровения в этом году.
0: In the Bible school.
1: В библейской школе.
0: We pray out.
1: Мы взываем.
0: Lord, give us that.
1: Господь, дай.
0: Give us a spirit of freedom this year.
1: Дай нам дух свободы в этом году.
0: Lord, Rabashakarada, spirit of prayer.
1: Дух молитвы.
0: Spirit of power.
1: Дух силы.
0: Spirit of faith.
1: Дух веры.
0: Spirit of faith.
1: Дух веры.
0: Spirit of love.
1: Дух любви.
0: Urabashikiriya la lamandia. Give us a spirit of excellence.
1: Дай нам дух
0: превосходства. A high spirit.
1: Высокий дух.
0: A high spirit.
1: Высокий дух.
0: A high spirit.
1: Высокий дух.
0: Shila la la ba kata la la mande de de de de de. Oh, we pray, Lord.
1: Мы молимся,
0: Господь. Oh, we pray, Lord.
1: Мы молимся.

Это стоит вашего времени. И это стоит записать и запомнить на будущее. Это бесценный совет, потому что он очень многое дает мне и вам в жизни. Соломон лучше других понимал принципы планирования, потому что он составлял много детальных планов в своей жизни. Итак, Соломон пишет следующее в притчах 15:22. Без совета предприятие расстроится, а при множестве советчиков они состоятся. Самая первая причина, по которой рушатся планы, это не недостаток финансов, ресурсов, способностей, возможностей, мотивации или желаний. Это недостаток совета. Первая причина, по которой планы рушатся, это потому что люди, у которых есть планы, не ищут совета перед тем, как воплотить свои планы в жизнь. Они не ищут мудрого наставления у тех, кто уже побывал там, куда они хотят идти. Первая причина, по которой рушатся планы... Откуда я знаю, что это первая причина? Потому что Соломон мог бы привести другие причины, но из всех тех причин, которые мы сами себе приводим, как объяснение рушащимся планам, он выбрал эту. Он сказал, первая причина, по которой рушатся планы, как я понял из своей жизни, это то, что люди, строящие планы из-за чего-то, из-за гордости, честолюбия, независимости, нежелания учиться, что бы там ни было, первая причина, по которой рушатся планы, это из-за того, что вы не искали совета. Ведь тот совет, который вы получили, определил успешность вашего плана. Планы рушатся из-за недостатка совета. Большинство людей прилагают очень много усилий для того, чтобы собрать деньги для своего плана, мечты. Они используют возможности, которые помогут им развить их план. Они много работают, чтобы приобрести ресурсы и оборудование. Делают все возможное, чтобы планы не рухнули. Но они все равно разрушаются, потому что эти люди не приложили усилий, чтобы получить то, что дается бесплатно, и то, что можно найти гораздо легче, чем вы думаете. И это называется советом. Откройте притчи 20 главу. Притчи 20:18. Здесь он говорит о том же. Предприятие получает твердость через совещание и по совещании в виде войну. Притчи 24:6. Поэтому с обдуманностью веди войну свою, и успех будет при множестве совещаний. Некоторые из вас терпят неудачу не потому, что ваш план плохой, и ваша мечта далека от реальности, или вы ее не продумали, не потому, что у вас нет энтузиазма или искры, и не потому, что вы не делаете шаги по направлению к вашей мечте, а потому что вы еще не спросили совета у тех, кто может вам помочь преобразовать хороший план в лучший план. Некоторые из вас терпят неудачи, потому что вы никогда не ищете совета в области планирования финансов или планирования брака. Вы знаете, что ваш брак нуждается в плане, и он будет успешным, если вы будете искать мудрости и совета у других людей, которые, может, состоят в браке дольше вас и уже многому научились, чтобы вам не нужно было постоянно изобретать колесо в вашем браке только потому, что вы не спросили совета. Ваша карьера нуждается в плане. Чтобы рожать и растить детей, вам нужен план. Ваш бизнес нуждается в плане. Ваши дружеские отношения нуждаются в плане. Ваше служение нуждается в плане. Ваш план может потерпеть поражение или, наоборот, иметь успех. Но все зависит от того, будете ли вы искать совета, мудрости и дополнения от других людей, которые могут превратить ваш хороший план в отличный план. Есть люди, к которым я могу подойти и поделиться советом, мудростью, наставлением в любое время и в любом месте. Они это оценят и будут этому рады. У меня создается такое впечатление, что я мог бы снова и снова подходить к ним в любое время и без их приглашения или просьбы предлагать им совет. Но есть и другие, которым я и во сне не подошел бы с советом и наставлением, касающимся их плана. Потому что некоторые просто источают смирение, желание учиться, и они с радостью принимают помощь и совет. У них это написано на лице. А другие люди словно говорят,

«Отойди, кто ты такой, чтобы меня учить? Я сам лучше знаю. Я знаю, что делаю. Я контролирую ситуацию. Мне твоя помощь не нужна». Вот что от них исходит. Я хочу задать вам вопрос. К какому типу людей вы относитесь? Если вы не знаете ответа, спросите ваших друзей, тех, кто вас знает. Ведь наверняка вы не хотите оставлять такое впечатление, что вы хотели бы, чтобы все вас оставили в покое. Они часто те, кто вас окружает, имеет внутри себя от Бога, и у них есть определенный опыт, от недостатка которого ваши планы рушатся. А если вы всем даете знать, что вы хотите, чтобы вас оставили в покое, тогда та мудрость, которую Бог дал окружающим вас людям, никогда не воплотится в ваших планах. А затем, когда ваши планы не состоятся, вы будете винить в этом всех тех, кто вам не оказал помощи. Они не помогли вам, потому что вы сами не хотели, чтобы они вам помогали. Если вы ищете помощи только тогда, когда терпите неудачу, значит, вам стоит понять, что уже слишком поздно просить совета, и ваши планы не смогут быть удачными. Вам следует искать совета раньше, у христиан или нехристиан, для вашей жизни. Я могу помочь вам определить, к какому типу людей вы относитесь, к тем, кто приветствует совет, или к тем, кто его сторонится. Вы наверняка уже и так потерпели неудачу в самых простых сферах жизни. Вы идете по жизни в одиночку и страдаете от этого. Вы одиноки в финансах, отношениях, может быть, даже в браке, в отношениях со сверстниками. Они уже чувствуют, что ничего вам не могут сказать. Пожалуйста, поработайте над тем, чтобы не иметь такой репутации в жизни. Если же вы открыты советом, все об этом будут знать, потому что над вашей жизнью будет висеть табличка со словами «Идет работа». И вы не будете этого стыдиться. Над вашим миром будет знамя, говорящее другим о том, что вы ведете строительство. И они будут чувствовать себя свободно в том, чтобы дать вам совет в строительстве вашей мечты. Это откроет им дверь в вашу жизнь, и они придут с инструментами, советами и материалами, чтобы помочь вам воплотить вашу мечту в жизнь. Я хочу, чтобы вы поняли разницу между теми, кто ищет совета из-за того, что их планы уже терпят крах, и теми, кто для кого совет входит в ДНК их жизни, еще до того, как их планы начнут разваливаться. Есть большая разница между тем, чтобы составить план, и потом просить совета, потому что если вы все равно собираетесь делать то, что наметили, и вы просите нашего совета, на самом деле это уже не совет. Вы просто ищете одобрение того, в чем вы нам не разрешили принимать участие с самого начала. Вот как все будет. Если вы ищете совета, уже после того, как все закончилось, это нельзя называть советом, потому что вы просто хотите, чтобы мы поставили печать на том, что вы избрали. А одобрение — это не совет. Планы не рушатся из-за недостаточного одобрения. Они рушатся из-за недостатка совета. Мое одобрение или чье-то другое не сделает ваш план удачным, а вот наш совет может помочь вам. Поэтому я хочу, чтобы вы сделали шаг назад, перед тем, как вы начнете просить людей их совета и наставления, и подумали о том, как это будет для них звучать. Приносите ли вы им законченный продукт, когда все уже решено и сделано? Потому что если вы составили план, несмотря на советы других, а потом попросили их одобрить его, помолиться над ним, пророчествовать над ним, получить поддержку других и участие других в этом плане. Иногда мы не можем этого сделать, потому что мы хотели бы быть частью вашего плана раньше, когда мы смогли бы помочь вам что-то изменить, чтобы ваш план имел больше поддержки, одобрения и партнерства. Support and strength and encouragement and partnership in your plan. One asks for counsel as part of the process. Один тип людей просит совета в процессе, а другой защищает процесс от совета, потому что они считают, что совет не даст им воплотить план в жизнь так, как они этого хотят. Они просто просят совета в самом конце, когда уже и так знают, что будут делать.
Вы должны знать, что мы все знаем, к какому типу людей вы относитесь. Вы нас все равно не обманете. Нам хотелось бы, чтобы вы, если уж собрались просить совета, чтобы вы просили его до того, как планирование уже завершено. И вы просто хотите нашего одобрения. Вы называете это советом, но мы знаем, что это не совет, а одобрение. Потому что каждый раз, когда мы пытаемся задать вопрос о какой-то детали плана или внести предложение, вы быстренько переводите разговор на другую тему и говорите, что вы уже это продумали и приняли решение. Большое спасибо, вы ведь согласны, что это чудесный план. Правда, план прекрасный. А вот как такой-то и такой-то сказал, что это хороший план. Таким образом, вы приводите мнение других людей, чтобы смутить нас, чтобы мы одобрили ваш план и не обсуждали его с вами. Если вы относитесь к такому типу людей, ваш план все равно не будет успешным, потому что Соломон подразумевал другое под советом. Вы ищете людей, которые скажут, да, все прекрасно, и вы их найдете, а это очень печально. Знаете, на протяжении многих лет люди приходили ко мне и говорили, что такой-то и такой-то сказал мне, я читал вот эту книгу, я посещал вот те семинары, надо мной пророчествовал такой-то. Все это должно послужить гарантией того, что мой план не может состояться, потому что я сделал все возможное, чтобы он стал успешным. Нет. Ты сделал не все возможное. Это похоже на детей. Среди вас есть родители? Так вот, дети ходят по квартире и говорят, «Папа сказал». Но они используют эти слова таким образом, как будто папа сказал это в разговоре, о котором он имел представление. На самом деле, наверняка дело было так. Мы смотрели телевизор, а слова ребенка были обращены к папе. Тот отвечал несоединенными по смыслу фразами во время рекламы. А потом то, что сказал отец, те несоединенные по смыслу и вырванные из контекста слова, которые ребенок и хочет достать из него, ребенок использует, покидая комнату. И он начинает говорить. Папа сказал. Папа сказал, он сказал. Как будто бы он сказал это в том контексте, в котором вы эти слова используете против других. Теперь вы говорите всем членам семьи, ну, папа сказал, что этого делать нельзя, потому что... А вот мне папа разрешил. И все остальные дети идут к папе и говорят, она сказала, что ты сказал. А ты отвечаешь, я такого никогда не говорил. Я такого не говорил. Потому что они хотят знать, помнишь ли ты, как ты это говорил, и имел ли ты в виду то, что сказал. Когда ты это сказал в таком контексте, чтобы она теперь могла это использовать для того, чтобы загнать нас в себе в подчинение. Ты говоришь, что такого никогда не имел в виду. А тот ребенок, который цитирует твои слова, отвечает, «Ну да, помнишь, пару дней назад вы сидели в комнате, смотрели телевизор, разговаривали, я спросил, ты ответил. А, ты это имеешь в виду? Я тебя даже не слушал тогда. Я просто так это сказал». Да, они это знают, и они этого и хотели, потому что они хотят использовать то, что папа сказал под гипнозом телевизора, и сделать из этого закон. Многие христиане именно так и поступают с теми словами, которые мы говорим друг другу, особенно то, что говорят лидеры. Я научился очень осторожно подходить к этому. Я всегда стараюсь обращать внимание на то, кто со мной разговаривает, и что я этому человеку говорю, потому что не хочу, чтобы мои слова, сказанные в неофициальной обстановке, стали для вас каким-то законом. Чем больше люди вам доверяют, тем вероятнее, что такое произойдет. Будьте осторожны в разговорах с людьми, которые ищут одобрение, разрешение, хотя они притворяются, что ищут совета и мнения. Притчи 10.19. «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свой разумен. Научитесь сдерживать свой язык». Научитесь впрягать свой язык. Научитесь контролировать качество и тон тех слов, которые исходят из людей с добрым сердцем, но которые не понимают, что кто-то, кто слышит эти слова, ищет чего-нибудь, с чем он может уйти и начать использовать вне контекста, как будто мы именно это и хотели сказать.
Некоторые люди именно таким образом и оправдывают грех, неправду, компромиссы и отступление в их жизни. Они именно так истолковывают и используют наши неосторожные замечания. Никогда не ищи совета у многословного человека. Я это узнал на опыте. Мне это дорого стоило. Зато я вам отдаю этот совет дешево. Человек, у которого рот не закрывается, который не знает, где нужно помолчать и послушать. Иаков не просто так сказал: «Будь скор на слышание и медленно слова». Потому что в промежутке между тем, как скоро вы слушаете и как медленно говорите, будут расцветать ваши проблемы. Так многие люди очень быстро раздают всем свое мнение. Так много говорят. Никогда не ищите совета у человека, который постоянно говорит, говорит, говорит. Ведь если они только и делают, что говорят, они не развили способность оценивать, ждать, брать ответственность и подотчетность за все, что они говорят. Они просто так говорят. И все, что они сказали, так же важно или незначительно, как все остальное. Пожалуйста, не доверяйте свой план совету таких людей, потому что хотя вы все равно получите совет, он не будет успешным, потому что вы не с теми людьми разговариваете.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях евангелистка и автор книги «Удивительная жизнь» Лика Роман. Здравствуй, Лика!
1: Здравствуйте!
0: Давай поговорим о твоем приезде в Эстонию. С какой целью ты приехала?
1: Да, это на самом деле так чудесно быть здесь, потому что я приехала по приглашению церкви, команды, город Нарва, которая организовала чудесное, огромное палаточное служение, евангелизационное. Пришло более, наверное, 400 людей, это как минимум на одном служении, а их было 4 служения. И да, и просто палатка, наверное, больше людей бы и не вместила, и даже стояли люди за пределами палатки, слушали. И эта палатка была в центре города, такой огромный шатер. И была детская программа, была для взрослых людей, для молодежи, и также воскресное служение было в центре города. И я просто обращалась к людям, я делилась своей историей немного, я говорила о том, что делает Бог и что Он хочет делать в их жизни. И, ну, очень много людей принимали Христа. Для меня это было так удивительно, потому что так было легко проповедовать Евангелие. Просто Дух Святой вот действовал, и это было очевидно. Я говорила какие-то вещи даже, которые я не планировала говорить, просто как вот, знаете, когда льется изнутри, и ты понимаешь, что это сейчас кому-то нужно услышать, и это касалось сердец. И также были, мы потом молились за людей, и люди получали исцеление. Да, и это просто удивительно. Были конкретные свидетельства исцелений. И для меня это так чудесно видеть. И интересный тоже такой момент, что я сейчас живу в Америке, и как именно я попала в Эстонию, да, то есть ко мне подошла одна девушка и говорит мне: я такое вот хочу помолиться за тебя. Она начинает молиться за меня и говорит: я вижу, что ты будешь в Эстонии, я вижу, что Бог будет через тебя там много всего делать, удивительно. Я такой думаю: вау, интересно, а у меня вообще никаких ни планов не было, даже, ну, даже не было каких-то там взаимосвязей, так что меня как бы приглашали, и как-то я как-то не планировалась, в общем. Я такая: интересно, ну, значит, Господь, у тебя есть какие-то планы, наверное. И так интересно, и потом вот буквально, наверное, через пару недель мы знакомимся с Наташенькой Седневой, это сестричка.

0: Кличка родная пастора Владимира Седнева, который пастор церкви, где вот в Нарве, которая организовала все. И она говорит: «Лика, тебе нужно приехать в Нарву, тебе нужно приехать в Эстонию послужить». И я такая на нее смотрю, и она говорит: «Вот у нас будет там фестиваль, и, может, ты бы хотела». И я такая говорю: «Да, я приеду». Потому что я знала, что это подтверждение от Господа. Я просто, когда она мне это говорила, я такая: «Вау, Господь, ты все знал». И поэтому для меня это было не просто поездка, это было то, что Господь запланировал заранее. И я действительно видела огромное благословение и движение Божье, когда Бог уже заранее готовил сердца людей. Я знаю, что многие люди молились об этом. И, конечно же, Бог приготавливал сердца заранее. Но это так удивительно, когда ты чувствуешь себя просто как пазлом, как инструментом, и просто Бог берет и как каналом. Вот действительно, как каналом, через который раз, и Бог начинает двигаться. И ты просто сама в каком-то Божьем движении. Это удивительно, классно. И интересный такой момент произошел. Прям, когда я только прилетела, прям вот с самолета, мы решили посмотреть церковь Оливиста, там, где было вот такое пробуждение наслышанное. Просто туда зашли, чтобы посмотреть, больше как туристы, да. И, ну, вот пастор Владимир, Наташенька, они меня встретили. И вот мы заходим в одной из, вот в церкви находимся в этой, и в этот же момент подходит женщина к Владимиру и говорит: «Владимир, пастор, Бог послал вас». И он такой: «Как? Что? Что?» И она говорит: «Я только что шла по городу и молилась, и со слезами на глазах, и говорит: Господь, пошли человека, который сегодня послужит нам». А у них как раз молитвенное служение, я так понимаю, еженедельное там. И это так чудесно. И она говорит: «Пожалуйста, останьтесь послужить». И пастор Владимир такой: «Ну, не знаю, Лика, только с самолетом, даже покормить ее толком не успели. И как?» А у меня такое внутри: «Да». И вот мы там остались, и так все просто, несколько человек, там нет каких-то глобальных, огромных событий. Но я такое помазание Божье пережила, я такое что-то особенное пережила. У меня такое чувство, что как вот я в тот момент как вступила в какую-то благодать. Вот то, что здесь происходило, да, потому что, ну, это же множество исцелений было, это целая стена была, там, костылей, инвалидных колясок, которые люди оставляли здесь, потому что они больше им не нужны были. И вот я, когда молилась за нужды, мне вот дали помолиться за нужды, и это было что-то особенное. Это было вот прям такое ощущение было, как будто бы я вот прикоснулась к тому, что Бог делал и делает. И Он тот же, который был тогда, и Он тот же, который 2000 лет тому назад, и Он тот же сегодня. И это такое тоже ценное для меня. Вот, поэтому не от глобальности иногда мероприятий каких-то мы там привыкли какие-то там, ну, считать количество, да, но не от этого, а от того, что Господь что-то делает, и я хочу узнать это. И это ценно. Поэтому очень ценно, очень много особенных моментов.
1: Да, Оливист — это одно из самых наших любимых мест, благословенное место.
0: Да, и я когда молилась, я такую картинку увидела, не знаю, это просто вот как бы потому что, ну, как бы очень хочется, или это вот пророческая картинка. У меня бывает такое, ну, часто, когда Бог что-то показывает, и я увидела просто заполненные залы, заполненный зал, ну, как вот молодежи, вот эта церковь, и вообще вот какой-то такой, именно вот очень много молодежи. И я прям об этом начала молиться, что Господь, сколько тысяч людей здесь, которым нужен Христос. И есть благодать, есть сейчас благодать особенная, чтобы проповедовать Евангелие. Когда-то это было в 90-е, когда сильное было движение Духа Святого, пробуждение, да, здесь было еще раньше, в 70-м году, да. Вот, и сейчас, я верю, это снова благодать, и нужно вот как ее взять, да, и не пропустить, не упустить этот момент. Я просто, да, молюсь, чтобы Бог вот просто поднимал такой вот как ветер пробуждения, да, и чтобы разжигал этот огонь, который есть в сердцах людей, да, и, возможно, он как маленький какой-то фитилечек где-то там, да. Вот, Господь, ты знаешь. И вот мне многие тоже сказали, вот с Нарвы, кто верующий, они сказали: «Лика, такое чувство, как будто Бог снова зажег огонь, который где-то, как будто, ну, мы чувствовали, где-то мы теряем, и Бог снова зажег». Хотя я не проповедовала об огне, но Бог зажигает этот огонь, и я тоже это чувствую, я тоже это знаю, да.
1: Но, тем не менее, люди находятся под каким-то давлением, люди чего-то боятся.

0: И мы снимаем программу в 2026 году, когда вся Прибалтика под давлением.
1: Да, это, знаете, оно идет часто рука об руку. Мы должны понимать, что мы живем вообще во времена турбулентности. Мы живем в такие времена, где войны, где военные слухи, где много всего. И это ненормально. Конечно, это то, что делает враг. Но также Христос об этом говорил, и он сказал: не ужасайтесь. Он это повеление. Это не было такое: ну, если вы сможете, может быть, попробуйте не бояться. Нет, он сказал: этому всему надлежит быть. Это не то, что он делает, но это то, что враг делает, пока не оборвется его время, потому что Христос, он вернется однажды, и он накажет всякое беззаконие, да, и мы не ожидаем каких-то потрясений, мы ожидаем Господа Иисуса. И мы должны понимать, что Он делает здесь на земле. И какая ценность есть Его церкви, нас здесь на земле, что Он спасает. И потому что написано, что Евангелие будет проповедано по всему миру. Да? Написано, что будет, будет собрана жатва. Поэтому мы должны не терять фокус с того, что Бог делает. Не перефокусироваться на то, что делает враг. И для нас это один из моментов, которые нам нужно держать, потому что так много новостей сложных каждый день, что так важно, чтобы это не заполоняло все сердце, чтобы не полностью не подвергнуться вот такому, как грусти, да, и тревоге, а чтобы держать вот этот фокус. Мы знаем, что есть то, что враг душ человеческих делает, но есть то, что ты делаешь. И мы хотим видеть то, что ты делаешь, и хотим участвовать в этом процессе.
2: Это удивительно, что ты молодая, красивая девушка, и ты побывала уже более чем в 40 странах, и ты говоришь об Иисусе. Ты проповедуешь Евангелие. Это у тебя номер один.
1: Ну, номер один — это взаимоотношения с Богом. И когда Он открывает двери, это чудесно, я могу служить, и для меня это очень ценно. И семья — это тоже служение, и дети — это служение, но также как бы есть разные моменты, разные периоды в жизни. Это все ценно и важно для Бога. Для Него нет маленьких или больших вещей. Для Него есть вот послушание, то, что Он сейчас делает. И в этом быть верными и быть чувствительными к Нему. И не уничижать ничего, да, из того, что Он делает.
2: А что бы ты сказала молодому поколению? Я так думаю, твой контент, наверное, это девушки, такие же, как ты, твоего возраста. Что бы ты им сегодня сказала, пожелала?
1: Ну, наверное, в моей жизни есть вещи, которые я не делала, да, потому что я так очень осторожно, да, осторожничала. Я не говорю о грехе или о чем-то таком, да, но когда Бог что-то показывает или говорит, я просто желаю вам быть смелыми, услышать то, что вам Бог говорит, и не бояться в это идти, может быть, в новые профессии, может, в какие-то вещи, которые Бог вас ведет, новые сферы. И, не закрываться, не консервироваться в себе, да, а быть открытыми и быть также, как мягкая глина в Божьих руках, чтобы Он мог создавать новое. Потому что очень легко, когда мы уже все знаем, такие, все понимаем, давно верующие, очень легко попасть в такое вот положение, когда нам сложно растягиваться, когда нам сложно получать что-то новое от Бога. И вот я просто молюсь и благословляю вас, чтобы не остановились. И также, чтобы не разочаровались, если какие-то вещи не происходят. Чтобы вы смогли просто сохранить эту веру и доверие Богу до конца.
2: Какие новые проекты впереди? О чем ты мечтаешь?
1: Часть времени провожу в Америке. Часть времени езжу, и часть времени также в Вашингтон, Д.С., это столица Америки. И есть, например, в церкви, где я нахожусь, мы развиваем домашние группы. И тоже это чудесно, когда люди находят свою, как вот, дом, да. Также мне хотелось бы больше ездить и больше проповедовать Евангелие, потому что я вижу в этом благодать. Больше двигаться в исцелении, больше двигаться в пророческих дарах. Писать книги дальше, записывать видео дальше. Конечно же, огромная-огромная молитва и мечта — это чтобы война в Украине остановилась, закончилась, и чтобы отцы и братья смогли вернуться домой. И, ну, есть много того, что, конечно же, касательно моей семьи, моей личной жизни, чтобы устройство было. То есть есть много вещей, которые Бог вложил в сердце, да. Так что это вся жизнь. А еще больше я люблю, когда Бог любит удивлять и делать сюрпризы. И Он очень хорошо это делает в моей жизни. Поэтому мне всегда так интересно, я когда день рождения, я прошу у Бога от Него подарки. Вообще я сюрпризы не прям такой любитель сюрпризов, но от Бога, вот мне всегда интересно, Господь, ну вот как, вот что ты можешь такое интересное сделать в моей жизни, чего я не ожидаю. И это всегда чудесно.
2: Если кто-то из наших зрителей захочет приобрести твою книгу, возможно ли это как-то сделать?
1: Да, возможно. У нас есть еще, остались книги, которые я печатала здесь в Европе, и они, их можно приобрести. Также есть на Амазоне, но я не знаю, насколько Амазон будет удобно людям. Есть на русском, на английском книга. И вот здесь на русском языке у нас есть... книги, кстати, на английском тоже можно, если будет достаточный заказ, например, книг, то можно сделать, я могу напечатать на английском, и мы можем вам отправить.
2: Я хочу поблагодарить тебя за это время, Лика. Большое спасибо. Это было благословение поговорить с тобой. И я верю, что это не последняя наша встреча, что мы обязательно еще сделаем более расширенное интервью, как мы и хотели, с ток-шоу, с нашими друзьями, с девушками, и они получат благословение и научатся от тебя.
1: Спасибо, спасибо огромное, спасибо всем также, кто смотрит, слушает, и пусть Бог благословит вас особенным, особенным образом.
2: Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Божье благословение вам и до свидания.
1: До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях очень интересная личность, известная евангелистка и писательница книг Лика Роман. Я знаю, что телевидение и журналистика тебе очень близки.
1: Ну да, как-то, да, когда пишешь книгу, но не могу себя назвать прям журналистом, но записываю видео, и это очень ценно, и на самом деле я вижу какое-то влияние, мне просто люди говорят потом с разных стран, и говорят, вот мы смотрим, это настолько поддерживает нас вот в трудные моменты, поэтому это прям слава Богу за технологии.
0: А христианское телевидение как-то повлияло на твою жизнь?
1: Да, это очень ценно. Я вот хочу сказать, что когда, ну, я, наверное, подростком, мне кажется, была, вот я сейчас пытаюсь понять, сколько мне лет было, мы с мамой, самый наш любимый христианский телеканал был Life TV, мне мамочка всегда говорит, вот, они такие молодцы, столько живого такого настоящего контента, столько проповедей сильных, глубоких, и... Вот мы просто, у нас спутниковая антенна была, да, и мы просто включали, и очень много всего такого прям настоящего, живого было. И тогда еще как бы там особенно так, даже интернет мы не сильно, да, пользовались. А христианский телеканал, он просто такое назидание и изменение производил, да, и многих проповедников слушали, которых, ну, нигде больше не могли услышать. Поэтому большое спасибо за ваш огромный труд, за столько лет труда, и что вы не остановились. Это очень ценно. Я думаю, что были многие разные, наверное, и сложные, и финансово сложные вызовы были. Это когда по вере вам нужно было двигаться. Поэтому спасибо, что вы не остановились, и, пожалуйста, продолжайте. Это очень нужно, ценно. Я знаю много людей, которые в небольших городках, в селах, я вот общалась, неверующие люди, и они говорили, мы смотрим, мы слушаем. Православные люди, которые вообще ко всему очень скептически относились, а потом такие, а мы знаем того проповедника, говорю, откуда вы знаете? А мы смотрим вот телеканал христианский. И вот это настолько ценно. Вот, поэтому это важно, ценно. И если, конечно, я надеюсь, что будет еще больше возможностей, еще больше... чтобы вы могли развивать.

0: двигаться вперед, не останавливаться, потому что я знаю, что в этой части мира это всегда больше нужно веры для финансовых именно чудес в этом смысле. И я просто благословляю вас, чтобы вы смогли двигаться дальше, и чтобы Бог давал партнеров по служению, финансовых партнеров, и развивал служение, благословлял. И я знаю, что есть награда огромная за тот труд, который вы делаете множество лет. Это очень ценно. Да.
1: И хочу поблагодарить наших дорогих друзей, кто нас смотрит, нас поддерживает. Друзья, вот человек приехал с Украины и рассказал, что в подростковом возрасте смотрел Life TV. И, возможно, мы сегодня не увидим всех людей, кто смотрит, кто смотрел, но придет время, когда мы перед Господом вместе с вами, дорогие друзья, принесем к престолу Господню эти спасенные и исцеленные души. Так что, друзья, спасибо, что вы вместе с нами на Life TV. Я ободряю вас продолжать поддерживать Life TV. Это большое благословение и не только для нашей Прибалтики и Европы, но и для всего мира. Спасибо большое, Лика.
0: Спасибо.
1: Божье благословение и добро пожаловать в следующий раз на Life TV.
0: Спасибо огромное. Спасибо.
1: До свидания, дорогие друзья.
0: До свидания.

Вселенная исполняет мои желания и мечты. И этот закон притяжения Вселенной работает на основе так называемых вибраций. Так ли незыблем этот закон, как и закон тяготения? Существует ли этот закон на самом деле? Есть ли у него научное обоснование? Согласно закону притяжения, вы притягиваете к себе как магнит то, на чем концентрируете свою энергию. В результате позитивный настрой может привнести в вашу жизнь положительный опыт, в то время как негативный настрой может привлечь еще больше негативной энергии, гласит этот закон. Закон притяжения уходит своими корнями в New Age, философское движение, зародившееся в XIX веке. Его популярность выросла в последнее время после публикации книги Ронды Берн «Секрет» в 2006 году. По книге также был снят фильм. В ее фильме за основу были взяты мнения гуру учения о способе разбогатеть с помощью визуализации, вибраций и так далее. Автор фильма Ронда Берн, австралийская писательница, сценарист, автор книг «Тайна», «Сила», «Магия», «Герой». В 2004 году, находясь в депрессии из-за смерти своего отца, Ронда под влиянием своей дочери прочитала книгу «Наука обогащения» деятеля движения New Age и открыла для себя закон, который, по ее утверждениям, пронизывает жизнь во всех ее проявлениях. За 2 месяца она прочитала множество книг и познакомилась с учениями великих лидеров прошлых лет. Фильм был очень популярен и нацелен на уязвимую аудиторию. У тех, кто был в долгах, в кредитах, у кого не строились взаимоотношения, у кого были проблемы со здоровьем. Ведь идея закона притяжения позволяла решить проблемы таким простым способом. Идея, которая стоит за этим законом, состоит в том, что мы, собственно говоря, боги. Наше позитивное мышление создает объекты и события в материальном мире. И одним из прародителей этого движения, обожествления человека, был Финиас Куимби. Куимби использовал гипноз в качестве средства исцеления и обнаружил, что он также может исцелять с помощью внушения. Он считал, что всякая болезнь в основном является вопросом ума, и что она является результатом ошибочных убеждений пациента. Следовательно, лечение заключается просто в открытии истины. Сам он утверждал, что исцелил себя сам от туберкулеза с помощью позитивного мышления. В этот период времени появились новые последователи этого движения New Age, или нового мышления, которое заключалось в том, что человек является Богом и управляет Вселенной и может притягивать в свою жизнь нужный результат. Один из гуру движения New Age, Наполеон Хилл, опубликовал книгу «Закон успеха». Наполеон Хилл, прежде публикации своей книги, пережил десятки банкротств и несколько разводов, а также обвинений в мошенничестве.

мошенничестве. Ни одно его предприятие в жизни так и не состоялось. И длилось буквально до тех пор, пока не обнаруживали очередную схему мошенничества. И только публикация его книг и обучение на его курсах имела успех. Более того, он приписывал себе знакомство со знаменитыми людьми того времени, которые никогда не подтверждали его голословных утверждений. Хилл написал свои книги непосредственно под влиянием духов, которые руководили им. Хилл открыто описал визиты духов в 12 главе своей книги «Разбогатей с душевным спокойствием». Он описал их как невидимых друзей, невидимых наблюдателей, странных существ и великую школу мастеров, которые охраняли его и которые поддерживают школу мудрости. Хилл утверждает, что мастер разговаривал с ним вслух, раскрывая тайные знания. Еще один из сторонников закона притяжения – Эстер Хикс. Эстер Хикс – американская писательница и медиум, мотивационный спикер, автор книг по самопознанию. Вместе со своим мужем Джерри Хиксом она развила тему универсального закона притяжения. Ими написано 9 книг, проведены сотни семинаров. Авторы также появлялись в начальной версии австралийского фильма «Секрет» в 2006 году. Однажды, по ее утверждению, Эстер Хикс осознала, что может общаться с группой нефизических сущностей, которые называют себя общим именем Абрахам. Одним из важных моментов в их книге является то, что не существует греха, нет грабителя или жертвы, но все мы – сотворцы реальности. Вы все магниты, притягивающие к себе события своими мыслями. Значит, все, кто пострадал от грабительства, насилия или убийства, сами создали эти ситуации. О какой справедливости может идти речь, если сами жертвы создали эти ситуации своими мыслями и чувствами? Закон притяжения или исполнения желаний, по сути, не является не только законом, но рассматривается учеными как псевдонаучный. Библия также опровергает власть человека над Вселенной и говорит о том, что жизнь человека не в его власти. И всегда у этого псевдонаучного учения есть оправдание на тот случай, если у вас не получилось. Это только потому, что вы не верите в этот закон. Но если бы это был закон, то он бы всегда работал, так же, как и закон всемирного тяготения. Еще одним пропагандистом закона притяжения являлся Джеймс Артур Рэй, американский бизнесмен, мотивационный оратор, писатель и осужденный преступник, который был признан виновным в 2011 году в причинении 3 смертей по неосторожности. В октябре 2009 года 3 участников его семинара погибли во время участия в ритуале, проводимом Рэем в стиле New Age. Причем каждый из участников этого семинара заплатил по 10 тысяч долларов. В интервью Рэй ответил о личной ответственности так: «Я полностью осознаю, что для меня нет никакой вины. Каждая вещь – ваша ответственность. И ни в чем нет вашей вины, потому что каждая вещь, которая приходит к вам, является подарком либо уроком». Печатные СМИ начали сообщать, что Рэй провел конференц-звонок с некоторыми жертвами, одна из которых записала звонок. Во время этого звонка человек, называющий себя ченнелером, сказал, что они общались с мертвыми, и они сказали, что им так весело, что они не хотят возвращаться. Действительно, позитивный настрой может помочь в выздоровлении, но это не панацея, особенно когда людям предлагают отказаться от медицинского вмешательства в пользу веры в чудо. Так в фильме «Секрет» снялась Кэти Гудман, которая заявила, что за 3 месяца победила рак груди без химиотерапии и лечения на одной лишь вере в закон притяжения. Фильм вышел в 2006 году, а в 2009 году Кэти Гудман умерла от рака груди. Доски визуализации или доски желаний, основанные на законе притяжения, не работают. Вместо того, чтобы двигаться к цели, люди ждут, пока Вселенная даст им то, что изображено на картинках. Мэри Кайрмайкл и Бенджамин Редфорд в американском журнале Skeptical Inquirer
обратили внимание, что закон притяжения не соответствует критерию опровергаемости, что означает, что данный закон не является научным. В фильме не описаны конкретные механизмы, по которым Вселенная читает мысли. Журналист Кэтрин Беннет в статье в газете The Guardian высказала мнение, что фильм представляет собой идиотский гимн жадности и эгоизму, а также, что в нем пропагандируются отвратительные идеи, будто жертвы катастроф сами во всем виноваты. Принципы закона притяжения и Библии отличаются как небо и земля. Вот принципы, полученные медиумом Эстер Хикс. Людям предлагается расслабиться в своем естественном благополучии и знать, что все в порядке. Жизнь не борьба, а процесс получения удовольствия путем расслабления и позволения Вселенной сделать все за вас. В Библии Господь предупреждает: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Евангелие от Матфея, 26 глава. Следующий принцип. Люди не могут умереть, их жизнь вечна. Смерть физического тела не прекращает жизнь человека. В Библии: «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Послание к евреям, 9 глава. Еще один принцип закона притяжения. Творец тот, кто фокусирует созидательную энергию. А Господь утверждает: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие, 2 глава. То есть человек не творец, а творение. Принцип закона притяжения. Каждый человек не просто часть Вселенной, но ее источник. В Библии: «Кто, кроме его, помышляет о земле? И кто управляет всею Вселенную? Если бы он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах». Книга Иова, 34 глава. «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Екклесиаста, 8 глава. «Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет нечестие нечестивого». Исаия, 8 глава. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, к чародеях, к шептунам, к чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых?» Закон притяжения или исполнения желаний по сути не является не только законом, но рассматривается учеными как псевдонаучный. Библия также опровергает власть человека над Вселенной и говорит о том, что жизнь человека не в его власти. И всегда у этого псевдонаучного учения есть оправдание на тот случай, если у вас не получилось. Это произошло потому, что вы не верите в этот закон. Но если бы это был закон, то он бы всегда работал, так же, как и закон Всемирного тяготения.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Иначе говоря». Сегодняшняя тема. Возраст. Повод ли для уважения? Но прежде чем поговорим именно о возрасте, давайте попробуем определиться с самим понятием уважения. И я хочу вас спросить, каких людей вы уважаете? Вот что у вас вызывает уважение, когда вы смотрите на кого-то? Есть какие-то, может быть, особые характеристики, черты, которые точно, когда вы встречаете их в каком-то человеке, они вызывают у вас уважение?
1: Ну, у меня лично люди, которые достигают своей цели, которые ставят цель перед собой, и несмотря на то, что у них там трудности возникают, они все равно собирают все свои силы в кулак, да, и идут вперед.
0: Здорово. Пожалуйста, еще. Я уверен, что у каждого свои какие-то грани есть этого вопроса. Может быть, в чем-то мы там будем даже пересекаться. Но, тем не менее, интересно было бы услышать мнение всех.
2: А мне, например, всегда вызывали уважение люди, которые самоотверженные, которые свою жизнь посвящали другим. То есть не себе, не своим каким-то целям, да, а именно служению другим людям. Вот как... Там, помогать бедным, там, вот, отдавать все свое время там, и средства на построение каких-то благотворительных фондов и так далее. То есть, ну, не то, что построение даже, а именно участие вот, личное. То есть пойти там, и вот, накормить голодного, там, вот, ну, вот, что-то в этом роде. Лечение больных детей, то есть врачи, вот, все, кто помогают другим людям, вызывают мне уважение.
0: Спасибо. Еще. А вот, Богдан, что ты по этому поводу думаешь? Дайте Богдану микрофон.
3: Я думаю, ну, что у всех на подсознательном уровне есть уважение к старшим. Да, к старшим. Вот. И когда я вижу, допустим, какую-нибудь бабушку или дедушку, ну, это уж совсем старших, то у меня сразу, ну, как бы, желание, ну, не желание, а то, что как бы, ну, помочь в случае чего, как-то вежливо ответить, и вообще надо вежливо отвечать.
0: Потому что возраст вызывает у тебя уважение?
3: Ну да, то есть если вот она, ну, у меня старше...
0: Это одна вот характеристика вот того, что вызывает у тебя уважение, потому что мы спросили, а что у вас вызывает уважение? Вот какие характеристики в человеке должны быть, чтобы вызвало это у вас уважение? То есть ты хочешь сказать, для тебя это возраст?
3: Ну, как бы не то, чтобы... Ну, для меня, да, но это как бы лишь один из, как один бы, пунктов, из да, но я вот, если вижу человека, я как бы его... Ну, я не знаю его самого, может быть, я вообще не с ним уже не буду его как-то так уважать, если что-то буду знать, но как бы первое мое мнение, я сперва как бы отношусь к людям, да, с почтением.
0: Угу. Ну, вопрос вот такой в целом... А, да, ты хочешь что-то сказать.
1: А для тебя, ну, там... уважительно отнестись к старшим, ну, к бабушкам тем же самым, уступить место в автобусе. Это жалость или уважение?
3: Это уважение. Как бы жалость

0: она, ну, вот жалась больше как-то к инвалидам, допустим, кто в чем-то пострадал, как бы. Тогда я, ну, у меня жалость, а так в основном уважение.
1: А у меня вызывает уважение такая характеристика. Когда я вижу человека, который, у него есть какая-то идея в голове, и он прокладывает это через всю свою жизнь. И в нашей жизни бывают такие моменты, когда нас может что-то сломать. И вот когда... И бывает такое, когда человек ломает, и дальше он, ну, не идет по той стезе, по которой он хотел, не идет по тому, чему бы он желал. Uh-huh. И вот вызывают люди уважение такие, которые прошли через что-то и остались при том, чего они держались до этого.
2: Постоянные.
1: Да.
2: Вот интересно, может быть, кто-то еще вот из девушек на заднем ряду хочет сказать о том, а, ты хочешь, да, сказать, что у тебя вызывает уважение?
3: Вторя Владу, мне хочется сказать, что у меня вызывают уважение люди, которые, что бы с ним ни произошло, они все равно продолжают оставаться людьми. У них есть уважение к другим людям, независимо от того, старше они их или младше, или одного с ними возраста. Они уважают всех просто потому, что это тоже люди. И они имеют право на уважение и любовь.
2: Ты что-то хотела сказать?
4: Ну, еще зачастую, наверное, мы уважаем тех людей, кому мы благодарны за что-то. Ну, то есть нам что-то хорошее, наверное, сделали, и мы уважаем этого человека.
2: Вот интересно, вот вы когда говорили о том, что вызывает вас уважение, вы упоминали именно личные какие-то качества. Только Богдан сказал, что именно внешний атрибут, а именно возраст, сразу же вызывает определенное чувство уважения. Ну, наверное, потому что он о чем-то говорит, да, о пройденном пути и так далее. Но большинство людей, когда мы спрашиваем, скажи, пожалуйста, что вызывает уважение у тебя в других людях, редко, когда кто-то скажет именно о каких-то внешних атрибутах. Скорее всего, о чем-то, о качествах личности, о характеристиках личности. И поэтому вот я задаю вопрос о пожилых людях теперь. Когда вы их видите, вы их не знаете. Вы не знаете, какой путь у них позади, как они прожили свою жизнь, проявляют ли они в своем характере те качества, которые вы сейчас перечислили, говоря о том, что эти качества вызывают в вас уважение. Тогда вопрос у меня возникает, а является ли возраст причиной для уважения? Пожалуйста.
5: Ну, вообще, мне кажется, подсознательно мы пытаемся как бы уважать старших, потому что это какая-то мудрость подразумевается. То есть человек прожил какой-то путь своей больше, чем мы, и, возможно, он приобрел какую-то мудрость, что-то понял, он может нас чему-то научить, он достоин, как бы, вот, что он преодолел что-то в своей жизни. Да мы не знаем этого, но из-за того, что он уже старше, то есть он уже прожил больше, чем мы, и он имеет право как бы вот на уважение наше вот за это. Как бы вот, как мы родители уважаем, смотрим там на них и думаем, вот, они нас там всему научат. И вот может быть, это вот с детства у нас пошло, что вот, ну, человек старше, значит, он мудрее, значит, его надо слушать, значит, его надо уважать. Вот что-то в этом роде. Но на самом деле уважение во мне возникает только если я вижу в человеке реальное проявление, для чего уважать. Просто бывает, смотришь на пожилого человека, который бьет собаку, я не могу этого человека уважать. Вот сразу, вот, даже если он пожилой.
2: А что, чтобы как-то с ним, ну, вот у меня к нему сразу... относиться? Если вот этот человек, вот он вчера пнул собаку в твои глаза, а сегодня он в автобусе стоит, и еле-еле, значит, стоит, а ты сидишь, и ты ему скажешь, ты вчера собаку ударил, поэтому я тебе...
5: Я имею в виду конкретную ситуацию. То есть если я не знаю ничего плохого, вот как Богдан сказал, да, мы не знаем о человеке ничего. Конечно, мы проявляем уважение. Но если мы видим человека, делающего нехорошие какие-то вещи, я просто примитивно сказала, что бьет собаку, то есть это явно, да, какой-то негатив, то уважение моментально стирается из нашей головы. Мы сразу
2: даже если
5: начинаем...
2: речь идет о пожилом человеке?
5: Да. Мы как бы... Мы, конечно, хотим его потом впоследствии...
2: А как же пройден его путь, как же мудрость, которую он обрел в течение своей жизни? Это что, тоже перечеркнулось одним, нехорошим словом в адрес собаки или даже действием?
5: У меня да.
2: Ага, интересно. Вот, может быть, кто-то хочет вот как-то вот реплику по поводу вот этого выступления сделать, нет?
1: На самом деле я солидарен. На самом деле наши действия показывают нас.
2: Да.
1: Вот. Если конкретно с собакой, ну, это надо еще глубже понять ситуацию всю. Вот. Но в целом, если он так делает, Вот. И, например, вот если говорить про случай в автобусе, если я увижу завтра этого же человека, который вчера бил собаку и стоит еле-еле в автобусе, то у меня желания вообще ему не будет, и я либо ему либо не уступлю, либо я ему уступлю просто потому, что я знаю, как это тяжело, но ни в коем случае не

0: для него делать. Неуважение — это значит не принимание его...
1: Да, а что
0: его...
1: такое уважение? Да. Что такое уважение?
0: То есть уважаю — это какие-то качества, то есть я одобряю его какие-то мудрость, поступки, какие-то жизненные позиции, его, как сказать... возможность, точнее, не возможность, а какие-то достижения или еще что-то, что он, сложно, конечно, так описать, вот кратко, да, но суть вся в том, что я не меняю поведение в плане добрых дел, то есть если я вижу этого человека в автобусе, я уступлю ему, но я ему выскажу, что он был неправ по поводу собаки или там еще чего-то.
1: Ну а как ты это сделаешь? Ты это сделаешь так же, как ты бы это сделала мне, потому что мы ровесники? Или все-таки ты это сделаешь так, как будто как говорят со старшим человеком?
0: Ну, не знаю, как я поведу, потому что был такой случай в моей жизни, когда я реально прям очень грубо достаточно разговаривала с пожилой женщиной, потому что я поняла, что если я пыталась сначала говорить более вежливо с ней, более спокойно, она не воспринимала, она считала, что я обязана, раз я младше, раз я моложе, то я обязана ей, вот как она хочет сделать. То есть она хотела меня вытолкать, меня хотела вообще там из магазина. Вот. Это было для меня оскорбительно, потому что, по сути, мы равноценные покупатели, и не имеет права человека просто потому, что он подошел. В общем, там отдельная ситуация, можете долго рассказывать. Но суть вся была в том, что я сначала пыталась, а впоследствии поняла, что человек не понимает хороших слов. И пока я не стала с ней на равных разговаривать...
1: Она поняла?
0: Она поняла.
1: Удалось. Такие добиться. Я замечал, когда мы так это самое, начинаем повышать голос или говорить, редко до человека доходит. Наоборот, это его взвинчивает и возбуждает еще сильнее. Ну, тебе повезло. Ты встретила адекватного человека. Но да, мы, конечно, вот затронули важный вопрос. А вообще, что такое уважение? Может быть, ответ на этот вопрос прояснит нам понимание того, почему мы должны уважать других людей и особенно старших. А что такое уважение? Как вы понимаете уважение? Уважение – это только внутреннее чувство одобрения по отношению к человеку? Или это еще и у меня может не быть внутреннего одобрения того, что тому, что делает этот человек, но я вежливо с ним разговариваю, я протягиваю ему руку помощи, когда он в этом нуждается. Хотя внутренне я против того, как он живет. Внутренне я могу даже негодовать от того, какими вещами он занимается, но мое уважение проявляется в том, что я, как я уже говорил, допустим, хотя бы вежливо с ним разговариваю.
0: Но это не уважение тогда, а воспитание.
1: Воспитание.
0: Воспитание правильного обращения с человеком.
1: Воспитание. Воспитание – это процесс, который формирует тебя. И то есть, как бы так сказать, твое поведение – это результат твоего воспитания. Так, ну а как обозначить это поведение?
2: Ну тогда это вежливость.
1: Вежливость. А вежливость разве это не проявление уважения?
2: Ну, это может быть и проявление уважения, а может быть, это просто вежливость, потому что это два разных определения, не значит два разных. Это не означает, что одно не может включать в себя другое.
1: А что же может значить еще вежливость? А что же может еще значить вежливость, кроме как уважительного отношения к человеку?
0: Ну, можно очень вежливо человека оскорбить. Можно?
1: Это как?
0: Можно.
1: Я не знаю, как.
0: Можно очень вежливо человека унизить. Очень можно.
1: Это называется невежливо. Это называется с хорошей миной. Это называется с улыбкой на лице сказать...
0: Деликатным, вежливым тоном, не повышая голоса. Все как бы...
1: Но само поведение вежливым называть уже
0: тогда не получится. Но это проявление неуважения. То, что вежливо, но неуважительно.
1: Опять же, я хочу сказать, что но в целом поведение это уже не будет вежливое. Это будет улыбка на лице, колкие слова на устах. Это уже невежливое поведение.
2: Ну вот как Юля сейчас говорила, что если она потеряла уважение к человеку, который там, ну, с собакой плохо себя вел, да, то получается, что...
1: Бедная собака.
2: Да, но она все равно уступила ему место, или как Влад говорил, да, это больше не уважение, это жалость по отношению к человеку, что ему сейчас тяжело, это уже другое.
1: Ага, интересно. Тогда что такое уважение, объясните мне. Да, Богдан, ты прости, пожалуйста.
3: Ну, я не то чтобы хотел сказать, что такое уважение, я просто хотел сказать то, что если нет уважения к человеку, ты относишься к нему как бы нормально, но это не значит, что ты его не уважаешь. То есть если ты не уважаешь человека, это как бы самая низкая планка,

0: Есть еще среднее, а потом уже идет уважение. То есть та самая вежливость, то есть если я отношусь к человеку нейтрально, то есть просто как-то, ну, ну нормально, без всяких неприязней, но и в то же время нет каких-то таких у меня прямо, ну, типа, вот этот человек, да, он реально крут. Просто вот как бы, ну, есть ровно. Средняя, да, как бы такая планка.
1: Но я, опять же, выражу свое мнение. На мой взгляд, вот есть такие понятия, вот как уважение, любовь, которые, например, которые не всегда обозначают наши внутренние чувства по отношению к человеку или к тому, что он делает. Потому что та же самая любовь. Вы знаете, что христиане рассматривают ее как принцип, а не как эмоции или как чувства. То же самое понятие почтения библейское, а что, это то же самое, что уважение. Это скорее принцип, чем чувство, которое мы испытываем. Поэтому, когда я не испытываю каких-то особого желания, но встаю ночью для того, чтобы поухаживать за своим ребенком, я проявляю любовь. Я не просто выполняю свой отцовский долг, хотя это и так, но это моя любовь. Хотя я хочу спать, хотя я бурчу там про себя, но я проявляю любовь, это и есть моя любовь. То же самое и почтение, и уважение. Это мое мнение, мое мнение. Ты можешь быть совершенно не согласен с тем, как живет этот человек. Если ты встретил, допустим, старого человека, ну, который бомжует, или он алкоголик. Должен ли я уважать старшего человека? Он старше меня в два раза. Но он алкоголик. Имею ли я право говорить с ним грубо? Имею ли я право учить его жизни? Имею ли я право его осуждать? Хотя если просто говорить о качествах личности, о пройденном жизненном пути, я бы мог ему сказать, за что я тебя вообще должен уважать. Но мое христианское почтение к нему, как к старшему, проявится в том, как мы уже говорили, что я буду с ним обходителен, что я постараюсь его не задеть, что я постараюсь его не унизить. Если он обратился ко мне за помощью, я это сделаю так, чтобы он не почувствовал, что я это делаю свысока. Потому что, вы знаете, иногда, когда мы таким людям, к примеру, помогаем, мы еще при этом обязательно присовокупим какое-то наставление особенно мудрое. Там. Нет, ты просто возьми, помоги человеку, не осуждая, не уча его, особенно если он старше тебя. Хотя, может быть, о жизни ты больше знаешь, даже чем он. Да, может быть и так. Потому что пожилой человек – это не всегда равно человеку, который обрел мудрость и опыт. И мы видим множество людей, уже пожилых, жизнь которых свидетельствует о том, что они совершили столько ошибок в своей жизни, что они остались одиноки и потеряли все, что у них было, и растратили все, что у них было в жизни. А почему я должен их уважать? Но немножечко позже мы об этом скажем, что говорит Священное Писание, потому что в Библии есть заповедь, которая очень в этом вопросе категорична, она безусловна. Вы помните, какая это заповедь, это пятая заповедь, ну, вы сейчас уже вспоминаете. Но я хотел кое-что вам рассказать, ну, вот кое-что показать. Несколько фактов из нашей жизни, из нашей повседневности. Одна девушка пишет на своем блоге в ЖЖ. Последнее время приходится часто слышать, да и видеть, что современная молодежь не имеет почти никакого уважения к старшему поколению. Недавний пример одного моего знакомого, возраста 50 лет, зашедшего в кафе выпить чашечку кофе. Молоденькая барменша с презрительным взглядом нахамила ему, видите ли, пришел и заказывает всего одну чашку кофе. На что он ей ответил: девушка, вы бы хотя бы элементарное уважение к старшим имели. И услышал от нее ответ: а за что я должна вас уважать? Логично? Давайте просто так, чисто вот так вот так, механически, математически. Логично? Вполне. А нравственно, морально? Что-то изменилось, может быть, с нашей моралью и нравственностью вообще в обществе? Что мы вообще задаемся такими вопросами? Да,
2: я сразу вспомнила слова Юли, которая сказала, что уважение просто как к человеку, даже вот как Богдан сказал, средняя вот эта планка, да, уважение минимальное, которое мы должны испытывать, в принципе, ко всем людям равноценно. Неважно, что они делают и что, как они сам, что из себя представляют. Это минимум, это уважение человеку обязательно.
1: Как
2: к личности, что он тоже такая же личность, как я, как кто другой. Но вот когда, ну, проявление вот этой девушки к мужчине, к пожилому, который... по сути, старше ее, уже признак того, что его есть уже за что-то уважать, и она его не проявила, она вот не права, я считаю, что она так поступила.
1: Ну, безусловно. А вот еще один такой вопиющий эпизод. Я пытался зайти на страницу этой девушки, но эта страница сейчас уже закрыта, это ВКонтакте. Она выложила фотографию, на этой фотографии она пинает сзади бабушку. Она занесла свою ногу, ее сфотографировали как раз в тот момент, когда она замахивается правой ногой, чтобы пнуть пожилого человека. И она держит в руках цветы, и вот комментарии ее подруг. «Что ты творишь с улыбочками? Ха-ха-ха». Ответ. «Она мне кадр портила». Дальше тот же человек. «Ха-ха-ха, улыбочки, смайлики, как жестко». Ответ. «Улыбочки, куча улыбочек». Еще один человек. Куча улыбочек, смайликов. Ровное фото. Еще чуть-чуть не хватило. Поддержка такая, да? Следующий комментарий. Пенсионеров нужно уважать. И ответ. Как бы возраст не повод для уважения. Ответ. Как бы возраст не повод для уважения. Что интересно, из другого времени. Немножко теперь материал из другого времени. Царь Петр I в 1717 году издал указ «Юность и честное зерцало или показания к житейскому обхождению». А вот что тут сказано. «Во-первых, наипаче всего должны дети отца и матерь великой чести содержать. И когда от родителей что-то им приказано, бывает всегда шляпу в руках держать, а перед ними не одевать, а возле них не садиться». Дети не имеют без приказа родителей ничего, никого бронить в доме или словами плохими попрекать. Они должны вести себя вежливо и учтиво. Когда говорят родители, речей перебивать не надлежит. Надо ожидать, пока они выговорятся. Стоять при родителях должно прямо. Без спросу не говорить. А когда говоришь, то должны они отозваться или отвечать тотчас, как услышат голос родителей, и недерзновенно отвечать. То есть свод даже такой был правил. Как относиться к родителям? Как относиться, в принципе, к старшим? Как вам кажется, мы что-то потеряли или нет вообще вот в этой сфере?
3: Мне кажется, иногда вот слышу такую фразу «мир перевернулся». И действительно, смотря на вот реальность, которая выкладывается в интернете, можно так подумать. Многие подростки сейчас считают модным или крутым выкладывать видео или фото, где они обижают либо беззащитных и слабых. Часто это, к сожалению, становятся старики или дети, которые младше, животные, которые не могут за себя постоять.
1: Это говорит о том,
3: что это какое-то общество такое. Но с чего это началось? Мне кажется, это началось с семьи. В каждой семье, где не было достойного уважения к дедушке и бабушке, ребенок, который это видел, он потом начинает проявлять такое же отношение к своим родителям, отношение неуважения. Читала одну историю, но она скорее как сказка или быль, когда... В одной семье жили мама с папой, маленький сынок и дедушка с ними был.
1: Это произведение Толстого.
3: Да.
1: И
3: этот дедушка стал стареньким, и когда его сажали за стол, он как бы вел себя очень некрасиво, на что родители, они как бы выражали свои негативные эмоции.
1: Он просто был уже немощный и не мог.
3: Результат таков, что они ему сделали деревянную плошку и посадили его отдельно в уголок, чтобы он им не мешал. И однажды просто случайно они увидели, как их маленький сынок кто-то тоже стругает. И с родительским умилением спросил: «Сынок, а что ты делаешь?» Он сказал: «Я делаю вам чашку, чтобы когда вы будете старенькие, я вам тоже такую же делаю».
1: Да.
3: Мне кажется, слова Толстого просто воплотили сейчас в жизнь.
1: Да. Но с другой стороны, хочу что заметить. Вот я прочитал указ царя Петра 1717 года, историю, которую написал Лев Николаевич Толстой, это конец XIX века. С другой стороны, это говорит о том, что эта проблема в принципе, она присутствовала, видимо, наверное, не было бы этого нравоучительного рассказа, который написал Толстой, не было бы этого указа, если бы такой проблемы в принципе бы не было. Наверное, свойственно. Но, тем не менее, мы живем в наше время, в наше поколение, мы отвечаем за наше время, за наше поколение. И нас, конечно, не может не удивлять то, что в последнее время мы замечаем, что градус почтения

0: и друг другу между людьми, и к старшему поколению, он снизился, безусловно. Мы как христиане, призваны относиться с почтением и уважением, особенно к старшим людям, независимо, как бы это ни прозвучало, независимо от того, как себя этот человек проявил в прошлом, набрался ли он мудрости, может ли он дать нам хорошие советы и вообще заслуживает ли он этого уважения. Ну что, вот посмотрите, пятая заповедь Божьего закона. Это книга Исход, 20 глава. «Почитай отца и мать, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Как вы считаете, буквально кратко, как вы считаете, есть ли для этого почтения, для этого уважения, которому призывает нас пятая заповедь Божьего закона, какие-то специальные особые условия? Когда эти условия соблюдены пожилым человеком, матерью, отцом или просто пожилым человеком, тогда включается пятая заповедь. Или она безусловная, она не имеет никаких условий. То есть тебе вменяется в долг относиться с почтением и уважением к старшим людям, даже независимо от того, как они себя проявили в жизни.
1: Но мое личное мнение, что нет никаких условий, чтобы включалась эта заповедь. Мне кажется, заповедь безусловна, потому что здесь нет различий. Какой была твоя мать, каким был твой отец?
2: Ну, у меня как бы сразу возник образ такой, что мы все равно должны разделять человеческие поступки просто как от личности. И поэтому мы можем видеть очень негативного человека перед собой, который сделал там очень страшные вещи, и не уважать его за это. И невозможность любить этого человека возникает очень сильная, особенно если это твой мама или папа. Вот. Но при этом почтение и уважение просто как к личности, я считаю, это обязательно. Это вот как эта заповедь и говорит, это проявление, уважение к Богу, потому что Бог создал всех людей, и мы все как бы перед Ним равны.
0: Поэтому эта заповедь и важна, что Господь знает, это о чем и вы говорили, что отношение к Нему и к другим людям будет формироваться от того, как человек относится к своим самым близким старшим, к своим родителям. И, конечно, там, в этой заповеди, нет никаких условий. Есть самые разные родители. У разных людей. Родители, поступки которых не вызывают никакого уважения. Но если такой ребенок, если такой молодой человек наберется смелости, наберется силы и попросит у Бога, может быть, силы, для того, чтобы, несмотря на это, все равно быть предупредительным, почтительным и уважительным со своими родителями, Бог обещает такого человека благословить.

0: Здравствуйте. Мы живем в несовершенном мире, в мире полном болезней, горя, катастроф, смертей наших близких. И когда это происходит непосредственно в нашей жизни, мы склонны искать в этом причину, виновного, и чаще всего люди начинают обвинять в этом Бога.
1: Как Он, всемогущий, вездесущий, может это допускать? Почему родители теряют своих детей, а дети остаются сиротами, а мы теряем своих родных и близких?
0: Как нам относиться сегодня к нашему горю и к потере, и какова роль Бога в этой ситуации? Об этом мы поговорим сегодня с нашей гостьей, которая пришла сегодня к нам. Это Диана. Диана, привет.
2: Привет. Привет.
0: Расскажи, пожалуйста, свою историю о своей семье, как ты родилась, и вот ваши отношения в семье.
2: Ну, начну со своих родителей. Вот они, моей маме было 15, папе было 19, когда они познакомились. Вот. И через 3 года они поженились, и у них появилась я. Вот. По прошествии какого-то времени в нашей семье случались разные ситуации, и для моей мамы ну, что-то в ее жизни такое было сложное, и она не могла разобраться, и она пригласила в наш дом гадалку. Вот. И она думала, что за счет этого она решит, ну, вот какие-то свои проблемы. Вот.
0: Проблемы были финансового характера или в отношениях с людьми?
2: Наверное, больше отношения.
0: Отношения.
2: Да. Угу. Вот. И придя к нам в дом, эта гадалка разговаривала сначала с моей мамой, потом с моей бабушкой. Вот. А у моей мамы еще была старшая сестра. На тот момент она была больна.
1: Угу. Это серьезная какая-то болезнь?
2: Да, она проходила тогда как раз-таки курсы химиотерапии. Угу. Вот.
0: То есть онкология была у нее уже?
2: Ну, возможно, да. Не могу вот так, да. Вот. И моя вот эта гадалка поговорила отдельно с мамой, отдельно с бабушкой и сказала, ну, как бы не переговаривать между собой, вот что они говорили. И она им обеим сказала, что в вашей семье кто-то умрет. Вот. И тогда все подумали на старшую сестру, раз она болела. Вот. Но потом, по прошествии какого-то времени, вот у мамы вот эти вот все беды и горести ее души не проходили. Вот. И, видимо, в какой-то момент она уже от безысходности решила покончить жизнь самоубийством. Вот. Она утопилась.
0: Это ужасно.
1: Как ты дальше оставалась? С кем ты жила? Ты жила с бабушкой, был отец?
2: Мы жили с бабушкой, с папой вместе, он меня воспитывал.
0: Сколько тебе лет было тогда?
2: Мне было 3 года.
0: 3 года?
2: Да. Вот. И что интересно...

0: придя, ну вот когда мама утопилась, через несколько часов пришла эта гадалка, и она сказала, что я изначально знала, кто погибнет.
1: Вот. То есть она вам тогда не сказала, кто, но она сказала, что умрет человек в вашей семье.
0: Да. Вот. И, ну вот, исходя из этой ситуации, я как бы сделала небольшой такой свой вывод о том, что...
2: Уже тогда или сейчас?
1: Сейчас ты этот вывод сделала или тогда еще, когда тебе было?
0: Наверное, сейчас. Тогда не было 3 года.
1: Ты поняла, что мама ушла из вашей семьи, да? Что вы потеряли, что она умерла. Как интересно тогда, вот, ну, будучи ребенком, ну, не знаю, если помнишь, конечно, твоя реакция на эту ситуацию и все. Тебе было просто горько и больно, или ты просто еще ничего не понимала?
0: Ну, я не помню на самом деле, что было. И сейчас я не помню свою маму, потому что я была тогда маленькой,
1: ну,
0: совсем. Вот. И моим воспитанием занимался мой папа. Вот, он тоже очень любил меня. Вот. Но через 2 года после того, как, ну, вот мы жили вместе, он попал в автокатастрофу, вот, где, ну, тоже погиб.
1: Это ужасно. То есть, получается, в 7 лет... Подожди, 3 года.
0: 5 лет
1: ты потеряла, у тебя уже не было и отца, и матери.
2: С кем ты осталась в тот момент?
0: Меня взяла старшая как раз-таки сестра, которая...
1: Которая болела тогда?
0: Которая болела, да.
1: Она выздоровела?
0: Она выздоровела, она сейчас очень прекрасно себя чувствует. Вот, и она взяла меня тогда на воспитание. И своей вот любовью... она мне, можно сказать, заменила родителей тогда.
2: Восполнила.
0: Нет, восполнила, да.
3: Найди, найди свой путь.
1: Вот такая, я считаю, ужасная ситуация, конечно, в жизни человека, когда ты в детстве теряешь родителей. Вот. И действительно, вот я думаю, что ты не единственная, есть много людей, которые сегодня тоже попадают в эту ситуацию, которые попадают после этого в дом-интернат, да, когда теряют родителей. И многие задаются вопросом, вот мне интересно, ты тогда еще в детском своем возрасте, уже, может быть, когда тебе то есть взрослела, тебе становилось 10 лет, когда ты уже могла делать какие-то выводы, что ты думала о Боге, или вообще ты думала об этом, ты знала что-то о Боге, верила в Него, и задавала ли себе вопрос, кто в этом виноват, что мои родители оставили меня, погибли?
0: Ну, наверное, тут я уже расскажу, как я узнала о Боге, да, и как... И вмешательство Бога в мою жизнь. Вот. Мне тогда тоже было 5 лет, папа еще был жив. Вот, буквально до того, как ему погибнуть, у нас жила на 2-м этаже соседка. И часто, так как папа работал, я оставалась или у бабушки, или у нее. Вот. И мы с ней тоже, она водилась со мной, мы общались с ней. Она ходила в церковь. Вот. И однажды решила взять меня с собой.
2: Ты помнишь этот момент?
0: Я помню этот момент, я помню, как с нами занимались, как мы изучали вместе Священное Писание, вот, и я очень хорошо это помню.
2: Она водила тебя после этого еще в церковь, или это был один раз? Как она вообще с бабушкой твоей общалась? Как твоя бабушка относилась к тому, что ты пошла в церковь?
0: Бабушка относилась хорошо, ну, потому что она и сама где-то, ну, верила в Бога, и, ну, так как у нас были соседские отношения между собой хорошие, поэтому она
2: доверяла.
0: Не препятствовала, да, этому всему. Вот.
2: А тетя и твоя?
0: Потом, впоследствии, когда не стало папы, стала в церковь ходить моя бабушка и моя вот мама, которая сестра, ну, моей мамы.
2: Стала твоей мамой.
0: Стала моей мамой, да.
2: То есть вы все вместе уже к тому моменту, да, стали ходить в церковь и стали верить.
0: Вот. И моя мама, которая меня воспитала, она, ну вот уже сейчас, не так давно мне рассказывала, что когда она меня брала воспитывать, она сказала, что для меня это была настолько большая ответственность, я так переживала за, ну, за все это, что мне оставалось только молиться Господу и просить любви и мудрости для того, чтобы, ну, воспитать меня. Вот. И она помогала, ну, как бы...
1: Помогало тебе, то есть имеется в виду, вот это пройти, вот это всю боль, вот это перетерпеть.
0: И я даже в своем детстве, я не чувствовала какой-то вот нужды прямо родительской, потому что действительно вот Господь вложил в нее то, что нужно было мне вот на тот момент.
2: Ну, ты росла, ты как бы понимала, что это не твоя... Ты всегда знала, что это не твоя родная мама, да?
0: Да, да.
2: То есть у тебя не было такого момента, когда ты вдруг об этом узнала как-то. Но ты росла, и ты видела, что там у других есть родители, у тебя вот есть только тетя твоя. Вот со временем, и веря в Бога, у тебя не было какого-то такого отношения к нему? Как... Потому что многие люди, они начинают Бога обвинять. Они говорят, почему ты допустил это? Ты же мог это не допустить. Ты же всемогущий, ты же... Ну, если ты есть, то почему ты не сохранил их? У тебя были такие вопросы?
0: Да, одно время у меня были такие вопросы, и я молилась об этом, я спрашивала Бога, вот, но потом я поняла, ну вот уже вот сейчас, повзрослевши, понимаю, что вот несмотря на грех, который в нашей жизни присутствует, несмотря на то, что дьявол каким-то образом хочет нашу жизнь сломить, хочет нас уничтожить, да, вот, может быть, морально. Господь нас очень любит, и Он дает нам благословение. И благословение в моей жизни — это была моя мама, ну вот, которая меня воспитала, да, моя вторая мама.
1: То есть ты, получается, видишь в этом благословение даже, в том, что так получилось, и в том, что ты стала верующей, пришла в церковь.
0: Да. Потому что, думаешь, возможно, конечно, пути Господни неисповедимы, но если бы я не прошла все то, что я прошла когда-то, я не была бы сейчас такой, какая есть.
2: Ну, а ты всегда верила Богу? Никогда у тебя не было каких-то сомнений или неверия, может быть, в подростковом возрасте, когда начинается какая-то переоценка ценностей? Если ребенка приводят в детстве в церковь, то часто бывает такое, что... Впоследствии он, ну, начинает сомневаться.
0: Да, у меня как раз-таки был такой момент. Мне тогда было лет 15, и у меня возникли небольшие проблемы в школе. Но тогда они мне казались очень большими.
1: Ну, конечно.
0: Да. Вот. И я поделилась этим со своей мамой, и она мне сказала: «Диан, молись. Ну, как бы Господь откроет тебе, Он тебе даст то, чего тебе не хватает». А у меня... Вот я не знаю, я потеряла тогда Бога. Я ей сказала, я не вижу Бога. Где Он, Бог? Вот.
1: И когда... Может быть, ты еще немножко, наверное, вспоминала ситуацию детства твое, может быть, где Бог, когда твои родители умирали, где Он был?
0: Вот. И тогда мама ничего не сказала мне, она стала молиться. Вот. И вот она мне спустя время только сказала, что я так была удивлена вот этим твоим словам, вот, и не знала, какой вот найти выход. И выход только вот в молитве, в общении с Господом. И буквально после того, как она помолилась, через неделю к нам приехала жить одна девушка. Вот она, дочка священнослужителя. Мы с ней многим занимались разными делами дома. Вот, она там по рукоделию умела что-то свое,
1: да,
0: делать, я что-то свое, и мы вот за работой. Она мне рассказывала много историй из своей жизни, мы с ней много молились, ну, как бы вот имели вот такое
1: общение. Истории, связанные с Богом, с тем, как Бог влиял в ее жизнь.
0: Да, да, в ее жизни, в жизни ее родителей.
1: И на тебя это влияло как-то? То есть ты вдохновлялась,
0: да,
1: понимала,
0: да,
1: что действительно Бог есть?
0: Да, и... Я тогда поняла, что Бог есть, что Он нас очень любит, вот, и мне захотелось служить Ему, и вот тогда я познала любовь Бога еще больше. То есть я, Он меня любил всю мою жизнь, но я этого не замечала, вот, а вот эта девушка, она мне показала, что вот.
3: Найди, найди свой путь.
2: Ну, то я, конечно, удивляюсь твоему отношению к этой, в этой ситуации, потому что я знаю многих людей, у которых были менее трагичные судьбы, и они, тем не менее, обвиняют Бога. Они говорят, что если бы Он был, если бы Он на самом деле был такой любящий, даже если Он есть, то Он бы этого не допустил, Он бы попрепятствовал, но Он же может все это исправить. Почему, вот он, почему Он не вмешался в этот момент? Когда-то же Он вмешивается, а здесь почему-то не вмешался.
1: Да, интересно, твое отношение вот в этой ситуации. Ясно, вот я сейчас, мы слушаем тебя и понимаем, что ты сейчас видишь благословение в том, что была та девушка, тетя тебя воспитала, сколько она тебе дала, что ты счастлива в итоге, но как бы нет у тебя вот этой вот раны от того, что родителей нету, и как-то какая-то обида на Бога. Вот, как ты думаешь, вот Бог в той ситуации, где он был и как он мог или не мог повлиять?
0: Ну, у меня нет обиды. Мне кажется, что это не вина Бога, а это вмешательство дьявола в, ну, как бы вот в жизни людей. Uh-huh. Вот. Но Господь, Он исцеляет наши раны, вот все вот эти горести.
1: Бог не хотел смерти твоих родителей, да, но Он влиял на то, что после того, как это случилось, ты была все-таки счастлива, и ты жила, и ты нашла, и ты вот начала ходить в церковь, mm-hmm. ты вот вера в Бога, она спасла тебя. Ну вот то, что ты пришла в церковь, mm-hmm. появилась девушка в твоей жизни, вот, да, которая, да, ты говоришь, да, дружила. Да, и все-таки она как-то вот тебя вдохновляла, направляла, и, может быть, на жизнь твою изменила.
0: Ну вот это действительно, да, люди, вот моя мама, mm-hmm. вот эта вот девушка, да, моя подруга, mm-hmm. Это как, наверное, путеводители mm-hmm. мои по жизни, которых мне посылал Господь, да, чтобы я была на верном пути, оставалась, вот, верна Ему и...
1: Вот сегодня, спасибо большое, Диан, сегодня я уверен, что много людей, даже смотрят сейчас нашу программу, и тоже у каждого случаются те или иные проблемы, горе в жизни. Что бы ты хотела им посоветовать в этой ситуации, как реагировать? Ясно, что ты была маленькая, ты еще, может быть, тогда не всего понимала, но ты сейчас смотришь уже с высоты своего, может быть, жизненного опыта туда, вот в прошлое, ты можешь как-то оценить влияние Бога в твоей жизни, и вот так, у тебя есть какое-то мнение о том, где был Бог тогда, да? Вот что ты посоветуешь людям, когда случается в их жизни горе и беда, как им действовать, как поступать, вот, может, молиться Богу, не молиться, потому что в эти случаи очень сложно молиться Богу, да, когда умирает твой человек.
2: Когда ты знаешь, что кто-то мог тебе помочь, а не помог.
1: Что ты посоветуешь вот этим людям?
0: Ну, у меня изначально был такой, ну, настрой мыслей на то, что не Господь, может быть, когда я уже стала взрослее, вот сейчас у меня такое мнение, что не Господь мне это все как бы послал, да, вот. И
1: то вот есть, в первую главное... очередь надо избавиться от этой мысли о том, что Бог зла не желает людям.
0: Да, да? Даже, мне кажется, если есть такие мысли, нужно молиться, чтобы Господь ответил тебе вот каким-либо образом.
1: Ага, что Он хочет, может быть, да, для твоей жизни.
0: Да, да. Еще, мне кажется, важно не закрываться от людей, угу, которые нас окружают.
2: Они могут помочь чем-то?
0: Да, они могут помочь, они могут поддержать, вот, быть рядом. Угу. И каким-то образом хотя бы как-то заменить вот потерю близких.
2: Угу. Диана, я вот смотрю на тебя, ты очень солнечная такая девушка, и видно по тебе, что это на тебя, ну, даже если оставила какой-то след в твоей душе, то сейчас ты проявляешь любовь, у тебя нет какой-то озлобленности. Вот, ну, что помогло тебе исцелить вот это сердце?
0: Ну, эту любовь дал мне Господь, как раз-таки не закрываясь от людей, да, общаясь с ними, я увидела любовь Божью ко мне через этих людей. Вот. Ну, молюсь и...
1: То есть, несмотря на то, что случилось, может быть, ты не всего понимаешь, а ты понимаешь, почему это было, да, в твоей жизни, mm-hmm. почему это так случилось. Ты явно веришь, что это не Господь допустил. Ну, я вот так немножко суммирую то, что ты сказала. И ты говоришь, что нужно обязательно с людьми идти на контакт, они могут помочь, и продолжать верить и доверять Богу, что Он может к лучшему тебе довести, вести твой путь. Да?
0: Да.
1: Спасибо большое, Диана. Очень важно и для нас лично, для меня. И я надеюсь, это будет очень важно и полезно для всех наших зрителей. Это была программа «Найди свой путь». Желаем вам Божьих благословений. До свидания.

Развитие информационного пространства происходит, казалось бы, непредсказуемо. Кто еще 4 года назад мог сказать, что сейчас самым популярным форматом медиа-контента будут ролики до 1 минуты? И тем более удивительно, что большой популярностью сейчас пользуются темы и музыка с христианским подтекстом. Это дань моде или начало религиозного пробуждения?

0: этом поговорим сегодня в нашей студии. Здравствуйте, девочки, я очень рада приветствовать и тебя, Вика, и тебя, Таня, Оля, Маша. Очень рада вас видеть. Итак, хочу сразу вынести на обсуждение вот этот вот глобальный вопрос. Действительно ли то, что сейчас стали популярны видео под христианскую музыку? Действительно ли то, что сейчас очень многие бизнес-тренеры и коучи говорят о теме христианства, это признак того, что мы готовы к религиозному пробуждению? Как вы считаете?
1: Мне кажется, тут все вместе.
0: Угу.
1: Кто-то, может быть, запустил тренд на определенную, например, песню, да, в какой-то социальной сети. Остальные подхватили просто уже под свои какие-то мысли или просто эту песню ставят, ее даже не озвучивают. То есть она есть, она популярна, но она как бы вот заглушена. Просто ради привлечения подписчиков. Я не знаю, какой там алгоритм, но вроде так делают иногда. Угу. Но накладывают эту песню без звука. Просто сам факт того, что она популярная. Ну, в общем, как-то странно я объяснила.
0: Ну, кстати, ну да, это понятно, потому что действительно алгоритмы так и работают, что если есть, завирусился какой-то звук, то когда ты под него выкладываешь свой видеоряд, то он привлекает внимание,
1: да.
0: Действительно. А вы как считаете, девочки?
2: Ну, со звуком, да, скорее всего, так работает. Но мне попадалось очень много в последнее время видео. Прям, ну, верующие люди разных конфессий что-то рассказывают. Рассказывают про Библию, рассказывают, вот, там, подпишись на меня, я тебя научу читать Библию, расскажу, что Библия — это очень интересная книга там. Ну, это один из роликов, который мне попался. И такого контента мне попадается в последнее время очень много. И вот это... Вот этот стиль контента, мне кажется, это больше вот подходит как раз к тому, что люди хотят рассказывать о Боге и нести весть этому миру. Вот.
0: Здорово, спасибо.
3: Вообще ведь важно, какой это эффект производит на самом деле. То, что верующие стали более смелые или более открытые, ну, хорошо, если так.
0: Кстати, про смелость, да?
4: А мне очень хочется сказать про другой, наверное, момент того, что, ну, как бы вы говорите про людей, которые действительно верующие, которые могут рассказывать, которые могут преподнести какую-то информацию, да, такую, которая для них важна. Но я иногда замечаю, что это делают люди, которые, в принципе, не позиционируют себя как верующие, как христиане, да, то есть и начинают рассказывать какие-то такие вещи, не личные опыты, а там рассказывают какие-то там истории из Библии или еще что-то. И вот здесь уже создается такой вопрос, да, то есть, зачем человек это делает, да, то есть мне кажется, что...
5: Ну, хайп тут как бы определенно, чтобы
4: да.
5: Продвинуть себя.
4: Да, то есть как бы это что? Эта тема стала очень популярна, да, и поэтому ты решил словить хайп, то есть

0: вот как бы, то есть вот здесь иногда я думаю, что люди именно просто пользуются этим моментом.
1: Ключевое слово «иногда». Мы сейчас живем в такое время, но это опять мое личное мнение, мы сейчас живем в такое время, что людям как будто они ищут Бога. Ну, есть эта тенденция, мода, но она откуда-то пришла, и людям реально они ищут этот покой и умиротворение. И из-за того, что сейчас очень много информации и куча всего, люди просто теряются в этом, и кто-то, у кого есть к этому талант, он рассказывает об этом, и для кого-то это реально спасение. Ну, мне так кажется. Возможно, это не так.
0: Но вот знаешь, вот с тобой я соглашусь, знаешь, в каком плане, Тань, что у людей действительно есть такая потребность. Мы знаем, что потребность духовно расти и развиваться, она тоже, ну, может присутствовать. И вот здесь важно, действительно, людям, которые, ну, истинно верующие, да, для них это ценность и важность делиться этим в социальных сетях, потому что мы можем сталкиваться также и с другим контентом. Того, что духовное пробуждение, духовного сворождения там свыше, не то что из других религий, да, а именно со стороны мы знаем, да, как люди верующие, что также дьявол может действовать, да, рассказывая о том, что это ваше духовное провидение, раскройте свой там, я не знаю, глаз или еще что-то, я не вдавалась в подробности. Вот. И это преподносится как духовное развитие. Угу. Да, то есть, ну, как бы, если мы рассматриваем с этой точки зрения, то давайте лучше будете рассказывать про Бога. Ну, то есть, вот, лучше так.
2: Ну, я, кстати, на самом деле обратила внимание, потому что я достаточно давно слежу за тенденциями, которые есть в соцсетях, и я много наблюдаю за медиа, связанные с бизнесом, с продвижением, с развитием. И вы знаете, там вполне легко сейчас появляются конкретные христианские свидетельства. Вот, например, как я недавно смотрела буквально интервью в торговом центре. Подошел парень и спросил, как вы думаете, почему женщины изменяют мужчинам? И девушка в ответ на этот вопрос начала ему свидетельствовать о Христе, который изменил ее жизнь. И этот ролик завирусился. То есть это не было, знаете, там кто-то специально снял христианскую передачу. И причем это транслируется в бизнес-паблике. И мне очень интересно, что таких идей становится все больше и больше. Но, кстати, вот про смелость, почему я обратила внимание, смелость легко проявлять тогда, когда есть понимание, что тебя хоть кто-то услышит, так ведь? И то есть говорит это о том, что, наверное, все-таки люди готовы слышать о христианстве, о практическом христианстве, о том, как оно действует в их жизни.
0: Конечно, мне кажется, что у человека есть такая потребность. Вообще, в принципе, о том, чтобы не просто, да, его слышали, а именно потребность в, ну, в Боге. То есть у нас же всегда в сердце есть определенное место, которое прям предназначено для Бога, да, для вот этого духовного наполнения. Если мы берем какую-то часть психологии, такая мини-такая вкладка, что мы все существа социальные, да, и все мы родом из детства. В таком плане, что у нас в детстве там всякие травмы, обиды и тому подобное, это все у нас сложилось, и во взрослом возрасте мы пытаемся это все как бы наверстать, да? Но если мы рассматриваем это еще и с христианской точки зрения, мы понимаем, что любые способы, которые мы используем во взрослой жизни, чтобы заглушить свои какие-то детские передряги, они нам не помогают. Мы знаем, что это нам может только исправить, помочь Бог. Да? То есть заполнить вот эту какую-то, может быть, пустоту, да, или еще что-то, что у нас внутри есть. Вот, поэтому из этого складывается потребность. Потребность в ком? В Боге. Поэтому, когда мы слышим, мы такие: «А, что это? Кто это?» Да? То есть у нас вот мы чувствуем, что здесь есть что-то родное, что-то то, что может нам помочь, может нас исцелить. Поэтому это, мне кажется, естественная потребность, которая есть у человека.
1: Вообще, мне кажется, что почему ролики такие сейчас набирают популярность? Потому что большинство людей не знают о Боге. То есть они знают, что есть Бог, они знают там какую-то условную популярную самую историю про Адама и Еву, там, да, что-то вот, грехопадение. Но всей сути Библии, ну, вот они вот по кускам знают отдельно. И им залетают эти ролики, потому что они что-то новое узнают, и они такие: так, погодите, так в Библии не только про Адама и Еву, что ли, было? Там еще что-то интересное, что ли? Ага, о, вот это мне откликается. Это что, из Библии? Обалдеть, шок, смотрим дальше. Угу. Ну, то есть они просто, ну вот, да это с чем угодно может. Если я чего-то не знаю, мне это интересно, я буду это смотреть.
2: Ну да, это тоже тема интересна, но все-таки при том уровне

информации, которая сейчас обрушивается на людей. Вот, кстати, тема хайпа, да, получается же, люди, они очень ведомые, когда есть какая-то тема, которая на пике популярности, людям легче

0: твоя жизнь? Разве она соответствует тому, что ты называешь себя? И тут вот вопрос, действительно ли могут люди, которые в сердце своем не имеют веры, взлететь на теме там, христианства?
1: Да, ну, так да. Это бизнес может быть такой.
2: Да, хайп, ты словил, тебя обсуждают. Главное же то, что тебя обсуждали, чтобы тебя смотрели, что, ну, как бы, то есть ты ведешь такую жизнь какую-нибудь такую, да, где просто, да, голову скружит. Но при этом ты говоришь, знаете, я христианин.
3: Тут опять же вопрос о целях и мотивах. Для чего ты это делаешь?
2: Да, да, то есть это главное, мне кажется, какая-то такая тематика того, зачем тебе это нужно. Ну, то есть, мне кажется, зритель должен в первую очередь задаваться этим моментом. Типа, так, вот это вот то, что я сейчас смотрю, это вообще о чем? Ну, то есть, как бы, мне кажется, ну, если уже говорить конкретно про зрителей, да, про то, что, типа, мы должны понимать вообще, когда мы смотрим, да, ленту, немножко иногда включать критическое мышление.
0: Я бы сказала, не немножко.
2: Да, что вообще, что я смотрю. Потому что не зря всегда говорят о том, что что мы смотрим, в то мы и преображаемся.
0: Угу. А вот Вика вначале говорила, что могут люди использовать вот эти вот стилистику, да, христианскую, просто для того, чтобы продолжить тренд, вообще не вникая ни в слова, например, той же самой мелодии, да, которую, ни в символику, которую используют. Как вы считаете, такое стоит ли как-то поддерживать такие тренды?
3: С одной стороны, это прикольно, потому что не все люди поверхностно относятся вот к стилистике, да, как вы сказали. И кто-то может задуматься, то есть, о чем песня, а какой перевод там и так далее, да, или снять видео именно по смыслу, подходящий к этой песне. С другой стороны, может подхватить такой же там простачок и тоже снять это видео, не задумываясь ни о чем, и просто поддержать тренд. Как бы тут двоякое такое.
0: Но тут важно понимать, что любой тренд, это вообще, по сути, это способ привлечь внимание к своей странице, к своей личности. И можно ли использовать свою личность для того, чтобы переключить внимание? Или все-таки тут, вот как найти эту золотую середину? Сейчас, выкладывая контент, я являюсь представителем христиан, которые хотят донести, да, Евангелие, либо я являюсь блогером, у которого задача захватить внимание аудитории, удержать ее и повысить качество и количество своих подписчиков. Как разобраться?
2: Мне кажется, здесь такой классный момент, когда ты не знал, вот про Олину смелость, да, или там вообще, когда ты не знаешь, с чего начать, ты постоянно сидишь и думаешь, что ты придумаешь, у тебя нет идей, но ты хочешь сказать о своей там вере, а вообще, в принципе, поделиться опытом, не просто о вере, а поделиться опытом взаимоотношений, показать Христа, рассказать о его любви. И когда ты видишь, что вау, круто, то, что мне подходит по моим ценностям, подходит к моим христианским убеждениям, это в топе, да, это, к примеру, залетело, я могу с этого стартануть, да? Ну, то есть, мне кажется, это круто, с одной стороны, когда, к примеру, у человека не было идеи для того, чтобы, ну, рассказать о Христе, вот. Это, мне кажется, вообще вот, ну, как бы классно. Но, конечно, бывает другая сторона, когда мы просто как Вик сказала, снимаем видео, вообще не задумываясь, и в этом нет никакого смысла. Мне кажется, вообще надо наблюдать вообще за этим человеком. Ну, то есть, если мы понимаем, что, там, человек... Он там, ну, не ведет действительно никакой образ жизни, он просто вскользь вообще, в принципе, про это сказал, да, потому что, ну, если мы рассматриваем там стендап-комиков там или рассматриваем просто коучей или блогеров, да, и человек просто об этом говорит вскользь, ну, значит, это, ну, как бы человек сказал, потому что это, как бы, в принципе, достаточно, она не закрыта, эта тема. Если мы понимаем, что раньше тема религии была закрыта, то сейчас эта тема достаточно раскрыта. И мы понимаем, что мы живем в свободной стране, мы можем вообще, в принципе, ну, как бы, и вообще знаем, что есть просто куча, ну, как бы, всяких вероисповеданий, да, то почему бы и нет? Ну, как бы, да, пожалуйста, без проблем, вы можете там принадлежать кому угодно, да, как вам удобно, но здесь дело в том, что есть ли внутри у тебя вот на это отклик?
0: И вот Оля хотела задать вопрос. Ты, видимо, человек, который немножко отстранен, да, вот от того, чтобы там скроллить.
4: Не очень увлечен, так сказать. Да. Не очень увлечен.
0: Но ты замечаешь, есть ли вообще такая тенденция, чтобы у тебя там чаще появлялись темы, связанные с христианством.

0: христианством.
1: Я не обращала внимания, что в последнее время чаще стало. Не замечала. Может, просто не замечала.
0: Понятно.
1: А я хотела уточнить. Я не совсем ведь поняла твой вопрос. Когда ты спросила, что... Как понять, человек из искренних побуждений исповедует свою веру, или он просто блогер и поймал популярную тему? Это мне как зрителю надо пытаться, ты имеешь в виду, в этом разобраться, из каких побуждений он это говорит?
0: Я думаю, что я пытаюсь вообще понять, какие тенденции существуют и насколько ярко они проявляются. Потому что я уверена, что есть и те, да? Вот, потому что есть и те, которые искренне хотят использовать медиа для того, чтобы донести весть.
1: А зачем нам вообще в этом разбираться?
0: Хороший вопрос. Хорошие. Девочки, у вас есть какое-то мнение по этому поводу?
2: В смысле, зачем нам разбираться в чем? Ну, в том, что, в том, что мы смотрим.
0: Искренне или неискренне человек выкладывает
2: вообще,
0: контент.
2: Извините, я вот хочу знать, на кого я смотрю. То есть, может быть, этот человек не только в этой теме лицемерит, но и во всех остальных. И по этому пунктику я пойму.
1: Ты понимаешь, если он сказал правильную вещь, даже если он сказал ее, шутя и не думая, то правильная вещь останется. Если он сказал какую-то глупость, даже если он в нее искренне верит, это все равно останется глупостью. Какая тебе разница, искренне он сказал это или нет?
2: Если он не только может сказать вещи, он, в принципе, может рассказывать о каких-то там идеях, да, там, или рассказывать, там, к примеру, про Библию, еще что-то. Он может это рассказывать, ну, как бы, просто так, для того, чтобы хайпануть.
1: Ну, вот смотри, хорошо. Тебе разве недостаточно оценить саму идею? Тебе обязательно нужно в его личности копаться?
2: Ну, мне интересно... Да, конечно. Мне важно понимать, кого я смотрю.
0: Вот дайте Тане.
3: Это вот очень. Если просто... Вот я тебя, Маш, поняла, но просто суть такая. Если я подписана на человека, и я слежу за ним, да, мне интересно узнать. Если мне попался какой-то ролик, и я просто, ну, увидела, что я эту информацию знаю, да, прикольно снял, молодец, я пролистнула дальше. Мне... Без разницы, чем он занимается, как он живет, я на него не подписана. Но если я подписываюсь на человека и решаю за ним следить, да, тогда, возможно, можно посмотреть, оценить, кто, что, как, зачем, почему.
1: Да что можно оценить? Что можно оценить,
3: ну, типа,
1: вот
3: понять,
1: с такой это... дистанции?
3: Ну, понятно.
1: Я по себе знаю, что я не живу так, как я хочу. Я считаю, что нужно вести себя так, делаю наоборот. Сегодня я поступаю хорошо, завтра я поступаю вопреки своим убеждениям. То же самое и другие люди, те, которые
3: понятно,
1: в телевизоре.
3: Понятно, что все, что они показывают,
1: что вы поймете,
3: все вот эти миллионные блогеры или не миллионные, все это наиграно и все это неправда. Скорее всего, на там, 80% есть.
1: Но я все равно на него подписана и буду смотреть.
3: Потому что у меня скучная жизнь, поэтому
2: нет,
3: я
2: смотрите,
3: смотрю на
2: есть
3: жизнь
2: люди,
3: других.
2: Ну, вот, к примеру, я могу сказать там про себя, да, про то, что если я смотрю какого-то человека, допустим, он блогер, там, я не знаю, готовочных программ, ну, или, я не знаю, там, он стендап-комик, я не знаю, ну, в общем, что-то такое. И я смотрю с ним интервью, и он начинает говорить про то, что там какие-то такие вещи про Бога, но на самом деле это таковым, ну, как бы его частью не является, меня это оттолкнет, и я дальше его контент смотреть не буду.
1: Даже кулинарные программы?
2: Да. Потому что для меня этот человек больше, ну, мы разные люди, то есть тебе, я понимаю, там вообще ничего не важно.
1: Если он хороший вот. Кулинар?
2: Да, то есть ты, к примеру, будешь его смотреть. А для меня важно, что он вообще из себя представляет как человек. То есть... Поэтому я буду выбирать контент. И,
0: то есть получается, что моменту. Тут еще важна личность, да, человека, который выкладывает контент. Почему? Потому что это также создает определенный имидж, имидж религии, как ни странно, да. Так или иначе, мы сейчас понимаем, что вот этот контекст, например, советских годов, который, последствия которого мы ловили практически 20 лет, да, что атеизм — это норма, а любая религия — это бред сивой кобылы, простите за выражение. И вот эти вот 20 лет мы с этой идеей разбирались, а сейчас возникло поле, в котором можно открыто говорить о своей религии. Но что самое интересное, в связи с тем, что поле открытое, там очень много очень разных мнений. И иногда ересь сочетается с истиной настолько тонко и настолько качественно, что даже с тем, кто хорошо знаком с Писанием, сложно в этом разобраться. И мне кажется, что когда мы задаем вопросы о том, кого мы смотрим, почему и что мы видим вот в том, что мы смотрим, оно помогает нам немножко отделять зерна истины от зерен лжи для того, чтобы у себя позиция сформировалась. Ну и плюс. Вот мы же иногда смотрим видео не только чисто для себя, но для того, чтобы обсудить с друзьями. И вот в этом плане, насколько вам комфортно, например, вот здесь вот такой вопрос достаточно тонкий. Я знаю, что в христианском медиаслужении прогресс начался относительно недавно. И на самом деле сейчас есть такие вот прям развитые социальные сети у некоторых христианских каналов, но в то же время их не так много. И уровень контента все равно отличается. Вот как вы считаете, нужно с этим делать, самостоятельно там, стараться развиваться, увеличивать количество подписчиков, работать над тем, чтобы вот этот вот захват внимания был? Или нужно оставить все как есть и позволить Богу руководить вниманием людей, которые смотрят?
3: Если есть польза, если есть отклик, если есть нужда, я считаю, что нужно продвигать. Угу. Но ты в любом случае это не сам делаешь, ты уповаешь на Бога, молишься, да? Если, надеюсь, что, Боже, я делаю вот такое дело, я хочу, чтобы как можно больше людей уверовало в тебя. Пожалуйста, помоги, чтобы моя аудитория росла, чтобы как можно больше людей к тебе пришло. Так? Ок, я за, вообще супер. Но если ты это делаешь из каких-то, опять же, тщеславных каких-то побуждений, просто для монетизации, для получения какой-то там прибыли для себя, то, ок, но есть ли в этом смысл?
0: То есть вопрос мотивов.
3: Да.
2: Мне кажется, что это главное, вопрос мотивов. А еще, с другой стороны, мне кажется, что под лежачий камень вода не течет. Если мы просто что-то там создали и пустили в плавание, так скажем, в сеть, да, то мне кажется, что мы все равно должны понимать, что сейчас это достаточно развитая среда, где как раз-таки мы можем говорить о своей вере. Да? Мы можем нести благую весть, почему бы и нет? Почему мы не хотим в этом развиваться? Почему мы не хотим действительно создавать команды, чтобы быть наравне с теми же самыми блогерами и тому подобное? Но здесь вот именно как раз-таки, если у нас есть мотив благой вести, то пожалуйста.
0: Но я скажу, что на самом деле тут достаточно такая тропа, которая требует внимания. Я по своему опыту могу сказать. Какое-то время назад я решила заняться вот именно инфобизнесом, заявить о себе в соцсетях. И вы знаете, не стать рабом трендов очень сложно. Потому что даже вот как вот я замечаю, да, ты ходишь в большом городе, где стиль одежды у женщин примерно такой вот достаточно выделяющийся, да, где речь другая, и ты автоматически вот под этот стандарт уже начинаешь приплетать, свое поведение. И уехал в другой город, и понимаешь, о, ничего себе, а я, кажется, очень откровенно одевалась. То же самое с медиа-контентом. Ты иногда вот в попытке словить вот эту вот свою аудиторию, ты поддаешься этому влиянию, и иногда бывает так, что скатываешься к какому-то такому визуалу, который при чуть-чуть более отстраненном взгляде вызывает вопросы. Там, например, о внешнем виде, о терминах, да, каких-то трендовых словечках, да, которые произносят, и начинаешь задаваться вопросом, а как это получилось, что я вот так вот хотел вроде как что-то полезное и хорошее сделать, но съехал. Вот как удержаться от такого падения? И, может быть, правы консервативные христиане, которые говорят, что не надо вообще ссываться во всю эту атмосферу соцсетей, а сохранять вот эти традиционные способы евангелизации, как то книги, газеты, проповеди, телепередачи.
3: Но время не стоит на месте. Все эти традиционные методы, они... Окей, они действовали в 90-х, 80-х. Сейчас время другое, сейчас век технологий, век информации в интернете. Все в цифровом формате у нас. Сейчас вот если ты пойдешь, тебя не... с евангелизацией, тебя никуда не пустят, во-первых. На тебя будут смотреть как на странного какого-то. Но если ты как-то это сделаешь, какую-то подоплеку вместе с трендом, залетит, будет классно, интересно обыграл, класс, супер. Мое мнение.
0: Хорошо. Я согласна, что нам нужно не стоять на месте, но как сохранить баланс? Так, чтобы твои тренды не стали твоими идолами, которые уводят тебя от мотива евангелизации к мотиву собирания аудитории.
3: Здравый смысл использовать. Здравый смысл и упование на Бога. А как ты по-другому? Ну а что тут можно сделать? Себя как удержать от этого?
2: Мне кажется, здесь, вот, как Вик сказала, духовные отношения. Если я знаю очень многих блогеров, которые, христианских блогеров, которые в первую очередь день начинают с молитвы. День начинают с общения с Богом для того, чтобы он даровал мудрости. Мудрости вообще в жизни, да, но и также через общение, то есть через чтение там Священного Писания, не забывать о том, на самом деле, да, свою цель, да, свою какую-то ценность, иметь вот эту взаимосвязь для того, чтобы спрашивать Бога, а действительно ли это благое дело, а действительно ли сейчас мне это нужно и это важно, да, то есть я действительно хочу послужить или что мною движет. Угу. Мне кажется, это самое главное, на что мы можем опираться.
0: Да, спасибо. Мне нравятся библейские слова, которые апостол Павел для Тимофея писал. «Вникай в себя и в учение, и делай так, и себя спасешь, и слушающих тебя». И мне кажется, для тех людей, которые заинтересованы в том, чтобы развивать евангельскую работу в формате, удобном для современных людей, наверное, это такое основное правило, да? Спасибо вам большое за эту беседу. Друзья мои, спасибо вам за то, чтобы вы были с нами. Если у вас есть какие-то личные идеи о том, как можно донести как можно большему количеству людей весть о Христе, пишите в комментариях, мы будем очень рады. Всем спасибо, до свидания.

Господь Иисус Христос, Он хочет, чтобы мы служили своему городу и другим городам, и в субботу будут какие-то подарки, какое-то угощение. Но почему это мы делаем? Почему мы призваны это делать? Благовествовать нищим, исцелять разбитые сердца, написано, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение и отпустить измученных на свободу, провозгласить свободу и прощение, как юбилейный год в Израиле был, это все прощалось, всем все прощалось, там все долги. Потому что Господь Иисус Христос говорит, идите проповедуйте Евангелие, кто будет верить, он будет спасен. И вот трагичная часть того, что следующего часть стиха, для тех, кто не верит, написано, кто не будет веровать, он будет осужден. И вот эти дни я все думаю о том, что вот мы очень мало об этом говорим, потому что мы с вами спасены, и нам свойственно радоваться и быть благодарными Богу за то, что мы имеем. Но Господь нас предупреждает, что те люди, кто не поверит, а Библия говорит, как поверят, если не услышат? А как услышать, если не будут посланы? Это простые слова, но это фундаментально. Как услышат, если не будут посланы? То есть, в смысле, из церкви, Святым Духом. И как написано, ну, благословенные или стопы благовестника, да, это важно. И вот Господь говорит, и поэтому мне хочется сказать об этой части, которая очень серьезна. Она так ответственностью нависает как бы и на нас, потому что от нас зависит, если услышат люди, от нас зависит, если они, ну, получат вот этот выбор, ясное, четкое Евангелие. И поэтому Бог говорит церкви, что идите и проповедуйте. Поэтому я хочу сегодня показать несколько священных писаний. Они базовые, но они важны для нас, чтобы мы могли... Сейчас, немножечко. Чтобы мы могли помнить это, когда, почему мы проповедуем. Слава Господу, почему мы проповедуем. Сейчас, секундочку. И поэтому я прошу место Писания также открыть со мной. Это интересно. Наверное, я оставил в офисе свои записи. Ничего, будем тогда проповедовать по памяти. Хорошо. Ну, если можно, Наташенька, в офисе там. Значит, друзья, здесь написано такое слово Матфея. 25 глава. Помните, Господь сказал это слово, чтобы мы кормили людей, чтобы мы принимали их, чтобы мы заботились о них. И Он говорит, я был наг, и вы одели меня. Я был болен, и вы пришли ко мне. Я был в темнице, а вы пришли, вы посетили меня. Тогда праведники скажут, Господи, когда мы видели Тебя алчущим, то есть когда мы Тебя видели голодным, когда мы видели Тебя там, нуждающимся в одежде и так далее. И Господь сказал, то, что вы сделали одному из наименьших, то сделали мне. И потом Он скажет тем, которые по левую сторону, то есть которые не сделали, Он их отвергает, и Он говорит такие серьезные слова. Смотрите, Матфея 25:41. Он говорит, идите от меня, проклятые, то есть те под проклятием, это говорит Иисус, да, в огонь, который вечный, который уготован дьяволу и его ангелу. То есть вот эти места Писания, они нас шокируют, потому что это серьезное как бы предупреждение тем, кто вот, ну, не пошли путем Иисуса, да, кто не стали любить и служить своим ближним. Потому что фактически то, что вы сделали кому-то, значит, вы проявили Божью любовь. И здесь Господь говорит вот об таких серьезных вещах. И в церкви об этом говорится обычно немного, потому что в основном все спасенные, и мы не говорим об этом так серьезно, как вот этот молодой человек там в России, да, он начал проповедовать, говорит, Иисус придет, будет Божий суд, ну, до 2000 года мы точно не дотянем, как бы это уже, нам просто нет шансов. Ну, так он говорил, как он понимал. Но мы, конечно, так не говорим сейчас в церкви, и мы не говорим так, но Павел говорил серьезно. И он настолько говорил серьезно о суде вечном, он говорил настолько серьезно о суде вечном, что даже царь Агриппа пришел в страх. Он пришел конкретно в страх, он испугался. Потому что Павел говорил серьезно, что будет, ну, ответ перед Богом, отчет перед Богом. Это значит, обратная сторона Евангелия заключается в том, что если ее не принять, то на людей возлагается большая серьезная ответственность. И вот 2 Фессалоникийцам 2:20, там написано так. 2 Фессалоникийцам, пожалуйста, откроем. 2 глава, 20 стих.
Вот, спасибо за текст, который мы сейчас вот увидим. Здесь говорится так. Нет, 12 стих, извините. 2 Фессалоникийцам 2:12. «Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». То есть Бог говорит об осуждении. Это не наше с вами служение в церкви. Да? Мы не имеем служения осуждения, мы имеем служение оправдания. Но будущее осуждение, вот Павел говорит, что возлюбили, он выше пишет, за это Бог пошлет им действие заблуждения, так что они будут верить лжи. То есть, ну, там обольщение всякое. И написано, да будут осуждены неверовавшие истине. Иисус сказал, кто будет веровать и креститься, будет спасен, кто не будет веровать, осужден. Это так чисто напоминание нам, чтобы мы помнили, что нависает над теми людьми, которым мы не проповедуем. Иоанна 3 глава, Иисус Христос говорит, верующий в Сына Божия, это Иоанна 3:36, имеет жизнь вечную, а неверующий Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Это Христос сказал в той же речи, которую говорил Никодиму. Итак, мы видим эти и другие места Писания, которые говорят о суде вечном. Даже это входит в основу первых, как начатка учения, Павел говорит, невозможно оставившие начатки учения, поспешим к совершенству. Не будем уже полагать основания обращения от мертвых дел к вере в Бога, ну, то есть верующим писать, чтобы они опять обратились к Богу, учение о крещениях, о возложениях рук и о суде вечном. То есть суд вечный – это то, что люди все понимали, что вот эта милость Божия – это как отсрочка, можно сказать, от суда, представляете? Это если люди вот не покаялись, не обратились, это просто еще отсрочка. И об этом говорит Петр, второе послание Петра, он говорит ясно, что не медлит Господь исполнением обещания. Он не просто медлит, он долготерпит нас, желая, чтобы никто не погиб. Никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Второе Петра, быстренько скажу. Второе Петра, 3 глава, 9 стих. Потому что некоторые люди будут в последнее время говорить, наглые ругатели будут. Они говорят, ну а где пришествие? Вот где? Но Библия говорит, такие люди не знают, он говорит, что мир же будет сожжен огнем. То есть первый мир был потоплен водою, а второй вообще будет сожжен огнем. Такое будет происходить. Поэтому Бог не медлит. Он долготерпит. Желая, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Кто может сказать на это аминь? Итак, мы видим, что чтобы никто не погиб. И обычно мы, когда говорим в церкви, мы говорим о Божьей благости, о Божьей любви, и это совершенно правильно. Но мы должны помнить, что есть в случае, если кто не поверит, Библия говорит, он будет осужден. И Бог говорил еще в Ветхом Завете, я не хочу смерти грешника. Помните, Бог говорит, я не хочу смерти грешника. Но Бог не может принять грех, он не может согласиться с грехом, он не может взять это в свою славу. Помните, он сказал, Иисус рассказал историю, когда был пир такой брачный, знаете, и просто человек вошел не в брачной одежде, там было, ну, наверное, может быть, какая-то грязная, рабочая, старенькая одежда, я не знаю, что там было, но Иисус на таком примере рассказал, что обычно на свадьбу люди очень красиво одеваются, и... Но он говорит, этот человек, он был одет неправильно. Суть была не в его одежде физической здесь. Иисус говорит, что он был неправедным, то есть его одежды были, очевидно, грязными, то есть его сердце не было чистым. И поэтому он говорит, друг, как ты сюда пришел? Вот как ты сюда попал? Я думаю, когда кто-то приходит на брак или приходит на какое-то большое мероприятие, его обычно встречают и даже переодевают. Ну, что я имею в виду? Я имею в виду конкретные вещи в России, когда, например, на большом шоу выступает там, ну, ребенок, и вот его папа, он тут должен быть среди болельщиков, это, или мама, например, ну, папа. А папа, известная проблема, что, допустим, он в алкоголе, он просто вот весь, знаете, что с ним делают? Его встречают там в Москве, то есть его там, извините, промывают кровь капельницами, потом одевают чистую одежду, помыли, побрили, чтобы он был вот красивым, готовым к вот этому празднику своей дочери, потому что самому человеку не остановиться. И вот добрая администрация, скажем, вы понимаете, это такой процесс, вот чтобы он был достойным, чтобы камера на него вот направлена была, и он был такой причесанный, его там всех постригают, одевают, чтобы вот папа, вот, который был пьющим,
Они говорят, мы его я слышу, как работает команда. Они говорят, мы его прокачаем. Мы... Давайте папу сюда, вызывай все-таки. Пусть он приедет, пусть он посмотрит на свою доченьку, на сына там. Давайте, мы его очистим, мы его оденем. Я говорю о том, что, чтобы пойти в эту аудиторию, в этот праздник, то есть человек должен был достойно. Чтобы попасть к президенту, там написан дресс-код. Человек

должен быть одет, соответственно, чтобы попасть в небеса. Бог хочет, чтобы у людей было, у нас было чистое сердце. Чистое сердце увидят Бога. Матфея 5:8. Скажите аминь, друзья. Аминь. И поэтому вот Бог ради этого пришел на землю. Ради этого, вот чтобы вот достигнуть, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Иоанна 3:15. Чтобы никто не погиб, но каждый имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. Чтобы так возлюбил Бог тоже, чтобы никто не погиб. Давайте обратим внимание на слова, чтобы никто не погиб. Давайте скажем, чтобы никто не погиб. Чтобы никто из моих детей не погиб, скажите аминь. Чтобы никто из моих знакомых не погиб. Представляете, вот почему Иисус пришел на землю в таком образе. Потому что Он пришел, чтобы спасти людей своих от грехов их. Матфея 1:21, Рождество, слава. Аминь. Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. Погибшее. То есть то, что Он говорит, чтобы лучше исправилось, чтобы, там, как Он сказал, чтобы сокрушенное не сломалось, но лучше исправилось. Ну, там место Писания. Бог пришел, чтобы к погибшим, наипаче погибшим овцам дома Израиля. Представляете, если мы с вами что-то пожертвуем, и там в Санкт-Петербурге вот кормят, проповедуют Евангелие, и там наш с вами посев. То есть мы вот хотя бы вот этим послужим, да. Или какие-то вещи вязаные передадим. Или что-нибудь такое привезем, чтобы они одели. Это ведь тоже вклад в Евангелие. Согласитесь? Правда же? Но Бог хочет, чтобы мы это делали, чтобы мы понимали, что без Бога люди не просто могут замерзнуть, заболеть. Без Бога люди могут погибнуть навеки, потому что не приняли Его. И Бог любит везде, людей в Украине, в Беларуси, повсюду Господь любит людей, везде нужда. Но вот здесь мы рядом, вроде как ближе можно реальней помочь. Вот. И есть другие места, вот в Беларуси, церковь, извините, в Украину отправляли, там работают с людьми, с инвалидами. Все, слава Богу, это важно, это очень-очень важно. Но Бог хочет, чтобы мы понимали, что тот, кто верует и крестится, будет спасен. Кто не верует, будет осужден. И вот поэтому Иисус стал человеком, повторяю. Поэтому Иоанн Креститель стал вот таким отчаянным, вот только ради того, чтобы быть услышанными народом. Бог начал и повел его в пустыню. Я напоминаю эту проповедь. Господь его одел вот в такую одежду. То есть он выглядел дико, он выглядел странно, он говорил разумно, мудро, но он выглядел необычно. И поэтому он не ел и не пил, и говорили в нем бес. То есть о нем так вот некоторые говорили. А о Сыне Человеческом, об Иисусе говорили, он друг мытарей и грешников. То есть он спокойно с ними говорит, он им проповедует, то есть он их не отворачивается, не отвергает. Слава Богу, Господь колено исцеляет правое. Слава Господу, Иисус здесь. И я хочу сказать, что вот попробуйте услышать меня, и я хочу сам это принять еще глубже в сердце. Павел говорит, я для всех сделался всем, чтобы пасти некоторых. Вот почему учителя воскресной школы, они становятся как бы дети, они детским манерами, детским сердцем. Они рассказывают детям Евангелие на их уровне. Вы понимаете, друзья? Это ради их спасения. Аминь. Вот почему с молодежью работают на таком языке или так, как они могут понять. Это только, чтобы они были, чтобы быть услышанными. Вот почему с бездомными работают люди часто, которые сами были в нужде, бездомные, они понимают их. Вот почему с больными работают те, кто были раньше болели и пережили это все. Они как бы вот делают все, чтобы спасти людей. Кто-то работает в правительстве, кто-то создает государственную программу образования, вот как вот эта сестра, благословит ее Господь. И Господь всюду хочет использовать людей, чтобы достигнуть Евангелием. И мы должны это не потерять. То есть не потерять, вот, потому что мы действительно наслаждаемся в Боге. Вот Божье присутствие, Божий Дух Святой, Божья забота, чудеса. Они постоянно сопровождают нас. Если мы ходим во Христе, да, мы пребываем в Нем. Это прекрасная жизнь. На самом деле это так. Но есть также другая категория людей, которые могут быть там, где мы. Как вот этот человек. То есть он был бездомным, он сидел с пивом на этой скамейке. И вот эти две женщины, они пришли и говорили об Иисусе. И он говорит, я пришел, на меня так посмотрели, удивились, как это я пришел. Ну, не все же приходят. А я, говорит, пришел. И я решил, говорит, отдать свое сердце Христу. И вот теперь Бог употребляет этого человека. Поэтому есть опасность, которая нависает над каждым, кто не примет Евангелие. И это не угроза с нашей стороны, нет. Это ни в коем случае не какой-то шантаж, извините, или какое-то такое воздействие, нет, психологическое воздействие. Это реальная опасность.
Поэтому Господь говорит, я стою у двери и стучу, как бы, кто услышит голос мой, я приду к нему, я буду с ним вечерить. Иисус проповедовал грешным, он проповедовал нищим, проповедовал голодным, потому что люди там были голодны, он проповедовал больным, проповедовал буквально всем и призывал учеников это делать. И вот слово говорит нам о суде вечном, очень многие-многие священные писания. Там книга Откровения показывает, что будет там. Книга Даниила там, да, многие книги там Ветхого Завета. И Иисус об этом много рассказывает. Он рассказывает о богаче Лазаре, он говорит об аде. Он говорит серьезные вещи очень. Он говорит о фарисеях очень серьезно, что Иоанн говорил там, что вы не думайте, как вы избежите будущего гнева. То есть Божий гнев на самом деле, он изольется потом на грешников. И вот поэтому, чтобы этого не произошло, Господь хочет направить тебя и меня с благой вестью. Поэтому вот из-за благой вести в Советском Союзе сидели узники в тюрьмах. Не просто были наказаны. Они были посланы туда Богом, потому что система СССР, она в то время, она не позволяла проповеди Евангелия в тюрьмах. Поэтому это все шло через отдельных людей, которые там сидят. Теперь и поэтому христиане должны были пойти в армию. Я думал, ну зачем я там? Зачем я там? Что я там должен делать? Ну какую пользу я там принесу? Я так думал. Я понимал, что нужно туда идти, и я сказал, направьте меня, куда вы считаете нужным. Но я думал, ну какую пользу я там принесу? Ну что я там сделаю вот в этой Байкало-Амурской магистрали? Все. Ну понимаете, потом я понял, для чего это нужно было. Потому что никто нигде им никогда не говорил о Боге вообще ничего. Они ничего не знали. Вообще ничего не знали. И не было там ни радио, ни телевидения, ни газет. И один только наименьший Володя юноша вот со своими проповедями. Вот. Это ничего, никакой информации. И это было просто нужно. Вот почему Бог направляет в армии, вот почему Бог направляет на какие-то работы, на какие-то особые места, участки опасных работ, чтобы там благовествовать Евангелие. Как вы думаете, нет ли в этом именно Божьего плана, чтобы мы оказались в таком месте, где достигнуть Евангелием, где кто-то принял Иисуса? Мы не живем, как обычные люди. Мы живем с миссией, чтобы их спасти. Чтобы спасти хотя бы некоторых. И поэтому, если наша церковь, она буквально вся будет наполнена Духом Евангелия, и мы будем все помнить и понимать, что те, которые не поверят, они погибнут. Кроме того, они не исцелятся от болезней, ну, потому что если они не услышат благую весть, они не будут исполнены Святым Духом, они не будут слышать Господа, они не получат плоды Духа в свою жизнь, они не станут благословением для других, не станут проповедниками, пастырями, потому что им никто не проповедовал, потому что никто к ним не пришел. Один знакомый брат, он служил на семейном раде иногда, но он из города Пскова. Константин, вот он, Лопуштян, по-моему, да, его. Он служил в армии с моим другом Константином из Баптистской церкви. И когда мы с ним встретились, и мы общались, он знал меня немножко, мы просто познакомились после армии, и вот он там служит. И я узнал от него, что он служит в Сибири. А для меня Сибирь – это очень как бы важно, ценно. Кстати, там были вот пастыря из Сибири тоже. И я у него спрашивал про эти города. Он говорит, я знаю эти города, мы были там, мы вот там находились. Я рассказал, где служил. И говорит, вот в этом городе, он назвал один из городов, вот рядом, где моя воинская часть, или поселок. Говорит, у них долго-долго не было пастыря. И они меня просили, дайте нам пастыря. Он старший пресвитер был. И дайте нам пастыря. Ну, он говорит, у меня нет, ну не знаю. Говорит, вы молитесь. Возможно, ваш пастырь еще под забором валяется пьяный. Ну, он так, они сказали, еще там находится. И вы знаете, так и получилось. Человек, который вот именно погибал, он действительно валялся под заборами, он был такой погибающий. Бог его спас, Бог его. Они молились, и Господь сделал его служителем, сделал его пастырем. Можете ли воздать Богу славу за это? Аллилуйя, аллилуйя. Вот, поэтому вот моя проповедь сегодня, она в такой, в определенной простоте, но она в определенной ответственности. Что если мы примем на себя вот это бремя ответственности, Павел говорит, я должен. Я должен. И если я не буду это делать, горе мне. Горе мне, я не знаю, что за этим словом горе. Несчастье, наказание, отвержение от Бога. Я не знаю, но горе мне. Там что угодно может быть, просто горе. Если я не благовествую, потому что это необходимая обязанность. А за что мне будет награда? Вот там было слово пастырям,
Правда, не все сказал, за что награда как бы Бог дает нам, потому что есть благословение праведника, есть благословение, ну, когда вот мы сеем, мы пожинаем, а есть награда. И вот награда дается, Павел говорит, за что? За то, что я проповедую Евангелие безвозмездно. То есть он всюду, он это делал. Там, знаете, есть служители, которые бесплатно проповедуют, есть которые вот, ну, с поддержкой, да, есть за минимальные какие-то деньги проповедуют, но... Естественно, эти деньги не являются такими финансами, которые там, могут их украсить их жизнь и там, создать им быт и все. Нет, это просто, но Бог видит это все. И у него есть особая награда, кто проповедует, и проповедует искренне, бескорыстно, в смысле. И поэтому есть награда тем за посвящение. И я говорил об этом, потому что помните женщину, эту замечательную женщину Руфь? Вот, это была несчастная женщина, которая стала благословенной и счастливой. Потому что она потеряла мужа, была несчастна, то есть она лишилась своего счастья, судьбы. Вот. И теперь она счастливая, потому что она решила пойти за матерью Наимень, то есть к народу Божьему. Она пошла к народу Божьему, моавитянка, язычница. И тогда, когда Вау встретил ее и разрешил ей на поле пользоваться всем, она спросила, что я заслужила, чем я заслужила, почему ты так относишься ко мне? Он сказал, я слышал то, что ты сделала для своей свекрови. То, что ты оставила свой дом, ты оставила свою родину, ты оставила своих богов, ты оставила все и пошла сюда, чтобы под крыльями Божьими успокоиться. И да будет тебе полная награда. И вот полная награда, она дастся именно посвященным людям, которые посвящены Богу очень сильно. Есть благословение, потому что мы дети Божьи. Мы благословляем деток, потому что то они наши. Все. Неважно, в каком он состоянии ребенок сейчас, хорошо учится или плохо, там, мы все равно благословляем. Бог любит церковь, греет и питает, но у него есть награда. И это награда всем, кто будет проповедовать, кто будет именно посвящен. И вот эта женщина, Руфь, она посвятила себя. Она сказала, ее уговаривали, ее убеждали. Знаете, иногда люди говорят тебе, ну, как Петр сказал, что ну останься там, здесь. Или Петру, извините, Павлу сказали, останься здесь, не иди в Иерусалим, останься здесь. Или Петр говорит Иисусу, да не будет с тобой это Господь. Или кто-то тебе скажет, там отдохни, там, ну, не надо. Есть другие, кто это сделает. Но эта женщина, она сказала, куда ты пойдешь, туда я. И твой Бог будет моим Богом. Я умру там, где ты умрешь. Я тебя не покину. То есть вот это вот, и она ее перестала уговаривать. И тогда пошли обе вместе. Вот это посвящение, оно приносит полную награду. Что приносит еще полную награду во сто крат, вы знаете. Ну, тот, кто вот отдаст, кто пожертвует. И там касается земля, там жилье, там что-то другое, родные, близкие. То есть приходится человеку выбирать. Говорит, Бог говорит, во сто крат больше. То есть это максимально. И награда за что, Павел говорит? За то, что я бегу. Я бегу. Все бегут, но один получает награду. Я повторю, все бегут, 1 Коринфянам 9, но один получает награду. Так он, так бежите, чтобы получить. Значит, мы должны бежать, то есть стремиться вести активный образ жизни, в смысле думать о евангелизации следующей, думать о разных слоях населения, бежать. Павел говорит, я сохранил свой бег, то есть течение, это старое слово означает бег, я часто это повторяю. Я сохранил свой бег, и теперь мне готовится венец, то есть теперь мне готовится награда. Бог действительно хочет ускорить наш бег. Он хочет нас распространить. Это энергичный путь такой, это просто спешить выполнить волю Божию. И поэтому он говорит, я бегу. И я бьюсь никак на неверное. Я не бьюсь просто, ну, за то, чтобы получить что-то, какую-то земную награду. Он говорит, я не просто бью воздух, разбиваю просто словами и там движением. Нет, я, говорит, так делаю, чтобы, ну, усмиряю и порабощаю свое тело. То есть я подчиняю себя вот этой цели, задаче. И если мы будем молиться дальше, я верю, что Бог открыл нам Россию, открыл нам другие страны. Бог, конечно, откроет. Он, конечно, хочет, чтобы Евангелие пошло до краев земли. И я представил на один момент, а если мне дадут разрешение? А если мне будет разрешено евангелизировать? А если где-нибудь мы опять поедем куда-нибудь в какие-то города, и там буквально будем проповедовать открыто в каких-нибудь организованных собраниях безвозбранно, то есть непрепятственно. И если мы будем, ну, Бог будет действовать, это ведь так прекрасно. Поэтому Господь, Он сегодня вот дает такие мысли, и поэтому Павел сделался всем.
Поэтому некоторые вот театральным образом показывают Евангелие, как это понятно. Другие там рассказывают истории, притчи, детские рассказы, молодежные всякие такие проблематику. Но люди несут Евангелие. Цель, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Потому что тот, кто верит, будет спасен. А кто не верит, будет осужден. Спасибо за внимание. Я воздаю Богу славу. Я очень серьезно хотел бы с вами помолиться. Спасибо.

0: предыдущих сериях.
1: Эрик?
0: Эрик!
1: Эрик!
0: Папа!
1: Эрик!
2: Смерть. Думаю, это слово лучше всего описывает, что означает следовать за Иисусом, умереть для себя и последовать за Ним.
3: Я рекомендую вам отключить аппарат жизнеобеспечения.
4: Врач сказал нам об этом 5 лет назад.
3: Но 5 лет назад он сломался. Ты уже закончил работу со щитами Графикона?
2: Марк этим занимался.
3: Или делай работу, или катись отсюда.